Россия, значит, отказалась от части оккупированных территорий, она, ну вот, если прям так совсем по-честному, положа руку на сердце, она не совсем верна. Да? То есть Олимпийский комитет нигде никакими своими юридическими документами не сказал, там, наш суверенитет на что-то не распространяется, или мы его там не принимаем в свой состав и так далее. Там, мы исключаем из своего состава. Там было действительно, здесь нужно отдать должное Олимпийскому комитету России, очень изящное решение. Олимпийский комитет России сказал, окей, если какие-то территории вызывают вопросы, мы, значит, говорим, что у нас теперь в составе Олимпийского комитета никаких территорий, ни новых, ни старых, ни спорных, ни бесспорных, никаких нет. У нас есть только виды спорта. Федерации по видам спорта входят в Олимпийский комитет. И смотрите, дальше здесь же какая... История. Мы, когда говорим о каких-то наших моральных вещах, когда мы говорим о каких-то убеждениях, когда мы говорим о том, во что мы верим и как мы строим жизнь, мы действительно говорим категориями моральными. Мы говорим, что не специальная военная операция, а полномасштабная война и так далее. Международный олимпийский комитет и Олимпийский комитет России, они говорят... языком юридическим и даже местами буквоедским. Да? И основанием для приостановки членства Олимпийского комитета России было действительно включение в его состав значит, территориальных организаций, принадлежащих с точки зрения международного права Украине. Когда это юридическое препятствие было устранено, у Международного олимпийского комитета юридических аргументов в правовой плоскости не остается. И дальше, понимаете, я тут не хочу быть адвокатом дьявола, но ведь Международный олимпийский комитет правда встает перед резонным вопросом, который ему задают, не знаю, страны глобального юга, Китай, кто угодно. Как бы, если им нельзя, значит, нам можно. Да, почему в чемпионате мира там, по футболу и в грядущих там, юношеских Олимпийских играх могут принимать участие, там, например, и сборная США, и сборная Ирана, и сборная Израиля, и сборная Ливана, и так далее. И мы можем бесконечно обсуждать, что значит это другое, это не то, и так далее. И мы с вами, и с подавляющим большинством наших зрителей, безусловно, согласимся. Но если мы дальше перейдем в некоторый юридический язык, то аргументы станут, ну, давайте будем откровенны, гораздо менее убедительными. Это, собственно, грустная часть истории. Более оптимистичная часть истории заключается в том, что решение Международного олимпийского комитета, оно не подразумевает ничего автоматически, беспрекословно, и оно не обязательное к исполнению. И дальше, на самом деле, начнется очень муторный, сложный, долгий торг, и де-факто решение об участии россиян и в крупных соревнованиях, и в более локальных соревнованиях будет приниматься по тому, есть ли в конкретной федерации, есть ли в конкретном виде спорта страна, которая костьми ляжет и скажет «нет, если эти будут, то нас не будет». Вот, поэтому, в общем, все более-менее сходятся на том, что в биатлон российские спортсмены, ну, скорее всего, не вернутся очень долго, да, потому что позиция скандинавских стран – она, скорее всего, будет однозначной, очень четкой и, в общем, непоколебимой. Вероятнее всего, какие-то виды спорта, где россияне традиционно сильны, традиционно важны, давайте опять-таки будем честны, прямы и откровенны, для их экономического выживания, например, тоже фигурное катание, там, скорее всего, вопрос будет решен довольно просто. Допускаю, что при некоторых условиях российские спортсмены, скорее всего, начнется с молодежных сборных, будут возвращаться, например, в хоккей. Да, в хоккей на высоком уровне играет довольно мало стран, и потеря России там действительно существенна. Легкая атлетика, где традиционно сильно, как бы сказала русскоязычная пропаганда, англосаксонское лобби, попросту, значит, Лорд Коу возглавляет Международную федерацию легкой атлетики, в общем, там, сразу сказала, что нет, слушайте, мы ничего пересматривать не будем. Вот, поэтому будет идти плавный торг по всем направлениям. Решение Международного олимпийского комитета, еще раз, это не обязательно жесткая к исполнению вещь, но это аргумент довольно серьезный. Ну и давайте я

0: из какого-нибудь собирательного Зимбабве, встает и говорит: скажите, пожалуйста, а почему страна А, которая, значит, бомбит объекты в стране, в столице страны Б, может участвовать в Олимпийских играх, а наоборот не может? Отвечать на этот вопрос чиновникам Международного олимпийского комитета и любых других организаций, к сожалению, для Украины, к сожалению, для справедливости и здравого смысла, будет все сложнее.
1: Тем забавнее, что на самом деле, как вот вы упомянули англосаксонское лобби в легкой атлетике. Вот господин Дегтярев, вот интервью я его упоминал, он в том же самом интервью сказал, что Россию не пустили на игры по хоккею в Милане из-за франконского такого лобби, из-за французского, потому что, видите ли, французскую сборную нужно было туда пустить. Ну и над этим, по этому поводу тоже была ирония. Со своей стороны, в оправдании скажу, что моя ирония легкая тоже касалась сугубо де-юре позиции, я отлично разделяю ее от де-факто. Но давайте к де-юре как раз-таки вернемся, немножко подробнее ее расскажем. Очень хочется процитировать и чиновников из международного комитета и из российского, как и кто на что реагировал, что было проговорено и как получилось, что Крым в эту сделку не входил. Расскажем в нашем сюжете.
2: Отмена Олимпийского комитета России отменена. Исполком МОК, сказав, что это временно, объяснил свое решение тем, что спортивные организации с территории Донецка, Луганска, Херсона, Запорожья, находящиеся под юрисдикцией Национального олимпийского комитета Украины, больше в российский комитет не включены.
3: Олимпийский комитет России больше не включает в число своих членов региональные спортивные организации на территориях под юрисдикцией Национального олимпийского комитета Украины.
4: Мы хотели, чтобы все спортсмены имели возможность участвовать в Олимпийских играх и не нести ответственность за действия своих правительств.
2: Членство Олимпийского комитета России было приостановлено в 2023 году. Оккупированные территории востока Украины уже год Москва считала своими, и спортивные организации с так называемых «новых территорий» были включены в состав ОКР. Причем среди претензий МОК не фигурировала аннексия Крыма. Тогдашний глава комитета объяснял это так.
5: Они, Олимпийский комитет России, спросили, почему вы нас не наказали ранее, но мы не признавали присоединение Крыма к России. И вдобавок в 2016 году у нас не было времени и не было проблем с участием российских спортсменов в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.
2: В 2025-м МОК избрал новую главу Кирсти Ковентри. Она сразу дала понять, что позиция комитета изменится, потому что конфликтов в мире много, а всем спортсменам нужно помогать, потому что спорт, цитата, должен оставаться нейтральной территорией. Спорт вне политики. Популярный тезис и российских властей. Хотя их реакция скорее свидетельствует об обратном. Решение МОК сразу приветствовало официальный представитель МИД России Мария Захарова.
6: Виват, здравый смысл победил. Мировому спорту быть, быть с Россией.
2: Министр спорта, он же глава Национального олимпийского комитета, Михаил Дегтярев, проводил все изменения в структуре ОКР, говоря о курсе на возвращение России в мировой спорт. Теперь он говорит о триумфе на фоне портрета российского президента.
7: Это прямой путь к тому, чтобы все федерации всех видов спорта вернули национальные сборные на международные старты. Почему? Дело в том, что мы уже провели большую дипломатическую, юридическую работу по восстановлению наших спортсменов. 10 федераций допускают и взрослых, и юниоров под флагом России. Еще более 20 федераций допускают юниоров под флагом России. Но базой для международных федераций всегда было решение МОК от 2023 года. И всегда они на него ссылались, когда не давали нашей национальной сборной в полном составе выступать. Теперь этого решения нет.
2: Политической была и реакция Украины. Страна последовательно выступает против участия российских спортсменов в международных соревнованиях. Украинские спортсмены высказываются куда откровеннее.
8: Это просто позор. Я такое решение понять не могу.
1: С нами по-прежнему в прямом эфире журналист Никита Белоголовцев. Ну вот, де-юре, по сути, мы с вами обсудили. Возможные последствия, пожалуй, тоже. Действительно важно подчеркнуть, что решение МОК носит рекомендательный характер, но точно так же, как они носили все эти 4 года полномасштабной войны, 4 уже с лишним получается. На ваш взгляд, вот насколько влияют на такие решения персоналии чиновников? Мы отдельно подчеркнули, что сменился президент у Международного олимпийского комитета и новую главу в свое время с избранием одним из первых вообще поздравлял Владимир Путин. Дегтярев вот шел в ОКР тоже с явной такой программой именно по возвращению до Олимпийские игры и раз за разом это декларировал. Как вы думаете, насколько эти персонали повлияли на происходящее?
0: Я, знаете, не буду делать вид, что там, слежу прям совсем глубоко за каким-то закулисьем Олимпийского комитета. Здесь абсолютно очевидно, что в системе сдержек и противовесов, в котором в целом существуют крупные международные организации, в которых существует политика во многих странах, роль личности в истории, она, конечно, есть, но до определенного

0: момента. Да? То есть точно так же, как возлагались большие надежды Кремлем на Трампа, которые там, в какой-то момент не оправдались, потому что, значит, старуха решила стать владычицей морской. Вот. Точно так же могло быть и с Международным олимпийским комитетом. Здесь я просто проговорю еще раз мысль. Я очень хорошо понимаю украинских спортсменов, я очень хорошо понимаю их негодование, я очень хорошо понимаю вопрос, и мне там не кажется его пафос излишним, типа, как же так, идет же крупнейшая война на территории Европы после Второй мировой войны и доколе. Здесь просто важно понимать, что олимпийское движение в целом это суперполитизированная вещь, да, это Берлинская Олимпиада, да, это взаимные бойкоты Москвы и Лос-Анджелеса, и эта история вот, собственно, с вот таким вот гигантским шлейфом. И в этом смысле там, с отстранением российских спортсменов после Сочи, когда был допинг, когда, значит, были факты, были свидетели, было, в общем, очень просто, потому что это некоторые единые для всех правила игры. Еще раз, простите за самоповтор, невероятно сложно. И ну вот с этим сталкиваешься просто буквально там футбол смотришь в Европе вместе с кем-то, как бы невероятно сложно объяснять людям, значит, почему одним нельзя и другим можно. И ты начинаешь и утопаешь в деталях, и в целом настроение там, я не знаю, мирового нейтрального болельщика, оно про то, что все это политика. И, конечно же, огромная катастрофа. И я ни в коем случае не хочу говорить недоработка, но объективный факт реальности заключается в том, что, к сожалению, чудовищная кровопролитная война, происходящая в основном на территории Украины, зрителям западным, американским, общемировым, все чаще проходит под тегом политика, это политические разборки, но это, в общем, там все из-за политики и так далее. И когда у тебя вот просто на риторическом уровне что-то становится политическим фактом, то, конечно, в общем, тут спортивные федерации такие: окей, мы же как бы действительно делаем вид, что спорт вне политики, спорт для всех, спорт объединяет, и вот такая логика дальше раскручивается.
1: Ну и такой полуполитический, полуспортивный вопрос. Но помнится, российские власти очень хотели, чтобы футбольные клубы, например, с оккупированных территорий тоже принимали участие в чемпионате России. В частности, была история про крымские команды, была история про Шахтер Донецк, который теперь новый Шахтер Донецк, там 2-0, который уже как бы оккупированный под приют этой военной оккупационной администрации. Но если позиция МОК целиком строится на де-юре, вот мы вот такие к вам претензии принесли, вы их переиграли, ну что ж, у нас заканчиваются поводы. Может ли стать участие подобных команд в национальном чемпионате новым поводом для повторного разбирательства?
0: Смотрите, я думаю, что футбол, и в целом, тут как бы даже на самом деле глупо говорить «я думаю», это, в общем, некоторая общепризнанная реальность. Футбол будет, скорее всего, одним из последних и вот прям вообще самым инерционным. С футболом будет сложнее всего договориться, да, не знаю, там, в том числе потому, что значительная часть, не знаю, европейских футбольных клубов с российскими там де-факто не ведет дел, да, она говорит, мы там, не знаю, не можем покупать футболистов из российских команд по каким-то нашим там внутренним законодательным или просто чисто процессуальным банковским ограничениям. УЕФА, я абсолютно уверен, будет упираться до последнего. И я думаю, что там в связи с какими-нибудь командами, значит, оккупированных территорий, там будет принцип, что эта команда будет называться «Спартак Донецк», юридически она будет базироваться где-нибудь в Ростове, играть она там и тренироваться, скорее всего, в Донецке, в общем, тоже не будет, и будет это какой-нибудь любительский дивизион и так далее. То есть тут, конечно, как бы пожертвуют ли футболом в Донецке и Луганске ради того, чтобы питерский «Зенит» когда-нибудь вернулся в Еврокубки, пожертвуют просто вообще ни секунды не сомневаясь. Я думаю, это будет долгий путь для российских команд, но в целом, сейчас безоценочно, безэмоционально, я думаю, что в целом для российского футбола, в общем, сейчас начался обратный отчет по возвращению там, в Еврокубки, в мировые турниры. Не скоро, скорее всего, там, не к сезону 27-28, но я думаю, что это произойдет, даже если война будет в там, неоконченном, замороженном каком угодно состоянии, да даже и горячем, а еще бесконечно долго.
1: Ну, я соглашусь, что это вполне себе возможно, учитывая этот вот курс как бы развития событий и то, что действительно приоритет, пожалуй, к «Зениту» будет повыше, чем к другим командам с оккупированных территорий. Журналист Никита Белоголовцев был с нами в прямом эфире. Никита, вам большое спасибо за этот разговор. И раз уж мы перешли в эту политическую плоскость, к нам присоединяется политолог Иван Преображенский. Иван, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Ну вот прям очевидно, что сколько сил, сколько энергии вложили российские власти, отдельные чиновники, которые об этом персонально говорят, некоторые другие, в то, чтобы постараться вернуть российские клубы, российские команды, российских спортсменов на международную арену, убрать эти нейтральные флаги и так далее. Есть вот, как мы слышим, прогнозы о том, что, возможно, российские футбольные клубы вернутся на международную арену в какой-то момент. А как вы думаете, почему вообще вот настолько был этот важен вопрос для Кремля, в частности, что вот аж они пошли на вот это вот манипуляцию с тем, чтобы переписать оккупированные регионы, которые вписаны в Конституцию, из под крыла Российского олимпийского комитета. Зачем столько сил на все это тратится?
2: Ну, очевидно совершенно, что есть задание личное со стороны Владимира Путина, и Владимир Путин воспринимает все это как важную политическую историю, необходимую на самом деле для того, чтобы демонстрировать россиянам, что страна не находится в такой уж изоляции, в какой она находится. Стоит отметить и трансляцию чемпионата мира по футболу, которая на российских каналах, на канале Матч ТВ прекрасно себе идет, и отношение, кстати, к ней и к этому чемпионату абсолютно не политизированное по сравнению с тем, что было в предыдущие годы. Стоит отметить, что тихо, постепенно заткнули тех, кто выступал категорически против тех спортсменов, которые под нейтральным флагом ездили на разнообразные соревнования. Таким образом, существовал действительно последние, как минимум, месяцы, а скорее там уже пару лет, четкий курс на возвращение России любой ценой, соответственно, в том числе, безусловно, и при помощи манипуляций конкретными фигурами, конкретными деятелями олимпийского международного движения, на которых Россия или оказывала давление, или, возможно, как это было в свое время с чемпионатом мира, позднее мы узнаем, кому и куда, и сколько, и что заносили.
1: О фигуре Дегтярева мне с вами хочется еще отдельно поговорить. Я вот уже упоминал его, на самом деле, недавние цитаты совершенно, где он открытым текстом говорил, что планирует Олимпийский комитет России. Но вот хочется вспомнить его карьеру. В период его, скажем так, московской деятельности в Госдуме он, по сути, выполнял функцию члена свиты Владимира Жириновского. Голосовал по указке, особо там, скажем так, не высовывался. Затем он улетел тушить пожар в Хабаровский край, где протестовали против ареста экс-губернатора Фругала. Мол, вот у вас был ТПРовец, вот вам держите нового, и на него все собак теперь свешиваете, и пусть он таким громотводом там у вас выступает. Ну, в общем, не то, чтобы это какая-то примечательная и блистательная карьера чиновника, а тут такие успехи, вот какие цели он декларировал, как бы то постепенно все-таки как-то и реализуется. Более того, как будто бы даже по плану все это идет, в отличие от некоторых целей и задач так называемой спецоперации. Вот вы можете себе представить именно его таким успешным? Или что за этим успехом таким стоит? Как так получилось вообще, что вот он теперь в таком положении оказался?
2: Я не думаю, что это личный его успех. Он оказался на хорошем месте в нужный подходящий момент и, так сказать, был сторгован для него так или иначе этот пост. Его компетенций вряд ли было достаточно для того, чтобы достичь именно таких решений в таких масштабах, которые в итоге сейчас, как мы видим, постепенно реализуются. Я думаю, что речь идет о том, что он стал очень неплохим координатором и, видимо, за последние годы он действительно научился как администратор, как координатор координировать российских лоббистов в области спорта. Вот этих вот зубров, которых сейчас как раз на кадрах в том числе видно, людей, которые сидят там с советских времен, имеют в реальности, сохраняют гигантские абсолютно связи. Так сказать, это были кровеносные сосуды, по которым надо было организовать движение документов и денег. И именно этим он, видимо, и занимался. Он тот человек, который должен отвечать за какие-то технические, административные решения, в том числе в отношении оккупированных территорий Украины, по там махинациям с тем, куда их записать, и по тому, как Россия взаимодействовала с какими-то отдельными небольшими странами, там, где их влияние могло оказаться решающе важным, вспоминала про какие-то свои возможности в рамках ООН, где сидит огромное количество граждан России или бывших граждан России в разнообразных потенциально лоббистски важных организациях. В общем, все это вместе в целом, нет, вот роль координатора, это да, это действительно он. А какого-то безумного влияния у него при этом не образовалось, не получилось, потому что не он сам добивался всего этого. Он только connecting people.
1: Буквально, да, неубиваемый такой кирпич от одной шведской компании электронной. Отдельно хочется, конечно, проговорить, что, ну, мы уже сегодня говорили о том, что решения Международного олимпийского комитета, они скорее носят рекомендательный характер, ну, если сугубо де юре это рассматривать. И в том числе по этой причине некоторые международные федерации спорта допускали российских спортсменов разных возрастов на разные чемпионаты. Там они пересекались в том числе с украинскими спортсменами и спортсменками. Это к разным скандалам приводило. Вот как вы думаете, учитывая нынешнее решение МОК, каким образом подобные взаимоотношения пойдут дальше? Будут ли это международные скандалы? В конце концов, история помнит войны из-за футбольных матчей, не совсем удачно сыгранных.
2: Ну, войн, очевидно, не будет, поскольку война идет и без этого. И здесь, к сожалению, никаких изменений в ближайшее время не предполагается и не ожидается. А что касается конфликтов, безусловно, будут конфликты и будут скандалы, причем не только с Украиной. Недавний пример, по-моему, по стрельбе на небольшое расстояние соревнований, которые были, так сказать, отобраны у Латвии, перенесены в Испанию, по-моему, у Латвии или у Эстонии, сейчас я точно не вспомню, но суть в том, что отдельные страны, безусловно, будут поддерживать позицию Украины и дальше, безусловно, не готовы будут принимать граждан страны-агрессора под российским флагом и запускать российский гимн. Будут скандалы с флагом, будут скандалы с гимном. Нет. А российская пропаганда будет успешно на этом оттаптываться, и это, в общем, одна из нескольких целей, которые она в этом смысле преследует. Необходимо показывать, что мы не настолько изолированы, с одной стороны, а с другой стороны, показывать оппонентов России на международном уровне как таких неадекватных скандалистов.
1: Ну и учитывая эту всеобъемлющую поддержку многих стран, в том числе очень сильно спортивно развитых стран на международной арене, поддержку Украины, как вы думаете, почему именно сейчас Международный олимпийский комитет решил таки смягчить эту свою позицию в отношении России?
2: Россия проводила очень долгую работу именно с олимпийскими бюрократами. Произошли изменения, в том числе персональные, в последние пару лет. Олимпийский комитет достаточно серьезно изменился по сравнению с тем, что было в начале полномасштабной агрессии. И эта постепенная работа принесла свои плоды. Нет, вот и все. С этой точки зрения, неважно, какие страны и на что влияют, отдельные федерации, возможно, до сих пор будут пытаться игнорировать или саботировать.
1: Ну, мы даже можем предположить некоторые, которые из них, вот журналист Белоголовцев Никита нам как раз про них говорил. Иван, у нас, к сожалению, заканчивается время эфира, но большое спасибо вам за этот разговор. Уважаемые зрители, увидимся с вами завтра. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Первая часть интервью учителя и видеографа Павла Таланкина журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. «Господин Никто против Путина» американского режиссера Дэвида Боренштейна и школьного педагога из Челябинской области Павла Таланкина в 2026 году получил награду «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм». Картина рассказывает о военной пропаганде в российских учебных заведениях на примере школы номер один в Карабаше, где Таланкин работал учителем и в течение 2 лет снимал, как проходят разговоры о важном. Видео изначально не предназначалось для документальной картины. Его нужно было снимать для Министерства просвещения, которое требовало присылать отчеты о пропагандистских мероприятиях в стенах школы. Летом 2024 года Таланкин покинул Россию с отснятым в течение 2 лет материалом, после чего смонтировал работу совместно с американским режиссером Дэвидом Боренштейном. Премьера фильма состоялась 25 января 2025 года на американском фестивале независимого кино «Санденс», где он получил специальный приз жюри. 22 февраля на 79-й церемонии вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств «БАФТА» в Лондоне «Господин Никто против Путина» удостоился награды как лучший документальный фильм. 16 марта фильм получил «Оскар» Американской киноакадемии в категории «Лучшая документальная картина». Ведущий телеканала «Настоящее время» Алексей Александров встретился с Павлом Таланкиным в кинотеатре в Праге, где показывают его фильм, и поговорил о работе над документальной лентой, о жизни в Карабаше Челябинской области, об обстоятельствах отъезда из России, «Оскаре» в авоське и давлении со стороны властей.
5: Ты вообще привык к мысли о том, что сейчас люди в Европе, и не только в Европе, могут прийти в кинотеатр, посмотреть Спасибо. Фильм твой, парни из Карабаша Челябинской области?
6: Нет, я к этой мысли не был готов и не привык к ней до сих пор. Не во всех городах Европы его показывают. У нас нет дистрибьюции в Будапеште. Это очень плохо, потому что у нас был кинофестиваль. Мы были на кинофестивале в Венгрии. И вместо 2 показов было 8 показов фильма. И люди подходили и говорили, у нас скоро выборы, и нам важно показать ваш фильм нашим родным и близким, чтобы они пришли и посмотрели, что это такое.
5: А понятно, почему там нет дистрибуции? Потому понятно, что власти...
6: Конечно. Ну, я так думаю, что да. У нас с Штатами была проблема с дистрибьюцией. Даже так. У нас фильм-то вышел год назад, в январе. И после «Санденса» подошел один очень крупнейший игрок и сказал, что у вас замечательный фильм. И мне кажется, это оскаровский фильм. Я готов вас брать, я готов вас доводить до «Оскара». Чем смогу, тем помогу. Будем везде показывать, будем делать туры с фильмом по Штатам. А потом выиграл Трамп, и он сказал, опа, а я не знаю, как на это реагировать. У вас фильм с таким названием. Я беру самоотвод. И он от нас отказался. А он крупнейший игрок. Ну, и мы же понимаем, то, что там все на финансах замешано. И если крупнейший игрок слетает, то за ним посыпались все остальные. И мы год сидели без дистрибьюции. И в январе этого года, практически перед самым «Оскаром», мы нашли дистрибьютора.
5: Сейчас сколько кинотеатров показывают в Америке фильмы, сколько вообще в мире?
6: Я знаю то, что он есть на платформах Apple TV, Google TV, Amazon TV, Amazon Prime. Я в этом не особо-то разбираюсь. И я знаю то, что перед «Оскаром» 4 недели подряд мы лидировали на Apple TV, вот, и обгоняли фильм «Мелани Трамп».
5: Сколько перед «Оскаром» вы проехали стран, ты считал?
6: Слушай, не так и много, на самом деле. Я не во многих странах был. Я только вот недавно начал кататься. И не так много побывал, но часто. Часто в Нью-Йорке, часто в Лос-Анджелесе, часто в Лондоне.
5: Как выглядит график режиссера, создателя фильма, который вот-вот получит «Оскар»? Ну, то есть, как это можно описать?
6: Это очень плотный график. Эх, у меня телефона-то нет с собой, я бы вам сейчас календарь показал. Очень плотный график. Я настолько отлетал много, что, мне кажется, пилоты столько не летают, сколько я за последние полгода облетал. Причем достаточно долгие перелеты, трансатлантические, по 10 часов. Это сложно так. Вроде бы, ну, сиди, читай книжку, смотри кино какое-нибудь, что-нибудь жуй, но ничего не получается. Не читается, не смотрится, не слушается. Просто сидишь и не знаю, как сказать. Мне сложно даются перелеты. У меня еще зубы были сделаны неправильно. И, видимо, там оставался... Ну, GPT сказал так, что там оставался у тебя воздух. И им просто как шампанское открывается. Эти пломбы вылетают, ты сидишь и просто... Когда давление меняется, у тебя летит пломба вместе с давлением. Смешно.
5: Прости за вопрос. Зубы сделаны в крабаше.
6: Именно. Мстят.
5: За неделю после «Оскара», буквально за одну неделю, во-первых, фильм запретили к распространению в России, и тебя в пятницу внесли в список иноагентов. Ты по поводу этого что чувствуешь?
6: Ну, то, что его запретили, окей. Но там все запрещают, и там все смотрят. Все, что запрещенное, там вызывает еще больше интереса. И на самом деле это прекрасная промоушен-компания. Лучше не придумаешь. Рекламная акция лучше не придумаешь. Там же еще было то, что они написали в ЮНЕСКО.
5: Они написали в «Оскаровский комитет», написал Фадеев, глава СПЧ.
6: Лучше рекламы не придумаешь. Ну, и это, с одной стороны, приятно, с другой стороны, неприятно. Приятно то, что все-таки... И вопрос, почему спустя год? То есть они настолько в меня не верили, что запретили его только после «Оскара». Такой уровень недоверия, неверия, что это может случиться. Зря они в меня не верили, конечно. Да. Я бы уже после «Бафта» его запретил. Что они тянули.
5: Ты принес «Оскар»?
6: Да.
5: Но в эти выходные ты его осветил в Париже, об этом написали. Объясни, зачем носить «Оскар» в православную церковь и освещать его?
6: Во-первых, потому что мне так захотелось, чтобы он был освещен. Я спросил у GPT, есть ли «Оскары», которые освещены. Он сказал, нет. Я потом спросил вообще, возможно ли это. GPT сказал, да. То есть никаких запретов на это нет, ни со стороны церкви, ни со стороны киноакадемии. Ты волен с ним делать все, что хочешь. И в фильме есть фраза, где Путин говорит, что войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя.
3: Войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя.
6: Это он коряво цитирует Бисмарка, который сказал, войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя и священники. Если на эту акцию смотреть как на перформанс, это прямое доказательство того, что он-то войну проиграет, потому что есть и учителя, которые против войны, есть и священники, которые против войны.
5: А как тоже это выглядело? То есть службу вел Уминский, правильно?
6: Да.
5: Он знал о том, что ты его принесешь?
6: Нет. Но закончилась служба, я к нему подошел, говорю, можно осветить? Говорит, а почему бы и нет? А у него там хор стоял, он крикнул, у нас есть что-нибудь для освещения «Оскара»? Такие, нет. Я вот «Оскар» в авоське ношу, кто поверит, что это настоящий «Оскар», потому что его так не носят. Возможно. Но если я ношу, значит, носит.
5: Ты, наверное, первый. Кстати, к нему выдают что-то, знаешь, типа...
6: Инструкцию, как протирать.
5: Так.
6: А как за ним
5: ты
6: ухаживать?
5: Не
6: Нет, я не шучу. Как за ним ухаживать? Из чего он сделан? На каком он заводе распечатан?
5: Коробку?
6: Нет, коробку не выдают. Только Оскар и только инструкция. Но я забрал еще этот конверт.
5: Конверт?
6: Ну, который открывают во время церемонии. Я забрал на Бафте, а Дэвид забрал на Оскаре. Я говорю, нет, дружочек, это не для тебя. Выхватил у него из рук себе подмышку.
5: Ты был в Париже? А как ты его в аэропорту провозишь?
6: Ой, в аэропорту кладу в сумку среди вещей, там, в штаны заматываю какие-нибудь. И вот в Париже, когда вылетал оттуда, мы стояли с девчонками, со знакомыми. Я говорю, господи, я забыл из брюк размотать, сейчас будет так неудобно, потому что они сканируют. Я говорю, смотри, сейчас моя сумка пойдет туда. А сумка полетела туда, и они ее там внимательно как-то рассматривали. Я не вижу, к сожалению, что там происходит в этот момент на экране. И он такой поворачивается ко мне и говорит, Оскар? Я говорю, Оскар, why? Why not? Вот, и принесли сумку, я раскрыл, из этих брюк выматываю. Даю им, они хлопают, радуются, фотографируются. Почему бы нет?
5: А он, прости, он, ну, то есть он выглядит как золотой.
6: Он покрыт золотом.
5: Он покрыт золотом.
6: Он позолоченный.
5: Потому что я к чему? По таможенным правилам ты не можешь вывозить золото так просто.
6: Серьезно?
5: Ну, и, соответственно, если он... Я к тому, что они не спрашивают, что золотой он, не золотой, эти вопросы не задают?
6: Опа, я про это тоже не знал. А зачем вот вы мне про это рассказали? Я так свободно его возил, а теперь мне придется думать об этом.
5: Не, ну если он позолоченный, то никаких проблем. Потому что если он из чистого золота...
6: Нет, он позолоченный. На этой бумажке написано 24 карата. Я не знаю, золото считается в каратах? Это самое золотое, что у меня есть. У меня нет больше золота никакого. Мне назвали название металла, которым он внутри сделан. Какой-то не бронза, а что-то посильнее бронзы. Я так не запомнил, говорю, бронза. Мой бронзовый просто позолочен.
5: Я какой вопрос я хотел задать, который у нас обсуждали в редакции. На самом Оскаре, когда ты говорил речь, ты говорил, что сейчас, в последние годы, вместо падающих звезд, во многих странах падают еще, ну, собственно, ракеты и дроны. Ну, я не знаю, знаешь ли ты, какая претензия возникла, например, вот у украинцев, которые твою речь видели? Они говорят, а почему он не назвал буквально Украину? Почему он не сказал слово «Украина»? Что ты можешь на это ответить?
6: Во-первых, что бы я ни сказал, на каком бы я языке ни сказал, все бы подверглось сомнениям и вопросам. Я вот это понял относительно недавно. Что бы я где-нибудь ни сделал, тут же появятся какие-то вопросы, какие-то сомнения со всех сторон. Абсолютно. И, отвечая на этот вопрос, все мои спичи, которые заготовлены заранее. Это, например, на Санденсе было так. Это было на Лизарке. Это было на Оскаре. Мне писали выпускники из Карабаша.
5: Ага.
6: Они написали текст. Он был гигантский. Вот. И затем я его показал переводчице уже во время самой церемонии. Она сказала, у нас всего 10 секунд. У нас всего 10 секунд. Потому что в каждой ветке есть определенное количество времени. Допустим, лучший режиссер там может бесконечно долго говорить. А документальное кино 45 секунд, по-моему, что ли, 40 ли. И это время поделилось на меня и на Дэвида пополам.
5: Угу.
6: То, что мое время говорить, оно делится еще напополам, потому что я с переводчиком. Вот, и у меня оставалось 10 секунд. И я на всю дорогу, пока мы сидели, мы сжимали текст. И она сидела, переживала очень сильно, как это переведется, как это... Она сильнее меня переживала, на самом деле, за все это. Вот. И мы его сжали так, чтобы суть осталась, то, что они сказали.
5: Просто показалось, что это, знаешь, эта история не только про... Мне так показалось из твоей речи, что как будто ты говорил в этот момент не только про Украину, но еще и, ну, не знаю, про Иран, про Израиль, про другие страны, где идут войны.
6: Да.
5: Так и было?
6: Но, видимо, они так посчитали важным сказать.
4: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Школьный учитель и видеограф Павел Таланкин отвечает на вопросы Алексея Александрова.
5: Я много смотрел отзывов в Фейсбуке о том, что пишут про фильм. Знаешь, какой главный вопрос у журналистов, вот у журналистского сообщества по поводу фильма?
6: Какой?
5: Почему он вывозил жесткие диски? Есть облака.
6: А кто это спрашивал, кто это писал? Какие журналисты?
5: Это буквально вопрос, который мы обсуждали за завтраком с коллегами. Все посмотрели фильм и говорят, а зачем его возить, если есть облака?
6: А ваши журналисты давно были в России?
5: Кто-то из них вообще не был никогда?
6: Не был никогда. Так вот, передайте своим журналистам то, что были введены санкции, и платежи не проходят. Угу. И оплатить Google облако из России просто невозможно. Конечно, я мог бы воспользоваться Mail.ru или Яндекс.Диском, но почему-то не хотелось. Да и скорость интернета. Мало того, что скорость интернета, так еще и то, что это все запрещено оплатить. Ты не можешь это оплатить. Но как по-другому-то? Ну, надо вывозить.
5: Смотри, еще один вопрос, который тоже возник у нас. В том моменте, когда ты рассказываешь про Берию в фильме, ты говоришь, что это отец ГУЛАГа и все такое, вы показываете вот такой кадр. Ну, во-первых, тут ГУЛАГ на английском написано.
6: Ага.
5: И
6: из фильма из какого?
5: Коллеги заметили, что это кадр из Muppet Show.
6: Да серьезно? А я не знал. Я же не сидел на монтаже.
5: Как это произошло?
6: Я не знаю. Слушайте, надо Дэвиду сказать об этом. Он, наверное, сам об этом сидит. Ничего не знает. Ух ты! Здорово! Ну, здорово. А есть фотографии ГУЛАГа такие?
5: Мне кажется, что фотография, на которой будет написано по-английски «ГУЛАГ», это, нет, в принципе, невозможно.
6: Ну да, да, а я же не знал. Ну я вижу, я на это внимания никого не обращаю. Мне достаточно вот этого всего, мне достаточно, что люди идут, что какие-то заборы. Я на надпись внимания не обращал. Слушайте, какое интересное замечание. Откуда, с какого это шоу?
5: Из Muppet Show.
6: Я не знал про это.
5: Ну то есть это, не знаю, ошибка или как ты сейчас этот сам трактуешь?
6: Я не знаю. Надо у Дэвида спросить, специально он это сделал или пошутил он так, или... Интересно. Да, давай позвоним Дэвиду, спросим. Это было про ГУЛАГ. Слушай, правда интересно.
5: Ты удивительно, что ты не знал про это.
6: Я не знал про это, правда. Я даже внимания не обращал на этот кадр. Я на эти кадры как-то так. Мне главное, чтобы все хорошо выглядели в кадре. Я был там прям такой цензор всего этого вообще. Видимо, я вот на этих моментах я выключался отдохнуть. Потому что был кадр, где ребята там сидели, говорили что-нибудь, и какой-нибудь там тупрыщ выдает. Я говорю, удалить. Этого не надо. Интересная история была с этими туалетами, конечно.
5: Так.
6: В кадр... Это на самом деле звуковая дорожка одна, видеоряд другой. И они сделали так, что я как будто бы захожу в туалет поговорить по телефону, и вот... И я это вижу и говорю, ребята, ну не про это же, ну стыдно, стыдно. Давайте, убирайте. Это была пятница. Монтаж делали в Дании. Дания – такое государство, где ты не можешь остаться на работе после окончания твоего рабочего времени. Нельзя тебе. Угу. И монтажеры остались и удаляли все эти кадры, меняли там местами. Я же, в свою очередь, пошел домой. И вот суббота, воскресенье я... Хожу, думаю, а почему бы и нет. Прихожу в понедельник, они мне пока смотрят. Мы исправили ошибку, которую ты сказал, мы послушали твою рекомендацию. Я говорю, нет, ребят, верните все обратно. Пускай будет туалет. Страна научилась делать ракеты, но не может никак сделать школьникам туалеты. Перегородки хотя бы.
5: Ты знаешь, к какому еще кадру есть вопросы? Собственно, ты в фильме сидишь и показываешь свой кабинет, где висит бело-синий-белый флаг. Угу. Флаг антивоенных россиян, флаг без красного цвета. Не все поверили, что он у тебя там реально висел, потому что это уже была экстремистская символика в России признана или нет тогда?
6: Нет.
5: То есть висел?
6: Висел.
5: Руководство школы или кто-то, они знали, что это и что это значит?
6: Нет. Для них это белые полоски, синяя линия. Они не знают, что это такое. Мне кажется, мэр знал, что это такое. Случилось однажды такое, что мэр зашел в мой кабинет и увидел это. И он вот так, оп, ну быстренько переключился. Там полным-полно всего понавешано. Ты же не будешь внимания обращать конкретно что-то на...
5: после фильма? Что в школе происходит?
6: После фильма приехали ФСБшники и сказали, что фильма не было и нет. Человека не было и нет. Никак не комментировать фильм. А в этом году они его официально запретили через суд. Что же, я не знаю, Челябинский суд. Может, премию-то судья так захотела. Она вообще с кем-то советовалась, не советовалась. Как вы думаете? Это сверху было указание, либо она сама приняла такое решение с этим, с прокурором. А давай-ка запретим. Может, тебе премию дадут. Но я думаю, то, что это все-таки сверху спустили, потому что не понимаю, как это работает. Я просто не знаю. Я вообще не понимаю, о чем они там думают. Я иногда просто диву даешься от их действий. 74.ru написала о том, что в январе этого года написали пост о том, что мою мать со стыдом, с позором уволили из школы. Угу. Она мне звонит и говорит, я как раз в школе узнала, на работе, что я на этой работе больше не работаю. Она продолжает работать, работает до сих пор. То есть они об этом написали, что зачем им это надо было, я не понимаю. То есть Карабаш, 10 тысяч человек теперь не верят 74.ru. То есть они и раньше-то, может быть, тут не верили. А теперь есть основания этому не верить, потому что написано, что она там не работает, а она ходит на работу. И я маме своей могу бесконечно долго говорить о том, что не читай российскую прессу, там одно вранье. И вот оно, подтверждение. Зачем они это сделали? Или эти тоже зачем так сделали? Я не понимаю. Может быть, это журналистка антивоенных взглядов и на самом деле ненавидит Путина и специально так написала, чтобы зрителям донести, не читайте нас, мы все врем. То есть жители Карабаша знают, что 74.ru врет.
5: У мам все хорошо.
6: Да.
5: Это главное. Я хотел тебя спросить про вообще детство в Карабаше. Как это детство выглядит? Что ты там делал? Как ты проводил там, не знаю, лето? Что ты там делал зимой? Какие температуры там зимой?
6: Разные температуры. И зимой, и летом разные температуры. Летом может быть плюс 35, зимой минус 40-45. Особенно крещенские морозы вот эти вот прям трещат. Он же среди гор находится. И внутри город, пятиэтажки, частные домики. Бывали такие морозы, что люди топят печку, и дым не может подняться от печной трубы. И вот так вот облаком над всем Карабашом. И ты выходишь на балкон и прям чувствуешь, как кто-то там, в другом районе города, топит печь, потому что пахнет дровами, пахнет. Вот. Но и с заводом такая же штука. Завод дымит, и газ не может улететь, и он точно так же еще одним облачком сверху. Вот этот вот газ от тепловильного комбината.
5: То есть это буквально в воздухе висит все, что осталось от производства меди.
6: Да. Но сейчас это предупреждают горожан. А раньше никто никого не предупреждал. А сейчас предупреждают, пишут неблагоприятные метеорологические условия. Значит, мы все понимаем, если неблагоприятные условия, то газ будет. Ты идешь иногда и просто закрываешь нос, чтобы это все не вдыхать. Сколько там люди натерпелись всего этого безобразия, конечно, с экологической обстановкой, с платежами по коммунальной. Карабаш остается, лидирует в списках самых дорогих мест в Челябинской области, где люди платят за отопление. В самые холодные месяца приходит по 7, по 5 тысяч за отопление. Представляете? Зарплата 20. Это очень-очень большая сумма. Очень большая сумма. Тем более сейчас все увеличивается, нет никаких послаблений. И там была крупнейшая авария за последние несколько лет, недавно совершенно. В тот момент, когда мы узнали, что мы номинированы, и там была крупнейшая авария, люди сидели без отопления, без газа, без горячей воды несколько дней. А что это такое, когда у тебя на улице минус 40, и ты сидишь без отопления? Это значит, вода в стояке может замерзнуть, а потом, когда дадут отопление, это все резко лопнет. При этом, при всем, новость, может быть, была 2 года назад или 1,5 года назад начальник этой теплосети как-то его там вычислили, что он майнит. Занимается
5: крипто.
6: Крипто майнит на отопительной ферме. Он занимается вот этим. То есть за счет налогоплательщиков он там майнит денежки себе, биткоины зарабатывает. Почитайте. Это очень удивительно.
5: Ты сказал про зарплату 20, я знаешь, что подумал? А вот этот истории, который у тебя в фильме, Абдульманов, у него тоже зарплата 20?
6: Я не знаю, он передо мной квиточком не трес.
5: Ну, я не знаю, какая примерно, ты же понимаешь, сколько в школе зарабатывают люди, сколько у тебя там зарплат будет?
6: После того, как ввели разговоры о важном, Путин подписал закон, что добавить еще по 5000 рублей тем, кто это говорит. Вот. А это делают в основном классные руководители. То есть у них было 5000 за классное руководство и плюс еще 5000 за то, что они ведут разговор о важном. Но заработный фонд школы никто не увеличил. И поэтому директор забирала у одних и отдавала другим, потому что обязан это делать. И в конце моя зарплата скатилась до аванса в 5000 рублей, по-моему, что ли. И зарплата в 16 тысяч рублей.
5: То есть, ну, буквально, ты был в категории, у которых директор забирал деньги.
6: Да.
5: А те, кто проводил разговоры о важном, получали
6: им
5: больше.
6: Да, им добавили. Потому что фонд заработный никто не увеличил. Путин сказал, дайте им еще по 5 тысяч рублей. Но не сказал, откуда. Да. Это нам еще повезло, потому что у нас школа большая. Школы финансируются по количеству обучающихся. А те школы, которых по 200 обучающихся, по 400 обучающихся. Там же вообще катастрофа. Абсолютно катастрофа.
4: Российский учитель и видеограф Павел Таланкин, получивший премию «Оскар» за фильм «Господин Никто против Путина», рассказывал журналисту настоящего времени Алексею Александрову о съемках, жизни в Чехии, где он поселился после эмиграции, и надеждах на возвращение в Россию. Большая часть постпродакшена фильма проходила в Праге. В записях музыки принял участие детский хор чешского радио, исполнивший школьные песни советских времен на русском языке. Из-за санкций авторы фильма не могли получить лицензию на оригиналы российских записей. Чешский продюсер ленты «Господин Никто против Путина» Алжбета Караскова в интервью «Радио Свобода» также поделилась своими мыслями после получения премии «Оскар».
7: Это очень необычное чувство, коктейль эмоций, в которых преобладает фантастическая радость. Я думаю, что мы еще в полной мере не осознаем, что произошло. Одновременно хочу сказать, что с самого начала мы не снимали этот фильм в надежде получить «Оскар». Эта награда – красивая вишенка на торте. Фильм возник благодаря, в первую очередь, решению Павла Таланкина. Он был готов рисковать всем, в том числе и своей жизнью, чтобы показать, какие чудовищные вещи происходят в России. Именно это, мне кажется, остается самым важным в свете происходящего. Награды, сначала «Бафта», теперь «Оскар», для нас важны в первую очередь потому, что фильм увидят новые зрители по всему миру, а его тема сегодня крайне важна и не оставляет людей равнодушными. Это очень хорошо.
4: Вы с Павлом Таланкиным связывались еще в процессе съемок. Команда помогала ему выбирать те кадры, которые для фильма важны. Не могли бы вы рассказать об этой части вашей работы?
8: Нас условила датская продюсентка Хеле Фабер.
7: К нам обратилась продюсер из Дании Хеле Фабер, которая работала над фильмом еще до нас. Она понимала, что если эта лента когда-нибудь и увидит свет, то самым важным будет заранее найти решение, как перевести Павла Таланкина из России в безопасное место. Хеле не понимала, что делать, и обратилась к нам, потому что мы были с ней знакомы, участвовали вместе в мастер-классах. Таким образом, наше участие в фильме поначалу было связано с тем, что нереально отважному человеку была нужна наша помощь. Мы понимали, что если и можем что-то сделать, так это помочь Паше уехать из России. Фильм в тот момент тоже был важен, но мы тогда совершенно не знали, чем все закончится. Лента создавалась еще в то время, когда Паша находился в России. Он посылал материал самыми разными способами режиссеру Дэвиду Баренштейну. И очень долго фильм снимали вот так удаленно, общаясь по шифрованным каналам. Дэвид в Дании просматривал материал и рассказывал Паше, как снимать, а Паша снимал все, что мог. Даже в процессе монтажа, когда Дэвид уже собирал фильм, Паша продолжал снимать. Это были многие месяцы работы.
8: Долгие месяцы работы.
4: Продюсер фильма «Господин Никто против Путина» Алжбета Караскова рассказывала о работе над документальной лентой, получившей премию «Оскар». В следующем выпуске цикла «Настоящее время» на Радио Свобода вы услышите вторую часть интервью с Павлом Таланкиным. Послушать другие выпуски передачи можно на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Глушение снято. Идем в прямом эфире. У меня бумаги мои выпали из рук.
3: Боже, вас разрешили. Неужели вас разрешили? Конечно, я вам дам интервью.
4: Привет, меня зовут Полина Галуева, я координаторка студии подкастов «Радио Свобода», которому в этом году исполняется 70 лет. О том, что за эти 70 летий происходило в мире и на волнах радио, в нашем с Иваном Толстым летописцем радио подкасте «70 лет свободы». Сегодня поговорим про 80-е и начнем с весьма драматических событий.
5: В субботу, 21 февраля 1981 года, около 21.00 в здании в Мюнхене, где располагалась штаб-квартира «Радио Свобода», произошел мощный взрыв. Пострадали 4 сотрудника радиостанции и 2 людей, живших неподалеку от штаб-квартиры радио. Окна в домах выбило в радиусе нескольких сот метров. По счастливой случайности никто не погиб. Зданию был нанесен ущерб, превысивший 2 миллиона долларов. Взрывное устройство весом почти в 15 килограмм взрывчатки и пластика находилось на первом этаже недалеко от чехословацкой службы «Радио Свободная Европа».
2: Машинкой Льва Ройтмана выбила входную дверь в его кабинет, в коридор, и она улетела. А в кабинете Махлиса все было перевернуто, покосился портрет Николая Васильевича Гоголя и чуть было не вывалился из рамы, но удержался. Кстати, эфир не прервался.
4: По горячим следам расследовать теракт не удалось. А вот спустя почти десятилетия, уже после падения Берлинской стены и открытия архива в Штази, стало известно, что теракт был спланирован и осуществлен группой под руководством международного террориста, венесуэльца Ильича Рамиреса Санчеса, известного по прозвищу Карлос Шакал, а заказал его румынский диктатор Николая Чаушеску. Санчеса удалось задержать лишь в 1994 году в Судане из архива «Радио Свобода».
6: Вы слушаете радиостанцию «Свобода». Средства массовой информации многих стран сообщили на прошлой неделе об аресте в Судане и последующей выдаче во Францию террориста номер один Ильича Рамиреса Санчеса.
7: Карлос, он же Шакал, он же Ильич Рамирес Санчес, родился в 1949 году в семье богатого венесуэльского адвоката Хосе Алаграсия Санчеса, убежденного коммуниста, давшего троим своим сыновьям имена Владимир, Ильич и Ленин. Ильич пошел дальше своих братьев Владимира и Ленина. Он в 64 году присоединился к студенческому коммунистическому движению, затем прошел школу партизанской войны на Кубе, а в 68-м Компартия Венесуэлы послала Ильича в Москву, в университет Патриса Лумумбы, где он научился еще большему, чем на Кубе. Там же, в Москве, он сошелся с так называемым Народным фронтом освобождения Палестины и отбыл в Иорданию, в палестинские лагеря, где завершил свое образование. На его счету террористические акты в Германии, во Франции, угон самолета в Энтебе, убийство многих людей. 7 лет он жил в Сирии и, наконец, арестован в Судане.
4: Сотрудники радио теракт пережили стоически, держались как портрет Гоголя. Но в середине 80-х радио потряс новый удар. История эта начинается еще в 60-е годы и лично мне напоминает прекрасную повесть Толкиена «Хоббит» или «Туда и обратно».
2: В 65-м году на Западе, в Европе, появился очень странный молодой человек, которого звали Олег Туманов. Олег Туманов был матрос советского корабля, который во время своей стоянки в Средиземном море, около берегов Египта, ближе к Ливии, ночью спрыгнул с корабля и поплыл в сторону берега. Как он пишет в своих воспоминаниях, он боялся, что течение отнесет его в сторону Египта, и тогда его могут выдать в Советский Союз. Но благополучно он сворачивал ближе к западу и оказался в Ливии. Там его постепенно передали в руки американцев, он объявился в Германии, во Франкфурте, долго проходил всякие допросы и со всякими пристрастиями, проходил детектор лжи. Так вот, Олег Туманов в результате был по рекомендации американцев, его допрашивающих, определен на радио «Свобода». Сперва в качестве диктора, потом он понравился, был действительно парень обаятельный. Постепенно он пошел в гору. К началу 80-х, к середине, дослужился до исполняющего обязанности главного редактора русской службы. Оказалось, что большую часть этого срока он был завербован и поставлял в Москву секретную информацию. У Туманова был тайный шифр. Он его должен был нигде не записывать, а запомнить на всю жизнь. И в самом страшном дурном сне, когда он его услышит, он должен был реагировать и немедленно бежать. Но в определенном направлении, которое тоже было установлено. И вот 23 февраля по такой дурацкой советской привычке в кабинете Туманова шла пьянка. 23 февраля, день советской армии. Редакторы и там продюсеры квасили. И вот, хорошо нагрузившись, Туманов отправился к себе домой, в Арабеллу, лег спать. В 5:30 утра звонок. А у него голова болит, лег поздно, и такой звонок. Он снимает трубку, она еле удерживается в его руке, и он слышит бодрый женский голос. «Ну где же ты? Таня уже родила мальчика. Мы все ждем тебя!» И повесила трубку. Он пишет, что холодный пот покрыл его с ног до головы. Это и была та самая роковая фраза, после которой он должен был ни минуты, ни медля драпать. И он говорит, я сел на кровати, я в ужасе посмотрел на комнату свою, а у него была неплохая квартира, на собрание икон, которые я 20 лет покупал, на старинные драгоценные книги, у него была неплохая библиотека. Я подумал о своей коллекции монет и марок, и я должен это все бросить, потому что Таня родила. Он говорит, я готов был все проклясть. Вся моя жизнь на Западе заканчивалась. Это была точка. Но это была и опасность. Меня могли схватить. Я взял себя в руки с трудом. Я принял душ. Я быстро сложил свою сумку. Выклеил самые ценные марки, которые ему потом помогут просуществовать в Москве несколько лет. Он их продаст потом. Все это уложил, оделся в нормальный костюм дорожного типа и спустился вниз. Посмотрите обстановочку, а там круглые сутки работает бар, и вот 6, начало 7 утра, а телевизор у бармена включен, и уже повторяют какой-то футбольный матч вчерашний, и почти никого нет. 1-2 у стойки бара пьют там свой кофе. Я выпил чашку кофе, обменялся 2 словами с барменом, чтобы показать ему свое спокойствие, потому что мне было понятно, что меня кинутся искать. Это был уже рабочий день. Он взял такси, сказал аэропорт, купил билет до Западного Берлина. Прилетел в Западный Берлин. Там долго уходил от возможного хвоста. Где-то завтракал. Заворачивал за какие-то переулки, останавливался, резко шел в обратную сторону, проверить, нет ли кого. Нет, ушел. Затем дошел до одного из универмагов близко к границе с Восточным Берлином. Взял какой-то костюм на примерку, зашел в мужскую кабинку вместе со своей сумкой, вынул из кармана отверточку, отвинтил винты одной из панелей мужской кабинки, отодвинул ее, и там была дверь. Он в эту дверь постучал условным стуком. Дверь через несколько секунд распахнулась, и 2 руки втащили его туда. Это был тайный ход в Восточный Берлин, устроенный советской разведкой. Тут же ему сказали, советский агент бежал на Запад, где-то в Греции.
4: Который его сдал.
2: Еще не сдал, но мог сдать, ибо он знал, что Туманов работает на советскую разведку. И все, он примерно месяц посидел в Карлсхорсте, и затем его переправили в Москву, и скоро началась пресс-конференция.
8: Сегодня представители ряда органов советской печати встречаются с Олегом Александровичем Тумановым. Более 20 лет проработал он на радиостанции «Свобода». Туманов, давно осознав допущенную в молодости ошибку, принял решение о возвращении на родину. И в связи с этим собирал конфиденциальные документальные материалы о подрывном и разведывательном характере деятельности радиостанции «Свобода» и ее использовании американскими службами во враждебных Советскому Союзу целях. Эти документы по возвращении на родину были переданы Тумановым советским компетентным органам. Принимая во внимание чистосердечное раскаяние Туманова в содеянном, его добровольную явку с повинной, желание искупить свою вину участием в разоблачении деятельности зарубежных центров идеологической диверсии, а также важность предоставленной им информации, было принято решение о возвращении Туманова в Советский Союз. В Президиум Верховного Совета направлено представление об освобождении Туманова от уголовной ответственности в порядке помилования. Сегодня, Олег Александрович, мы зададим вам вопросы о деятельности радиостанции «Свобода».

0: Роберт Фридлих. Это офицер по связям с зарубежными органами печати, так сказать. В основном с западногерманскими газетами и с Deutsche Welle. В принципе, его, конечно, бы уволили с работы сразу бы, если бы он сказал, что мы действительно, Радио Свобода, действительно сотрудничает с ЦРУ. Мало кто знает, что сам Роберт Фридлих, кадровый сотрудник Центрального разведывательного управления. В свое время он возглавлял школу военной разведки в западногерманском городе Бад Homburg. Что можно сказать о нем как о человеке? Ну, это то, что на Западе, ну, в принципе, называется словом «плейбой». А, как вы знаете, вот это занятие требует довольно больших финансовых вкладов. И за финансовое злоупотребление его в свое время, несколько лет назад, чуть-чуть не уволили с радиостанции. Но, видимо, вступилось какое-то высшее начальство, может быть, его начальство в Ленгли, и он на радиостанции остался. Что касается газеты «Русская мысль», то сначала я несколько слов скажу об этой газете самой. 80% материалов, которые она публикует, это материалы радиостанции «Свобода». Они подготовлены радиостанцией «Свобода». Частью они шли в эфир, частью это материалы исследовательского отдела радиостанции. Поэтому, в принципе, «Русская мысль» – это придаток радиостанции. И, конечно же, она, так сказать, в своих публикациях радиостанцию всячески выгораживает. Как можно заниматься шпионажем, сидя у микрофона? Не будем забывать, что у микрофона сидит лишь малая толика сотрудников радиостанции, те, которые вещают непосредственно в эфир.
1: Но в то утро, когда Туманов в Москве давал свою пресс-конференцию, все его коллеги собрались в его кабинете в Мюнхене, в том самом кабинете, включили московское телевидение, и они смотрели, как Олег Николаевич сидит, развалясь, немножко распущенный у него узел галстука. И вот он поливает их, называет всех агентами ЦРУ. Сидели, посмеивались, как грустна наша Россия, думали все по-гоголевски.
2: Эту красочную историю я хочу дополнить только именем человека, который так драматически повлиял на судьбу Олега Туманова. Того самого советского офицера-перебежчика звали Виктор Гундарев. Возможно, Олег Туманов был бы рад услышать, что жизнь Виктора Гундарева в США не заладилась. Спустя несколько лет он даже попал в историю, а вернее на страницы «Нью-Йорк Таймс». Бывший советский офицер связался с журналистами, чтобы пожаловаться на ЦРУ, которая тянула с выдачи грин-карты его семье, снижала средства на его содержание, обыскивала вещи, прослушивала телефон. В общем, Виктор даже подумывал о том, чтобы вернуться в Советский Союз. Такие вот дела. Но вернемся на радио. Каким оно было в 80-е годы?
1: Когда я в новейшие уже времена, в конце 90-х, разговаривал с ветеранами станции, я задал вопрос кому-то из них: какое время на радио было для вас самым интересным? Ну, конечно, 80-е, отвечали многие. А почему именно 80-е? Дело в том, что начало 80-х годов, первая половина, была очень похожа на 70-е. Это был застой. Ведь нельзя разделять радио и обстановку в Советском Союзе так уж стеной. По всем своим жизненным сокам это были два сосуда, которые общались между собой. Нет жизни политической, нету каких-то перемен, нет революционных событий. Чем заниматься радио? И вот радио читало книги, радио осмысляло прошедшие годы, настоящее время. А что случилось с середины, точнее, со второй половины 80-х годов, мы все знаем, началась перестройка. Но к перестройке и в стране, и на радио постепенно подходили со структурными определенными изменениями. На радио это было появление новых, конечно, свежих сотрудников. Да, в 80-м году, перед началом Московской Олимпиады, Советский Союз почти прекратил еврейскую эмиграцию. Все-таки подкопились какие-то силы, люди попривыкли жить на Западе, у них появились какие-то представления, они стали приходить на радио, и на радио оказались многие талантливые литераторы, новые силы, которые были готовы вступить в этот радиобой. Но было глушение, и поэтому их появление осталось почти незамеченным в Советском Союзе. Кого я имею в виду? Борис Парамонов, Сергей Довлатов, Вайли Геннис и многие другие. И что? Не к кому обращаться. И вот начинается перестройка. С

0: снимается глушение, и изменяется абсолютно все. Все то, что десятилетиями до этого, 35 лет говорилось, немножко как в вату, теперь вдруг хлынул свет, можно разговаривать. Это невероятный энтузиазм. Я помню воспоминания одного из ведущих вечерней программы 29 ноября 1988 года, которому в уши, в наушники сказал сидящий за пультом режиссер: «Глушение снято, идем в прямом эфире». Он говорит, что у меня бумаги мои выпали из рук. Как? Впервые в истории чистый эфир. То есть то, что я сейчас скажу, будет услышано. Я представляю, сколько было выпито баварского пива и мозельского вина.
1: Вы слушаете подкаст «70 лет свободы».
2: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
3: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
4: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
5: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
6: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
7: Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
8: Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
1: Вы слушаете подкаст «70 лет свободы». У «Радио Свобода» появился в СССР собственный корреспондент Дмитрий Волчек, который и по сей день работает на радио. Через несколько дней после снятия глушения радио ведущий Савик Шустер позвонил в московскую редакцию журнала «Гласность», рассказывает Дмитрий Волчек.
9: Это был абсолютно нелегальный журнал, основанный бывшим политзаключенным Сергеем Ивановичем Григорьянцем. Он вышел по, условно говоря, горбачевской амнистии в 1987 году досрочно из политического лагеря и основал вот этот вот журнал. Он и, собственно говоря, был арестован в свое время из-за того, что он распространял правозащитный бюллетень «В», это наследник хроники текущих событий. И вот этот журнал как бы продолжал вот эту вот традицию правозащитных журналов и бюллетеней, но был уже совершенно другой по своему формату, по насыщению. Там сотрудничали очень известные публицисты, и было много рубрик. Это был толстый журнал, который параллельно печатался типографским образом в Париже, переводился в Соединенных Штатах на английский язык и имел огромный успех в диссидентской среде. Целыми днями о нем говорили все западные радиостанции. У нас перед нашей редакцией, которая располагалась в обычной трехкомнатной квартире Сергея Григорьянца на окраине Москвы, недалеко от станции метро Бабушкинская, постоянно стояли западные корреспонденты, съемочные группы, приезжали делегации, все иностранцы, которые так или иначе интересовались советской политикой, их было в то время очень-очень много, в Москве приходили и выясняли, значит, чем мы занимаемся, и расспрашивали о будущем Советского Союза. Так что вот этот такой контекст, почему раздался этот звонок из Мюнхена, из штаб-квартиры «Радио Свобода», и почему, значит, тогда был Савик Шустер, редактор, известный очень журналист, работающий сейчас в Украине уже давно, который тогда занимался вот этой программой информационной, прямого эфира, модифицировал ее. Он попросил тогда, чтобы кто-нибудь из редакции согласился работать в этой программе прямого эфира, но сначала только делать обзоры советской печати, потому что мы не знали, насколько это опасно. Возможно, если бы мы начали с репортажей, то, как думали тогда в Мюнхене, нас бы немедленно арестовали, потому что «Радио Свобода», несмотря на то, что только-только, буквально 2-3 дня назад было закончено глушение, все равно пользовалось в Советском Союзе такой, так сказать, репутацией чего-то, ну, радикально антисоветского. И, ну, и вполне заслуженной репутацией, конечно. Вот, так что поначалу они предложили делать мне только эти обзоры печати советской, и это было очень интересно, но потом, поскольку меня не арестовали, они уже предложили делать репортажи, и вот так я стал первым внештатным корреспондентом «Радио Свобода» в Москве.
10: А как первого корреспондента «Радио Свобода» воспринимали в Советском Союзе? Охотно с вами разговаривали?
9: Ну, это зависело от среды, конечно, вот в такой среде радикально антисоветской, протестной, воспринимали с восторгом. Но было же интересно говорить с людьми, которые еще совсем недавно даже не помышляли о том, что можно дать интервью «Радио Свобода». Тогда были новые народные депутаты, только начались эти свободные выборы, еще условные, но все равно появлялись новые политики, уже такого легального плана, не подпольные, а, так сказать, имеющие какой-то статус. И вот с ними говорить было очень интересно, и их реакцию наблюдать было интересно, потому что некоторые просто пугались и думали, что это какая-то провокация, то есть как может им звонить корреспондент «Радио Свободы» из Москвы. Это. А другие, наоборот, говорят: «Боже, вас разрешили! Неужели вас разрешили? Конечно, я вам дам интервью». Ну вот такие были реакции.
10: А когда вы первый раз попали в Мюнхен?
9: Очень скоро, это был 89-й год. Я приехал уже в штаб-квартиру тогда в первый раз, потом много раз приезжал. Конечно, это было тоже очень тревожно, потому что пересекать советскую границу было. Ну, я сначала был в Париже, потом приехал оттуда в Мюнхен. И, конечно, я запомнил это навсегда, это путешествие, эту встречу с коллегами. И, наверное, самое главное то, что я тогда привез из Мюнхена огромное количество литературы, там, издата, 5 или 6 огромных коробок на поезде. И они пользовались огромным успехом, все читали, разглядывали эти сокровища. Это было очень интересное путешествие.
10: Уже не проверяли на границах, да?
9: Проверяли, ну, и специально держали поезд, и только из-за одного меня очень долго задержали в Бресте и вытащили все эти коробки, изучали, но все, ни одной книги не изъяли.
10: А как вам впечатление от радио?
9: Во-первых, Мюнхен сам мне очень понравился. Это, наверное, это было прямой противоположностью тогдашней Москве, то есть после хаоса, нищеты и безумия такой город стабильный, богозажиточный, спокойный. И это, конечно, было очень интересно. Ну и, конечно, сама радиостанция была очень... Это огромные корпуса, которые находились тогда возле английского парка. Это старое здание. А там были какие-то интересные вещи. Я, скажем, одно время сидел вот прямо возле того места, где когда-то террорист Карлос Шакал подложил взрывное устройство. Это потом это уже стало частью русской службы. Так что, да, я познакомился со многими людьми, имена которых только слышал. Был директор тогда Владимир Матусевич, известный в Советском Союзе кинокритик, киновед, специалист по скандинавскому кино, особенно по кинематографу Ингмара Бергмана. Он остался на Западе, попросил убежища, и вот после известного дела Олега Туманова он возглавил русскую службу, и человек был очень сложный, но очень любопытный, и, конечно, у нас было очень много тем для беседы, потому что я тоже интересовался кинематографом, и у нас были общие вкусы, мы очень любили кино Эрика Ромеро. Много было очень интересных людей, легендарных, скажем, Кирилл Хенкин, который когда-то вернулся, друг сына Цветаева, и вообще легендарный человек, который когда-то вернулся из первой эмиграции в Советский Союз, потом снова эмигрировал с его женой Ириной Хенкиной, которая вела на радио программу «Аспекты», очень интересную интеллектуальную программу эссеистическую, мы очень подружились. Вообще, много сразу я обнаружил там людей, с которыми было о чем поговорить, и впечатлений было очень много.
10: А вы приехали в командировку, то есть вы потом вернулись в Москву, да?
9: Да, я вернулся в Москву, продолжал работу, потом снова приезжал, а потом уже в 93-м году мне предложили место в отделе новостей. И в 93-м году, даже могу сказать точную дату, 7 ноября, поскольку это был тогда уже отмененный советский праздник, я это запомнил, я переехал в Мюнхен, то есть это было без малого 30 лет назад.
10: Ну а закончить рассказ про 80-е годы хочется все-таки вот этим репортажем.
11: Вы слушаете «Радио Свобода». видели по телевидению обыкновенное, ну, я бы сказал, необыкновенное все же чудо. Немцы из Восточного Берлина гуськом, группками в своих чадящих и тарахтящих трабантах двигались мимо восточно-германских пограничников через проходы в Берлинской стене, двигались в Западный Берлин. И все это происходило без виз, без задержек и, самое главное, без стрельбы в этих первопроходцев. Это был конец Берлинской стены, которая к тому времени простояла более 28 лет.
1: Подкаст «70 лет свободы». 27 августа 1991 года президент России Борис Ельцин издал указ, разрешающий открыть в Москве бюро «Радио Свобода». В следующем эпизоде обсудим с Иваном, как «Радио Свобода» провело 90-е годы. Слушайте нас в удобном вам приложении подкастов, ставьте лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на свободе. Пока-пока. Мы как настоящий сериал завели сцену после титров.
0: Был такой Минарик, работал чех, примерно те же годы. Он писал докладную, теперь они опубликованы здесь, в Праге, в специальных этих самых разведывательных изданиях. Он предлагал доставить ему при тайном свидании большое количество атропина. Он говорит, я его насыплю во все солонки в столовой нашей и всех отравим. Ему говорили, идиот, ты знаешь, сколько там наших агентов? Поэтому эта операция не состоялась.
10: Бред, конечно.
0: То есть,
10: но надо ходить со своей солонкой, я поняла.
0: Вот почему прут в нашем буфете все время солонки.
10: Правда?
12: Говорит Радио Свобода.
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
12: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио «Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Какую Россию мы оставим нашим детям?
13: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
14: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было все хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
15: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. От кого не зависело, что ли.
16: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
17: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
18: Здравствуйте, с вами Антон Сергеенко. Вы слушаете «Цитаты свободы». Здесь мы собираем самые интересные разговоры из Фейсбука, сети X, Телеграма и Ютуба, чтобы понять, что сегодня волнует людей больше всего. Среди прочего, это удар по логистическим центрам Wildberries и новый закон, который ограничивает в правах живущих за рубежом россиян, преследуемых на родине по политическим мотивам. В ночь на 20 июля Украина вновь нанесла массированный удар беспилотниками по Московской области. По данным украинских асинт-каналов, среди целей снова оказались логистические центры маркетплейса Wildberries в поселке Каледино и индустриальном парке Южные ворота в Домодедове. В компании заявляют, что склад в Каледине продолжает работать в штатном режиме, хотя ранее сотрудников оттуда эвакуировали. После ударов по логистическим центрам Wildberries блогеры спорят о том, кто заплатит за их последствия. Под ударом могут оказаться мелкий и средний бизнес, а также россияне, которые до сих пор жили так, будто война России против Украины их не касается. Вот что пишет у себя в Telegram основательница Wildberries Татьяна Ким.
19: Сегодня ночью были атакованы наши логистические центры в Краснодаре и Невинномысске. Вместе с профильными службами ведем работу по устранению последствий. Наш приоритет – люди. Благодарю команду наших героев, которые провели оперативную эвакуацию. По предварительным данным, к сожалению, есть пострадавшие. Желаю скорейшего выздоровления. Мы обязательно окажем всю необходимую помощь. Обращаюсь к нашим партнерам. Вся оперативная информация о ситуации на портале продавца. Ориентируйтесь только на официальные источники. Нет слов, чтобы описать все чувства и эмоции из-за атак на обычных людей, на наших сотрудников, на нас с вами, которые просто делают свою работу. Но эти ситуации показывают главное. Нам надо продолжать делать, что делаем, на благо людей.
18: Журналистка Мария Варечкова в своем Фейсбуке комментирует эмоции Татьяны Ким.
20: Читаю, что владелица российской Wildberries назвала минувшую ночь ужасным событием для страны и для компании и болью, которую нельзя передать словами. Это хорошо, что у нее наконец хоть что-то заболело. Вообще хотелось бы, чтобы болело больше и чаще. И у нее, и у ее страны, и у ее компании. Уже сильно заслужили. Передаю владелице Wildberries Татьяне Ким привет и хорошую песню от владельцев и сотрудников украинской Новой почты. Потрясающей инновационной компании, одной из самых эффективных в Европе, филиалы которой вместе с сотрудниками, земляки и соратники Татьяны Ким старательно бомбят и убивают вот уже пятый год. И все это время у Татьяны Ким, прошу заметить, ничегошеньки не болело. По скрипту. Буквально накануне сегодняшнего попадания по двум складам Wildberries руководство компании утвердило новую версию оферты для продавцов, согласно которой Wildberries не обязана им возмещать ущерб от сгоревших в случае ударов беспилотников товаров. На платформе Wildberries зарегистрировано около 840 тысяч компаний. Недавние журналистские расследования показали, что за единственной официальной владелицей Wildberries Татьяна Ким стоят руководитель администрации президента России Антон Вайна и его первый заместитель Алексей Громов.
18: Блогер Александр Смирнов отмечает, что в нужное русло недовольство не пойдет.
21: В течение дня посмотрел десятки видео, которые записали бизнесмены, чьи товары сгорели на складах Wildberries. Не было ни одного комментария, в котором бы люди прослеживали причинно-следственные связи. Ни одного. Никто не отматывает до 24 февраля 2022 года. Свою злость погорельцы никогда не перенаправят на Кремль. Если кто из них и против войны, то только потому, что она создает для них неудобства. Впрочем, возможно, другие бизнесмены просто не записали свои эмоции на камеру.
18: Командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Броуди поэтично высказался о возможных переменах.
22: Птица в дикой ягоде Wildberries – это не о пожаре на 100 миллиардов. Это о разрушении за секунду иллюзии сытой мирной жизни, покорной биомассы страны-агрессора. Вкусная пощечина в самую чувствительную зону комфорта, граничащую с зависимостью каждого рядового скрипоносца Путина-люба. Что ж, черная смородина красная, потому что зеленая. Именно маковое лето в зените, время созревания ягод нелояльности вплоть до бунта в головах зомбомасс работает в унисон со свободолюбивой украинской птицей. Диссидентские ростки уже есть в них, а плоды прозрения по мере созревания будут становиться все горче. Протрите глаза, червяки, услышьте небо войны и сами сокрушите своих демонов. Мы устоим, Москва падет, Крым откормим и восстановим.
18: Политолог Николай Митрохин в своем Фейсбуке сравнивает выплаты участникам так называемой СВО и сотрудникам Wildberries.
23: Печальный анекдот дня с Wildberries даже не в том, что компания дает за жизнь сотрудника, погибшего на рабочем месте, подачку в 2 миллиона, меньше, чем никчемному алкоголику, записавшемуся в кавычках на СВО, а в том, что ее начальница призвала и дальше посылать в компанию товар, но в другие неразрушенные центры. После сегодняшней ночи компания должна была объявить о срочном вывозе товара со всех складов в европейской части России, включая максимальные меры по ее доставке потребителям там, где товар уже на региональном складе, и последующие приостановки деятельности, поскольку если уже в Украине решили бить по подобным центрам, то теперь как минимум следующие 2-3 недели они будут гореть, если не еженочно, то каждую вторую ночь. И не только этой компании. Но Wildberries решила зарабатывать дальше. А чё, никакой считай ответственности ни перед сотрудниками, выходящими в ночную смену с риском всей той смены погибнуть в пожаре или от осколочных, ни перед поставщиками, ни перед клиентами. Свободный рыночный игрок в условиях войны. Хотя, будь в России реально работающее законодательство и хоть сколько-нибудь дееспособная власть, сообщение о приостановке работы было бы опубликовано к середине дня.
3: Политик Гарри Каспаров в своем фейсбуке считает, что логистические центры Wildberries – это законная цель для ВСУ.
21: Сегодня ночью украинские беспилотники атаковали очередные логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске. Мои поздравления ВСУ с очередной эффективной военной операцией. Уже слышен вой на болотах, волна заявлений со стороны антивоенных россиян и записных экспертов, ставящих под сомнение, а зачастую просто отрицающих правомощность ударов ВСУ по такого рода объектам. Всем этим комментаторам в очередной раз хочется напомнить, граждане России, считающие себя частью цивилизованного мира, не имеют никаких моральных прав комментировать действия Украины, по крайней мере, пока идет война. Как гражданам страны, ведущей эту чудовищную геноцидальную войну, молчать в тряпочку. Для меня очевидно, что все логистические центры Wildberries являются безоговорочно законными целями для ВСУ. И дело не только в том, что эти центры являются значимыми узлами контрабанды, и через них осуществляется обеспечение российской оккупационной армии и предприятий ВПК, отчаянно нуждающихся в подсанкционных деталях, критических для производства ракет и дронов. Украина, будучи объектом неспровоцированной военной агрессии, с непрекращающимися несколько лет ударами по территории своей страны, имеет полное право на любую форму военного ответа агрессору. Точка. Сложно представить себе сегодня серьезного немецкого или японского политика, который бы требовал признания Трумана и Эйзенхауэра военными преступниками за неспровоцированные удары по гражданскому населению. И это при том, что англоамериканские союзники не останавливались перед разрушительными бомбежками городов.
3: Журналист и политический обозреватель Иван Яковина сравнивает удары по логистическим центрам с ударами по НПЗ.
22: Надо сказать пару слов о значении ударов по гигантским сортировочным складам Wildberries в России. Эту ситуацию запросто можно сравнить с ударами по нефтепрому РФ. Добыча, транспортировка, переработка и экспорт нефти – это основа крупного российского бизнеса. Да, есть «Газпром», есть производители стали и удобрений, но все же становой хребет экономики РФ – это нефтепром. Так вот, склады Wildberries обладают примерно такой же важностью. Так сложилось, что они стали логистической основой всего российского малого и среднего бизнеса. Кофейни заказывают там кофе и кружки, автосервисы – детали и расходники, салоны красоты – лаки, ножницы и шампуни. Для десятков миллионов россиян, продающих и покупающих всякую всячину, платформа Wildberries – это место их работы, их главный и часто единственный источник дохода. Наблюдатели порой этот фактор недооценивают. Какое влияние на ВВП России и способность Путина воевать может оказать парикмахерская или прачечная? Но в реальности именно малый и средний бизнес, ни Путин, ни Набиуллина и даже недорогая нефть спасли экономику РФ в 2022 году, когда она оказалась на грани обрушения. Именно мелкие предприниматели моментально нашли пути обхода санкций и насытили рынок всем необходимым. Они дали работу десяткам миллионов людей и выплатили триллионы налогов. А логистическую инфраструктуру для удобной и эффективной работы десятков тысяч мелких бизнесов предоставили именно огромные сортировочные склады Wildberries. По сути, эти склады стали сердцем российской экономики, которая качает все необходимые питательные вещества в разные части ее тела, каждому органу и каждой клетке. И вот сейчас ВСУ нанесли удар прямо в это сердце. По своим долгосрочным последствиям эти удары, надеюсь, они будут регулярными, станут намного болезненнее, чем удары по НПЗ. Без Wildberries колоссальное количество людей лишится работы, денег, будущего и хоть какой-то перспективы. Те, кто наполнял собой рестораны и весело рассуждал, что от войны денег только больше стало, окажутся в ситуации, когда им нечем кормить своих детей. Единомоментное уничтожение десятков тысяч мелких бизнесов – это очень серьезный удар по экономической, социальной и политической стабильности в РФ. К осени должны начаться очень интересные последствия. Ну и еще одно. Думаю, что для сотрудников новой почты утро сегодня было особенно добрым.
3: Политик Андрей Пивоваров пишет у себя в Фейсбуке, что за последствия, как обычно, заплатят россияне, а именно малый и средний бизнес.
4: Кадры из Подмосковья, где горит склад Wildberries, выглядят апокалиптично. Настолько масштабного пожара я, пожалуй, еще не видел. Но за этой картинкой возникает вопрос, кто ответит за сгоревшие товары внутри. Их стоимость, вероятно, исчисляется десятками миллиардов. В январе 2024 года у Wildberries уже сгорел гигантский склад под Санкт-Петербургом. Ущерб также оценивается в десятки миллиардов рублей. Пострадали тысячи селлеров, многие потеряли весь товар. Несмотря на обещания, значительная часть предпринимателей так и не получила компенсаций. Сегодня ситуация еще показательнее. Есть война, которую начал Кремль, есть крупнейший бизнес. За Wildberries уже 2 года стоит объединенная компания РВБ, Рус и Wildberries, созданная при участии структур ВТБ и Сулеймана Керимова. Напомню, борьба за контроль над компанией была настолько жесткой, что в Москве дошло до стрельбы, а Рамзану Кадырову, который также претендовал на участие, в итоге пришлось уступить. Теперь крупнейший ущерб наносит атака БПЛА. Государство, которое обязано обеспечивать безопасность, ответственности не несет. Крупный бизнес, скорее всего, тоже. Ущерб покроет страховка, а при необходимости помогут субсидии. Заплатят, скорее всего, мелкие предприниматели. Именно они потеряют товар, разорятся и не смогут добиться компенсаций. В итоге схема проста. Войну начинает государство, крупный бизнес зарабатывает, а за последствия расплачиваются обычные люди. Под ударом оказался логистический центр Wildberries в Котовске, Тамбовская область. Там пожар не такой масштабный, но ущерб будет. Последствия... У Wildberries порядка 10 системообразующих логистических центров. В Электростале к востоку от Москвы – крупнейший. Второй крупный – в Каледино, Московская область, к югу от Москвы. В Котовске – примерно 4-5 по объему оборота. В долях потери точно определить сложно. Оценочно сходу выпадает 15% оборота, что в целом можно пережить, если все прекратится. Но это ж первая такая атака, которая воспринимается и является, по сути, справедливым возмездием за все атаки по Новой почте, Укрпочте, АТБ и другим украинским бизнесам. Такие объекты российская власть защищать не будет, это и невозможно, что открывает вполне понятную перспективу. Сегодня 15%, а через месяц 50%. Чтоб никому не было обидно, подобные мероприятия можно организовывать и на складах Озон, Яндекс и еще буквально пара операторов. Кому будет больно, так это малому бизнесу, торговавшему через Wildberries. Совсем недавно Marketplace выпустил оферту, согласно которой снимал с себя все риски, связанные с атаками БПЛА. Кому-то что-то, может быть, компенсируют страховые, но будет немало банкротств. Ну и российские волонтеры с военными там много заказывали. Второй слой. За последние годы маркетплейсы убили множество небольших офлайн-магазинов, а теперь есть риск, что и они слегка просядут.
3: Блогер Илья Вайцман обращает внимание на приоритеты при эвакуации.
21: Местные жители сообщают, что прямо сейчас из уцелевшей части логистического центра Wildberries в Электростале спешно эвакуируют нет ни сковородки, ни одежду. Оттуда под конвоем 2 спецмашин вывозят фуру с уцелевшими военными дронами. Что ж, ну а как еще? Это соответствует концепции военной экономики. Когда все для фронта, все для победы, в цепочке военных поставок вовлекаются все, что, обратите внимание, превращает всех в легитимные военные цели. Разбираться, в каком углу ангара отгружают кошачий корм, в каком дроны никто не будет. Прилетит всем.
3: Блогер Газиз Тарытбаев пишет, что на складе, скорее всего, были товары не только народного потребления.
22: Что именно хранилось на складах Wildberries, если дым оказался настолько густым и масштабным, что возникают вопросы? Судя по масштабу пожара, не похоже, что там находились только обычные товары народного потребления. Все выглядело так, будто горели нефтепродукты или большое количество промышленного пластика. Вряд ли кроссовки и трусы могут так гореть. Противоположная сторона заявляет, что это ответ на атаки по инфраструктуре Украины, а часть складских помещений Wildberries якобы использовалась для хранения запасных частей для беспилотников.
3: И самый разошедшийся по Фейсбуку пост написала блогер Таня Адамс. Правда, потом соцсеть почему-то его удалила.
19: Увидела плач какой-то лапти-самки о том, что сгорел ее товар на складе Wildberries. Рыдает навзрыд с соплями, говорит: «Ну как же так? Я в***». Настоящий это когда ты живешь себе свою жизнь в Донецке, никого не трогаешь, у тебя все хорошо или, по крайней мере, неплохо. А потом херак, и в город заходит немытый пи***, Made in Russia, все эти гиркины, борода и прочие моторылы. Заходят тебя спасать. У них это отлично получается, и освобожденные от недвижимости, денег, работы, бизнесов, от нервов и здоровья освобожденные тоже. Иногда после пыток на подвале люди бегут в никуда, чтобы строить свою жизнь с нуля и с минусов. Моя подруга отдавала банку кредит за донецкую квартиру, чтобы не портить себе кредитную историю. Еще случается, когда соседи, одержимые идеями типа «наши исконные земли», равняют Мариуполь в ноль. Кому повезло выжить в мясорубке, голодные и грязные, бегут через ваши блокпосты, отдавая на них все, что показалось ценным. Когда коренные мариупольцы проходят фильтрацию, где их раздевают, проверяют и потом решают, можно им выехать с руин прошлой жизни или нет. Когда 20-летнюю девочку из Мариуполя осудили на 14 лет строгого режима за то, что она не рада оккупации. Примерно как ваши эти пионеры-герои, только в роли нацистов теперь вы. И сейчас у девочки один всего шанс не просрать всю свою жизнь. Это дождаться обмена, когда ее обменяют на какого-нибудь военного преступника. Да и то шанс небольшой. Гражданских меняют неохотно. Это когда наши мальчики и девочки вместо того, чтобы жить, работать, путешествовать, рожать детей, строить дома, вынуждены годами жить в окопах, умирать, терять здоровье и лучшие свои годы, отбиваясь от орды неадекватов, насравших на все договоренности и международное право, обнаружившие исконные земли в границах соседнего государства, которые сами же и ратифицировали когда-то. Когда вы стираете города и села в ноль, просто чтобы флаг воткнуть на руины. И самое эпичное хуй – это вот слушать плач московской Ярославной, которой было все заебись в процессе уничтожения минимум 10 тысяч мариупольцев и резко поплохело, когда сгорели китайские трусы, которые она хотела перепродать. Все ведь так отлично было. Россия вперед на Берлин, Абхазия, Чечня, Молдова, Украина. Все пыль и тлен на сапогах величия. Вы поколениями росли в концепции, что вам можно все. Вы впервые получили по***. Это очень трудно, я понимаю. Поэтому выйти в окошко – хорошее решение.
5: С вами Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». Оставайтесь с нами, мы продолжим через минуту.
6: Говорит Радио Свобода.
7: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
6: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
7: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
5: Цитаты свободы. Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергиенко.
8: Государственная Дума России приняла закон, который существенно ограничивает права россиян, живущих за границей, и которых преследуют на родине по политическим статьям. По оценке некоторых юристов, речь идет о мерах, которые фактически превращают гражданство в условное. Документ депутаты одобрили в среду во втором и третьем чтениях. Спикер Госдумы Вячеслав Володин прямо заявил, что закон направлен против тех, кого российские власти считают предателями, экстремистами и людьми, которые, по его словам, наносят вред государству, находясь за границей. Ограничения распространяются не только на тех, кто объявлен в уголовный розыск, но и на людей, которых уже привлекали к административной ответственности. Например, по статьям о нарушении закона об иноагентах, дискредитации российской армии, призывы к санкциям против России, нарушению территориальной целостности страны или участии в деятельности так называемых нежелательных организаций. Обозреватель Павел Иванов пишет у себя в Телеграме, что эта мера хуже, чем лишение гражданства.
23: Уехавших россиян с политическими приговорами полностью отрежут от банков, недвижимости и консульств. Госдума рассмотрит закон во втором чтении 22 июля, по которому банкам прямо запретят пускать таких людей в мобильное приложение и интернет-банк. Росреестр будет возвращать документы на квартиру без рассмотрения. Добавляются заморозка активов, приостановка водительских прав, запрет на регистрацию ИП и самозанятости, на электронную подпись и на сделки по доверенности. За границей такому человеку откажут в консульской защите при задержании, не выдадут загранпаспорт и не зарегистрируют брак. Реестр уклоняющихся будет вести Минюст, а материалы ему направят МВД, ФСБ, ФНС, ФССП и Генпрокуратура. Как мы помним, иноагент не враг народа и не ограничение в правах. Это просто пометка об аффилированности, никаких ограничений. Именно так нам объяснили на старте. Теперь оказывается, что это хуже, чем лишение гражданства. Ты можешь не получать никаких денег. Статус влепят без судебного разбирательства. Доказательства не требуются. Ты пару раз не указал, что иноагент. Равно злостно уклоняешься. Уголовка. И вот у тебя уже сильно меньше прав, чем у тех, кто ворует миллиардами, кто насиловал детей или торговал наркотой.
3: Главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов у себя в Фейсбуке пишет следующее.
21: Госдума экстренно принимает закон о новом реестре неблагонадежных иммигрантов. Формировать его будет специальная межведомственная комиссия, куда войдут представители силовиков. По оценкам юристов, первым в реестр попадут лица, имеющие приговоры по политическим статьям. Им дополнительно запретят в России все, от банковских услуг и нотариусов до права распоряжаться имуществом. А в том случае, если на иждивении фигурантов реестра находятся другие граждане, то последним либеральный законодатель назначит специальную гуманитарную помощь, выделяющуюся из замороженных средств врагов народа. За этим стоит некоторый парадокс. С одной стороны, государство обрушивает всю свою постсоветскую мощь на врагов, вынося им приговоры и внося в списки, но с другой, если враг не попался физически, это почти никак не влияет на его жизнь. Если все публичные люди – преступники, то идея преступления несколько девальвирована. Формально между приговором Максу Круглову, сидящему в СИЗО в Москве, и моим приговором разница в один год, но на практике между очными и заочными судебными процессами нет ничего общего. Преследование со стороны государства РФ, когда оно не может тебя посадить, лишь дает ощущение, что ты все сделал правильно. Когда Совет Европы внес в санкционный список судью, который меня приговорил, я подумал, что это полезный документ, который поможет мне и моим коллегам в работе. В таких условиях вся мощь государства выглядит несколько смехотворно, о чем могут догадываться владельцы вилл на озере Комо, которые сами не могут туда пока приехать. Их успех выглядел бы так. Враги в российских тюрьмах, сами они в особняках в Италии, и раз в неделю летают в Москву, чтобы призвать к ядерной войне в телеэфире или с трибуны парламента. В этом плане случился какой-то изъян, хотя в прошлом году с Аляски он казался реальностью. Так что ровно как в случае СВО, которая, как известно, всегда идет по плану, поскольку этот план никогда не называется, нужны постоянные активные мероприятия, направленные на то, чтобы мы тут не жили слишком хорошо. Я думаю, что реестр действительно многим осложнит жизнь. Если вам есть что терять, мафия может взять вас в заложники, и это классика. Если говорить о моем частном случае, то мне каждый реестр в радость. Не стыдно за то, чем занимаешься.
3: Профессор Карлова университета, писатель и журналист Сергей Медведев пишет о возвращении советских практик.
22: В юридическую практику возвращается старая категория советского революционного правосудия – лишенцы.
3: Жена Стрелкова Мирослава Регинская отмечает, что закон может коснуться и Z-патриотов.
20: Остаться без дома, денежных переводов и консульской помощи при принятии этого закона сможет любой уехавший россиянин, кто попадет под статьи Административного кодекса об иноагентах, дискредитации армии, участии в деятельности нежелательной организации и призывах к нарушению территориальной целостности России. Как мы знаем, правоприменение этих статей в российской репрессивной практике широко и туманно настолько, что проще получить дискредитацию, чем не получить. Уже не редкость случаи, когда этой статьей и штрафами награждают особенно неудобных власти патриотов. По сути, с помощью закона о релокантах сформируется целый пласт обездоленных и бесправных людей. Пока только уехавших из страны, но надолго ли только их? Очень уж удобная пугалка против критики власти получается, чтобы через время не попытаться распространить аналогичные меры и на граждан внутри страны. Забавно, что этот законопроект разрабатывали не только единороссы, но и экс-депутат Яна Лантратова, занимающая сейчас пост уполномоченного по правам человека. Похоже, с точки зрения Госдумы, не каждый человек заслуживает даже базовых, прописанных в Конституции прав.
3: Блогер Дмитрий Гаврилов рекомендует прямо сейчас озаботиться заменой паспорта.
22: Недвижимость – это, конечно, неприятно. Но мы прям сильно не первые, кто лишился своего дома из-за путинистов. А вот отказ в обмене паспорта – это угрожающе. Рекомендую и сам собираюсь обновить имеющийся, чтобы посвежее был. И лучше два загранника, конечно, иметь, благо это разрешено. Политики, кто в пассе попал, если защитят мигрантов от такого сценария, получат весомую долю авторитета. Это, впрочем, по воде вилами писано. Рассчитывать не стоит.
3: Политик Андрей Пивоваров подчеркивает в своем Фейсбуке два основных момента этого закона.
4: Во-первых, закон направлен не столько против уехавших, сколько является очередной страшилкой для людей внутри страны и для тех, кто за рубежом пока не выражает позицию активно. Это демонстрация того, что с ними может произойти, если они начнут давать интервью независимым медиа, критиковать власть или говорить правду о войне. Очередная попытка заткнуть людям рот финансовым давлением. Во-вторых, закон позволяет лишать людей любых консульских услуг, замены паспорта, выдачи справок, других необходимых операций. К счастью, этот риск удалось предвидеть, и работа по нему уже ведется. В рамках ПАСЕ удалось зафиксировать, отказ государства в консульских услугах – это тоже форма репрессий. Решение ПАСЕ, безусловно, лишь база. Чтобы реализовать его на уровне национальных государств и парламентов, потребуется большая и сложная работа. Сейчас ею занимаются делегации ПАСЕ, антивоенный комитет и другие структуры. На фоне нового ужесточения было бы правильно, чтобы к этой работе подключились не только те, кто уже работает с ПАСЕ, но и те, кто привык их критиковать. Иногда пора показывать не только то, как хорошо мы умеем поливать друг друга в интернете, сам этим грешен, но и то, что способны вместе сделать хотя бы что-то полезное для россиян. Потому что для людей, которые сейчас читают эту новость, риск вполне реален – оказаться в чужой стране без поддержки собственного государства, под угрозой финансовых ограничений и в какой-то момент даже без действующих документов.
3: Блогер Рустам Адагамов пишет у себя в Фейсбуке следующее.
21: Схема один в один. В 1933-м критик режима Гитлера, уехавший за границу, теряет имущество, гражданство и зачастую свободу своих родственников. В 1926-м критик режима Путина теряет имущество, доступ к своим деньгам и недвижимости, возможность оформить документы. Механика та же – сделать пребывание за рубежом экономически и бытово невыносимым, чтобы критика обходилась максимально дорого. Только вместо врагов государства и народа теперь уклоняющиеся от ответственности и дискредитирующие. История, как известно, не повторяется. Она просто берет старый сценарий и ставит спектакль с новыми актерами.
3: Политик и журналист Алина Витухновская пишет, что социальная смерть может быть и пострашнее настоящей.
20: Госдума готовит гражданскую смерть для уехавших. Отъем денег, запрет на банкинг, заморозка имущества, отказ в консульских услугах. Документ нацелен на россиян за рубежом, которые уклоняются от наказания по политическим статьям. Закон вступит в силу немедленно. Любое лишение прав, что здесь, что там, это социальная смерть. Что может быть страшнее настоящей смерти? Именно смерть социальная. Один писатель говорит, что нет ничего страшнее русской тюрьмы. Есть масса вещей страшнее тюрьмы. Это та же социальная смерть, безвестность, низкий социальный статус, вынужденная постоянная низкооплачиваемая работа, изнуряющая обыденность. Вообще, сакрализация тюрьмы, так свойственная русскому сознанию, и есть тюрьма, а сакрализация свободы – модернистское лукавство. Ибо если о чем-то говорить, его надо видеть, а видимое нет нужды сакрализовать. Впрочем, новые репрессии против иммигрантов де-факто уже начали действовать на основании принятого Госдумой в июле закона, разрешающего замораживать средства и имущество граждан при подозрении в причастности к диверсионной деятельности для укрепления безопасности инфраструктуры России. Этот механизм в последние недели был задействован против нескольких десятков человек, связанных с фестивалем «Слово ново» галериста Марата Гельмана и литературной премией «Дар». По словам Гельмана, российские банковские счета были заблокированы примерно у 100 человек. Утверждается, что решение о блокировках принимает Межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности. Делает она это без приговора суда и без внесения человека в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, а активы замораживают еще до возможного оспаривания такого решения в суде.
3: С вами был Антон Сергиенко и «Цитаты свободы». В этом подкасте каждый четверг я буду рассказывать вам о том, что обсуждают в Фейсбуке, сети X, Ютубе и Телеграме. Слушайте нас и советуйте друзьям.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
3: Сбивали дрон, попали в дом. Как получить компенсацию от Министерства обороны России? Полицейский произвол на Китай-городе. Что будет, если помахать рукой автозаку? Выборы эффективные, репрессии реальные. Зачем Путину избирательная кампания 2026 года?
2: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
4: Центральный окружной военный суд приговорил на сроки до 20 лет колонии трех жителей Оренбурга за подготовку теракта и диверсии. По 20 лет получили Юрий Бледных и Дмитрий Дементьев. На 7 лет и 11 месяцев осужден Максим Полукаров. По версии обвинения, получив задание в телеграм-канале «Смелые парни», подсудимые подожгли вышку сотовой связи «Мегафона» осенью 2023 года и готовились к поджогу военного самолета Ил-76 на аэродроме под Оренбургом в январе 2024 года. Обвиняемые признали вину частично. Они не отрицали факта поджога, но настаивали, что ими двигал исключительно мотив заработка. В суде Дементьев рассказывал, что сотрудники ФСБ в Оренбурге избили его и сломали ему ребра, заставляя дать показания, что он действовал в интересах Украины. К 12 годам колонии суд в Санкт-Петербурге приговорил главу Международного объединения частных детективов Андрея Матушкина за госизмену. По данным РБК, Матушкина обвинили в том, что он передавал за границу сведения, составляющие государственную тайну, и сотрудничал с иностранной разведкой. Источники РБК утверждают, что речь идет о контактах с представителями стран Балтии. Матушкин признал вину. Российские следователи стали чаще возбуждать уголовные дела за перевод виртуальной валюты в Телеграме, Telegram Stars, запрещенным организациям, отмечает телеграм-канал «Тюремный адвокат». Как пишут авторы канала, дела за отправку звездочек в Телеграме – событие уже не новое. Но раньше следователи расценивали такие реакции в Телеграме как финансирование терроризма, а теперь квалифицируют их как госизмену. По данным «Медиазоны», речь идет о случаях, когда пользователи отправляли звездочки телеграм-каналам Русского добровольческого корпуса и Легиона Свободы России. Оба воинских формирования, воюющих на стороне Украины, признаны в России террористическими. 13 июля в Калининграде состоялись предварительные слушания по делу адвоката Марии Бонслер, которую обвиняют в госизмене. В таком суде еще не участвовал, написал ее адвокат Роман Морозов. По его словам, от участников процесса потребовали сдать телефоны и записывающие устройства и включили какую-то технику для создания фонового шума. До сих пор гудит в ушах от этого издевательства. Фактически это пытка, которая привела к вызову скорой медпомощи Марии Владимировне, написал Морозов. Марию Бонслер, известную по защите обвиняемых по политическим делам, арестовали в мае 2025 года. Сначала ее обвинили в конфиденциальном сотрудничестве с иностранцами, позже изменили обвинение на более тяжкое – госизмену. Следствие утверждает, что Бонслер передавала спецслужбам недружественного государства сведения о местных сотрудниках силового блока. В следственном изоляторе у Бонслер серьезно ухудшилось здоровье. Она неоднократно жаловалась на отсутствие медицинской помощи и невыносимые условия в СИЗО. Суд в Лабытнангах Ямало-Ненецкого автономного округа удовлетворил жалобу заключенного математика Азата Мифтахова на отказ возбуждать дело о пытках в колонии номер 18 «Полярная сова» в поселке Харп. Суд признал бездействие следователя незаконным и постановил устранить допущенные нарушения. В начале мая Мифтахов сообщил, что 21 апреля, когда он отказался чистить унитаз по требованию других заключенных, его начали пытать. Его отвели в кабинет сотрудника колонии, где после беседы связали ему руки и ноги скотчем, били деревянным молотком по пяткам, пускали ток и угрожали изнасилованием. В 2021 году Азата Мифтахова приговорили к 6 годам колонии за хулиганство по делу о нападении на офис «Единой России» в 2018 году. В день освобождения из колонии в сентябре 2023 года его задержали и возбудили новое дело об оправдании терроризма в разговорах с сокамерником. По этому обвинению Мифтахова приговорили к 4 годам колонии. К 4 годам условно суд в Туле приговорил командира роты одной из воинских частей Вадима Грачева за превышение должностных полномочий с применением насилия. Как выяснила медиазона, дело против него возбудили из-за избиения 2 срочников. Одного из них Грачев избил после того, как выяснил, что тот не выполнил его поручение отнести журналы по боевой подготовке в клуб воинской части. Второго из-за того, что тот не подготовил к утру записку роты и именные списки вновь прибывшего пополнения. Вадим Грачев признал вину.
2: Житель Зеленограда опубликовал кадры, поврежденные после атаки украинских беспилотников, квартиры. Он надеялся получить компенсацию за разрушенное имущество, но вместо денег получил повестку в местное отделение полиции. Не сильно рассчитывают на помощь от государства, по крайней мере, оперативную, и жители подмосковного поселка Пионерский, недалеко от Истры. Там 13 июля после атаки дронов были разрушены несколько частных домов. Причем, по одной версии, разрушения причинили именно дроны, а другой – российские службы ПВО, которые эти дроны сбивали. В местной администрации пострадавшим сказали, что сначала нужно ликвидировать последствия, оценить ущерб, и только потом возможны выплаты. Добиться компенсации, например, от Министерства обороны все же можно. И не только за разрушенное имущество, но и за моральный вред, например, при гибели родственников, как это произошло в Брянской области.
4: Атака дронов, пожар, 3 погибших. 13 июля под ударом украинских беспилотников оказался поселок Пионерский в Подмосковье. Загорелись по меньшей мере 5 домов. Без жилья осталась в том числе 34-летняя Дарья. Она воспитывает 2 сыновей. Отец одного из мальчиков погиб на СВО. Так российские власти называют войну в Украине. Дарья открыла сбор средств. Жить с детьми ей теперь негде. А в местной администрации сказали, что для получения компенсации нужно сначала провести оценку ущерба. Сколько на это потребуется времени неизвестно. Другие россияне ждут месяцами.
5: Наш дом признан аварийным.
4: Это обращение записали жители Сызрани. 22 апреля после атаки дронов здесь обрушился подъезд 4-этажного дома. 2 человека погибли, по меньшей мере 11 получили ранения. Дом признали аварийным, а жителям обещали выплатить компенсации за каждый квадратный метр утраченного жилья по средней стоимости в регионе. Но потом власти решили изменить схему.
5: Нам навязывают расчет по социальным нормам, лишая нас законной собственности. У многих людей забирают приватизированные метры без оплаты. В том числе нарушают права детей, лишая их положенных метров.
4: Жителя Зеленограда и вовсе вызвали в полицию после того, как он опубликовал кадры своей разрушенной в результате удара беспилотника квартиры. В отделении ему пригрозили административной статьей. По словам полицейских, он нарушил запрет на публикацию последствий атаки дронов, который 12 мая ввела антитеррористическая комиссия Москвы. Зеленоградцу грозит штраф до 5000 рублей. Спустя 4 года войны в России не существует единого механизма выплат компенсации после налета беспилотников. Как отмечает издание «Верстка», каждый регион разбирается самостоятельно. Алгоритмы суммы выплат разные, а чаще всего их называют мерами социальной поддержки. Нередко добиваться их приходится через суд. «Верстка» проанализировала 100 таких дел. В 65 случаях суд обязал чиновников выплатить положенные компенсации. Уникальным можно назвать случай в Брянской области, где 12 января 2025 года под ударом оказался поселок Согласия. Во время отражения атаки дронов был разрушен частный дом. Находившаяся там жительница погибла. Ее сын потребовал от Министерства обороны компенсации морального вреда. Суд признал, что мать истца погибла непосредственно в связи с неправильной работой боевого расчета вооруженных сил России и назначил компенсацию 1 миллион рублей. Уголовное дело против военнослужащего, который запускал ракету ПВО, возбуждать не стали.
2: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. На видеосвязи с нашей студией юрист Павел Гордеев. Павел, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
2: Расскажите, пожалуйста, может ли обычный житель России рассчитывать на какие-то компенсации в случае, если из-за военных действий или из-за атаки беспилотников, или в силу каких-то других действий, например, Министерства обороны или его бездействия, был причинен ущерб, я имею в виду Минобороны России, конечно же, был причинен ущерб его семье, его жизни или его имуществу?
6: Когда мы говорим о войне, война воспринимается гражданским правом как способ освобождение от ответственности, ну или, проще говоря, как форс-мажор в большинстве случаев. В то же время есть общее правило для возмещения вреда или убытков, будь то материальный вред или моральный. Так вот, общее правило говорит о том, что вне зависимости от того, что за государственный орган причиняет вред гражданину или человеку, он должен нести орган за это ответственность.
2: Ну вот сейчас, насколько я понимаю, в России на большей части страны не введен даже режим чрезвычайной ситуации. Где-то действуют режимы повышенной готовности и на оккупированных территориях.

0: специальная операция даже не на территории России происходит, на минуточку. Поскольку говорить о том, что освобождать какие-то госорганы от гражданско-правовой ответственности можно, мы не можем. Нет правового основания для этого. Должно работать общее правило. А общее правило – это лицо, которое причинило вред другому лицу, должно нести ответственность. А является ли причинителем госорган или другой человек, для гражданского права индифферентно. Для того, чтобы привлечь к гражданской правовой ответственности, нам нужно, чтобы сложились карты, чтобы у нас было совершено некоторое неправомерное, незаконное действие лица причинителя, чтобы в результате этого действия у какого-то лица, у потерпевшего возникли убытки, то есть сумма его имущества уменьшилась, ну или жизнь человека лишился. Между вот этими событиями, действиями и последствиями была причинно-следственная связь, что очень важно. И еще обособлено от этого стоит вопрос о вине. То есть лицо, которое совершило это правонарушение, должно относиться к этому правонарушению по-особенному. Должно либо иметь целью, либо случайно совершить это действие. Вот только при совокупности этих обстоятельств можно утверждать, что лицо, совершившее правонарушение, должно быть привлечено к гражданской правовой ответственности в виде взыскания убытков.
1: Так, ну тогда давайте, прежде чем перейти к разговору о том, как это вообще все доказывать, это, по-моему, это самое сложное будет доказать эту самую причинно-следственную связь. А попробуем разобрать две ситуации. Сначала вот ситуация такая. Территория России, не знаю, какая-нибудь Омская область, куда прилетели украинские дроны. Да, что-то пострадало именно из-за того, что куда-то попал дрон. Собственник должен предъявлять претензии, может предъявлять. Кому? Властям Украины или российским?
0: То вы правы. Да,
1: или российским властям, которые пропустили этот дрон, которые дали ему возможность долететь.
0: Давайте сразу оговорюсь. Мы теоретизируем.
1: Да, конечно.
0: Если говорить в теории, мы должны разобраться, кто причинитель. Дрон выпустил Министерство обороны России? Нет. Поэтому они не могут быть причинителем по банальной логике. Тот, кто совершил неправомерное действие, разрушил дом, это же неправильно в любом праве. Поэтому это лицо и должно нести ответственность. Простой пример для понимания – это ДТП. Да? Две машины столкнулись. Тот, кто рулил машиной, которая нарушила правила дорожного движения, тот и не прав.
1: Ладно, тут тоже могут быть так спорные вопросики, если мы теоретизируем. А если летит этот дрон украинский по территории России, его замечает российское ПВО, стреляет в этот дрон, но попадает мимо. Или осколки от этой ракеты, чем они сбивают эти дроны, летят куда-то на вашу машину, дачу, в ваш дом, не дай бог, в живого человека. А тогда кто будет виноват, причинителем вреда?
0: Причинителем вреда всегда будет тот, кто совершил действие. В данном случае совершил действие, даже если это был конкретный человек, нажавший на кнопку отправки ракеты, это всегда будет орган власти, ну, в данном случае Минобороны. Причинителем будет. Но вопрос будет следующий. Правомерно или неправомерно он действовал? И второй важный вопрос. Вот то, как он действовал, повлекли вот эти последствия неминуемо или это случайно произошло?
1: Ну, то есть здесь уже не будет идти речи о том, что это виновата, условно говоря, украинская сторона. Вот сейчас, когда сбивают дрон, виноват тот в том, какие, куда полетели осколки этого дрона или этой ракеты, которую вы сбивали, виноват будет тот, кто сбивает этот дрон. Правильно?
0: Я не могу так утверждать. Я бы даже сказал, скорее нет, чем да. Давайте разберем две интересные ситуации. Первая ситуация. Летит дрон. Что должно делать, обязано делать Министерство обороны? Оно должно защищать народ. Оно же обороны, а не нападение. Да? Не Министерство войны, оно и Министерство обороны. Оно должно оборонять. То есть летит дрон, ракета, неважно. Они должны ее сбить. Это их правомерное поведение. Если при этом правомерном поведении осколки от дрона или от ракеты полетели на жилые помещения или на машины, квартиры, возникает правомерный вопрос, насколько законно они действовали. Я все-таки склоняюсь к тому, что Министерство обороны в этом случае действовало законно.

0: И если от законного поведения причинителя вреда наступили последствия, они по общему правилу не должны быть возмещены. То есть, если полетела ракета, сбила дрон, и осколки дрона, ракеты упали на машину, я считаю, что Министерство обороны за такое убытки отвечать не должно. Но вторая ситуация, это если летел дрон, была отправлена ракета, и по ошибке она попала не в дрон, а в самолет другой какой-нибудь.
1: Ну, это совсем возникает страшная вопрос. Ситуация, да.
0: Но непридуманная, скажем. Кто должен нести ответственность за то, что по ошибке действительно этого не хотели сбить какой-то самолет или разбить машину? Кто виноват? Ну, конечно, тот, кто действовал неправомерно. Неправомерно, с нарушением регламентов, как угодно может быть это описано. Важно, что вот это действие должно быть неправомерным.
1: Так, и вот здесь мы подходим к самому сложному, как это все доказывать. Я бы хотела тут поговорить немножко о том решении суда в Брянской области, о котором мы рассказали в нашем сюжете, где мужчине удалось взыскать, точнее добиться решения о выплате ему компенсации морального вреда в 1 миллион рублей с Министерства обороны за смерть его матери, вот как раз из-за осколков ракеты, которая попала в ее дом. Я специально говорила, что ему удалось добиться решения, потому что я видела, что его обжаловали, судя по судебным документам, и еще неизвестно, устоит ли оно или нет, но, тем не менее, вот такая история случилась. И я так понимаю, что там повезло именно в том смысле, что удалось доказать, что действовали именно российские военные, что российские военные неправильно произвели расчеты, это есть в решении суда, и именно поэтому можно претендовать на какие-то компенсации. Так вот, добиться вот этого пакета доказательств, насколько реально в современных условиях?
0: Очень правильный вопрос. С доказыванием подобного рода спорах всегда большие проблемы. Даже в спорах с ДТП не так все просто, как кажется обывателю. Часто нужна экспертиза, которая подтвердит, кто был прав, а кто виноват. Когда мы говорим о конкретном решении, которое вы назвали, стоит оговориться, что перед принятием этого решения все обстоятельства, которые в нем перечислены, уже были проверены другим решением суда. А это значит, что новый судья связан тем решением, не может трактовать факты иначе, чем они были установлены. Но он, по сути, скопировал все из того же самого решения и подробно прописал, какие обстоятельства предшествовали данному событию. И действительно, в нем установлено, что в результате неких нарушений, мы не знаем, каких точно, там не указано это, но в жилой дом в Брянской области попала ракета, видимо, по ошибке, но в случае как раз ошибки ответственность не снимается с Министерства обороны. Тут нужно еще понимать, что в гражданском праве действует так называемый принцип ответственности за причинение вреда объектами повышенной опасности. Поэтому если объект повышенной опасности, в результате его использования был совершен вред, то ответственность вступает без вины. То есть, как было и в этом случае.
1: Да, где была еще предварительная какая-то проверка шла, думали о том, возбуждать уголовное дело или не возбуждать в отношении...
0: Вот, солдата, раз... который нажимал эту кнопку.
1: Да. Но не увидели там состава преступления, и при этом суд оговорился. Меня прям это даже поразило в самое сердце. Давно не видела такого в судебных решениях российских судов, что даже все это, тем не менее, никак не снимает ответственности с Министерства обороны, ни военные ситуация, ни то, что не была признана и установлена вина конкретного солдата, все равно нужно компенсировать вот этот моральный вред. С вашей точки зрения, вот это решение, это скорее какой-то прецедент и чудо, или просто раньше никому в голову не приходило попытаться в связи вот с этими событиями в течение последних уже 4 с лишним лет обращаться с подобными исками к Министерству обороны России.
0: Я думаю, что отношение к Министерству обороны в период не совсем войны, но очень на нее похожей военной операции особенное. И многие не хотят этот ящик Пандоры открывать и рисковать. Но вот нашелся человек, и удивительно, что суды решили нестандартно, но в то же время справедливо, как это не парадоксально звучит. Это редкость. Сам я о подобных случаях читал почти ничего. В основном споры с Министерством обороны, которые я находил, были посвящены спорам о выплате сумм, которые контрактники недополучили, или о причинении вреда здоровью в результате военных действий, за которые должны были быть социальные выплаты. То есть это исключение. И в случае с правомерным действием, когда мы обсудили, защищается жилой дом от ракеты и осколки попадают, в этом случае, я думаю, что люди бы проиграли этот спор. Но победили, это хорошо. Я бы, знаете, другой вопрос задал, не уверен, что вы о нем думали. А не удивила ли вас цена жизни? Не показалось ли вам, что 1 000 000 рублей за жизнь как-то маловато?
1: А вы знаете, мне как раз не показалось, потому что, зная практику российских судов, которые выносят компенсации морального вреда, и жизни оценивают значительно меньшие суммы, мне показалось, что это даже очень приличная сумма, 1 миллион рублей. И дай бог, чтобы ее оставили, потому что, может быть, и в апелляции срежут, если вообще решение не отменят. Хотя изначально, конечно, истец заявлял гораздо большую сумму. Но тут, как известно... 1,5 миллиона. Но, как известно, судьи же, они исходят из принципов разумности и справедливости, когда назначают компенсации. Вот, вероятно, такая сумма показалась разумной и справедливой. Хотя здесь тоже можно наверняка поспорить. Ну и в заключение тогда. А все-таки поясните, пожалуйста, на что же тогда рассчитывают, на какие компенсации рассчитывают люди, ну, не знаю, там, жители Подмосковья, которые сейчас потеряли дома, жители других городов, ну, к которым прилетали дроны, они все ждут на каких-то компенсаций. Все время говорят, дайте нам компенсации, где-то дают действительно какие-то компенсации, что-то обещают. Это добрая воля чиновников? Что происходит?
0: Вопрос о компенсациях не в рамках споров о взыскании убытков, о которых мы сегодня говорили, лежат за пределами гражданского права. И в одной из предыдущих передач мы обсуждали вопрос о затоплениях в Дагестане и так далее. Вот они регулируются примерно по тем же самым правилам. Плюс-минус. То есть минимальные выплаты по закону в этих чрезвычайных ситуациях, там, где они объявлены, люди имеют право получить абсолютно несоразмерно стоимости, но это будут какие-то вещи.
1: Понятно. Но это будет как бы скорее как добрая воля государства, некоторая поддержка.
0: Я бы даже назвал это подачкой.
1: Да, а не то, чтобы признание самого факта, что вот я был виновный, и этот виновный должен расплатиться за свои действия или бездействие.
0: В случаях с атакой дронов сложно будет жителю Москвы взыскать хоть копейку с Украины, отправившей дрон на Москву. А взыскать с Минобороны, как мы сегодня по процессе общения выяснили, если они действовали правомерно, скорее всего, не получится.
1: Но можно попробовать в любом случае.
0: Но попробовать стоит.
1: Спасибо большое за ваше разъяснение. Павел Гордеев, юрист, магистр частного права, был на связи с программой «Человек имеет право». Можно ли оказаться в автозаке просто потому, что помахал рукой полицейской машине? Запросто. Десятки молодых людей, задержанных в начале июля на Китай-городе в Москве, уверяют, именно так все и началось. А закончилось избиениями, унижениями и доставкой в отдел полиции без объяснения причин. О том, как обычный вечер закончился, пожалуй, самым обсуждаемым полицейским рейдом этого лета, расскажем в нашем сюжете.
2: Это типичный вечер в районе станции метро «Китай-город». В один из похожих вечеров 3 июля стример Виталий гулял здесь с друзьями и транслировал происходящее в Twitch вокруг. Мимо проезжал автозак, и Виталий решил помахать ему рукой. Тут все и началось. Это Виталий. В своем телеграм-канале он подробно рассказал о происшедшем в тот вечер. Как полицейские били его по лицу, по ногам, как унижали в автозаке.
3: Я просто помахал рукой, меня просто начинает мне дали по и вот посмотрите, мне дали по икрам, я вот сейчас просто хромаю, я не могу ходить. Там просто все битком. Кому-то больно, кто-то там плачет, типа, за что? Начали унижать, типа, вы и так далее.
2: Всего, по словам очевидцев, в ту ночь в отдел МВД по Басманному району Москвы доставили несколько десятков человек, задержанных там же, где и Виталий. Он рассказал, что их построили в шеренге отдельно совершеннолетних, отдельно несовершеннолетних. Среди пойманных были подростки 12-13 лет. В автозаке ко многим применяли электрошокер.
3: Потом там, короче, что-то один выкрикнул. Я не знаю, кто это, ОМОН, полиция. Он просто взял шокер, открыл и начал всех хуй. И, короче, он просто берет моего кента 3 раза шокером. Тот просто свалился, начал орать, все просто орут.
2: Еще один задержанный 15-летний подросток рассказал телеграм-каналу «Сота». Побили просто так. К нам запихнули чувака с СВО даже. Мне губу рассекли. Хватали, похоже, всех подряд. Кого-то полицейские задержали, потому что увидели у него на телефоне значок, закричали, что это свастика, хотя на деле это была эмблема Роскомнадзора, раскрашенная в красный, белый и черные цвета. Один из пострадавших, Георгий, шел с другом мимо парка «Горка» и вдруг получил удар по шее сзади. Его повалили на колени, ударили кулаком по лицу и по ноге, а потом затащили в автозак. В отделении, по свидетельствам задержанных, их сфотографировали и записали личные данные. И потом отпустили без протоколов. На протяжении десятков лет Китай-город остается точкой притяжения для неформалов. Московская субкультурная тусовка стягивалась сюда еще с 90-х. А за неделю до этого рейда телеграм-канал «База» писал, что Китай-город стал главной площадкой для уличных боев. Некоторые видео с Китай-города действительно похожи на кадры из

0: словам полицейских, только в июне они зарегистрировали 12 заявлений о массовых драках в районе. И тогда же просили, если видите драку, сразу вызывайте, не ждите и не снимайте на видео. Член президентского совета по правам человека Ева Меркачева в интервью газете «Ру» действия полиции при задержаниях 3 июля назвала недопустимыми, но предположила, что полицейские нуждаются в расслаблении и снятии стресса, а иначе вымещают гнев на гражданах.
1: Вообще, эта история, которая разлетелась и по СМИ, и по соцсетям, она демонстрирует, что те полицейские в служебном автомобиле были на сильном стрессе, в состоянии, когда любой, кто попадется на глаза, рискует получить. Это означает, что людям нужна какая-то серьезная антистрессовая работа. Нужно, чтобы они напряжение, которое у них есть, снимали, чтобы все это не перебрасывалось на обычных граждан. Иначе обычные граждане будут просто бояться махать рукой, улыбаться лишний раз, смотреть просто на то, что проезжает какая-то машина. Это ни до чего хорошего не доведет ни общество, ни тех людей, которые, по идее, должны служить этому обществу.
0: Официальных комментариев от Московского управления МВД, прокуратуры, Следственного комитета или городских властей в связи с сообщениями о массовых задержаниях на Китай-городе и жалоб на необоснованное применение сотрудниками полиции силы к моменту записи сюжета не опубликовано.
2: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией адвокат Валерия Витошкина. Валерия, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Ну вот, судя по тому, как рассказывали очевидцы о происшедшем на Китай-городе в Москве 3 июля этого года, все это вообще не походило на обычные какие-то проверки документов, задержаний, которые время от времени там действительно случаются. Там собирается много неформальной молодежи, скажем так, которая вызывает интерес повышенный у полиции. Здесь выглядело все совершенно иначе. Можно посмотреть видео на стриме и вот почитать многочисленные рассказы. Скажите, что это было? Чем, на ваш взгляд, вызвана такая агрессия, жестокость со стороны полицейских к праздно буквально шатающимся людям?
3: Да мне уже кажется иногда, знаете, что полицейские просто не знают, чем заняться, и вообще как-то овер реагируют на что-либо, потому что все, что я читала и все, что я видела про вот эту вот новость, там нет вообще никаких признаков чего-то там околополитического, чего-то, что силовики могут посчитать опасным, неприемлемым, то есть чего-то, на что можно было бы предположить, что полицейские могут так отреагировать. Поэтому, если честно, я не могу ответить, почему они так отреагировали.
2: Ну, а на ваш взгляд, какие конкретно, как юриста, как адвоката, какие конкретно действия полицейских были явно недопустимыми в этой ситуации вот с точки зрения защитника?
3: В принципе, если мы говорим с точки зрения закона о полиции, и если мы предположим, что он работает, потому что мы прекрасно знаем, что в России он не работает так, как он должен работать, полицейские не имеют права вообще вмешиваться в какую-то деятельность людей, в какие-то их активности, просто в их нормальную жизнь, даже если они там собираются группами, ну или что-то такое, пока люди не нарушают общественный порядок, там не распивают алкоголь в общественных местах, ну и так далее. Но это первое. Базово было вот это нарушено. Второе, мы на видео видели, что кому-то применяли электрошокер. В законе о полиции напрямую написано, что специальные средства, электрошокер к таким относится, можно применять не то, что в ограниченных случаях, а в суперограниченных случаях, потому что мы прекрасно понимаем, что электрошокер, первое, причиняет боль, второе, оно оставляет следы, третье, как-то ограничивает твои движения, потому что ты как бы чувствуешь там боль, дискомфорт и так далее. Поэтому там есть закрытый перечень, когда его можно применять, и его нельзя просто так вообще к людям представлять. И это было нарушено, там не было вообще оснований, там никого не пытались привлечь к ответственности, никто не совершал преступлений, не нарушал общественный порядок. Не знаю, вообще ничего не было. Их как бы привезли в отдел, сфотографировали, Первое. Никого не имеют права фотографировать, если личность установлена каким-то документом, удостоверяющим личность, например, паспортом. Я думаю, если честно, сейчас как-то что-то пошло вперед, и, например, можно через госуслуги установить личность, если ты показываешь там свой аккаунт. Дактилоскопия тоже не берется, если человек не едет отбывать административный арест. Поэтому это все нарушение. То, что доставили и, например, не привлекли к административной ответственности, это, конечно, здорово и замечательно, потому что, как показывает практика, могли, не знаю, там, сшить 19.3, это неповиновение законному требованию сотрудника полиции вообще на пустом месте, и ребята могли поехать в спецприемник. Как бы, с одной стороны, здорово, что этого не было, но, с другой стороны, их били, к ним применяли электрошокер, но не пострадали.
2: Их унижали, еще оскорбляли, обзывали, особенно тех людей, которые как-то неправильно, по мнению полицейских, выглядели.
3: Да. Разумеется, как бы я как адвокат, как правозащитница, всегда советую такие вещи не оставлять без внимания и пытаться привлечь силовиков к ответственности, потому что если этого не делать, как минимум силовики считают, что это окей, что так можно себя вести, что они останутся безнаказанными в следующий раз, во второй раз, в третий раз. И просто однажды, к сожалению, это может закончиться тем, что кого-то просто убьют. А мы такие истории знаем, что людей убивают в полицейских участках. Но как бы есть еще другая сторона, что возбуждение уголовного дела в отношении полицейского — это не так просто. У нас уголовные дела возбуждают очень легко, когда бабушка поставила звездочку Легиона Свободы России в Телеграме, но это для них просто. А возбудить уголовное дело, когда по видео видно, что полицейский там бил другого человека без оснований, для них это очень сложно. И для этого нужен большой, в том числе, моральный ресурс, который не у всех есть.
2: А вот в случае, если просто написать жалобу на действия полицейских, в Следственный комитет, например, или в прокурору пожаловаться, или начальнику этого отделения полиции, понятно, что могут и не возбудить никакого уголовного дела, что будет проблема. Но это какую-то реакцию повлечет за собой? То есть они там призадумаются хоть немножко? Может быть, извинится кто-то?
3: Это должно повлечь реакцию, разумеется. И, например, если мы пишем жалобу в Управление собственной безопасности, такое подразделение в МВД есть, должна быть проведена служебная проверка, и по итогам служебной проверки там должны быть какие-то действия, типа увольнение, привлечение к дисциплинарной ответственности, и в том числе извинения, например. Но, как я уже сказала, это даже вот такое, это не так просто, они все друг друга покрывают, и иногда это требует очень большого какого-то внимания, усилия, чтобы они делали свою работу в части рассмотрения вот этой жалобы.
2: Вы знаете, меня в этой истории поразило то, что ее довольно много обсуждали в социальных сетях, просто потому что она попала на стрим в Твиче буквально. То есть этого стримера-то и закрутили. Очень много видео, много людей это все снимали. Это обсуждают в телеграм-каналах, в инстаграмчике где-то. Но я не видела ни одной официальной реакции. Ни от МВД Московского, управления Московского МВД, ни от Следственного комитета, ни прокуратуры, ни даже городские власти ничего вообще не вышли, не сказали, как будто этого не было. Это вот сейчас так они решают проблему?
3: Да. Они как бы посылают сигнал, что для них это нормально. То есть ничего нового не случилось. Я не знаю, насколько это уместное сравнение, но российскими руками убивают людей в соседней стране, и для них ничего нового, что бьют этих же людей внутри своей страны. Уровень жестокости очень сильно вырос. И это для всех уже норма.
2: К сожалению. Вы знаете, я хочу в заключение о чем вас спросить. А как человеку с учетом всех этих обстоятельств, уровня агрессии и того, что теперь дозволено российской полиции, как человеку, оказавшемуся в подобной ситуации, себя вести, чтобы не ухудшить свое положение? Ну, просто известно, что ты начнешь качать права и вообще можешь спровоцировать на такую агрессию, что мало не покажется. Но при этом и сохранить какой-то шанс, какие-то доказательства, хоть что-то для того, чтобы потом попытаться привлечь наиболее эффективно, попытаться привлечь к ответственности вот этих полицейских, которые так себя вели.
3: Ну вот тут, видите, конкретно вот эта ситуация, она немножко выделяется, потому что, как вы сами сказали, видеозапись велась как бы сама по себе, потому что вот этот стример, он как бы и стал жертвой, но в целом очень хорошо работает, вот если вы там стали жертвой какого-то полицейского насилия или там грубости или что-то такое, например, на улице, то когда вас там уже освободили, можно попытаться найти свидетелей через соцсети или, например, попытаться получить видеозаписи с городских камер или с частных камер, ну или что-то такое. Но помните, что они хранятся очень короткий промежуток времени. Например, если мы говорим про городские камеры, то их только через адвоката можно получить. То есть тут придется прибегать к услугам третьего человека. Когда мы говорим непосредственно про взаимодействие с силовиками в процессе, то тут уже почти все правозащитники рекомендуют в процессе не двигаться как-то резко, потому что любое резкое движение, например, вы там резко повернулись и дернули руку, что-то сделали, может быть истрактовано как чуть ли не нападение на сотрудника полиции или там что-то такое, а это уже уголовное преступление. И даже мы там знаем, что по закону вы можете, точнее, но обязаны показывать документы только в конкретных случаях. Там три основания, типа полицейский предполагает, что вы в розыске, вы там подозреваетесь в совершении преступления и так далее. Но, к сожалению, если полицейские хотят вот там причинить вам какой-то вред, и вы отказываетесь показывать документы, то это их только разозлит. Вот если есть какие-то, ну, например, друзья, вот вы в компании, то, например, друзья могут вести видеозапись, но таким образом, чтобы этого не было видно, потому что полицейские считают, что их нельзя записывать на видео. Они почему-то считают, что они их деятельность составляет какую-то служебную тайну, ну или что-то такое, хотя ну, деятельность — это публичная деятельность от имени государства, и никакой тайны там нет. Вот, но очень важна видеофиксация, но ее тоже надо вести аккуратно, потому что наличие телефона и видео очень их злит.
2: Да, понятно. Спасибо большое за ваше разъяснение. Я хочу от себя просто добавить. Тут недавно российские власти признали экстремистами ОВД-Инфо, такую общественную организацию, которая как раз помогала людям, задержанным полицией в ходе самых разных мероприятий, не обязательно на митингах. И несмотря на то, что они, конечно, теперь, по мнению властей, экстремисты, у них остался огромный совершенно прекрасный архив со справками и руководствами, что делать, если вас задерживают. Вот на сайте. Сайт, по-моему, еще можно читать. За то, что вы читаете их инструкции, я так понимаю, к ответственности привлечь не могут, да? За то, что вы инструкции экстремистов читаете. Если вы сами ничего не делаете такого, не перепощиваете, главное, эти инструкции, тогда все окей. Да, спасибо вам большое, Валерия, за ваше разъяснение. Валерия Витошкина, адвокат, была на связи с программой «Человек имеет право». Вот как бывает. Выборы как будто не настоящие, а репрессии против независимых кандидатов вполне реальные. В России, где в сентябре будут голосовать за новый состав Государственной Думы, глав 11 регионов и депутатов законодательных собраний в 39 субъектах страны, от выборов сюрпризов не ждут. И в победе «Единой России» сомнений нет. Тем не менее, с самого начала эта избирательная кампания сопровождается сообщениями о репрессиях и давлении на оппозиционных и независимых кандидатов.
4: Партии несут документы, Центральная избирательная комиссия ищет и находит ошибки. До единого дня голосования в России 2 месяца. Самое время начать активные избирательные кампании. Но сначала нужно пройти регистрацию. Партии «Зеленых», например, пока это не удалось. Центр избирком России выявил некие недостатки в документах. Вопрос о заверении кандидатов на места в Госдуму предварительно перенесли на 18 июля. С подобными сложностями столкнулась и партия «Яблоко», которой удалось заверить списки кандидатов лишь со 2-го раза. Впрочем, это, пожалуй, не самые большие сложности, которые возникли у «Яблока» в этой избирательной кампании. Разными способами власти России отлучили от выборов более 40 членов этой партии.
5: Вы возражаете?
6: Да, мы сейчас не возражаем, мы считаем, что нам нечего скрывать.
4: В тюрьме находится зампредседателя Лев Шлосберг. Против него возбуждено 3 уголовных дела, в том числе о так называемых военных фейках. Еще в октябре 2025 года был арестован заместитель председателя партии Максим Круглов. В июне этого года его приговорили к 7 годам лишения свободы по статье о так называемых военных фейках за посты о Буче и погибших украинцах. Весной этого года в Екатеринбурге прошли обыски у председателя регионального отделения «Яблока» Максима Петлина и члена партии Егора Ткаченко. Их задержали и позже отпустили без составления протоколов. Обыски связали с организацией вечеров писем заключенным, в том числе осужденным по террористическим статьям. Представители «Яблока» отметили, что в прошлом году участники акции были задержаны по подозрению в оправдании терроризма, но тогда, цитата, «все обошлось». Ранее в декабре 2025 года за пост с фотографией оппозиционера Алексея Навального был оштрафован председатель «Яблока» Николай Рыбаков. Российские суды признают фотографии погибшего в колонии политика экстремистской символикой, так как еще до смерти Навальный был внесен в список экстремистов и террористов. При этом обвинения по экстремистской статье лишают потенциального кандидата права быть избранным на государственную должность в течение года. Так, 13 июля за ссылку в социальных сетях на видео с фотографией Навального был задержан политик Борис Надеждин. За пару дней до этого его объявили иноагентом, аккурат, когда Надеждин начал свою избирательную кампанию. К слову, статус иноагента также на год исключает право участия в выборах.
7: Задача простая – вывести меня из игры, не допустить моего попадания в Государственную Думу, не дать мне провести кампанию. Кампанию за мир, за свободу, за то, чтобы, ну, так сказать, у нас был интернет и бензин, в конце концов.
8: Нам есть за что отчитаться, есть что представить обществу и есть что положить на весы истории.
4: Партия КПРФ и вовсе не планирует выдвигать сильных кандидатов в большинстве одномандатных округов на выборах в Госдуму. И в том числе политиков, которые смогли победить единороссов во время прошлой кампании 2021 года. Об этом пишет издание «Медуза» со ссылкой на несколько источников, в том числе в руководстве КПРФ. Это, как отвечают журналисты «Медузы», поможет партии «Единая Россия» взять большинство кресел по округам, получить в Госдуме сверхконституционное большинство и принимать любые решения только волей своей фракции.
2: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи с нашей студией электоральный эксперт Станислав Андрейчук. Станислав, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
2: Прежде чем начать разговор об этой кампании избирательной 2026 года, поясните, пожалуйста, как человек, который много-много лет следит за российскими выборами, а зачем вообще сейчас выборы? Почему их не отменили? 5-й год войны. Были все возможности у российских властей ничего не предпринимать. Вот пусть сидят те же самые депутаты, что и сидели до этого. Не будем шевелиться, скажем, что у нас особые времена, деньги не будем тратить. Зачем им сейчас вообще затевать эти выборы, которые в целом понятно, чем, какими результатами закончатся?
9: Ну, дело-то простое. Именно выборы – это основа легитимности российского политического режима, как бы то ни было. Потому что у нас есть конституция, потому что люди привыкли к выборам, а потому что, да, люди могут даже относиться к ним как к простому ритуалу, но они считают, что этот ритуал необходим. Никто не согласится на то, чтобы выборы просто так отменили, чтобы вот власти принимали решения без этого согласия, хотя бы формального, со стороны граждан. Как уже это согласие достигается, это отдельный вопрос, но сама процедура должна состояться.
2: Хорошо, тогда расскажите, пожалуйста, в чем будет, если будет оно, какое-то принципиальное отличие между вот думскими выборами 2021 года, понятно, что войны тогда не было еще полномасштабной, и нынешними выборами?
9: Нынешние, конечно, проходят в совсем других условиях. И в плане внешней политики, и в плане социально-экономических каких-то явлений, и в плане настроя общества на самом деле, потому что, если мы с вами вспомним те несколько лет, которые предшествовали 2021 году, 2018-2019, то мы с вами вспомним, как непросто власти давались региональные и местные выборы перед этим. Потом была, правда, конституционная реформа, потом была пандемия, которая очень сильно властям помогла. И на самом деле конституционная реформа и события февраля 2022 года – это такая превентивная контрреволюция, что ли. Потому что власти чувствовали, как у них утекает из рук контроль над внутриполитической ситуацией. 2026 год, конечно, несколько иной. Мы видим, что и в плане цензуры все заметно ухудшилось, и в плане репрессий все заметно ухудшилось, и политической конкуренции, возможности самой политической конкуренции легальной стало еще меньше, чем это было 5 лет назад. Но, тем не менее, мы одновременно видим, как нарастают проблемы, которые даже полгода назад были не очень-то ожидаемы. На самом деле ситуация и войны, и выборов одновременно эта ситуация не самая устойчивая. Всегда могут происходить какие-то неожиданные события. Ну, вы вспомните, там 2023 год с восстанием Пригожина. Совершенно неожиданно. Да, тоже никто не ожидал. Поэтому что может произойти вот в этой ситуации? Слишком много действующих лиц. Поэтому так или иначе мы видим, что ситуация непростая для властей. Они это понимают. И вот те телодвижения, которые совершаются по поводу давления на Яблоко, недавнее на Надеждина, на самом деле и на многие партии парламентские, как то коммунисты, например, показывают, что власти не так уж уверены в том, что они могут получить тот результат, который еще в феврале хотели, совершенно спокойно получили.
2: Вот вы тут вспоминали о неспокойных, ну, относительно неспокойных для российской власти в 18-19 годах, для региональных властей. А на ваш взгляд, почему вот сейчас, спустя чуть меньше 10 лет, мы практически не видим никаких ярких оппозиционных кампаний, которые вот были привычны в те-то времена, да?
9: Мы и те кампании сейчас считаем яркими, хотя они таковыми не были на самом деле. Ну, то есть, вспомните выборы 2018 года, никто особо не вел кампаний ярких. Да, господин Сипягин, которого в Владимирской области выборы губернатора выиграл, просил, чтобы за него не голосовали во втором туре. Напрямую обращался, да, к избирателям. Фургал не хотел, чтобы за него голосовали во втором туре. И, в общем, правильно хотел, как показывает практика. Теперь сидит человек с большими сроками. Из тех, кто тогда избрался, лишь Коновалов остается у власти. Да, он действительно провел очень хорошую кампанию в 2023 году. Победил снова Единоросса в очень конкурентной кампании. Но в 2018 это не была яркая кампания.
2: Коновалов это руководитель?
9: Глава Хакасии. Ну, то есть ни у кого не было яркой кампании. Просто так сложилось, просто людям надоело, и они воспользовались поводом, чтобы вот так проголосовать.
2: Протестным голосованием.
9: Протестным голосованием. Выборы 2011 года, приведшие к большим протестам, не были яркой кампанией. Просто людям надоело, и они вот как-то неожиданно, в том числе для участников тех событий, вышли на улицы. На самом деле, большая часть того, что происходит, это не результат каких-то действий политиков ярких. Потому что ни в 2011, ни в 2018, ни позднее никто не был готов особо рисковать. Очереди за Надеждина в 2024 году были неожиданностью для самого Надеждина. Все это понимают, да, он не рассчитывал на это. Это все некий общественный настрой, который выплескивается. Да, хорошо, когда для этого выплеска есть на ком сконцентрироваться. Хорошо, когда есть хотя бы внешняя сила относительно избирательной кампании, как в свое время был Навальный и там, его команда, которые призывали то к умному голосованию, то партия жуликов, помните, кампания «Единая Россия», партия жуликов и воров там, и так далее. Да, хорошо, когда есть кто-то, кто может концентрировать для того, чтобы этот выплеск был более активным. Но в принципе, как показывает российский опыт, неожиданные всплески недовольства общественного, они могут быть и без этого. Никто там не концентрировался на выборах главы маленькой Хакасии, да, в 2018 году. Никому она, кроме самих жителей региона, не была интересна.
2: То есть вы вообще не исключаете какой-то интриги на выборах 26-го года? Можно ждать чего-то, вот какого-то подвыверта граждан с учетом внешних обстоятельств, вот недовольство из-за интернета, из-за топлива, конечно, в первую очередь, цен, войны, которая все никак не закончится.
9: Ну, вот прям надеяться, да, и ставить ставки на это, наверное, не стоит. Но при этом понимать, что в российской электоральной истории всякое происходило, стоит, как раз стоит, да, наоборот. И, в общем, предпосылки определенные для этого есть. Будет ли триггер, будет ли возможность концентрировать вот это недовольство на ком-то еще, это большой вопрос. Тем более сейчас, когда июль, жара, никакой кампании никто не ведет, там, российские СМИ стараются выборы не замечать. Причем российские СМИ самых разных направленностей, официальные и как бы очень оппозиционные. Да, ну, как бы... Все задаются из оппозиционных СМИ, все задаются ровно тем вопросом, с которого вы начали, а зачем за этим вообще следить, по большому счету?
2: Нет, я спросила, а зачем проводить, а не зачем следить.
9: И зачем проводить, но оттуда и зачем следить, да, автоматически вытекает. Но это правомерный вопрос, на самом деле, в этой ситуации. Тут нет претензий, да, большой. Вопрос правомерный. Но и официальные СМИ стараются делать вид, что никаких выборов нету, потому что, опять же, для российских властей выгоднее, чтобы избиратели выборы эти не заметили.
2: Понятно. Потихонечку
9: пришли только те, кто под контролем, а те, кто недовольный, да, те, кто стоит в очередях, и те, кто ругается из-за того, что не может с родными списаться в Телеграме, те, кто не подконтролен, потому что он не в каких-то больших структурах работает, вот этих людей лучше не видеть на избирательных участках. Да, можно сфальсифицировать всегда, но если слишком много недовольных придет, то эта фальсификация будет слишком заметной, слишком раздражающей. Лучше без этого. Небольшая явка, ожидаемый результат, скромненько, как в прошлый раз.
2: И тем не менее, все-таки мы слышим уже, что вот кампания только там 16 июня, по-моему, Путин подписал указ, началась. Как начались движения, но еще загодя начались наезды на более-менее ярких людей, остающихся в России. Яблоку совершенно не везет. У них там кого сажают, кто уже сидит, кто в следственном изоляторе сидит, ждет вступления приговора в силу. Кучу оштрафовали по вот этим статьям по кодексу административной ответственности экстремистским, которые не дают возможности дальше участвовать в выборах. А зачем столько усилий-то, если... Зачем столько давления и усилий вот на этих оставшихся более-менее ярких людей, если все равно вы сами все сосчитаете? Не захотите пускать яблоко и так не пустите его. Зачем людей гнобить?
9: Ну, вопрос там только не только в яблоке, да, я говорил, что там и коммунисты по полной получают в тех регионах, где у них сильные позиции, там посмотрите на то, что с ними в Алтайском крае происходит, где у них крупнейшая фракция в региональном собрании, и, по-моему, такое ощущение, что все региональное отделение, кроме лидера, уже под уголовным преследованием. Да, посмотрите на ЛДПР, у которых в одном из базовых регионов, в Красноярском крае, 3 лидера регионального отделения, все трое по очереди попали под уголовное преследование, да, ну и так далее. На самом деле, почти у всех партий есть те, кто сталкивается с проблемами, есть те, кого можно назвать политзаключенным, и так далее. Вопрос даже не в конкретных политических силах. Вопрос именно в том, что в той ситуации, вот, которую мы с вами описали, власти не хотят действительно, чтобы не было никого яркого на этих выборах, потому что яркий он за собой ведет людей, и он на себе концентрирует вот это самое недовольство. Да? Он становится таким знамением.
2: Привлекает внимание.
9: Привлекает внимание. Возвращаясь к Надежде, да, при всем уважении к Борису Борисовичу, но в конце 2023 года его на федеральном уровне почти никто не знал. Ну вот он был таким ярким региональным подмосковным политиком. Вот одномандатный округ в Госдуме он вполне может выиграть. Да, он мог даже, наверное, побороться при должных ресурсах там, на губернаторский, за губернаторский пост, если бы деньги нашел. Дорогая компания. Но все-таки на президентских выборах его, ну точно, у него узнаваемость была минимальная. И тут на тебе неожиданно достаточно было появиться. Но и здесь опасаются ровно того же. Появится кто-нибудь непредсказуемый, ну его. Лучше мы перестрахуемся, лучше или договоримся, чтобы не выдвигался, или если не понимают, то решим вот этими силовыми методами, да, такими юридическо-силовыми методами. Ну, чтобы на всякий случай ничего не было.
2: Большое спасибо за ваше разъяснение. Станислав Андрейчук, электоральный эксперт, был на связи с программой «Человек имеет право». Мы, тем не менее, будем наблюдать за ходом этой избирательной кампании. Вдруг будет какая-то интрига еще впереди. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
5: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
10: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
5: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
10: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
11: Вообще говоря, перманентная война и бой. Конечно, это рассматривается как политика. Вот это ерунда, что спорт не политики.
12: Успехи на спортивном поле боя. Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Российского олимпийского комитета.
13: Мы хотели, чтобы все спортсмены имели возможность участвовать в Олимпийских играх и не нести ответственность за действия своих правительств.
12: Олимпийский комитет России отменил захваченные Россией украинские регионы. На что пришлось пойти властям в их спорте с Международным олимпийским движением. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Спорт вне политики – это ерунда. Я тут могу только согласиться с Михаилом Дегтяревым. Он министр спорта и России и глава Олимпийского комитета России. И российским же властям пришлось отказаться от большей части оккупированных территорий Украины. Звучит немножко странно, но это в рамках спортивного права. Еще до игр в Милане, где российские спортсмены выступали под нейтральным флагом, Дегтярев давал интервью проекту «Центральный канал» на ВК-видео, где довольно откровенно рассказал о целях и задачах Национального комитета.
11: Следующий у нас старт должен пройти. Это юношеские Олимпийские игры в Дакаре, Сенегал, осенью 26 года, в этом году. Там наша сборная должна быть в полном составе, юношеская, с флагом, с национальной символикой. И Лос-Анджелес 28, куда мы готовимся полноценно. Говорю честно, как есть.
12: И его планы все больше похожи на вполне реализуемые. Тогда же Дегтярев озвучил свой вердикт тем российским спортсменам, кто осудил войну и сменил спортивное гражданство.
11: Здесь мы их кормим, спортсменов, воспитываем. Тренерами обеспечиваем, базами. И тут раз, бросил паспорт, уехал.
14: Несправедливо.
11: Подожди. Всего лишить, запретить въезд в страну. И пользование нашими объектами спорта. И мы к этому придем.
14: А если они потом попросятся? Такие, ой, флаг же вернули, а мы хотим обратно.
11: Вот об этом и речь. То есть, это вопрос очень тонкий. Но компромисса здесь, в принципе, быть не может.
12: С началом войны некоторые участники Олимпийской сборной России и олимпийские чемпионы публично поддержали вторжение в Украину. Они явились с буквой Z на концерт в годовщину аннексии Крыма в 2022 году в Лужниках. Когда удобно, спорт вне политики. Разумеется, слон в комнате, полномасштабная война, либо игнорируется, либо принижается в масштабах. Международные санкции, а нас-то за что? За патриотизм, любовь к родине? Но это же в крови у любого члена сборной любой страны. Как бы недоумевал в 22-м году олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко.
15: Я искренне не понимаю, как можно отказаться от своей страны, принять эти условия, отказаться от специальной военной операции ради поездки на Олимпиаду, отказаться от нашего президента, отказаться от наших земель, от наших ресурсов, от мамы и папы. Я плохо к этому отношусь.
12: Спустя 4 года стало известно, что его сын Александр Плющенко, также известный как Гном Гномыч, вот он мелькал на фотографии в нашей цитате, присоединится к сборной Азербайджана. И это в тот момент, когда российские чиновники на официальном спортивном уровне готовы отказаться от оккупированных регионов, требуемых президентом Путиным, лишь бы спортсменов пустили на Олимпийские игры и другие международные соревнования. А с нами в прямом эфире журналист Никита Белоголовцев. Никита, здравствуйте.
16: Добрый день. Всем здравствуйте.
12: Вот этот курс, он как бы намечался буквально там последние несколько лет. То есть от разговоров о том, что вот, мол, предатели уехали, наши остались, и их принижают только лишь из некой русофобии, такое фигурировало в речах российских чиновников, и спортивных, и не только, он очень сильно поменялся и перешел как бы от слов к действию. Причем к действию весьма такому эффективному, я бы сказал, в диалогах с Олимпийским комитетом, который международный. Вот на ваш взгляд, как и вообще благодаря чему этот курс появился? Курс на возвращение российского спорта, несмотря на то, что полномасштабная война в Украине продолжается?
16: Смотрите, Иван, мне кажется, что есть один важный нюанс, который нужно проговорить, и есть нюанс, в котором вы немного выдаете желаемое за действительное. Да? То есть вот эта повторенная несколько раз формулировка «Россия, значит, отказалась от части оккупированных территорий», она, ну вот, если прям так совсем по-честному, положа руку на сердце, она не совсем верна. Да? То есть Олимпийский комитет нигде никакими своими юридическими документами не сказал, там, наш суверенитет на что-то не распространяется, или мы вот там не принимаем свой состав и так далее, там, мы исключаем из своего состава. Там было действительно, здесь нужно отдать должное Олимпийскому комитету России, очень изящное решение. Олимпийский комитет России сказал, окей, если какие-то территории вызывают вопросы, мы, значит, говорим, что у нас теперь в составе Олимпийского комитета никаких территорий, ни новых, ни старых, ни спорных, ни бесспорных, никаких нет. У нас есть только виды спорта. Федерации по видам спорта входят в Олимпийский комитет. И смотрите, дальше здесь же какая история. Мы, когда говорим о каких-то наших моральных вещах, когда мы говорим о каких-то убеждениях, когда мы говорим о том, во что мы верим и как мы строим жизнь, мы действительно говорим категориями моральными. Мы говорим, что не специальная военная операция, а полномасштабная война и так далее. Международный олимпийский комитет и Олимпийский комитет России, они говорят языком юридическим и даже местами буквоедским. Да, и основанием для приостановки членства Олимпийского комитета России было действительно включение в его состав территориальных организаций, принадлежащих с точки зрения международного права Украине. Когда это юридическое препятствие было устранено, у Международного олимпийского комитета юридических аргументов в правовой плоскости не остается. И дальше... Понимаете, я тут не хочу быть адвокатом дьявола, но ведь Международный олимпийский комитет правда встает перед резонным вопросом, который ему задают, не знаю, страны глобального юга, Китай, кто угодно. Как бы, если им нельзя, значит, нам можно. Да, почему в чемпионате мира там, по футболу и в грядущих там, юношеских олимпийских играх могут принимать участие, там, например, и сборная США, и сборная Ирана, и сборная Израиля, и сборная Ливана, и так далее. И мы можем бесконечно обсуждать, что значит это другое, это не то, и так далее. И мы с вами, и с подавляющим большинством наших зрителей, безусловно, согласимся. Но если мы дальше перейдем в некоторый юридический язык, то аргументы станут, ну, давайте будем откровенны, гораздо менее убедительными. Это... Собственно, грустная часть истории. Более оптимистичная часть истории заключается в том, что решение Международного олимпийского комитета, оно не подразумевает ничего автоматически, беспрекословно, и оно не обязательно к исполнению. И дальше, на самом деле, начнется очень муторный, сложный, долгий торг и де-факто решение об участии россиян и в крупных соревнованиях, и в более локальных соревнованиях будет приниматься по тому, есть ли в конкретной федерации, есть ли в конкретном виде спорта страна, которая костьми ляжет и скажет «нет, если эти будут, то нас не будет». Вот, поэтому, в общем, все более-менее сходятся на том, что в биатлон российские спортсмены, ну, скорее всего, не вернутся очень долго, да, потому что позиция скандинавских стран, она, скорее всего, будет однозначной, очень четкой и, в общем, непоколебимой. Вероятнее всего, какие-то виды спорта, где россияне традиционно сильны, традиционно важны, давайте опять-таки будем честны, прямы и откровенны, для их экономического выживания, например, тоже фигурное катание, там, скорее всего, вопрос будет решен довольно просто. Допускаю, что при некоторых условиях российские спортсмены, скорее всего, начнется с молодежных сборных, будут возвращаться, например, в хоккей. Да, в хоккей на высоком уровне играет довольно мало стран, и потери России там действительно существенны. Легкая атлетика, где традиционно сильно, как бы сказала русскоязычная пропаганда, англосаксонское лобби, попросту, значит, Лорд Коу возглавляет Международную федерацию легкой атлетики, в общем, там, сразу сказала, что нет, слушайте, мы ничего пересматривать не будем. Вот, поэтому будет идти плавный торг по всем направлениям. Решение Международного олимпийского комитета, еще раз, это не обязательно жесткая к исполнению вещь, но это аргумент довольно серьезный. Ну и давайте я проговорю тоже, как мне кажется, довольно важный тезис для понимания ситуации. Чем дольше и чем дальше вглубь России идет война, тем действительно сложнее международным чиновникам отвечать на вопросы там, каких-то третьих стран. Скажите, а почему, если и та, и другая сторона... Еще раз, я совершенно не уравниваю ни в коем случае ситуацию, значит, украинцев и россиян. Мы отлично все помним, кто здесь жертва, кто агрессор и так далее. Но когда член, там, не знаю, Олимпийского комитета из какого-нибудь собирательного Зимбабве встает и говорит, скажите, пожалуйста, а почему страна А, которая, значит, бомбит объекты в стране, в столице страны Б, может участвовать в Олимпийских играх? А наоборот, не может. Отвечать на этот вопрос чиновникам Международного олимпийского комитета и любых других организаций, к сожалению, для Украины, к сожалению, для справедливости и здравого смысла будет все сложнее.
12: Тем забавнее, что на самом деле, как вот вы упомянули англосаксонское лобби в легкой атлетике. А вот господин Дегтярев, вот интервью я его упоминал, он в том же самом интервью сказал, что Россию не пустили на игры по хоккею в Милане из-за франконского такого лобби, из-за французского, потому что, видите ли, французской сборной нужно было туда пустить. Ну и над этим, по этому поводу тоже была ирония. Со своей стороны, в оправдании скажу, что моя ирония легкая тоже касалась сугубо де-юре позиции, я отлично разделяю ее от де-факто. Но давайте к де-юре как раз-таки вернемся, немножко подробнее ее расскажем. Очень хочется процитировать и чиновников из Международного комитета, и из российского, как и кто на что реагировал, что было проговорено, и как получилось, что Крым в эту сделку не входил. Расскажем в нашем сюжете.
17: Отмена Олимпийского комитета России отменена. Из

0: году. Оккупированные территории востока Украины уже год Москва считала своими, и спортивные организации с так называемых «новых территорий» были включены в состав ОКР. Причем среди претензий МОК не фигурировала аннексия Крыма. Тогдашний глава комитета объяснял это так.
1: Они, Олимпийский комитет России, спросили, почему вы нас не наказали ранее, но мы не признавали присоединение Крыма к России. И вдобавок, в 2016 году у нас не было времени и не было проблем с участием российских спортсменов в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.
0: В 2025-м МОК избрал новую главу, Кирсти Ковентри. Она сразу дала понять, что позиция комитета изменится, потому что конфликтов в мире много, а всем спортсменам нужно помогать, потому что спорт, цитата, должен оставаться нейтральным. Территорий. Спорт вне политики. Популярный тезис и российских властей. Хотя их реакция скорее свидетельствует об обратном. Решение МОК сразу приветствовала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
2: Виват! Здравый смысл победил. Мировому спорту быть. Быть с Россией.
0: Министр спорта, он же глава Национального олимпийского комитета, Михаил Дегтярев, проводил все изменения в структуре ОКР, говоря о курсе на возвращение России в мировой спорт. Теперь он говорит о триумфе на фоне портрета российского президента.
3: Это прямой путь к тому, чтобы все федерации всех видов спорта вернули национальные сборные на международные старты. Почему? Дело в том, что мы уже провели большую дипломатическую, юридическую работу по восстановлению наших спортсменов. 10 федераций допускают и взрослых, и юниоров под флагом России. Еще более 20 федераций допускают юниоров под флагом России. Но базой для международных федераций всегда было решение МОК от 2023 года. И всегда они на него ссылались, когда не давали нашей национальной сборной в полном составе выступать. Теперь этого решения нет.
0: Политической была и реакция Украины. Страна последовательно выступает против участия российских спортсменов в международных соревнованиях. Украинские спортсмены высказываются куда откровеннее.
4: Это просто позор. Я такое решение понять не могу.
5: С нами по-прежнему в прямом эфире журналист Никита Белоголовцев. Ну вот, да, Юра, по сути, мы с вами обсудили возможные последствия, пожалуй, тоже. Действительно важно подчеркнуть, что решение МОК носит рекомендательный характер, но точно так же, как они носили все эти 4 года полномасштабной войны, 4 уже с лишним получается. На ваш взгляд, вот насколько влияют на такие решения персоналии чиновников? Мы отдельно подчеркнули, что сменился президент у Международного олимпийского комитета и новую главу в свое время с избранием одним из первых вообще поздравлял Владимир Путин. Дегтярев вот шел в ОКР тоже с явной такой программой именно по возвращению до Олимпийские игры и раз за разом это декларировал. Как вы думаете, насколько эти персонали повлияли на происходящее?
6: Я, знаете, не буду делать вид, что там, слежу прям совсем глубоко за каким-то закулисьем Олимпийского комитета. Здесь абсолютно очевидно, что в системе сдержек и противовесов, в котором в целом существуют крупные международные организации, в которых существует политика во многих странах, роль личности в истории, она, конечно, есть, но до определенного момента. Да? То есть точно так же, как возлагались большие надежды Кремлем на Трампа, которые там, в какой-то момент не оправдались, потому что, значит, старуха решила стать владычицей морской. Вот. Точно так же могло быть и с Международным олимпийским комитетом. Здесь я просто проговорю еще раз мысль. Я очень хорошо понимаю украинских спортсменов, я очень хорошо понимаю их негодование, я очень хорошо понимаю вопрос, и мне там, не кажется его пафос излишним, типа, как же так, идет же крупнейшая война на территории Европы после Второй мировой войны и доколе. Здесь просто важно понимать, что олимпийское движение в целом это суперполитизированная вещь, да, это Берлинская Олимпиада, да, это взаимные бойкоты Москвы и Лос-Анджелеса, и эта история вот, собственно, с вот таким вот гигантским шлейфом. И в этом смысле там, с отстранением российских спортсменов после Сочи, когда был допинг, когда, значит, были факты, были свидетели, было, в общем, очень просто, потому что это некоторые единые для всех правила игры. Еще раз, простите за самоповтор, невероятно сложно. И ну, вот с этим сталкиваешься просто буквально там, футбол смотришь в Европе вместе с кем-то. Как бы невероятно сложно объяснять людям, значит, почему одним нельзя и другим можно. И ты начинаешь и утопаешь в деталях,

0: и в целом настроение, там, я не знаю, мирового нейтрального болельщика, оно про то, что все это политика. И, конечно же, огромная катастрофа. И я ни в коем случае не хочу говорить недоработка, но объективный факт реальности заключается в том, что, к сожалению, чудовищная кровопролитная война, происходящая в основном на территории Украины, зрителям западным, американским, общемировым, все чаще проходит под тегом политика, это политические разборки, но это, в общем, там все из-за политики и так далее. И когда у тебя вот просто на риторическом уровне что-то становится политическим фактом, то, конечно, в общем, тут спортивные федерации такие: окей, мы же как бы действительно делаем вид, что спорт вне политики, спорт для всех, спорт объединяет, и вот такая логика дальше раскручивается.
1: Ну и такой полуполитический, полуспортивный вопрос. Но помнится, российские власти очень хотели, чтобы футбольные клубы, например, с оккупированных территорий тоже принимали участие в чемпионате России. В частности, была история про крымские команды, была история про Шахтер Донецк, который теперь новый Шахтер Донецк, там 2-0, который уже как бы оккупированный под при вот этой военной оккупационной администрации. Но если позиция МОК целиком строится на де-юре, вот мы вот такие к вам претензии принесли, вы их переиграли, ну что ж, у нас заканчиваются поводы. Может ли стать участие подобных команд в национальном чемпионате новым поводом для повторного разбирательства?
0: Смотрите, я думаю, что футбол, и в целом, тут как бы даже на самом деле глупо говорить «я думаю», это, в общем, некоторая общепризнанная реальность, футбол будет, скорее всего, одним из последних и вот прям вообще самым инерционным. С футболом будет сложнее всего договориться, да, не знаю, там, в том числе потому, что значительная часть, не знаю, европейских футбольных клубов с российскими там де-факто не ведет дел, да, она говорит, мы там, не знаю, не можем покупать футболистов из российских команд по каким-то нашим там внутренним законодательным или просто чисто процессуальным банковским ограничениям. УЕФА, я абсолютно уверен, будет упираться до последнего. И я думаю, что там в связи с какими-нибудь командами, значит, оккупированных территорий, там будет принцип, что эта команда будет называться «Спартак Донецк», юридически она будет базироваться где-нибудь в Ростове, играть она там и тренироваться, скорее всего, в Донецке, в общем, тоже не будет, и будет это какой-нибудь любительский дивизион и так далее. То есть тут, конечно, как бы пожертвуют ли футболом в Донецке и Луганске ради того, чтобы питерский «Зенит» когда-нибудь вернулся в Еврокубки, пожертвуют просто вообще ни секунды не сомневаясь. Я думаю, это будет долгий путь для российских команд, но в целом, сейчас безоценочно, безэмоционально, я думаю, что в целом для российского футбола, в общем, сейчас начался обратный отчет по возвращению там, в Еврокубки, в мировые турниры. Не скоро, скорее всего, там, не к сезону 27-28, но я думаю, что это произойдет, даже если война будет в там, неоконченном, замороженном каком угодно состоянии, да даже и горячем, еще бесконечно долго.
1: Ну, я соглашусь, что это вполне себе возможно, учитывая этот вот курс как бы развития событий и то, что действительно приоритет, пожалуй, к «Зениту» будет повыше, чем к другим командам с оккупированных территорий. Журналист Никита Белоголовцев был с нами в прямом эфире. Никита, вам большое спасибо за этот разговор. И раз уж мы перешли в эту политическую плоскость, к нам присоединяется политолог Иван Преображенский. Иван, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Ну вот прям очевидно, что сколько сил, сколько энергии вложили российские власти, отдельные чиновники, которые об этом персонально говорят, некоторые другие, в то, чтобы постараться вернуть российские клубы, российские команды, российских спортсменов на международную арену, убрать эти нейтральные флаги и так далее. Есть вот, как мы слышим, прогнозы о том, что, возможно, российские футбольные клубы вернутся на международную арену в какой-то момент. А как вы думаете, почему вообще вот настолько был этот важен вопрос для Кремля, в частности, что вот аж они пошли на вот это вот манипуляцию с тем, чтобы переписать оккупированные регионы, которые вписаны в Конституцию, из под крыла Российского олимпийского комитета. Зачем столько сил на все это тратится?
2: Ну, очевидно совершенно, что есть задание личное со стороны Владимира Путина, и Владимир Путин воспринимает все это как важную политическую историю, необходимую на самом деле для того, чтобы демонстрировать россиянам, что страна не находится в такой уж изоляции, в какой она находится. Стоит отметить и трансляцию чемпионата мира по футболу, которая на российских каналах, на канале Матч ТВ прекрасно себе идет. И отношение, кстати, к ней и к этому чемпионату абсолютно не политизированное по сравнению с тем, что было в предыдущие годы. Стоит отметить, что тихо постепенно заткнули тех, кто выступал категорически против тех спортсменов, которые под нейтральным флагом ездили на разнообразные соревнования. Таким образом, существовал действительно последние, как минимум, месяцы, а скорее там уже пару лет, четкий курс на возвращение России любой ценой, соответственно, в том числе, безусловно, и при помощи манипуляций конкретными фигурами, конкретными деятелями олимпийского международного движения, на которых Россия или оказывала давление, или, возможно, как это было в свое время с чемпионатом мира, позднее мы узнаем, кому и куда, и сколько, и что заносили.
1: О фигуре Дегтярева мне с вами хочется еще отдельно поговорить. Я вот уже упоминал его, на самом деле, недавние цитаты совершенно, где он открытым текстом говорил, что планирует Олимпийский комитет России. Но вот хочется вспомнить его карьеру. В период его, скажем так, московской деятельности в Госдуме он, по сути, выполнял функцию члена свиты Владимира Жириновского. Голосовал по указке, особо там, скажем так, не высовывался. Затем он улетел тушить пожар в Хабаровский край, где протестовали против ареста экс-губернатора Фругала. Мол, вот у вас был ТПРовец, вот вам держите нового, и на него все собак теперь свешиваете, и пусть он таким громотводом там у вас выступает. Ну, в общем, не то, чтобы это какая-то примечательная и блистательная карьера чиновника, а тут такие успехи, вот какие цели он декларировал, как бы то постепенно все-таки как-то и реализуется. Более того, как будто бы даже по плану все это идет, в отличие от некоторых целей и задач так называемой спецоперации. Вот вы можете себе представить именно его таким успешным? Или что за этим успехом таким стоит? Как так получилось вообще, что вот он теперь в таком положении оказался?
2: Я не думаю, что это личный его успех. Он оказался на хорошем месте в нужный подходящий момент и, так сказать, был сторгован для него так или иначе этот пост. Его компетенций вряд ли было достаточно для того, чтобы достичь именно таких решений в таких масштабах, которые в итоге сейчас, как мы видим, постепенно реализуются. Я думаю, что речь идет о том, что он стал очень неплохим координатором и, видимо, за последние годы он действительно научился как администратор, как координатор координировать российских лоббистов в области спорта. Вот этих вот зубров, которых сейчас как раз на кадрах в том числе видно, людей, которые сидят там с советских времен, имеют в реальности, сохраняют гигантские абсолютно связи. Так сказать, это были кровеносные сосуды, по которым надо было организовать движение документов и денег. И именно этим он, видимо, и занимался. Он тот человек, который должен отвечать за какие-то технические, административные решения, в том числе в отношении оккупированных территорий Украины, по там махинациям с тем, куда их записать, и по тому, как Россия взаимодействовала с какими-то отдельными небольшими странами, там, где их влияние могло оказаться решающе важным, вспоминала про какие-то свои возможности в рамках ООН, где сидит огромное количество граждан России или бывших граждан России в разнообразных потенциально лоббистски важных организациях. В общем, все это вместе в целом, нет, вот роль координатора, это да, это действительно он. А какого-то безумного влияния у него при этом не образовалось, не получилось, потому что не он сам добивался всего этого. Он только connecting people.
1: Буквально, да, неубиваемый такой кирпич от одной шведской компании электронной. Отдельно хочется, конечно, проговорить, что, ну, мы уже сегодня говорили о том, что решения Международного олимпийского комитета, они скорее носят рекомендательный характер, ну, если сугубо де юре это рассматривать. И в том числе по этой причине некоторые международные федерации спорта допускали российских спортсменов разных возрастов на разные чемпионаты. Там они пересекались в том числе с украинскими спортсменами и спортсменками. Это к разным скандалам приводило. Вот как вы думаете, учитывая нынешнее решение МОК, каким образом подобные взаимоотношения пойдут дальше? Будут ли это международные скандалы? В конце концов, история помнит войны из-за футбольных матчей, не совсем удачно сыгранных.
2: Ну, войн, очевидно, не будет, поскольку война идет и без этого. И здесь, к сожалению, никаких изменений в ближайшее время не предполагается и не ожидается. А что касается конфликтов, безусловно, будут конфликты и будут скандалы, причем не только с Украиной. Недавний пример по-моему, по стрельбе на небольшое расстояние соревнований, которые были, так сказать, отобраны у Латвии, перенесены в Испанию, по-моему, у Латвии или у Эстонии, сейчас я точно не вспомню. Но суть в том, что отдельные страны, безусловно, будут поддерживать позицию Украины и дальше. Безусловно, не готовы будут принимать граждан страны-агрессора под российским флагом и запускать российский гимн. Будут скандалы с флагом, будут скандалы с гимном. Нет. А российская пропаганда будет успешно на этом оттаптываться. Это, в общем, одна из нескольких целей, которые она в этом смысле преследует. Необходимо показывать, что мы не настолько изолированы, с одной стороны, а с другой стороны, показывать оппонентов России на международном уровне как таких неадекватных скандалистов.
1: Ну и учитывая эту всеобъемлющую поддержку многих стран, в том числе очень сильно спортивно развитых стран на международной арене, поддержку Украины, как вы думаете, почему именно сейчас Международный олимпийский комитет решил таки смягчить эту свою позицию в отношении России?
2: Россия проводила очень долгую работу именно с олимпийскими бюрократами. Произошли изменения, в том числе персональные, в последние пару лет. Олимпийский комитет достаточно серьезно изменился по сравнению с тем, что было в начале полномасштабной агрессии. И эта постепенная работа принесла свои плоды. Нет, вот и все. С этой точки зрения, неважно, какие страны и на что влияют, отдельные федерации, возможно, до сих пор будут пытаться игнорировать или саботировать.
1: Ну, мы даже можем предположить некоторые, которые из них, вот журналист Белоголовцев Никита нам как раз про них говорил. Иван, у нас, к сожалению, заканчивается время эфира, но большое спасибо вам за этот разговор. Уважаемые зрители, увидимся с вами завтра. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Первая часть интервью учителя и видеографа Павла Таланкина журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. «Господин Никто против Путина» американского режиссера Дэвида Боренштейна и школьного педагога из Челябинской области Павла Таланкина в 2026 году получил награду «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм». Картина рассказывает о военной пропаганде в российских учебных заведениях на примере школы номер один в Карабаше, где Таланкин работал учителем и в течение 2 лет снимал, как проходят разговоры о важном. Видео изначально не предназначалось для документальной картины. Его нужно было снимать для Министерства просвещения, которое требовало присылать отчеты о пропагандистских мероприятиях в стенах школы. Летом 2024 года Таланкин покинул Россию с отснятым в течение 2 лет материалом, после чего смонтировал работу совместно с американским режиссером Дэвидом Боренштейном. Премьера фильма состоялась 25 января 2025 года на американском фестивале независимого кино Sundance, где он получил специальный приз жюри. 22 февраля на 79-й церемонии вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA в Лондоне «Господин Никто против Путина» удостоился награды как лучший документальный фильм. 16 марта фильм получил «Оскар» Американской киноакадемии в категории «Лучшая документальная картина». Ведущий телеканала «Настоящее время» Алексей Александров встретился с Павлом Таланкиным в кинотеатре в Праге, где показывают его фильм, и поговорил о работе над документальной лентой, о жизни в Карабаше Челябинской области, об обстоятельствах отъезда из России, «Оскаре» в Авоське и давлении со стороны властей.
5: Ты вообще привык к мысли о том, что сейчас люди в Европе, и не только в Европе, могут прийти в кинотеатр, посмотреть Спасибо. Фильм твой, парни из Карабаша Челябинской области?
6: Нет, я к этой мысли не был готов и не привык к ней до сих пор. Не во всех городах Европы его показывают. У нас нет дистрибьюции в Будапеште. Это очень плохо, потому что у нас был кинофестиваль. Мы были на кинофестивале в Венгрии. И вместо 2 показов было 8 показов фильма. И люди подходили и говорили, у нас скоро выборы, и нам важно показать ваш фильм нашим родным и близким, чтобы они пришли и посмотрели, что это такое.
5: А понятно, почему там нет дистрибуции? Потому понятно, что власти...
6: Конечно. Ну, я так думаю, что да. У нас с Штатами была проблема с дистрибьюцией. Даже так. У нас фильм-то вышел 1 год назад, в январе. И после Санденса подошел один очень крупнейший игрок и сказал, что у вас замечательный фильм. И мне кажется, это оскаровский фильм. Я готов вас брать, я готов вас доводить до Оскара. Чем смогу, тем помогу. Будем везде показывать, будем делать туры с фильмом по Штатам. А потом выиграл Трамп, и он сказал, опа, а я не знаю, как на это реагировать. У вас фильм с таким названием. Я беру самоотвод. И он от нас отказался. А он крупнейший игрок. Ну, и мы же понимаем, то, что там все на финансах замешано. И если крупнейший игрок слетает, то за ним посыпались все остальные. И мы 1 год сидели без дистрибьюции. И в январе этого года, практически перед самым «Оскаром», мы нашли дистрибьютора.
5: Сейчас сколько кинотеатров показывают в Америке фильмы, сколько вообще в мире?
6: Я знаю то, что он есть на платформах Apple TV, Google TV, Amazon TV, Amazon Prime. Я в этом не особо-то разбираюсь. И я знаю то, что перед «Оскаром» 4 недели подряд мы лидировали на Apple TV, вот, и обгоняли фильм «Мелани Трамп».
5: Сколько перед «Оскаром» вы проехали стран, ты считал?
6: Слушай, не так и много на самом деле. Я не во многих странах был. Я только вот недавно начал кататься. И не так много побывал, но часто. Часто в Нью-Йорке, часто в Лос-Анджелесе, часто в Лондоне.
5: Как выглядит график режиссера, создателя фильма, который вот-вот получит «Оскар»? Ну, то есть, как это можно описать?
6: Это очень плотный график. Эх, у меня телефона-то нет с собой, я бы вам сейчас календарь показал. Да, ну, очень плотный график. Я настолько отлетал много, что, мне кажется, пилоты столько не летают, сколько я за последние полгода облетал. Причем достаточно долгие перелеты, трансатлантические, по 10 часов. Это сложно так. Вроде бы, ну, сиди, читай книжку, смотри кино какое-нибудь, что-нибудь жуй, но ничего не получается. Не читается, не смотрится, не слушается. Просто сидишь и не знаю, как сказать. Мне сложно даются перелеты. У меня еще зубы были сделаны неправильно. И, видимо, там оставался... Ну, GPT сказал так, что там оставался у тебя воздух. И им просто как шампанское открывается. Вот эти пломбы вылетают, ты сидишь и просто... Пфф. Когда давление меняется, у тебя летит пломба вместе с давлением. Смешно.
5: Прости за вопрос. Зубы сделаны в карабаше.
6: Именно. Мстят.
5: За неделю после «Оскара», буквально за одну неделю, во-первых, фильм запретили к распространению в России, и тебя в пятницу внесли в список иноагентов. Ты по поводу этого что чувствуешь?
6: Ну, то, что его запретили, окей. Но там все запрещают, и там все смотрят. Все, что запрещенное, там вызывает еще больше интереса. И на самом деле это прекрасная промоушен-компания. Лучше не придумаешь. Mm-hmm. Рекламные акции лучше не придумаешь. Там же еще было то, что они написали в ЮНЕСКО.
5: Они написали в «Оскаровский комитет», написал Фадеев, глава СПЧ.
6: Лучше рекламы не придумаешь. Ну, и это, с одной стороны, приятно, с другой стороны, неприятно. Приятно то, что все-таки... И вопрос, почему спустя год... То есть они настолько в меня не верили, что запретили его только после «Оскара». Такой уровень недоверия, неверия, что это может случиться. Зря они в меня не верили, конечно. Да. Я бы уже после «Бафта» его запретил. Что они тянули.
5: Ты принес «Оскар»?
6: Да.
5: Но в эти выходные ты его осветил в Париже, об этом написали. Объясни, зачем носить «Оскар» в православную церковь и освещать его?
6: Во-первых, потому что мне так захотелось, чтобы он был освещен. Я спросил у GPT, есть ли «Оскары», которые освещены. Он сказал, нет. Я потом спросил вообще, возможно ли это. GPT сказал, да. То есть никаких запретов на это нет, ни со стороны церкви, ни со стороны киноакадемии. Ты волен с ним делать все, что хочешь. И в фильме есть фраза, где Путин говорит, что войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя.
3: Войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя.
6: Это он коряво цитирует Бисмарка, который сказал, войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя и священники. Если на эту акцию смотреть как на перформанс, это прямое доказательство того, что он эту войну проиграет, потому что есть и учителя, которые против войны, есть и священники, которые против войны.
5: А как тоже это выглядело? То есть службу вел Уминский, правильно?
6: Да, да.
5: Он знал о том, что ты его принесешь?
6: Нет. Но закончилась служба, я к нему подошел, говорю, можно осветить? Говорит, а почему бы и нет? А у него там хор стоял, он крикнул, у нас есть что-нибудь для освещения «Оскара»? Такие, нет. Я вот «Оскар» в авоське ношу, кто поверит, то, что это настоящий «Оскар», потому что его так не носят. Возможно. Но если я ношу, значит, носит.
5: Ты, наверное, первый. Кстати, к нему выдают что-то, знаешь, типа...
6: Инструкцию, как протирать.
5: Так.
6: А как за ним
5: ты
6: ухаживать?
5: Не шутишь?
6: Нет, я не шучу. Как за ним ухаживать? Из чего он сделан? На каком он заводе распечатан?
5: Коробку?
6: Нет, коробку не выдают. Только Оскар и только инструкция. Но я забрал еще этот конверт.
5: Конверт?
6: Ну, который открывают во время церемонии. Я забрал на Бафте, а Дэвид забрал на Оскаре. Я говорю, нет, нет, нет, дружочек, это не для тебя. Выхватил у него из рук себе подмышку.
5: Ты был в Париже? А как ты его в аэропорту провозишь?
6: Ой, в аэропорту кладу в сумку среди вещей, там, в штаны заматываю какие-нибудь. И вот в Париже, когда вылетал оттуда, мы стояли с девчонками, со знакомыми. Я говорю, господи, я забыл из брюк размотать. Сейчас будет так неудобно, потому что они сканируют. Я говорю, смотри, сейчас моя сумка пойдет туда. А сумка полетела туда, и они ее там внимательно как-то рассматривали. Я не вижу, к сожалению, что там происходит в этот момент на экране. И он такой поворачивается ко мне, говорит, Оскар? Я говорю, Оскар. Why? Why not? Вот, и принесли сумку. Я раскрыл, из этих барюк выматываю, даю им, они хлопают, радуются, фотографируются, почему бы нет.
5: А он, прости, он, ну, то есть он выглядит как золотой.
6: Он покрыт золотом.
5: Он покрыт золотом.
6: Он позолоченный.
5: Потому что я к чему? По таможенным правилам ты не можешь вывозить золото так просто.
6: Серьезно?
5: Ну, и, соответственно, если он... Я к тому, что они не спрашивают, что золотой он, не золотой, эти вопросы не задают?
6: Опа, я про это тоже не знал. А зачем вот вы мне про это рассказали? Я так свободно его возил, а теперь мне придется думать об этом.
5: Не, ну если он позолоченный, то никаких проблем. Потому что если он из чистого золота...
6: Нет, он позолоченный. На этой бумажке написано 24 карата. Я не знаю, золото считается в каратах? Это самое золотое, что у меня есть. У меня нет больше золота никакого. Мне назвали название металла, которым он внутри сделан. Какой-то не бронза, а что-то посильнее бронзы. Я так не запомнил, говорю, бронза. Мой бронзовый просто позолочен.
5: Я какой вопрос я хотел задать, который у нас обсуждали в редакции. На самом Оскаре, когда ты говорил речь, ты говорил, что сейчас, в последние годы, вместо падающих звезд, во многих странах падают еще, ну, собственно, ракеты и дроны. Ну, я не знаю, знаешь ли ты, какая претензия возникла, например, вот у украинцев, которые твою речь видели, они говорят, а почему он не назвал буквально Украину? Почему он не сказал слово «Украина»? Что ты можешь на это ответить?
6: Во-первых, что бы я ни сказал, на каком бы я языке ни сказал, все бы подверглось сомнениям и вопросам. Потому что я вот это понял относительно недавно. Что бы я где-нибудь ни сделал, тут же появятся какие-то вопросы, какие-то сомнения со всех сторон. Абсолютно. И, отвечая на этот вопрос, все мои спичи, которые заготовлены заранее, это, например, на Санденсе было так, это было на Лизарке, это было на Оскаре, мне писали выпускники из Карабаша.
5: Ага.
6: Они написали текст, он был гигантский. Вот. И затем я его показал переводчице уже во время самой церемонии. Она сказала, у нас всего 10 секунд. У нас всего 10 секунд. Потому что в каждой ветке есть определенное количество времени. Допустим, лучший режиссер там может бесконечно долго говорить. А документальное кино 45 секунд, по-моему, что ли, 40 ли. И это время поделилось на меня и на Дэвида пополам.
5: Угу.
6: То, что мое время говорить, оно делится еще напополам, потому что я с переводчиком. Вот, и у меня оставалось 10 секунд. И я на всю дорогу, пока мы сидели, мы сжимали текст, и она сидела, переживала очень сильно, как это переведется, как это... Она сильнее меня переживала, на самом деле, за все это. Вот, и мы его сжали так, чтобы суть осталась, то, что они сказали.
5: Просто показалось, что это, знаешь, эта история не только про... Мне так показалось из твоей речи, что как будто ты говорил в этот момент не только про Украину, но еще и, ну, не знаю, про Иран, про Израиль, про другие страны, где идут войны.
6: Да.
5: Так было?
6: Но, видимо, они так посчитали важным сказать.
4: Слушайте передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Школьный учитель и видеограф Павел Таланкин отвечает на вопросы Алексея Александрова.
5: Я много смотрел отзывов в Фейсбуке о том, что пишут про фильм. Знаешь, какой главный вопрос у журналистов, вот у журналистского сообщества по поводу фильма?
6: Какой?
5: Почему он вывозил жесткие диски? Есть облака.
6: А кто-то спрашивал, кто это писал? Какие журналисты?
5: Это буквально вопрос, который мы обсуждали за завтраком с коллегами. Все посмотрели фильм и говорят, а зачем его возить, если есть облака?
6: А ваши журналисты давно были в России?
5: Кто-то из них вообще не был никогда?
6: Не был никогда. Так вот, передайте своим журналистам то, что были введены санкции, и платежи не проходят. Угу. И оплатить Google облако из России просто невозможно. Конечно, я мог бы воспользоваться Mail.ru или Яндекс.Диском, но почему-то не хотелось. Да и скорость интернета. Мало того, что скорость интернета, так еще и то, что это все запрещено оплатить. Ты не можешь это оплатить. Но как по-другому-то? Ну, надо вывозить.
5: Смотри, еще один вопрос, который тоже возник у нас. В том моменте, когда ты рассказываешь про Берию в фильме, ты говоришь, что это отец ГУЛАГа и все такое. Вы показываете вот такой кадр. Ну, во-первых, тут ГУЛАГ на английском написано.
6: Ага.
5: И
6: из фильма из какого?
5: Коллеги заметили, что это кадр из Muppet Show.
6: Да серьезно? А я не знал. Я же не сидел на монтаже.
5: Как это произошло?
6: Я не знаю. Слушайте, надо Дэвиду сказать об этом. Он, наверное, сам об этом сидит. Ничего не знает. Ух ты! Здорово! Ну, здорово. А есть фотографии ГУЛАГа такие?
5: Мне кажется, что фотография, на которой будет написано по-английски ГУЛАГ, это, нет, в принципе, невозможно.
6: Ну да, да, а я же не знал. Ну я вижу, я на это внимания никого не обращаю. Мне достаточно вот этого всего, мне достаточно, что люди идут, что какие-то заборы, я на надпись внимания не обращал. Слушайте, какое интересное замечание. Откуда, с какого это шоу?
5: Из Muppet Show.
6: Я, серьезно, я не знал про это.
5: Ну, то есть это, не знаю, ошибка или как ты сейчас этот сам трактуешь?
6: Я не знаю. Надо у Дэвида спросить, специально он это сделал или пошутил он так, или... Интересно. Да, давай позвоним Дэвиду, спросим. Это было про ГУЛАГ, слушай, правда, интересно.
5: Ты удивительно, что ты не знал про это.
6: Я не знал про это, правда. Я даже внимания не обращал на этот кадр. Я на эти кадры как-то так... Мне главное, чтобы все хорошо выглядели в кадре. Я был там прям такой цензор всего этого вообще. Видимо, я вот на этих моментах я выключался отдохнуть, потому что был кадр, где ребята там сидели, говорили что-нибудь, и какой-нибудь там тупрыщ выдает. Я говорю, удалить. Этого не надо. Интересная история была с этими туалетами, конечно.
5: Так.
6: В кадр... Это на самом деле звуковая дорожка одна, видеоряд другой. И они сделали так, что я как будто бы захожу в туалет поговорить по телефону. И вот и я это вижу и говорю, ребята, ну не про это же, ну стыдно, стыдно. Давайте убирайте. Это была пятница. Монтаж делали в Дании. Дания – такое государство, где ты не можешь остаться на работе после окончания твоего рабочего времени. Нельзя тебе. Угу. И монтажеры остались и удаляли все эти кадры. Меняли там местами. Я же, в свою очередь, пошел домой. И вот суббота, воскресенье, я хожу, думаю, почему бы и нет. Прихожу в понедельник, они мне пока смотрят. Мы исправили ошибку, которую ты сказал, мы послушали твою рекомендацию. Я говорю, нет, ребят, верните все обратно. Пускай будет туалет. Страна научилась делать ракеты, но не может никак сделать школьникам туалеты. Перегородки хотя бы.
5: Ты знаешь, к какому еще кадру есть вопросы? Собственно, ты в фильме сидишь и показываешь свой кабинет, где висит бело-сине-белый флаг. Угу. Флаг антивоенных россиян, флаг без красного цвета. Не все поверили, что он у тебя там реально висел, потому что это уже была экстремистская символика в России признана или нет тогда?
6: Нет.
5: То есть висел?
6: Висел.
5: Руководство школы или кто-то, они знали, что это и что это значит?
6: Нет. Для них это белые полоски, синяя линия. Они не знают, что это такое. Мне кажется, мэр знал, что это такое. Случилось однажды такое, что мэр зашел в мой кабинет и увидел это. И он вот так, оп, быстренько переключился. Там полным-полно всего понавешано. Ты же не будешь внимания обращать конкретно что-то.
5: После фильма что в школе происходит?
6: После фильма приехали ФСБшники и сказали, что фильма не было и нет. Человека не было и нет. Никак не комментировать фильм. А в этом году они его официально запретили через суд. Что же, я не знаю, Челябинский суд. Может, премию-то судья так захотела. Она вообще с кем-то советовалась, не советовалась. Как вы думаете? Это сверху было указание, либо она сама приняла такое решение с этим, с прокурором. А давай-ка запретим. Может, тебе премию дадут. Но я думаю, то, что это все-таки сверху спустили, потому что не понимаю, как это работает. Я просто не знаю. Я вообще не понимаю, чем они там думают. Я иногда просто диву даешься от их действий. 74.ru написала о том, что в январе этого года написали пост о том, что мою мать со стыдом, с позором уволили из школы. Mm-hmm. Она мне звонит и говорит, я как раз в школе узнала, на работе, что я на этой работе больше не работаю. Она продолжает работать, работает до сих пор. То есть они об этом написали, что зачем им это надо было, я не понимаю. То есть Карабаш, 10 тысяч человек теперь не верят 74.ru. То есть они и раньше-то, может быть, тут не верили. Mm. А теперь есть основания этому не верить, потому что написано, что она там не работает, а она ходит на работу. И я маме своей могу бесконечно долго говорить о том, что не читай российскую прессу, там одно вранье. И вот оно, подтверждение. Зачем они это сделали? Или эти тоже зачем так сделали? Я не понимаю. Может быть, это журналистка антивоенных взглядов и на самом деле ненавидит Путина и специально так написала, чтобы зрителям донести. Не читайте нас, мы все врем. То есть жители Карабаша знают, что 74.ru врет.
5: У мам все хорошо.
6: Да.
5: Это главное. Я хотел тебя спросить про вообще детство в Карабаше. Как это детство выглядит? Что ты там делал? Как ты проводил там, не знаю, лето? Что ты там делал зимой? Какие температуры там зимой?
6: Разные температуры. И зимой, и летом разные температуры. Летом может быть плюс 35, зимой минус 40-45. Особенно крещенские морозы, вот эти вот, прям трещат. Он же среди гор находится. И внутри город, пятиэтажки, частные домики. Бывали такие морозы, что люди топят печку, и дым не может подняться от печной трубы. И вот так вот облаком над всем Карабашом. И ты выходишь на балкон, и прям чувствуешь, как кто-то там, в другом районе города, топит печь, потому что пахнет дровами, пахнет. Вот. Но и с заводом такая же штука. Завод дымит, и газ не может улететь. И он точно так же еще одним облачком сверху. Вот этот вот газ от теплоильного комбината.
5: То есть это буквально в воздухе висит все, что осталось, да, от производства меди.
6: Да. Но сейчас это предупреждают горожан. А раньше никто никого не предупреждал. А сейчас предупреждают, пишут неблагоприятные метеорологические условия. Значит, мы все понимаем, если неблагоприятные условия, то газ будет. Ты идешь иногда и просто закрываешь нос, чтобы это все не вдыхать. Сколько там люди натерпелись всего этого безобразия, конечно, с экологической обстановкой, с платежами по коммунальной. Карабаш остается, лидирует в списках самых дорогих мест в Челябинской области, где люди платят за отопление. В самые холодные месяца приходит по 7, по 5 тысяч за отопление. Представляете? Зарплата 20. Это очень-очень большая сумма. Очень большая сумма. Тем более сейчас все увеличивается, нет никаких послаблений. И там была крупнейшая авария за последние несколько лет, недавно совершенно. В тот момент, когда мы узнали, что мы номинированы, и там была крупнейшая авария, люди сидели без отопления, без газа, без горячей воды несколько дней. А что это такое, когда у тебя на улице минус 40, и ты сидишь без отопления? Это значит, вода в стояке может замерзнуть, а потом, когда дадут отопление, это все резко лопнет. При этом, при всем, новость, может быть, была 2 года назад или 1,5 года назад начальник этой теплосети, как-то его там вычислили, что он майнит.
5: Mm.
6: Занимается
5: крипто.
6: Крипто майнит. На отопительной ферме он занимается вот этим. То есть за счет налогоплательщиков он там майнит денежки себе, биткоины зарабатывает. Почитайте. Это очень удивительно.
5: Ты сказал про зарплату 20, я знаешь, что подумал? А вот этот история, которая у тебя в фильме, Абдульманов, у него тоже зарплата 20?
6: Я не знаю, он передо мной квиточком не трес.
5: Ну, я не знаю, какая примерно? Ты же понимаешь, сколько в школе зарабатывают люди? Сколько у тебя там зарплата?
6: После того, как ввели разговоры о важном, Путин подписал закон, что добавить еще по 5000 рублей тем, кто это говорит. Вот. А это делают в основном классные руководители. То есть у них было 5000 за классное руководство и плюс еще 5000 за то, что они ведут разговор о важном. Но заработный фонд школы никто не увеличил. И поэтому директор забирал его у одних и отдавал другим, потому что обязан это делать. И в конце моя зарплата скатилась до аванса в 5000 рублей, по-моему, что ли. И зарплата в 16000 рублей.
5: То есть, ну, буквально, ты был в категории, у которых директор забирал деньги.
6: Да.
5: А те, кто проводил разговоры о важном, получали
6: им
5: больше.
6: Да, им добавили. Потому что фонд заработный никто не увеличил. Путин сказал, дайте им еще по 5000 рублей. Но не сказал, откуда. Да. Это нам еще повезло, потому что у нас школа большая. Школы финансируются по количеству обучающихся. А те школы, которых по 200 обучающихся, по 400 обучающих. Там же вообще катастрофа. Абсолютно катастрофа.
4: Российский учитель и видеограф Павел Таланкин, получивший премию «Оскар» за фильм «Господин Никто против Путина», рассказывал журналисту настоящего времени Алексею Александрову о съемках жизни в Чехии, где он поселился после эмиграции, и надеждах на возвращение в Россию. Большая часть постпродакшена фильма проходила в Праге. В записях музыки принял участие детский хор чешского радио, исполнивший школьные песни советских времен на русском языке. Из-за санкций авторы фильма не могли получить лицензию на оригиналы российских записей. Чешский продюсер ленты «Господин Никто против Путина» Алжбета Караскова в интервью «Радио Свобода» также поделилась своими мыслями после получения премии «Оскар».
7: Это очень необычное чувство, коктейль эмоций, в которых преобладает фантастическая радость. Я думаю, что мы еще в полной мере не осознаем, что произошло. Одновременно хочу сказать, что с самого начала мы не снимали этот фильм в надежде получить «Оскар». Эта награда – красивая вишенка на торте. Фильм возник благодаря в первую очередь решению Павла Таланкина. Он был готов рисковать всем, в том числе и своей жизнью, чтобы показать, какие чудовищные вещи происходят в России. Именно это, мне кажется, остается самым важным в свете происходящего. Награды, сначала «Бафта», теперь «Оскар», для нас важны в первую очередь потому, что фильм увидят новые зрители по всему миру, а его тема сегодня крайне важна и не оставляет людей равнодушными. Это очень хорошо.
4: Вы с Павлом Таланкиным связывались еще в процессе съемок. Команда помогала ему выбирать те кадры, которые для фильма важны. Не могли бы вы рассказать об этой части вашей работы?
8: Нас условила датская продюсерка Хеле Фабер.
7: К нам обратилась продюсер из Дании Хеле Фабер, которая работала над фильмом еще до нас. Она понимала, что если эта лента когда-нибудь и увидит свет, то самым важным будет заранее найти решение, как перевести Павла Таланкина из России в безопасное место. Хеле не понимала, что делать, и обратилась к нам, потому что мы были с ней знакомы, участвовали вместе в мастер-классах. Таким образом, наше участие в фильме поначалу было связано с тем, что нереально отважному человеку была нужна наша помощь. Мы понимали, что если и можем что-то сделать, так это помочь Паше уехать из России. Фильм в тот момент тоже был важен, но мы тогда совершенно не знали, чем все закончится. Лента создавалась еще в то время, когда Паша находился в России. Он посылал материал самыми разными способами режиссеру Дэвиду Боренштейну. И очень долго фильм снимали вот так удаленно, общаясь по шифрованным каналам. Дэвид в Дании просматривал материал и рассказывал Паше, как снимать, а Паша снимал все, что мог. Даже в процессе монтажа, когда Дэвид уже собирал фильм, Паша продолжал снимать. Это были многие месяцы работы.
4: Продюсер фильма «Господин Никто против Путина» Алжбета Караскова рассказывала о работе над документальной лентой, получившей премию «Оскар». следующем выпуске цикла «Настоящее время» на Радио Свобода вы услышите вторую часть интервью с Павлом Таланкиным. Послушать другие выпуски передачи можно на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Говорит «Радио «Свобода»» у микрофона Иван Толстой. Поверх барьеров. Во второй половине часа беседа «Выживет ли российская журналистика?». Начнем с другой темы. Общественный стресс в России. Остались ли какие-то векторы развития? Чем отличались военные настроения 1941 года от сегодняшних? Раскроется ли нашему Отечеству весь ужас творимой им трагедии? С этими вопросами я обратился к эссеисту и коллекционеру Андрею Васильеву, но впервые не в амплуа этих его творческих интересов и хобби, а из-за первой специальности. Андрей Александрович по профессии врач-психиатр.
3: Мне представляется, что если мы берем такую коллективную личность российскую, то она представляет собой нечто вроде «Титаника», который вот до получения пробоины в корпусе от столкновения с айсбергом, на котором шла такая веселая, достаточно, скажем так, беззаботная жизнь на всех палубах. В первом классе веселились, танцевали, покупали красивые вещи, пили шампанское, Дон Периньон, вино. Во втором классе холили себя каким-то иным способом. И так вплоть до самого, наверное, низа, до трюма. И сейчас, если мы посмотрим назад, вот всего лишь, это же было всего, вот оглянуться, знаете, верните 24 февраля и 23. Никто даже представить себе не мог, что удар будет такой силы. Хотя все предупреждали. Все говорили, что вот-вот он произойдет, но никто даже не мог себе вообразить, какая ядерная бомба взорвется и какие переживания, чувства, интерпретации во всех слоях общества это вызовет. Мне кажется, что это во многом говорит о нашем обществе, что оно было, скажем так, загораживало себя от тех проблем, которые были вот на первом плане. Старалась на них не смотреть. Знаете, как этот фильм «Не смотри наверх». Вот оно, все наше общество в основном, за немногим исключением. Причем исключение самого разного толка, и по-разному к нему можно относиться. Оно просто старалось не смотреть наверх, оно старалось не смотреть на этот айсберг. И, в общем-то, получило то, что и могла получить. Оно получило острый стресс. Острый удар, буквально шоковый. Знаете, если бы оно спускалось по ступенькам вниз, то, наверное, удар бы этот был, наверное, не такой тяжелый. Хотя оно, его и спускали по ступенькам. Давайте все-таки будем откровенны сами с собой. Очень многое из, ну, скажем так, демократических завоеваний, там, 20-летней давности и прочее, общество легко с этим рассталось, легко отдало им. За что? Сейчас даже трудно понять, за что. И это не тоска по городовому, потому что уже вот сейчас мы городового имеем, что называется, выше крыши во всех смыслах. И каждый день получаем новые указы, какие-то законы, которые нуждаются в толковании. И вы можете или быть оштрафованы, а может попасть в тюрьму на 15 лет. И все это зависит, скорее всего, не от реальности, а от воли каких-то людей, которые будут распоряжаться вашей судьбой. Лишились денег, лишились возможности передвигаться по миру. И вот что действительно достойно анализа и как-то рассмотрения, это то состояние, в которое впало наше вот довольно такое безбашенное, веселое общество, которое собиралось жить дальше так же, не имея при этом никакой, в общем, программы и цели. Даже в советское время, ну, формально был какой-то вектор развития. Потом был, скажем, вектор противоположный советскому, направленный на демократизацию, на вообще слияние со всем миром. А вот последние годы, как выяснилось, вот как мы можем рассмотреть сейчас уже в массу деталей, которые нам были не совсем понятны, скажем, 2-3 года назад, 5 лет назад, все эти указы, какие-то перестановки, скажем так, выравнивание всех под общий ранжир. Вот мы получили то, что мы получили.
4: Но погодите, а разве не было таких скрепляющих основ и цементирующего такого влияния в обществе? Все-таки в той или иной степени, мне кажется, идеология стала присутствовать в последние годы. Ну, не знаю, святая война. Вот наше прошлое, то, что нас объединяло, кстати, и с Украиной ведь объединяло. У нас была общая война, этот общий знаменатель... По-моему, невероятные был силы. Тут не было противоречий. Или, во всяком случае, если они были, то у тех, кто вообще любит полемизировать и всегда не согласен со своим соседом. Ведь это же было, и на этом, кажется, стояла не только идеология власти. Это была не насаждаемая идеология. Она находила, по-моему, искренний или вполне искренний отклик и в народе. Народ тоже считал, что самое святое, лучшее – это война. Ведь это же было, это разве не было заменой предыдущей идеологии?
3: Ну, вы знаете, в этом есть своего рода парадокс, потому что для нас как бы основой, вот этой основной скрепой идеологии оказывается событие, которое от нас не зависело, потому что на СССР напал коварный и очень опасный враг. И получается так, что мы отождествляем себя с событием, которого мы не планировали, которого мы не организовывали. И в этом есть своего рода такая аспонтанность. Потому что человеческое общество, в общем-то, развивается, основываясь на каких-то позитивных факторах, а не только отталкивание от коварного врага. И если немножко все же отойти от этого такого государственного пафоса, который придается и празднику этому, и событиям, связанным с ним, то мы видим, что там масса человеческих судеб, трагических судеб. И каждая страна, каждый народ по-своему как-то смотрит на это. А порой противоречивые какие-то фигуры, возникающие, знаете, из исторического сумрака. И это совершенно не совпадает с нашим каким-то вот таким... Ну, я не могу сказать, что это ура-патриотизм, потому что это действительно принимается в обществе. Но просто события, так, война и победа, и послевоенный период, и довоенный период, они лишаются вот такого персонального, личного измерения. Они приобретают исключительно какой-то такой пафосный пропагандистский характер. Там не остается места человеку. Ну вот разве что это акция «Бессмертный полк», да, которая тоже постепенно, вот как это ни странно и как-то не печально, иногда превращается в какое-то такое показное мероприятие.
4: И связанное со смертью, с гибелью, это по существу такое фёдоровское воскрешение отцов и братьев ушедших. И вообще комплекс России-страдалицы, России-жертвы, ведь это же какое-то сладкое для российского общества ощущение. Ощущать себя страдалицей и общество страдающее. Что психиатр скажет вот, так сказать, об этой обуянности, о необходимости этого страдания обществу?
3: Знаете, тут можно уехать куда-то, редуцироваться в какие-то сексуальные и прочие дебри и вспомнить о том, что эрос связан с танатосом, и вообще страдание неотделимо от каких-то высоких чувств. Знаете, как в песне «Песня» написано: «Сильна, как смерть, любовь». Вот. Да, к сожалению, вот смерть не как личное событие. Знаете, каждый умирает в одиночку. Помните, был такой роман, по-моему, я не помню, Ганса Фалвады. Да. Смерть здесь возводится в какой-то такой государственный элемент государственной политики. Мне, знаете, мне ужасно трудно ходить по этим тропинкам, потому что все время боишься задеть памятники, знаете, как на кладбище, вот тонкие-тонкие тропки, и боишься сказать какую-то вещь, может быть, обидно для какого-то человека, может быть, кощунственным, не знаю. Но мне кажется, что когда по улице идет ребенок, одетый в военную форму, и у него, значит, написано там на флажке или что-то такое, можем повторить, то это что означает? Означает, что нам по-прежнему противостоит немецкий фашизм? Или кто? Мировая закулиса? И дальше выстраивается целый ряд такой вот макабрический, значит, страшилок, которые сопровождали наше существование на протяжении, ну, наверное, последних 100 лет, да? То есть мы опять не живем своей жизнью, мы не спонтанные, а мы все время зависим от каких-то угроз, мнимых или подлинных, уже и не разобрать. Потому что когда человек говорит с трибуны «Запад и Восток», он уходит от персональных каких-то измерений, он приходит в сферу такой вот почти оккультной геополитики, которая вообще-то нам, русским, не была близка. Она возникла только после Октябрьской революции в виде евразийцев, и потом они, в общем, столкнулись, так сказать, с немецкими геополитиками и с английскими. И в этих конструкциях вообще отсутствует человеческое измерение. В них присутствует планета, значит, там континенты, какие-то мифические существа. Де-факто это, в общем-то, оккультная идеология. Вот если мы к этому пришли, если мы пришли к тому, что мы противостоим не злу, а мы противостоим Западу, и Запад как-то отождествляется нами со злом, а Восток, значит, очевидно, с добром.
4: Погодите, но разве не у славянофилов и западников был этот спор? Разве не Николай Яковлевич Данилевский с этого начинал за много десятилетий, ну, за несколько десятилетий до Шпенглера?
3: Ну, во-первых, все-таки давайте скажем, что вот ни Хомяков, ни Аксаковы, ни Киреевский этими категориями не мыслили. И для них Запад был страной святых чудес. А что касается Данилевского, да, но это, в общем, уже, скажем так, почти не христианское или уже совсем не христианское мировоззрение, которое, еще раз говорю, сводит человека как подобие Божие, ну вот к какому-то земноводному.

0: Учитывается, что война лишилась персонального присутствия человека, что война как бы лишилась горя, ужаса персонального. Война лишилась смерти, так сказать.
1: Ну, вы знаете, это давно сформулировано было как война remote control, так сказать, когда человек с пультом, вроде пульта от телевизора, значит, что-то такое делает на экране, а где-то за сотни или за тысячи километров происходят взрывы и убийства. Вот тут особенность нынешнего момента заключается в том, что ведь это Киев, Одесса, Днепр, Чернигов. Тяжело, тяжело произносить это, потому что это смерть уже, которая находится у нас при дверях. И я не хочу вдаваться в детали, кто куда, кто зачем. Вот мы имеем эти игры, сможем повторить эти шапкозакидательские настроения, эти «не смешите мои Искандеры» и прочее. Вливается ужаснейшее событие.
2: На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» беседа об общественном стрессе в России. Мой собеседник – врач-психиатр Андрей Васильев.
0: Раскроется ли русскому обществу, российскому обществу, раскроется ли весь ужас трагедии? Можно ли думать сейчас, в минуту трагедии, можно ли думать о грядущем покаянии? Насколько общество, которое устроено так, свойственно прийти к покаянию?
1: Я не думаю, что мы сейчас должны ставить вопрос о покаянии. Мы можем точно сказать, что общество переживает шок, что оно чрезвычайно и остро травмировано. И оно защищается с помощью механизмов, которые очень хорошо описаны людьми, которые изучали такого рода защитные механизмы на примере узников концлагерей, на примере людей, попавших в тюрьмы, в какие-то трагические обстоятельства, на примере узников Холокоста. И то, что я вижу конкретно, я вижу вот эти механизмы защиты, ну, например, такое явление, как деперсонализация, которое, в общем, довольно редкий и очень такой человеческий симптомокомплекс. Оно заключается в том, что человеческая личность как бы отчуждается сама от себя. Она лишается вот этого тонкого эмоционального покрова и множества связей. Понимаю, что я впадаю в механицизм такой, потому что, но личность – это конструкт. И каждая часть этой динамической, постоянно вращающейся, уменьшающейся и возвышающейся конструкции имеет эмоциональный какой-то компонент. И вот я с кем не говорю, люди говорят, что ну вот как-то, как будто вот что-то внутри сковано камнем, что нет возможности как-то собрать свои мысли, потому что такое количество проблем вдруг возникло, что их невозможно скрутить в одну проблему, которую надо решать. Это и ужасные гуманитарные известия, которые приходят бесконечно со всех сторон. Это и крах всего образа нашей жизни, который характеризовал нас на протяжении уже многих десятилетий. Мы все-таки изменялись, мы как бы росли, мы становились все более европейцами, да, и вдруг как будто нас как каким-то лассо, какой-то загон, оказалось, что мы пришли в загон. И знаете, как вот как мне рассказывали, на бойнях, которые принадлежат то ли Макдоналдсу, то ли что-то еще, где постоянно забивают огромное количество скота, это такой коридор с сужающимися стенами. И из него нет выхода. И эта бедная животина, бедная коровушка, она идет вперед и не двинуться ни вперед, ни назад. У нее только одно движение вперед, и ее уже начинают разделывать, пока она еще жива. Вот у меня такой образ возникает все время в сознании. Но это вот только один способ защиты, и он как бы наиболее человеческий такой. А есть еще другой. Есть способ идентификации

0: с агрессором, идентификации с источником насилия. И он тоже очень русский, он тоже очень нам присущ, потому что все-таки вся русская история, да, это сначала, как мы чуть-чуть говорили, было панихида, а потом одно уголовное дело. А потом это уголовное дело расширилось уже до полного беззакония. И как-то нам казалось, что мы вышли из этой ситуации. Как-то нам казалось, что мы уже как-то вдруг выскочили на свет Божий. И вместо того, чтобы закрепить то, что нам, в общем, свалилось с неба, как-то обезопасить себя, создать какие-то защитные механизмы, вот мы теперь оказались опять в такой ситуации. И вот эта идентификация с агрессором и порождает людей, которые, ну, с упоением говорят о том, что вот можно повторить, и можно кому-нибудь еще вмазать и прочее. Но, вы знаете, это может быть и очень хорошие люди.
1: Скажите, а письма протеста – это форма солидаризирования с чем? Это и есть протест?
0: Ну, я думаю, что это форма реализации личной ответственности. Потому что, вы знаете, очень многие люди ведь испытывают не только такую фрустрацию, но и стыд. Потому что им стыдно за события, в которых они, хотя и не принимают прямого участия, но имеют к ним непосредственное отношение. Эта тема уж разработана и Ханной Арендт, и масса людей в мире, которые занимались этим и подробнейшим образом изучали. И вот это вот микс деперсонализации, депрессии, стыда, потом такой феномен ощущения конца пути. Вот этот вот утюг, треугольник, где коровушка идет, там в конце пути ничего нет.
1: Сейчас очень много разговоров о том, что вместе с водой выплеснут народы, которые смотрят со стороны на происходящее, выплеснут и ребенка. И очень многим людям просто не по себе от того, что будет с русской культурой, с отношением к русскому человеку, государству, к русскому языку. Многие люди боятся за судьбу культуры. Другими словами, Пушкина и Льва Толстого жалко?
0: Я не думаю, что Пушкину Льву Толстому что-нибудь уж так всерьез угрожает. Я говорил со многими людьми, не с российскими гражданами. Все они, в общем, все прекрасно понимают. Единственное, что я вот еще раз хочу сказать, что люди, которые, ну, скажем так, противостоят друг другу, они все несчастные. Они всех, возможно, хорошие, ну, за исключением каких-то маргиналов, которые есть везде. И их бы надо всех пожалеть, и всем бы оказать психотерапевтическую или какую-то психологическую помощь. Потому что вы же понимаете, что какой-то не очень разумный человек на Западе, который будет все сваливать на особенности российского, скажем так, существования, и вспоминать цитату из Карла Маркса, который говорил, что Россия воспитывалась, я уже не помню, наизусть там, да, 200 лет монгольского рабства и достигла в этом высочайшего искусства, в этом рабстве, и управляет ей раб, который, ну, мы все знаем эти цитаты. Конечно, в этом есть свой резон. У России были в основном такие уже ставшие мифологическими опыты демократии в виде там Новгородского речи и прочее. Чего, кстати, нельзя сказать об Украине, потому что на Украине все-таки вот эта традиция, скажем так, политической нации, она имеет значительно более длительную историю, и она лучше укреплена. Все-таки совсем это действительно оказывается другое государство. Хотя там живут русские люди, да, и говорят по-русски, и думают по-русски, только немножко не так. Понимаете, это же все было ясно и Герцену, и Бакунину. Это все в XIX веке, вот это вот движение объединенное славянское, оно все артикулировало все эти темы и проблемы. А сейчас мы слышим лозунги, которые не с Герценом Александром Ивановичем перекликаются, а совсем другими людьми, которых не хотелось бы поминать в суе.
2: Общественный стресс в России. На мои вопросы отвечал петербургский врач-психиатр Андрей Васильев. Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Профессия журналиста в последние годы признана во всем мире одной из самых опасных. Особым образом это касается России. Что происходит сегодня в журналистском сообществе? Мы видели в последние дни гражданские поступки, пусть и немногочисленные, но все же непривычные для России. И пусть нам неизвестна глубинная подоплека журналистских самоувольнений, доля прагматизма в этих поступках. И все же сам факт выступления против общего течения на фоне властных угроз заслуживает внимания. Журналистское сообщество сегодня. Тема моей беседы с известной правозащитницей, преподавателем и медиа-экспертом, петербурженкой Анной Аркадьевной Шароградской.
3: Ну, во-первых, вы вопрос сформулировали таким образом, что мне даже и ответить на него весьма сложно. Потому что уже давно ходит такое определение, что у нас журналистики нет, а журналисты еще встречаются. То есть журналисты есть. Но это было, в общем-то, справедливо уже несколько лет, может быть, даже десятилетия. А сейчас это тоже так, только реже встречаются и журналисты. А о сообществе я вообще говорить не могу, потому что сообщества как такового нет, хотя существуют какие-то союзы и даже профсоюз журналистов. Но если говорить, скажем, о союзе журналистов в Петербурге и области, и о союзе журналистов в России, и о союзе журналистов Москвы, то это где-то союзы, которые находятся в конфронтации, а где-то, ну, просто стараются игнорировать друг друга. Поэтому сообщество, как вы понимаете, особенно сейчас, когда последние достойные журналисты уезжают и где-то стараются пристроиться для того, чтобы все-таки голос не пропал, тут уже речь идет об индивидуальных личностях или очень редких каких-то медийных структурах, которые пока еще живы.
1: В последние годы журналистику все называли одной из самых опасных профессий. Сейчас многие журналисты, как вот вы только что тоже об этом сказали, покинули страну. Конечно, ландшафт как-то меняется, и тем не менее, чем актуальная и сегодняшняя журналистика может заниматься? Какова судьба профессиональная этих людей?
3: Ну вот давайте я как причастная к журналистике, но не журналистка, а медиаэксперт, как называют меня иногда, или еще как-то в этом роде, я привыкла говорить, иллюстрируя ситуациями, или это уже вошло в русский язык, кейсами. Возникает профсоюз журналистов. Я узнаю о том, что такие попытки были и раньше, я знала, но профсоюз у нас никогда толком не себя не зарекомендовал так, чтобы в него стремились. Журналистам было любопытно, что это за организация, тем более, что она, ну, относительно новая. Я договорилась с руководителями организации, учредителями организации, попросила встретиться с журналистами и ответить на их вопросы. И сказала, что все это мы будем записывать, и те, кто не сможет, не успеет или, может быть, пропустит по незнанию это мероприятие, смогут выйти потом в интернет и посмотреть запись. Они со всем этим согласились. И я сказала тоже, поскольку таких главных в Союзе было 3 человека, а сколько всего мы так и не добились и так и не узнали, я сказала, что вы, пожалуйста, выступайте друг за другом, потом будут вам задавать вопросы, но поделите, о чем вы будете говорить, чтобы вы дополняли друг друга, но не повторяли одно и то же. И вот сначала я слышу, буквально не в первой, но, может быть, во второй фразе, что такое журналист, они определить не могут. То есть вот на данный момент в профсоюзе журналистов нет четкого представления, кого можно назвать журналистом. Но это меня несколько смутило, пошли дальше. Дальше они говорили о необходимости защищать журналистов, которые могут быть в конфликте со своими работодателями, или, может быть, там их не устраивает редакционная политика и так далее. И они готовы эти конфликты разрешать или представлять в суде. И хотя у них они говорят, нет денег, и я верю, что нет денег, потому что взносы очень небольшие, а людей у них мало, но как мало, они не сказали. Но есть достойные юристы, которые готовы представлять в суде пострадавших, то ли журналистов, то ли блогеров, то ли людей, которые вдруг решают, что они могут писать и продавать свой товар, так сказать, в какие-то СМИ, в которых они в штате не числятся. Ну, хорошо. В общем, достойные цели, и все это прекрасно, хотя понятно, что все-таки сложно, поскольку у них нет даже юриста в организации как такового. И есть такие добрые люди, юристы, которые помогают, но не на постоянной основе. Дальше больше зашла речь о том, собственно говоря, какого рода бывает конфликт. Один из вопросов был очень, на мой взгляд, хороший и умный, задавала журналистка с Дальнего Востока. Она спросила, вот есть такой Попов, его обычно отдельно не называют, потому что, наверное, Поповых немало, но Попов и Скобеева, есть такие люди. Вот этот самый Попов, я не буду определять эту компанию, которая называется «60 минут», ворованное название, но я не об этом. Он на последних выборах баллотировался в Думу. Он баллотировался в Думу и на это время из программы ушел, вела жена Скобеева. И я надеялась, что он не вернется, потому как кодекс журналистской этики, ну, не допускает, это не закон, конечно, но не то, что не рекомендует, а очень ясно, недвусмысленно, без всякой интерпретации говорит о том, что совмещать государственную службу, неважно, ты избирался или тебя взяли на эту службу по какой-то другой причине, просто для журналиста невозможно. Ну, пресса и власть в одном лице, ну, никак не может быть. И вот эта журналистка задает, на мой взгляд, очень интересный вопрос. Она говорит, ну, вот вы профсоюз журналистов, представьте себе, что власть, а это властная структура, это телевидение, где программа 60 минут, увольняет этого Попова на том основании, что он депутат Государственной Думы и не может по этой причине, собственно, работать в качестве журналиста. Будете ли вы его защищать? Вот что она спросила. Или посчитайте, что работодатели поступили правильно? Ну, нет, это очень сложный вопрос. Ну, он, дескать, не журналист. Ну, как же не журналист? Да, он ведущий и может утверждать, что он не журналист, но между передачами или во время передач он бывает в разных точках, включая горячие, и на различных мероприятиях в различных странах и в нашей стране, и оттуда передает репортаж. Значит, он ведущий, и он все-таки журналист, потому что репортажи делают журналисты. Ну, в общем, очень долго крутился отвечающий и сказал, что это надо долго разбираться, здесь все сложно и так далее. И, конечно, они, скорее всего, будут его защищать, если его уволят за совмещение вот этих ипостасей. Ну, простите, значит, я так умозаключаю, что профсоюз журналистов, в общем-то, против совершенно ясного, очень разумного пункта журналистской этики. Был еще один момент. Они все трое неоднократно говорили, как они ценят свободу слова, как они защищали тех, кого там объявили иностранными агентами, СМИ и так далее. Правда, о результатах мы ничего не слышали, потому что агенты остались агентами, но попытку защищать они делали, и это уже хорошо. Но когда это мероприятие, оно было довольно долго закончилось, и я еще раз объявила тем, кто нас слышит, что если вы захотите пересмотреть или у вас возникнут дополнительные вопросы, вы можете нам прислать, и мы передадим их по назначению. Буквально через несколько часов я получила такое сообщение от одной из учредительниц. Она написала, что мы посовещались и решили, что выставлять в интернет то, о чем мы говорили, а мы обсуждали внутренние вопросы, не стоит. И поэтому просим вас запись не выставлять. Я написала, но если вы так понимаете свободу слова, то да, мы выставлять не будем. Но уверяю вас, что там не было никаких вещей, которые, если они даже не понравились бы власти, было опасно говорить вслух. Там было все сказано таким образом, что власть должна бы, на мой взгляд, даже их приласкать. Вот это так длинно я вам отвечала на вопрос, но на меня это очень недавнее впечатление и довольно сильное. То есть если появляется что-то новое, всегда ждешь, что во всяком случае там благородная цель – защищать свободу слова, защищать журналистов, опасные профессии, что-то для них делать. Но ресурсов нет, денег нет, офиса нет, коммуникации только по почте, дозвониться до них невозможно. И это вот то, что, ну, может быть, новое из союзов, которые у нас появились.

0: на волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Российская журналистика в кризисе». У микрофона Иван Толстой. Моя собеседница – петербургский медиаэксперт Анна Аркадьевна Шароградская. Анна Аркадьевна, а каково ваше собственное определение журналиста? Кто это?
1: Вы знаете, я недалеко ушла от этих людей, которых я тоже спрашивала. Я ведь не всегда спрашиваю, когда я знаю ответ. А кто это сейчас у нас в нашей стране, я вам ответить не могу. Потому что в свое время известный ваш коллега, а мой сын, он, поскольку у него биография, как мне сказали в университете, вы же не станете притворяться, что у вас чистая биография. Имелось в виду, что у меня отец еврей. Но я тогда работала на факультете журналистики, и мне сказали, что ну, сюда-то мы его обязательно возьмем. А я сказала, что, знаете, вот вы видели картину Маковского «Не пущу», я стану в дверях и скажу «нет, лучше пусть он не получит никакого образования». Я очень неплохо знала образование журналистов и в Москве, в Московском университете, потому что я там училась, и здесь я отработала 24 года, и в других местах. И, ну, например, на мой взгляд, лучший факультет журналистики все-таки даже при Засурском был не московский факультет. У них были лучшие условия и были хорошие преподаватели наряду с другими. Но Московский университет, от него много ждешь, и там тоже были свои проблемы. А вот в Екатеринбурге, скажем, там был очень, на мой взгляд, неплохой факультет. И те, с кем я встречалась, кто заканчивал его, они журналистское очень приличное образование получали. Но в те времена, в советское время, никто не притворялся, что журналистика – это журналистика, а не пропаганда. Говорилось, что это пропаганда, это писалось на стенке. Ленин, который писал там на пеньке, висел на каждом факультете, и мы все это прекрасно знали. Поэтому сказать, что журналист – это тот, кто закончил факультет журналистики, я бы этим не ограничилась или даже радовалась бы, что человек не заканчивал факультет журналистики, по крайней мере, в России. Второй момент. Если человек работает в каком-то СМИ или медиа, как хотите это назовите, тут нужно понимать, в каком СМИ и в каком качестве этот человек работает. И проводить анализ и решать, если у него еще нет имени. Потому что есть имена, и тогда ты спрашиваешь, какому журналисту ты доверяешь, и это имя называется. И тогда ты сравниваешь своей оценкой этого человека. Поэтому, если имя уже есть, то журналистом можно назвать того, кому доверяешь и понимаешь, что этот человек честен в своем профессиональном деле, и тогда это журналист. Есть еще моменты, которые сейчас, например, разделяются мнения, являются ли блогеры журналистами. Для меня это категорически нет. Блогер хорош своей индивидуальностью, умением писать, но это отнюдь не журналист. И я сомневаюсь, что блогеры в конечном счете даже несовершенную журналистскую этику хотя бы когда-то пробежали глазами. То есть это нет. И выходит, что это какие-то сейчас крупицы, Причем мне довелось, но язык не поворачивается сказать, учить Анну Политковскую, но я вместе с Казаковым, Юрий Казаков из Москвы, он занимается профессиональной журналистской этикой, и вот мы вместе в Москве вели раз в месяц семинар для журналистов из центральных СМИ. Тогда мы еще не делили их на частные или там какие-то независимые и так далее. Это был пограничный период между Советским Союзом и перестройкой. И Анна записалась в этот семинар. И я говорю, ну, она не будет посещать, она же так занята, она все время ездит в Чеченскую республику и прочее. И прочее. Но она хотела, она занималась. Мы с нею много, ну, слово подружились, я не хочу сказать, но взаимное какое-то, взаимная симпатия, уважение и сотрудничество у нас были, пока она была жива. Но я видела, что с моей точки зрения она уже превратилась в журналистку-активистку или в журналистку, для которой ее миссия была на первом месте, а уже какое-то профессиональное обрамление на втором. И вот те люди, которые снимают удивительные по пронзительности фильмы о всевозможных нарушениях в республиках Кавказа или военные какие-то конфликты освещают, очень часто они не имеют журналистского образования. Но и когда смотришь те материалы, которые они представляют, они, конечно же, не профессиональные, потому что ты смотришь, это тебя очень и очень впечатляет, задевает, огорчает, все что угодно. Но когда тебе крупным планом показывают лица убитых пулей в лоб и так далее, профессиональный журналист, ну, такой кадр бы не показал, то есть это не принято. И вот здесь журналисты-активисты, с моей точки зрения, это уже нечто от классической формы журналиста отличающееся, а те правозащитники, которые действуют как журналисты, они тоже отличаются. Поэтому, ну, по-настоящему их журналистами назвать нельзя. А есть люди, которые стараются все-таки взвешивать и быть объективными, и как-то есть у них то, что у многих журналистов, они даже не подозревают, что может быть такая черта, как альтруизм или что-то такое, когда профессия на первом месте. Но становится все меньше, меньше и меньше, и тех, кому доверяешь, даже если они либерального свойства и мыслит так, как вы. То есть не могу сказать, что есть что-то, что можно четко определить. Вот это журналист, особенно если человек молод и еще мало наработал материал, с которым ты знаком.
0: Анна Аркадьевна, и последний вопрос, если можно. Сейчас во всем мире разрастается движение за запрет всего российского и даже просто русского. Настроения эти понятны и объяснимы, хотя во многих случаях категорически несправедливы. Вместе с водой хотят выплеснуть и ребенка. Вы недавно побывали в нескольких европейских странах. Скажите, пожалуйста, что изменилось в отношении к российским журналистам в мире?
1: Я не знаю, что изменилось в отношении к российским журналистам. Я бы сказала, что изменилось в отношении к российским новостям. Потому что я шучу о себе, вернее, шутила, когда можно было шутить, что я не умею писать, поэтому я учу, как писать. А когда я была в Финляндии, то я сошла с поезда, И поскольку я предполагала, что заселяться в гостиницу я смогу только в 12 часов, а мне звонили еще в Петербург и спрашивали, дам ли я интервью журналисту, я сказала «да», и пусть вот я с поезда гостиницы около вокзала, пусть приходит в гостиницу, и я сразу же дам интервью, потому что до 12 я не смогу заселиться. Так вот, мало того, что когда я пришла, но это не потому, что это я, не потому, что я как-то связана с журналистикой, в гостинице мне сказали, вы можете заселиться. Но я говорю, хорошо, спасибо большое, но когда придет журналист, я не знала, что он придет с фотографом и так далее, пусть поднимается ко мне в номер. Они говорят, да, вы хотите в номере разговаривать? Я говорю, ну вот здесь люди ходят, наверное, не совсем удобно, пусть поднимается в номер. Подождите, сказали, мы поменяем вам номер. Я говорю, почему? Ну, тот этот будет лучше, вам там будет удобнее, приятнее разговаривать. Я говорю, я должна за это доплатить? Нет, сказали они. Но это я это восприняла как уже отношение ко мне, потому что со мной будет разговаривать журналист по какой-то причине. Неважно, они знали, что я из России, я давала паспорт. И я вот это умозаключила, и если бы я на обратном пути не останавливалась в этой гостинице и не сравнивала то, что было в Берлине, и то, что я видела, и с кем я говорила, и как в гостинице девушка явно из Украины, ну, не в этот момент приехала раньше, но она услышала, как мы с сыном говорим по-русски, она стала рвать и метать, и она нас... Это были такие взгляды, это была просто такая вот гипертрофированная ненависть это была. Но там мы могли слушать разные передачи по телевизору. А вот в Хельсинки, когда я вернулась, когда я ехала туда, у меня не было времени, у меня целый день брали интервью. И норвежская журналистка, и из более меньших изданий. То есть там нон-стоп это было в Финляндии. А вот в Берлине там у меня были переговоры, связанные с работой, с тем, как быть, потому что деньги нам прислали на дальнейшую работу в этом году, их вернули обратно из-за санкций и так далее. Это были вот эти разговоры, и там я почувствовала, когда меня, скажем, пошла на завтрак, спросили, из какой вы страны, я почувствовала, что мне неловко говорить, из какой я страны. Здесь же, в Финляндии, вернувшись, что я вижу по телевизору? Я вижу Fox News, и я вижу три варианта самых махровых российских государственных СМИ, которые нон-стоп рассказывают, какие люди, которые против войны нехорошие, какие в Украине, я даже обратила внимание, в новостях, наших новостях, те, кто защищает свою страну, называются словом «бандформирование». А российские, конечно, войска, и здесь все верно. Значит, нельзя произносить слово «война», и российские войска воюют с бандформированиями. Я стала искать что-нибудь, ну, что было бы не Fox News, предположим, где-то, чтобы узнать, что происходит реально, потому что невозможно было оторваться. И что я нашла, кроме Аль-Джазиры, которая, ну, так, ну, чуть умереннее, помягче все это представляла, но тоже не особенно, но, во всяком случае, там не было такой враждебности. А все остальное это было хуже, чем в России сейчас. Вот и поймите, Но опять, если меня знают люди, если они ко мне хорошо относятся, они, естественно, автоматически не переносят на меня враждебности, если она существует. Но меня убило, совершенно убило, что люди, с которыми я дружна, с которыми я работала на факультете, которые мне просто были симпатичны, потому что они были какими-то любезными, вежливыми в быту. Там я живу в центральном районе, тут маленькие магазинчики. Люди очень запоминают своих постоянных покупателей или что там бывает. Они относятся хорошо, но если заходит речь о войне, они против войны, но они считают, что нужно убивать этих нациков, этих наркоманов, этих враждебных людей в Украине. А уж как относятся к журналистам, ну не могу я вам сказать, потому что журналист журналисту рознь. Очень многие отравлены. Вот это письмо. Ну, хорошо, есть больше людей, которые подписали письмо против войны. Но я всегда уважительно относилась, скажем, к Громовой, которая сейчас вот то, что вместо факультета журналистики, это получается теперь кафедра, но считайте по-старому декан факультета журналистики, она инициировала письмо в поддержку, и там столько таких слов, не то что в защиту этой войны, а в поддержку и против стороны, с которой наши войска воюют. И если в первый день я ужаснулась, потому что 100 человек, из них многих я знаю лично, подписались, то на следующий день было 600, а сейчас уже больше 800 человек. Это только те, кто ученые. Правда, вот обнаружилось, что один из этих людей умер несколько лет тому назад. Значит, это тоже фальсификация, но составляли это журналисты. Поэтому нет единого, но я понимала эту девушку, которая возмутилась, когда услышала, что мы говорим по-русски. Я ее понимала. И единственное, что она вскочила в комнату, там как метеор пронеслась, выскочила и смотрела и в спину, то есть просто с негодованием. Не было сил с ней поговорить. Просто не было не то, что возможности. Было желание, но я понимала, что я просто не смогу.
0: О сегодняшнем журналистском сообществе в России я беседовал с известной правозащитницей, преподавателем и медиа-экспертом петербурженкой Анной Аркадьевной Шароградской. Выпуск «Поверх барьеров» на волнах Радио Свобода на этом завершен. Программу подготовил Иван Толстой.

0: А сейчас у нас остается еще несколько минут, и мы хотим познакомить вас с некоторыми интересными подкастами русской службы.
1: Привет, меня зовут Полина Галуева. Я координаторка студии подкастов «Радио Свобода». Мы с моим коллегой-историком литературы Иваном Толстым запускаем подкаст «Голоса проигравших». Это воспоминания мигрантов первой волны о революции, Первой мировой и гражданской войне. История появления у «Радио Свобода» пленок с этими воспоминаниями не менее интересна, чем их содержание, рассказывает Иван Толстой.
2: В 1967 году праздновалось 50-летие советской власти. Об этом было известно всем, не только в СССР, но, разумеется, и в эмиграции. Потому что в эмиграции жили жертвы советской власти. Те, кто убежал в 17-м, 18-м и последующих годах. Журналисты «Радио Свобода» в середине 60-х сообразили, что можно собрать свидетельства у тех, кто пережил русскую смуту. Наняли двух журналистов, одного Владимира Рудина, нашего сотрудника штатного, и другого Алексея Малышева, который работал историком в Колорадском университете. Они любили историю, знали и изучали революцию и отправились по всему миру порознь с магнитофонами записывать исторически проигравших, но людей с несломленным духом, с хорошей памятью, а всего лишь 50 лет прошло.
1: Этих людей собралось 79 человек. Их записали, пленки использовали в эфирах тех лет, а потом они стали не нужны и их передали в архив. Спустя почти 20 лет, в конце 80-х, Иван Толстой впервые попал на радио. И кто-то из старожилов рассказал ему о существовании этих записей. Но никто уже не помнил, куда они пропали. Сработал профессиональный интерес, и Иван начал поиски по архивам. Но чем больше он спрашивал, тем чаще получал ответ «мы не знаем».
2: И вот однажды в Бахметьевском архиве, который находится на 6-м этаже Батлеровской библиотеки, я спросил у очередного библиотекаря, не знает ли он о существовании вот такого вот проекта и так далее. «Нет, у нас, конечно, нет», — говорит он, — «потому что мы не храним аудиопленки. А вот там вы спрашивали?» И поднял палец вверх, в потолок. Я говорю, «Нет, а что там? Я-то был уверен, что там все. Ничего нет, это последний 6-й этаж библиотеки. Да и с улицы видно, что он последний». Он говорит, «А там Oral History Project». Отдел устной истории. Спросите у них. И я стремглав на 7-й этаж. Лифта туда не ходил. Даже в лифте было 6 кнопок. Я поэтому не мог вычислить, что там есть 7-й этаж. И я туда взбежал. И там, знаете, атмосфера, как в старом советском учреждении. Древтрестовские шкафы довоенные какие-то. Пахнет пылью. Я спрашиваю, есть ли у вас такое? Роются, копаются, смотрят картотеку. Нет, говорят, но погодите, есть вот что. И начинают выносить мне папки. Распечатки этих передач полностью. А машинистки раньше распечатывали так, вместе со всеми «М», «Б», «К», «К», «Х» и так далее. Вот так и печатали. Я говорю, потрясающе, это доказательство, что это есть. И что это есть у вас. Но голоса, мы-то радио, нам же звук нужен. Не, нету. Ну, что делать? Я улетаю в Прагу, дальше продолжаю работать на радио, занимаюсь своими делами. Проходит полгода. Звонок на рабочем столе. Английский голос. Мистер Толстой?
3: Да.
2: Здравствуйте, меня зовут так-то. Я слышал в Oral History Project ваш разговор с нашими архивистами, библиотекарями. Вы меня не могли видеть. Я работаю за шкафом. Я не хотел вылезать и встревать в разговор. В конце концов, меня это не касалось. А помочь-то я вам не мог. Но вы знаете, меня страшно заинтересовала эта история, которую вы рассказали. Как же так, думаю? Ну, почему... Пленки должны были быть. С них распечатки поступили, а пленочки... Меня это задело, и я стал искать. Знаете, у меня есть одна идея. Вот вам адрес, сказал он. Я говорю, а что это? А это такой, знаете, маленький частный архивчик, звуковой. Там такие странные люди работают, смешноватые, сербы. Мне кажется, что у них что-то должно быть, что-то они должны знать. Я звоню. Открывает мне дверь человек. И я ему рассказываю, что меня интересует. Он говорит, ну, заходите. Куда-то пошел в какую-то комнату, копался, что-то шуршал чем-то. Потом выносит и говорит, не вот это ли вас интересует? Я смотрю, какая-то бобинка, явно вот старого диктофона, репортофона такого. Надпись наклеенная, бумажка, на которой то ли чернилами, то ли старой шариковой ручкой написано «Адамович Гуль». Газданов. Боже мой, неужели? И первая мысль. А вдруг размагничено? Послушал. Чисто. Как просто вчера записано. Все идеально.
4: Встречался в нашем окружении, в нашем мире. Считали, что Романовы будут царствовать еще столько, сколько стоит свет.
1: Голоса тех, кто видел гибель Российской империи, вы услышите в подкасте. Ищите «Голоса проигравших» на вашей любимой подкаст-платформе или на сайте «Радио Свобода».

0: каким вам представляется будущее России?
1: Да, я думаю, нормально все будет, хорошо.
2: Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
3: Хотелось бы видеть Советский Союз.
4: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться вот и все.
1: Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России. Потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: глушение снято. Идем в прямом эфире. У меня бумаги мои выпали из рук.
1: Боже, вас разрешили. Неужели вас разрешили? Конечно, я вам дам интервью.
2: Привет, меня зовут Полина Галуева, я координаторка студии подкастов «Радио Свободы», которому в этом году исполняется 70 лет. О том, что за эти 70-летия происходило в мире и на волнах радио, в нашем с Иваном Толстым летописцем радио подкасте «70 лет свободы». Сегодня поговорим про 80-е и начнем с весьма драматических событий.
3: В субботу, 21 февраля 1981 года, около 21.00 в здании в Мюнхене, где располагалась штаб-квартира «Радио Свобода», произошел мощный взрыв. Пострадали 4 сотрудника радиостанции и 2 людей, живших неподалеку от штаб-квартиры радио. Окна в домах выбило в радиусе нескольких сот метров. По счастливой случайности никто не погиб. Зданию был нанесен ущерб, превысивший 2 миллиона долларов. Взрывное устройство весом почти в 15 килограмм взрывчатки и пластика находилось на первом этаже недалеко от чехословацкой службы «Радио Свободная Европа».
0: Машинкой Льва Ройтмана выбила входную дверь в его кабинет, в коридор, и она улетела. А в кабинете Махлиса все было перевернуто. Покосился портрет Николая Васильевича Гоголя и чуть было не вывалился из рамы, но удержался. Кстати, эфир не прервался.
2: По горячим следам расследовать теракт не удалось. А вот спустя почти десятилетие, уже после падения Берлинской стены и открытия архивов Штази, стало известно, что теракт был спланирован и осуществлен группой под руководством международного террориста, венесуэльца Ильича Рамиреса Санчеса, известного по прозвищу Карлос Шакал, а заказал его румынский диктатор Николая Чаушеску. Санчеса удалось задержать лишь в 1994 году в Судане из архива «Радио Свобода».
4: Вы слушаете радиостанцию «Свобода». Средства массовой информации многих стран сообщили на прошлой неделе об аресте в Судане и последующей выдаче во Францию террориста номер один Ильича Рамиреса Санчеса.
5: Карлос, он же Шакал, он же Ильич Рамирес Санчес, родился в 1949 году в семье богатого венесуэльского адвоката Хосе Алаграсия Санчеса, убежденного коммуниста, давшего троим своим сыновьям имена Владимир, Ильич и Ленин. Ильич пошел дальше своих братьев Владимира и Ленина. Он в 64-м году присоединился к студенческому коммунистическому движению, затем прошел школу партизанской войны на Кубе, а в 68-м Компартия Венесуэлы послала Ильича в Москву, в университет Патриса Лумумбы, где он научился еще большему, чем на Кубе. Там же, в Москве, он сошелся с так называемым Народным фронтом освобождения Палестины и отбыл в Иорданию, в палестинские лагеря, где завершил свое образование. На его счету террористические акты в Германии, во Франции, угон самолета в Энтебе, убийство многих людей. 7 лет он жил в Сирии и, наконец, арестован в Судане.
2: Сотрудники радио теракт пережили стоически, держались как портрет Гоголя. Но в середине 80-х радио потряс новый удар. История эта начинается еще в 60-е годы и лично мне напоминает прекрасную повесть Толкиена «Хоббит» или «Туда и обратно».
0: В 65-м году на Западе, в Европе, появился очень странный молодой человек, которого звали Олег Туманов. Олег Туманов был матрос советского корабля, который во время своей стоянки в Средиземном море, около берегов Египта, ближе к Ливии, ночью спрыгнул с корабля и поплыл в сторону берега. Как он пишет в своих воспоминаниях, он боялся, что течение отнесет его в сторону Египта, и тогда его могут выдать в Советский Союз. Но благополучно он сворачивал ближе к западу и оказался в Ливии. Там его постепенно передали в руки американцев, он объявился в Германии, во Франкфурте, долго проходил всякие допросы и со всякими пристрастиями, проходил детектор лжи. Так вот, Олег Туманов в результате был по рекомендации американцев, его допрашивающих, определен на «Радио Свобода». Сперва в качестве диктора, потом он понравился, был действительно парень обаятельный. Постепенно он пошел в гору к началу 80-х, к середине дослужился до исполняющего обязанности главного редактора русской службы. Оказалось, что большую часть этого срока он был завербован и поставлял в Москву секретную информацию. У Туманова был тайный шифр. Он его должен был нигде не записывать, а запомнить на всю жизнь, и в самом страшном дурном сне, когда он его услышит, он должен был реагировать и немедленно бежать, но в определенном направлении, которое тоже было установлено. И вот 23 февраля по такой дурацкой советской привычке в кабинете Туманова шла пьянка. 23 февраля, день советской армии. Редакторы и там продюсеры квасили. И вот, хорошо нагрузившись, Туманов отправился к себе домой, в Арабеллу, лег спать. В 5:30 утра звонок. А у него голова болит, лег поздно, и такой звонок. Он снимает трубку, она еле удерживается в его руке, и он слышит бодрый женский голос. «Ну где же ты? Таня уже родила мальчика. Мы все ждем тебя!» И повесила трубку. Он пишет, что холодный пот покрыл его с ног до головы. Это и была та самая роковая фраза, после которой он должен был ни минуты, ни медля драпать. И он говорит, я сел на кровати, я в ужасе посмотрел на комнату свою, а у него была неплохая квартира, на собрание икон, которые я 20 лет покупал, на старинные драгоценные книги, у него была неплохая библиотека. Я подумал о своей коллекции монет и марок, и я должен это все бросить, потому что Таня родила. Он говорит, я готов был все проклясть. Вся моя жизнь на Западе заканчивалась. Это была точка, но это была и опасность. Меня могли схватить. Я взял себя в руки с трудом. Я принял душ. Я быстро сложил свою сумку. Выклеил самые ценные марки, которые ему потом помогут просуществовать в Москве несколько лет. Он их продаст потом. Все это уложил. Оделся в нормальный костюм дорожного типа. И спустился вниз. Посмотрите обстановочку. А там круглые сутки работает бар. И вот 6, начало 7 утра. А телевизор у бармена включен. И уже повторяют какой-то футбольный матч вчерашний. И почти никого нет. 1-2 у стойки бара пьют там свой кофе. Я выпил чашку кофе, обменялся 2 словами с барменом, чтобы показать ему свое спокойствие, потому что мне было понятно, что меня кинутся искать. Это был уже рабочий день. Он взял такси, сказал аэропорт, купил билет до Западного Берлина, конечно. Прилетел в Западный Берлин. Там долго уходил от возможного хвоста. Где-то завтракал. Заворачивал за какие-то переулки, останавливался, резко шел в обратную сторону, проверить, нет ли кого. Нет, ушел. Затем дошел до одного из универмагов близко к границе с Восточным Берлином. Взял какой-то костюм на примерку, зашел в мужскую кабинку вместе со своей сумкой, вынул из кармана отверточку, отвинтил винты одной из панелей мужской кабинки, отодвинул ее, и там была дверь. Он в эту дверь постучал условным стуком. Дверь через несколько секунд распахнулась, и 2 руки втащили его туда. Это был тайный ход в Восточный Берлин, устроенный советской разведкой. Тут же ему сказали, советский агент бежал на Запад, где-то в Греции.
2: Который его сдал.
0: Еще не сдал, но мог сдать, ибо он знал, что Туманов работает на советскую разведку. И все, он примерно месяц посидел в Карлсхорсте, и затем его переправили в Москву, и скоро началась пресс-конференция.
6: Сегодня представители ряда органов советской печати встречаются с Олегом Александровичем Тумановым. Более 20 лет проработал он на радиостанции «Свобода». Туманов, давно осознав допущенную в молодости ошибку, принял решение о возвращении на родину. И в связи с этим собирал конфиденциальные документальные материалы о подрывном и разведывательном характере деятельности радиостанции «Свобода» и ее использовании американскими службами во враждебных Советскому Союзу целях. Эти документы по возвращении на родину были переданы Тумановым советским компетентным органам. Принимая во внимание чистосердечное раскаяние Туманова в содеянном, его добровольную явку с повинной, желание искупить свою вину участием в разоблачении деятельности зарубежных центров идеологической диверсии, а также важность предоставленной им информации, было принято решение о возвращении Туманова в Советский Союз. В Президиум Верховного Совета направлено представление об освобождении Туманова от уголовной ответственности в порядке помилования. Сегодня, Олег Александрович, мы зададим вам вопросы о деятельности радиостанции и тех, кто работает на ней. Пожалуйста. Виктор Пономарев, телеграфное агентство Советского Союза.
7: Олег Александрович, первым, кто откликнулся на вашу пресс-конференцию в Москве, был сотрудник радио «Свобода» Редлих. Он заявил, уже в который раз, кстати, что РСФСЕ никакого отношения к ЦРУ не имеет. Следом разыграла наивность и эмигрантская газета «Русская мысль». Она спросила, как можно вести шпионаж, сидя у микрофона. Как вы могли бы прокомментировать это?
8: Ну, Роберт Редлих – это офицер по связям с зарубежными органами печати, так сказать, в основном с западногерманскими газетами и с Deutsche Welle. В принципе, его, конечно, бы уволили с работы сразу бы, если бы он сказал, что мы действительно, Радио Свобода, действительно сотрудничает с ЦРУ. Мало кто знает, что сам Роберт Редлих, кадровый сотрудник Центрального разведывательного управления, в свое время он возглавлял школу военной разведки в западногерманском городе Бад Homburg. Что можно сказать о нем как о человеке? Ну, это то, что на Западе, ну, в принципе, называется словом «плейбой». А, как вы знаете, вот это занятие требует довольно больших финансовых вкладов. И за финансовое злоупотребление его в свое время, несколько лет назад, чуть-чуть не уволили с радиостанции. Но, видимо, вступилось какое-то высшее начальство, может быть, его начальство в Лэнгли, и он на радиостанции остался. Что касается газеты «Русская мысль», то сначала я несколько слов скажу об этой газете самой. 80 примерно процентов материалов, которые она публикует, это материалы радиостанции «Свобода». Они подготовлены радиостанцией «Свобода», частью они шли в эфир, частью это материалы исследовательского отдела радиостанции. Поэтому, в принципе, «Русская мысль» – это придаток радиостанции. И, конечно же, она, так сказать, в своих публикациях радиостанцию всячески выгораживает. Как можно заниматься шпионажем, сидя у микрофона?

0: сидели, посмеивались. Как грустна наша Россия, думали все по-гоголевски.
1: Эту красочную историю я хочу дополнить только именем человека, который так драматически повлиял на судьбу Олега Туманова. Того самого советского офицера-перебежчика звали Виктор Гундарев. Возможно, Олег Туманов был бы рад услышать, что жизнь Виктора Гундарева в США не заладилась. Спустя несколько лет он даже попал в историю, а вернее на страницы «Нью-Йорк Таймс». Бывший советский офицер связался с журналистами, чтобы пожаловаться на ЦРУ, которая тянула с выдачи грин-карты его семье, снижала средства на его содержание, обыскивала вещи, прослушивала телефон. В общем, Виктор даже подумывал о том, чтобы вернуться в Советский Союз. Такие вот дела. Но вернемся на радио. Каким оно было в 80-е годы?
0: Когда я в новейшие уже времена, в конце 90-х, разговаривал с ветеранами станции, я задал вопрос кому-то из них: какое время на радио было для вас самым интересным? Ну, конечно, 80-е, отвечали многие. А почему именно 80-е? Дело в том, что начало 80-х годов, первая половина, была очень похожа на 70-е. Это был застой. Ведь нельзя разделять радио и обстановку в Советском Союзе так уж стеной. По всем своим жизненным сокам это были два сосуда, которые общались между собой. Нет жизни политической, нету каких-то перемен, нет революционных событий. Чем заниматься радио? И вот радио читало книги, радио осмысляло прошедшие годы, настоящее время. А что случилось с середины, точнее, со второй половины 80-х годов, мы все знаем, началась перестройка. Но к перестройке и в стране, и на радио постепенно подходили со структурными определенными изменениями. На радио это было появление новых, конечно, свежих сотрудников. Да, в 80-м году, перед началом Московской Олимпиады, Советский Союз почти прекратил еврейскую эмиграцию. Все-таки подкопились какие-то силы, люди попривыкли жить на Западе, у них появились какие-то представления, они стали приходить на радио, и на радио оказались многие талантливые литераторы, новые силы, которые были готовы вступить в этот радиобой. Но было глушение, и поэтому их появление осталось почти незамеченным в Советском Союзе. Кого я имею в виду? Борис Парамонов, Сергей Довлатов, Вайли Геннис и многие другие. И что? Не к кому обращаться. И вот начинается перестройка, снимается глушение – и изменяется абсолютно все. Все то, что десятилетиями до этого, 35 лет говорилось, немножко как в вату, теперь вдруг хлынул свет, можно разговаривать. Это невероятный энтузиазм. Я помню воспоминания одного из ведущих вечерней программы 29 ноября 1988 года, которому в уши, в наушники сказал сидящий за пультом режиссер: «Глушение снято. Идем в прямом эфире». Он говорит, что у меня бумаги мои выпали из рук. Как? Впервые в истории чистый эфир. То есть то, что я сейчас скажу, будет услышано. Я представляю, сколько было выпито баварского пива и мозельского вина.
1: Вы слушаете подкаст «70 лет свободы».
2: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
3: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
4: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
5: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
6: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
7: Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
8: Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
1: Вы слушаете подкаст «70 лет свободы». У «Радио Свобода» появился в СССР собственный корреспондент Дмитрий Волчек, который и по сей день работает на радио. Через несколько дней после снятия глушения радио ведущий Савик Шустер позвонил в московскую редакцию журнала «Гласность», рассказывает Дмитрий Волчек.

0: Это был абсолютно нелегальный журнал, основанный бывшим политзаключенным Сергеем Ивановичем Григорьянцем. Он вышел по, условно говоря, Горбачевской амнистии в 1987 году досрочно из политического лагеря и основал вот этот вот журнал. Он и, собственно говоря, был арестован в свое время из-за того, что он распространял правозащитный бюллетень «В», это наследник хроники текущих событий. И вот этот журнал как бы продолжал вот эту вот традицию правозащитных журналов и бюллетеней, но был уже совершенно другой по своему формату, по насыщению. Там сотрудничали очень известные публицисты, и было много рубрик. Это был толстый журнал, который параллельно печатался типографским образом в Париже, переводился в Соединенных Штатах на английский язык и имел огромный успех в диссидентской среде. Целыми днями о нем говорили все западные радиостанции. У нас перед нашей редакцией, которая располагалась в обычной трехкомнатной квартире Сергея Григорьянца на окраине Москвы, недалеко от станции метро Бабушкинская, постоянно стояли западные корреспонденты, съемочные группы приезжали, делегации, все иностранцы, которые так или иначе интересовались советской политикой, их было в то время очень-очень много, в Москве приходили и выясняли, значит, чем мы занимаемся, и расспрашивали о будущем Советского Союза. Так что вот этот такой контекст, почему раздался этот звонок из Мюнхена, из штаб-квартиры «Радио Свобода», и почему, значит, тогда был Савик Шустер, редактор, известный очень журналист, работающий сейчас в Украине уже давно, который тогда занимался вот этой программой информационной, прямого эфира, модифицировал ее. Он попросил тогда, чтобы кто-нибудь из редакции согласился работать в этой программе прямого эфира, но сначала только делать обзоры советской печати, потому что мы не знали, насколько это опасно. Возможно, если бы мы начали с репортажей, то, как думали тогда в Мюнхене, нас бы немедленно арестовали, потому что «Радио Свобода», несмотря на то, что только-только, буквально 2-3 дня назад было закончено глушение, все равно пользовалось в Советском Союзе такой, так сказать, репутацией чего-то, ну, радикально антисоветского. И, ну, и вполне заслуженной репутацией, конечно. Вот, так что поначалу они предложили делать мне только эти обзоры печати советской, и это было очень интересно, но потом, поскольку меня не арестовали, они уже предложили делать репортажи. И вот так я стал первым внештатным корреспондентом «Радио Свобода» в Москве.
1: А как первого корреспондента «Радио Свобода» воспринимали в Советском Союзе? Охотно с вами разговаривали?
0: Ну, это зависело от среды, конечно. Вот в такой среде радикально антисоветской, протестной, воспринимали с восторгом. Но было же интересно говорить с людьми, которые еще совсем недавно даже не помышляли о том, что можно дать интервью «Радио Свобода». Тогда были новые народные депутаты, только начались эти свободные выборы еще, условные, но все равно появлялись новые политики, уже такого легального плана, не подпольные, а, так сказать, имеющие какой-то статус. И вот с ними говорить было очень интересно, и их реакцию наблюдать было интересно, потому что некоторые просто пугались и думали, что это какая-то провокация, то есть как может им звонить корреспондент «Радио Свободы» из Москвы, там. А другие, наоборот, говорят: «Боже, вас разрешили! Неужели вас разрешили? Конечно, я вам дам интервью». Ну, вот такие были реакции.
1: А когда вы первый раз попали в Мюнхен?
0: Очень скоро, это был 89-й год. Я приехал уже в штаб-квартиру тогда в первый раз, потом много раз приезжал. Конечно, это было тоже очень тревожно, потому что пересекать советскую границу было. Ну, я сначала был в Париже, потом приехал оттуда в Мюнхен. И, конечно, я запомнил это навсегда, это путешествие, эту встречу с коллегами. И, наверное, самое главное то, что я тогда привез из Мюнхена огромное количество литературы, там издата, 5 или 6 огромных коробок на поезде. И они пользовались огромным успехом, все читали, разглядывали эти сокровища. Это было очень интересное путешествие.
1: Уже не проверяли на границах, да?
0: Проверяли, ну, и специально держали поезд. И только из-за одного меня очень долго задержали в Бресте и вытащили все эти коробки, изучали. Но все, ни одной книги не изъяли.
1: А как вам впечатление от радио?
0: Во-первых, Мюнхен сам мне очень понравился. Это, наверное, это было прямой противоположностью тогдашней Москве. То есть после хаоса, нищеты и безумия такой город стабильный, богозажиточный, спокойный. И это, конечно, было очень интересно. Ну и, конечно, сама радиостанция была очень... Это огромные корпуса, которые находились тогда возле английского парка. Это старое здание. А там были какие-то интересные вещи. Я, скажем, одно время сидел вот прямо возле того места, где когда-то террорист Карлос Шакал подложил взрывное устройство. Это потом это уже стало частью русской службы. Так что, да, я познакомился со многими людьми, имена которых только слышал. Был директор тогда Владимир Матусевич, известный в Советском Союзе кинокритик, киновед, специалист по скандинавскому кино, особенно по кинематографу Ингмара Бергмана. Он остался на Западе, попросил убежища, и вот после известного дела Олега Туманова он возглавил русскую службу, и человек был очень сложный, но очень любопытный, и, конечно, у нас было очень много тем для беседы, потому что я тоже интересовался кинематографом, и у нас были общие вкусы. Мы очень любили кино Эрика Ромеро. Много было очень интересных людей, легендарных, скажем, Кирилл Хенкин, который когда-то вернулся, друг сына Цветаева и вообще легендарный человек, который когда-то вернулся из первой эмиграции в Советский Союз, потом снова эмигрировал с его женой Ириной Хенкиной, которая вела на радио программу «Аспекты», очень интересную интеллектуальную программу эссеистическую, мы очень подружились. Вообще, много сразу я обнаружил там людей, с которыми было о чем поговорить, и впечатлений было очень много.
1: А вы приехали в командировку, то есть вы потом вернулись в Москву, да?
0: Да, я вернулся в Москву, продолжал работу, потом снова приезжал, а потом уже в 93-м году мне предложили место в отделе новостей. И в 93-м году, даже могу сказать точную дату, 7 ноября, поскольку это был тогда уже отмененный советский праздник, я это запомнил, я переехал в Мюнхен, то есть это было без малого 30 лет назад.
1: Ну а закончить рассказ про 80-е годы хочется все-таки вот этим репортажем.
2: Вы слушаете «Радио Свобода».
3: Мы видели по телевидению обыкновенное, ну, я бы сказал, необыкновенное все же чудо. Немцы из Восточного Берлина гуськом, группками в своих чадящих и тарахтящих трабантах двигались мимо восточно-германских пограничников через проходы в Берлинской стене, двигались в Западный Берлин. И все это происходило без виз, без задержек и, самое главное, без стрельбы в этих первопроходцев. Это был конец Берлинской стены, которая к тому времени простояла более 28 лет.
1: Подкаст «70 лет свободы». 27 августа 1991 года президент России Борис Ельцин издал указ, разрешающий открыть в Москве бюро «Радио Свобода». В следующем эпизоде обсудим с Иваном, как «Радио Свобода» провело 90-е годы. Слушайте нас в удобном вам приложении подкастов, ставьте лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на свободе. Пока-пока! Мы как настоящий сериал завели сцену после титров.
4: Был такой Минарик, работал чех, примерно те же годы. Он писал докладную, теперь они опубликованы здесь, в Праге, в специальных этих самых разведывательных изданиях. Он предлагал доставить ему при тайном свидании большое количество атропина. Он говорит, я его насыплю во все солонки в столовой нашей и всех отравим. Ему говорили, идиот, ты знаешь, сколько там наших агентов? Поэтому эта операция не состоялась.
1: Бред, конечно.
4: То есть,
1: но надо ходить со своей солонкой, я поняла.
4: Вот почему прут в нашем буфете все время солонки.
1: Правда?
5: Говорит Радио Свобода. круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
6: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
5: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Какую Россию мы оставим нашим детям?
7: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
8: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
9: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимо, что.
10: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
11: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
12: Здравствуйте, с вами Антон Сергеенко. Вы слушаете «Цитаты свободы». Здесь мы собираем самые интересные разговоры из Фейсбука, сети X, Телеграма и Ютуба, чтобы понять, что сегодня волнует людей больше всего. Среди прочего, это удар по логистическим центрам Wildberries и новый закон, который ограничивает в правах живущих за рубежом россиян, преследуемых на родине по политическим мотивам. В ночь на 20 июля Украина вновь нанесла массированный удар беспилотниками по Московской области. По данным украинских асинт-каналов, среди целей снова оказались логистические центры маркетплейса Wildberries в поселке Каледино и индустриальном парке Южные ворота в Домодедове. В компании заявляют, что склад в Каледине продолжает работать в штатном режиме, хотя ранее сотрудников оттуда эвакуировали. После ударов по логистическим центрам Wildberries блогеры спорят о том, кто заплатит за их последствия. Под ударом могут оказаться мелкий и средний бизнес, а также россияне, которые до сих пор жили так, будто война России против Украины их не касается. Вот что пишет у себя в Телеграм основательница Wildberries Татьяна Ким.
13: Сегодня ночью были атакованы наши логистические центры в Краснодаре и Невинномысске. Вместе с профильными службами ведем работу по устранению последствий. Наш приоритет – люди. Благодарю команду наших героев, которые провели оперативную эвакуацию. По предварительным данным, к сожалению, есть пострадавшие. Желаю скорейшего выздоровления. Мы обязательно окажем всю необходимую помощь. Обращаюсь к нашим партнерам. Вся оперативная информация о ситуации на портале продавца. Ориентируйтесь только на официальные источники. Нет слов, чтобы описать все чувства и эмоции из-за атак на обычных людей, на наших сотрудников, на нас с вами, которые просто делают свою работу. Но эти ситуации показывают главное. Нам надо продолжать делать, что делаем, на благо людей.
12: Журналистка Мария Валечкова в своем Фейсбуке комментирует эмоции Татьяны Ким.
14: Читаю, что владелица российской Wildberries назвала минувшую ночь ужасным событием для страны и для компании и болью, которую нельзя передать словами. Это хорошо, что у нее наконец хоть что-то заболело. Вообще хотелось бы, чтобы болело больше и чаще. И у нее, и у ее страны, и у ее компании. Уже сильно заслужили. Передаю владелице Wildberries Татьяне Ким привет и хорошую песню от владельцев и сотрудников украинской Новой почты, потрясающей инновационной компании, одной из самых эффективных в Европе, филиалы которой вместе с сотрудниками, земляки и соратники Татьяны Ким старательно бомбят и убивают вот уже пятый год. И все это время у Татьяны Ким, прошу заметить, ничегошеньки не болело. По скрипту. Буквально накануне сегодняшнего попадания по двум складам Wildberries руководство компании утвердило новую версию оферты для продавцов, согласно которой Wildberries не обязана им возмещать ущерб от сгоревших в случае ударов беспилотников товаров. На платформе Wildberries зарегистрировано около 840 тысяч компаний. Недавние журналистские расследования показали, что за единственной официальной владелицей Wildberries Татьяна Ким стоят руководитель администрации президента России Антон Вайна и его первый заместитель Алексей Громов.
12: Блогер Александр Смирнов отмечает, что в нужное русло недовольство не пойдет.
15: В течение дня посмотрел десятки видео, которые записали бизнесмены, чьи товары сгорели на складах Wildberries. Не было ни одного комментария, в котором бы люди прослеживали причинно-следственные связи. Ни одного. Никто не отматывает до 24 февраля 2022 года. Свою злость погорельцы никогда не перенаправят на Кремль. Если кто из них и против войны, то только потому, что она создает для них неудобства. Впрочем, возможно, другие бизнесмены просто не записали свои эмоции на камеру.
12: Командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Броуди поэтично высказался о возможных переменах.
16: Птица в дикой ягоде Wildberries – это не о пожаре на 100 миллиардов. Это о разрушении за секунду иллюзии сытой мирной жизни, покорной биомассы страны-агрессора. Вкусная пощечина в самую чувствительную зону комфорта, граничащую с зависимостью каждого рядового скрипоносца Путина-люба. Что ж, черная смородина красная, потому что зеленая. Именно маковое лето в зените, время созревания ягод нелояльности вплоть до бунта в головах зомбомасс работает в унисон со свободолюбивой украинской птицей. Диссидентские ростки уже есть в них, а плоды прозрения по мере созревания будут становиться все горче. Протрите глаза, червяки, услышьте небо войны и сами сокрушите своих демонов. Мы устоим, Москва падет, Крым откормим и восстановим.
12: Политолог Николай Митрохин в своем Фейсбуке сравнивает выплаты участникам так называемой СВО и сотрудникам Wildberries.
17: Печальный анекдот дня с Wildberries даже не в том, что компания дает за жизнь сотрудника, погибшего на рабочем месте, подачку в 2 миллиона, меньше, чем никчемному алкоголику, записавшемуся в кавычках на СВО, а в том, что ее начальница призвала и дальше посылать в компанию товар, но в другие неразрушенные центры. После сегодняшней ночи компания должна была объявить о срочном вывозе товара со всех складов в европейской части России, включая максимальные меры по ее доставке потребителям там, где товар уже на региональном складе, и последующие приостановки деятельности, поскольку если уже в Украине решили бить по подобным центрам, то теперь как минимум следующие 2-3 недели они будут гореть, если не еженочно, то каждую вторую ночь. И не только этой компании. Но Wildberries решила зарабатывать дальше. А чё, никакой, считай, ответственности ни перед сотрудниками, выходящими в ночную смену с риском всей той смены погибнуть в пожаре или от осколочных, ни перед поставщиками, ни перед клиентами. Свободный рыночный игрок в условиях войны. Хотя, будь в России реально работающее законодательство и хоть сколько-нибудь дееспособная власть, сообщение о приостановке работы было бы опубликовано к середине дня.
12: Политик Гарри Каспаров в своем Фейсбуке считает, что логистические центры Wildberries – это законная цель для ВСУ.
15: Сегодня ночью украинские беспилотники атаковали очередные логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске. Мои поздравления ВСУ с очередной эффективной военной операцией. Уже слышен вой на болотах, волна заявлений со стороны антивоенных россиян и записных экспертов, ставящих под сомнение, зачастую просто отрицающих правомощность ударов ВСУ по такого рода объектам. Всем этим комментаторам в очередной раз хочется напомнить, граждане России, считающие себя частью цивилизованного мира, не имеют никаких моральных прав комментировать действия Украины, по крайней мере, пока идет война. Как гражданам страны, ведущей эту чудовищную геноцидальную войну, молчать в тряпочку. Для меня очевидно, что все логистические центры Wildberries являются безоговорочно законными целями для ВСУ. И дело не только в том, что эти центры являются значимыми узлами контрабанды, и через них осуществляется обеспечение российской оккупационной армии предприятий ВПК, отчаянно нуждающихся в подсанкционных деталях, критических для производства ракет и дронов. Украина, будучи объектом неспровоцированной военной агрессии, с непрекращающимися несколько лет ударами по территории своей страны, имеет полное право на любую форму военного ответа агрессору. Точка. Сложно представить себе сегодня серьезного немецкого или японского политика, который бы требовал признания Трумана и Эйзенхауэра военными преступниками за неспровоцированные удары по гражданскому населению. И это при том, что англо-американские союзники не останавливались перед разрушительными бомбежками городов.
12: Журналист и политический обозреватель Иван Яковина сравнивает удары по логистическим центрам с ударами по НПЗ.
16: Надо сказать пару слов о значении ударов по гигантским сортировочным складам Wildberries в России. Эту ситуацию запросто можно сравнить с ударами по нефтепрому РФ. Добыча, транспортировка, переработка и экспорт нефти – это основа крупного российского бизнеса. Да, есть «Газпром», есть производители стали и удобрений, но все же становой хребет экономики РФ – это нефтепром. Так вот, склады Wildberries обладают примерно такой же важностью. Так сложилось, что они стали логистической основой всего российского малого и среднего бизнеса. Кофейни заказывают там кофе и кружки, автосервисы – детали и расходники, салоны красоты – лаки, ножницы и шампуни. Для десятков миллионов россиян, продающих и покупающих всякую всячину, платформа Wildberries – это место их работы, их главный и часто единственный источник дохода. Наблюдатели порой этот фактор недооценивают. Какое влияние на ВВП России и способность Путина воевать может оказать парикмахерская или прачечная? Но в реальности именно малый и средний бизнес, ни Путин, ни Набиуллина и даже недорогая нефть спасли экономику РФ в 2022 году, когда она оказалась на грани обрушения. Именно мелкие предприниматели моментально нашли пути обхода санкций и насытили рынок всем необходимым. Они дали работу десяткам миллионов людей и выплатили триллионы налогов. А логистическую инфраструктуру для удобной и эффективной работы десятков тысяч мелких бизнесов предоставили именно огромные сортировочные склады Wildberries. По сути, эти склады стали сердцем российской экономики, которая качает все необходимые питательные вещества в разные части ее тела, каждому органу и каждой клетке. И вот сейчас ВСУ нанесли удар прямо в это сердце. По своим долгосрочным последствиям эти удары, надеюсь, они будут регулярными, станут намного болезненнее, чем удары по НПЗ. Без Wildberries колоссальное количество людей лишится работы, денег, будущего и хоть какой-то перспективы. Те, кто наполнял собой рестораны и весело рассуждал, что от войны денег только больше стало, окажутся в ситуации, когда им нечем кормить своих детей. Единомоментное уничтожение десятков тысяч мелких бизнесов – это очень серьезный удар по экономической, социальной и политической стабильности в РФ. К осени должны начаться очень интересные последствия. Ну и еще одно. Думаю, что для сотрудников «Новой почты» утро сегодня было особенно добрым.
12: Политик Андрей Пивоваров пишет у себя в Фейсбуке, что за последствия, как обычно, заплатят россияне, а именно малый и средний бизнес.
18: Кадры из Подмосковья, где горит склад Wildberries, выглядят апокалиптично. Настолько масштабного пожара я, пожалуй, еще не видел. Но за этой картинкой возникает вопрос, кто ответит за сгоревшие товары внутри. Их стоимость, вероятно, исчисляется десятками миллиардов. В январе 2024 года у Wildberries уже сгорел гигантский склад под Санкт-Петербургом. Ущерб также оценивается в десятки миллиардов рублей. Пострадали тысячи селлеров, многие потеряли весь товар. Несмотря на обещания, значительная часть предпринимателей так и не получила компенсаций. Сегодня ситуация еще показательнее. Есть война, которую начал Кремль, есть крупнейший бизнес. За Wildberries уже два года стоит объединенная компания РВБ, Рус и Wildberries, созданная при участии структур ВТБ и Сулеймана Керимова. Напомню, борьба за контроль над компанией была настолько жесткой, что в Москве дошло до стрельбы, а Рамзану Кадырову, который также претендовал на участие, в итоге пришлось уступить. Теперь крупнейший ущерб наносит атака БПЛА. Государство, которое обязано обеспечивать безопасность, ответственности не несет. Крупный бизнес, скорее всего, тоже. Ущерб покроет страховка, а при необходимости помогут субсидии. Заплатят, скорее всего, мелкие предприниматели. Именно они потеряют товар, разорятся и не смогут добиться компенсаций. В итоге схема проста. Войну начинает государство, крупный бизнес зарабатывает, а за последствия расплачиваются обычные люди. Под ударом оказался логистический центр Wildberries в Котовске, Тамбовская область. Там пожар не такой масштабный, но ущерб будет. Последствия? У Wildberries порядка 10 системообразующих логистических центров. В Электростале к востоку от Москвы – крупнейший. Второй крупный – в Каледино, Московская область, к югу от Москвы. В Котовске примерно 4-5 по объему оборота. В долях потери точно определить сложно. Оценочно сходу выпадает 15% оборота, что в целом можно пережить, если все прекратится. Но это ж первая такая атака, которая воспринимается и является, по сути, справедливым возмездием за все атаки по Новой почте, Укрпочте, АТБ и другим украинским бизнесам. Такие объекты российская власть защищать не будет, это и невозможно, что открывает вполне понятную перспективу. Сегодня 15%, а через месяц 50%. Чтоб никому не было обидно, подобные мероприятия можно организовывать и на складах Озон, Яндекс и еще буквально пара операторов. Кому будет больно, так это малому бизнесу, торговавшему через Wildberries. Совсем недавно Marketplace выпустил оферту, согласно которой снимал с себя все риски, связанные с атаками БПЛА. Кому-то что-то, может быть, компенсируют страховые, но будет немало банкротств. Ну и российские волонтеры с военными там много заказывали. Второй слой. За последние годы маркетплейсы убили множество небольших офлайн-магазинов, а теперь есть риск, что и они слегка просядут.
19: Блогер Илья Вайцман обращает внимание на приоритеты при эвакуации.
15: Местные жители сообщают, что прямо сейчас из уцелевшей части логистического центра Wildberries в Электростале спешно эвакуируют нет ни сковородки, ни одежду. Оттуда под конвоем двух спецмашин вывозят фуру с уцелевшими военными дронами. Что ж, ну а как еще? Это соответствует концепции военной экономики. Когда все для фронта, все для победы, в цепочке военных поставок вовлекаются все, что, обратите внимание, превращает всех в легитимные военные цели. Разбираться, в каком углу ангара отгружают кошачий корм, в каком дроны никто не будет. Прилетит всем.
19: Блогер Газиз Таратбаев пишет, что на складе, скорее всего, были товары не только народного потребления.
16: Что именно хранилось на складах Wildberries, если дым оказался настолько густым и масштабным, что возникают вопросы? Судя по масштабу пожара, не похоже, что там находились только обычные товары народного потребления. Все выглядело так, будто горели нефтепродукты или большое количество промышленного пластика. Вряд ли кроссовки и трусы могут так гореть. Противоположная сторона заявляет, что это ответ на атаки по инфраструктуре Украины, а часть складских помещений Wildberries якобы использовалась для хранения запасных частей для беспилотников.
19: И самый разошедшийся по Фейсбуку пост написала блогер Таня Адамс. Правда, потом соцсеть почему-то его удалила.
13: Увидела плач какой-то лапти-самки о том, что сгорел ее товар на складе Wildberries. Рыдает навзрыд с соплями, говорит: «Ну как же так? Я в***». Настоящий это когда ты живешь себе свою жизнь в Донецке, никого не трогаешь, у тебя все хорошо или, по крайней мере, неплохо. А потом херак, и в город заходит немытый пи***ц Made in Russia, все эти гиркины, борода и прочие моторылы. Заходят тебя спасать. У них это отлично получается, и освобожденные от недвижимости, денег, работы, бизнесов, от нервов и здоровья освобожденные тоже. Иногда после пыток на подвале люди бегут в никуда, чтобы строить свою жизнь с нуля и с минусов. Моя подруга отдавала банку кредит за донецкую квартиру, чтобы не портить себе кредитную историю. Еще случается, когда соседи, одержимые идеями типа «наши исконные земли», равняют Мариуполь в ноль. Кому повезло выжить в мясорубке, голодные и грязные, бегут через ваши блокпосты, отдавая на них все, что показалось ценным. Когда коренные мариупольцы проходят фильтрацию, где их раздевают, проверяют и потом решают, можно им выехать с руин прошлой жизни или нет. Когда 20-летнюю девочку из Мариуполя осудили на 14 лет строгого режима за то, что она не рада оккупации. Примерно как ваши эти пионеры-герои, только в роли нацистов теперь вы. И сейчас у девочки один всего шанс не просрать всю свою жизнь – это дождаться обмена, когда ее обменяют на какого-нибудь военного преступника. Да и то шанс небольшой, гражданских меняют неохотно. Это когда наши мальчики и девочки вместо того, чтобы жить, работать, путешествовать, рожать детей, строить дома, вынуждены годами жить в окопах, умирать, терять здоровье и лучшие свои годы, отбиваясь от орды неадекватов, насравших на все договоренности и международное право, обнаружившие исконные земли в границах соседнего государства, которые сами же и ратифицировали когда-то. Когда вы стираете города и села в ноль, просто чтобы флаг воткнуть на руины. И самое эпичное – это вот слушать плач московской Ярославны, которой было все заебись в процессе уничтожения минимум 10 тысяч мариупольцев и резко поплохело, когда сгорели китайские трусы, которые она хотела перепродать. Все ведь так отлично было. Россия вперед на Берлин, Абхазия, Чечня, Молдова, Украина. Все пыли тлен на сапогах величия. Вы поколениями росли в концепции, что вам можно все. Вы впервые получили Это очень трудно, я понимаю. Поэтому выйти в окошко – хорошее решение.
20: С вами Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». Оставайтесь с нами, мы продолжим через минуту.
21: Говорит Радио Свобода.
22: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
21: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
22: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
20: Цитаты свободы. Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергиенко.
23: Государственная Дума России приняла закон, который существенно ограничивает права россиян, живущих за границей, и которых преследуют на родине по политическим статьям. По оценке некоторых юристов, речь идет о мерах, которые фактически превращают гражданство в условное. Документ депутаты одобрили в среду во втором и третьем чтениях. Спикер Госдумы Вячеслав Володин прямо заявил, что закон направлен против тех, кого российские власти считают предателями, экстремистами и людьми, которые, по его словам, наносят вред государству, находясь за границей. Ограничения распространяются не только на тех, кто объявлен в уголовный розыск, но и на людей, которых уже привлекали к административной ответственности. Например, по статьям о нарушении закона об иноагентах, дискредитации российской армии, призывы к санкциям против России, нарушению территориальной целостности страны или участии в деятельности так называемых нежелательных организаций. Обозреватель Павел Иванов пишет у себя в Телеграме, что эта мера хуже, чем лишение гражданства.
17: Уехавших россиян с политическими приговорами полностью отрежут от банков, недвижимости и консульств. Госдума рассмотрит закон во втором чтении 22 июля, по которому банкам прямо запретят пускать таких людей в мобильное приложение и интернет-банк. Росреестр будет возвращать документы на квартиру без рассмотрения. Добавляются заморозка активов, приостановка водительских прав, запрет на регистрацию ИП и самозанятости, на электронную подпись и на сделки по доверенности. За границей такому человеку откажут в консульской защите при задержании, не выдадут загранпаспорт и не зарегистрируют брак. Реестр уклоняющихся будет вести Минюст, а материалы ему направят МВД, ФСБ, ФНС, ФССП и Генпрокуратура. Как мы помним, иноагент не враг народа и не ограничение в правах. Это просто пометка об аффилированности, никаких ограничений. И именно так нам объяснили на старте. Теперь оказывается, что это хуже, чем лишение гражданства. Ты можешь не получать никаких денег, статус влепят без судебного разбирательства, доказательства не требуются. Ты пару раз не указал, что иноагент, равно злостно уклоняешься, уголовка. И вот у тебя уже сильно меньше прав, чем у тех, кто ворует миллиардами, кто насиловал детей или торговал наркотой.
23: Главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов у себя в Фейсбуке пишет следующее.
15: Госдума экстренно принимает закон о новом реестре неблагонадежных иммигрантов. Формировать его будет специальная межведомственная комиссия, куда войдут представители силовиков. По оценкам юристов, первым в реестр попадут лица, имеющие приговоры по политическим статьям. Им дополнительно запретят в России все, от банковских услуг и нотариусов до права распоряжаться имуществом. А в том случае, если на иждивении фигурантов реестра находятся другие граждане, то последним либеральный законодатель назначит специальную гуманитарную помощь, выделяющуюся из замороженных средств врагов народа. За этим стоит некоторый парадокс. С одной стороны, государство обрушивает всю свою постсоветскую мощь на врагов, вынося им приговоры и внося в списки, но с другой, если враг не попался физически, это почти никак не влияет на его жизнь. Если все публичные люди – преступники, то идея преступления несколько девальвирована. Формально между приговором Максу Круглову, сидящему в СИЗО в Москве, и моим приговором разница в один год. Но на практике между очными и заочными судебными процессами нет ничего общего. Преследование со стороны государства РФ, когда оно не может тебя посадить, лишь дает ощущение, что ты все сделал правильно. Когда Совет Европы внес в санкционный список судью, который меня приговорил, я подумал, что это полезный документ, который поможет мне и моим коллегам в работе. В таких условиях вся мощь государства выглядит несколько смехотворно, о чем могут догадываться владельцы вилл на озере Комо, которые сами не могут туда пока приехать. Их успех выглядел бы так. Враги в российских тюрьмах, сами они в особняках в Италии и раз в неделю летают в Москву, чтобы призвать к ядерной войне в телеэфире или с трибуны парламента. В этом плане случился какой-то изъян, хотя в прошлом году с Аляски он казался реальностью. Так что ровно как в случае СВО, которая, как известно, всегда идет по плану, поскольку этот план никогда не называется, нужны постоянные активные мероприятия, направленные на то, чтобы мы тут не жили слишком хорошо. Я думаю, что реестр действительно многим осложнит жизнь. Если вам есть что терять, мафия может взять вас в заложники, и это классика. Если говорить о моем частном случае, то мне каждый реестр в радость. Не стыдно за то, чем занимаешься.
19: Профессор Карлова университета, писатель и журналист Сергей Медведев пишет о возвращении советских практик.
16: В юридическую практику возвращается старая категория советского революционного правосудия – лишенцы.
19: Жена Стрелкова Мирослава Регинская отмечает, что закон может коснуться и Z-патриотов.
14: Остаться без дома, денежных переводов и консульской помощи при принятии этого закона сможет любой уехавший россиянин, кто попадет под статьи Административного кодекса об иноагентах, дискредитации армии, участии в деятельности нежелательной организации и призывах к нарушению территориальной целостности России. Как мы знаем, правоприменение этих статей в российской репрессивной практике широко и туманно настолько, что проще получить дискредитацию, чем не получить. Уже не редкость случаи, когда этой статьей и штрафами награждают особенно неудобных власти патриотов. По сути, с помощью закона о релокантах сформируется целый пласт обездоленных и бесправных людей. Пока только уехавших из страны, но надолго ли только их? Очень уж удобная пугалка против критики власти получается, чтобы через время не попытаться распространить аналогичные меры и на граждан внутри страны. Забавно, что этот законопроект разрабатывали не только единороссы, но и экс-депутат Яна Лантратова, занимающая сейчас пост уполномоченного по правам человека. Похоже, с точки зрения Госдумы, не каждый человек заслуживает даже базовых, прописанных в Конституции прав.
19: Блогер Дмитрий Гаврилов рекомендует прямо сейчас озаботиться заменой паспорта.
16: Недвижимость – это, конечно, неприятно. Но мы прям сильно не первые, кто лишился своего дома из-за путинистов. А вот отказ в обмене паспорта – это угрожающе. Рекомендую и сам собираюсь обновить имеющийся, чтобы посвежее был. И лучше два загранника, конечно, иметь, благо это разрешено. Политики, кто в ПАСЕ попал, если защитят мигрантов от такого сценария, получат весомую долю авторитета. Это, впрочем, по воде вилами писано. Рассчитывать не стоит.
19: Политик Андрей Пивоваров подчеркивает в своем Фейсбуке два основных момента этого закона.
18: Во-первых, закон направлен не столько против уехавших, сколько является очередной страшилкой для людей внутри страны и для тех, кто за рубежом пока не выражает позицию активно. Это демонстрация того, что с ними может произойти, если они начнут давать интервью независимым медиа, критиковать власть или говорить правду о войне. Очередная попытка заткнуть людям рот финансовым давлением. Во-вторых, закон позволяет лишать людей любых консульских услуг, замены паспорта, выдачи справок, других необходимых операций. К счастью, этот риск удалось предвидеть, и работа по нему уже ведется. В рамках ПАСЕ удалось зафиксировать, отказ государства в консульских услугах – это тоже форма репрессий. Решение ПАСЕ, безусловно, лишь база. Чтобы реализовать его на уровне национальных государств и парламентов, потребуется большая и сложная работа. Сейчас ею занимаются делегации ПАСЕ, антивоенный комитет и другие структуры. На фоне нового ужесточения было бы правильно, чтобы к этой работе подключились не только те, кто уже работает с ПАСЕ, но и те, кто привык их критиковать. Иногда пора показывать не только то, как хорошо мы умеем поливать друг друга в интернете, сам этим грешен, но и то, что способны вместе сделать хотя бы что-то полезное для россиян. Потому что для людей, которые сейчас читают эту новость, риск вполне реален – оказаться в чужой стране без поддержки собственного государства, под угрозой финансовых ограничений и в какой-то момент даже без действующих документов.
19: Блогер Рустам Адагамов пишет у себя в Фейсбуке следующее.
15: Схема один в один. В 1933-м критик режима Гитлера, уехавший за границу, теряет имущество, гражданство и зачастую свободу своих родственников. В 1926-м критик режима Путина теряет имущество, доступ к своим деньгам и недвижимости, возможность оформить документы. Механика та же – сделать пребывание за рубежом экономически и бытово невыносимым, чтобы критика обходилась максимально дорого. Только вместо врагов государства и народа теперь уклоняющиеся от ответственности и дискредитирующие. История, как известно, не повторяется. Она просто берет старый сценарий и ставит спектакль с новыми актерами.
19: Политик и журналист Алина Витухновская пишет, что социальная смерть может быть и пострашнее настоящей.
13: Госдума готовит гражданскую смерть для уехавших. Отъем денег, запрет на банкинг, заморозка имущества, отказ в консульских услугах. Документ нацелен на россиян за рубежом, которые уклоняются от наказания по политическим статьям. Закон вступит в силу немедленно. Любое лишение прав, что здесь, что там, это социальная смерть. Что может быть страшнее настоящей смерти? Именно смерть социальная. Один писатель говорит, что нет ничего страшнее русской тюрьмы. Есть масса вещей страшнее тюрьмы. Это та же социальная смерть, безвестность, низкий социальный статус, вынужденная постоянная низкооплачиваемая работа, изнуряющая обыденность. Вообще, сакрализация тюрьмы, так свойственная русскому сознанию, и есть тюрьма. А сакрализация свободы – модернистское лукавство. Ибо если о чем-то говорить, его надо видеть. А видимое нет нужды сакрализовать. Впрочем, новые репрессии против иммигрантов де-факто уже начали действовать на основании принятого Госдумой в июле закона, разрешающего замораживать средства и имущество граждан при подозрении в причастности к диверсионной деятельности для укрепления безопасности инфраструктуры России. Этот механизм в последние недели был задействован против нескольких десятков человек, связанных с фестивалем «Слово ново» галериста Марата Гельмана и литературной премией «Дар». По словам Гельмана, российские банковские счета были заблокированы примерно у 100 человек. Утверждается, что решение о блокировках принимает межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности. Делает она это без приговора суда и без внесения человека в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, а активы замораживают еще до возможного оспаривания такого решения в суде.
0: С вами был Антон Сергиенко и «Цитаты свободы». В этом подкасте каждый четверг я буду рассказывать вам о том, что обсуждают в Фейсбуке, сети X, Ютубе и Телеграме. Слушайте нас и советуйте друзьям.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Вообще говоря, перманентная война и бой. Конечно, это рассматривается как политика. Вот это ерунда, что спорт не политики.
3: Успехи на спортивном поле боя. Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Российского олимпийского комитета.
4: Мы хотели, чтобы все спортсмены имели возможность участвовать в Олимпийских играх и не нести ответственность за действия своих правительств.
3: Олимпийский комитет России отменил захваченные Россией украинские регионы. На что пришлось пойти властям в их спорте с Международным олимпийским движением. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Спорт вне политики – это ерунда. Я тут могу только согласиться с Михаилом Дегтяревым. Он министр спорта и России и глава Олимпийского комитета России. И российским же властям пришлось отказаться от большей части оккупированных территорий Украины. Звучит немножко странно, но это в рамках спортивного права. Еще до игр в Милане, где российские спортсмены выступали под нейтральным флагом, Дегтярев давал интервью проекту «Центральный канал» на ВК-видео, где довольно откровенно рассказал о целях и задачах Национального комитета.
2: Следующий у нас старт должен пройти. Это юношеские Олимпийские игры в Дакаре, Сенегал, осенью 26 года, в этом году. Там наша сборная должна быть в полном составе, юношеская, с флагом, с национальной символикой. И Лос-Анджелес 28, куда мы готовимся полноценно. Говорю честно, как есть.
3: И его планы все больше похожи на вполне реализуемые. Тогда же Дегтярев озвучил свой вердикт тем российским спортсменам, кто осудил войну и сменил спортивное гражданство.
2: Здесь мы их кормим, спортсменов, воспитываем. Тренерами обеспечиваем, базами. И тут раз, бросил паспорт, уехал.
5: Несправедливо.
2: Подожди. Всего лишить, запретить въезд в страну. И пользование нашими объектами спорта. И мы к этому придем.
5: А если они потом попросятся? Такие, ой, флаг же вернули, а мы хотим обратно.
2: Вот об этом и речь. То есть, это вопрос очень тонкий. Но компромисса здесь, в принципе, быть не может.
3: С началом войны некоторые участники Олимпийской сборной России и олимпийские чемпионы публично поддержали вторжение в Украину. Они явились с буквой Z на концерт в годовщину аннексии Крыма в 2022 году в Лужниках. Когда удобно, спорт вне политики. Разумеется, слон в комнате, полномасштабная война, либо игнорируется, либо принижается в масштабах. Международные санкции, а нас-то за что? За патриотизм и любовь к родине? Но это же в крови у любого члена сборной любой страны. Как бы недоумевал в 22-м году олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко.
6: Я искренне не понимаю, как можно отказаться от своей страны, принять эти условия, отказаться от специальной военной операции ради поездки на Олимпиаду, отказаться от нашего президента, отказаться от наших земель, от наших ресурсов, от мамы и папы. Я плохо к этому отношусь.
3: Спустя 4 года стало известно, что его сын Александр Плющенко, также известный как Гном Гномыч, он мелькал на фотографии в нашей цитате, присоединится к сборной Азербайджана. И это в тот момент, когда российские чиновники на официальном спортивном уровне готовы отказаться от оккупированных регионов, требуемых президентом Путиным, лишь бы спортсменов пустили на Олимпийские игры и другие международные соревнования. А с нами в прямом эфире журналист Никита Белоголовцев. Никита, здравствуйте.
7: Добрый день. Всем здравствуйте.
3: Вот этот курс, он как бы намечался буквально там последние несколько лет. То есть от разговоров о том, что, вот, мол, предатели уехали, наши остались, и их принижают только лишь из некой русофобии, такое фигурировало в речах российских чиновников и спортивных, и не только, он очень сильно поменялся и перешел как бы от слов к действию. Причем к действию весьма такому эффективному, я бы сказал, в диалогах с Олимпийским комитетом, который международный. Вот на ваш взгляд, как и вообще благодаря чему этот курс появился? Курс на возвращение российского спорта, несмотря на то, что полномасштабная война в Украине продолжается.
7: Смотрите, Иван, мне кажется, что есть один важный нюанс, который нужно проговорить, и есть нюанс, в котором вы немного выдаете желаемое за действительное. Да? То есть вот эта повторенная несколько раз формулировка «Россия, значит, отказалась от части оккупированных территорий», она, ну вот, если прям так совсем по-честному, положа руку на сердце, она не совсем верна. Да? То есть Олимпийский комитет нигде никакими своими юридическими документами не сказал, там, наш суверенитет на что-то не распространяется, или мы его там не принимаем в свой состав и так далее, там, мы исключаем из своего состава. Там было действительно, здесь нужно отдать должное Олимпийскому комитету России, очень изящное решение. Олимпийский комитет России сказал, окей, если какие-то территории вызывают вопросы, мы, значит, говорим, что у нас теперь в составе Олимпийского комитета никаких территорий, ни новых, ни старых, ни спорных, ни бесспорных, никаких нет. У нас есть только виды спорта. Федерации по видам спорта входят в Олимпийский комитет. И смотрите, дальше здесь же какая история. Мы, когда говорим о каких-то наших моральных вещах, когда мы говорим о каких-то убеждениях, когда мы говорим о том, во что мы верим и как мы строим жизнь, мы действительно говорим категориями моральными. Мы говорим, что не специальная военная операция, а полномасштабная война и так далее. Международный олимпийский комитет и Олимпийский комитет России, они говорят языком юридическим и даже местами буквоедским. Да, и основанием для приостановки членства Олимпийского комитета России было действительно включение в его состав значит, территориальных организаций, принадлежащих с точки зрения международного права Украине. А когда это юридическое препятствие было устранено, у Международного олимпийского комитета юридических аргументов в правовой плоскости не остается. И дальше, понимаете, я тут не хочу быть адвокатом дьявола, но ведь Международный олимпийский комитет правда встает перед резонным вопросом, который ему задают, не знаю, страны глобального юга, Китай, кто угодно. Как бы, если им нельзя, значит, нам можно. Да, почему в чемпионате мира там, по футболу и в грядущих там, юношеских олимпийских играх могут принимать участие, там, например, и сборная США, и сборная Ирана, и сборная Израиля, и сборная Ливана, и так далее. И мы можем бесконечно обсуждать, что значит это другое, это не то, и так далее. И мы с вами, и с подавляющим большинством наших зрителей, безусловно, согласимся. Но если мы дальше перейдем в некоторый юридический язык, то аргументы станут, ну, давайте будем откровенны, гораздо менее убедительными. Это, собственно, грустная часть истории. Более оптимистичная часть истории заключается в том, что решение Международного олимпийского комитета, оно не подразумевает ничего автоматически, беспрекословно, и оно не обязательно к исполнению. И дальше, на самом деле, начнется очень муторный, сложный, долгий торг и де-факто решение об участии россиян и в крупных соревнованиях, и в более локальных соревнованиях будет приниматься по тому, есть ли в конкретной федерации, есть ли в конкретном виде спорта страна, которая костьми ляжет и скажет «нет, если эти будут, то нас не будет». Вот, поэтому, в общем, все более-менее сходятся на том, что в биатлон российские спортсмены, ну, скорее всего, не вернутся очень долго, да, потому что позиция скандинавских стран, она, скорее всего, будет однозначной, очень четкой и, в общем, непоколебимой. Вероятнее всего, какие-то виды спорта, где россияне традиционно сильны, традиционно важны, давайте опять-таки будем честны, прямы и откровенны, для их экономического выживания, например, тоже фигурное катание, там, скорее всего, вопрос будет решен довольно просто. Допускаю, что при некоторых условиях российские спортсмены, скорее всего, начнется с молодежных сборных, будут возвращаться, например, в хоккей. Да, в хоккей на высоком уровне играет довольно мало стран, и потери России там действительно существенны. Легкая атлетика, где традиционно сильно, как бы сказала русскоязычная пропаганда, англосаксонское лобби, попросту, значит, Лорд Коу возглавляет Международную федерацию легкой атлетики, в общем, там, сразу сказала, что нет, слушайте, мы ничего пересматривать не будем. Вот, поэтому будет идти плавный торг по всем направлениям. Решение Международного олимпийского комитета, еще раз, это не обязательно жесткая к исполнению вещь, но это аргумент довольно серьезный. Ну и давайте я проговорю, тоже, как мне кажется, довольно важный тезис для понимания ситуации. Чем дольше и чем дальше вглубь России идет война, тем действительно сложнее международным чиновникам отвечать на вопросы там, каких-то третьих стран. Скажите, а почему, если и та, и другая сторона... Еще раз, я совершенно не уравниваю ни в коем случае ситуацию, значит, украинцев и россиян. Мы отлично все помним, кто здесь жертва, кто агрессор и так далее. Но когда член, там, не знаю, Олимпийского комитета из какого-нибудь собирательного Зимбабве встает и говорит, скажите, пожалуйста, а почему страна А, которая, значит, бомбит объекты в стране, в столице страны Б, может участвовать в Олимпийских играх, а наоборот не может? Отвечать на этот вопрос чиновникам Международного олимпийского комитета и любых других организаций, к сожалению, для Украины, к сожалению, для справедливости и здравого смысла, будет все сложнее.
3: Тем забавнее, что на самом деле, как бы вы упомянули англосаксонское лобби в легкой атлетике, а вот господин Дегтярев, вот интервью я его упоминал, он в том же самом интервью сказал, что Россию не пустили на игры по хоккею в Милане из-за франконского такого лобби, из-за французского, потому что, видите ли, французскую сборную нужно было туда пустить. Ну и над этим, по этому поводу тоже была ирония. Со своей стороны, в оправдании скажу, что моя ирония легкая тоже касалась сугубо де-юре позиции, я отлично разделяю ее от де-факто. Но давайте к де-юре как раз-таки вернемся, немножко подробнее ее расскажем. Очень хочется процитировать и чиновников из Международного комитета, и из российского, как и кто на что реагировал, что было проговорено, и как получилось, что Крым в эту сделку не входил. Расскажем в нашем сюжете.
8: Отмена Олимпийского комитета России отменена. Исполком МОК, сказав, что это временно, объяснил свое решение тем, что спортивные организации с территории Донецка, Луганска, Херсона, Запорожья, находящиеся под юрисдикцией Национального олимпийского комитета Украины, больше в российский комитет не включены.
9: Олимпийский комитет России больше не включает в число своих членов региональные спортивные организации на территориях под юрисдикцией Национального олимпийского комитета Украины.
4: Мы хотели, чтобы все спортсмены имели возможность участвовать в Олимпийских играх и не нести ответственность за действия своих правительств.
8: Членство Олимпийского комитета России было приостановлено в 2023 году. Оккупированные территории востока Украины уже год Москва считала своими, и спортивные организации с так называемых «новых территорий» были включены в состав ОКР. Причем среди претензий МОК не фигурировала аннексия Крыма. Тогдашний глава комитета объяснял это так.
10: Они, Олимпийский комитет России, спросили, почему вы нас не наказали ранее, но мы не признавали присоединение Крыма к России. И вдобавок в 2016 году у нас не было времени и не было проблем с участием российских спортсменов в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.
8: В 2025-м МОК избрал новую главу Кирсти Ковентри. Она сразу дала понять, что позиция комитета изменится, потому что конфликтов в мире много, а всем спортсменам нужно помогать, потому что спорт, цитата, должен оставаться нейтральной территорией. Спорт вне политики. Популярный тезис и российских властей. Хотя их реакция скорее свидетельствует об обратном. Решение МОК сразу приветствовало официальный представитель МИД России Мария Захарова.
11: Виват, здравый смысл победил. Мировому спорту быть. Быть с Россией.
8: Министр спорта, он же глава Национального олимпийского комитета Михаил Дегтярев, проводил все изменения в структуре ОКР

0: призвали нашей национальной сборной в полном составе выступать. Теперь этого решения нет.
1: Политической была и реакция Украины. Страна последовательно выступает против участия российских спортсменов в международных соревнованиях. Украинские спортсмены высказываются куда откровеннее.
2: Это просто позор. Я такое решение понять не могу.
3: С нами по-прежнему в прямом эфире журналист Никита Белоголовцев. Ну вот, да, Юра, по сути, мы с вами обсудили. Возможные последствия, пожалуй, тоже. Действительно важно подчеркнуть, что решение МОК носит рекомендательный характер, но точно так же, как они носили все эти 4 года полномасштабной войны, 4 уже с лишним получается. На ваш взгляд, вот насколько влияют на такие решения персоналии чиновников? Мы отдельно подчеркнули, что сменился президент у Международного олимпийского комитета, и новую главу в свое время с избранием одним из первых вообще поздравлял Владимир Путин. Дегтярев отшел в ОКР тоже с явной такой программой именно по возвращению до Олимпийские игры, и раз за разом это декларировал. Как вы думаете, насколько эти персонали повлияли на происходящее?
4: Я, знаете, не буду делать вид, что там, слежу прям совсем глубоко за каким-то закулисьем Олимпийского комитета. Здесь абсолютно очевидно, что в системе сдержек и противовесов, в котором в целом существуют крупные международные организации, в которых существует политика во многих странах, роль личности в истории, она, конечно, есть, но до определенного момента. Да? То есть точно так же, как возлагались большие надежды Кремлем на Трампа, которые там, в какой-то момент не оправдались, потому что, значит, старуха решила стать владычицей морской. Вот. Точно так же могло быть и с Международным олимпийским комитетом. Здесь я просто проговорю еще раз мысль. Я очень хорошо понимаю украинских спортсменов, я очень хорошо понимаю их негодование, я очень хорошо понимаю вопрос, и мне там не кажется его пафос излишним, типа, как же так, идет же крупнейшая война на территории Европы после Второй мировой войны и доколе. Здесь просто важно понимать, что олимпийское движение в целом это суперполитизированная вещь, да, это Берлинская Олимпиада, да, это взаимные бойкоты Москвы и Лос-Анджелеса, и эта история вот, собственно, с вот таким вот гигантским шлейфом. И в этом смысле там, с отстранением российских спортсменов после Сочи, когда был допинг, когда, значит, были факты, были свидетели, было, в общем, очень просто, потому что это некоторые единые для всех правила игры. Еще раз, простите за самоповтор, невероятно сложно. И ну, вот с этим сталкиваешься просто буквально там, футбол смотришь в Европе вместе с кем-то. Как бы невероятно сложно объяснять людям, значит, почему одним нельзя и другим можно. И ты начинаешь и утопаешь в деталях, и в целом настроение, там, я не знаю, мирового нейтрального болельщика, оно про то, что все это политика. И, конечно же, огромная катастрофа. И я ни в коем случае не хочу говорить недоработка, но объективный факт реальности – заключается в том, что, к сожалению, чудовищная кровопролитная война, происходящая в основном на территории Украины, зрителям западным, американским, общемировым, все чаще проходит под тегом политика. Это политические разборки, но это, в общем, там все из-за политики и так далее. И когда у тебя вот просто на риторическом уровне что-то становится политическим фактом, то, конечно, в общем, тут спортивные федерации такие: окей, мы же как бы действительно делаем вид, что спорт вне политики, спорт для всех, спорт объединяет, и вот такая логика дальше раскручивается.
3: Ну и такой полуполитический, полуспортивный вопрос. Но помнится, российские власти очень хотели, чтобы футбольные клубы, например, с оккупированных территорий тоже принимали участие в чемпионате России. В частности, была история про крымские команды, была история про Шахтер Донецк, который теперь новый Шахтер Донецк, так 2.0, который уже как бы оккупированный под приют этой военной оккупационной администрации. Но если позиция МОК целиком строится на де-юре, вот мы вот такие к вам претензии принесли, вы их переиграли, ну что ж, у нас заканчиваются поводы. Может ли стать участие подобных команд в национальном чемпионате новым поводом для повторного разбирательства?
4: Смотрите, я думаю, что футбол, и в целом, тут как бы даже на самом деле глупо говорить «я думаю», это, в общем, некоторая общепризнанная реальность. Футбол будет, скорее всего, одним из последних и вот прям вообще самым инерционным. С футболом

0: полом будет сложнее всего договориться, да, не знаю, там, в том числе потому, что значительная часть, не знаю, европейских футбольных клубов с российскими там де-факто не ведет дел, да, она говорит, мы, там, не знаю, не можем покупать футболистов из российских команд по каким-то нашим там внутренним законодательным или просто чисто процессуальным банковским ограничениям. УЕФА, я абсолютно уверен, будет упираться до последнего. И я думаю, что там в связи с какими-нибудь командами, значит, оккупированных территорий, там будет принцип, что эта команда будет называться «Спартак Донецк», юридически она будет базироваться где-нибудь в Ростове, играть она там и тренироваться, скорее всего, в Донецке, в общем, тоже не будет, и будет это какой-нибудь любительский дивизион и так далее. То есть тут, конечно, как бы пожертвуют ли футболом в Донецке и Луганске ради того, чтобы питерский «Зенит» когда-нибудь вернулся в Еврокубки, пожертвуют просто вообще ни секунды не сомневаясь. Я думаю, это будет долгий путь для российских команд, но в целом, сейчас безоценочно, безэмоционально, я думаю, что в целом для российского футбола, в общем, сейчас начался обратный отчет по возвращению там, в Еврокубки, в мировые турниры. Не скоро, скорее всего, там, не к сезону 27-28, но я думаю, что это произойдет, даже если война будет в там, неоконченном, замороженном каком угодно состоянии, да даже и горячем, еще бесконечно долго.
1: Ну, я соглашусь, что это вполне себе возможно, учитывая этот вот курс как бы развития событий и то, что действительно приоритет, пожалуй, к «Зениту» будет повыше, чем к другим командам с оккупированных территорий. Журналист Никита Белоголовцев был с нами в прямом эфире. Никита, вам большое спасибо за этот разговор. И раз уж мы перешли в эту политическую плоскость, к нам присоединяется политолог Иван Преображенский. Иван, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Ну вот прям очевидно, что сколько сил, сколько энергии вложили российские власти, отдельные чиновники, которые об этом персонально говорят, некоторые другие, в то, чтобы постараться вернуть российские клубы, российские команды, российских спортсменов на международную арену, убрать эти нейтральные флаги и так далее. Есть вот, как мы слышим, прогнозы о том, что, возможно, российские футбольные клубы вернутся на международную арену в какой-то момент. А как вы думаете, почему вообще вот настолько был этот важен вопрос для Кремля, в частности, что вот аж они пошли на вот это вот манипуляцию с тем, чтобы переписать оккупированные регионы, которые вписаны в Конституцию, из под крыла Российского олимпийского комитета. Зачем столько сил на все это тратится?
2: Ну, очевидно совершенно, что есть задание личное со стороны Владимира Путина, и Владимир Путин воспринимает все это как важную политическую историю, необходимую на самом деле для того, чтобы демонстрировать россиянам, что страна не находится в такой уж изоляции, в какой она находится. Стоит отметить и трансляцию чемпионата мира по футболу, которая на российских каналах, на канале Матч ТВ прекрасно себе идет, и отношение, кстати, к ней и к этому чемпионату абсолютно не политизированное по сравнению с тем, что было в предыдущие годы. Стоит отметить, что тихо, постепенно заткнули тех, кто выступал категорически против тех спортсменов, которые под нейтральным флагом ездили на разнообразные соревнования. Таким образом, существовал действительно последние, как минимум, месяцы, а скорее там уже и пару лет, четкий курс на возвращение России любой ценой, соответственно, в том числе, безусловно, и при помощи манипуляций конкретными фигурами, конкретными деятелями олимпийского международного движения, на которых Россия или оказывала давление, или, возможно, как это было в свое время с чемпионатом мира, позднее мы узнаем, кому и куда, и сколько, и что заносили.
1: О фигуре Дегтярева мне с вами хочется еще отдельно поговорить. Я вот уже упоминал его, на самом деле, недавние цитаты совершенно, где он открытым текстом говорил, что планирует Олимпийский комитет России. Но вот хочется вспомнить его карьеру. В период его, скажем так, московской деятельности в Госдуме он, по сути, выполнял функцию члена свиты Владимира Жириновского. Голосовал по указке, особо там, скажем так, не высовывался. Затем он улетел тушить пожар в Хабаровский край, где протестовали против ареста экс-губернатора Фругала. Мол, вот у вас был ТПРовец, вот вам держите нового, и на него все собак теперь свешиваете, и пусть он таким громоотводом там у вас выступает. Ну, в общем, не то, чтобы это какая-то примечательная и блистательная карьера чиновника, а тут такие успехи, вот какие цели он декларировал, как бы то постепенно все-таки как-то и реализуется. Более того, как будто бы даже по плану все это идет, в отличие от некоторых целей и задач так называемой спецоперации. Вот вы можете себе представить именно его таким успешным? Или что за этим успехом таким стоит? Как так получилось вообще, что вот он теперь в таком положении оказался?
2: Я не думаю, что это личный его успех. Он оказался на хорошем месте в нужный подходящий момент и, так сказать, был сторгован для него так или иначе этот пост. Его компетенций вряд ли было достаточно для того, чтобы достичь именно таких решений в таких масштабах, которые в итоге сейчас, как мы видим, постепенно реализуются. Я думаю, что речь идет о том, что он стал очень неплохим координатором. И, видимо, за последние годы он действительно научился как администратор, как координатор координировать российских лоббистов в области спорта. Вот этих вот зубров, которых сейчас как раз на кадрах в том числе видно, людей, которые сидят там с советских времен, имеют в реальности, сохраняют гигантские абсолютно связи. Так сказать, это были кровеносные сосуды, по которым надо было организовать движение документов и денег. И именно этим он, видимо, и занимался. Он тот человек, который должен отвечать за какие-то технические, административные решения, в том числе в отношении оккупированных территорий Украины, по там махинациям с тем, куда их записать, и по тому, как Россия взаимодействовала с какими-то отдельными небольшими странами, там, где их влияние могло оказаться решающе важным, вспоминала про какие-то свои возможности в рамках ООН, где сидит огромное количество граждан России или бывших граждан России в разнообразных потенциально лоббистски важных организациях. В общем, все это вместе в целом, нет, вот роль координатора, это да, это действительно он. А какого-то безумного влияния у него при этом не образовалось, не получилось, потому что не он сам добивался всего этого. Он только connecting people.
1: Буквально, да, неубиваемый такой кирпич от одной шведской компании электронной. Отдельно хочется, конечно, проговорить, что, ну, мы уже сегодня говорили о том, что решения Международного олимпийского комитета, они скорее носят рекомендательный характер, ну, если сугубо де юре это рассматривать. И в том числе по этой причине некоторые международные федерации спорта допускали российских спортсменов разных возрастов на разные чемпионаты. Там они пересекались в том числе с украинскими спортсменами и спортсменками. Это к разным скандалам приводило. Вот как вы думаете, учитывая нынешнее решение МОК, каким образом подобные взаимоотношения пойдут дальше? Будут ли это международные скандалы? В конце концов, история помнит войны из-за футбольных матчей, не совсем удачно сыгранных.
2: Ну, войн, очевидно, не будет, поскольку война идет и без этого. И здесь, к сожалению, никаких изменений в ближайшее время не предполагается и не ожидается. А что касается конфликтов, безусловно, будут конфликты и будут скандалы, причем не только с Украиной. Недавний пример, по-моему, по стрельбе на небольшое расстояние соревнований, которые были, так сказать, отобраны у Латвии и перенесены в Испанию, по-моему, у Латвии или у Эстонии, сейчас я точно не вспомню, но суть в том, что отдельные страны, безусловно, будут поддерживать позицию Украины и дальше, безусловно, не готовы будут принимать граждан страны-агрессора под российским флагом и запускать российский гимн. Будут скандалы с флагом, будут скандалы с гимном. Нет. А российская пропаганда будет успешно на этом оттаптываться, и это, в общем, одна из нескольких целей, которые она в этом смысле преследует. Необходимо показывать, что мы не настолько изолированы, с одной стороны, а с другой стороны, показывать оппонентов России на международном уровне как таких неадекватных скандалистов.
1: Ну и учитывая эту всеобъемлющую поддержку многих стран, в том числе очень сильно спортивно развитых стран на международной арене, поддержку Украины, как вы думаете, почему именно сейчас Международный олимпийский комитет решил таки смягчить эту свою позицию в отношении России?
2: Россия проводила очень долгую работу именно с олимпийскими бюрократами. Произошли изменения, в том числе персональные, в последние пару лет. Олимпийский комитет достаточно серьезно изменился по сравнению с тем, что было в начале полномасштабной агрессии. И эта постепенная работа принесла свои плоды. Нет, вот и все. С этой точки зрения, неважно, какие страны и на что влияют, отдельные федерации, возможно, до сих пор будут пытаться игнорировать или саботировать.
1: Ну, мы даже можем предположить некоторые, которые из них, вот журналист Белоголовцев Никита нам как раз про них говорил. Иван, у нас, к сожалению, заканчивается время эфира, но большое спасибо вам за этот разговор. Уважаемые зрители, увидимся с вами завтра. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.
0: Глушение снято. Идем в прямом эфире. У меня бумаги мои выпали из рук.
5: Боже, вас разрешили. Неужели вас разрешили? Конечно, я вам дам интервью.
6: Привет, меня зовут Полина Галуева. Я координаторка студии подкастов «Радио Свободы», которому в этом году исполняется 70 лет. О том, что за эти 7 десятилетий происходило в мире и на волнах радио, в нашем с Иваном Толстым летописцем радио подкасте «70 лет свободы». Сегодня поговорим про 80-е и начнем с весьма драматических событий.
7: В субботу, 21 февраля 1981 года, около 21.00 в здании в Мюнхене, где располагалась штаб-квартира «Радио Свобода», произошел мощный взрыв. Пострадали 4 сотрудника радиостанции и 2 людей, живших неподалеку от штаб-квартиры радио. Окна в домах выбило в радиусе нескольких сот метров. По счастливой случайности никто не погиб. Зданию был нанесен ущерб, превысивший 2 миллиона долларов. Взрывное устройство весом почти в 15 килограмм взрывчатки и пластика находилось на первом этаже недалеко от чехословацкой службы «Радио Свободная Европа».
0: Машинкой Льва Ройтмана выбила входную дверь в его кабинет, в коридор, и она улетела. А в кабинете Махлиса все было перевернуто, покосился портрет Николая Васильевича Гоголя и чуть было не вывалился из рамы, но удержался. Кстати, эфир не прервался.
6: По горячим следам расследовать теракт не удалось. А вот спустя почти десятилетие, уже после падения Берлинской стены и открытия архивов Штази, стало известно, что теракт был спланирован и осуществлен группой под руководством международного террориста, венесуэльца Ильича Рамиреса Санчеса, известного по прозвищу Карлос Шакал, а заказал его румынский диктатор Николая Чаушеску. Санчеса удалось задержать лишь в 1994 году в Судане из архива «Радио Свобода».
8: Вы слушаете радиостанцию «Свобода». Средства массовой информации многих стран сообщили на прошлой неделе об аресте в Судане и последующей выдаче во Францию террориста номер один Ильича Рамиреса Санчеса.
9: Карлос, он же Шакал, он же Ильич Рамирес Санчес, родился в 1949 году в семье богатого венесуэльского адвоката Хосе Алаграсия Санчеса, убежденного коммуниста, давшего троим своим сыновьям имена Владимир, Ильич и Ленин. Ильич пошел дальше своих братьев Владимира и Ленина. Он в 64 году присоединился к студенческому коммунистическому движению, затем прошел школу партизанской войны на Кубе, а в 68-м Компартия Венесуэлы послала Ильича в Москву, в университет Патриса Лумумбы, где он научился еще большему, чем на Кубе. Там же, в Москве, он сошелся с так называемым Народным фронтом освобождения Палестины и отбыл в Иорданию, в палестинские лагеря, где завершил свое образование. На его счету террористические акты в Германии, во Франции, угон самолета в Энтебе, убийство многих людей. 7 лет он жил в Сирии и, наконец, арестован в Судане.
6: Сотрудники радио теракт пережили стоически, держались как портрет Гоголя. Но в середине 80-х радио потряс новый удар. История эта начинается еще в 60-е годы и лично мне напоминает прекрасную повесть Толкиена «Хоббит» или «Туда и обратно».
0: В 1965 году на Западе, в Европе, появился очень странный молодой человек, которого звали Олег Туманов. Олег Туманов был матрос советского корабля, который во время своей стоянки в Средиземном море, около берегов Египта, ближе к Ливии, ночью спрыгнул с корабля и поплыл в сторону берега. Как он пишет в своих воспоминаниях, он боялся, что течение отнесет его в сторону Египта, и тогда его могут выдать в Советский Союз. Но благополучно он сворачивал ближе к западу и оказался в Ливии. Там его постепенно передали в руки американцев, он объявился в Германии, во Франкфурте, долго проходил всякие допросы и со всякими пристрастиями, проходил детектор лжи. Так вот, Олег Туманов в результате был по рекомендации американцев, его допрашивающих, определен на радио «Свобода». Сперва в качестве диктора, потом он понравился, был действительно парень обаятельный. Постепенно он пошел в гору. К началу 80-х, к середине, дослужился до исполняющего обязанности главного редактора русской службы. Оказалось, что большую часть этого срока он был завербован и поставлял в Москву секретную информацию. У Туманова был тайный шифр. Он его должен был нигде не записывать, а запомнить на всю жизнь. И в самом страшном дурном сне, когда он его услышит, он должен был реагировать и немедленно бежать. Но в определенном направлении, которое тоже было установлено. И вот 23 февраля по такой дурацкой советской привычке в кабинете Туманова шла пьянка. 23 февраля, день советской армии. Редакторы и там продюсеры квасили. И вот, хорошо нагрузившись, Туманов отправился к себе домой, в Арабеллу, лег спать. В 5:30 утра звонок. А у него голова болит, лег поздно, и такой звонок. Он снимает трубку, она еле удерживается в его руке, и он слышит бодрый женский голос. «Ну где же ты? Таня уже родила мальчика. Мы все ждем тебя!» И повесила трубку. Он пишет, что холодный пот покрыл его с ног до головы. Это и была та самая роковая фраза, после которой он должен был ни минуты, ни медля драпать. И он говорит, я сел на кровати, я в ужасе посмотрел на комнату свою, а у него была неплохая квартира, на собрание икон, которые я 20 лет покупал, на старинные драгоценные книги, у него была неплохая библиотека. Я подумал о своей коллекции монет и марок, и я должен это все бросить, потому что Таня родила. Он говорит, я готов был все проклясть. Вся моя жизнь на Западе заканчивалась. Это была точка, но это была и опасность. Меня могли схватить. Я взял себя в руки с трудом. Я принял душ. Я быстро сложил свою сумку. Выклеил самые ценные марки, которые ему потом помогут просуществовать в Москве несколько лет. Он их продаст потом. Все это уложил. Оделся в нормальный костюм дорожного типа. И спустился вниз. Посмотрите обстановочку. А там круглые сутки работает бар. И вот 6, начало 7 утра. А телевизор у бармена включен. И уже повторяют какой-то футбольный матч вчерашний. И почти никого нет. 1-2 у стойки бара пьют там свой кофе. Я выпил чашку кофе, обменялся 2 словами с барменом, чтобы показать ему свое спокойствие, потому что мне было понятно, что меня кинутся искать. Это был уже рабочий день. Он взял такси, сказал аэропорт, купил билет до Западного Берлина. Прилетел в Западный Берлин. Там долго уходил от возможного хвоста. Где-то завтракал. Заворачивал за какие-то переулки, останавливался, резко шел в обратную сторону, проверить, нет ли кого. Нет, ушел. Затем дошел до одного из универмагов близко к границе с Восточным Берлином. Взял какой-то костюм на примерку, зашел в мужскую кабинку вместе со своей сумкой, вынул из кармана отверточку, отвинтил винты одной из панелей мужской кабинки, отодвинул ее, и там была дверь. Он в эту дверь постучал условным стуком. Дверь через несколько секунд распахнулась, и 2 руки втащили его туда. Это был тайный ход в Восточный Берлин, устроенный советской разведкой. Тут же ему сказали, советский агент бежал на Запад, где-то в Греции.
6: Который его сдал.
0: Еще не сдал, но мог сдать, ибо он знал, что Туманов работает на советскую разведку. И все, он примерно месяц посидел в Карлсхорсте, и затем его переправили в Москву, и скоро началась пресс-конференция.
3: Сегодня представители ряда органов советской печати встречаются с Олегом Александровичем Тумановым. Более 20 лет проработал он на радиостанции «Свобода». Туманов, давно осознав допущенную в молодости ошибку, принял решение о возвращении на родину. И в связи с этим собирал конфиденциальные документальные материалы о подрывном и разведывательном характере деятельности радиостанции «Свобода» и ее использовании американскими службами во враждебных Советскому Союзу целях. Эти документы по возвращении на родину были переданы Тумановым советским компетентным органам. Принимая во внимание чистосердечное раскаяние Туманова в содеянном, его добровольную явку с повинной, желание искупить свою вину участием в разоблачении деятельности зарубежных центров идеологической диверсии, а также важность предоставленной им информации, было принято решение о возвращении Туманова в Советский Союз. В Президиум Верховного Совета направлено представление об освобождении Туманова от уголовной ответственности в порядке помилования. Сегодня, Олег Александрович, мы зададим вам вопросы о деятельности радиостанции и тех, кто работает на ней. Пожалуйста. Виктор Пономарев, телеграфное агентство Советского Союза.
10: Олег Александрович, первым, кто откликнулся на вашу пресс-конференцию в Москве, был сотрудник радио «Свобода» Редлих. Он заявил, уже в который раз, кстати, что РСФСЕ никакого отношения к ЦРУ не имеет. Следом разыграла наивность и эмигрантская газета «Русская мысль». Она спросила, как можно вести шпионаж, сидя у микрофона. Как вы могли бы прокомментировать это?
11: Ну, Роберт Редлих – это офицер по связям с зарубежными органами печати, так сказать, в основном с западногерманскими газетами и с Deutsche Welle. В принципе, его, конечно, бы уволили с работы сразу бы, если бы он сказал, что мы действительно, Радио Свобода, действительно сотрудничает с ЦРУ. Мало кто знает, что сам Роберт Редлих, кадровый сотрудник Центрального разведывательного управления. В свое время он возглавлял школу военной разведки в западногерманском городе Бад Homburg. Что можно сказать о нем как о человеке? Ну, это то, что на Западе, ну, в принципе, называется словом «плейбой». А, как вы знаете, вот это занятие требует довольно больших финансовых вкладов. И за финансовое злоупотребление его в свое время, несколько лет назад, чуть-чуть не уволили с радиостанции. Но, видимо, вступилось какое-то высшее начальство, может быть, его начальство Бленгли, и он на радиостанции остался. Что касается газеты «Русская мысль», то сначала я несколько слов скажу об этой газете самой. 80 примерно процентов материалов, которые она публикует, это материалы радиостанции «Свобода». Они подготовлены радиостанцией «Свобода». Частью они шли в эфир, частью это материалы исследовательского отдела радиостанции. Поэтому, в принципе, «Русская мысль» – это придаток радиостанции. И, конечно же, она, так сказать, в своих публикациях радиостанцию всячески выгораживает. Как можно заниматься шпионажем, сидя у микрофона? Не будем забывать, что у микрофона сидит лишь малая толика сотрудников радиостанции, те, которые вещают непосредственно в эфир.
0: Но в то утро, когда Туманов в Москве давал свою пресс-конференцию, все его коллеги собрались в его кабинете в Мюнхене, в том самом кабинете, включили московское телевидение, и они смотрели, как Олег Николаевич сидит, развалясь, немножко распущенный у него узел галстука, и вот он поливает их, называет всех агентами ЦРУ. Сидели, посмеивались, как грустна наша Россия, думали все по-гоголевски.
6: Эту красочную историю я хочу дополнить только именем человека, который так драматически повлиял на судьбу Олега Туманова. Того самого советского офицера-перебежчика звали Виктор Гундарев. Возможно, Олег Туманов был бы рад услышать, что жизнь Виктора Гундарева в США не заладилась. Спустя несколько лет он даже попал в историю, а вернее на страницы «Нью-Йорк Таймс». Бывший советский офицер связался с журналистами, чтобы пожаловаться на ЦРУ, которая тянула с выдачи грин-карты его семье, снижала средства на его содержание, обыскивала вещи, прослушивала телефон. В общем, Виктор даже подумывал о том, чтобы вернуться в Советский Союз. Такие вот дела. Но вернемся на радио. Каким оно было в 80-е годы?
0: Когда я в новейшие уже времена, в конце 90-х, разговаривал с ветеранами станции, я задал вопрос кому-то из них: какое время на радио было для вас самым интересным? Ну, конечно, 80-е, отвечали многие. А почему именно 80-е? Дело в том, что начало 80-х годов, первая половина, была очень похожа на 70-е. Это был застой. Ведь нельзя разделять радио и обстановку в Советском Союзе так уж стеной. По всем своим жизненным сокам это были два сосуда, которые общались между собой. Нет жизни политической, нету каких-то перемен, нет революционных событий. Чем заниматься радио? И вот радио читало книги, радио осмысляло прошедшие годы, настоящее время. А что случилось с середины, точнее, со второй половины 80-х годов, мы все знаем, началась перестройка. Но к перестройке и в стране, и на радио постепенно подходили со структурными определенными изменениями. На радио это было появление новых, конечно, свежих сотрудников. Да, в 80-м году, перед началом Московской Олимпиады, Советский Союз почти прекратил еврейскую эмиграцию. Все-таки подкопились какие-то силы, люди попривыкли жить на Западе, у них появились какие-то представления, они стали приходить на радио, и на радио оказались многие талантливые литераторы, новые силы, которые были готовы вступить в этот радиобой. Но было глушение, и поэтому их появление осталось почти незамеченным в Советском Союзе. Кого я имею в виду? Борис Парамонов, Сергей Довлатов, Вайли Геннис и многие другие. И что? Не к кому обращаться. И вот начинается перестройка, снимается глушение, и изменяется абсолютно все. Все то, что десятилетиями до этого, 35 лет говорилось, немножко как в вату, теперь вдруг хлынул свет, можно разговаривать. Это невероятный энтузиазм. Я помню воспоминания одного из ведущих вечерней программы 29 ноября 1988 года, которому в уши, в наушники сказал сидящий за пультом режиссер: «Глушение снято, идем в прямом эфире». Он говорит, что у меня бумаги мои выпали из рук. Как? Впервые в истории чистый эфир. То есть то, что я сейчас скажу, будет услышано. Я представляю, сколько было выпито баварского пива и мозельского вина.
6: Вы слушаете подкаст «70 лет свободы».
4: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
12: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
13: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
14: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
15: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
16: Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
17: Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
4: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
6: Вы слушаете подкаст «70 лет свободы». У радио «Свобода» появился в СССР собственный корреспондент Дмитрий Волчек, который и по сей день работает на радио. Через несколько дней после снятия глушения радио ведущий Савик Шустер позвонил в московскую редакцию журнала «Гласность», рассказывает Дмитрий Волчек.
5: Это был абсолютно нелегальный журнал, основанный бывшим политзаключенным Сергеем Ивановичем Григорьянцем. Он вышел по, условно говоря, горбачевской амнистии в 1987 году досрочно из политического лагеря и основал вот этот вот журнал. Он и, собственно говоря, был арестован в свое время из-за того, что он распространял правозащитный бюллетень «В», это наследник хроники текущих событий. И вот этот журнал как бы продолжал вот эту вот традицию правозащитных журналов и бюллетеней, но был уже совершенно другой по своему формату, по насыщению. Там сотрудничали очень известные публицисты, и было много рубрик. Это был толстый журнал, который параллельно печатался типографским образом в Париже, переводился в Соединенных Штатах на английский язык и имел огромный успех в диссидентской среде. Целыми днями о нем говорили все западные радиостанции. У нас перед нашей редакцией, которая располагалась в обычной трехкомнатной квартире Сергея Григорьянца на окраине Москвы, недалеко от станции метро Бабушкинская, постоянно стояли западные корреспонденты, съемочные группы, приезжали делегации, все иностранцы, которые так или иначе интересовались советской политикой, их было в то время очень-очень много, в Москве приходили и выясняли, значит, чем мы занимаемся, и расспрашивали о будущем Советского Союза. Так что вот этот такой контекст, почему раздался этот звонок из Мюнхена, из штаб-квартиры «Радио Свобода», и почему, значит, тогда был Савик Шустер, редактор, известный очень журналист, работающий сейчас в Украине уже давно, который тогда занимался вот этой программой информационной, прямого эфира, модифицировал ее. Он попросил тогда, чтобы кто-нибудь из редакции согласился работать в этой программе прямого эфира, но сначала только делать обзоры советской печати, потому что мы не знали, насколько это опасно. Возможно, если бы мы начали с репортажей, то, как думали тогда в Мюнхене, нас бы немедленно арестовали, потому что «Радио Свобода», несмотря на то, что только-только, буквально 2-3 дня назад было закончено глушение, все равно пользовалось в Советском Союзе такой, так сказать, репутацией чего-то, ну, радикально антисоветского. И, ну, и вполне заслуженной репутацией, конечно. Вот. Так что поначалу они предложили делать мне только эти обзоры печати советской, и это было очень интересно, но потом, поскольку меня не арестовали, они уже предложили делать репортажи. И вот так я стал первым внештатным корреспондентом «Радио Свобода» в Москве.
6: А как первого корреспондента «Радио Свобода» воспринимали в Советском Союзе? Охотно с вами разговаривали?
5: Ну, это зависело от среды, конечно. Вот в такой среде радикально антисоветской, протестной, воспринимали с восторгом. Но было же интересно говорить с людьми, которые еще совсем недавно даже не помышляли о том, что можно дать интервью «Радио Свобода». Тогда были новые народные депутаты, только начались эти свободные выборы еще, условные, но все равно появлялись новые политики, уже такого легального плана, не подпольные, а, так сказать, имеющие какой-то статус. И вот с ними говорить было очень интересно, и их реакцию наблюдать было интересно, потому что некоторые просто пугались и думали, что это какая-то провокация, то есть как может им звонить корреспондент «Радио Свободы» из Москвы. Там. А другие, наоборот, говорят: «Боже, вас разрешили! Неужели вас разрешили? Конечно, я вам дам интервью». Ну вот такие были реакции.
6: А когда вы первый раз попали в Мюнхен?
5: Очень скоро, это был 89-й год. Я приехал уже в штаб-квартиру тогда в первый раз, потом много раз приезжал. Конечно, это было тоже очень тревожно, потому что пересекать советскую границу было. Ну, я сначала был в Париже, потом приехал оттуда в Мюнхен. И, конечно, я запомнил это навсегда, это путешествие, эту встречу с коллегами. И, наверное, самое главное то, что я тогда привез из Мюнхена огромное количество литературы, там издаты, 5 или 6 огромных коробок на поезде. И они пользовались огромным успехом, все читали, разглядывали эти сокровища. Это было очень интересное путешествие.
6: Уже не проверяли на границах, да?
5: Проверяли, ну, и специально держали поезд, и только из-за одного меня очень долго задержали в Бресте и вытащили все эти коробки, изучали, но все, ни одной книги не изъяли.
6: А как вам впечатление от радио?
5: Во-первых, Мюнхен сам мне очень понравился. Это, наверное, это было прямой противоположностью тогдашней Москве. То есть после хаоса, нищеты и безумия такой город стабильный, богозажиточный, спокойный. И это, конечно, было очень интересно. Ну и, конечно, сама радиостанция была очень... Это огромные корпуса, которые находились тогда возле английского парка. Это старое здание. А там были какие-то интересные вещи. Я, скажем, одно время сидел вот прямо возле того места, где когда-то террорист Карлос Шакал подложил взрывное устройство. Это потом это уже стало частью русской службы. Так что, да, я познакомился со многими людьми, имена которых только слышал. Был директор тогда Владимир Матусевич, известный в Советском Союзе кинокритик, киновед, специалист по скандинавскому кино, особенно по кинематографу Ингмара Бергмана. Он остался на Западе, попросил убежища, и вот после известного дела Олега Туманова он возглавил русскую службу, и человек был очень сложный, но очень любопытный, и, конечно, у нас было очень много тем для беседы, потому что я тоже интересовался кинематографом, и у нас были общие вкусы. Мы очень любили кино Эрика Ромеро. Много было очень интересных людей, легендарных, скажем, Кирилл Хенкин, который когда-то вернулся, друг сына Цветаева и вообще легендарный человек, который когда-то вернулся из первой эмиграции в Советский Союз, потом снова эмигрировал с его женой Ириной Хенкиной, которая вела на радио программу «Аспекты», очень интересную интеллектуальную программу эссеистическую, мы очень подружились. Вообще, много сразу я обнаружил там людей, с которыми было о чем поговорить, и впечатлений было очень много.
6: А вы приехали в командировку, то есть вы потом вернулись в Москву, да?
5: Да, я вернулся в Москву, продолжал работу, потом снова приезжал, а потом уже в 93-м году мне предложили место в отделе новостей. И в 93-м году, даже могу сказать точную дату, 7 ноября, поскольку это был тогда уже отмененный советский праздник, я это запомнил, я переехал в Мюнхен, то есть это было без малого 30 лет назад.
6: Ну а закончить рассказ про 80-е годы хочется все-таки вот этим репортажем.
18: Вы слушаете «Радио Свобода».
19: Мы видели по телевидению обыкновенное, ну, я бы сказал, необыкновенное все же чудо. Немцы из Восточного Берлина гуськом, группками в своих чадящих и тарахтящих трабантах двигались мимо восточно-германских пограничников через проходы в Берлинской стене, двигались в Западный Берлин. И все это происходило без виз, без задержек и, самое главное, без стрельбы в этих первопроходцев. Это был конец Берлинской стены, которая к тому времени простояла более 28 лет.
6: Подкаст «70 лет свободы». 27 августа 1991 года президент России Борис Ельцин издал указ, разрешающий открыть в Москве бюро «Радио Свобода». В следующем эпизоде обсудим с Иваном, как «Радио Свобода» провело 90-е годы. Слушайте нас в удобном вам приложении подкастов, ставьте лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на «Свободе». Пока-пока! Мы как настоящий сериал завели сцену после титров.
0: Был такой Минарик, работал чех, примерно те же годы. Он писал докладную, теперь они опубликованы здесь, в Праге, в специальных этих самых разведывательных изданиях. Он предлагал доставить ему при тайном свидании большое количество атропина. Он говорит, я его насыплю во все солонки в столовой нашей и всех отравим. Ему говорили, идиот, знаешь, сколько там наших агентов? Поэтому эта операция не состоялась.
6: Бред, конечно.
0: То есть,
6: но надо ходить со своей солонкой, я поняла.
0: Вот почему прут в нашем буфете все время солонки.
6: Правда?
20: Говорит Радио Свобода.
21: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
20: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
21: YouTube-канал «Радио «Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Какую Россию мы оставим нашим детям?
1: детям. Вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы. И полная нация была полная здоровая. Вот и все.
2: Богатую, чтобы не было войны. Чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее. И вам, и внукам, и правнукам.
22: Детям нам надо оставить сильную, справедливую. Ну и тоже красивую Россию. Ни от кого не зависело, что.
23: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
24: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
21: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
0: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Впервые по-русски. Фланнери О'Коннор в приложении к «Поверх барьеров» в программе Сергея Юринена «Экслибрис». Эфир 10 сентября 1995 года.
25: Радио «Свобода», Прага. У микрофона Сергей Юринен. «Экслибрис» — еженедельное приложение к программе «Поверх барьеров».

В этом выпуске Фланнери О'Коннор к 70-летию со дня рождения американской писательницы. Впервые по-русски в переводе и чтении Дмитрия Волчика рассказ Фланнери О'Коннор «В круге огня».

Первой серо-голубая громада леса почти сливалась с небом, но сейчас лес был совершенно черен, а небо над ним мертвенно-бледным. «Вы слышали эту историю про искусственные роды?» – спросила миссис Причард. Девочка смотрела на миссис Причард и свою мать, стоявших под окном. Миссис Причард, скрестив руки на животе, стояла, прислонившись к трубе дымохода. Это была грузная женщина с остроконечным лицом и суетливыми глазками. Миссис Коуп, напротив, была маленькой, аккуратной, с большим круглым лицом и черными глазами, которые увеличивались призмами очков, так как будто она все время чему-то удивлялась. Сидя на корточках, она пропалывала клумбу возле дома. На обеих женщины были панамы, некогда одинаковые, но теперь та, что была на миссис Причард, выгорела и вытянулась, а на миссис Коуп оставалась накрахмаленной и ярко-зеленой. «Да, я читала про эту женщину», — сказала миссис Коуп. «Ее фамилия Брукинс, но в девичестве она была Причард, так что мы в родстве, она мне 7- или 8-юродная сестра». «Надо же», — пробормотала миссис Коуп, отшвыривая большой пучок травы. Она накидывалась на сорняки с такой яростью, словно их высадил сам дьявол, чтобы все изуродовать. «А раз она наша родственница, мне уж пришлось сходить посмотреть тело», — сказала миссис Причард, — «и ребенка тоже». Миссис Коуп промолчала. Она привыкла к таким историям. По ее словам, от них у нее истрепались нервы. Миссис Причард, напротив, готова была тащиться за 30 миль, только чтобы поглазеть на чужое несчастье. В таких случаях миссис Коуп всегда переводила разговор на что-нибудь приятное, но девочка замечала, что это раздражает миссис Причард. Девочке казалось, что бледное небо борется с крепостной стеной леса, хочет пробиться сквозь нее. Заросли за ближайшим к дому полем выглядели мешаниной серого и желтого. Миссис Коуп страшно боялась, как бы ее лес не сгорел. По вечерам, когда поднимался особенно сильный ветер, она говорила девочке: «Не дай Господь, начнется пожар, сегодня такой ветер». А девочка в ответ мычала, не отрываясь от книги, или же просто оставляла ее слова без внимания, слишком уж часто их слышала. Летом, когда они сидели по вечерам на крыльце, миссис Коуп говорила девочке, которая торопилась прочесть как можно больше, пока не стемнело: «Взгляни-ка на закат, он великолепен, ты должна встать и посмотреть». И девочка хмурилась и не отвечала, или же бросала взгляд туда, где за лужайкой и полями высилась серо-голубая громада, и продолжала читать, изредка бурча злобно: «Похоже на пожар, ты бы лучше принюхалась, не горит ли лес». В гробу она обнимала его, продолжала миссис Причард, но шум трактора, который негр Кальвер вел от Риги, заглушил ее слова. К трактору была прицеплена тележка, на которой, подпрыгивая, сидел еще один негр, его ноги плясали в футе от земли. Трактор двинулся мимо ворот, ведущих в поле, налево. Миссис Коу поглянулась и увидела, что трактор проезжает ворота, потому что негру было лень слезть и открыть их. Он собирается сделать такой крюк за ее счет. «Скажите ему, чтобы он остановился и подошел сюда», — крикнула она. Миссис Причард поднялась и замахала рукой, но негр сделал вид, что не замечает. Тогда она подошла к краю лужайки и завопила: «Слезай, говорят же тебе». Он слез и двинулся к ним, всем своим видом показывая, что очень торопится. На его белой шляпе виднелись разводы от пота, поля были опущены и закрывали его красноватые глаза. Стоя на коленях, миссис Коуп ткнула тяпкой в землю. «Почему ты не проехал в ворота?» – спросила она и, зажмурившись, поджала губы, желая показать, что готова к самому чудовищному ответу. «Иди-ка подними лопасти косилки», – сказала она, устало отводя взгляд. Ее негры были такими же вредными и безликими, как сорняки. Глаза, когда она их открыла, расширились, казалось, еще больше. «Подними тебе, говорят», — сказала она, указывая тяпкой через дорогу. Негр ушел. «Им на все наплевать», — сказала миссис Коуп. «У них ни за что нет ответственности. Благодарю Господа, что он меня еще щадит. А то это меня рано или поздно доконает». «Еще как!» Миссис Причард приходилось перекрикивать стрекот трактора. Негр открыл ворота, поднял косилку и выехал в поле. Шум стих. «Сама-то я не видела этой родильной штуковины», — миссис Причард перешла на обычный голос. Склонившись, миссис Коуп снова принялась яростно выдергивать траву.
«Нам есть за что благодарить Господа», — сказала она. «Каждый день нужно возносить благодарственную молитву. Вы делаете это?» «Да, мэм», — сказала миссис Причард, — «ведь она пролежала там 4 месяца, прежде чем умерла. Если бы я оказалась на ее месте, я бы вылезла, наверное. Как вы думаете?» «Каждый день я благодарю Господа», — сказала миссис Коуп, — «и думаю о том, что у нас есть». Она вздохнула. «А ведь у нас есть все». Она оглядела тучные пастбища и холмы, покрытые лесом, и тряхнула головой так, словно все это было бременем, которое она пытается сбросить. Миссис Причард тоже обвела взглядом угодья. «У меня есть только 4 больных зуба», — заметила она. «Вот и будьте благодарны, что не 5», — огрызнулась миссис Коуп, отшвырнув пучок сорной травы. «Или за то, что нас не уничтожил ураган. Я всегда нахожу то, за что можно принести благодарность». Миссис Причард взяла валявшуюся у стены мотыгу и накинулась на торчащий между 2 кирпичами дымохода кустик. «Не сомневаюсь, что вам это несложно», — в ее голосе послышалась презрительная нотка. «А подумать только об этих несчастных европейцах», — продолжала миссис Коуп, «которых засаживают в телячьи вагоны и отправляют в Сибирь». «Боже праведный», — сказала она, — «мы должны целыми днями простаивать на коленях». «По крайней мере, если бы я была в родовспомогательном аппарате, я бы не стала этим заниматься», — сказала миссис Причард, почесывая концом мотыги голую лодыжку. «Даже этой несчастной женщине есть за что благодарить Господа», — сказала миссис Коуп. «Она может быть благодарна за то, что не умерла сразу». «Разумеется», — сказала миссис Коуп и указала тяпкой на миссис Причард. «Вот у меня одно из лучших хозяйств в округе. А как вы думаете, почему?» «Потому что я работаю, не покладая рук, чтобы спасти и сохранить это место». В такт своим словам она размахивала тяпкой. «Я свято блюду это место и не думаю о всяких несчастьях. Я принимаю беду как есть, если она приходит». «А если вдруг сразу обрушится много всего?» — начала миссис Причард. «Сразу ничего не обрушится», — отрезала миссис Коуп.

Девочке сверху было видно место, где грязный проселок выходит на шоссе. Она увидела, как там у ворот остановился грузовик, из него вылезли три мальчика и двинулись по грязно-розовой дороге. Они шли гуськом, средний раскачивался от тяжести черного толстенного чемодана. «Ну а если и случится, — сказала миссис Причард, — останется только воздеть руки к небу». Миссис Коуп не удостоила ее слова вниманием. Миссис Причард скрестила руки на груди и огляделась так, словно представляла, как все эти холмы начинают сплющиваться. Неподалеку показались трое мальчишек. «Взгляните-ка», — сказала она, — «кто бы это мог быть?» Опершись на руку, миссис Коуп обернулась. Направляющаяся к ним троица, казалось, намеревалась прошибить стену дома. Теперь впереди шел тот, что был с чемоданом. Фута за 4 от нее он остановился и поставил чемодан на землю. Все трое были похожи друг на друга, разве что средний, тот, что был с чемоданом, носил очки в серебряной оправе. Один его глаз слегка косил, так что казалось, будто он сразу смотрит в два разных места. На нем была пропотевшая майка с обесцветившимся истребителем, но его грудь была столь худа, что истребитель сполз чуть ли не на живот. Волосы слиплись от пота у него на лбу. На вид ему было лет 13. Два его спутника пронзительно таращили глаза. «Не знаю, помните ли вы меня, миссис Коуп?» – произнес он. «Лицо как будто знакомое», – пробормотала она, рассматривая его. «Ну-ка, ну-ка». «Мой отец у вас работал», – подсказал он. «Бойд?» — спросила она. «Твой отец был мистер Бойд, а сам ты И.С.» «Нет, я Павел, второй. Только я чуть-чуть вырос, а папаша мой помер. Помер уже». «Умер. Вот тебе на», — сказала миссис Коуп. «Точно смерть была для нее чем-то необычайным. Отчего?» Казалось, один глаз Павла крутится по двору, изучает дом, белую водонапорную башню за ним, курятники и поля, доходящие до леса. Второй глаз смотрел на миссис Коуп. «Умер во Флориде», — сказал Павел и стал пинать саквояж ногой. «Ну и ну», — пробормотала она и, помолчав, спросила. «А что твоя мать?» Снова поженилась. Он уставился на ботинок, которым пинал чемодан. Двое его спутников смотрели на нее бесстрастно. «И где вы теперь живете?» — спросила она. «В Атланте, в одном из этих, знаете, поселений». «Да, я понимаю», — сказала она, — «понимаю». Она повторила это еще раз, потом спросила, «А это что за мальчики?» и улыбнулась им. «Это Гарфилд Смит, а это Уте Харпер», — представил он сначала рослого, а затем меньшого мальчика. «Как поживаете, детки?» — сказала миссис Коуп. «Это миссис Причард. Мистер и миссис Причард сейчас работают у нас». Они проигнорировали миссис Причард, которая изучала их бисерными глазками. Казалось, они застыли, рассматривая миссис Коуп навечно. «Ну что ж, замечательно», — сказала она, взглянув на чемодан. «Очень мило, что вы решили повидать меня. Это и вправду очень мило». Взгляд Павла сжимал ее клещами. «Вернулся посмотреть, как у вас тут дела», — сказал он хрипло. «Вот что я вам скажу», — подал голос мальчик поменьше. «Все время, пока мы с ним, он твердит нам про тутошние места. Говорил, что тут чего только нету. Говорил, что тут лошади есть. Сказал, что лучшую часть жизни он провел здесь. Только об этом и твердил. Ни разу не затыкал глотку насчет этих мест», — промычал старший мальчик и вытер рукой нос, словно хотел заглушить свои слова. «Все время трепался насчет этих лошадей, что он катался тут», — продолжал меньший. «Он сказал, что нам разрешат на них кататься. Сказал, что тут есть одна лошадь, Джин». Миссис Коуп всегда опасалась, что найдется кто-нибудь, кто сможет причинить ущерб ее хозяйству и отнимет у нее нажитое. «Они не подкованы», — сказала она торопливо. «Была лошадь Джин, но умерла. Так что, я думаю, вы, мальчики, не сможете поездить на лошадях, потому что с вами может что-нибудь случиться. Это опасно». Она говорила очень быстро. Большой мальчик.

0: Покойного недовольства на их лицах не изменилось. Они смотрели на нее так, словно давали понять, что голод им не в новинку, но это не ее ума дело.
1: «Экслибрис. Впервые по-русски». В переводе и чтении Дмитрия Волчика рассказ американской писательницы Фланнери О'Коннор «В круге огня».

Девочка наверху покраснела от волнения. Она стояла перед окном на коленях, осторожно выглядывая наружу. Миссис Коуп позвала мальчиков за собой. Для них были вынесены на улицу садовые скамейки. Миссис Причард двинулась за ней. Девочка перебралась из правой спальни в левую и посмотрела вниз. На улице стояли три скамеечки, а между двумя стволами орешника был натянут красный гамак. Девочка была толстой и бледной. Ей было 12 лет, она косила, а ее зубы стягивали металлические скрепки. Она устроилась у окна. Мальчики обошли дом. Старший прыгнул в гамак и раскурил окурок. Меньшой развалился на траве, подложил саквояж себе под голову, а Павел пристроился на краешке скамейки и стал жадно разглядывать все вокруг. Девочка услышала голоса матери и миссис Причард на кухне. Она встала, вышла в коридор и перегнулась через лестничные перила. Ноги миссис Коуп и миссис Причард стояли друг против друга. «Бедные ребятки голодны», — прочувственно сказала миссис Коуп. «Вы обратили внимание на саквояж?» — спросила миссис Причард. «Что, если они вздумают здесь остаться на ночь?» Миссис Коуп ахнула. «Я не могу позволить, чтобы три молодых человека остались здесь в одном доме со мной и с Салли Вирджинии», — сказала она. «Я думаю, они уйдут, когда я их накормлю». «Я только хотела сказать про этот саквояж», — заметила миссис Причард. Девочка поспешила обратно к окну. Засунув сигарету в зубы и заложив ладони под голову, старший мальчик раскачивался в гамаке. Когда миссис Коуп с тарелкой печенья показалась из-за угла, он быстро выплюнул окурок. Она резко остановилась, словно обнаружив у своих ног змею. «Эшфилд», — сказала она, — «подними, будь любезен, я боюсь пожара». «Гарфилд», — возмущенно крикнул меньшой, — «Гарфилд». Старший мальчик безмолвно поднялся, подобрал окурок, сунул его в карман и застыл, разглядывая вытатуированное сердце на своей руке. Появилась миссис Причард. За горлышки она принесла три бутылки Кока-Колы и раздала их мальчикам. «Я все помню насчет этих мест», — сказал Павел, созерцая содержимое своей бутылки. «А куда вы направляетесь?» — миссис Коуп остановила тарелку печенья на ручке скамейки. Он посмотрел на печенье, но не взял ничего. «Я помню, была одна Джин, а еще был Джордж. Мы уехали во Флориду, и мой папаша, знаете, помер, а потом мы двинули к моей сестрице, а потом моя мамаша поженилась, знаете, так что вот мы теперь здесь». «Тут вот печенье», — миссис Коуп устроилась на скамейке напротив. Ему не нравилось в Атланте. Меньшой мальчик поднялся и нехотя потянулся за печеньем. «Ему ничего не нравится, кроме вот этого места. Ну и выделывал он штуки, леди, скажу я вам. Мы тут как-то играли в мяч, так он бросил играть и говорит: «Черт возьми, была бы у меня лошадь Джин, я бы все послал к черту, чтобы покататься на ней». «Я уверена, что Павел не мог сказать так грубо. Правда же, Павел?» — сказала миссис Коуп. «Нет, мэм», — ответил он, глядя в бок, словно прислушиваясь к лошадям в поле. «Нет, не нравится мне такое печенье». С этими словами меньшой мальчик бросил недоеденное обратно и встал. Миссис Коуп заерзала на скамейке. «Значит, вы, мальчики, живете в этих милых поселениях?» — сказала она. «Где твой дом можно отличить только по запаху?» — отозвался меньшой. «Они четырехэтажные, а всего их 10, один за другим. Пойдем смотреть лошадей». Павел перевел цепкий взгляд на миссис Коуп. «Мы хотели бы переночевать в каком-нибудь сарае», — сказал он. «Мой дядя довез нас на своем грузовичке, а завтра утром он за нами заедет». Миссис Коуп поперхнулась, а девочка в окне подумала: «Сейчас она взлетит со скамейки и врежется в дерево». «Боюсь, это невозможно», — сказала она наконец, резко поднимаясь с места. «В сараях полно соломы, и вы можете поджечь ее сигаретой». «Мы не будем курить», — сказал Павел. «Боюсь, что вы все равно не сможете провести здесь ночь», — она повторила, словно пыталась вежливо объясниться с бандитом. «Ладно, мы устроимся в лесу», — сказал меньшой мальчик. «Мы взяли с собой одеяло.

Да вот они в саквояже. Пошли». «В лесу?» — сказала она. «Ну нет. В моем лесу сейчас очень сухо. Я не могу позволить, чтобы там курили. Вы можете устроиться в поле, вот здесь у дома, где нет деревьев». «Где она сможет не спускать с вас глаз?» — сказала девочка в полголоса. «В ее лесу!» — пробормотал старший мальчик, вылезая из гамака. «Мы ляжем в поле», — сказал Павел, не глядя на нее. Его спутники уже двинулись, он поспешил за ними. Женщины остались сидеть рядом с черным саквояжем. «Даже спасибо не сказали», — заметила миссис Причард. «Они только поиграли с тем, что мы дали им поесть», — с горечью сказала миссис Коуп. Миссис Причард заметила, что, может быть, они предпочитают крепкие напитки. «Но они действительно выглядели голодными», — сказала миссис Коуп. К вечеру мальчики появились из леса, грязные и потные, подошли к заднему крыльцу и попросили воды. Они не просили поесть, но миссис Коуп была уверена, что они хотят. «У меня есть холодная цесарка», — сказала она. «Как мальчики, хотите, я дам вам мясо и бутербродов?» «Я не стану есть лысую птицу», — сказал меньшой мальчик. «Я бы съел курицы или индейки, но не цесарки». «Ее даже собаки не едят», — сказал старший. Он снял рубашку и повязал ее вокруг пояса, так что она болталась сзади хвостом. Миссис Коуп избегала смотреть на него. На руке у меньшого мальчика был порез. «Вы ведь не станете кататься на лошадях, раз я вам не разрешаю, а?» — спросила миссис Коуп с подозрением, и они в один голос ответили: «Нет, мэм». Так в деревенских церквах хором повторяют «Аминь». Она вошла в дом приготовить бутербродов и стала из кухни расспрашивать их, кто их родители и сколько у них братьев и сестер, и где те учатся. Они отвечали коротко и односложно, пихая друг друга и посмеиваясь, словно ее вопросы таили какой-то скрытый смысл. «А кто у вас преподает, мужчины или женщины?» – спрашивала она. «И те, и другие, а иной раз и вовсе не разберешь», – рявкнул старший мальчик. «А твоя мать работает, Павел?» — спросила она поспешно. «Она спрашивает, работает ли твоя мать?» — взвизгнул меньшой. Он прям-таки ошалел от этих лошадей. «Его мать, она работает на фабрике и оставляет его следить за малышами, но он не очень-то усердствует. Скажу вам, леди, он как-то засунул своего братишку в ящик и поджег его». «Я уверена, что Павел не может сделать ничего подобного». Она вышла с тарелкой бутербродов и поставила ее на крыльцо. Они мгновенно опустошили тарелку, и она подняла ее и застыла, глядя, как закатное солнце пылает над верхушками деревьев. Солнце, разбухшее и огненное, повисло в сети перистых облаков, словно в любую минуту могло сорваться и провалиться в чащу. Из верхнего окна девочка видела, как мать дрожит и прижимает руки к бокам.

«Нам есть за что благодарить Господа», – внезапно сказала миссис Коуп печально изумленным голосом. «А вы, мальчики, благодарите перед сном Господа за то, что Он сделал для вас. Благодарите Его за все». Ее слова привели их в замешательство. Они кусали бутерброды так, словно те стали безвкусными. «Так как же?» — настаивала она. Они застыли, как воры, и жевали безмолвно. «По крайней мере, я это делаю», — закончила она, повернулась и вошла в дом, и девочка сверху видела, как они вздохнули облегченно. Старший переступал с ноги на ногу, словно выбираясь из капкана. Солнце пылало пронзительно, казалось, сейчас все вспыхнет. Белая водонапорная башня отсвечивала розовым, а трава неестественно позеленела, словно стала стеклянной. Девочка внезапно высунулась из окна, скосив глаза и далеко высунув язык, и захрипела так, будто сейчас ее вытошнит. Большой мальчик поднял глаза и уставился на нее. «Боже мой!» — пробормотал он. «Еще одна баба!» Девочка отпрянула от окна и застыла, прижавшись к стене, прерывисто дыша, так, словно ее ударили по лицу, и она не может понять, кто это сделал. Как только они ушли с крыльца, она пошла на кухню, где миссис Коуп мыла посуду. «Если мне попадется этот высокий мальчишка, я из него дух выбью», — сказала девочка. «Держись подальше от этих ребят», — миссис Коуп резко обернулась. «Леди, не должны ни из кого выбивать дух. Держись от них подальше. Утром они уедут».

0: Но утром они не уехали. Когда после завтрака миссис Коуп вышла на крыльцо, она увидела, как они, собравшись у черного хода, принюхиваются к запаху бекона. «Эй, мальчики», — сказала она, — «я думала, вы выйдете встречать дядю». На ее лице было то же выражение усталой горечи, что и накануне, но сегодня она чувствовала себя обманутой. Старший мальчик мгновенно отвернулся, а меньшой присел на корточки и начал возиться в песке. «Нет, мы не пошли», — сказал Павел. Старший мальчик слегка обернулся к ней и изрек: «Нам от вас ничего не нужно». Он не видел, как расширились ее глаза, но не мог не заметить значительную паузу. Помолчав, она сказала изменившимся голосом: «Не хотите ли, мальчики, позавтракать?» «У нас с собой много еды», — сказал старший мальчик. «Нам от вас ничего не надо». Она перевела взгляд на Павла. Его худое, бледное лицо было обращено к ней, но, казалось, он смотрит сквозь нее. «Вы ведь знаете, мальчики, что я вам рада», — сказала она, — «но я надеюсь, что вы будете вести себя как следует. Я надеюсь, что вы будете вести себя по-джентльменски». Они стояли, глядя в разные стороны, словно ожидая, когда она уйдет. «В конце концов», — сказала она неожиданно резко, — «это моя территория». Старший мальчик неразборчиво хмыкнул, и они все повернулись и пошли, оставив ее стоять с ошеломленным видом, таким, будто среди ночи ее выхватил луч прожектора. Вскоре вышла миссис Причард и встала в проеме двери, прислонившись к косяку. «Полагаю, вы знаете, что они вчера весь день катались на лошадях», — сказала она. «Украли из конюшни уздечку и катались. Холлис их видел. Вчера он выгнал их из амбара в 9 часов, а сегодня утром выгнал их из молочной. Они были все перемазаны в молоке, будто пили прямо из бидонов». «Какой ужас!» Опустив руки, миссис Коуп застыла у раковины. «Какой ужас!» С тем же выражением лица она давеча выпалывала сорняки. «С ними никак не справиться», — сказала миссис Причард. «Самое разумное — оставить их здесь на неделю, покуда не начнутся занятия в школе. Раз уж они решили устроить себе каникулы в деревне, остается только опустить руки». «Нет, я не опущу руки», — сказала миссис Коуп. «Скажите мистеру Причарду, чтобы он загнал лошадей обратно». «Он их уже загнал. Только вы не равняете 13-летнего мальчишку и мужчину вдвое его старше. Никогда не скажешь, что взбредет мальчишке в голову. Никогда не знаешь, где он сейчас носится. Утром Холлис видел их за бычьим загоном, и старший спросил его, можно ли тут где-нибудь помыться. А Холлис сказал, что тут ничего нету, и что вы не хотите, чтобы в вашем лесу бросали окурки. А тот сказал, это не ее лес. А Холлис сказал, что ваш. А младший сказал, слушай ты, эти леса боженькины, и сама она тоже явонная. А тот, что в очках, сказал, на вроде как она и небом над этим местом владеет. А меньшой сказал, есть у нее небеса, да нету аэроплана, чтобы туда взлететь. А старший сказал, дескать, он не видел места, где столько чокнутых баб. А Холлис и не стал с ними дальше разговаривать и пошел во свояси. Я пойду скажу им, что они могут уехать на молочном фургоне». Миссис Коуп вышла, оставив на кухне миссис Причард и девочку. «Послушайте», — сказала девочка, — «я могу вышвырнуть их отсюда куда проще». «Вот как?» — пробормотала миссис Причард, насмешливо на нее глядя. «Это как же?» Девочка стиснула кулаки и оскалилась, словно собираясь на кого-то наброситься. «Они сами уберутся», — сказала она довольным тоном. Потом она вернулась к окну верхней комнаты и увидела, как ее мать отходит от мальчишек, которые, расположившись у водонапорной башни, поедали что-то из коробки для печенья. Она услышала, как ее мать подходит к кухне и говорит: «Они сказали, что уедут на молочном фургоне, и вроде они не голодные, у них много еды в саквояже». «Небось, тоже сперли», — сказала миссис Причард.
1: «Экслибрис. Впервые по-русски». В переводе и чтении Дмитрия Волчика рассказ американской писательницы Фланнери О'Коннор «В круге огня».
0: Когда приехал молочный фургон, мальчишки куда-то исчезли, но как только он отъехал, они высунулись из прорехи в крыше телятника. «Ну, как вам это нравится?» — сказала миссис Коуп, стоявшая у одного из окон второго этажа. «Это не потому, что я им чем-то навредила. Это их собственное отношение». «Тебе никогда ничьё отношение не нравилось», — сказала девочка. «Я пойду и скажу им, чтобы они сматывались немедленно». «Ты к ним и близко не подойдёшь, ясно тебе?» — сказала миссис Коуп. «Почему?» — спросила девочка. «Я сама пойду и научу их уму-разуму». Девочка устроилась у окна и вскоре увидела высвеченную солнцем зеленую шляпу. Ее мать двигалась к телятнику. Мальчишки тут же исчезли, старший выскочил наружу, остальные за ним и бросились на утек. Появилась миссис Причард, и женщины побежали к рощице, где только что скрылись мальчишки. Их шляпы исчезли среди деревьев, а из рощи выскочили беглецы и, перебежав через поле, скрылись в лесу. Когда миссис Коуп и миссис Причард выбрались в поле, там уже никого не было, и им пришлось вернуться обратно. Как только миссис Коуп вошла в дом, за ней прибежала с криком миссис Причард. «Они выпустили быка!» — визжала она. «Выпустили быка!» Черный бык действительно плавно и лениво гнался за ней. По пятам за ним, шипя, двигались четыре гусыни. Бык был непокладист, и миссис Причард и двум неграм потребовалось полчаса, чтобы загнать его обратно в хлев. Поскольку все мужчины возились с быком, мальчики беспрепятственно выпустили бензин из трех тракторов и снова скрылись в лесу. На висках миссис Коуп вздулись голубые жилки, и миссис Причард с удовольствием отметила это. «Ну что, как я и говорила, ничего не поделаешь».

Миссис Коуп поспешно ела обед, даже не заметив, что не сняла шляпу. Заслышав малейший шум, она вскакивала. Сразу после обеда миссис Причард вышла во двор и сказала: «Ну что, хотите вы знать, где они сейчас?» И улыбнулась с радостно всеведущим видом. «Ну так где же?» – спросила миссис Коуп, переходя в состояние боевой готовности. «А вон на дороге швыряют камни в ваш почтовый ящик», — сказала миссис Причард, довольно развалившаяся в дверном проеме. «Пытаются сшибить его со стойки». «В машину», — приказала миссис Коуп. Девочка села с ними, и они выехали на дорогу. Мальчики сидели на обочине, швыряя камни в почтовый ящик. Миссис Коуп остановила машину и выглянула из окна. Они смотрели на нее, словно видели впервые. Старший, пристально и угрюмо, младший, прищурившись, глаза Павла разбегались над потертым истребителем на майке. «Павел», — начала она, — «я уверена, что твоя мать была бы возмущена, если бы узнала, как ты себя ведешь». Она сделала паузу, ожидая эффекта. Казалось, его лицо дрогнуло, но он продолжал безучастно смотреть сквозь нее. «Я терпела все это довольно долго», — сказала она. «Я хотела обойтись с вами вежливо. Разве я была неприветлива к вам, мальчики?» Напротив нее сидели три статуи, и лишь большая заговорила. «Мы даже не на вашей стороне дороги, леди». «Ничего вы с ними не поделаете», — громко прошипела миссис Причард. Девочка сидела на заднем сиденье с краю. У нее был яростный, оскорбленный вид, но она вжалась в сиденье так, что в окно ее не было заметно. Миссис Коуп говорила медленно, четко выговаривая каждое слово. «По-моему, я была приветлива с вами, мальчики. Я два раза вас накормила. Сейчас я еду в город, и если на обратном пути застану вас здесь, позову шерифа». С этими словами она тронула машину. Девочка, быстро обернувшись к заднему окну, увидела, что они не пошевелились, даже не посмотрели вслед. «Вы только их разозлили», — сказала миссис Причард, «и совершенно неясно, что они собираются делать». «К тому времени, когда мы вернемся, их уже не будет», — ответила миссис Коуп. Миссис Причард не выносила, когда напряжение событий падало и сама нагнетала тревогу. «Я знала одного мужчину», — сказала она, — «так его жену отравил ребенок, которого она приютила по доброте душевной». Когда они возвращались из города, мальчиков на дороге не было, и она заметила: «Мне куда больше нравится видеть их, когда они перед тобой, всегда знаешь, что они делают». «Ерунда», — буркнула миссис Коуп, — «я их припугнула, и теперь мы можем спокойно о них забыть». «Я-то их не забуду», — сказала миссис Причард. «Не удивлюсь, если в ихнем чемодане ружье». Миссис Коуп гордилась, что не попадается на удочку миссис Причард. Знаки и предзнаменования, которые всюду видела миссис Причард, миссис Коуп считала признаками разыгравшегося воображения. Но сегодня ее нервы были настолько напряжены, что она лишь отрезала: «Ну, с этим покончено. Мальчишки ушли, все в порядке». «Ну что ж, поживем, увидим», — сказала миссис Причард.

Вечером все было тихо, но за ужином миссис Причард сообщила, что слышала зловещий смех из кустов возле телятника. Это был злорадный, полный тайного смысла смех, и она сказала, что отчетливо слышала его 3 раза. «Я вот ничего не слышала», — сказала миссис Коуп. «Я думаю, они нанесут удар, как только стемнеет», — сказала миссис Причард. Миссис Коуп и девочка просидели на крыльце до 10 вечера, но ничего не произошло. Поквакивали древесные лягушки, да изредка кричал из темноты козадой. «Они ушли», — сказала миссис Коуп, — «бедняжки». И она стала объяснять девочке, что им постоянно нужно благодарить Господа, потому что они могли бы жить в поселении, или быть неграми, или сидеть в родовспомогательном аппарате, либо могли быть европейцами, которых возят в телячьих вагонах. И она восторженным голосом начала молиться, но девочка, прислушиваясь к какому-то шороху в темноте, не внимала ей.

0: На следующее утро по-прежнему не было ничего подозрительного. Лес высился голубым гранитным бастионом. Ночью дул ветер, и солнце встало бледно-золотым. Наступала осень. Даже небольшие перемены погоды заставляли миссис Коуп благодарить Господа, но смена времен года всегда вселяла в нее опасение, что ее покинет удача. Как бывало нередко, когда одно дело завершено и предстоит заняться следующим, миссис Коуп обратила внимание на девочку, которая нацепила поверх юбки бриджи, на голову надела мягкую мужскую шляпу и вооружилась двумя пистолетами, запихнув их в декоративную кобуру. Шляпа была очень узкой, и, казалось, от этого кровь прилила к ее щекам. Миссис Коуп смотрела на девочку с трагическим выражением. «Почему ты все время корчишь из себя идиотку?» – спросила она. «Что, на войну собралась? Когда же ты, наконец, вырастешь? Что с тобой творится? Смотрю на тебя, и просто выть хочется. Порой кажется, что ты дочь миссис Причард». «Оставь меня в покое!» – раздраженно пискнула девочка. «Оставь меня в покое! Оставь меня! Я не твоя дочь!» И она побежала к лесу, вытянув шею и зажав в руках по пистолету, будто преследуя невидимого врага. Миссис Причард вышла на улицу. Настроение у нее было хмурое, потому что ничего страшного сказать было нельзя. «Кошмарно себя чувствую», — заявила она, держась за щеку. «Проклятые зубы, каждый как раскаленный».
1: «Экслибрис. Впервые по-русски». В переводе и чтении Дмитрия Волчика рассказ американской писательницы Фланнери О'Коннор «В круге огня».

Девочка кралась по лесу, заставляя палую листву зловеще звучать под ногами. Солнце поднялось выше и стало лишь белой дырой, чем-то вроде щели, через которую ветер мог убежать в небо, еще более темное, чем он сам. «Я поймаю вас», — бормотала девочка, — «я вас поймаю одного за другим и разнесу в пух и прах. Выходите! Выходите!» Она прицелилась в группу сосен раза в четыре выше ее. Бормоча и пыхтя, она пошла дальше, внезапно наводя пистолет на какую-нибудь безобидную ветку. Время от времени она останавливалась выдернуть вцепившуюся в рубашку колючку, приговаривая: «Оставь меня в покое, говорю тебе, оставь меня!» Щелкала курком и пробиралась дальше. Вскоре она присела на пень передохнуть. Но даже сейчас ее ноги беспокойно двигались, словно она пыталась вдавить кого-то каблуком в землю. Внезапно девочка услышала смех. Она подскочила, по ее телу забегали мурашки. Смех повторился. Потом она услышала плеск и замешкалась, не зная, в какую сторону бежать. Она находилась в двух шагах от лужайки, где пасли коров. Стараясь ступать бесшумно, девочка выбралась на опушку и тут же заметила мальчишек. В 20 футах от нее они плескались в котловане, где мыли коров. Их одежда была сложена за чемоданом в недосягаемости воды, которая выплескивалась через край котлована. Большой мальчик стоял, а меньший пытался взобраться ему на плечи. Павел сидел в воде, глядя прямо перед собой. Его очки были забрызганы. На своих товарищей он не обращал внимания. Деревья, должно быть, казались зелеными водопадами сквозь мокрые стекла его очков. Девочка притаилась за сосной, прижавшись щекой к стволу. «Вот бы всегда здесь жить!» — закричал меньшой мальчик, взобравшись большому на плечи. «Черт возьми, и я бы не прочь!» — выпалил тот и подпрыгнул, пытаясь скинуть свою ношу. Павел сидел неподвижно, и по его лицу нельзя было сказать, слышит он своих спутников или нет. С застывшим взглядом он был похож на поднявшегося из гроба мертвеца. «Если бы все здесь исчезло, — сказал он, — мы бы и не вспоминали об этом». «Слушайте, — сказал старший мальчик, медленно приседая в воде. Малыш все еще сидел на его плечах. Это все никому не принадлежит». «Это все наше, — сказал меньшой». Девочка не шелохнулась. Павел внезапно выскочил из воды и стал носиться по лужайке. Когда он снова подбежал к котловану, те двое тоже выскочили и погнались за ним. Солнце сверкало на их мокрых телах. Старший мальчик выбился вперед и теперь возглавлял бегущих. Они два раза обежали лужайку и в конце концов свалились возле своей одежды, тяжело дыша. «Знаете, что бы я сделал здесь, будь у меня возможность?» — сказал старший мальчик хрипло. «Что же?» — приподнялся меньшой. «Я бы построил здесь большую автостоянку или что-нибудь вроде этого», — сказал тот. Они стали одеваться. Солнце блестело в стеклах очков Павла, скрывая его глаза. «Я знаю, что нужно сделать», — сказал он, вытащил что-то из кармана и протянул им. С минуту они рассматривали его ладонь. Затем, не сказав ни слова, Павел поднял саквояж, и они двинулись в лес, пройдя в 10 футах от девочки, на щеке которой остался розовый отпечаток сосновой коры. С изумлением она наблюдала, как, остановившись, они собрали все спички, которые у них были, и принялись добывать огонь. Постепенно между ними и девочкой вытянулась узкая полоска огня, и они прыгали и улюлюкали, глядя, как пламя добирается до ближайших деревьев. Ветер раздувал огонь, и вскоре мальчишки исчезли в дыму, визжа. Девочка повернулась и попыталась было бежать, но ноги ее словно наполнились свинцом, и она еще какое-то время стояла, преисполненная совершенно незнакомой, отчаянной горечи. А потом бросилась на утек. Миссис Коуп и миссис Причард работали в поле за Ригой, когда миссис Коуп увидела дым над лесом. Она вскрикнула, и миссис Причард указала на дорогу, по которой неслась девочка, причитая: «Мама, мама, они хотят выстроить здесь стоянку для автомобилей». Миссис Коуп принялась созывать негров, а миссис Причард, крича, побежала по дороге. Мистер Причард вышел из хлева, двое негров бросили работу и направились к миссис Коуп. «Скорее же, скорее!» — кричала она. «Надо потушить!» Они прошли мимо, не удостоив ее взглядом, и не спеша двинулись к лесу.
Она побежала за ними, крича: «Скорее, скорее! Вы что, не видите?» «Успеется», — сказал Кальвер, и они не прибавили шагу. Девочка подошла к матери и посмотрела ей в лицо, словно видела его впервые. Она различила на нем печать той же самой горечи, что охватила и ее саму, но лицо матери было старше и, казалось, могло принадлежать кому угодно — негру, европейцу или самому Павлу. Девочка быстро отвела глаза и увидела, как за фигурами негров быстро растет и ширится столб дыма в гранитной стене леса. Она напрягла слух и смогла различить далекие дикие вопли радости, словно пророки плясали в огненной печи, в круге, который ангел расчистил для них.

«Орудие огня». Рассказ Фланнери О'Коннор перевел с английского и читал Дмитрий Волчек. Музыка Иоганн Себастьян Бах «Страсти по Иоанну». Продюсер Андрей Амочкин. Еженедельная программа «Экслибрис» на волнах свободы ведет Сергей Юринян.

0: «Золотой запас свободы». Впервые по-русски. Фланнери О'Коннор в приложении к «Поверх барьеров» программе Сергея Юринена «Экслибрис». Эфир 10 сентября 1995 года. Как это было четверть века назад, вспоминает Ярослав Шимов.
1: Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу. По крайней мере, в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали названия восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия – хартистской, по фамилии правившего ею адмирала Безморья, а Румыния и вовсе что-то чудесное – боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия, ей досталось определение «буржуазная». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая, обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «хаты» и «халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего в силу привычки практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там, летом 99-го года, начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие «Бель Эпок» и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина, а здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед 20 века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы о конце истории представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на Востоке, который по недоразумению называют ближним, но разве ж он близко? Представить себе пришествие Востока на Запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. И мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
0: Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Программы подбирает и ведет Иван Толстой.
2: Каким вам представляется будущее России?
3: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
4: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
5: Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
6: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну ничего, солнце светит, порвемся.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Марина Ефимова была человеком активной доброжелательности. Улыбнуться без всякой фальши, найти слово для уставшего, похвалить без лукавства, сохранить надежду на успех и непременно поделиться смешным случаем из череды собственных неудач. В одной из радиопрограмм она рассказывала о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления от горя». Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме, люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургии. Секрет был в писательском даре. «У женщины, — говорит Виктор Шкловский, — есть любовь, поэтому она любит». У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления. И влюблялась. Во всем искала не просто положительное, но вдохновляющее своим благородным примером. Не бралась за скучное и ненужное. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя. Такой писатель, такая писательница много лет готовила передачи для «Радио Свобода». Мы рады, что она согласилась для нас написать свои воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов Антониони, Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниана». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию, которая прослушала мою первую передачу про театр юного зрителя. После прослушивания один член комиссии сразу сказал: «Передача, конечно, веселая, но недопустимо, чтобы дети в ней ни разу не упомянули роль партии и правительства в создании их счастливого детства». У моей славной покровительницы лицо пошло красными пятнами, но она ничего не сказала. И я с беспечностью внештатника попросила разрешения объяснить мою тактику. Представьте, что вы приезжаете на родительский день в пионерлагерь навестить ребенка и видите, что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо, родители, за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно».
0: Марина Ефимова. Воспоминания, прочитанные на свободе. Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.org.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Вообще говоря, перманентная война и бой. Конечно, это рассматривается как политика. Вот это ерунда, что спорт не политики.
3: Успехи на спортивном поле боя. Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Российского олимпийского комитета.
4: Мы хотели, чтобы все спортсмены имели возможность участвовать в Олимпийских играх и не нести ответственность за действия своих правительств.
3: Олимпийский комитет России отменил захваченные Россией украинские регионы. На что пришлось пойти властям в их споре с Международным олимпийским движением? Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Спорт вне политики – это ерунда. Я тут могу только согласиться с Михаилом Дегтяревым. Он министр спорта и России и глава Олимпийского комитета России. И российским же властям пришлось отказаться от большей части оккупированных территорий Украины. Звучит немножко странно, но это в рамках спортивного права. Еще до игр в Милане, где российские спортсмены выступали под нейтральным флагом, Дегтярев давал интервью проекту «Центральный канал» на ВК-видео, где довольно откровенно рассказал о целях и задачах национального комитета.
2: Следующий у нас старт должен пройти. Это юношеские олимпийские игры в Дакаре, Сенегал, осенью 26 года, в этом году. Там наша сборная должна быть в полном составе, юношеская, с флагом, с национальной символикой. И Лос-Анджелес 28, куда мы готовимся полноценно. Говорю честно, как есть.
3: И его планы все больше похожи на вполне реализуемые. Тогда же Дегтярев озвучил свой вердикт тем российским спортсменам, кто осудил войну и сменил спортивное гражданство.
2: Здесь мы их кормим, спортсменов, воспитываем. Тренерами обеспечиваем, базами. И тут раз, бросил паспорт, уехал.
5: Несправедливо.
2: Подожди. Всего лишить, запретить въезд в страну. И пользование нашими объектами спорта. И мы к этому придем.
5: А если они потом попросятся? Такие, ой, флаг же вернули, а мы хотим обратно.
2: Вот об этом и речь. То есть, это вопрос очень тонкий. Но компромисса здесь, в принципе, быть не может.
3: С началом войны некоторые участники Олимпийской сборной России и олимпийские чемпионы публично поддержали вторжение в Украину. Они явились с буквой Z на концерт в годовщину аннексии Крыма в 2022 году в Лужниках. Когда удобно, спорт вне политики. Разумеется, слон в комнате, полномасштабная война, либо игнорируется, либо принижается в масштабах. Международные санкции, а нас-то за что? За патриотизм и любовь к родине? Но это же в крови у любого члена сборной любой страны. Как бы недоумевал в 22-м году олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко.
6: Я искренне не понимаю, как можно отказаться от своей страны, принять эти условия, отказаться от специальной военной операции ради поездки на Олимпиаду, отказаться от нашего президента, отказаться от наших земель, от наших ресурсов, от мамы и папы. Я плохо к этому отношусь.
3: Спустя 4 года стало известно, что его сын Александр Плющенко, также известный как Гном Гномыч, вот он мелькал на фотографии в нашей цитате, присоединится к сборной Азербайджана. И это в тот момент, когда российские чиновники на официальном спортивном уровне готовы отказаться от оккупированных регионов, требуемых президентом Путиным, лишь бы спортсменов пустили на Олимпийские игры и другие международные соревнования. А с нами в прямом эфире журналист Никита Белоголовцев. Никита, здравствуйте.
7: Добрый день. Всем здравствуйте.
3: Вот этот курс, он как бы намечался буквально там последние несколько лет. То есть от разговоров о том, что, вот, мол, предатели уехали, наши остались, и их принижают только лишь из некой русофобии, такое фигурировало в речах российских чиновников, и спортивных, и не только, он очень сильно поменялся и перешел как бы от слов к действию. Причем к действию весьма такому эффективному, я бы сказал, в диалогах с Олимпийским комитетом, который международный. Вот на ваш взгляд, как и вообще благодаря чему этот курс появился? Курс на возвращение российского спорта, несмотря на то, что полномасштабная война в Украине продолжается?
7: Смотрите, Иван, мне кажется, что есть один важный нюанс, который нужно проговорить, и есть нюанс, в котором вы немного выдаете желаемое за действительное. Да? То есть вот эта повторенная несколько раз формулировка «Россия, значит, отказалась от части оккупированных территорий», она, ну вот, если прям так совсем по-честному, положа руку на сердце, она не совсем верна. Да? То есть Олимпийский комитет нигде никакими своими юридическими документами не сказал, там, наш суверенитет на что-то не распространяется, или мы его там не принимаем в свой состав и так далее, там, мы исключаем из своего состава. А там было действительно, здесь нужно отдать должное Олимпийскому комитету России, очень изящное решение. Олимпийский комитет России сказал, окей, если какие-то территории вызывают вопросы, мы, значит, говорим, что у нас теперь в составе Олимпийского комитета никаких территорий, ни новых, ни старых, ни спорных, ни бесспорных, никаких нет. У нас есть только виды спорта. Федерации по видам спорта входят в Олимпийский комитет. И смотрите, дальше здесь же какая история. Мы, когда говорим о каких-то наших моральных вещах, когда мы говорим о каких-то убеждениях, когда мы говорим о том, во что мы верим и как мы строим жизнь, мы действительно говорим категориями моральными. Мы говорим, что не специальная военная операция, а полномасштабная война и так далее. А Международный олимпийский комитет и Олимпийский комитет России, они говорят языком юридическим и даже местами буквоедским. Да, и основанием для приостановки членства Олимпийского комитета России было действительно включение в его состав значит, территориальных организаций, принадлежащих с точки зрения международного права Украине. А когда это юридическое препятствие было устранено, у Международного олимпийского комитета юридических аргументов в правовой плоскости не остается. И дальше... Понимаете, я тут не хочу быть адвокатом дьявола, но ведь Международный олимпийский комитет правда встает перед резонным вопросом, который ему задают, не знаю, страны глобального юга, Китай, кто угодно. Как бы, если им нельзя, значит, нам можно. Да, почему в чемпионате мира там, по футболу и в грядущих там, юношеских олимпийских играх могут принимать участие, там, например, и сборная США, и сборная Ирана, и сборная Израиля, и сборная Ливана, и так далее. И мы можем бесконечно обсуждать, что значит это другое, это не то, и так далее. И мы с вами, и с подавляющим большинством наших зрителей, безусловно, согласимся. Но если мы дальше перейдем в некоторый юридический язык, то аргументы станут, ну, давайте будем откровенны, гораздо менее убедительными. Это... Собственно, грустная часть истории. Более оптимистичная часть истории заключается в том, что решение Международного олимпийского комитета, оно не подразумевает ничего автоматически, беспрекословно, и оно не обязательно к исполнению. И дальше, на самом деле, начнется очень муторный, сложный, долгий торг и де-факто решение об участии россиян и в крупных соревнованиях, и в более локальных соревнованиях будет приниматься по тому, есть ли в конкретной федерации, есть ли в конкретном виде спорта страна, которая костьми ляжет и скажет «нет, если эти будут, то нас не будет». Вот, поэтому, в общем, все более-менее сходятся на том, что в биатлон российские спортсмены, ну, скорее всего, не вернутся очень долго, да, потому что позиция скандинавских стран, она, скорее всего, будет однозначной, очень четкой и, в общем, непоколебимой. Вероятнее всего, какие-то виды спорта, где россияне традиционно сильны, традиционно важны, давайте опять-таки будем честны, прямы и откровенны, для их экономического выживания, например, тоже фигурное катание, там, скорее всего, вопрос будет решен довольно просто. Допускаю, что при некоторых условиях российские спортсмены, скорее всего, начнется с молодежных сборных, будут возвращаться, например, в хоккей. Да, в хоккей на высоком уровне играет довольно мало стран, и потери России там действительно существенны. Легкая атлетика, где традиционно сильно, как бы сказала русскоязычная пропаганда, англосаксонское лобби, попросту, значит, лорд Коу возглавляет Международную федерацию легкой атлетики, в общем, там, сразу сказала, что нет, слушайте, мы ничего пересматривать не будем. Вот, поэтому будет идти плавный торг по всем направлениям. Решение Международного олимпийского комитета, еще раз, это не обязательно жесткая к исполнению вещь, но это аргумент довольно серьезный. Ну и давайте я проговорю, тоже, как мне кажется, довольно важный тезис для понимания ситуации. Чем дольше и чем дальше вглубь России идет война, тем действительно сложнее международным чиновникам отвечать на вопросы там, каких-то третьих стран. Скажите, а почему, если и та, и другая сторона... Еще раз, я совершенно не уравниваю ни в коем случае ситуацию, значит, украинцев и россиян. Мы отлично все помним, кто здесь жертва, кто агрессор и так далее. Но когда член, там, не знаю, Олимпийского комитета из какого-нибудь собирательного Зимбабве встает и говорит, скажите, пожалуйста, а почему страна А, которая, значит, бомбит объекты в стране, в столице страны Б, может участвовать в Олимпийских играх, а наоборот не может? Отвечать на этот вопрос чиновникам Международного олимпийского комитета и любых других организаций, к сожалению, для Украины, к сожалению, для справедливости и здравого смысла, будет все сложнее.
3: Тем забавнее, что на самом деле, как вот вы упомянули англосаксонское лобби в легкой атлетике. Вот господин Дегтярев, вот интервью я его упоминал, он в том же самом интервью сказал, что Россию не пустили на игры по хоккею в Милане из-за франконского такого лобби, из-за французского, потому что, видите ли, французскую сборную нужно было туда пустить. Ну и над этим, по этому поводу тоже была ирония. Со своей стороны, в оправдании скажу, что моя ирония легкая тоже касалась сугубо де-юре позиции, я отлично разделяю ее от де-факто. Но давайте к де-юре как раз-таки вернемся, немножко подробнее ее расскажем. Очень хочется процитировать и чиновников из Международного комитета, и из российского, как и кто на что реагировал, что было проговорено, и как получилось, что Крым в эту сделку не входил. Расскажем в нашем сюжете.
8: Отмена Олимпийского комитета России отменена. Исполком МОК, сказав, что это временно, объяснил свое решение тем, что спортивные организации с территории Донецка, Луганска, Херсона, Запорожья, находящиеся под юрисдикцией Национального олимпийского комитета Украины, больше в российский комитет не включены.
9: Олимпийский комитет России больше не включает в число своих членов региональные спортивные организации на территориях под юрисдикцией Национального олимпийского комитета Украины.
4: Мы хотели, чтобы все спортсмены имели возможность участвовать в Олимпийских играх и не нести ответственность за действия своих правительств.
8: Членство Олимпийского комитета России было приостановлено в 2023 году. Оккупированные территории Востока Украины уже год Москва считала своими, и спортивные организации с так называемых «новых территорий» были включены в состав ОКР. Причем среди претензий МОК не фигурировала аннексия Крыма. Тогдашний глава комитета объяснял это так.
10: Они, Олимпийский комитет России, спросили, почему вы нас не наказали ранее, но мы не признавали присоединение Крыма к России. И вдобавок в 2016 году у нас не было времени и не было проблем с участием российских спортсменов в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.
8: В 2025-м МОК избрал новую главу Кирсти Ковентри. Она сразу дала понять, что позиция комитета изменится, потому что конфликтов в мире много, а всем спортсменам нужно помогать, потому что спорт, цитата, должен оставаться нейтральной территорией. Спорт вне политики. Популярный тезис и российских властей. Хотя их реакция скорее свидетельствует об обратном. Решение МОК сразу приветствовало официальный представитель МИД России Мария Захарова.
4: Виват, здравый смысл победил. Мировому спорту быть. Быть с Россией.
8: Министр спорта, он же глава Национального олимпийского комитета, Михаил Дегтярев, проводил все изменения в структуре ОКР, говоря о курсе на возвращение России в мировой спорт. Теперь он говорит о триумфе на фоне портрета российского президента.
2: Это прямой путь к тому, чтобы все федерации всех видов спорта вернули национальные сборные на международные старты. Почему? Дело в том, что мы уже провели большую дипломатическую, юридическую работу по восстановлению наших спортсменов. 10 федераций допускают и взрослых, и юниоров под флагом России. Еще более 20 федераций допускают юниоров под флагом России. Но базой для международных федераций всегда было решение МОК от 2023 года. И всегда они на него ссылались, когда не давали нашей национальной сборной в полном составе выступать. Теперь этого решения нет.
8: Политической была и реакция Украины. Страна последовательно выступает против участия российских спортсменов в международных соревнованиях. Украинские спортсмены высказываются куда откровеннее.
11: Это просто позор. Я такое решение понять не могу.
3: С нами по-прежнему в прямом эфире журналист Никита Белоголовцев. Ну вот, да, Юра, по сути, мы с вами обсудили. Возможные последствия, пожалуй, тоже. Действительно важно подчеркнуть, что решение МОК носит рекомендательный характер, но точно так же, как они носили все эти 4 года полномасштабной войны, 4 уже с лишним получается. На ваш взгляд, вот насколько влияют на такие решения персоналии чиновников? Мы отдельно подчеркнули, что сменился президент у Международного олимпийского комитета, и новую главу в свое время с

0: политика во многих странах, роль личности в истории, она, конечно, есть, но до определенного момента. Да? То есть точно так же, как возлагались большие надежды Кремлем на Трампа, которые там, в какой-то момент не оправдались, потому что, значит, старуха решила стать владычицей морской. Вот. Точно так же могло быть и с Международным олимпийским комитетом. Здесь я просто проговорю еще раз мысль. Я очень хорошо понимаю украинских спортсменов, я очень хорошо понимаю их негодование, я очень хорошо понимаю вопрос, и мне там не кажется его пафос излишним, типа, как же так, идет же крупнейшая война на территории Европы после Второй мировой войны и доколе. Здесь просто важно понимать, что олимпийское движение в целом это суперполитизированная вещь, да, это Берлинская Олимпиада, да, это взаимные бойкоты Москвы и Лос-Анджелеса, и эта история вот, собственно, с вот таким вот гигантским шлейфом. И в этом смысле там, с отстранением российских спортсменов после Сочи, когда был допинг, когда, значит, были факты, были свидетели, было, в общем, очень просто, потому что это некоторые единые для всех правила игры. Еще раз, простите за самоповтор, невероятно сложно. И ну вот с этим сталкиваешься просто буквально там футбол смотришь в Европе вместе с кем-то, как бы невероятно сложно объяснять людям, значит, почему одним нельзя и другим можно. И ты начинаешь и утопаешь в деталях, и в целом настроение, там, я не знаю, мирового нейтрального болельщика, оно про то, что все это политика. И, конечно же, огромная катастрофа. И я ни в коем случае не хочу говорить недоработка, но объективный факт реальности заключается в том, что, к сожалению, чудовищная кровопролитная война, происходящая в основном на территории Украины, зрителям западным, американским, общемировым, все чаще проходит под тегом политика, это политические разборки, ну, это, в общем, там все из-за политики и так далее. И когда у тебя вот просто на риторическом уровне что-то становится политическим фактом, то, конечно, в общем, тут спортивные федерации такие: окей, мы же как бы действительно делаем вид, что спорт вне политики, спорт для всех, спорт объединяет, и вот такая логика дальше раскручивается.
1: Ну и такой полуполитический, полуспортивный вопрос. Но помнится, российские власти очень хотели, чтобы футбольные клубы, например, с оккупированных территорий тоже принимали участие в чемпионате России. В частности, была история про крымские команды, была история про Шахтер Донецк, который теперь новый Шахтер Донецк, там 2.0, который уже как бы оккупированный при этой военной оккупационной администрации. Но если позиция МОК целиком строится на де-юре, вот мы вот такие к вам претензии принесли, вы их переиграли, ну что ж, у нас заканчиваются поводы. Может ли стать участие подобных команд в национальном чемпионате новым поводом для повторного разбирательства?
0: Смотрите, я думаю, что футбол, и в целом, тут как бы даже на самом деле глупо говорить «я думаю», это, в общем, некоторая общепризнанная реальность. Футбол будет, скорее всего, одним из последних и вот прям вообще самым инерционным. С футболом будет сложнее всего договориться, да, не знаю, там, в том числе потому, что значительная часть, не знаю, европейских футбольных клубов с российскими там де-факто не ведет дел, да, она говорит, мы там, не знаю, не можем покупать футболистов из российских команд по каким-то нашим там внутренним законодательным или просто чисто процессуальным банковским ограничениям. УЕФА, я абсолютно уверен, будет упираться до последнего. И я думаю, что там в связи с какими-нибудь командами, значит, оккупированных территорий, там будет принцип, что эта команда будет называться «Спартак Донецк», юридически она будет базироваться где-нибудь в Ростове, играть она там и тренироваться, скорее всего, в Донецке, в общем, тоже не будет, и будет это какой-нибудь любительский дивизион и так далее. То есть тут, конечно, как бы пожертвуют ли футболом в Донецке и Луганске ради того, чтобы питерский «Зенит» когда-нибудь вернулся в Еврокубки, пожертвуют просто вообще ни секунды не сомневаясь. Я думаю, это будет долгий путь для российских команд, но в целом, сейчас безоценочно, безэмоционально, я думаю, что в целом для российских

0: футбола, в общем, сейчас начался обратный отчет по возвращению там, в Еврокубки, в мировые турниры. Не скоро, скорее всего, там, не к сезону 27-28, но я думаю, что это произойдет, даже если война будет в там, неоконченном, замороженном каком угодно состоянии, да даже и горячем, еще бесконечно долго.
1: Ну, я соглашусь, что это вполне себе возможно, учитывая этот вот курс как бы развития событий и то, что действительно приоритет, пожалуй, к «Зениту» будет повыше, чем к другим командам с оккупированных территорий. Журналист Никита Белоголовцев был с нами в прямом эфире. Никита, вам большое спасибо за этот разговор. И раз уж мы перешли в эту политическую плоскость, к нам присоединяется политолог Иван Преображенский. Иван, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Ну вот прям очевидно, что сколько сил, сколько энергии вложили российские власти, отдельные чиновники, которые об этом персонально говорят, некоторые другие, в то, чтобы постараться вернуть российские клубы, российские команды, российских спортсменов на международную арену, убрать эти нейтральные флаги и так далее. Есть вот, как мы слышим, прогнозы о том, что, возможно, российские футбольные клубы вернутся на международную арену в какой-то момент. А как вы думаете, почему вообще вот настолько был этот важен вопрос для Кремля, в частности, что вот аж они пошли на вот это вот манипуляцию с тем, чтобы переписать оккупированные регионы, которые вписаны в Конституцию, из под крыла Российского олимпийского комитета. Зачем столько сил на все это тратится?
2: Ну, очевидно совершенно, что есть задание личное со стороны Владимира Путина, и Владимир Путин воспринимает все это как важную политическую историю, необходимую на самом деле для того, чтобы демонстрировать россиянам, что страна не находится в такой уж изоляции, в какой она находится. Стоит отметить и трансляцию чемпионата мира по футболу, которая на российских каналах, на канале Матч ТВ прекрасно себе идет, и отношение, кстати, к ней и к этому чемпионату абсолютно не политизированное по сравнению с тем, что было в предыдущие годы. Стоит отметить, что тихо, постепенно заткнули тех, кто выступал категорически против тех спортсменов, которые под нейтральным флагом ездили на разнообразные соревнования. Таким образом, существовал действительно последние как минимум месяцы, а скорее там уже пару лет, четкий курс на возвращение России любой ценой, соответственно, в том числе безусловно, и при помощи манипуляций конкретными фигурами, конкретными деятелями олимпийского международного движения, на которых Россия или оказывала давление, или, возможно, как это было в свое время с чемпионатом мира, позднее мы узнаем, кому и куда, и сколько, и что заносили.
1: О фигуре Дегтярева мне с вами хочется еще отдельно поговорить. Я вот уже упоминал его, на самом деле, недавние цитаты совершенно, где он открытым текстом говорил, что планирует Олимпийский комитет России. Но вот хочется вспомнить его карьеру. В период его, скажем так, московской деятельности в Госдуме он, по сути, выполнял функцию члена свиты Владимира Жириновского. Голосовал по указке, особо там, скажем так, не высовывался. Затем он улетел тушить пожар в Хабаровский край, где протестовали против ареста экс-губернатора Фругала. Мол, вот у вас был ТПРовец, вот там держите нового, и на него все собак теперь свешиваете, и пусть он таким громотводом там у вас выступает. Ну, в общем, не то, чтобы это какая-то примечательная и блистательная карьера чиновника, а тут такие успехи, вот какие цели он декларировал, как бы то постепенно все-таки как-то и реализуется. Более того, как будто бы даже по плану все это идет, в отличие от некоторых целей и задач так называемой спецоперации. Вот вы можете себе представить именно его таким успешным? Или что за этим успехом таким стоит? Как так получилось вообще, что вот он теперь в таком положении оказался?
2: Я не думаю, что это личный его успех. Он оказался на хорошем месте в нужный подходящий момент и, так сказать, был сторгован для него так или иначе этот пост. Его компетенций вряд ли было достаточно для того, чтобы достичь именно таких решений в таких масштабах, которые в итоге сейчас, как мы видим, постепенно реализуются. Я думаю, что речь идет о том, что он стал очень неплохим координатором и, видимо, за последние годы он действительно научился как администратор, как координатор координировать российских лоббистов в области спорта. Вот этих вот зубров, которых сейчас как раз на кадрах в том числе видно, людей, которые сидят там с советских времен, имеют в реальности, сохраняют гигантские абсолютно связи. Так сказать, это были кровеносные сосуды, по которым надо было организовать движение документов и денег. И именно этим он, видимо, и занимался. Он тот человек, который должен отвечать за какие-то технические, административные решения, в том числе в отношении оккупированных территорий Украины, по там махинациям с тем, куда их записать, и по тому, как Россия взаимодействовала с какими-то отдельными небольшими странами, там, где их влияние могло оказаться решающе важным, вспоминала про какие-то свои возможности в рамках ООН, где сидит огромное количество граждан России или бывших граждан России в разнообразных потенциально лоббистски важных организациях. В общем, все это вместе в целом, нет, вот роль координатора, это да, это действительно он. А какого-то безумного влияния у него при этом не образовалось, не получилось, потому что не он сам добивался всего этого. Он только connecting people.
1: Буквально, да, неубиваемый такой кирпич от одной шведской компании электронной. Отдельно хочется, конечно, проговорить, что, ну, мы уже сегодня говорили о том, что решения Международного олимпийского комитета, они скорее носят рекомендательный характер, ну, если сугубо де юре это рассматривать. И в том числе по этой причине некоторые международные федерации спорта допускали российских спортсменов разных возрастов на разные чемпионаты. Там они пересекались в том числе с украинскими спортсменами и спортсменками. Это к разным скандалам приводило. Вот как вы думаете, учитывая нынешнее решение МОК, каким образом подобные взаимоотношения пойдут дальше? Будут ли это международные скандалы? В конце концов, история помнит войны из-за футбольных матчей, не совсем удачно сыгранных.
2: Ну, войн, очевидно, не будет, поскольку война идет и без этого. И здесь, к сожалению, никаких изменений в ближайшее время не предполагается и не ожидается. А что касается конфликтов, безусловно, будут конфликты и будут скандалы, причем не только с Украиной. Недавний пример – по-моему, по стрельбе на небольшое расстояние соревнований, которые были, так сказать, отобраны у Латвии и перенесены в Испанию, по-моему, у Латвии или у Эстонии, сейчас я точно не вспомню, но суть в том, что отдельные страны, безусловно, будут поддерживать позицию Украины и дальше, безусловно, не готовы будут принимать граждан страны-агрессора под российским флагом и запускать российский гимн. Будут скандалы с флагом, будут скандалы с гимном. Нет. А российская пропаганда будет успешно на этом оттаптываться, и это, в общем, одна из нескольких целей, которые она в этом смысле преследует. Необходимо показывать, что мы не настолько изолированы с одной стороны, а с другой стороны показывать оппонентов России на международном уровне как таких неадекватных скандалистов.
1: Ну и учитывая эту всеобъемлющую поддержку многих стран, в том числе очень сильно спортивно развитых стран на международной арене, поддержку Украины, как вы думаете, почему именно сейчас Международный олимпийский комитет решил таки смягчить эту свою позицию в отношении России?
2: Россия проводила очень долгую работу именно с олимпийскими бюрократами. Произошли изменения, в том числе персональные, в последние пару лет. Олимпийский комитет достаточно серьезно изменился по сравнению с тем, что было в начале полномасштабной агрессии. И эта постепенная работа принесла свои плоды. Нет, вот и все. С этой точки зрения, неважно, какие страны и на что влияют, отдельные федерации, возможно, до сих пор будут пытаться игнорировать или саботировать.
1: Ну, мы даже можем предположить некоторые, которые из них, вот журналист Белоголовцев Никита нам как раз про них говорил. Иван, у нас, к сожалению, заканчивается время эфира, но большое спасибо вам за этот разговор. Уважаемые зрители, увидимся с вами завтра. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.

0: Здравствуйте, с вами Антон Сергеенко, вы слушаете «Цитаты свободы». Здесь мы собираем самые интересные разговоры из Фейсбука, сети X, Телеграма и Ютьюба, чтобы понять, что сегодня волнует людей больше всего. Среди прочего, это удар по логистическим центрам Wildberries и новый закон, который ограничивает в правах живущих за рубежом россиян, преследуемых на родине по политическим мотивам. В ночь на 20 июля Украина вновь нанесла массированный удар беспилотниками по Московской области. По данным украинских асинт-каналов, среди целей снова оказались логистические центры маркетплейса Wildberries в поселке Каледино и индустриальном парке Южные ворота в Домодедове. В компании заявляют, что склад в Каледине продолжает работать в штатном режиме, хотя ранее сотрудников оттуда эвакуировали. После ударов по логистическим центрам Wildberries блогеры спорят о том, кто заплатит за их последствия. Под ударом могут оказаться мелкий и средний бизнес, а также россияне, которые до сих пор жили так, будто война России против Украины их не касается. Вот что пишет у себя в Телеграм основательница Wildberries Татьяна Ким.
1: Сегодня ночью были атакованы наши логистические центры в Краснодаре и Невинномысске. Вместе с профильными службами ведем работу по устранению последствий. Наш приоритет – люди. Благодарю команду наших героев, которые провели оперативную эвакуацию. По предварительным данным, к сожалению, есть пострадавшие. Желаю скорейшего выздоровления. Мы обязательно окажем всю необходимую помощь. Обращаюсь к нашим партнерам. Вся оперативная информация о ситуации на портале продавца. Ориентируйтесь только на официальные источники. Нет слов, чтобы описать все чувства и эмоции из-за атак на обычных людей, на наших сотрудников, на нас с вами, которые просто делают свою работу. Но эти ситуации показывают главное. Нам надо продолжать делать, что делаем, на благо людей.
0: Журналистка Мария Валечкова в своем Фейсбуке комментирует эмоции Татьяны Ким.
2: Читаю, что владелица российской Wildberries назвала минувшую ночь ужасным событием для страны и для компании и болью, которую нельзя передать словами. Это хорошо, что у нее наконец хоть что-то заболело. Вообще хотелось бы, чтобы болело больше и чаще. И у нее, и у ее страны, и у ее компании. Уже сильно заслужили. Передаю владелице Wildberries Татьяне Ким привет и хорошую песню от владельцев и сотрудников украинской Новой почты, потрясающей инновационной компании, одной из самых эффективных в Европе, филиалы которой вместе с сотрудниками, земляки и соратники Татьяны Ким старательно бомбят и убивают вот уже пятый год. И все это время у Татьяны Ким, прошу заметить, ничегошеньки не болело. По скрипту. Буквально накануне сегодняшнего попадания по двум складам Wildberries руководство компании утвердило новую версию оферты для продавцов, согласно которой Wildberries не обязана им возмещать ущерб от сгоревших в случае ударов беспилотников товаров. На платформе Wildberries зарегистрировано около 840 тысяч компаний. Недавние журналистские расследования показали, что за единственной официальной владелицей Wildberries Татьяна Ким стоят руководитель администрации президента России Антон Вайна и его первый заместитель Алексей Громов.
0: Блогер Александр Смирнов отмечает, что в нужное русло недовольства не пойдет.
3: В течение дня посмотрел десятки видео, которые записали бизнесмены, чьи товары сгорели на складах Wildberries. Не было ни одного комментария, в котором бы люди прослеживали причинно-следственные связи. Ни одного. Никто не отматывает до 24 февраля 2022 года. Свою злость погорельцы никогда не перенаправят на Кремль. Если кто из них и против войны, то только потому, что она создает для них неудобства. Впрочем, возможно, другие бизнесмены просто не записали свои эмоции на камеру.
0: Командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Броуди поэтично высказался о возможных переменах.
4: Птица в дикой ягоде Wildberries – это не о пожаре на 100 миллиардов. Это о разрушении за секунду иллюзии сытой мирной жизни, покорной биомассы страны-агрессора. Вкусная пощечина в самую чувствительную зону комфорта, граничащую с зависимостью каждого рядового скрипоносца Путина-люба. Что ж, черная смородина красная, потому что зеленая. Именно маковое лето в зените, время созревания ягод нелояльности вплоть до бунта в головах зомбомасс работает в унисон со свободолюбивой украинской птицей. Диссидентские ростки уже есть в них, а плоды прозрения по мере созревания будут становиться все горче. Протрите глаза, червяки, услышьте небо войны и сами сокрушите своих демонов. Мы устоим, Москва падет, Крым откормим. И восстановим.
0: Политолог Николай Митрохин в своем Фейсбуке сравнивает выплаты участникам так называемой СВО и сотрудникам Wildberries.
5: Печальный анекдот дня с Wildberries даже не в том, что компания дает за жизнь сотрудника, погибшего на рабочем месте, подачку в 2 миллиона, меньше, чем никчемному алкоголику, записавшемуся в кавычках на СВО, а в том, что ее начальница призвала и дальше посылать в компанию товар, но в другие неразрушенные центры. После сегодняшней ночи компания должна была объявить о срочном вывозе товара со всех складов в европейской части России, включая максимальные меры по ее доставке потребителям там, где товар уже на региональном складе, и последующие приостановки деятельности, поскольку если уже в Украине решили бить по подобным центрам, то теперь как минимум следующие 2-3 недели они будут гореть, если не еженочно, то каждую вторую ночь. И не только этой компании. Но Wildberries решила зарабатывать дальше. А чё, никакой, считай, ответственности ни перед сотрудниками, выходящими в ночную смену с риском всей той смены погибнуть в пожаре или от осколочных, ни перед поставщиками, ни перед клиентами. Свободный рыночный игрок в условиях войны. Хотя, будь в России реально работающее законодательство и хоть сколько-нибудь дееспособная власть, сообщение о приостановке работы было бы опубликовано к середине дня.
0: Политик Гарри Каспаров в своем Фейсбуке считает, что логистические центры Wildberries – это законная цель для ВСУ.
3: Сегодня ночью украинские беспилотники атаковали очередные логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске. Мои поздравления ВСУ с очередной эффективной военной операцией. Уже слышен вой на болотах, волна заявлений со стороны антивоенных россиян и записных экспертов, ставящих под сомнение, зачастую просто отрицающих правомощность ударов ВСУ по такого рода объектам. Всем этим комментаторам в очередной раз хочется напомнить, граждане России, считающие себя частью цивилизованного мира, не имеют никаких моральных прав комментировать действия Украины, по крайней мере, пока идет война. Как гражданам страны, ведущей эту чудовищную геноцидальную войну, молчать в тряпочку. Для меня очевидно, что все логистические центры Wildberries являются безоговорочно законными целями для ВСУ. И дело не только в том, что эти центры являются значимыми узлами контрабанды, и через них осуществляется обеспечение российской оккупационной армии и предприятий ВПК, отчаянно нуждающихся в подсанкционных деталях, критических для производства ракет и дронов. Украина, будучи объектом неспровоцированной военной агрессии, с непрекращающимися несколько лет ударами по территории своей страны, имеет полное право на любую форму военного ответа агрессору. Точка. Сложно представить себе сегодня серьезного немецкого или японского политика, который бы требовал признания Трумана и Эйзенхауэра военными преступниками за неспровоцированные удары по гражданскому населению. И это при том, что англоамериканские союзники не останавливались перед разрушительными бомбежками городов.
0: Журналист и политический обозреватель Иван Яковина сравнивает удары по логистическим центрам с ударами по НПЗ.
4: Надо сказать пару слов о значении ударов по гигантским сортировочным складам Wildberries в России. Эту ситуацию запросто можно сравнить с ударами по нефтепрому РФ. Добыча, транспортировка, переработка и экспорт нефти – это основа крупного российского бизнеса. Да, есть «Газпром», есть производители стали и удобрений, но все же становой хребет экономики РФ – это нефтепром. Так вот, склады Wildberries обладают примерно такой же важностью. Так сложилось, что они стали логистической основой всего российского малого и среднего бизнеса. Кофейни заказывают там кофе и кружки, автосервисы – детали и расходники, салоны красоты – лаки, ножницы и шампуни. Для десятков миллионов россиян, продающих и покупающих всякую всячину, платформа Wildberries – это место их работы, их главный и часто единственный источник дохода. Наблюдатели порой этот фактор недооценивают. Какое влияние на ВВП России и способность Путина воевать может оказать парикмахерская или прачечная? Но в реальности именно малый и средний бизнес, ни Путин, ни Набиуллина и даже недорогая нефть спасли экономику РФ в 2022 году, когда она оказалась на грани обрушения. Именно мелкие предприниматели моментально нашли пути обхода санкций и насытили рынок всем необходимым. Они дали работу десяткам миллионов людей и выплатили триллионы налогов. А логистическую инфраструктуру для удобной и эффективной работы десятков тысяч мелких бизнесов предоставили именно огромные сортировочные склады Wildberries. По сути, эти склады стали сердцем российской экономики, которая качает все необходимые питательные вещества в разные части ее тела, каждому органу и каждой клетке. И вот сейчас ВСУ нанесли удар прямо в это сердце. По своим долгосрочным последствиям эти удары, надеюсь, они будут регулярными, станут намного болезненнее, чем удары по НПЗ. Без Wildberries колоссальное количество людей лишится работы, денег, будущего и хоть какой-то перспективы. Те, кто наполнял собой рестораны и весело рассуждал, что от войны денег только больше стало, окажутся в ситуации, когда им нечем кормить своих детей. Единомоментное уничтожение десятков тысяч мелких бизнесов – это очень серьезный удар по экономической, социальной и политической стабильности в РФ. К осени должны начаться очень интересные последствия. Ну и еще одно. Думаю, что для сотрудников «Новой почты» утро сегодня было особенно добрым.
6: Политик Андрей Пивоваров пишет у себя в Фейсбуке, что за последствия, как обычно, заплатят россияне, а именно малый и средний бизнес.
7: Кадры из Подмосковья, где горит склад Wildberries, выглядят апокалиптично. Настолько масштабного пожара я, пожалуй, еще не видел. Но за этой картинкой возникает вопрос, кто ответит за сгоревшие товары внутри. Их стоимость, вероятно, исчисляется десятками миллиардов. В январе 2024 года у Wildberries уже сгорел гигантский склад под Санкт-Петербургом. Ущерб также оценивается в десятки миллиардов рублей. Пострадали тысячи селлеров, многие потеряли весь товар. Несмотря на обещания, значительная часть предпринимателей так и не получила компенсаций. Сегодня ситуация еще показательнее. Есть война, которую начал Кремль, есть крупнейший бизнес. За Wildberries уже 2 года стоит объединенная компания РВБ, Рус и Wildberries, созданная при участии структур ВТБ и Сулеймана Керимова. Напомню, борьба за контроль над компанией была настолько жесткой, что в Москве дошло до стрельбы, а Рамзану Кадырову, который также претендовал на участие, в итоге пришлось уступить. Теперь крупнейший ущерб наносит атака БПЛА. Государство, которое обязано обеспечивать безопасность, ответственности не несет. Крупный бизнес, скорее всего, тоже. Ущерб покроет страховка, а при необходимости помогут субсидии. Заплатят, скорее всего, мелкие предприниматели. Именно они потеряют товар, разорятся и не смогут добиться компенсаций. В итоге схема проста. Войну начинает государство, крупный бизнес зарабатывает, а за последствия расплачиваются обычные люди. Под ударом оказался логистический центр Wildberries в Котовске, Тамбовская область. Там пожар не такой масштабный, но ущерб будет. Последствия... У Wildberries порядка 10 системообразующих логистических центров. В Электростале к востоку от Москвы – крупнейший. Второй крупный – в Каледино, Московская область, к югу от Москвы. В Котовске – примерно 4-5 по объему оборота. В долях потери точно определить сложно. Оценочно сходу выпадает 15% оборота, что в целом можно пережить, если все прекратится. Но это ж первая такая атака, которая воспринимается и является, по сути, справедливым возмездием за все атаки по Новой почте, Укрпочте, АТБ и другим украинским бизнесам. Такие объекты российская власть защищать не будет, это и невозможно, что открывает вполне понятную перспективу. Сегодня 15%, а через месяц 50%. Чтоб никому не было обидно, подобные мероприятия можно организовывать и на складах Озон, Яндекс и еще буквально пара операторов. Кому будет больно, так это малому бизнесу, торговавшему через Wildberries. Совсем недавно Marketplace выпустил оферту, согласно которой снимал с себя все риски, связанные с атаками БПЛА. Кому-то что-то, может быть, компенсируют страховые, но будет немало банкротств. Ну и российские волонтеры с военными там много заказывали. Второй слой. За последние годы маркетплейсы убили множество небольших офлайн-магазинов, а теперь есть риск, что и они слегка просядут.
6: Блогер Илья Вайцман обращает внимание на приоритеты при эвакуации.
3: Местные жители сообщают, что прямо сейчас из уцелевшей части логистического центра Wildberries в Электростале спешно эвакуируют нет ни сковородки, ни одежду. Оттуда под конвоем 2 спецмашин вывозят фуру с уцелевшими военными дронами. Что ж, ну а как еще? Это соответствует концепции военной экономики. Когда все для фронта, все для победы, в цепочке военных поставок вовлекаются все, что, обратите внимание, превращает всех в легитимные военные цели. Разбираться, в каком углу ангара отгружают кошачий корм, в каком дроны никто не будет. Прилетит всем.
6: Блогер Газиз Тарытбаев пишет, что на складе, скорее всего, были товары не только народного потребления.
4: Что именно хранилось на складах Wildberries, если дым оказался настолько густым и масштабным, что возникают вопросы? Судя по масштабу пожара, не похоже, что там находились только обычные товары народного потребления. Все выглядело так, будто горели нефтепродукты или большое количество промышленного пластика. Вряд ли кроссовки и трусы могут так гореть. Противоположная сторона заявляет, что это ответ на атаки по инфраструктуре Украины, а часть складских помещений Wildberries якобы использовалась для хранения запасных частей для беспилотников.
6: И самый разошедшийся по Фейсбуку пост написала блогер Таня Адамс. Правда, потом соцсеть почему-то его удалила.
1: Увидела плач какой-то лапти-самки о том, что сгорел ее товар на складе Wildberries. Рыдает навзрыд с соплями, говорит: «Ну как же так? Я в...» Настоящая а**у – это когда ты живешь себе свою жизнь в Донецке, никого не трогаешь, у тебя все хорошо или, по крайней мере, неплохо. А потом херак, и в город заходит немытый пи***ц Made in Russia, все эти гиркины, борода и прочие моторылы. Заходят тебя спасать. У них это отлично получается, и освобожденные от недвижимости, денег, работы, бизнесов, от нервов и здоровья освобожденные тоже. Иногда после пыток на подвале люди бегут в никуда, чтобы строить свою жизнь с нуля и с минусов. Моя подруга отдавала банку кредит за донецкую квартиру, чтобы не портить себе кредитную историю. Еще случается, когда соседи, одержимые идеями типа «наши исконные земли», равняют Мариуполь в ноль. Кому повезло выжить в мясорубке, голодные и грязные, бегут через ваши блокпосты, отдавая на них все, что показалось ценным. Когда коренные мариупольцы проходят фильтрацию, где их раздевают, проверяют и потом решают, можно им выехать с руин прошлой жизни или нет. Когда 20-летнюю девочку из Мариуполя осудили на 14 лет строгого режима за то, что она не рада оккупации. Примерно как ваши эти пионеры-герои, только в роли нацистов теперь вы. И сейчас у девочки один всего шанс не просрать всю свою жизнь – это дождаться обмена, когда ее обменяют на какого-нибудь военного преступника. Да и то шанс небольшой, гражданских меняют неохотно. Это когда наши мальчики и девочки вместо того, чтобы жить, работать, путешествовать, рожать детей, строить дома, вынуждены годами жить в окопах, умирать, терять здоровье и лучшие свои годы, отбиваясь от орды неадекватов, насравших на все договоренности и международное право, обнаружившие исконные земли в границах соседнего государства, которые сами же и ратифицировали когда-то. Когда вы стираете города и села в ноль, просто чтобы флаг воткнуть на руины. И самое эпичное а**у – это вот слушать плач московской Ярославной, которой было все заебись в процессе уничтожения минимум 10 тысяч мариупольцев и резко поплохело, когда сгорели китайские трусы, которые она хотела перепродать. Все ведь так отлично было. Россия вперед на Берлин, Абхазия, Чечня, Молдова, Украина. Все пыль и тлен на сапогах величия. Вы поколениями росли в концепции, что вам можно все. Вы впервые получили по***. Это очень трудно, я понимаю. Поэтому выйти в окошко – хорошее решение.
0: С вами Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». Оставайтесь с нами, мы продолжим через минуту.
8: Говорит Радио Свобода.
9: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
8: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
9: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
0: Цитаты свободы. Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергиенко.
6: Государственная Дума России приняла закон, который существенно ограничивает права россиян, живущих за границей, и которых преследуют на родине по политическим статьям. По оценке некоторых юристов, речь идет о мерах, которые фактически превращают гражданство в условное. Документ депутаты одобрили в среду во втором и третьем чтениях. Спикер Госдумы Вячеслав Володин прямо заявил, что закон направлен против тех, кого российские власти считают предателями, экстремистами и людьми, которые, по его словам, наносят вред государству, находясь за границей. Ограничения распространяются не только на тех, кто объявлен в уголовный розыск, но и на людей, которых уже привлекали к административной ответственности. Например, по статьям о нарушении закона об иноагентах, дискредитации российской армии, призывы к санкциям против России, нарушению территориальной целостности страны или участии в деятельности так называемых нежелательных организаций. Обозреватель Павел Иванов пишет у себя в Телеграме, что эта мера хуже, чем лишение гражданства.
5: Уехавших россиян с политическими приговорами полностью отрежут от банков, недвижимости и консульств. Госдума рассмотрит закон во втором чтении 22 июля, по которому банкам прямо запретят пускать таких людей в мобильное приложение и интернет-банк. Росреестр будет возвращать документы на квартиру без рассмотрения. Добавляется заморозка активов, приостановка водительских прав, запрет на регистрацию ИП и самозанятости, на электронную подпись и на сделки по доверенности. За границей такому человеку откажут в консульской защите при задержании, не выдадут загранпаспорт и не зарегистрируют брак. Реестр уклоняющихся будет вести Минюст, а материалы ему направят МВД, ФСБ, ФНС, ФССП и Генпрокуратура. Как мы помним, иноагент не враг народа и не ограничение в правах. Это просто пометка об аффилированности, никаких ограничений. Именно так нам объяснили на старте. Теперь оказывается, что это хуже, чем лишение гражданства. Ты можешь не получать никаких денег, статус влепят без судебного разбирательства, доказательства не требуются. Ты пару раз не указал, что иноагент, равно злостно уклоняешься, уголовка. И вот у тебя уже сильно меньше прав, чем у тех, кто ворует миллиардами, кто насиловал детей или торговал наркотой.
6: Главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов у себя в Фейсбуке пишет следующее.
3: Госдума экстренно принимает закон о новом реестре неблагонадежных иммигрантов. Формировать его будет специальная межведомственная комиссия, куда войдут представители силовиков. По оценкам юристов, первым в реестр попадут лица, имеющие приговоры по политическим статьям. Им дополнительно запретят в России все, от банковских услуг и нотариусов до права распоряжаться имуществом. А в том случае, если на иждивении фигурантов реестра находятся другие граждане, то последним либеральный законодатель назначит специальную гуманитарную помощь, выделяющуюся из замороженных средств врагов народа. За этим стоит некоторый парадокс. С одной стороны, государство обрушивает всю свою постсоветскую мощь на врагов, вынося им приговоры и внося в списки, но с другой, если враг не попался физически, это почти никак не влияет на его жизнь. Если все публичные люди – преступники, то идея преступления несколько девальвирована. Формально между приговором Максу Круглову, сидящему в СИЗО в Москве, и моим приговором разница в один год, но на практике между очными и заочными судебными процессами нет ничего общего. Преследование со стороны государства РФ, когда оно не может тебя посадить, лишь дает ощущение, что ты все сделал правильно. Когда Совет Европы внес в санкционный список судью, который меня приговорил, я подумал, что это полезный документ, который поможет мне и моим коллегам в работе. В таких условиях вся мощь государства выглядит несколько смехотворно, о чем могут догадываться владельцы вилл на озере Комо, которые сами не могут туда пока приехать. Их успех выглядел бы так. Враги в российских тюрьмах, сами они в особняках в Италии, и раз в неделю летают в Москву, чтобы призвать к ядерной войне в телеэфире или с трибуны парламента. В этом плане случился какой-то изъян, хотя в прошлом году с Аляски он казался реальностью. Так что ровно как в случае СВО, которая, как известно, всегда идет по плану, поскольку этот план никогда не называется, нужны постоянные активные мероприятия, направленные на то, чтобы мы тут не жили слишком хорошо. Я думаю, что реестр действительно многим осложнит жизнь. Если вам есть что терять, мафия может взять вас в заложники, и это классика. Если говорить о моем частном случае, то мне каждый реестр в радость. Не стыдно за то, чем занимаешься.
6: Профессор Карлова университета, писатель и журналист Сергей Медведев пишет о возвращении советских практик.
4: В юридическую практику возвращается старая категория советского революционного правосудия – лишенцы.
6: Жена Стрелкова Мирослава Регинская отмечает, что закон может коснуться и Z-патриотов.
2: Остаться без дома, денежных переводов и консульской помощи при принятии этого закона сможет любой уехавший россиянин, кто попадет под статьи Административного кодекса об иноагентах, дискредитации армии, участии в деятельности нежелательной организации и призывах к нарушению территориальной целостности России. Как мы знаем, правоприменение этих статей в российской репрессивной практике широко и туманно настолько, что проще получить дискредитацию, чем не получить. Уже не редкость случаи, когда этой статьей и штрафами награждают особенно неудобных власти патриотов. По сути, с помощью закона о релокантах сформируется целый пласт обездоленных и бесправных людей. Пока только уехавших из страны, но надолго ли только их? Очень уж удобная пугалка против критики власти получается, чтобы через время не попытаться распространить аналогичные меры и на граждан внутри страны. Забавно, что этот законопроект разрабатывали не только единороссы, но и экс-депутат Яна Лантратова, занимающая сейчас пост уполномоченного по правам человека. Похоже, с точки зрения Госдумы, не каждый человек заслуживает даже базовых, прописанных в Конституции прав.
6: Блогер Дмитрий Гаврилов рекомендует прямо сейчас озаботиться заменой паспорта.
4: Недвижимость – это, конечно, неприятно. Но мы прям сильно не первые, кто лишился своего дома из-за путинистов. А вот отказ в обмене паспорта – это угрожающе. Рекомендую и сам собираюсь обновить имеющийся, чтобы посвежее был. И лучше два загранника, конечно, иметь, благо это разрешено. Политики, кто в ПАСЕ попал, если защитят мигрантов от такого сценария, получат весомую долю авторитета. Это, впрочем, по воде вилами писано. Рассчитывать не стоит.
6: Политик Андрей Пивоваров подчеркивает в своем Фейсбуке два основных момента этого закона.
7: Во-первых, закон направлен не столько против уехавших, сколько является очередной страшилкой для людей внутри страны и для тех, кто за рубежом пока не выражает позицию активно. Это демонстрация того, что с ними может произойти, если они начнут давать интервью независимым медиа, критиковать власть или говорить правду о войне. Очередная попытка заткнуть людям рот финансовым давлением. Во-вторых, закон позволяет лишать людей любых консульских услуг, замены паспорта, выдачи справок, других необходимых операций. К счастью, этот риск удалось предвидеть, и работа по нему уже ведется. В рамках ПАСЕ удалось зафиксировать, отказ государства в консульских услугах – это тоже форма репрессий. Решение ПАСЕ, безусловно, лишь база. Чтобы реализовать его на уровне национальных государств и парламентов, потребуется большая и сложная работа. Сейчас ею занимаются делегации ПАСЕ, антивоенный комитет и другие структуры. На фоне нового ужесточения было бы правильно, чтобы к этой работе подключились не только те, кто уже работает с ПАСЕ, но и те, кто привык их критиковать. Иногда пора показывать не только то, как хорошо мы умеем поливать друг друга в интернете, сам этим грешен, но и то, что способны вместе сделать хотя бы что-то полезное для россиян. Потому что для людей, которые сейчас читают эту новость, риск вполне реален – оказаться в чужой стране без поддержки собственного государства, под угрозой финансовых ограничений и в какой-то момент даже без действующих документов.
6: Блогер Рустам Адагамов пишет у себя в Фейсбуке следующее.
10: Схема один в один. В 1933-м критик режима Гитлера, уехавший за границу, теряет имущество, гражданство и зачастую свободу своих родственников. В 1926-м критик режима Путина теряет имущество, доступ к своим деньгам и недвижимости, возможность оформить документы. Механика та же – сделать пребывание за рубежом экономически и бытово невыносимым, чтобы критика обходилась максимально дорого. Только вместо врагов государства и народа теперь уклоняющиеся от ответственности и дискредитирующие. История, как известно, не повторяется. Она просто берет старый сценарий и ставит спектакль с новыми актерами.
6: Политик и журналист Алина Витухновская пишет, что социальная смерть может быть и пострашнее настоящей.
2: Госдума готовит гражданскую смерть для уехавших. Отъем денег, запрет на банкинг, заморозка имущества, отказ в консульских услугах. Документ нацелен на россиян за рубежом, которые уклоняются от наказания по политическим статьям. Закон вступит в силу немедленно. Любое лишение прав, что здесь, что там, это социальная смерть. Что может быть страшнее настоящей смерти? Именно смерть социальная. Один писатель говорит, что нет ничего страшнее русской тюрьмы. Есть масса вещей страшнее тюрьмы. Это та же социальная смерть, безвестность, низкий социальный статус, вынужденная постоянная низкооплачиваемая работа, изнуряющая обыденность. Вообще, сакрализация тюрьмы, так свойственная русскому сознанию, и есть тюрьма. А сакрализация свободы – модернистское лукавство. Ибо если о чем-то говорить, его надо видеть. А видимое нет нужды сакрализовать. Впрочем, новые репрессии против иммигрантов де-факто уже начали действовать на основании принятого Госдумой в июле закона, разрешающего замораживать средства и имущество граждан при подозрении в причастности к диверсионной деятельности для укрепления безопасности инфраструктуры России. Этот механизм в последние недели был задействован против нескольких десятков человек, связанных с фестивалем «Слово ново» галериста Марата Гельмана и литературной премией «Дар». По словам Гельмана, российские банковские счета были заблокированы примерно у 100 человек. Утверждается, что решение о блокировках принимает межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности. Делает она это без приговора суда и без внесения человека в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, а активы замораживают еще до возможного оспаривания такого решения в суде.
6: С вами был Антон Сергиенко и «Цитаты свободы». В этом подкасте каждый четверг я буду рассказывать вам о том, что обсуждают в Фейсбуке, сети X, Ютубе и Телеграме. Слушайте нас и советуйте друзьям.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Выпуск «Поверх барьеров». Эфир 19 января 2010 года.
3: Говорит «Радио Свобода». «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
2: Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Здравствуйте, Андрей.
4: Добрый день, Иван.
2: Сегодня в программе «Онегин был русак». Чешский роман о неприятии русской классики. «Права перед обществом и бесправие перед природой». Борис Парамонов о фильме «Аватар». «Попов». Детская канцона про казаков. Культурная панорама и музыкальные записи. Если мне не изменяет память, Андрей, вы обещали рассказывать о Георгии Горояне.
4: Да, Иван, но только рассказывать о нем вряд ли буду много. Уже за это время о нем говорили все, и мы с вами его вспоминали. Мы просто будем слушать его музыку. Я хотел бы сегодня начать с самой ранней записи Горояна, которую мне удалось обнаружить. На бобине практически стерлись буквы и цифры, но это точно 59-60 год, то есть этой записи полвека, если не больше. И играют там совершеннейшие легенды московского джаза, фантастические музыканты Алексей Зубов, Константин Бахолдин, Борис Рычков, Александр Гореткин и, разумеется, Георгий Горянян. «Темная ночь», 1959 год.

0: Я тоже хотел начать с музыкальной темы, точнее, музыкально-эссеистической. На этой неделе, 21 января, исполнится 75 лет историку джаза, музыкальному критику и журналисту Ефиму Барбану. Слушатели нашего и не только нашего радио хорошо знают это имя. Ефим Барбан родился в 1935 году в семье московского врача. В раннем детстве вместе с родителями переехал в Ленинград, где и прожил первые полвека. Закончил английское отделение ленинградского филфака, преподавал, но основное время отдавал джазу. Играл на кларнете, правда, профессиональным музыкантом не стал. С 1963 года и до середины 80-х он издавал неофициальный джазовый журнал «Квадрат». Позднее это название позаимствовал ленинградский джаз-клуб. Сам Ефим основал в 70-е годы в Ленинграде клуб современной музыки. С 84-го Барбан поселился в Лондоне и стал работать на BBC. Слушатели знали его под псевдонимом Джеральд Вуд. У него было несколько программ. Музыкальная студия об академических традициях в современной музыке и джаз-клуб. Кроме того, Ефим Барбан вел на BBC историко-философскую программу «Контекст». В последние годы Барбан выпустил несколько книг о музыке. Джазовые опыты, джазовые портреты, джазовые диалоги и книгу-интервью с композиторами и исполнителями «Контакты». Все они вышли в петербургском издательстве «Композитор». С удовольствием предоставил бы слово самому юбиляру, но Ефим Барбан решительно отказался говорить о самом себе, даже накануне своего 75-летия. Бывают же еще на свете скромные люди. Это, конечно, не мешает нам поздравить Ефима со славным юбилеем и пожелать ему здоровья и новых книг. Андрей, знавали ли вы Ефима Барбана как историк джаза?
1: Вы знаете, нет, Иван, мы с ним не были знакомы. Как-то все время нас жизнь разводила. Ни разу не удалось мне с ним лично поговорить. Я узнал эту фамилию очень давно. Все мои ленинградские знакомые, которые интересовались новой музыкой, новым джазом, взахлеб всегда говорили про Ефима Барбана. И, в общем, он был таким заочным авторитетом с уже очень давних времен. Я его поздравляю вместе с вами. Он славный человек.
0: А теперь скажите, интеллигентный человек Андрей Гаврилов, что интересного вы отметили для себя в культурной панораме за последнюю неделю?
1: Вы знаете, может быть, самое интересное, Иван, для меня было не столько культурное, сколько культурно-политическое событие. Это то, что, судя по всему, все-таки в российский прокат выходит фильм «Россия-88», который был долгое время полузакрыт. Я сам пришел на его просмотр только для того, чтобы быть изгнанным из зала с формулировкой «Ну вы что, взрослые люди, не понимаете, почему фильм отменили?» И все попытки объяснить, что нет, я не понимаю, ни к чему не привели. Так вот, фильм Павла Бардина «Россия-88», судя по всему, будет показан в России, и даже 26 февраля 2010 года этот день уже отдан под премьеру в Московском доме кино. Давайте держать палец, чтобы за месяц с небольшим ничего неожиданного не случилось, и фильм все-таки дошел до зрителя. Хочу напомнить, этот фильм посвящен проблеме современного нацизма, фашизма, экстремизма, скинхедов. Как угодно можно назвать эту проблему, но, в общем, всем более-менее понятно, о чем идет речь. А если брать чисто культурные новости, Иван, уже без примеси политики, то, честно говоря, меня больше всего поразила новость о найденном Рембрандте. Вы знаете, я не привык к тому, чтобы произведения художников такого уровня находились совершенно случайно, часто. Я был бы готов к тому, что после долгих поисков библиотекари какого-нибудь там, не знаю, чего-то обнаружили и так далее. Но то, что нам принес интернет, меня просто поразило. Священник по имени Дэвид О'Коннелл нашел в туалете католического университета Америки гравюру, подписанную Рембрандтом. Гравюра пока официально до конца не атрибутирована, однако все эксперты склоняются ко мнению, что ее автором действительно является Рембрандт. Неожиданную находку О'Коннелл на самом деле сделал более 10 лет назад, когда стал ректором университета. Однажды, зайдя по необходимости в туалет, он в поисках бумажных полотенец наткнулся на эту гравюру взглядом. Гравюра лежала под кучей хлама на одной из полок. Долгое время священник показывал это произведение только своим посетителям и лишь в прошлом году решил проверить его на подлинность. Местный оценщик подтвердил, что гравюра является оригиналом.
2: Вообще говоря, оригинал гравюры – это та стальная доска, с которой делаются в последующие оттиски. Либо деревянная доска, в таком случае речь идет о ксилогравюре, да, о ксилографии, оттиск с деревянной доски. Но оригиналом гравюры является каждый оттиск, сделанный с нее. И вот первые отпечатки, они действительно ценны, потому что, так сказать, сохраняется качество отпечатка. Но с металлической доски можно сделать несколько тысяч отпечаток, и они теряют свою стоимость по мере, так сказать, уже номера этого оттиска, когда чуть-чуть стирается даже металл, хотя вроде бы он переживает века. Так что выражение «оригинал гравюры» несколько странная вещь. А вот то, что я слышал, что она подписана самим Рембрандтом, вот это действительно невероятно.
1: Вы знаете, Иван, извините ради бога, я вас перебью именно на этой фразе, потому что оригиналом гравюры зачастую называют именно подписные экземпляры. Понятно, что оригинал, будь то деревянный, каменный, стальной или какой угодно, это не совсем даже оригинал, поскольку он существует, в общем-то, зачастую в зеркальном изображении, особенно в том, что касается линий, прочерченных на гравюре. Но это да, это вещь действительно существующая в одном, ну, может быть, максимум в двух экземплярах, никто с этим не спорит. Но, как вы справедливо сказали, подписывает художник очень небольшое количество оттисков. И я столкнулся с тем, что искусствоведы зачастую, пусть даже это не официальное название, но называют их оригиналами.
2: Да-да, обычно художник подписывает от 10 первых до, скажем, 100-150. Так в истории гравюры, насколько я помню, считается. Это оригинальный гравюр. Это действительно редкость. Я думаю, что просто кто-то упер из библиотеки, из архива, либо вырвал из книги, что реже. Я думаю, что из какой-то папки упер гравюру. Потом она кому-то случайно перешла, кто-то уже не понимал ее ценности, носил с собой, и так она попала и в общественный сортир. Да. Находка, конечно, исключительно интересная. Но, повторяю, с искусствоведческой точки зрения здесь никакой сенсации нет. Это, так сказать, бытовая сенсация скорее. Андрей, что еще из культурных событий интересно?
1: Ну, мне очень понравилось сообщение о том, что впервые в России, пожалуй, Мариинский театр начинает по интернету принимать заявки от любителей классики на приобретение аудиопродукции звукозаписывающего лейбла «Мариинский», так он официально называется. Как сказал главный режиссер Валерий Гергиев, главная и важнейшая для нас задача, которую мы ставим перед собой, объявляя о подписке на наши записи в России, найти наилучшую форму для распространения записей лейбла «Мариинский» в России для обширной аудитории отечественных любителей классической музыки. На самом деле здесь что важно, это то, что впервые очевидно, какой-то классический лейбл, какая-то фирма, выпускающая классическую музыку, по крайней мере, мне неизвестны подобные эксперименты до этого, пытается выйти напрямую на любителей этой музыки для того, чтобы они могли напрямую заказывать те компакт-диски, что им нужны, тем самым, в общем, довольно сильно экономя. Несмотря даже на стоимость пересылки, все равно это будет, судя по всему, меньше, чем накручивают магазины. Прежде чем попасть в руки покупателя, напомню, компакт-диск проходит через целую серию посредников, пусть очень хороших, нужных, необходимых, но, тем не менее, посредников, каждый из которых немножко прибавляет к стоимости компакт-диска. Единственное, что меня удивило в этом сообщении, это то, что первыми записями недавно, как все говорят, созданного лейбла «Мариинский», явились опера «Нос» Шостаковича, первая и 15-я симфония Шостаковича, и более того, они даже были номинированы на Грэмми. Это все очень интересно, но все дело в том, что у меня на полке стоит диск лейбла «Мариинский» уже несколько лет. Это замечательная опера, или вернее оперный эксперимент, автором которого стали Ираида Юсупова, Владимир Николаев, Вячеслав Гайворонский и творческо-производственное объединение «Композитор», «Царь Демьян». Так вот, эта опера была выпущена лейблом «Мариинский», если не ошибаюсь, чуть ли не лет 5 назад. Почему-то о ней все забыли. Это несправедливо, это очень интересно, очень хорошо, и я надеюсь, что любители музыки смогут этот диск, в частности, заказать с такой же легкостью, с какой они будут заказывать диски Шостаковича или Чайковского. А почему я говорю Чайковского? Потому что это будет, по-моему, следующий релиз этого лейбла.
2: Вот мы с вами, Андрей, заговорили о музыке, но ведь, кажется, герой сегодняшней программы Георгий Горанян.
1: Да, и хотя обычно мы не выстраиваем нашу музыку по какой-либо хронологии, сегодня она как бы выстроилась сама. Мы послушали запись 59-го года, а теперь послушаем запись 65-го года. Это секстет Георгия Гороняна исполняет знаменитую пьесу Константина Бахолдина, наверное, одну из самых знаменитых в советском джазе «Когда не хватает техники».

0: «Права перед обществом» и «Бесправие перед природой». Борис Парамонов о фильме «Аватар».
1: Вышел на экраны Америки и произвел сенсацию фильм Джеймса Камерона «Аватар». Речь идет даже не о рекордных за всю историю Голливуда сборах, а о чем-то гораздо высшем, о философии. Американское сознание, похоже, на этом вполне искусственном рубеже, трехмерный мультфильм, столкнулось с какими-то основными предпосылками американского мировоззрения, американской жизненной философии, наконец, американского мифа. Я на такие фильмы не хожу. Стар стал глазеть на мультики, хотя бы и трехмерные. Но пишут об этом сочинении так много, под всевозможными соусами и с самых разных точек зрения, так что природа, смысл и тема нынешних дебатов вполне обозначены и позволяют включиться в идущий разговор. Американцы очередной раз прикоснулись к своим истокам, свершили регресс к основам, коснулись, так сказать, матери Земли. И вот выясняется, что никакой такой всеисцеляющей материнской почвы у них и нет. Американский миф, воспроизведенный простейшими средствами мультипликационного кино, оказался, если не до конца изжитым, то весьма и весьма относительным и 100% решения всех проблем отнюдь не обещающим. Напомню, о чем фильм. Белые люди в очередной

0: Атеизма. Бог – это природа. И лучший способ богопоклонения – оберегание природы, идущий нынче под ножи и топоры индустриального прогресса. Но он же высказывает законные сомнения по поводу столь благостной картинки. Природа отнюдь не требует и не разрешает сентиментального к себе отношения. Росс Даффит пишет.
1: Вопрос. А стоит ли природа религиозного поклонения? Традиционный теизм все еще борется с неразрешимой темой. Если Бог всемогущий благ, то как он допустил страдания и смерть? Но природа тоже предполагает страдания и смерть. Ее гармония неотделима от насилия. Жизненный цикл природы есть в то же время цикл смерти. И те человеческие сообщества, которые живут в нерасторжимой связи с природой, отнюдь не рай, который рисует нежное воображение Джеймса Камерона. Это мир, существование в котором тяжко, безобразно и кратко.
0: Это вопрос, который не раз уже задавали мыслители, в том числе и американские, видевшие искусственность да и узость тех рамок, в которых формировалось мировоззрение рационалистического просветительства. А это тот базис, на котором и сейчас стоит Америка. Базис, заложенный ее отцами-основателями, типичными просветителями в стиле рационалистического XVIII века. Посылкой просветительства было тождество норм разума и законов природы. Отсюда догма о благости природы и об ориентации разума на природную норму. Вот основное противоречие этого мировоззрения в формулировке, допустим, Льва Шестого.
1: Вместе с Декларацией прав человека перед обществом занесена была к нам, как ее дополнение, и, как думали тогда, как ее необходимое предположение, и идея об естественной объяснимости мирового порядка. Трагизм объединения этих двух идей тогда никому еще не бросался прямо в глаза. Никто еще не чувствовал, что наряду с Декларацией прав человека перед обществом, гуманностью, к нам занесли и Декларацию его бесправия перед природою.
0: Но есть в фильме «Аватар» еще один подтекст, позволяющий в связи с ним говорить даже и не о философских проблемах, а о вполне осязаемых политических реалиях современного мира. Этот разговор завел в той же «Нью-Йорк Таймс» ее колумнист консервативного склада Дэвид Брукс. Он пишет о скрытом мессианском комплексе Америки, все о той же ныне замалчиваемой, но в подтексте западной культуры присутствующей догме о бремени белого человека. Да, возрожден миф о благородном туземце, но вместе с ним и другой, о белом человеке, как природном вожде, спасающем мир от глобальных бед. Дэвид Брукс пишет.
1: Поскольку туземцы не испорчены такими вещами, как грамотность, селфоны и киноблокбастеры, они обладают глубокой и мирной душой. Все это основано на стереотипе, по которому белые люди рационалистичны и технически продвинуты, тогда как жертвы колониализма духовны, красивы и атлетичны. Это покоится на той предпосылке, что туземцы нуждаются в белом мессии, который возглавил бы их крестовый поход. На той предпосылке, что безграмотность – основа блаженства. И тут имеет место двусторонний империализм. Туземцы подчиняются империалистам в любом случае, будь они жестоки или будь они доброжелательные. Но в любом случае они выступают как статисты при главных героях – белых.
0: Мне сдается, что никакого такого скрытого расизма в «Аватаре» нет. Но в этих разговорах мне слышится страх белых американцев, белых людей как таковых на всем земном шаре, где они все еще обитают, со всех сторон подпираемые всякого рода революциями, да и просто хаотическими движениями нынешнего куда как неоднородного мира. Дэвид Брукс, фантазия о добрых белых, возглавивших праведную борьбу синих, кажется, аборигенов, не расизм увидел, а явил бессознательную реакцию, которую американцы называют «wishful thinking» – желаемое, принимаемое за действительное. Это глубоко амбивалентная реакция. С одной стороны, вроде бы старый колониализм, а с другой – мечта, а как бы хорошо было бы, если бы мы, белые, опять стали во главе человечества. Потому что нынешний небелый мир вызывает сейчас не только сочувствие и острый комплекс вины со стороны вчерашних колонизаторов, но и острый страх, хоть перед пиратами Сомали, хоть перед голландскими мусульманами, терроризирующими культуру стран их пребывания, не говоря уже об Аль-Каиде и мировом исламском терроризме. Фильм «Аватар» имеет все черты невротического симптома, призванного, как известно, покрывать и в символической форме изживать подспудную душевность.

0: моральную травму. Мы ведь живем в травмированном мире, и никакие синие сказочки этой малоприятной реальности не изменят.
1: О фильме «Аватар» рассказывал наш нью-йоркский корреспондент Борис Парамонов. Андрей, а теперь, прежде чем мы уйдем на перерыв, расскажите, пожалуйста, нам о той музыке, которую мы слушаем сегодня.
2: Мы добрались до 1967 года. Квартет Георгия Гороняна исполняет пьесу самого Гороняна «Терем-теремок».
3: «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.

0: А сейчас мы прервемся на краткий выпуск новостей, после чего продолжим программу «Поверх барьеров».
1: 3, 2, 1, 0, Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
2: Какие перемены нужны России? На вопрос «Свободы» отвечают жители Иркутска.
3: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
4: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
5: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
6: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
7: России нужно вернуть выборы, а не когда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать. Нет.
8: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
0: Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Выпуск «Поверх барьеров». Эфир 19 января 2010 года.
9: Говорит Радио «Свобода». «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
0: Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Андрей, сегодня в программе мы вспоминаем Георгия Гороняна.
10: Да, Иван, я предлагаю, поскольку, к сожалению, мы не можем всю программу посвятить только музыке, сделать небольшой прыжок. Мы слушали запись 67-го года, перед тем, как уйти на перерыв, я предлагаю перенестись уже практически в наше время. 2000 год. Муниципальный биг-бенд Георгия Гороняна исполняет одну из самых знаменитых пьес самого Гороняна «Баллада».

Попов. С двумя F на конце этой русской фамилии. Так называется детская канцона про казаков. Подробнее расскажет наш корреспондент в Италии, историк Михаил Талалай.

0: разных уголков детского мира в Италии доносилась до меня эта удалая песенка с курьезным названием «Попов». Конечно, я стал прислушиваться к ее словам, вычленив оттуда набор стереотипов про нашу отчизну и наших казаков. Это бескрайняя степь, жестокий мороз, колпаки и сапоги. Но почему же итальянские бомбини вот уже в нескольких поколениях с энтузиазмом распевают песенку о царских казаках «Казаки дело цар»? Начнем с того, что песенка хороша. А бомбинам не все ли равно, о чем петь? О царском ли казаке Попове, о Чамби-Чамби или о крокодиле Гене? Это начальное соображение, впрочем, не отменяет интереса к истории детской канцоны про казаков. Она оказалась следующей. У песни Попов есть место и время рождения. Это город Рим, студия центрального телевидения, 1967 год. На тогда еще голубых экранах у итальянцев появляется роща рисованных березок, перед березками пятилетний бомбино с необыкновенными для местного генофонда светлыми волосами, почти альбинос. Белобрысый бомбино одет в косоворотку, шаровары и сапожки, но, правда, без колпака, дабы оставить открытой свою белобрысость. Звучат первые слова нового детского шлягера. «Nelle steppe sconfinate, a 40 sotto zero, senefischi nel gelo и козаки dello zar». «Бескрайней степи, где 40 градусов ниже нуля, не страшен мороз царским казакам». Авторов канцоны трое – Бенасси, Гуальди и Пагано. Архимолодого исполнителя зовут Вальтер Бруджоло. Идет заключительный этап конкурса детской песни «Цекина Дора» – «Золотой цехин» по венецианской монете. Сама по себе эта передача, существующая и по сию пору, заслуживает отдельного упоминания. Это нечто вроде детского Сан-Ремо с конкурсом, лауреатами, благодарной и верной публикой. В 1967 году победителем вышел, одетый казачком, Вальтер Бруджоло с песней «Попов». О чем же пел Вальтер Бруджоло? О чем поют поколения итальянских бомбино? Вот полный перевод канцоны. «Бескрайней степи, где 40 градусов ниже нуля, не страшен мороз царским казакам. В колпаках и сапогах все гуськом по колено в снегу шагают к дону. Попов пыхтит, пыхтит, и вскоре его сапог застревает в снегу и там остается. Что за казак этот Попов? У него только колпак и сапоги, но их недостаточно. Казаки высокие горды, с закрученными усами, по снегу шагают смелые. Но Попов куда-то делся. Он остался бездыханным, на животе свернулся колобком. Что за несчастный казак этот бедный Попов? Но Попов не сдается, и вскоре, скользя на животе, добирается до дона. Эй, Попов, так нельзя. Не идет таким манером царский казак. Казаки устали, дона не видать. Замороженными усами не хотят более маршировать. Бескрайние степи в 40 градусов ниже нуля, как вкопанные на морозе, стоят царские казаки. Но что делает такой кругленький Попов? Катясь по снегу, он добирается до реки. Итальянские мультипликаторы выпустили видеоклип про Попова, сделав зримым этот сказ про казака-недотёпу, толстячка Попова, который, однако, первым, катясь колобком, добрался до дона, в то время как остальной казачий отряд из-за мороза приказы не выполнил. Канцона набирает особые обороты в рождественские и новогодние дни. Остается поведать о дальнейшей судьбе юного певца Вальтера Бруджоло. В 5 лет к нему пришла общенародная любовь, и несколько лет он пожинал ее плоды, участвуя в разного рода музыкальных шоу. Когда же бомбино повзрослел, внимание заправил шоу-бизнеса, вероятно, обратилось на другие молодые таланты, и Вальтер Бруджоло остался, по сути дела, исполнителем одной единственной песни «Попов». В настоящее время он живет в Болонье частной жизнью, став добрым католиком и активистом своего церковного прихода. 2 года назад он даже баллотировался в парламент от региона Эмилия-Романья в качестве кандидата католической партии «Союз христианских демократов» и «Демократов Центра», но не прошел. В сердцах итальянцев Вальтер Бруджоло, однако, живет 5-летним казачком с фамилией по песне «Попов».
1: О детской канцоне про казаков рассказывал наш итальянский корреспондент, историк Михаил Талалай. Андрей, задержимся еще на культурной панораме.
2: И более того, задержимся в Италии. В Венеции завершилась, наконец-то, хочется сказать, реставрация дворца Дожи. В ходе работ реставраторам удалось обнаружить ранее неизвестные детали отделки резиденции венецианских правителей с многовековой историей. А именно, во время восстановления церкви при дворце обнаружились золотые пластины, куски цветного мрамора и краски, которыми изначально был отделан весь дворец. Реставрация дворца Дожей, расположенного в самом центре Венеции, на площади Святого Марка, началась в 2007 году. На работы было потрачено примерно 2,5 миллиона евро. Начало строительства дворца Дожей относят к 1309 году во время правления Дожа Себастьяно Дзяни. Однако на месте дворца еще с IX века находилась крепость, также выполнявшая функции резиденции правителей Венеции. Напомню, что в то время Венеция имела статус отдельного государства. Ряд архитектурных решений дворца Дожей приписывают Филиппо Календарио, получившему должность строителя дворца в 1340 году. Впоследствии здание неоднократно перестраивалось, реставрировалось, и вот теперь мы можем видеть результаты последней его реставрации.
3: «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
1: Андрей, вспомним сегодняшнюю музыку. Георгий Горонян, правда?
2: Да, и у нас теперь на дворе 2004 год, и московский ансамбль «Мелодия» исполняет ту же самую «Темную ночь», с которой мы начали нашу программу, но уже спустя практически 45 лет.

0: Среди популярных романов, выпущенных в последнее время в Чехии, книга Ирены Доусковой «Онегин был русак». Первый роман Ирены Доусковой «Гордый Буджес» получил ряд литературных премий, по нему были поставлены театральные спектакли и снят телефильм. Ее новый роман «Онегин был русак» пользуется большим успехом. Отметим, что слово «русак» в чешском языке окрашено негативно. «Мужчина-мужлан», «Солдат-солдафон», «Русский русак». О книге рассказывает Нелли Павловского.
1: И «Гордый Буджес», и «Онегин» идут в некоторой степени по следам знаменитого романа Михаила Вивега «Лучшие годы псу под хвост», переведенного и на русский язык. И Доускова тоже рассказывает о темной эпохе политической нормализации, наставшей после поражения Пражской весны. Рассказывает от имени юной девушки, пражской гимназистки. Девушки с поэтическим дарованием и критическим умом, старающейся разобраться в жизненных парадоксах. Гимназия, в которой учится Гелена Соучкова, так зовут эту 18-летнюю гимназистку последнего года обучения, являла собой модель всего чехословацкого общества в ту пору. Костное руководство, педагоги, как злые собаки, сами трясущиеся от страха перед начальством, насильственное насаждение русской культуры, вызывающее у гимназистов отпор, и островок отдохновения, кружок поэзии и музыки, который организовали друзья Гелены. Ее кумир Антоша, мальчик из смешанной семьи, мать русская, отец чех, ему-то и предстоит стать Онегиным ее жизни. Потом Гонза, тайно влюбленный в Гелену, ее лучшая подруга Юлия и еще четверо других.
2: С Гонзой мы были в поэтическом кабачке «Виола». Я пошла туда с удовольствием, хотя снова давали Некрасова, Тургенева и Пушкина, отрывок из Онегина, а потом коллаж из русских классиков. Не так уж плохо все это было, хотя этот Онегин абсолютно несимпатичная фигура, а о Татьяне и говорить нечего. Я постоянно думаю об Антоше, и в голове у меня не перестает звучать фраза «Я вам пишу, чего же боли». Бедная, глупая Татьяна. Разве она не знала, что как только скажешь «это сама», то все полетит к черту? О чем эта русская гусыня вообще думала? Что очарует этого надменного дебила своей чистотой и искренней любовью или своим трогательно простым стилем? Никаких таких «я вам пишу», а «веди себя так, как будто ничего и нет». Вот единственно правильный девиз. Он, правда, тоже ни к чему не приводит, но хотя бы никто не узнает, как тебе плохо. Антоша, известный Макиавелли, любит из всего извлечь выгоду, старается с каждым быть в хороших отношениях. Черт побери, как это может сочетаться? Все это я о нем знаю, и это мне ни капельки не нравится, а сам Антоша мне нравится, как и раньше. И еще как.
1: Но не только любовными переживаниями жили гимназисты. Вот признание Гонзы после школьного скандала по поводу устроенного ими поэтического и музыкального вечера, где гимназисты читали свои крамольные стихи и пели подозрительные песни собственного сочинения.
3: «Сегодня я все окончательно понял, что это у нас за режим. Феодализм и ничего другого, а мы только комедианты без чести. Просто дерьмо, и ничего другого из нас уже никогда не получится, хотя мы кажемся себе ужасно важными с этими нашими стишками и песенками».
1: Героиня книги Гелена пытается перейти от слов к делу и на мгновение забывает, из какой семьи она сама. Мама, актриса, была изгнана из театра. Отчим, актер, пробавляется выступлениями в провинциальных городах. А отец, оставивший мать еще до рождения дочери, эмигрировал и в настоящее время живет в Израиле. И исправно платит алименты, на которые живет вся семья.
2: В прошлом году я ходила по вторникам в языковую школу на уроки древнееврейского, пока их не запретили. Там я познакомилась с Марией, и она нам с Юлей однажды сказала, что ходит на семинары «Хартии-77», и что там очень интересно. Она сказала, что может и нас привести. Только, сказала она, ради всех святых, не будьте потом, как некоторые, что один раз туда припрутся, потом перепугаются, и конец. Мы сказали, не дури, ясное дело, не удерем. Эта квартира была у одного запрещенного философа, и там собралось человек 30. Профессор читал длинную лекцию о Яне Гусе. Мы ни минуты не скучали. Сидя на полу, слушали его как Господа Бога. Все, что он говорил, нам казалось правдой, его правдой, потому что потом выступали и другие. Кое-кто умно, кто-то не очень, но все искали правду. Они, умные и глупые, говорили обо всем совершенно свободно, высказывали свои мнения, как обычные, так и ошеломляющие. Тут профессор почитал Гусса как мученика и борца за правду, а другие католики были против. Прозвучали даже иронические куплеты. «Ради правды позволить сжечь свои кости, не был ли этот человек иной народности?» Уходили мы оттуда, опьяненные восторгом, почище, чем с удавшейся вечеринки. Весь мир казался прекрасным, ибо обрел смысл. Только дура Юля, придя поздно домой, выложила, где была. В 10:30 ночи у нас раздался телефонный звонок. Звонил отец Юли, профессор-орнитолог. Заикаясь от ужаса, он спросил маму, знает ли она, что мы встречаемся с хартистами. Меня вытащили из постели, мать, конечно, рыдала, и они оба как следует взялись за меня. «Понимаю ли я, что меня только чудом и с помощью нескольких приличных коммунистов приняли в гимназию? Что они сами отказались от подобных знакомств только ради меня и брата, потому что мы оба способны и должны учиться?» «Ты думаешь, я не хотела бы подписать хартию?» – кричала мать. «Но речь уже не идет обо мне. Я уже все равно в заднице. Из-за тебя я это не сделала. Я все хорошо понимаю. Родичи всегда были прямыми людьми и не были трусами. Но если поддаться на эту их игру все из-за детей, тогда мы ничего не сумеем изменить. А это самое ужасное для самих детей». Больше ни на какой семинар хартистов мы с Юлей не ходили. Мне очень стыдно за это, но это все, что я могу сказать об этом своем дерьмовом решении.
1: В гимназии продолжалась тирания педагогов. Особенно старались географичка и русистка.
2: Клепалова протерла очки, повела невидимой грудью, темпераментно заехала пятернёй в перманент и в ожидании предстоящего наслаждения развалилась на стуле. «Ну давай, Соучкова», — обратилась она ко мне. «Так где это добывают? Говоришь, Псков? Нет? Целиноград? Нет. Батуми? Нет. Нефтегорск? Нет, ни в коем случае. Нет, Соучкова, вы не знаете ничего. Получайте кол». «Ну, понятно, Соучкова, вы артистка, художник. Ну вот, я вам скажу, поэтесса, даже артисту нельзя быть полным глупцом. Я никакая не артистка, и не будете ею. Вы ошибаетесь, я и не хочу быть артисткой. Это вы ошибаетесь, и поэтому получили кол. Сядьте, а теперь перейдем к промышленности и добыче полезных ископаемых в азиатской части СССР». В библиотеке я взяла Франца Верфеля и братьев Карамазовых. Уже все прочитала. Блестяще. Да-да. Хотелось бы украсть обе книжки. Достоевский – это иной кофе, нежели Чехов. Я прочитала пару чеховских рассказов и все его знаменитые пьесы, но меня ничто не затронуло. Меня бесит его абсолютно ни на что не способные герои. В Москву, в Москву. Так почему же не едут, черт побери? Вместо этого бродят по комнатам туда-сюда, самое большее идут в сад и пьют чай. А всюду написано, что это комедия. А что там смешного? «Три сестры» и «Вишневый сад» – парад беспомощности. Ну, а Пушкин тоже не очень. Еще так, Онегин – это остроумно, но когда мама заставляла меня выступить на Олимпиаде художественного чтения с письмом Татьяны, то я возмутилась и заявила, что ни за что, ведь Онегин был русак. Татьяна, естественно, тоже, и что ничего подобного я декламировать не буду.
1: Наконец, Гелена сама пишет письмо своему Онегину, причем еще при худших обстоятельствах, чем Татьяна. После выпускных экзаменов Антоша завлек ее к себе домой и провел с ней ночь. Рано утром выпустил ее из дому, не проводил, не сказал ни слова и исчез в новых заботах. Гелена после нескольких месяцев отважилась послать ему стихи, начинавшиеся так: «Пишу письмо во тьме и стоя». Они остались без ответа.
2: После этой ночи Антоша вообще не отозвался, а это плохо, потому что я часто думаю о нем. Антоша на лицо я вижу последним перед сном, а по утрам, как только просыпаюсь, это опять он. Я, собственно, думаю о нем все время, пока не всплывают какие-то особенные серо-голубые глаза Гонза Каплана. Я хорошо знаю, что нет смысла писать Антоше, но однажды я не выдержала и послала ему стихи. Я сделала то, что хотела сделать еще осенью, когда мы разошлись. Но тогда я не пожелала быть глупой Татьяной Лариной. А теперь, когда уже все равно, я послала. Так что не хватает только того, чтобы я вышла замуж за нелюбимого. Я тоже наивная гусыня. В университет меня не взяли, и я с большим трудом устроилась в библиотеке в 20 километрах от Праги.
1: Вскоре Гелена получила письмо от Гонзы, который как-то сразу запропастился после выпускных экзаменов. Письмо было из Вены.
3: «Дорогая Гелена, вот уже хотел написать «Привет, Соучкова», ведь наш девиз «Веди себя так, будто ничего и нет». Но потом я сказал: «Теперь уже это ни к чему. Ни с кем из вас я не попрощался, так лучше. Думаю о тебе и надеюсь, что это у меня скоро пройдет. Держитесь, Гонза».
1: В ответ ему Гелена послала свой новый, улучшенный, уже пятый перевод из Лермонтова. В оригинале он звучал так. «Что ищет он в стране далекой? Что бросил он в стране родной?»
0: Онегин был русак. Новый роман Ирены Доусковой в рассказе Нелли Павласковой. Андрей, теперь наступило время для вашей персональной рубрики, и я надеюсь, вы расскажете о Георгии Горояне подробнее.
4: Вы знаете, Иван, я по-прежнему не уверен, что можно что-то еще добавить, рассказывая о Георгии Горояне, к тому, что за последние 7-10 дней говорилось везде и печаталось во всех органах массовой информации. К сожалению, все помнят, я думаю, что повод очень печальный. Георгий Гороян ушел из жизни. А этот человек, как сказал его коллега, джазовый музыкант Анатолий Кролл, благодаря которому профессия джазового музыканта перестала быть ругательной в Советском Союзе. И действительно обаятельный, элегантный, вечно веселый, живой Георгий Гороян совершенно был не похож на того персонажа из карикатур, анекдотов, советских песен, который сегодня играет джаз, а завтра побежит продавать родину. Этот человек каким-то образом умудрился примерять, ну, сколько ему это удавалось, а ему, к сожалению, это удавалось не всегда, вкусы слушателей и праведный гнев чиновников от музыки, которым, конечно, эта музыка стояла поперек горла. Это очень большая потеря, и я, честно говоря, даже не знаю, что еще добавить. Давайте лучше слушать саму музыку Горояна. Сейчас у нас есть возможность послушать, судя по всему, последнюю или, может быть, предпоследнюю запись Георгия Горояна. Она была сделана 22 октября 2009 года на концерте, посвященном юбилею Игоря Бриля. Георгий Гороян и ансамбль «Мелодия» играют осенний этюд Дениса Бриля. Повторяю, на сегодня это пока самая последняя известная запись замечательного музыканта.

0: На этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров». Пишите нам по адресу свобода@radio.mail.ru. Режиссеры Олег Львов и Илья Бубчинецкий и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
1: До свидания.
0: Вы слушали передачу «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Как это было четверть века назад, вспоминает Вера Кузнецова.
2: Период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинства и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была София Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острые вопросы – довольно политически извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы он должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя. София Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А София Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
0: Программы подбирает и ведет Иван Толстой.
1: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
3: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
1: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
4: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
3: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
5: Патологоанатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
6: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
1: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
7: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
3: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
8: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
1: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
9: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
3: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
10: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
1: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
3: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
1: «Человек имеет право». Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
11: Сбивали дрон, попали в дом. Как получить компенсацию от Министерства обороны России? Полицейский произвол на Китай-городе. Что будет, если помахать рукой автозаку? Выборы фиктивные, репрессии реальные. Зачем Путину избирательная кампания 2026 года?
1: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
3: Центральный окружной военный суд приговорил на сроки до 20 лет колонии трех жителей Оренбурга за подготовку теракта и диверсии. По 20 лет получили Юрий Бледных и Дмитрий Дементьев. На 7 лет и 11 месяцев осужден Максим Полукаров. По версии обвинения, получив задание в телеграм-канале «Смелые парни», подсудимые подожгли вышку сотовой связи «Мегафона» осенью 2023 года и готовились к поджогу военного самолета Ил-76 на аэродроме под Оренбургом в январе 2024 года. Обвиняемые признали вину частично. Они не отрицали факта поджога, но настаивали, что ими двигал исключительно мотив заработка. В суде Дементьев рассказывал, что сотрудники ФСБ в Оренбурге избили его и сломали ему ребра, заставляя дать показания, что он действовал в интересах Украины. К 12 годам колонии суд в Санкт-Петербурге приговорил главу Международного объединения частных детективов Андрея Матушкина за госизмену. По данным РБК, Матушкина обвинили в том, что он передавал за границу сведения, составляющие государственную тайну, и сотрудничал с иностранной разведкой. Источники РБК утверждают, что речь идет о контактах с представителями стран Балтии. Матушкин признал вину. Российские исследователи стали чаще возбуждать уголовные дела за перевод виртуальной валюты в Телеграме, Telegram Stars, запрещенным организациям, отмечает телеграм-канал «Тюремный адвокат». Как пишут авторы канала, дела за отправку звездочек в Телеграме – событие уже не новое. Но раньше следователи расценивали такие реакции в Телеграме как финансирование терроризма, а теперь квалифицируют их как госизмену. По данным «Медиазоны», речь идет о случаях, когда пользователи отправляли звездочки телеграм-каналам Русского добровольческого корпуса и Легиона свободы России. Оба воинских формирования, воюющих на стороне Украины, признаны в России террористическими. 13 июля в Калининграде состоялись предварительные слушания по делу адвоката Марии Бонслер, которую обвиняют в госизмене. В таком суде еще не участвовал, написал ее адвокат Роман Морозов. По его словам, от участников процесса потребовали сдать телефоны и записывающие устройства и включили какую-то технику для создания фонового шума. До сих пор гудит в ушах от этого издевательства. Фактически это пытка, которая привела к вызову скорой медпомощи Марии Владимировне, написал Морозов. Марию Бонслер, известную по защите обвиняемых по политическим делам, арестовали в мае 2025 года. Сначала ее обвинили в конфиденциальном сотрудничестве с иностранцами, позже изменили обвинение на более тяжкое – госизмену. Следствие утверждает, что Бонслер передавала спецслужбам недружественного государства сведения о местных сотрудниках силового блока. В следственном изоляторе у Бонслер серьезно ухудшилось здоровье. Она неоднократно жаловалась на отсутствие медицинской помощи и невыносимые условия в СИЗО. Суд в Лабытнангах Ямало-Ненецкого автономного округа удовлетворил жалобу заключенного математика Азата Мифтахова на отказ возбуждать дело о пытках в колонии номер 18 «Полярная сова» в поселке Харп. Суд признал бездействие следователя незаконным и постановил устранить допущенные нарушения. В начале мая Мифтахов сообщил, что 21 апреля, когда он отказался чистить унитаз по требованию других заключенных, его начали пытать. Его отвели в кабинет сотрудника колонии, где после беседы связали ему руки и ноги скотчем, били деревянным молотком по пяткам, пускали ток и угрожали изнасилованием. В 2021 году Азата Мифтахова приговорили к 6 годам колонии за хулиганство по делу о нападении на офис «Единой России» в 2018 году. В день освобождения из колонии в сентябре 2023 года его задержали и возбудили новое дело об оправдании терроризма в разговорах с сокамерником. По этому обвинению Мифтахова приговорили к 4 годам колонии. К 4 годам условно суд в Туле приговорил командира роты одной из воинских частей Вадима Грачева за превышение должностных полномочий с применением насилия. Как выяснила медиазона, дело против него возбудили из-за избиения 2 срочников. Одного из них Грачев избил после того, как выяснил, что тот не выполнил его поручение отнести журналы по боевой подготовке в клуб воинской части. Второго из-за того, что тот не подготовил к утру записку роты и именные списки вновь прибывшего пополнения. Вадим Грачев признал вину.
12: Житель Зеленограда опубликовал кадры, поврежденные после атаки украинских беспилотников, квартиры. Он надеялся получить компенсацию за разрушенное имущество, но вместо денег получил повестку в местное отделение полиции. Не сильно рассчитывают на помощь от государства, по крайней мере, оперативную, и жители подмосковного поселка Пионерский, недалеко от Истры. Там 13 июля после атаки дронов были разрушены несколько частных домов. Причем, по одной версии, разрушения причинили именно дроны, а по другой – российские службы ПВО, которые эти дроны сбивали. В местной администрации пострадавшим сказали, что сначала нужно ликвидировать последствия, оценить ущерб, и только потом возможны выплаты. Добиться компенсации, например, от Министерства обороны все же можно. И не только за разрушенное имущество, но и за моральный вред, например, при гибели родственников, как это произошло в Брянской области.
3: Атака дронов, пожар, 3 погибших. 13 июля под ударом украинских беспилотников оказался поселок Пионерский в Подмосковье. Загорелись по меньшей мере 5 домов. Без жилья осталась в том числе 34-летняя Дарья. Она воспитывает 2 сыновей. Отец одного из мальчиков погиб на СВО. Так российские власти называют войну в Украине. Дарья открыла сбор средств. Жить с детьми ей теперь негде. А в местной администрации сказали, что для получения компенсации нужно сначала провести оценку ущерба. Сколько на это потребуется времени, неизвестно. Другие россияне ждут месяцами.
13: Наш дом признан аварийным.
3: Это обращение записали жители Сызрани. 22 апреля после атаки дронов здесь обрушился подъезд 4-этажного дома. 2 человека погибли, по меньшей мере 11 получили ранения. Дом признали аварийным, а жителям обещали выплатить компенсации за каждый квадратный метр утраченного жилья по средней стоимости в регионе. Но потом власти решили изменить схему.
13: Нам навязывают расчет по социальным нормам, лишая нас законной собственности. У многих людей забирают приватизированные метры без оплаты. В том числе нарушают права детей, лишая их положенных метров.
3: Жителя Зеленограда и вовсе вызвали в полицию после того, как он опубликовал кадры своей разрушенной в результате удара беспилотника квартиры. В отделении ему пригрозили административной статьей. По словам полицейских, он нарушил запрет на публикацию последствий атаки дронов, который 12 мая ввела антитеррористическая комиссия Москвы. Зеленоградцу грозит штраф до 5000 рублей. Спустя 4 года войны в России не существует единого механизма выплат компенсации после налета беспилотников. Как отмечает издание «Верстка», каждый регион разбирается самостоятельно. Алгоритмы суммы выплат разные, а чаще всего их называют мерами социальной поддержки. Нередко добиваться их приходится через суд. «Верстка» проанализировала 100 таких дел. В 65 случаях суд обязал чиновников выплатить положенные компенсации. Уникальным можно назвать случай в Брянской области, где 12 января 2025 года под ударом оказался поселок Согласия. Во время отражения атаки дронов был разрушен частный дом. Находившаяся там жительница погибла. Ее сын потребовал от Министерства обороны компенсации морального вреда. Суд признал, что мать истца погибла непосредственно в связи с неправильной работой боевого расчета вооруженных сил России и назначил компенсацию 1 миллион рублей. Уголовное дело против военнослужащего, который запускал ракету ПВО, возбуждать не стали.
12: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. На видеосвязи с нашей студией юрист Павел Гордеев. Павел, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
12: Расскажите, пожалуйста, может ли обычный житель России рассчитывать на какие-то компенсации в случае, если из-за военных действий или из-за атаки беспилотников, или в силу каких-то других действий, например, Министерства обороны или его бездействия, был причинен ущерб, я имею в виду Минобороны России, конечно же, был причинен ущерб его семье, его жизни или его имуществу?
14: Когда мы говорим о войне, война воспринимается гражданским правом как способ освобождение от ответственности, ну или, проще говоря, как форс-мажор в большинстве случаев. В то же время есть общее правило для возмещения вреда или убытков, будь то материальный вред или моральный. Так вот, общее правило говорит о том, что вне зависимости от того, что за государственный орган причиняет вред гражданину или человеку, он должен нести орган за это ответственность.
12: Ну вот сейчас, насколько я понимаю, в России на большей части страны не введен даже режим чрезвычайной ситуации. Где-то действуют режимы повышенной готовности, и на оккупированных территориях, ну, там реально военное положение. А в России, где официально войны нет, а есть спецоперация для большинства жителей, можно ли списать на форс-мажор то, что, например, силами ПВО сбили какой-то дрон, осколки упали куда-то, не знаю, на автомобиле, гараж, задели квартиру, и поэтому мы ничего вам платить не можем, это форс-мажор, мы вас защищали. Или нет? Как вот это работает?
14: Поскольку формально в России войны нет, а специальная операция даже не на территории России происходит, на минуточку, поскольку говорить о том, что освобождать какие-то госорганы от гражданско-правовой ответственности можно, мы не можем. Нет правового основания для этого. Должно работать общее правило. А общее правило – это лицо, которое причинило вред другому лицу, должно нести ответственность. А является ли причинителем госорган или другой человек, для гражданского права индифферентно. Для того, чтобы привлечь к гражданской правовой ответственности, нам нужно, чтобы сложились карты, чтобы у нас было совершено некоторое неправомерное, незаконное действие лица причинителя, чтобы в результате этого действия у какого-то лица, у потерпевшего возникли убытки, то есть сумма его имущества уменьшилась, ну или жизни человек лишился. Между вот этими событиями, действиями и последствиями была причинно-следственная связь, что очень важно. И еще обособлено от этого стоит вопрос о вине. То есть лицо, которое совершило это правонарушение, должно относиться к этому правонарушению по-особенному. Должно либо иметь целью, либо случайно совершить это действие. Вот только при совокупности этих обстоятельств можно утверждать, что лицо, совершившее правонарушение, должно быть привлечено к гражданской правовой ответственности в виде взыскания убытков.
12: Так, ну тогда давайте, прежде чем перейти к разговору о том, как это вообще все доказывать, это, по-моему, это самое сложное будет доказать эту самую причинно-следственную связь, попробуем разобрать две ситуации. Сначала вот ситуация такая. Территория России, не знаю, какая-нибудь Омская область, куда прилетели украинские дроны. Да, что-то пострадало именно из-за того, что куда-то попал дрон. Собственник должен предъявлять претензии, может предъявлять. Кому? Властям Украины или
14: российским, то вы правы.
12: Или российским властям, которые пропустили этот дрон, которые дали ему возможность долететь?
14: Давайте сразу оговорюсь. Мы теоретизируем.
12: Да, конечно.
14: Если говорить в теории, мы должны разобраться, кто причинитель. Дрон выпустило Министерство обороны России? Нет. Поэтому они не могут быть причинителем по банальной логике. Тот, кто совершил неправомерное действие, разрушил дом, это же неправильно в любом праве. Поэтому это лицо и должно нести ответственность. Простой пример для понимания – это ДТП. Да? Две машины столкнулись. Тот, кто рулил машиной, которая нарушила правила дорожного движения, тот и не прав.
12: Ладно, тут тоже могут быть спорные вопросики, если мы теоретизируем. А если летит этот дрон украинский по территории России, его замечает российское ПВО, стреляет в этот дрон, но попадает мимо. Или осколки от этой ракеты, чем они сбивают эти дроны, летят куда-то на вашу машину, дачу, в ваш дом, не дай бог, в живого человека. А тогда кто будет виноват, причинителем вреда?
14: Причинителем вреда всегда будет тот, кто совершил действие. В данном случае совершил действие, даже если это был конкретный человек, нажавший на кнопку отправки ракеты, это всегда будет орган власти, ну, в данном случае Минобороны. Причинителем будет. Но вопрос будет следующий. Правомерно или неправомерно он действовал? И второй важный вопрос. Вот то, как он действовал, повлекли вот эти последствия неминуемо или это случайно произошло?
12: Ну, то есть здесь уже не будет идти речи о том, что это виновата, условно говоря, украинская сторона. Вот сейчас, когда сбивают дрон, виноват тот в том, какие, куда полетели осколки этого дрона или этой ракеты, которую вы сбивали, виноват будет тот, кто сбивает этот дрон. Правильно?
14: Я не могу так утверждать. Я бы даже сказал, скорее нет, чем да. Давайте разберем две интересные ситуации. Первая ситуация. Летит дрон. Что должно делать, обязано делать Министерство обороны?

0: этом случае действовало законно. И если от законного поведения причинителя вреда наступили последствия, они по общему правилу не должны быть возмещены. То есть, если полетела ракета, сбила дрон, и осколки дрона ракеты упали на машину, я считаю, что Министерство обороны за такое убытки отвечать не должно. Но вторая ситуация, это если летел дрон, была отправлена ракета, и по ошибке она попала не в дрон, а в самолет другой какой-нибудь.
1: Ну, это совсем возникает страшная вопрос. Ситуация, да.
0: Но непридуманная, скажем. Кто должен нести ответственность за то, что по ошибке действительно не хотели сбить какой-то самолет или разбить машину? Кто виноват? Ну, конечно, тот, кто действовал неправомерно. Неправомерно, с нарушением регламентов, как угодно может быть это описано. Важно, что вот это действие должно быть неправомерным.
1: Так, и вот здесь мы подходим к самому сложному. Как это все доказывать? Я бы хотела тут поговорить немножко о том решении суда в Брянской области, о котором мы рассказали в нашем сюжете, где мужчине удалось добиться решения о выплате ему компенсации морального вреда в 1 миллион рублей с Министерства обороны за смерть его матери. Вот как раз из-за осколков ракеты, которая попала в ее дом. Я специально оговорилась, что ему удалось добиться решения, потому что я видела, что его обжаловали, судя по судебным документам. И еще неизвестно, устоит ли оно или нет, но, тем не менее, вот такая история случилась. И я так понимаю, что там повезло именно в том смысле, что удалось доказать, что действовали именно российские военные, что российские военные неправильно произвели расчеты, это есть в решении суда, и именно поэтому можно претендовать на какие-то компенсации. Так вот, добиться вот этого пакета доказательств, насколько реально в современных условиях?
0: Очень правильный вопрос. С доказыванием подобного рода спорах всегда большие проблемы. Даже в спорах с ДТП не так все просто, как кажется обывателю. Часто нужна экспертиза, которая подтвердит, кто был прав, а кто виноват. Когда мы говорим о конкретном решении, которое вы назвали, стоит оговориться, что перед принятием этого решения все обстоятельства, которые в нем перечислены, уже были проверены другим решением суда. А это значит, что новый судья связан тем решением, не может трактовать факты иначе, чем они были установлены. Но он, по сути, скопировал все из того же самого решения и подробно прописал, какие обстоятельства предшествовали данному событию. И действительно, в нем установлено, что в результате неких нарушений, мы не знаем, каких точно, там не указано это, но жилой дом в Брянской области попала ракета, видимо, по ошибке, но в случае как раз ошибки ответственность не снимается с Министерства обороны. Тут нужно еще понимать, что в гражданском праве действует так называемый принцип ответственности за причинение вреда объектами повышенной опасности. Поэтому если объект повышенной опасности, в результате его использования был совершен вред, то ответственность наступает без вины, то есть, как было и в этом случае.
1: Да, где была еще предварительная какая-то проверка шла, думали о том, возбуждать уголовное дело или не возбуждать в отношении...
0: На солдата, который нажимал эту кнопку.
1: Да. Но не увидели там состава преступления, и при этом суд оговорился, меня прям это даже поразило в самое сердце, давно не видела такого в судебных решениях российских судов, что даже все это, тем не менее, никак не снимает ответственности с Министерства обороны, ни военные ситуация, не то, что не была признана и установлена вина конкретного солдата, все равно нужно компенсировать вот этот моральный вред. С вашей точки зрения, вот это решение, это скорее какой-то прецедент и чудо, или просто раньше никому в голову не приходило попытаться в связи вот с этими событиями в течение последних уже 4 с лишним лет обращаться с подобными исками к Министерству обороны?

0: обороны России?
1: Я думаю, что отношение к Министерству обороны в период не совсем войны, но очень на нее похожей военной операции особенное. И многие не хотят этот ящик Пандоры открывать и рисковать. Но вот нашелся человек, и удивительно, что суды решили нестандартно, но в то же время справедливо, как это не парадоксально звучит. Это редкость. Сам я о подобных случаях читал почти ничего. В основном споры с Министерством обороны, которые я находил, были посвящены спорам о выплате сумм, которые контрактники недополучили, или о причинении вреда здоровью в результате военных действий, за которые должны были быть социальные выплаты. То есть это исключение. И в случае с правомерным действием, когда мы обсудили, защищается жилой дом от ракеты и осколки попадают, в этом случае, я думаю, что люди бы проиграли этот спор. Но победили, это хорошо. Я бы, знаете, другой вопрос задал, не уверен, что вы о нем думали. А не удивила ли вас цена жизни? Не показалось ли вам, что 1 000 000 рублей за жизнь как-то маловато?
0: А вы знаете, мне как раз не показалось, потому что, зная практику российских судов, которые выносят компенсации морального вреда, и жизнь оценивают значительно меньшие суммы, мне показалось, что это даже очень приличная сумма, 1 миллион рублей. И дай бог, чтобы ее оставили, потому что, может быть, и в апелляции срежут, если вообще решение не отменят. Хотя изначально, конечно, истец заявлял гораздо большую сумму. Но тут, как известно... 1,5 миллиона. Но, как известно, судьи же, они исходят из принципов разумности и справедливости, когда назначают компенсации. Вот, вероятно, такая сумма показалась разумной и справедливой. Хотя здесь тоже можно наверняка поспорить. Ну и в заключение тогда. А все-таки поясните, пожалуйста, на что же тогда рассчитывают, на какие компенсации рассчитывают люди, ну, не знаю, там, жители Подмосковья, которые сейчас потеряли дома, жители других городов, ну, к которым прилетали дроны, они все ждут на каких-то компенсаций. Все время говорят, дайте нам компенсации, где-то дают действительно какие-то компенсации, что-то обещают. Это добрая воля чиновников? Что происходит?
1: Вопрос о компенсациях не в рамках споров о взыскании убытков, о которых мы сегодня говорили, лежат за пределами гражданского права. И в одной из предыдущих передач мы обсуждали вопрос о затоплениях в Дагестане и так далее. Вот они регулируются примерно по тем же самым правилам. Плюс-минус. То есть минимальные выплаты по закону в этих чрезвычайных ситуациях, там, где они объявлены, люди имеют право получить. Абсолютно несоразмерно стоимости, но это будут какие-то вещи.
0: Понятно. Но это будет как бы скорее как добрая воля государства, некоторая поддержка.
1: Я бы даже назвал это подачкой.
0: Да, а не то, чтобы признание самого факта, что вот я был виновный, и этот виновный должен расплатиться за свои действия или бездействие.
1: В случаях с атакой дронов сложно будет жителю Москвы взыскать хоть копейку с Украины, отправившей дрон на Москву. А взыскать с Минобороны, как мы сегодня по процессе общения выяснили, если они действовали правомерно, скорее всего, не получится.
0: Ну, можно попробовать в любом случае.
1: Но попробовать стоит.
0: Спасибо большое за ваше разъяснение. Павел Гордеев, юрист, магистр частного права, был на связи с программой «Человек имеет право». Можно ли оказаться в автозаке просто потому, что помахал рукой полицейской машине? Запросто. Десятки молодых людей, задержанных в начале июля на Китай-городе в Москве, уверяют, именно так все и началось. А закончилось избиениями, унижениями и доставкой в отдел полиции без объяснения причин. О том, как обычный вечер закончился, пожалуй, самым обсуждаемым полицейским рейдом этого лета, расскажем в нашем сюжете.
2: Это типичный вечер в районе станции метро «Китай-город». В один из похожих вечеров 3 июля стример Виталий гулял здесь с друзьями и транслировал происходящее в Twitch вокруг. Мимо проезжал автозак, и Виталий решил помахать ему рукой. Тут все и началось. Это Виталий. В своем телеграм-канале он подробно рассказал о происшедшем в тот вечер. Как полицейские били его по лицу, по ногам, как унижали в автозаке.
3: Я просто помахал рукой. Меня просто начинает хуй. Мне дали по... И вот, посмотрите. Мне дали по икрам. Я вот сейчас просто хромаю. Я не могу ходить. Там просто все битком. Кому-то больно. Кто-то там плачет. Типа, за что? Начали унижать. Типа, вы... И так далее.
2: Всего, по словам очевидцев, в ту ночь в отдел МВД по Басманному району Москвы доставили несколько десятков человек, задержанных там же, где и Виталий. Он рассказал, что их построили в шеренге отдельно совершеннолетних, отдельно несовершеннолетних. Среди пойманных были подростки 12-13 лет. В автозаке ко многим применяли электрошокер.
3: Потом там, короче, что-то один выкрикнул. Я не знаю, кто это, ОМОН, полиция. Он просто взял шокер, открыл и начал всех хуй. И, короче, он просто берет моего кента 3 раза шокером. Тот просто свалился, начал орать, все просто орут.
2: Еще один задержанный 15-летний подросток рассказал телеграм-каналу «Сота». Побили просто так. К нам запихнули чувака с СВО даже. Мне губу рассекли. Хватали, похоже, всех подряд. Кого-то полицейские задержали, потому что увидели у него на телефоне значок, закричали, что это свастика, хотя на деле это была эмблема Роскомнадзора, раскрашенная в красный, белый и черные цвета. Один из пострадавших, Георгий, шел с другом мимо парка «Горка» и вдруг получил удар по шее сзади. Его повалили на колени, ударили кулаком по лицу и по ноге, а потом затащили в автозак. В отделении, по свидетельствам задержанных, их сфотографировали и записали личные данные. И потом отпустили без протоколов. На протяжении десятков лет Китай-город остается точкой притяжения для неформалов. Московская субкультурная тусовка стягивалась сюда еще с 90-х. А за неделю до этого рейда телеграм-канал «База» писал, что Китай-город стал главной площадкой для уличных боев. Некоторые видео с Китай-города действительно похожи на кадры из

0: словам полицейских, только в июне они зарегистрировали 12 заявлений о массовых драках в районе. И тогда же просили, если видите драку, сразу вызывайте, не ждите и не снимайте на видео. Член президентского совета по правам человека Ева Меркачева в интервью газете «Ру» действия полиции при задержаниях 3 июля назвала недопустимыми, но предположила, что полицейские нуждаются в расслаблении и снятии стресса, а иначе вымещают гнев на гражданах.
1: Вообще, эта история, которая разлетелась и по СМИ, и по соцсетям, она демонстрирует, что те полицейские в служебном автомобиле были на сильном стрессе, в состоянии, когда любой, кто попадется на глаза, рискует получить. Это означает, что людям нужна какая-то серьезная антистрессовая работа. Нужно, чтобы они напряжение, которое у них есть, снимали, чтобы все это не перебрасывалось на обычных граждан. Иначе обычные граждане будут просто бояться махать рукой, улыбаться лишний раз, смотреть просто на то, что проезжает какая-то машина. Это ни до чего хорошего не доведет ни общество, ни тех людей, которые, по идее, должны служить этому обществу.
0: Официальных комментариев от Московского управления МВД, прокуратуры, Следственного комитета или городских властей в связи с сообщениями о массовых задержаниях на Китай-городе и жалоб на необоснованное применение сотрудниками полиции силы к моменту записи сюжета не опубликовано.
2: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией адвокат Валерия Витошкина. Валерия, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Ну вот, судя по тому, как рассказывали очевидцы о происшедшем на Китай-городе в Москве 3 июля этого года, все это вообще не походило на обычные какие-то проверки документов, задержаний, которые время от времени там действительно случаются. Там собирается много неформальной молодежи, скажем так, которая вызывает интерес повышенный у полиции. Здесь выглядело все совершенно иначе. Можно посмотреть видео на стриме и вот почитать многочисленные рассказы. Скажите, что это было? Чем, на ваш взгляд, вызвана такая агрессия, жестокость со стороны полицейских к праздно буквально шатающимся людям?
3: Да мне уже кажется иногда, знаете, что полицейские просто не знают, чем заняться, и вообще как-то овер реагируют на что-либо, потому что все, что я читала и все, что я видела про вот эту вот новость, там нет вообще никаких признаков чего-то там околополитического, чего-то, что силовики могут посчитать опасным, неприемлемым, то есть чего-то, на что можно было бы предположить, что полицейские могут так отреагировать. Поэтому, если честно, я не могу ответить, почему они так отреагировали.
2: Ну, а на ваш взгляд, какие конкретно, как юриста, как адвоката, какие конкретно действия полицейских были явно недопустимыми в этой ситуации вот с точки зрения защитника?
3: В принципе, если мы говорим с точки зрения закона, закона о полиции, и если мы предположим, что он работает, потому что мы прекрасно знаем, что в России он не работает так, как он должен работать, полицейские не имеют права вообще вмешиваться в какую-то деятельность людей, в какие-то их активности, просто в их нормальную жизнь, даже если они там собираются группами, ну или что-то такое, пока люди не нарушают общественный порядок, там не распивают алкоголь в общественных местах, ну и так далее. Но это первое. Базовое было вот это нарушено. Второе, мы на видео видели, что кому-то применяли электрошокер. В законе о полиции напрямую написано, что специальные средства, электрошокер к таким относится, можно применять не то, что в ограниченных случаях, а в суперограниченных случаях, потому что мы прекрасно понимаем, что электрошокер, первое, причиняет боль, второе, оно оставляет следы, третье, как-то ограничивает твои движения, потому что ты как бы чувствуешь там боль, дискомфорт и так далее. Поэтому там есть закрытый перечень, когда его можно применять, и его нельзя просто так вообще к людям представлять. И это было нарушено, там не было вообще оснований, там никого не пытались привлечь к ответственности, никто не совершал преступлений, не нарушал общественный порядок. Не знаю, вообще ничего не было. Их как бы привезли в отдел, сфотографировали. Первое, никого не имеют права фотографировать, если личность установлена каким-то документом, удостоверяющим личность, например, паспортом. Я думаю, если честно, сейчас как-то что-то пошло вперед, и, например, можно через госуслуги установить личность, если ты показываешь там свой аккаунт. Дактилоскопия тоже не берется, если человек не едет отбывать на административный арест. Поэтому это все нарушение. То, что доставили и, например, не привлекли к административной ответственности, это, конечно, здорово и замечательно, потому что, как показывает практика, могли, не знаю, там, сшить 19.3, это неповиновение законному требованию сотрудника полиции вообще на пустом месте, и ребята могли поехать в спецприемник. Как бы, с одной стороны, здорово, что этого не было, но, с другой стороны, их били, к ним применяли электрошокер, но не пострадали.
2: Их унижали еще, оскорбляли, обзывали, особенно тех людей, которые как-то неправильно, по мнению полицейских, выглядели.
3: Да. Разумеется, как бы я как адвокат, как правозащитница всегда советую такие вещи не оставлять без внимания и пытаться привлечь силовиков к ответственности, потому что если этого не делать, как минимум силовики считают, что это окей, что так можно себя вести, что они останутся безнаказанными в следующий раз, во второй раз, в третий раз. И просто однажды, к сожалению, это может закончиться тем, что кого-то просто убьют. А мы такие истории знаем, что людей убивают в полицейских участках. Но как бы есть еще другая сторона, что добиться возбуждения уголовного дела в отношении полицейского — это не так просто. У нас уголовные дела возбуждают очень легко, когда бабушка поставила звездочку «Легионы свободы России» в Телеграме, но это для них просто. А возбудить уголовное дело, когда по видео видно, что полицейский там бил другого человека без оснований, для них это очень сложно. И для этого нужен большой, в том числе, моральный ресурс, который не у всех есть.
2: А вот в случае, если просто написать жалобу на действия полицейских, в Следственный комитет, например, или в прокурору пожаловаться, или начальнику этого отделения полиции. Понятно, что могут и не возбудить никакого уголовного дела, что будет проблема. Но это какую-то реакцию повлечет за собой? То есть они там призадумаются хоть немножко? Может быть, извинится кто-то?
3: Это должно повлечь реакцию, разумеется. И, например, если мы пишем жалобу в Управление собственной безопасности, такое подразделение в МВД есть, должна быть проведена служебная проверка, и по итогам служебной проверки там должны быть какие-то действия, типа увольнение, привлечение к дисциплинарной ответственности, и в том числе извинения, например. Но, как я уже сказала, это даже вот такое, это не так просто, они все друг друга покрывают, и иногда это требует очень большого какого-то внимания, усилия, чтобы они делали свою работу в части рассмотрения вот этой жалобы.
2: Вы знаете, меня в этой истории поразило то, что ее довольно много обсуждали в социальных сетях, просто потому что она попала на стрим в Твиче буквально. То есть этого стримера-то и закрутили. Очень много видео, много людей это все снимали, это обсуждают в телеграм-каналах, в инстаграмчике где-то. Но я не видела ни одной официальной реакции, ни от МВД Московского, управления Московского МВД, ни от Следственного комитета, ни прокуратуры, ни даже городские власти ничего вообще не вышли, не сказали, как будто этого не было. Это вот сейчас так они решают проблемы?
3: Да. Они как бы посылают сигнал, что для них это нормально. То есть ничего нового не случилось. Я не знаю, насколько это уместное сравнение, но российскими руками убивают людей в соседней стране, и для них ничего нового, что бьют этих же людей внутри своей страны. Уровень жестокости очень сильно вырос. И это для всех уже норма.
2: К сожалению. Вы знаете, я хочу в заключение о чем вас спросить. А как человеку, с учетом всех этих обстоятельств, уровня агрессии и того, что теперь дозволено российской полиции, как человеку, оказавшемуся в подобной ситуации, себя вести, чтобы не ухудшить свое положение? Ну, просто известно, что ты начнешь качать права и вообще можешь спровоцировать на такую агрессию, что мало не покажется. Но при этом и сохранить какой-то шанс, какие-то доказательства, хоть что-то на то, для того, чтобы потом попытаться привлечь наиболее эффективно, попытаться привлечь к ответственности вот этих полицейских, которые так себя вели.
3: Ну вот тут, видите, конкретно вот эта ситуация, она немножко выделяется, потому что, как вы сами сказали, видеозапись велась как бы сама по себе, потому что вот этот стример, он как бы и стал жертвой, но в целом очень хорошо работает, вот если вы там стали жертвой какого-то полицейского насилия или там грубости, или что-то такое, например, на улице, то когда вас там уже освободили, можно попытаться найти свидетелей через соцсети. Или, например, попытаться получить видеозаписи с городских камер или с частных камер, ну или что-то такое. Напомнить, что они хранятся очень короткий промежуток времени. Например, если мы говорим про городские камеры, то их только через адвоката можно получить. То есть тут придется прибегать к услугам третьего человека. Когда мы говорим непосредственно про взаимодействие с силовиками в процессе, то тут уже почти все правозащитники рекомендуют в процессе не двигаться как-то резко, потому что любое резкое движение, например, вы там резко повернулись, дернули руку, что-то сделали, может быть истолковано как чуть ли не нападение на сотрудника полиции или там что-то такое, а это уже уголовное преступление. И даже мы там знаем, что по закону вы можете, точнее, но обязаны показывать документы только в конкретных случаях. Там три основания, типа полицейские предполагают, что вы в розыске, вы там подозреваетесь в совершении преступления и так далее. Но, к сожалению, если полицейские хотят вот там причинить вам какой-то вред, и вы отказываетесь показывать документы, то это их только разозлит. Вот если есть какие-то, ну, например, друзья, вот вы в компании, то, например, друзья могут вести видеозапись, но таким образом, чтобы этого не было видно, потому что полицейские считают, что их нельзя записывать на видео. Они почему-то считают, что они их деятельность составляет какую-то служебную тайну, ну или что-то такое, хотя ну, деятельность — это публичная деятельность от имени государства, и никакой тайны там нет. Вот. Но очень важна видеофиксация, но ее тоже надо вести аккуратно, потому что наличие телефона и видео очень их злит.
2: Да, понятно. Спасибо большое за ваше разъяснение. Я хочу от себя просто добавить. Тут недавно российские власти признали экстремистами ОВД-Инфо, такую общественную организацию, которая как раз помогала людям, задержанным полицией в ходе самых разных мероприятий, не обязательно на митингах. И несмотря на то, что они, конечно, теперь, по мнению властей, экстремисты, у них остался огромный совершенно прекрасный архив со справками и руководствами, что делать, если вас задерживают вот на сайте. Сайт, по-моему, еще можно читать. За то, что вы читаете их инструкции, я так понимаю, к ответственности привлечь не могут, да? За то, что вы инструкции экстремистов читаете. Если вы сами ничего не делаете такого, не перепощиваете, главное, эти инструкции, тогда все окей. Да, спасибо вам большое, Валерия, за ваше разъяснение. Валерия Витошкина, адвокат, была на связи с программой «Человек имеет право». Вот как бывает. Выборы как будто не настоящие, а репрессии против независимых кандидатов вполне реальные. В России, где в сентябре будут голосовать за новый состав Государственной Думы, глав 11 регионов и депутатов законодательных собраний в 39 субъектах страны, от выборов сюрпризов не ждут. И в победе «Единой России» сомнений нет. Тем не менее, с самого начала эта избирательная кампания сопровождается сообщениями о репрессиях и давлении на оппозиционных и независимых кандидатов.
1: Зеленая!
4: Партии несут документы, Центральная избирательная комиссия ищет и находит ошибки. До единого дня голосования в России 2 месяца. Самое время начать активные избирательные кампании. Но сначала нужно пройти регистрацию. Партии «Зеленых», например, пока это не удалось. Центр избирком России выявил некие недостатки в документах. Вопрос о заверении кандидатов на места в Госдуму предварительно перенесли на 18 июля. С подобными сложностями столкнулась и партия «Яблоко», которой удалось заверить списки кандидатов лишь со второго раза. Впрочем, это, пожалуй, не самые большие сложности, которые возникли у «Яблока» в этой избирательной кампании. Разными способами власти России отлучили от выборов более 40 членов этой партии.
5: Вы возражаете?
6: Да, сейчас мы возражаем, мы считаем, что нам нечего скрывать.
4: В тюрьме находится зампредседателя Лев Шлосберг. Против него возбуждено 3 уголовных дела, в том числе о так называемых военных фейках. Еще в октябре 2025 года был арестован заместитель председателя партии Максим Круглов. В июне этого года его приговорили к 7 годам лишения свободы по статье о так называемых военных фейках за посты о Буче и погибших украинцах. Весной этого года в Екатеринбурге прошли обыски у председателя регионального отделения «Яблока» Максима Петлина и члена партии Егора Ткаченко. Их задержали и позже отпустили без составления протоколов. Обыски связали с организацией вечеров писем заключенным, в том числе осужденным по террористическим статьям. Представители «Яблока» отметили, что в прошлом году участники акции были задержаны по подозрению в оправдании терроризма, но тогда, цитата, «все обошлось». Ранее в декабре 2025 года за пост с фотографией оппозиционера Алексея Навального был оштрафован председатель «Яблока» Николай Рыбаков. Российские суды признают фотографии погибшего в колонии политика экстремистской символикой, так как еще до смерти Навальный был внесен в список экстремистов и террористов. При этом обвинение по экстремистской статье лишает потенциального кандидата права быть избранным на государственную должность в течение года. Так, 13 июля за ссылку в социальных сетях на видео с фотографией Навального был задержан политик Борис Надеждин. За пару дней до этого его объявили иноагентом, аккурат, когда Надеждин начал свою избирательную кампанию. К слову, статус иноагента также на год исключает право участия в выборах.
7: Задача простая – вывести меня из игры, не допустить моего попадания в Государственную Думу, не дать мне провести кампанию. Кампанию за мир, за свободу, за то, чтобы, ну, так сказать, у нас был интернет и бензин, в конце концов.
8: Нам есть за что отчитаться, есть что представить обществу и есть что положить на весы истории.
4: Партия КПРФ и вовсе не планирует выдвигать сильных кандидатов в большинстве одномандатных округов на выборах в Госдуму. И в том числе политиков, которые смогли победить единороссов во время прошлой кампании 2021 года. Об этом пишет издание «Медуза» со ссылкой на несколько источников, в том числе в руководстве КПРФ. Это, как отмечают журналисты «Медузы», поможет партии «Единая Россия» взять большинство кресел по округам, получить в Госдуме сверхконституционное большинство и принимать любые решения только волей своей фракции.
2: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией электоральный эксперт Станислав Андрейчук. Станислав, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
2: А прежде чем начать разговор об этой кампании избирательной 2026 года, поясните, пожалуйста, как человек, который много-много лет следит за российскими выборами, а зачем вообще сейчас выборы? Почему их не отменили? 5-й год войны. Были все возможности у российских властей ничего не предпринимать. Вот пусть сидят те же самые депутаты, что и сидели до этого. Не будем шевелиться, скажем, что у нас особые времена, деньги не будем тратить. Зачем им сейчас вообще затевать эти выборы, которые в целом понятно, чем, какими результатами закончатся?
9: Ну, дело-то простое. Именно выборы – это основа легитимности российского политического режима, как бы то ни было. Потому что у нас есть конституция, потому что люди привыкли к выборам, а потому что, да, люди могут даже относиться к ним как к простому ритуалу, но они считают, что этот ритуал необходим. Никто не согласится на то, чтобы выборы просто так отменили, чтобы вот власти принимали решения без этого согласия, хотя бы формального, со стороны граждан. Как уже это согласие достигается, это отдельный вопрос, но сама процедура должна состояться.
2: Хорошо, тогда расскажите, пожалуйста, в чем будет, если будет оно, какое-то принципиальное отличие между вот думскими выборами 2021 года, понятно, что войны тогда не было еще полномасштабной, и нынешними выборами?
9: Нынешние, конечно, проходят в совсем других условиях. И в плане внешней политики, и в плане социально-экономических каких-то явлений, и в плане настроя общества на самом деле, потому что, если мы с вами вспомним те несколько лет, которые предшествовали 2021 году, 2018-2019, то мы с вами вспомним, как непросто власти давались региональные и местные выборы перед этим. Потом была, правда, конституционная реформа, потом была пандемия, которая очень сильно властям помогла. И на самом деле конституционная реформа и события февраля 2022 года – это такая превентивная контрреволюция, что ли, потому что власти чувствовали, как у них утекает из рук контроль над внутриполитической ситуацией. 2026 год, конечно, несколько иной. Мы видим, что и в плане цензуры все заметно ухудшилось, и в плане репрессий все заметно ухудшилось, и политической конкуренции, возможности самой политической конкуренции легальной стало еще меньше, чем это было 5 лет назад. Но, тем не менее, мы одновременно видим, как нарастают проблемы, которые даже полгода назад были не очень-то ожидаемы. На самом деле ситуация и войны, и выборов одновременно эта ситуация не самая устойчивая. Всегда могут происходить какие-то неожиданные события. Ну, вы вспомните, там 2023 год с восстанием Пригожина. Совершенно неожиданно. Да, тоже никто не ожидал. Поэтому что может произойти вот в этой ситуации? Слишком много действующих лиц. Поэтому так или иначе мы видим, что ситуация непростая для властей. Они это понимают. И вот те телодвижения, которые совершаются по поводу давления там, на Яблоко, недавнее на Надеждина, на самом деле и на многие партии парламентские, как то коммунисты, например, показывают, что власти не так уж уверены в том, что они могут получить тот результат, который еще в феврале хотели, совершенно спокойно получили.
2: Вот вы тут вспоминали о неспокойных, ну, относительно неспокойных для российской власти в 18-19 годах, для региональных властей. На ваш взгляд, почему вот сейчас, спустя чуть меньше 10 лет, мы практически не видим никаких ярких оппозиционных кампаний, которые вот были привычны в те-то времена, да?
9: Мы и те кампании сейчас считаем яркими, хотя они таковыми не были на самом деле. Ну, то есть, вспомните выборы 2018 года, никто особо не вел кампаний ярких. Да, господин Сипягин, которого в Владимирской области выборы губернатора выиграл, просил, чтобы за него не голосовали во втором туре. Напрямую обращался, да, к избирателям. Фургал не хотел, чтобы за него голосовали во втором туре. И, в общем, правильно хотел, как показывает практика. Теперь сидит человек с большими сроками. Из тех, кто тогда избрался, лишь Коновалов остается у власти. Да, он действительно провел очень хорошую кампанию в 2023 году. Победил снова Единоросса в очень конкурентной кампании. Но в 2018 это не была яркая кампания.
2: Коновалов это руководитель?
9: Глава Хакасии. Ну, то есть ни у кого не было яркой кампании. Просто так сложилось, просто людям надоело, и они воспользовались поводом, чтобы вот так проголосовать.
2: Протестным голосованием.
9: Протестным голосованием. Выборы 2011 года, приведшие к большим протестам, не были яркой кампанией. Просто людям надоело, и они вот как-то неожиданно, в том числе для участников тех событий, вышли на улицы. На самом деле, большая часть того, что происходит, это не результат каких-то действий политиков ярких. Потому что ни в 2011, ни в 2018, ни позднее никто не был готов особо рисковать. Очереди за Надеждина в 2024 году были неожиданностью для самого Надеждина. Все это понимают, да, он не рассчитывал на это. Это все некий общественный настрой, который выплескивается. Да, хорошо, когда для этого выплеска есть на ком сконцентрироваться. Хорошо, когда есть хотя бы внешняя сила относительно избирательной кампании, как в свое время был Навальный и там, его команда, которые призывали то к умному голосованию, то партия компания «Единая Россия», партия жуликов и воров там, и так далее. Да, хорошо, когда есть кто-то, кто может концентрировать для того, чтобы этот выплеск был более активным. Но в принципе, как показывает российский опыт, неожиданные всплески недовольства общественного, они могут быть и без этого. Никто там не концентрировался на выборах главы маленькой Хакасии, да, в 2018 году. Никому она, кроме самих жителей региона, не была интересна.
2: Угу. То есть вы вообще не исключаете какой-то интриги на выборах 26-го года? Можно ждать чего-то, вот какого-то подвыверта граждан с учетом внешних обстоятельств, вот недовольство из-за интернета, из-за топлива, конечно, в первую очередь, цен, войны, которая все никак не закончится.
9: Ну, вот прям надеяться, да, и ставить ставки на это, наверное, не стоит, но при этом понимать, что в российской электоральной истории всякое происходило, стоит, как раз стоит, да, наоборот. И, в общем, предпосылки определенные для этого есть. Будет ли триггер, будет ли возможность концентрировать вот это недовольство на ком-то еще, это большой вопрос. Тем более сейчас, когда июль, жара, никакой кампании никто не ведет, там, российские СМИ стараются выборы не замечать, причем российские СМИ самых разных направленностей, официальные и как бы очень оппозиционные. Да, ну, как бы, все задаются из оппозиционных СМИ, все задаются ровно тем вопросом, с которого вы начали, а зачем за этим вообще следить, по большому счету?
2: Нет, я спросила, а зачем проводить, а не зачем следить?
9: И зачем проводить, но оттуда и зачем следить, да, автоматически вытекает. Но это правомерный вопрос, на самом деле, в этой ситуации. Тут нет претензий, да, большой. Вопрос правомерный. Но и официальные СМИ стараются делать вид, что никаких выборов нету, потому что, опять же, для российских властей выгоднее, чтобы избиратели выборы эти не заметили.
2: Понятно.
9: Чтобы потихонечку пришли только те, кто под контролем, а те, кто недовольный, да, те, кто стоит в очередях, и те, кто ругается из-за того, что не может с родными списаться в Телеграме, те, кто не подконтролен, потому что он не в каких-то больших структурах работает, вот этих людей лучше не видеть на избирательных участках. Да, можно сфальсифицировать всегда, но если слишком много недовольных придет, то эта фальсификация будет слишком заметной, слишком раздражающей. Лучше без этого. Небольшая явка, ожидаемый результат, скромненько, как в прошлый раз.
2: И тем не менее, все-таки мы слышим уже, что вот кампания только там 16 июня, по-моему, Путин подписал указ, началась. Как начались движения, но еще загодя начались наезды на более-менее ярких людей, остающихся в России. Яблоку совершенно не везет. У них там кого сажают, кто уже сидит, кто в следственном изоляторе сидит, ждет вступления приговора в силу. Кучу оштрафовали по вот этим статьям по кодексу административной ответственности экстремистским, которые не дают возможности дальше участвовать в выборах. А зачем столько усилий-то, если... Зачем столько давления и усилий вот на этих оставшихся более-менее ярких людей, если все равно вы сами все сосчитаете? Не захотите пускать яблоко, и так не пустите его. Зачем людей гнобить?
9: Ну, вопрос там только не только в яблоке, да, я говорил, что там и коммунисты по полной получают в тех регионах, где у них сильные позиции, там посмотрите на то, что с ними в Алтайском крае происходит, где у них крупнейшая фракция в региональном собрании, и, по-моему, такое ощущение, что все региональное отделение, кроме лидера, уже под уголовным преследованием. Да, посмотрите на ЛДПР, у которых в одном из базовых регионов, в Красноярском крае, 3 лидера регионального отделения, все трое по очереди попали под уголовное преследование, да, ну и так далее. На самом деле, почти у всех партий есть те, кто сталкивается с проблемами, есть те, кого можно назвать политзаключенным, и так далее. Вопрос даже не в конкретных политических силах. Вопрос именно в том, что в той ситуации, вот, которую мы с вами описали, власти не хотят действительно, чтобы не было никого яркого на этих выборах, потому что яркий он за собой ведет людей, и он на себе концентрирует вот это самое недовольство. Да? Он становится таким знаменем.
2: Привлекает внимание.
9: Привлекает внимание. Возвращаясь к Надежде, да, при всем уважении к Борису Борисовичу, но в конце 2023 года его на федеральном уровне почти никто не знал. Ну вот он был таким ярким региональным подмосковным политиком. Вот одномандатный округ в Госдуме он вполне может выиграть. Да, он мог даже, наверное, побороться при должных ресурсах там, на губернаторский, за губернаторский пост, если бы деньги да, нашел. Дорогая компания. Но все-таки на президентских выборах его, ну точно, у него узнаваемость была минимальная. И тут на тебе неожиданно достаточно было появиться. Но и здесь опасаются ровно того же. Появится кто-нибудь непредсказуемый, ну его. Лучше мы перестрахуемся, лучше или договоримся, чтобы не выдвигался, или если не понимают, то решим вот этими силовыми методами, да, такими юридическо-силовыми методами. Ну, чтобы на всякий случай ничего не было.
2: Большое спасибо за ваше разъяснение. Станислав Андрейчук, электоральный эксперт, был на связи с программой «Человек имеет право». Мы, тем не менее, будем наблюдать за ходом этой избирательной кампании. Вдруг будет какая-то интрига еще впереди. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
5: Говорит Радио Свобода.
10: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
5: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
10: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
11: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка». Костя, добрый день.
12: Добрый день.
11: Давайте поговорим сегодня о социализме, который, судя по опросам, становится популярнее в Америке, по крайней мере, среди молодежи. И я понял, что... Я про социализм думаю в терминах, которые усвоены еще, видимо, в советское время. То есть это что-то нет частной собственности и вот что-то такое. Но, очевидно, в Америке речь идет о чем-то совершенно другом. И есть европейская модель социального государства. Однако в Америке, кажется, ко всему этому относится с гораздо большим подозрением. И хотел бы для начала попросить вас разъяснить, что такое социализм и в чем отличие американского взгляда от европейского и тем более советского.
12: Конечно, в Америке нет единого взгляда на то, что такое социализм. Но вот для, так если пытаться понять, что люди имеют в виду, когда произносят социалистические лозунги, то можно несколько вещей заметить. Одна вещь. Что много людей, особенно молодых людей, особенно вот новое поколение, они хотели бы больше социальной защиты, больше социальных гарантий. То есть, чтобы действительно там были и государством предоставляемые детские сады, и ясли, чтобы было еще больше государственной страховки, чтобы была, возможно, единая медицинская страховка. Ну, то есть, как бы даже не сказать, что вот эти люди, я бы сказал, большая часть людей, произносящих лозунги о социалистах, она требует какого-то радикального изменения американского образа жизни. Они требуют не радикального изменения образа жизни, а получения большего количества социальных благ. Ну, то есть, на практике можно сказать, вот если это переводить на требования, как это можно сделать, они хотели бы, чтобы богатые, чтобы верхний средний класс американский платил больше налогов, и это перераспределялось с помощью разных социальных программ, с помощью расходов на инфраструктуру, там, не знаю, на государственные образовательные программы, чтобы этого просто было больше. Есть некоторый, как бы сказать, дальний угол, экстремальное крыло социалистов, которые вот действительно говорят про отъем собственности, государственное управление собственностью, такое регулирование, при котором правительство действительно решает, кто, где, как делать, ну, это все-таки экстремальная часть спектра. Это не то, кто как бы является, не знаю, массовым сторонником социализма в Америке. Но при этом их голоса бывают часто слышны громче. Ну и кроме того, конечно, все республиканцы, они пытаются показать, что вот это экстремальное крыло демократической партии – это и есть демократическая партия. То есть каждого кандидата от демократической партии по всей Америке, даже там на юге, там, где нет никаких социалистов, его или ее обязательно привязывают вот каким-то довольно безумным левым кандидатом, который будет сейчас там баллотироваться в Нью-Йорке в Конгресс.
11: Праймерис в Нью-Йорке породили нечто крестового похода против коммунизма. По крайней мере, это звучит так немного в устах президента Трампа. Я напомню для аудитории, что в июне на праймерис Демократической партии в штате Нью-Йорк перед выборами в Конгресс победили поддержанные Захраном Мамдани, мэром Нью-Йорка, кандидаты, которых описывают, так же, как и его, как демократических социалистов. И это напрягло не только республиканцев, это напрягло и центристов-демократов, потому что они считают, что это проигрыш на всеобщих выборах. А Трамп просто заговорил об угрозе коммунизма. Я зачитаю две цитаты из него. «Коммунисты начинают действовать. Я долго этого ждал и готовился к этому. Быть коммунистом легко, достаточно сказать. Я вам все дам. Но это значит, что вы отнимаете это у тех, кто это заслужил». Другая цитата. «Сейчас в нашей стране наблюдается возрождение коммунистической угрозы, в том числе со стороны новоприбывших, которые разделяют идеи, полностью противоречащие нашему образу жизни и нашим великим успехам. Это не просто политические разногласия, вроде споров о налогах или регулировании. Коммунизм – смертельная угроза американской свободе». Я пытаюсь понять, выборная логика, она такая, это выгодная позиция или невыгодная? То есть бороться с коммунизмом – это выгодно для республиканцев, а бороться за социализм – это выгодно для демократов?
12: Любого республиканцев, конечно, выгодно бороться с каким-то экстремизмом. Если республиканскому кандидату, любому республиканскому кандидату, удается каким-то образом показать, что ее или его соперник – это экстремист, это человек, у которого радикальные взгляды, человек, из-за которого тебе, избирателю, придется поменять свой образ жизни, это вот самое лучшее, что можно сделать на выборах. Это убедить избирателей, что твой оппонент – это экстремист в каком-то смысле, что он вот поменяет твою жизнь радикально. И поэтому республиканцы все это пытаются сделать. Мне кажется, что когда мы вот слышим эти слова президента Трампа, которые вы только что цитировали, я вот слышу в этом сразу две вещи. Во-первых, я слышу политика очень мощного, который уже выигрывал выборы и помогал своим, тем, кого он поддерживает, выигрывать выборы, потому что видно, как он связывает разные темы, там, нелегальную миграцию, свой конек, вместе с темой перераспределения, то, что нужно там, скажем, богатому крылу республиканской партии, потому что им не хочется платить более высокие налоги. Вот эти вещи он связывает, и в то же время я также слышу человека, который явно сформировался в 60-е, 70-е годы, и просто он как-то даже вот в эти современные слова добавил риторики и терминологии прямо как будто из избирательной кампании Рональда Рейгана в конце 70-х.
11: Это, собственно, предмет моего вопроса. Я не понимаю, насколько вот эта риторика, она по-прежнему актуальна для нынешней политической борьбы. Я посмотрел на опросы, собственно, вся история с социализмом, она в известной степени подстегнута недавним опросом Института Като, который произвел на многих впечатление. Большинство поколения Gen Z, то есть тех, кому сейчас 18-29 лет, больше нравится социализм, чем капитализм. 53 против 45%. Понятно, что с возрастом и ростом благосостояния эти предпочтения сдвигаются, но я посмотрел и другие опросы, и выглядит так, что уверенность в капитализме в Америке снижается. Wall Street Journal пишет, что чуть менее половины американцев считают, что капитализм работает хорошо по сравнению с 60% 10 лет назад. И похожий тренд у Гэллопа. Можете это прокомментировать? То есть нынешняя американская модель, о которой говорит Трамп, она разочаровывает теперь?
12: Вот мне кажется, что те люди, я как раз смотрел на эти результаты опроса центра Катон, что те люди, которые в этот день говорят про социализм, они вовсе не имеют в виду социализм советского типа, они не имеют в виду то, что там президент Трамп пытается им приписать. Они имеют в виду именно существенное расширение вот в нынешней Америке, в нынешней системе, существенное расширение социальных гарантий. Люди хотят по-прежнему работать там, в Силиконовой долине, в быстро живущей и развивающейся динамичной экономике, но они не хотят жить в такой ситуации, что есть риск увольнения. При том, что интересно, что вот это нынешнее поколение Gen Z, они в сущности через волну, кризис такой, в котором была бы массовая безработица, не проходили. Потому что единственный такой кризис последних лет, за последние 15 лет, был во время ковида, когда там выплатили сразу огромные пособия, и экономика начала восстанавливаться очень быстро. Да, то есть вот такого, как была Великая депрессия, такого, как был, когда лопнул пузырь доткома, и тем более такого, как рецессия, которая была после 2008-2009 года, когда рынок труда восстанавливался долго. Вот этого люди, поколение Gen Z, не видело. Тем не менее, оно его очевидно боится. И вот мне кажется, что в этих опросах вот это ответ про социализм, они имеют в виду под социализмом именно то, что вот ты не можешь работу потерять, а не то, что у тебя все принадлежит государству, ты стоишь в огромных очередях и там записываешься на машину, которую получают через 5 лет, как было в Советском Союзе.
11: Существует разница между тем, как воспринимают социализм в Америке и в Европе. И я помню, такие были обсуждения, что какой-нибудь американский политик, вроде Сандерса, он в Америке воспринимается радикалом, а в Европе, ну, обычный какой-то социал-демократический политик.
12: Да, когда Берни Сандерс говорит про то, что колледж, то есть бакалавриат университета, должен быть на всех бесплатным, по европейским меркам, по континентальной Европе в этом нет ничего и близко радикального, а по американским это довольно радикально.
11: Но кажется, что именно общество воспринимает подобные социальные блага, основанные, конечно, на перераспределении налогов, чем-то радикальным. Вот мне хотелось бы поговорить чуть-чуть про вот это сущностное отношение американского общества к образу жизни, о котором говорит президент Трамп. То есть у тебя неограниченные возможности, но они, как бы их обратная сторона, то, что с тебя налогов не берут, но и ты как бы сам по себе получаешься. То есть ты сам кузнец своего счастья.
12: Я вот не уверен, что основная разница тут чисто идеологическая, потому что идеология, она важна. Но есть некоторая фундаментальная разница между Америкой и богатыми странами континентальной Европы. И эта разница в том, что Америка богаче, там ВВП на душу населения на 15-20% больше. Тем не менее, это не такая уж большая разница. А большая разница – это то, что это страны с гораздо более равномерным распределением имущества и доходов по сравнению с Америкой. Америка – это страна, которая одновременно очень богатая в среднем и при этом очень-очень неравная. Понимаете, в стране, в которой есть большое равенство, в ней в каком-то смысле ставки налога не так уж и важны. Если у всех примерно одинаково, то если ты платишь 90% в виде налогов, и тебе возвращается примерно столько же за счет того, что всем достается одинаково там, каких-то общественных благ, то ты как бы так на так остаешься примерно в балансе. В Америке это не так. В Америке высокая ставка налога – это значит, что одни платят много, другие много получают. И вот это задает очень большой политический раскол и раздел. То есть тут дело не в том, что американцы как бы фундаментально, хоть какие-то американцы, что они фундаментально против того, чтобы у людей были социальные блага. А есть много американцев, которые против того, чтобы платить за предоставление социальных благ другим. А в Европе этого нет, потому что все, можно сказать, все платят за себя. Это очень сильное упрощение, но это вот как бы экономический фундамент вот этого идеологического разногласия.
11: Но если сейчас мы видим в опросах, что доверие к капитализму, и тогда стоит так понимать, что это речь идет вот об этом устройстве общества. Если доверие к капитализму чуть-чуть падает, а к социализму чуть-чуть растет, особенно среди молодых, означает ли это, что как бы отношение общества вот к этому мироустройству американскому меняется? И означает ли это, что президент Трамп, когда он ведет в таком виде дискуссию о борьбе с коммунизмом наступающим, он на самом деле теряет в каком-то смысле электоральную поддержку, потому что меньше людей отвечают на это, чем прежде?
12: А президент Трамп победил на выборах 2024 года. Появилось республиканское большинство в Конгрессе и Сенате, и в Конгрессе, в Палате представителей и в Сенате. И это большинство провело законопроект по значительному снижению налогов и значительному снижению социальных льгот. Впервые были существенно урезаны обещания, связанные с медицинским обслуживанием бедной части населения. То есть пока что мы видели, пока что вот там за два года из того, что произошло, мы видим движение от социализма, а не к социализму. То есть опросы опросами, но возможно, что это всего лишь реакция на то, что последним действием, как бы серьезным действием в этой сфере было уменьшение социализма, а не увеличение.
11: А может это означать, что через два года будет в полном разгаре президентская кампания 2028 года, и там будет как бы тогда обратное движение к социализму с точки зрения, то есть демократы поставят это как одну из главных, один из главных пунктов программы и будут на нем пытаться победить?
12: Ровно то, чего боятся сейчас стратеги демократической партии. Что внутри демократической партии будут номинированы и в Конгресс, и потом на уровне кандидатов в президенты будут номинированы такие кандидатки и кандидаты, которые для демократической партии, там за них есть половина, кто в демократической партии, но которые очень далеки от среднего избирателя на общих выборах. Да, вот это в каком-то смысле основной страх вменяемых демократов. И потому что вот те люди, которые хладнокровно и здраво смотрят на то, что было в 2024 году, были люди, которые сразу сказали, что в первый же момент, когда стало ясно, что Камала Харрис становится кандидаткой, что это просто человек, который слишком левый. Это человек, который выиграл выборы в Калифорнии, выиграл с большим преимуществом, но на уровне всей Америки, которая гораздо более правая, чем Калифорния, эта кандидатка слишком левая. Там она могла проявить какую-то невероятную гибкость, отказаться от своих предыдущих позиций, сдвинуться вправо, как говорят стратеги, но она, однако, этого не сделала. И вот так же и про 28-й год. Да, есть шанс, мне кажется, есть серьезный шанс, что Александра Окасио-Кортес, например, будет умеренная экстремальная социалистка из Нью-Йорка, или там, экстремальная социалистка из Нью-Йорка,

0: избирателей.
1: С одной стороны, это правильно. С другой стороны, посмотрим. Потому что вот такие страхи, они возникают каждый раз. Если, например, вспомнить избирательную кампанию 2020 года, казалось, что Берни Сандерс выигрывает. И что сейчас демократическая партия окажется против действующего тогда, в 2020 году, президента Трампа, что окажется с... очень левым кандидатом, как бы вроде бы очевидно, не подходящий левым кандидатом. И в этот момент и Эми Клобучар, и Пит Буттиджедж, увидев, что у Джо Байдена есть какие-то шансы, они сняли свои кандидатуры. То есть мы видели внутри партии, есть игроки, есть акторы, которые вот эту угрозу, которую... вы описываете, они ее прекрасно видят, они понимают, что пойти с Гэвином Ньюсомом на президентские выборы – это очень, очень рискованный шаг, и, соответственно, будут стараться с этим бороться. Но мы видим еще на праймерис демократических, уже, которые начнутся, существо кампании начнется, мне кажется, в ноябре, сразу после окончания выборов в Конгресс 2026 года, что будут кандидаты, будут стратегии, которые будут объяснять избирателям, убеждать демократическим избирателям, что нельзя назначать слишком левого кандидата. Вот, например, сейчас есть перспектива реальная, что в Мичигане демократические избиратели номинируют Эль Саеда, довольно леворадикального кандидата, в Мичигане в Сенат, он пролетит на сенатских выборах, потому что он действительно выглядит слишком левым. И вот если он пролетит, все будут говорить про него. Вот посмотрите, вот что бывает, когда слишком прогрессивный кандидат номинирован. Вы хотите, чтобы был, чтобы в результате избрали республиканца? Вот это будут говорить.
0: Я читал, что некоторые сравнивают это с тем, как в республиканской партии появилась чайная партия, то есть такое крайне правое либертарианское движение. И говорят, что то, что делают прогрессисты в демократической партии, тоже ее раскалывает и приводит к ее поражению на всеобщих выборах. Вы согласны с этим? В этом есть?
1: Я согласен, что экстремальные крылья партии, вот в частности сейчас экстремальное крыло демократической партии, она движется людьми такого фанатического склада, которые мало, как бы, для них им не важно, что Камала Харрис проиграла Дональду Трампу. Да, вот мы знаем, что, например, конгрессменка из Мичигана Рашида Тлаиб, она не поддержала Камалу Харрис, потому что якобы это такое же зло, как и республиканцы. Да, вот это крыло, которые просто давят свою идеологию, они могут быть не очень большими, но они даже не сколько раскалывают партию, сколько оттягивают у нее очень важные голоса.
0: Но, с другой стороны, важно, чтобы в партии был какой-то энтузиазм, был подъем. И сейчас очевидно, что вот этот подъем, он связан именно с прогрессистским крылом, с этим движением и требования социализма.
1: Я вижу и другие вайбы, потому что, вот, например, если посмотреть, что сопровождается, с какой скоростью распространяются рилсы, с каким количеством лайков и просмотров сенатора Джона Ассофа из Джорджии, сенатора абсолютно центристского, которого никак не привяжешь ни к какой левой повестке, то есть он просто по меркам демократической партии, он правый внутри демократической партии, он центрист на всем американском спектре, и энтузиазма довольно много. То есть я бы сказал, что внутри демократической партии вот сейчас видна такая же поляризация, как во всей Америке. То, что действительно очень слышно самое левое крыло, и также очень слышно самых центристских кандидатов. Но есть еще одна динамика. Вот посмотрите на Александра Окасио-Кортес. Да? Это человек, который пришел в Конгресс как молодая революционерка. Это, может быть, революционерка не в смысле, что коммунистическая революция, но она воевала с демократическим руководством, там, со спикером Пелози, почти с таким же энтузиазмом, как с республиканцами. Тем не менее,

0: тех пор ее позиции значительно изменились. Она поменяла риторику во время последних избирательных кампаний. Она популярный человек. Она ездит по всей Америке, поддерживая разных центристских кандидатов, и находит такие слова, чтобы помогать им и в тех штатах, в которых нет таких особенно левых демократов. И вот она, мне кажется, серьезно воспринимает перспективу, что нет смысла становиться кандидаткой от демократической партии, если тебя на общих выборах не будет шансов из-за того, что тебя воспринимают как экстремиста. Мне кажется, она вот серьезно этим занимается.
1: Ну, может быть, это даже такая иллюстрация того, как с возрастом люди центреют.
0: Ну, какой возраст? Ей сейчас типа 36, 38?
1: Ну, постепенно, ну, да, вот так вот постепенно и центреют.
0: Но постепенно она пытается заменить Берни Сандерса, которому под 80.
1: Это правда. Знаете, как многим, я думаю, выходцам из Советского Союза, мне всегда вот интересно, поскольку много полемики всегда вокруг Америки, что многие говорят, вот там, это действительно коммунисты, они пытаются угробить Америку и уничтожить вот то, что, собственно, создает чудо Америки. И я решил посмотреть на те программы, которые были в последнее время у демократических политиков, чтобы понять, вот это имеет хоть какое-то реальное отношение к тому социализму советского типа, к которому мы когда-то были свидетелями. В частности, Грэм Платнер, закатившийся теперь окончательно звезда демократов в Мэйне...
0: Мы этот закат не назвали в нашем...
1: Да, мы говорили о нем, но я хотел бы вернуться. Вот предлагал Платнер... налог на ультрабогатых 5-6% на состояние свыше миллиарда. То есть это не подоходный налог, это прямо с того, что человек, чем человек владеет. Мы обсуждали это с точки зрения налогообложения и влияния на экономику. Но вообще это вот коммунизм в терминах президента Трампа?
0: Это, конечно, в терминах президента Трампа коммунизм. Значит, прям скажем, если у кого-то брать по 5%, это не коммунизм. Я хорошо помню свое советское детство и юность. Если бы у людей, которые много зарабатывают креативных, брали бы всего по 5%, это была бы совсем другая страна. Но это, конечно, был бы серьезный шаг в изменении того, как Америка живет. То есть, мне кажется, что там... самые богатые люди, они с этим борются не потому, что 5% невозможно заплатить. 5% самым богатым – это все неважно. Как бы, в смысле, там, в жизни человек, имеющий 40 миллиардов долларов, живет так же, как человек, имеющий миллиард долларов. Там никакой разницы нет. Но мне кажется, что эти люди, многие люди, гораздо более широкий круг людей, чем миллиардеры – они прекрасно понимают, что это как бы начальный шаг, что, сделав этот шаг, потом будет легче сделать следующий шаг, и что привычка решать проблемы просто за счет того, что кто-то другой платит, это, ну, как бы, есть опасность, что это превратится в универсальную привычку. Но я вот что хочу сказать про опасения американцев про коммунизм. Вы знаете, во всех американских домах есть индикаторы дыма. То есть если они чувствуют, что у тебя что-то подгорает на плите, начинает звучать сирена. Вот многие иммигранты из Советского Союза, приезжая в Америку, они сразу это вывинчивали, потому что иначе очень сильно нужно следить за тем, чтобы ничего не подгорало. Но у американцев вообще всегда так. У них тревога включается очень рано. Они начинают опасаться диктатуры, когда еще до диктатуры еще годы, если не десятилетия. И вот они опасаются коммунизма, мне кажется, вот точно в таком же смысле. Они опасаются не в том дело, что завтра ты будешь в Советском Союзе, и это будет идти к экономической катастрофе, а в том дело, что ты, когда на эту дорогу вступаешь, то потом с нее трудно сойти. И вот поэтому с этим и борются.
1: То есть, возвращаясь снова к сути полемики, вот этот крик об опасности коммунизма – это политически, электорально выгодная стратегия в Америке?
0: Еще раз. Выгодно обвинить своего соперника в том, что он экстремист. Это всегда хорошо. И есть люди, которые сами не миллиардеры, не богатые люди. Но они не хотели бы, чтобы у миллиардеров брали большие налоги, потому что они думают, что, может быть, когда-нибудь они сами или их дети, они будут миллионерами и будут платить эти большие налоги. И вот тут есть фактор, который, возможно, дает как раз увеличение интереса к социализму среди молодежи. Потому что одна из вещей, про которую про Америку говорят сейчас, что вот неравенство высокое, оно и всегда было высокое, оно не всегда было такое высокое, как сейчас, но оно и раньше бывало такое высокое, как сейчас. Но вот что в 21 веке проблема в том, что и неравенство высокое, и при этом социальная мобильность стала низкой. Соответственно, начинает формироваться класс людей, которые мы не богатые и не ждем, что будут богатые. Вот эти люди, конечно, им легче поддерживать там предложения, как у Платнера, которые говорят, что нужно брать высокие налоги с миллиардеров, потому что у них как бы по сравнению с их дедами нет веры в то, что они или их дети станут миллиардерами. Ну, тогда можно голосовать за более высокие ставки.
1: Исчерпывающее объяснение. Большое спасибо. И давайте на этом мы сегодня закончим. Я напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. И это была «Популярная Америка».
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Говорит Радио Свобода.
4: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
3: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
4: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
5: Здравствуйте, с вами Антон Сергеенко. Вы слушаете «Цитаты свободы». Здесь мы собираем самые интересные разговоры из Фейсбука, сети X, Телеграма и Ютьюба, чтобы понять, что сегодня волнует людей больше всего. Среди прочего, это удар по логистическим центрам Wildberries и новый закон, который ограничивает в правах живущих за рубежом россиян, преследуемых на родине по политическим мотивам. В ночь на 20 июля Украина вновь нанесла массированный удар беспилотниками по Московской области. По данным украинских асинт-каналов, среди целей снова оказались логистические центры маркетплейса Wildberries в поселке Каледино и индустриальном парке Южные ворота в Домодедове. В компании заявляют, что склад в Каледине продолжает работать в штатном режиме, хотя ранее сотрудников оттуда эвакуировали. После ударов по логистическим центрам Wildberries блогеры спорят о том, кто заплатит за их последствия. Под ударом могут оказаться мелкий и средний бизнес, а также россияне, которые до сих пор жили так, будто война России против Украины их не касается. Вот что пишет у себя в Telegram основательница Wildberries Татьяна Ким.
6: Сегодня ночью были атакованы наши логистические центры в Краснодаре и Невинномысске. Вместе с профильными службами ведем работу по устранению последствий. Наш приоритет – люди. Благодарю команду наших героев, которые провели оперативную эвакуацию. По предварительным данным, к сожалению, есть пострадавшие. Желаю скорейшего выздоровления. Мы обязательно окажем всю необходимую помощь. Обращаюсь к нашим партнерам. Вся оперативная информация о ситуации на портале продавца. Ориентируйтесь только на официальные источники. Нет слов, чтобы описать все чувства и эмоции из-за атак на обычных людей, на наших сотрудников, на нас с вами, которые просто делают свою работу. Но эти ситуации показывают главное. Нам надо продолжать делать, что делаем, на благо людей.
5: Журналистка Мария Валечкова в своем Фейсбуке комментирует эмоции Татьяны Ким.
7: Читаю, что владелица российской Wildberries назвала минувшую ночь ужасным событием для страны и для компании и болью, которую нельзя передать словами. Это хорошо, что у нее наконец хоть что-то заболело. Вообще хотелось бы, чтобы болело больше и чаще. И у нее, и у ее страны, и у ее компании. Уже сильно заслужили. Передаю владелице Wildberries Татьяне Ким привет и хорошую песню от владельцев и сотрудников украинской Новой почты, потрясающей инновационной компании, одной из самых эффективных в Европе, филиалы которой вместе с сотрудниками, земляки и соратники Татьяны Ким старательно бомбят и убивают вот уже пятый год. И все это время у Татьяны Ким, прошу заметить, ничегошеньки не болело. По скрипту. Буквально накануне сегодняшнего попадания по двум складам Wildberries руководство компании утвердило новую версию оферты для продавцов, согласно которой Wildberries не обязана им возмещать ущерб от сгоревших в случае ударов беспилотников товаров. На платформе Wildberries зарегистрировано около 840 тысяч компаний. Недавние журналистские расследования показали, что за единственной официальной владелицей Wildberries Татьяна Ким стоят руководитель администрации президента России Антон Вайна и его первый заместитель Алексей Громов.
5: Блогер Александр Смирнов отмечает, что в нужное русло недовольство не пойдет.
8: В течение дня посмотрел десятки видео, которые записали бизнесмены, чьи товары сгорели на складах Wildberries. Не было ни одного комментария, в котором бы люди прослеживали причинно-следственные связи. Ни одного. Никто не отматывает до 24 февраля 2022 года. Свою злость погорельцы никогда не перенаправят на Кремль. Если кто из них и против войны, то только потому, что она создает для них неудобства. Впрочем, возможно, другие бизнесмены просто не записали свои эмоции на камеру.
5: Командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Броуди поэтично высказался о возможных переменах.
9: Птица в дикой ягоде Wildberries – это не о пожаре на 100 миллиардов. Это о разрушении за секунду иллюзии сытой мирной жизни, покорной биомассы страны-агрессора. Вкусная пощечина в самую чувствительную зону комфорта, граничащую с зависимостью каждого рядового скрипоносца Путина-люба. Что ж, черная смородина красная, потому что зеленая. Именно маковое лето в зените, время созревания ягод нелояльности вплоть до бунта в головах зомбомасс работает в унисон со свободолюбивой украинской птицей. Диссидентские ростки уже есть в них, а плоды прозрения по мере созревания будут становиться все горче. Протрите глаза, червяки, услышьте небо войны и сами сокрушите своих демонов. Мы устоим, Москва падет, Крым откормим и восстановим.
5: Политолог Николай Митрохин на своем Фейсбуке сравнивает выплаты участникам так называемой СВО и сотрудникам Wildberries.
10: Печальный анекдот дня с Wildberries даже не в том, что компания дает за жизнь сотрудника, погибшего на рабочем месте, подачку в 2 миллиона, меньше, чем никчемному алкоголику, записавшемуся в кавычках на СВО, а в том, что ее начальница призвала и дальше посылать в компанию товар, но в другие неразрушенные центры. После сегодняшней ночи компания должна была объявить о срочном вывозе товара со всех складов в европейской части России, включая максимальные меры по ее доставке потребителям там, где товар уже на региональном складе, и последующие приостановки деятельности, поскольку если уже в Украине решили бить по подобным центрам, то теперь как минимум следующие 2-3 недели они будут гореть, если не еженочно, то каждую вторую ночь. И не только этой компании. Но Wildberries решила зарабатывать дальше. А чё, никакой счета ответственности ни перед сотрудниками, выходящими в ночную смену с риском всей той смены погибнуть в пожаре или от осколочных, ни перед поставщиками, ни перед клиентами. Свободный рыночный игрок в условиях войны. Хотя, будь в России реально работающее законодательство и хоть сколько-нибудь дееспособная власть, сообщение о приостановке работы было бы опубликовано к середине дня.
5: Политик Гарри Каспаров в своем Фейсбуке считает, что логистические центры Wildberries – это законная цель для ВСУ.
8: Сегодня ночью украинские беспилотники атаковали очередные логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске. Мои поздравления ВСУ с очередной эффективной военной операцией. Уже слышен вой на болотах, волна заявлений со стороны антивоенных россиян и записных экспертов, ставящих под сомнение, зачастую просто отрицающих правомощность ударов ВСУ по такого рода объектам. Всем этим комментаторам в очередной раз хочется напомнить, граждане России, считающие себя частью цивилизованного мира, не имеют никаких моральных прав комментировать действия Украины, по крайней мере, пока идет война. Как гражданам страны, ведущей эту чудовищную геноцидальную войну, молчать в тряпочку. Для меня очевидно, что все логистические центры Wildberries являются безоговорочно законными целями для ВСУ. И дело не только в том, что эти центры являются значимыми узлами контрабанды, и через них осуществляется обеспечение российской оккупационной армии предприятий ВПК, отчаянно нуждающихся в подсанкционных деталях, критических для производства ракет и дронов. Украина, будучи объектом неспровоцированной военной агрессии, с непрекращающимися несколько лет ударами по территории своей страны, имеет полное право на любую форму военного ответа агрессору. Точка. Сложно представить себе сегодня серьезного немецкого или японского политика, который бы требовал признания Трумана и Эйзенхауэра военными преступниками за неспровоцированные удары по гражданскому населению. И это при том, что англоамериканские союзники не останавливались перед разрушительными бомбежками городов.
11: Журналист и политический обозреватель Иван Яковина сравнивает удары по логистическим центрам с ударами по НПЗ.
9: Надо сказать пару слов о значении ударов по гигантским сортировочным складам Wildberries в России. Эту ситуацию запросто можно сравнить с ударами по нефтепрому РФ. Добыча, транспортировка, переработка и экспорт нефти – это основа крупного российского бизнеса. Да, есть «Газпром», есть производители стали и удобрений, но все же становой хребет экономики РФ – это нефтепром. Так вот, склады Wildberries обладают примерно такой же важностью. Так сложилось, что они стали логистической основой всего российского малого и среднего бизнеса. Кофейни заказывают там кофе и кружки, автосервисы – детали и расходники, салоны красоты – лаки, ножницы и шампуни. Для десятков миллионов россиян, продающих и покупающих всякую всячину, платформа Wildberries – это место их работы, их главный и часто единственный источник дохода. Наблюдатели порой этот фактор недооценивают. Какое влияние на ВВП России и способность Путина воевать может оказать парикмахерская или прачечная? Но в реальности именно малый и средний бизнес, ни Путин, ни Набиуллина и даже недорогая нефть спасли экономику РФ в 2022 году, когда она оказалась на грани обрушения. Именно мелкие предприниматели моментально нашли пути обхода санкций и насытили рынок всем необходимым. Они дали работу десяткам миллионов людей и выплатили триллионы налогов. А логистическую инфраструктуру для удобной и эффективной работы десятков тысяч мелких бизнесов предоставили именно огромные сортировочные склады Wildberries. По сути, эти склады стали сердцем российской экономики, которая качает все необходимые питательные вещества в разные части ее тела, каждому органу и каждой клетке. И вот сейчас ВСУ нанесли удар прямо в это сердце. По своим долгосрочным последствиям эти удары, надеюсь, они будут регулярными, станут намного болезненнее, чем удары по НПЗ. Без Wildberries колоссальное количество людей лишится работы, денег, будущего и хоть какой-то перспективы. Те, кто наполнял собой рестораны и весело рассуждал, что от войны денег только больше стало, окажутся в ситуации, когда им нечем кормить своих детей. Единомоментное уничтожение десятков тысяч мелких бизнесов – это очень серьезный удар по экономической, социальной и политической стабильности в РФ. К осени должны начаться очень интересные последствия. Ну и еще одно. Думаю, что для сотрудников «Новой почты» утро сегодня было особенно добрым.
11: Политик Андрей Пивоваров пишет у себя в Фейсбуке, что за последствия, как обычно, заплатят россияне, а именно малый и средний бизнес.
12: Кадры из Подмосковья, где горит склад Wildberries, выглядят апокалиптично. Настолько масштабного пожара я, пожалуй, еще не видел. Но за этой картинкой возникает вопрос, кто ответит за сгоревшие товары внутри. Их стоимость, вероятно, исчисляется десятками миллиардов. В январе 2024 года у Wildberries уже сгорел гигантский склад под Санкт-Петербургом. Ущерб также оценивается в десятки миллиардов рублей. Пострадали тысячи селлеров, многие потеряли весь товар. Несмотря на обещания, значительная часть предпринимателей так и не получила компенсаций. Сегодня ситуация еще показательнее. Есть война, которую начал Кремль, есть крупнейший бизнес. За Wildberries уже 2 года стоит объединенная компания РВБ, Рус и Wildberries, созданная при участии структур ВТБ и Сулеймана Керимова. Напомню, борьба за контроль над компанией была настолько жесткой, что в Москве дошло до стрельбы, а Рамзану Кадырову, который также претендовал на участие, в итоге пришлось уступить. Теперь крупнейший ущерб наносит атака БПЛА. Государство, которое обязано обеспечивать безопасность, ответственности не несет. Крупный бизнес, скорее всего, тоже. Ущерб покроет страховка, а при необходимости помогут субсидии. Заплатят, скорее всего, мелкие предприниматели. Именно они потеряют товар, разорятся и не смогут добиться компенсаций. В итоге схема проста. Войну начинает государство, крупный бизнес зарабатывает, а за последствия расплачиваются обычные люди. Под ударом оказался логистический центр «Wildberries» в Котовске, Тамбовская область. Там пожар не такой масштабный, но ущерб будет. Последствия? У «Wildberries» порядка 10 системообразующих логистических центров. В «Электростале» к востоку от Москвы – крупнейший. Второй крупный – в «Каледино», Московская область, к югу от Москвы. В Котовске – примерно 4-5 по объему оборота. В долях потери точно определить сложно. Оценочно сходу выпадает 15% оборота, что в целом можно пережить, если все прекратится. Но это ж первая такая атака, которая воспринимается и является, по сути, справедливым возмездием за все атаки по Новой почте, Укрпочте, АТБ и другим украинским бизнесам. Такие объекты российская власть защищать не будет, это и невозможно, что открывает вполне понятную перспективу. Сегодня 15%, а через месяц 50%. Чтоб никому не было обидно, подобные мероприятия можно организовывать и на складах «Озон», «Яндекс» и еще буквально пара операторов. Кому будет больно, так это малому бизнесу, торговавшему через Wildberries. Совсем недавно Marketplace выпустил оферту, согласно которой снимал с себя все риски, связанные с атаками БПЛА. Кому-то что-то, может быть, компенсируют страховые, но будет немало банкротств. Ну и российские волонтеры с военными там много заказывали. Второй слой. За последние годы маркетплейсы убили множество небольших офлайн-магазинов, а теперь есть риск, что и они слегка просядут.
11: Блогер Илья Вайцман обращает внимание на приоритеты при эвакуации.
8: Местные жители сообщают, что прямо сейчас из уцелевшей части логистического центра Wildberries в «Электростале» спешно эвакуируют нет ни сковородки, ни одежду. Оттуда под конвоем двух спецмашин вывозят фуру с уцелевшими военными дронами. Что ж, ну а как еще? Это соответствует концепции военной экономики. Когда все для фронта, все для победы, в цепочке военных поставок вовлекаются все, что, обратите внимание, превращает всех в легитимные военные цели. Разбираться, в каком углу ангара отгружают кошачий корм, а в каком дроны никто не будет. Прилетит всем.
11: Блогер Газиз Тартбаев пишет, что на складе, скорее всего, были товары не только народного потребления.
9: Что именно хранилось на складах Wildberries, если дым оказался настолько густым и масштабным, что возникают вопросы? Судя по масштабу пожара, не похоже, что там находились только обычные товары народного потребления. Все выглядело так, будто горели нефтепродукты или большое количество промышленного пластика. Вряд ли кроссовки и трусы могут так гореть. Противоположная сторона заявляет, что это ответ на атаки по инфраструктуре Украины, а часть складских помещений Wildberries якобы использовалась для хранения запасных частей для беспилотников.
11: И самый разошедшийся по Фейсбуку пост написала блогер Таня Адамс. Правда, потом соцсеть почему-то его удалила.
6: Увидела плач какой-то лапти самки о том, что сгорел ее товар на складе Wildberries. Рыдает навзрыд с соплями, говорит: «Ну как же так? Я настоящий...» Это когда ты живешь себе свою жизнь в Донецке, никого не трогаешь, у тебя все хорошо или, по крайней мере, неплохо. А потом херак, и в город заходит немытый пи***ц Made in Russia, все эти гиркины, борода и прочие моторылы. Заходят тебя спасать. У них это отлично получается, и освобожденные от недвижимости, денег, работы, бизнесов, от нервов и здоровья освобожденные тоже. Иногда после пыток на подвале люди бегут в никуда, чтобы строить свою жизнь с нуля и с минусов. Моя подруга отдавала банку кредит за донецкую квартиру, чтобы не портить себе кредитную историю. Еще случается, когда соседи, одержимые идеями типа «наши исконные земли», равняют Мариуполь в ноль. Кому повезло выжить в мясорубке, голодные и грязные, бегут через ваши блокпосты, отдавая на них все, что показалось ценным. Когда коренные мариупольцы проходят фильтрацию, где их раздевают, проверяют и потом решают, можно им выехать с руин прошлой жизни или нет. Когда 20-летнюю девочку из Мариуполя осудили на 14 лет строгого режима за то, что она не рада оккупации. Примерно как ваши эти пионеры-герои, только в роли нацистов теперь вы. И сейчас у девочки один всего шанс не просрать всю свою жизнь. Это дождаться обмена, когда ее обменяют на какого-нибудь военного преступника. Да и то шанс небольшой. Гражданских меняют неохотно. Это когда наши мальчики и девочки вместо того, чтобы жить, работать, путешествовать, рожать детей, строить дома, вынуждены годами жить в окопах, умирать, терять здоровье и лучшие свои годы, отбиваясь от орды неадекватов, насравших на все договоренности и международное право, обнаружившие исконные земли в границах соседнего государства, которые сами же и ратифицировали когда-то. Когда вы стираете города и села в ноль, просто чтобы флаг воткнуть на руины. И самое эпичное – это вот слушать плач московской Ярославной, которой было все заебись в процессе уничтожения минимум 10 тысяч мариупольцев и резко поплохело, когда сгорели китайские трусы, которые она хотела перепродать. Все ведь так отлично было. Россия вперед на Берлин, Абхазия, Чечня, Молдова, Украина. Все пыли тлен на сапогах величия. Вы поколениями росли в концепции, что вам можно все. Вы впервые получили по***у. Это очень трудно, я понимаю. Поэтому выйти в окошко – хорошее решение.
13: С вами Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». Оставайтесь с нами, мы продолжим через минуту.
3: Говорит Радио Свобода.
4: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
3: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
4: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
13: Цитаты свободы. Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергиенко.
11: Государственная Дума России приняла закон, который существенно ограничивает права россиян, живущих за границей, и которых преследуют на родине по политическим статьям. По оценке некоторых юристов, речь идет о мерах, которые фактически превращают гражданство в условное. Документ депутаты одобрили в среду во втором и третьем чтениях. Спикер Госдумы Вячеслав Володин прямо заявил, что закон направлен против тех, кого российские власти считают предателями, экстремистами и людьми, которые, по его словам, наносят вред государству, находясь за границей. Ограничения распространяются не только на тех, кто объявлен в уголовный розыск, но и на людей, которых уже привлекали к административной ответственности. Например, по статьям о нарушении закона об иноагентах, дискредитации российской армии, призывы к санкциям против России, нарушению территориальной целостности страны или участии в деятельности так называемых нежелательных организаций. Обозреватель Павел Иванов пишет у себя в Телеграме, что эта мера хуже, чем лишение гражданства.
10: Уехавших россиян с политическими приговорами полностью отрежут от банков, недвижимости и консульств. Госдума рассмотрит закон во втором чтении 22 июля, по которому банкам прямо запретят пускать таких людей в мобильное приложение и интернет-банк. Росреестр будет возвращать документы на квартиру без рассмотрения. Добавляются заморозка активов, перестановка водительских прав, запрет на регистрацию ИП и самозанятости, на электронную подпись и на сделки по доверенности. За границей такому человеку откажут в консульской защите при задержании, не выдадут загранпаспорт и не зарегистрируют брак. Реестр уклоняющихся будет вести Минюст, а материалы ему направят МВД, ФСБ, ФНС, ФССП и Генпрокуратура. Как мы помним, иноагент не враг народа и не ограничение в правах. Это просто пометка об аффилированности, никаких ограничений. И именно так нам объяснили на старте. Теперь оказывается, что это хуже, чем лишение гражданства. Ты можешь не получать никаких денег, статус влепят без судебного разбирательства, доказательства не требуются. Ты пару раз не указал, что иноагент, равно злостно уклоняешься, уголовка. И вот у тебя уже сильно меньше прав, чем у тех, кто ворует миллиардами, кто насиловал детей или торговал наркотой.
11: Главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов у себя в Фейсбуке пишет следующее.
8: Госдума экстренно принимает закон о новом реестре неблагонадежных иммигрантов. Формировать его будет специальная межведомственная комиссия, куда войдут представители силовиков. По оценкам юристов, первым в реестр попадут лица, имеющие приговоры по политическим статьям. Им дополнительно запретят в России все, от банковских услуг и нотариусов до права распоряжаться имуществом. А в том случае, если на иждивении фигурантов реестра находятся другие граждане, то последним либеральный законодатель назначит специальную гуманитарную помощь, выделяющуюся из замороженных средств врагов народа. За этим стоит некоторый парадокс. С одной стороны, государство обрушивает всю свою постсоветскую мощь на врагов, вынося им приговоры и внося в списки, но с другой, если враг не попался физически, это почти никак не влияет на его жизнь. Если все публичные люди – преступники, то идея преступления несколько девальвирована. Формально между приговором Максу Круглову, сидящему в СИЗО в Москве, и моим приговором разница в один год. Но на практике между очными и заочными судебными процессами нет ничего общего. Преследование со стороны государства РФ, когда оно не может тебя посадить, лишь дает ощущение, что ты все сделал правильно. Когда Совет Европы внес в санкционный список судью, который меня приговорил, я подумал, что это полезный документ, который поможет мне и моим коллегам в работе. В таких условиях вся мощь государства выглядит несколько смехотворно, о чем могут догадываться владельцы вилл на озере Комо, которые сами не могут туда пока приехать. Их успех выглядел бы так. Враги в российских тюрьмах, сами они в особняках в Италии и раз в неделю летают в Москву, чтобы призвать к ядерной войне в телеэфире или с трибуны парламента. В этом плане случился какой-то изъян, хотя в прошлом году с Аляски он казался реальностью. Так что ровно как в случае СВО, которая, как известно, всегда идет по плану, поскольку этот план никогда не называется, нужны постоянные активные мероприятия, направленные на то, чтобы мы тут не жили слишком хорошо. Я думаю, что реестр действительно многим осложнит жизнь. Если вам есть что терять, мафия может взять вас в заложники, и это классика. Если говорить о моем частном случае, то мне каждый реестр в радость. Не стыдно за то, чем занимаешься.
11: Профессор Карлова университета, писатель и журналист Сергей Медведев пишет о возвращении советских практик.
9: В юридическую практику возвращается старая категория советского революционного правосудия – лишенцы.
11: Жена Стрелкова Мирослава Регинская отмечает, что закон может коснуться и Z-патриотов.
7: Остаться без дома, денежных переводов и консульской помощи при принятии этого закона сможет любой уехавший россиянин, кто попадет под статьи Административного кодекса об иноагентах, дискредитации армии, участии в деятельности нежелательной организации и призывах к нарушению территориальной целостности России. Как мы знаем, правоприменение этих статей в российской репрессивной практике широко и туманно настолько, что проще получить дискредитацию, чем не получить. Уже не редкость случаи, когда этой статьей и штрафами награждают особенно неудобных власти патриотов. По сути, с помощью закона о релокантах сформируется целый пласт обездоленных и бесправных людей. Пока только уехавших из страны, но надолго ли только их? Очень уж удобная пугалка против критики власти получается, чтобы через время не попытаться распространить аналогичные меры и на граждан внутри страны. Забавно, что этот законопроект разрабатывали не только единороссы, но и экс-депутат Яна Лантратова, занимающая сейчас пост уполномоченного по правам человека. Похоже, с точки зрения Госдумы, не каждый человек заслуживает даже базовых, прописанных в Конституции прав.
11: Блогер Дмитрий Гаврилов рекомендует прямо сейчас озаботиться заменой паспорта.
9: Недвижимость – это, конечно, неприятно. Но мы прям сильно не первые, кто лишился своего дома из-за путинистов. А вот отказ в обмене паспорта – это угрожающе. Рекомендую и сам собираюсь обновить имеющийся, чтобы посвежее был. И лучше два загранника, конечно, иметь, благо это разрешено. Политики, кто в ПАСЕ попал, если защитят мигрантов от такого сценария, получат весомую долю авторитета. Это, впрочем, по воде вилами писано. Рассчитывать не стоит.
11: Политик Андрей Пивоваров подчеркивает в своем Фейсбуке два основных момента этого закона.
12: Во-первых, закон направлен не столько против уехавших, сколько является очередной страшилкой для людей внутри страны и для тех, кто за рубежом пока не выражает позицию активно. Это демонстрация того, что с ними может произойти, если они начнут давать интервью независимым медиа, критиковать власть или говорить правду о войне. Очередная попытка заткнуть людям рот финансовым давлением. Во-вторых, закон позволяет лишать людей любых консульских услуг, замены паспорта, выдачи справок, других необходимых операций. К счастью, этот риск удалось предвидеть, и работа по нему уже ведется. В рамках ПАСЕ удалось зафиксировать, отказ государства в консульских услугах – это тоже форма репрессий. Решение ПАСЕ, безусловно, лишь база. Чтобы реализовать его на уровне национальных государств и парламентов, потребуется большая и сложная работа. Сейчас ею занимаются делегации ПАСЕ, антивоенный комитет и другие структуры. На фоне нового ужесточения было бы правильно, чтобы к этой работе подключились не только те, кто уже работает с ПАСЕ, но и те, кто привык их критиковать. Иногда пора показывать не только то, как хорошо мы умеем поливать друг друга в интернете, сам этим грешен, но и то, что способны вместе сделать хотя бы что-то полезное для россиян. Потому что для людей, которые сейчас читают эту новость, риск вполне реален – оказаться в чужой стране без поддержки собственного государства, под угрозой финансовых ограничений и в какой-то момент даже без действующих документов.
11: Блогер Рустам Адагамов пишет у себя в Фейсбуке следующее.
8: Схема один в один. В 1933-м критик режима Гитлера, въехавший за границу, теряет имущество, гражданство и зачастую свободу своих родственников. В 1926-м критик режима Путина теряет имущество, доступ к своим деньгам и недвижимости, возможность оформить документы. Механика та же – сделать пребывание за рубежом экономически и бытово невыносимым, чтобы критика обходилась максимально дорого. Только вместо врагов государства и народа теперь уклоняющиеся от ответственности и дискредитирующие. История, как известно, не повторяется. Она просто берет старый сценарий и ставит спектакль с новыми актерами.
11: Политик и журналист Алина Витухновская пишет, что социальная смерть может быть и пострашнее настоящей.
7: Госдума готовит гражданскую смерть для уехавших. Отъем денег, запрет на банкинг, заморозка имущества, отказ в консульских услугах. Документ нацелен на россиян за рубежом, которые уклоняются от наказания по политическим статьям. Закон вступит в силу немедленно. Любое лишение прав, что здесь, что там, это социальная смерть. Что может быть страшнее настоящей смерти? Именно смерть социальная. Один писатель говорит, что нет ничего страшнее русской тюрьмы. Есть масса вещей страшнее тюрьмы. Это та же социальная смерть, безвестность, низкий социальный статус, вынужденная постоянная низкооплачиваемая работа, изнуряющая обыденность. Вообще, сакрализация тюрьмы, так свойственная русскому сознанию, и есть тюрьма, а сакрализация свободы – модернистское лукавство. Ибо если о чем-то говорить, его надо видеть, а видимое нет нужды сакрализовать. Впрочем, новые репрессии против иммигрантов де-факто уже начали действовать на основании принятого Госдумой в июле закона, разрешающего замораживать средства и имущество граждан при подозрении в причастности к диверсионной деятельности для укрепления безопасности инфраструктуры России. Этот механизм в последние недели был задействован против нескольких десятков человек, связанных с фестивалем «Слово ново» галериста Марата Гельмана и литературной премией «Дар». По словам Гельмана, российские банковские счета были заблокированы примерно у 100 человек. Утверждается, что решение о блокировках принимает межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности. Делает она это без приговора суда и без внесения человека в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, а активы замораживают еще до возможного оспаривания такого решения в суде.
11: С вами был Антон Сергиенко и «Цитаты свободы». В этом подкасте каждый четверг я буду рассказывать вам о том, что обсуждают в Фейсбуке, сети X, Ютубе и Телеграме. Слушайте нас и советуйте друзьям.

0: Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров». Во второй половине часа беседа «Выживет ли российская журналистика?». Начнем с другой темы. Общественный стресс в России. Остались ли какие-то векторы развития? Чем отличались военные настроения 1941 года от сегодняшних? Раскроется ли нашему Отечеству весь ужас творимой им трагедии? С этими вопросами я обратился к эссеисту и коллекционеру Андрею Васильеву, но впервые не в амплуа этих его творческих интересов и хобби, а из-за первой специальности. Андрей Александрович по профессии врач-психиатр.
3: Мне представляется, что если мы берем такую коллективную личность российскую, то она представляет собой нечто вроде «Титаника», который вот до получения пробоины в корпусе от столкновения с айсбергом, на котором шла такая веселая, достаточно, скажем так, беззаботная жизнь на всех палубах. В первом классе веселились, танцевали, покупали красивые вещи, пили шампанское «Дон Периньон», вино. Во втором классе холили себя каким-то иным способом. И так вплоть до самого, наверное, низа, до триума. И сейчас, если мы посмотрим назад, вот всего лишь, это же было всего вот оглянуться, знаете, верните 24 февраля и 23. Никто даже представить себе не мог, что удар будет такой силы. Хотя все предупреждали. Все говорили, что вот-вот он произойдет. Но никто даже не мог себе вообразить, какая ядерная бомба взорвется, и какие переживания, чувства, интерпретации во всех слоях общества это вызовет. Мне кажется, что это во многом говорит о нашем обществе, что оно было, скажем так, загораживало себя от тех проблем, которые были вот на первом плане. Старалась на них не смотреть. Знаете, как этот фильм «Не смотри наверх». Вот оно, все наше общество в основном, за немногим исключением. Причем исключение самого разного толка, и по-разному к нему можно относиться. Оно просто старалось не смотреть наверх, оно старалось не смотреть на этот айсберг. И, в общем-то, получило то, что и могло получить. Оно получило острый стресс. Острый удар, буквально шоковый. Знаете, если бы оно спускалось по ступенькам вниз, то, наверное, удар бы этот был, наверное, не такой тяжелый. Хотя оно его и спускали по ступенькам. Давайте все-таки будем откровенны сами с собой. Очень многое из, ну, скажем так, демократических завоеваний 20-летней давности и прочее. Общество легко с этим рассталось, легко отдало им. За что? Сейчас даже трудно понять, за что. И это не тоска по городовому, потому что уже вот сейчас мы городового имеем, что называется, выше крыши во всех смыслах. И каждый день получаем новые указы, какие-то законы, которые нуждаются в толковании. И вы можете или быть оштрафованы, а может попасть в тюрьму на 15 лет. И все это зависит, скорее всего, не от реальности, а от воли каких-то людей, которые будут распоряжаться вашей судьбой. Лишились денег, лишились возможности передвигаться по миру. И вот что действительно достойно анализа и как-то рассмотрения, это то состояние, в которое впало наше вот довольно такое безбашенное, веселое общество, которое собиралось жить дальше так же, не имея при этом никакой, в общем, программы и цели. Даже в советское время, ну, формально был какой-то вектор развития. Потом был, скажем, вектор противоположный советскому, направленный на демократизацию, на вообще слияние со всем миром. А вот последние годы, как выяснилось, вот как мы можем рассмотреть сейчас уже в массу деталей, которые нам были не совсем понятны, скажем, там, 2-3 года назад, 5 лет назад, все эти указы, какие-то перестановки, скажем так, выравнивание всех под общий ранжир. Вот мы получили то, что мы получили.
4: Но погодите, а разве не было таких скрепляющих основ и цементирующего такого влияния в обществе? Все-таки в той или иной степени, мне кажется, идеология стала присутствовать в последние годы. Ну, не знаю, святая война. Вот наше прошлое, то, что нас объединяло, кстати, и с Украиной ведь объединяло. У нас была общая война, этот общий знаменатель... По-моему, невероятные были силы. Тут не было противоречий. Или, во всяком случае, если они были, то у тех, кто вообще любит полемизировать и всегда не согласен со своим соседом. Ведь это же было, и на этом, кажется, стояла не только идеология власти. Это была не насаждаемая идеология. Она находила, по-моему, искренний или вполне искренний отклик и в народе. Народ тоже считал, что самое святое, лучшее – это война. Ведь это же было, это разве не было заменой предыдущей идеологии?
3: Ну, вы знаете, в этом есть своего рода парадокс, потому что для нас как бы основой, вот этой основной скрепой идеологии оказывается событие, которое от нас не зависело, потому что на СССР напал коварный и очень опасный враг. И получается так, что мы отождествляем себя с событием, которого мы не планировали, которого мы не организовывали. И в этом есть своего рода такая аспонтанность. Потому что человеческое общество, в общем-то, развивается, основываясь на каких-то позитивных факторах, а не только отталкивание от коварного врага. И если немножко все же отойти от этого такого государственного пафоса, который придается и празднику этому, и событиям, связанным с ним, то мы видим, что там масса человеческих судеб, трагических судеб. И каждая страна, каждый народ по-своему как-то смотрит на это. А порой противоречивые какие-то фигуры, возникающие, знаете, из исторического сумрака. И это совершенно не совпадает с нашим каким-то вот таким... Ну, я не могу сказать, что это ура-патриотизм, потому что это действительно принимается в обществе. Но просто события, так, война и победа, и послевоенный период, и довоенный период, они лишаются вот такого персонального, личного измерения. Они приобретают исключительно какой-то такой пафосный пропагандистский характер. Там не остается места человеку. Ну вот разве что это акция «Бессмертный полк», да, которая тоже постепенно, вот как это ни странно и как-то не печально, иногда превращается в какое-то такое показное мероприятие.
4: И связанное со смертью, с гибелью, это по существу такое фёдоровское воскрешение отцов и братьев ушедших. И вообще комплекс России-страдалицы, России-жертвы, ведь это же какое-то сладкое для российского общества ощущение. Ощущать себя страдалицей и общество страдающее. Что психиатр скажет вот, так сказать, об этой обуянности, о необходимости этого страдания обществу?
3: Знаете, тут можно уехать куда-то, редуцироваться в какие-то сексуальные и прочие дебри и вспомнить о том, что эрос связан с Танатосом, и вообще страдание неотделимо от каких-то высоких чувств. Знаете, как в песне «Песня» написано: «Сильна, как смерть, любовь». Вот. Да, к сожалению, вот смерть не как личное событие. Знаете, как каждый умирает в одиночку. Помните, был такой роман, по-моему, я не помню, Ганса Фаллады. Да. Смерть здесь возводится в какой-то такой государственный элемент государственной политики. Мне, знаете, мне ужасно трудно ходить по этим тропинкам, потому что все время боишься задеть памятники, знаете, как на кладбище, вот тонкие-тонкие тропки, и боишься сказать какую-то вещь, может быть, обидную для какого-то человека, может быть, кощунственным, не знаю. Но мне кажется, что когда по улице идет ребенок, одетый в военную форму, и у него, значит, написано там на флажке или что-то такое, можем повторить, то это что означает? Означает, что нам по-прежнему противостоит немецкий фашизм? Или кто? Мировая закулиса? И дальше выстраивается целый ряд такой вот макабрический, значит, страшилок, которые сопровождали наше существование на протяжении, ну, наверное, последних 100 лет, да? То есть мы опять не живем своей жизнью, мы не спонтанные, а мы все время зависим от каких-то угроз, мнимых или подлинных, уже и не разобрать. Потому что когда человек говорит с трибуны «Запад и Восток», он уходит от персональных каких-то измерений, он приходит в сферу такой вот почти оккультной геополитики, которая вообще-то нам, русским, не была близка. Она возникла только после Октябрьской революции в виде евразийцев, и потом они, в общем, сталкнулись, так сказать, с немецкими геополитиками и с английскими. И в этих конструкциях вообще отсутствует человеческое измерение. В них присутствует планета, значит, там континенты, какие-то мифические существа. Де-факто это, в общем, да, оккультная идеология. Вот если мы к этому пришли, если мы пришли к тому, что мы противостоим не злу, а мы противостоим Западу, и Запад как-то отождествляется нами со злом, а Восток, значит, очевидно, с добром.
4: Погодите, но разве не у славянофилов и западников был этот спор? Разве не Николай Яковлевич Данилевский с этого начинал за много десятилетий, ну, за несколько десятилетий до Шпенглера?
3: Ну, во-первых, все-таки давайте скажем, что вот ни Хомяков, ни Аксаков, ни Киреевский этими категориями не мыслили. И для них Запад был страной святых чудес. А что касается Данилевского, да, но это, в общем, уже, скажем так, почти не христианское или уже совсем не христианское мировоззрение, которое, еще раз говорю, сводит человека как подобие Божие, ну вот к какому-то земноводному существу уже или к каким-то силам, которые синонимичны или солидарны с силами природы. Да, и потом, конечно, вы знаете, Трубецкой чертил свои линии, и в этом есть, безусловно, свой резон, но все-таки мы не можем убрать с первого места человека. Вот, вот в чем вопрос.
4: Скажите, а концепция, идея, вообще мораль, выраженная в словах «можем повторить», не связана ли она с тем, что именно вот вы и подчеркиваете, что война лишилась персонального присутствия человека, что война как бы лишилась горя, ужаса персонального. Война лишилась смерти, так сказать.
3: Ну, вы знаете, это давно сформулировано было как война remote control, так сказать, когда человек с пультом, вроде пульта от телевизора, значит, что-то такое делает на экране, а где-то за сотни или за тысячи километров происходят взрывы и убийства. Вот тут особенность нынешнего момента заключается в том, что ведь это Киев, Одесса, Днепр, Чернигов. Тяжело произносить это, потому что это смерть уже, которая находится у нас при дверях. И я не хочу вдаваться в детали, кто куда, кто зачем. Вот мы имеем эти игры, сможем повторить эти шапкозакидательские настроения, эти «не смешите мои Искандеры» и прочее. Вливается ужаснейшее событие.
2: На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» беседа об общественном стрессе в России. Мой собеседник – врач-психиатр Андрей Васильев.
4: Раскроется ли русскому обществу, российскому обществу, раскроется ли весь ужас трагедии? можно ли думать сейчас, в минуту трагедии, можно ли думать о грядущем покаянии? Насколько общество, которое устроено так, свойственно прийти к покаянию?
3: Я не думаю, что мы сейчас должны ставить вопрос о покаянии. Мы можем точно сказать, что общество переживает шок, что оно чрезвычайно и остро травмировано. И оно защищается с помощью механизмов, которые очень хорошо описаны людьми, которые изучали такого рода защитные механизмы на примере узников концлагерей, на примере людей, попавших в тюрьмы, в какие-то трагические обстоятельства, на примере узников Холокоста. И то, что я вижу конкретно, я вижу вот эти механизмы защиты, ну, например, такое явление, как деперсонализация, которое, в общем, довольно редкий и очень такой человеческий симптомокомплекс. Оно заключается в том, что человеческая личность как бы отчуждается сама от себя. Она лишается вот этого тонкого эмоционального покрова и множества связей. Понимаю, что я впадаю в механицизм такой, потому что... Но личность — это конструкт. И каждая часть этой динамической, постоянно вращающейся, уменьшающейся и возвышающейся конструкции имеет эмоциональный какой-то компонент. И вот я с кем не говорю, люди говорят, что вот как-то, как будто вот что-то внутри сковано камнем, что нет возможности как-то собрать свои мысли, потому что такое количество проблем вдруг возникло, что их невозможно скрутить в одну проблему, которую надо решать. Это и ужасные гуманитарные известия, которые приходят бесконечно со всех сторон. Это и крах всего образа нашей жизни, который характеризовал нас на протяжении уже многих десятилетий. Мы все-таки изменялись, мы как бы росли, мы становились все более европейцами, да, и вдруг как будто нас как каким-то лассо, какой-то загон, оказалось, что мы пришли в загон. И знаете, как вот как мне рассказывали, на бойнях, которые принадлежат то ли Макдоналдсу, то ли что-то еще, где постоянно

0: способ идентификации с агрессором, идентификации с источником насилия. И он тоже очень русский, он тоже очень нам присущ, потому что все-таки вся русская история, да, это сначала, как мы чуть-чуть говорил, было панихида, а потом одно уголовное дело. А потом это уголовное дело расширилось уже до полного беззакония. И как-то нам казалось, что мы вышли из этой ситуации. Как-то нам казалось, что мы уже как-то вдруг выскочили на свет Божий. И вместо того, чтобы закрепить то, что нам, в общем, свалилось с неба, как-то обезопасить себя, создать какие-то защитные механизмы, вот мы теперь оказались опять в такой ситуации. И вот эта идентификация с агрессором и порождает людей, которые, ну, с упоением говорят о том, что вот можно повторить, и можно кому-нибудь еще вмазать и прочее. Но, вы знаете, это может быть и очень хорошие люди.
1: Скажите, а письма протеста – это форма солидаризирования с чем? Это и есть протест?
0: Ну, я думаю, что это форма реализации личной ответственности. Потому что, вы знаете, очень многие люди ведь испытывают не только такую фрустрацию, но и стыд. Потому что им стыдно за события, в которых они, хотя и не принимают прямого участия, но имеют к ним непосредственное отношение. Эта тема уж разработана и Ханной Арендт, и масса людей в мире, которые занимались этим и подробнейшим образом изучали. И вот это вот микс деперсонализации, депрессии, стыда, потом такой феномен ощущения конца пути. Вот этот вот утюг, треугольник, где коровушка идет, там в конце пути ничего нет.
1: Сейчас очень много разговоров о том, что вместе с водой выплеснут народы, которые смотрят со стороны на происходящее, выплеснут и ребенка. И очень многим людям просто не по себе от того, что будет с русской культурой, с отношением к русскому человеку, государству, к русскому языку. Многие люди боятся за судьбу культуры. Другими словами, Пушкина и Льва Толстого жалко?
0: Я не думаю, что Пушкину и Льву Толстому что-нибудь уж так всерьез угрожает. Я говорил со многими людьми, не с российскими гражданами. Все они, в общем, все прекрасно понимают. Единственное, что я вот еще раз хочу сказать, что люди, которые, ну, скажем так, противостоят друг другу, они все несчастные. Они всех, возможно, хорошие, ну, за исключением каких-то маргиналов, которые есть везде. И их бы надо всех пожалеть, и всем бы оказать психотерапевтическую или какую-то психологическую помощь. Потому что вы же понимаете, что какой-то не очень разумный человек на Западе, который будет все сваливать на особенности российского, скажем так, существования, и вспоминать цитату из Карла Маркса, который говорил, что Россия воспитывалась, я уже не помню, 200 лет монгольского рабства и достигла в этом высочайшего искусства, в этом рабстве, и управляет ей раб, который... Ну, мы все знаем эти цитаты. Конечно, в этом есть свой резон. У России были в основном такие уже ставшие мифологическими опыты демократии в виде там Новгородского речи и прочее. Чего, кстати, нельзя сказать об Украине, потому что на Украине все-таки вот эта традиция, скажем так, политической нации, она имеет значительно более длительную историю, и она лучше укреплена. Все-таки совсем это действительно оказывается другое государство. Хотя там живут русские люди, да, и говорят по-русски, и думают по-русски, только немножко не так. Понимаете, это же все было ясно и Герцену, и Бакунину. Это все в XIX веке, вот это вот движение объединенное славянское, оно все артикулировало все эти темы и проблемы. А сейчас мы слышим лозунги, которые не с Герценом Александром Ивановичем перекликаются, а совсем другими людьми, которых не хотелось бы поминать в суе.
2: Общественный стресс в России. На мои вопросы отвечал петербургский врач-психиатр Андрей Васильев. Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу.

0: Профессия журналиста в последние годы признана во всем мире одной из самых опасных. Особым образом это касается России. Что происходит сегодня в журналистском сообществе? Мы видели в последние дни гражданские поступки, пусть и немногочисленные, но все же непривычные для России. И пусть нам неизвестна глубинная подоплека журналистских самоувольнений, доля прагматизма в этих поступках. И все же сам факт выступления против общего течения на фоне властных угроз заслуживает внимания. Журналистское сообщество сегодня. Тема моей беседы с известной правозащитницей, преподавателем и медиа-экспертом, петербурженкой Анной Аркадьевной Широградской.
1: Ну, во-первых, вы вопрос формулировали таким образом, что мне даже и ответить на него весьма сложно, потому что уже давно ходит такое определение, что у нас журналистики нет, а журналисты еще встречаются, то есть журналисты есть. Но это было, в общем-то, справедливо уже несколько лет, может быть, даже десятилетия. А сейчас это тоже так, только реже встречаются и журналисты. А о сообществе я вообще говорить не могу, потому что сообщества как такового нет, хотя существуют какие-то союзы и даже профсоюз журналистов. Но если говорить, скажем, о союзе журналистов в Петербурге и области, и о союзе журналистов в России, и о союзе журналистов Москвы, то это где-то союзы, которые находятся в конфронтации, а где-то, ну, просто стараются игнорировать друг друга. Поэтому сообщество, как вы понимаете, особенно сейчас, когда последние достойные журналисты уезжают и где-то стараются пристроиться для того, чтобы все-таки голос не пропал, тут уже речь идет об индивидуальных личностях или очень редких каких-то медийных структурах, которые пока еще живы.
0: В последние годы журналистику все называли одной из самых опасных профессий. Сейчас многие журналисты, как вот вы только что тоже об этом сказали, покинули страну. Конечно, ландшафт как-то меняется, и тем не менее, чем актуальная и сегодняшняя журналистика может заниматься? Какова судьба профессиональная этих людей?
1: Ну вот давайте я как причастная к журналистике, но не журналистка, а медиаэксперт, как называют меня иногда, или еще как-то в этом роде, я привыкла говорить, иллюстрируя ситуациями, или это уже вошло в русский язык, кейсами. Возникает профсоюз журналистов. Я узнаю о том, что такие попытки были и раньше, я знала, но профсоюз у нас никогда толком не себя не зарекомендовал так, чтобы в него стремились. Журналистам было любопытно, что это за организация, тем более, что она, ну, относительно новая. Я договорилась с руководителями организации, учредителями организации, попросила встретиться с журналистами и ответить на их вопросы. И сказала, что все это мы будем записывать, и те, кто не сможет, не успеет или, может быть, пропустит по незнанию это мероприятие, смогут выйти потом в интернет и посмотреть запись. Они со всем этим согласились. И я сказала тоже, поскольку таких главных в Союзе было 3 человека, а сколько всего мы так и не добились и так и не узнали, я сказала, что вы, пожалуйста, выступайте друг за другом, потом будут вам задавать вопросы, но поделите, о чем вы будете говорить, чтобы вы дополняли друг друга, но не повторяли одно и то же. И вот сначала я слышу, буквально не в первой, но, может быть, во второй фразе, что такое журналист, они определить не могут. То есть вот на данный момент в профсоюзе журналистов нет четкого представления, кого можно назвать журналистом. Но это меня несколько смутило, пошли дальше. Дальше они говорили о необходимости защищать журналистов, которые могут быть в конфликте со своими работодателями, или, может быть, там их не устраивает редакционная политика и так далее. И они готовы эти конфликты разрешать или представлять в суде. И хотя у них они говорят, нет денег, и я верю, что нет денег, потому что взносы очень небольшие, а людей у них мало, но как мало, они не сказали. Но есть достойные юристы, которые готовы представлять в суде пострадавших, то ли журналистов, то ли блогеров, то ли людей, которые вдруг решают, что они могут писать и продавать свой товар, так сказать, в какие-то СМИ, в которых они в штате не числятся. Ну, хорошо. В общем, достойные цели, и все это прекрасно, хотя понятно, что все-таки сложно, поскольку у них нет даже юриста в организации как такового. И есть такие добрые люди, юристы, которые помогают, но не на постоянной основе. Дальше больше зашла речь о том, собственно говоря, какого рода бывает конфликт. Один из вопросов был очень, на мой взгляд, хороший и умный, задавала журналистка с Дальнего Востока. Она спросила, вот есть такой Попов, его обычно отдельно не называют, потому что, наверное, Поповых немало, но Поповы и Скобеева, есть такие люди. Вот этот самый Попов, я не буду определять эту компанию, которая называется «60 минут», ворованное название, но я не об этом. Он на последних выборах баллотировался в Думу. Он баллотировался в Думу и на это время из программы ушел, вела жена Скобеева. И я надеялась, что он не вернется, потому как кодекс журналистской этики, ну, не допускает, это не закон, конечно, но не то, что не рекомендует, а очень ясно, недвусмысленно, без всякой интерпретации, говорит о том, что совмещать государственную службу, неважно, ты избирался или тебя взяли на эту службу по какой-то другой причине, просто для журналиста невозможно. Ну, пресса и власть в одном лице, ну, никак не может быть. И вот эта журналистка задает, на мой взгляд, очень интересный вопрос. Она говорит, ну, вот вы профсоюз журналистов, представьте себе, что власть, а это властная структура, это телевидение, где программа 60 минут, увольняет этого Попова на том основании, что он депутат Государственной Думы и не может по этой причине, собственно, работать в качестве журналиста. Будете ли вы его защищать? Вот что она спросила. Или посчитайте, что работодатели поступили правильно? Ну, нет, это очень сложный вопрос. Ну, он, дескать, не журналист. Ну, как же не журналист? Да, он ведущий и может утверждать, что он не журналист, но между передачами или во время передач он бывает в разных точках, включая горячие, и на различных мероприятиях в различных странах и в нашей стране, и оттуда передает репортаж. Значит, он ведущий, и он все-таки журналист, потому что репортажи делают журналисты. Ну, в общем, очень долго крутился отвечающий и сказал, что это надо долго разбираться, здесь все сложно и так далее. И, конечно, они, скорее всего, будут его защищать, если его уволят за совмещение вот этих ипостасей. Ну, простите, значит, я так умозаключаю, что профсоюз журналистов, в общем-то, против совершенно ясного, очень разумного пункта журналистской этики. Был еще один момент. Они все трое неоднократно говорили, как они ценят свободу слова, как они защищали тех, кого там объявили иностранными агентами, СМИ и так далее. Правда, о результатах мы ничего не слышали, потому что агенты остались агентами, но попытку защищать они делали, и это уже хорошо. Но когда это мероприятие, оно было довольно долго закончилось, и я еще раз объявила тем, кто нас слышит, что если вы захотите пересмотреть или у вас возникнут дополнительные вопросы, вы можете нам прислать, и мы передадим их по назначению. Буквально через несколько часов я получила такое сообщение от одной из учредительниц. Она написала, что мы посовещались и решили, что выставлять в интернет то, о чем мы говорили, а мы обсуждали внутренние вопросы, не стоит. И поэтому просим вас запись не выставлять. Я написала, но если вы так понимаете свободу слова, то да, мы выставлять не будем. Но уверяю вас, что там не было никаких вещей, которые, если они даже не понравились бы власти, было опасно говорить вслух. Там было все сказано таким образом, что власть должна бы, на мой взгляд, даже их приласкать. Вот это так длинно я вам отвечала на вопрос, но на меня это очень недавнее впечатление и довольно сильное. То есть если появляется что-то новое, всегда ждешь, что во всяком случае там благородная цель — защищать свободу слова, защищать журналистов, опасные профессии, что-то для них делать, но ресурсов нет, денег нет, офиса нет, коммуникации только по почте, дозвониться до них невозможно. И это вот то, что, ну, может быть, новое из союзов, которые у нас появились.

0: На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Российская журналистика в кризисе». У микрофона Иван Толстой. Моя собеседница – петербургский медиаэксперт Анна Аркадьевна Шароградская. Анна Аркадьевна, а каково ваше собственное определение журналиста? Кто это?
1: Вы знаете, я недалеко ушла от этих людей, которых я тоже спрашивала. Я ведь не всегда спрашиваю, когда я знаю ответ. А кто это сейчас у нас в нашей стране, я вам ответить не могу. Потому что в свое время известный ваш коллега, а мой сын, он, поскольку у него биография, как мне сказали в университете, вы же не станете притворяться, что у вас чистая биография. Имелось в виду, что у меня отец еврей. Но я тогда работала на факультете журналистики, и мне сказали, что ну, сюда-то мы его обязательно возьмем. А я сказала, что, знаете, вот вы видели картину Маховского «Не пущу», я стану в дверях и скажу «нет, лучше пусть он не получит никакого образования». Я очень неплохо знала образование журналистов и в Москве, в Московском университете, потому что я там училась, и здесь я отработала 24 года, и в других местах. И, ну, например, на мой взгляд, лучший факультет журналистики все-таки даже при Засурском был не московский факультет. У них были лучшие условия и были хорошие преподаватели наряду с другими. Но Московский университет, от него много ждешь, и там тоже были свои проблемы. А вот в Екатеринбурге, скажем, там был очень, на мой взгляд, неплохой факультет. И те, с кем я встречалась, кто заканчивал его, они журналистское очень приличное образование получали. Но в те времена, в советское время, никто не притворялся, что журналистика – это журналистика, а не пропаганда. Говорил, что это пропаганда, это писалось на стенке. Ленин, который писал там на пеньке, висел на каждом факультете, и мы все это прекрасно знали. Поэтому сказать, что журналист – это тот, кто закончил факультет журналистики, я бы этим не ограничилась или даже радовалась бы, что человек не заканчивал факультет журналистики, по крайней мере, в России. Второй момент. Если человек работает в каком-то СМИ или медиа, как хотите это назовите, тут нужно понимать, в каком СМИ и в каком качестве этот человек работает. И проводить анализ и решать, если у него еще нет имени. Потому что есть имена, и тогда ты спрашиваешь, какому журналисту ты доверяешь, а это имя называется. И тогда ты сравниваешь свои оценки этого человека. Поэтому, если имя уже есть, то журналистом можно назвать того, кому доверяешь и понимаешь, что этот человек честен в своем профессиональном деле, и тогда это журналист. Есть еще моменты, которые сейчас, например, разделяются мнения, являются ли блогеры журналистами. Для меня это категорически нет. Блогер хорош своей индивидуальностью, умением писать, но это отнюдь не журналист. И я сомневаюсь, что блогеры в конечном счете даже несовершенную журналистскую этику хотя бы когда-то пробежали глазами. То есть это нет. И выходит, что это какие-то сейчас крупицы, Причем мне довелось, но язык не поворачивается сказать, учить Анну Политковскую, но я вместе с Казаковым, Юрий Казаков из Москвы, он занимается профессиональной журналистской этикой, и вот мы вместе в Москве вели раз в месяц семинар для журналистов из центральных СМИ. Тогда мы еще не делили их на частные или там какие-то независимые и так далее. Это был пограничный период между Советским Союзом и перестройкой. И Анна записалась в этот семинар. И я говорю, ну она не будет посещать, она же так занята, она все время ездит в Чеченскую республику и прочее. И прочее. Но она ходила, она занималась. Мы с нею много, ну, слово подружились, я не хочу сказать, но взаимное какое-то, взаимное симпатии, уважение и сотрудничество у нас были, пока она была жива. Но я видела, что с моей точки зрения она уже превратилась в журналистку-активист, или в журналистку, для которой ее миссия была на первом месте, а уже какое-то профессиональное обрамление на втором. И вот те люди, которые снимают удивительные по пронзительности фильмы о всевозможных нарушениях в республиках Кавказа, или военные какие-то конфликты освещают, очень часто они не имеют журналистского образования. Но и когда смотришь те материалы, которые они представляют, они, конечно же, не профессиональные, потому что ты смотришь, это тебя очень и очень впечатляет, задевает, огорчает, все что угодно. Но когда тебе крупным планом показывают лица убитых пулей в лоб и так далее, профессиональный журналист, ну, такой кадр бы не показал, то есть это не принято. И вот здесь журналисты-активисты, с моей точки зрения, это уже нечто от классической формы журналиста отличающееся, а те правозащитники, которые действуют как журналисты, они тоже отличаются. Поэтому, ну, по-настоящему их журналистами назвать нельзя. А есть люди, которые стараются все-таки взвешивать и быть объективными, и как-то есть у них то, что у многих журналистов, они даже не подозревают, что может быть такая черта, как альтруизм или что-то такое, когда профессия на первом месте. Но становится все меньше, меньше и меньше, и тех, кому доверяешь, даже если они либерального свойства и мыслит так, как вы. То есть не могу сказать, что есть что-то, что можно четко определить. Вот это журналист, особенно если человек молодый и еще мало наработал материал, с которым ты знаком.
2: Анна Аркадьевна, и последний вопрос, если можно. Сейчас во всем мире разрастается движение за запрет всего российского и даже просто русского. Настроения эти понятны и объяснимы, хотя во многих случаях категорически несправедливы. Вместе с водой хотят выплеснуть и ребенка. Вы недавно побывали в нескольких европейских странах. Скажите, пожалуйста, что изменилось в отношении к российским журналистам в мире?
1: Я не знаю, что изменилось в отношении к российским журналистам. Я бы сказала, что изменилось в отношении к российским новостям. Потому что я шучу о себе, вернее, шутила, когда можно было шутить, что я не умею писать, поэтому я учу, как писать. А когда я была в Финляндии, то я сошла с поезда, И поскольку я предполагала, что заселяться в гостиницу я смогу только в 12 часов, а мне звонили еще в Петербург и спрашивали, дам ли я интервью журналисту, я сказала «да», и пусть вот я с поезда гостиницы около вокзала, пусть приходит в гостиницу, и я сразу же дам интервью, потому что до 12 я не смогу заселиться. Так вот, мало того, что когда я пришла, но это не потому, что это я, не потому, что я как-то связана с журналистикой, в гостинице мне сказали, вы можете заселиться. Но я говорю, хорошо, спасибо большое, но когда придет журналист, я не знала, что он придет с фотографом и так далее, пусть поднимается ко мне в номер. Они говорят, да, вы хотите в номере разговаривать? Я говорю, ну вот здесь люди ходят, наверное, не совсем удобно, пусть поднимается в номер. Подождите, сказали, мы поменяем вам номер. Я говорю, почему? Ну, тот этот будет лучше, вам там будет удобнее, приятнее разговаривать. Я говорю, я должна за это доплатить? Нет, сказали они. Но это я это восприняла как уже отношение ко мне, потому что со мной будет разговаривать журналист по какой-то причине. Неважно, они знали, что я из России, я давала паспорт. И я вот это умозаключила, и если бы я на обратном пути не останавливалась в этой гостинице и не сравнивала то, что было в Берлине, и то, что я видела, и с кем я говорила, и как в гостинице девушка явно из Украины, ну, не в этот момент приехала раньше, но она услышала, как мы с сыном говорим по-русски, она стала рвать и метать, и она нас... Это были такие взгляды, это была просто такая вот гипертрофированная ненависть это была. Но там мы могли слушать разные передачи по телевизору. А вот в Хельсинки, когда я вернулась, когда я ехала туда, у меня не было времени, у меня целый день брали интервью. И норвежская журналистка, и из более меньших изданий. То есть там нон-стоп это было в Финляндии. А вот в Берлине там у меня были переговоры, связанные с работой, с тем, как быть, потому что деньги нам прислали на дальнейшую работу в этом году, их вернули обратно из-за санкций и так далее. Это были вот эти разговоры, и там я почувствовала, когда меня, скажем, пошла на завтрак, спросили, из какой вы страны, я почувствовала, что мне неловко говорить, из какой я страны. Здесь же, в Финляндии, вернувшись, что я вижу по телевизору? Я вижу Fox News, и я вижу три варианта самых махровых российских государственных СМИ, которые нон-стоп рассказывают, какие люди, которые против войны нехорошие, какие в Украине, я даже обратила внимание, в новостях, в наших новостях те, кто защищает свою страну, называются словом «бандформирование». А российские, конечно, войска, и здесь все верно. Значит, нельзя произносить слово «война», и российские войска воюют с бандформированиями. Я стала искать что-нибудь, ну, что было бы не Fox News, предположим, где-то, чтобы узнать, что происходит реально, потому что невозможно было оторваться. И что я нашла, кроме Аль-Джазиры, которая, ну, так, ну, чуть умереннее, помягче все это представляла, но тоже не особенно, но, во всяком случае, там не было такой враждебности. А все остальное это было хуже, чем в России сейчас. Вот и поймите, Но опять, если меня знают люди, если они ко мне хорошо относятся, они, естественно, автоматически не переносят на меня враждебности, если она существует. Но меня убило, совершенно убило, что люди, с которыми я дружна, с которыми я работала на факультете, которые мне просто были симпатичны, потому что они были какими-то любезными, вежливыми в быту. Там я живу в центральном районе, тут маленькие магазинчики, и люди очень запоминают своих постоянных покупателей или что там бывает. Они относятся хорошо, но если заходит речь о войне, они против войны, но они считают, что нужно убивать этих нациков, этих наркоманов, этих враждебных людей в Украине. А уж как относятся к журналистам, ну не могу я вам сказать, потому что журналист журналисту рознь. Очень многие отравлены. Вот это письмо. Ну, хорошо, есть больше людей, которые подписали письмо против войны. Но я всегда уважительно относилась, скажем, к Громовой, которая сейчас вот то, что вместо факультета журналистики, а это получается теперь кафедра, ну, считайте, по-старому декан факультета журналистики, она инициировала письмо в поддержку, и там столько таких слов, не то что в защиту этой войны, а в поддержку и против стороны, с которой наши войска воюют. И если в первый день я ужаснулась, потому что 100 человек, из них многих я знаю лично, подписались, то на следующий день было 600, а сейчас уже больше 800 человек. Это только те, кто ученые. Правда, вот обнаружилось, что один из этих людей умер несколько лет тому назад. Значит, это тоже фальсификация, но составляли это журналисты. Поэтому нет единого, но я понимала эту девушку, которая возмутилась, когда услышала, что мы говорим по-русски. Я ее понимала. И единственное, что она вскочила в комнату, там как метеор пронеслась, выскочила и смотрела и в спину, то есть просто с негодованием. Не было сил с ней поговорить. Просто не было не то что возможности, было желание, но я понимала, что я просто не смогу.
0: О сегодняшнем журналистском сообществе в России я беседовал с известной правозащитницей, преподавателем и медиа-экспертом петербурженкой Анной Аркадьевной Шароградской. Выпуск «Поверх барьеров» на волнах Радио Свобода на этом завершен. Программу подготовил Иван Толстой.

0: А сейчас у нас остается еще несколько минут, и мы хотим познакомить вас с некоторыми интересными подкастами русской службы.
1: Привет, меня зовут Полина Галуева. Я координаторка студии подкастов «Радио Свобода». Мы с моим коллегой-историком литературы Иваном Толстым запускаем подкаст «Голоса проигравших». Это воспоминания мигрантов первой волны о революции, Первой мировой и гражданской войне. История появления у «Радио Свобода» пленок с этими воспоминаниями не менее интересна, чем их содержание, рассказывает Иван Толстой.
2: В 1967 году праздновалось 50-летие советской власти. Об этом было известно всем, не только в СССР, но, разумеется, и в эмиграции. Потому что в эмиграции жили жертвы советской власти. Те, кто убежал в 17-м, 18-м и последующих годах. Журналисты «Радио Свобода» в середине 60-х сообразили, что можно собрать свидетельства у тех, кто пережил русскую смуту. Наняли двух журналистов, одного Владимира Рудина, нашего сотрудника штатного, и другого Алексея Малышева, который работал историком в Колорадском университете. Они любили историю, знали и изучали революцию и отправились по всему миру порознь с магнитофонами записывать исторически проигравших, но людей с несломленным духом, с хорошей памятью, а всего лишь 50 лет прошло.
1: Этих людей собралось 79 человек. Их записали, пленки использовали в эфирах тех лет, а потом они стали не нужны и их передали в архив. Спустя почти 20 лет, в конце 80-х, Иван Толстой впервые попал на радио, и кто-то из старожилов рассказал ему о существовании этих записей, но никто уже не помнил, куда они пропали. Сработал профессиональный интерес, и Иван начал поиски по архивам. Но чем больше он спрашивал, тем чаще получал ответ «мы не знаем».
2: И вот однажды в Бахметьевском архиве, который находится на 6-м этаже Батлеровской библиотеки, я спросил у очередного библиотекаря, не знает ли он о существовании вот такого вот проекта и так далее. «Нет, у нас, конечно, нет», — говорит он, — «потому что мы не храним аудиопленки. А вот там вы спрашивали?» И поднял палец вверх, в потолок. Я говорю, «Нет, а что там? Я-то был уверен, что там все. Ничего нет, это последний 6-й этаж библиотеки. Да и с улицы видно, что он последний». Он говорит, «А там Oral History Project». Отдел устной истории. Спросите у них. И я стремглав на 7-й этаж. Лифта туда не ходил. Даже в лифте было 6 кнопок. Я поэтому не мог вычислить, что там есть 7-й этаж. И я туда взбежал. И там, знаете, атмосфера, как в старом советском учреждении. Древтрестовские шкафы довоенные какие-то. Пахнет пылью. Я спрашиваю, есть ли у вас такое? Роются, копаются, смотрят картотеку. Нет, говорят, но погодите. Есть вот что. И начинают выносить мне папки. Распечатки этих передач полностью. А машинистки раньше распечатывали так, вместе со всеми «М», «Б», «КХ» и так далее. Вот так и печатали. Я говорю, потрясающе, это доказательство, что это есть. И что это есть у вас. Но голоса, мы-то радио, нам же звук нужен. Нету. Ну, что делать? Я улетаю в Прагу, дальше продолжаю работать на радио, занимаюсь своими делами. Проходит полгода. Звонок на рабочем столе. Английский голос. Мистер Толстой?
3: Да.
2: Здравствуйте, меня зовут так-то. Я слышал в Oral History Project ваш разговор с нашими архивистами, библиотекарями. Вы меня не могли видеть. Я работаю за шкафом. Я не хотел вылезать и встревать в разговор. В конце концов, меня это не касалось. А помочь-то я вам не мог. Но вы знаете, меня страшно заинтересовала эта история, которую вы рассказывали. Как же так, думаю? Ну, почему... Пленки должны были быть. С них распечатки поступили, а пленочки... Меня это задело, и я стал искать. Знаете, у меня есть одна идея. Вот вам адрес.

0: — сказал он. Я говорю, а что это? А это такой, знаете, маленький частный архивчик звуковой. Там такие странные люди работают, смешноватые, сербы. Мне кажется, что у них что-то должно быть, что-то они должны знать. Я звоню, открывает мне дверь человек, и я ему рассказываю, что меня интересует. Он говорит, ну, заходите. Куда-то пошел, в какую-то комнату, копался, что-то шуршал чем-то. Потом выносит и говорит, не вот это ли вас интересует? Я смотрю, какая-то бобинка, явно вот старого диктофона, репортофона такого, надпись наклеенная, бумажка, на которой то ли чернилами, то ли старой шариковой ручкой написано «Адамович Гуль Газданов». Боже мой, неужели? И первая мысль, а вдруг размагничено? Послушал, чисто, как просто вчера записано, все идеально.
1: Встречался в нашем окружении, в нашем мире, считали, что Романовы будут царствовать еще столько, сколько стоит свет.
2: Голоса тех, кто видел гибель Российской империи, вы услышите в подкасте. Ищите «Голоса проигравших» на вашей любимой подкаст-платформе или на сайте «Радио Свобода».

0: каким вам представляется будущее России?
1: Я думаю, нормально все будет, хорошо.
2: Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
3: Хотелось бы видеть Советский Союз.
4: Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться вот и все.
1: Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России. Потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Трещины в кремлевской стене. Так называется новый доклад NEST, New Eurasian Strategies Center, нового евразийского центра стратегий, в котором ставится вопрос об устойчивости российского режима. Летом 2026 года на фоне блокады Крыма, горящих НПЗ и логистических центров России эта тема тем более актуальна. Осознает ли Путин ситуацию? Грозит ли России экономический коллапс, социальный кризис, политическая нестабильность? Какие угрозы несут грядущие выборы и возможная новая мобилизация? И переживет ли система смерть или уход Путина? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: Спустя 4,5 года полномасштабной войны Кремль пока удерживает контроль над политической системой, но трещин становится все больше. Экономика все сильнее зависит от военных расходов, регионы сталкиваются с дефицитом бюджета, НПЗ регулярно становится целью украинских беспилотников, а проблемы с топливом и инфраструктурой все чаще ощущают обычные россияне. Военкоры критикуют командование, Минфин предлагает урезать гражданские расходы ради войны, а власти ищут новые способы пополнения армии. При этом Кремль по-прежнему избегает новой мобилизации, понимая, насколько болезненной она может стать для общества. Пока Владимиру Путину удается удерживать ситуацию благодаря жесткому политическому контролю, репрессиям и военной экономике. Но главный вопрос остается открытым. Насколько прочной окажется эта система, если война продолжит затягиваться, а внутренние проблемы будут только накапливаться?
0: Это был сюжет Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется Николай Петров, старший научный сотрудник центра NEST. Добрый день, Коля.
2: Добрый день.
0: Россия в огне, Россия в дыму, на фронте стагнация. Осознает ли Путин тяжесть ситуации? Потому что все чаще этим летом доводится слышать, что дедушка только озабочен взятием очередной улицы или двух домов в Константиновке и совершенно не следит за тем, что происходит в стране.
2: Я думаю, что в значительной степени осознает, или, по крайней мере, лучше исходить из этого, чем искать иррациональные объяснения его поведения. И проблему я вижу не столько в неадекватности вождя, сколько в том, что круг его общения ограничен и ограничен специфически. Да? Он такой односторонен. Силовиков в нем больше. Тех, кто раньше мог говорить и высказывать какие-то альтернативные точки зрения или сам что-то предлагать, их сегодня практически не осталось.
0: Ну, то есть вот эти вот пресловутые папочки, которые ему подкладывают, это, собственно, круг общения, силовики, ФСБ, ближайшие советники. Вопрос такой, он не превращается постепенно вот в позднего Салазара, которому печатали газету в одном экземпляре?
2: Ну, я бы... Во-первых, сказал, что удивительно для лидера, который больше четверти века находится у власти, и лидера такого КГБшного толка, получать информацию из разных источников и не превращаться в заложника какого-то одного из этих источников. И в этом смысле, мне кажется, у Путина есть замечательное умение, которое все меньше помогает в ситуации с начала ковида и самоизоляции, сейчас в ситуации войны и неизбежного общения с силовиками доминирующего, но тем не менее все-таки удивительным образом какая-то объемная картинка в его голове, мне кажется, существует.
0: Система, вот, собственно, читая доклад, в нем проводится мысль, что система, конечно, она в большой степени это действительно персоналистская автократия, можно даже сказать, персоналистская диктатура. Можно ли сказать, что система как таковая политически является заложником Путина? Что она вся политическая система существует в его голове и, соответственно, связана с его телом, с его судьбой?
2: Думаю, да, конечно, так сказать можно. И сравнивая ее с поздней сталинской, можно даже отметить, что она менее институционализирована. Но Путин, сознательно сделавший систему своей заложницей, одновременно сам тоже является заложником тех шагов, тех решений, которые он сам делал раньше. Он не может сдать назад, может только повышать ставки.
0: Ну да, то есть система, то, что не раз говорились, эта машинка не имеет заднего хода. Она может только идти вперед, поскольку, так сказать, слишком много у нее, так сказать, разных движков, да, приводов на разные колеса, и все двигаются в одном направлении.
2: Да, и это делает Путина заложником того, что сделал он сам, но что очень жестко определяет коридор, в пределах которого Путин может действовать.
0: Ну и вот это ставит очень большой вопрос, которому в докладе уделяется особое внимание, а возможность обновления режима. Потому что когда мы смотрим на возраст Путина, на возраст его ближайших соратников, особенно когда мы вспоминаем последние похороны, да, Иванова, мы понимаем, что мы, собственно, уже приезжаем в брежневскую ситуацию геронтократии, в такие поздние стадии авторитаризма. И что будет с системой? Возможно ли, может ли эта система изобрести себя заново, впустить свежую кровь, самообновиться?
2: Я думаю, что, собственно, путинская система, которая построена на личном доверии и знании тех людей, которых Путин ставит рядом с собой на протяжении 20-30 лет, она не имеет блока воспроизводства. И в этом смысле единственный шанс продлить ее жизнь – это такая ручная переналадка системы. Да? Она сама себя не воспроизводит. Людей, которые постепенно теряют возможность эффективно решать те задачи, которые им система предписывает, их можно заменить только вручную. И здесь возникают две проблемы. Одна, связанная с тем, что да, сделать это Путин может. И более того, мне кажется, он активно этим занимается, начиная с 2024 года, с начала нового президентского срока. Но проблему я вижу в том, что заменить старых соратников можно, но для этого Путин использует своих верных слуг, да, телохранителей, адъютантов, детей старых соратников. И проблема, которая при этом возникает, связана с тем, что функционально они заменить своих старших предшественников не могут. Они не обладают ни близостью к Путину, ни способностью что-то говорить без прямой команды. Они такие молчаливые слуги. То есть, заменяя ими старых соратников, а это уже происходит и массово-то с 24-го, но было и раньше, когда, скажем, в РЖД вместо Якунина появился Белозеров, да, и за все те годы, что он находится во главе РЖД, он не превратился в Якунина номер два, он совершенно другой чиновник, бюрократ, который молчаливо выполняет те приказы, которые Путин или кто-то другой от его имени ему передает. И проблема в том, что, меняя таким образом систему, да, Путин может ее годы жизни продлить там на 10-15 лет, но ему надо менять и институциональный дизайн. Да? Не просто новые люди приходят на смену уходящим соратникам, но и сама конструкция должна меняться, чтобы система продолжала действовать сколько-нибудь эффективно.
0: Мы уже сравнивали со Сталином это. Можно ли сравнить вот те чистки, я не знаю, которые Путин начинает, сброс старого балласта, да, скажем, сброс старых питерских друзей. Вот сейчас мы видим, как зашатались вслед за Трабером, зашаталась, загорелась земля под ногами Ротенбергов. Да, даже, ну, положим, Собчак не того калибра человек, но вот, скажем, это тоже из прежнего питерского круга, так сказать, сейчас уже встают вопросы о Ксении Собчак. Ну, вот, скажем, Ротенберге. Избавляется ли Путин от своего старого персонального круга?
2: Я думаю, что механика здесь иная, если сравнивать со Сталиным. И проблема для Путина, для Кремля заключается в том, что в корпорациях и в бизнес-корпорациях, и самое главное, в силовых корпорациях у власти находятся старые боссы, которых так или иначе надо менять. А в случае бизнес-корпораций, особенно квазичастных бизнес-корпораций, надо решать вопрос о том, кто унаследует этот бизнес. И это решает Кремль и будет решать Кремль, а не так называемые собственники этих корпораций. Да? И вот если, мне кажется, трансформация происходит с 2024 года, она идет по фазам, по элементам. В этом году, например, она охватывает представительную власть, когда и Дума, и Верхняя палата должны быть заметно переформатированы. А вот дальше приходит черед глав корпораций. И это самая сложная задача, и потому что она достаточно массовая, да, потому что этих корпораций силовых, в частности, у нас в половине находятся старые боссы, что позволяет Кремлю легче контролировать корпорации, но что означает одновременную замену целого ряда руководителей и силовых структур, и бизнес-корпораций. Поэтому я бы в отношении Ротенбергов, если это мы видим признаки их существенного ослабления, хотя наряду с этими персональными историями есть и истории бизнес-приобретений, которые в пользу Ротенбергов идут, но здесь ничего личного, а здесь просто необходимость омолодить систему, влить свежую кровь.
0: Хорошо, помимо омоложения персонального, ты уже начал говорить о возможных институциональных изменениях. Как можно, если, так сказать, сейчас все продолжается, да, business as usual, продолжается война, продолжается политический процесс, о каком изменении самого институционального дизайна режима можно говорить? Будем ли мы говорить о неком преемнике Путина после 30-го года или о неком коллективном руководстве, коллективном Путине?
2: Думаю, что если и в той степени, в какой это зависит от Путина лично, этого никогда не будет. И ту конструкцию, которую он выстраивает, я описал бы так, что он сам поднимается еще выше, до уровня небожителя, но держит в своих руках контроль за силовиками и сохраняет, оставаясь президентом, и я уверен, что он в 30-м году будет переизбираться, сохраняет возможность вмешаться в действие в любой сфере. Но сегодня он проводит кастинг таких вице-путиных, людей, которые, не обладая всей полнотой или приблизительно сопоставимой полнотой его власти, будут, тем не менее, отвечать за самые разные сферы. Да? Ну вот, предположим, у нас есть один такой вице-король сейчас уже, это Юрий Трутнев, который отвечает за всю Арктику и Дальний Восток. Это 40% территории страны. Да? Мы о нем довольно мало слышим. Он выполняет какие-то поставленные задачи. Время от времени эти задачи корректируются, и он вполне эффективно это делает. Да? И в лице Дюмина, в лице Краснова, в лице целого ряда других людей мы увидим и видим уже отчасти сегодня как раз таких, я бы сказал, квази-вице-президентов, да, не в полной мере замещающих президента и выполняющих какую-то важную часть его полномочий, но осуществляющую от его имени, как полпреды, власть в определенных сферах. И при этом они это будут делать и делают уже сегодня по четко сформулированным, заложенным программам. Да? Никакая программа не в состоянии предусмотреть все детали в нашем турбулентном мире, и у Путина всегда будет возможность вмешаться и что-то поправить. Да? То есть реально я бы описал это как попытку включить автопилот, и вот этот автопилот, механику, будут обеспечивать там, ну, какая-то там несколько человек из таких квази-вице-президентов.
0: Это сценарий Дэн Сяопина?
2: Да, здесь очень важно, что в Китае это можно было делать без наличия у Дэн Сяопина формальных полномочий. Путин прекрасно понимает, а если бы он этого и не понимал, ему бы опыт Назарбаева и других лидеров... Да. Намекнул бы на это, что никогда нельзя выпускать из рук власти над силовиками и, строго говоря, уступать кому-то, даже самому-самому преданному, пост президента, поскольку в персоналистской системе как просто изменить конституцию в пользу нынешнего лидера, так же просто следующему лидеру повернуть назад или изменить, подкрутить что-то в свою собственную пользу.
0: Сакраментальный вопрос. Эта система не предполагает преемника. Потому что любое появление человека в качестве преемника тут же его делает easy target, да, моментально делает из него мишень.
2: Более того, я бы сказал, что и это мы видим уже на протяжении многих лет, не только последнего времени, система тщательно следит за тем, чтобы в одних руках не оказывались сразу несколько важных видов ресурсов, которые позволили бы человеку, держащему эти ресурсы, играть такую относительно самостоятельную игру. Да? То есть если ты силовик, и у тебя ресурс силовой, то у тебя не может быть ресурса политического, ресурса финансового, и это то, что отсекается от силовиков. И наоборот, если ты бизнесмен, даже уровня Сечина, у тебя не может быть твоего собственного силового ресурса. И в этом смысле вот эта система «разделяй и властвуй», она работает не только на уровне конкретных людей, но и на уровне тех ресурсов, которыми эти люди обладают.
0: А переживет ли эта система смерть Путина?
2: Я думаю, что
0: будет после, вот если попытаться пофантазировать?
2: Здесь важно, когда и как. Все зависит от того, когда это может произойти. И действительно, сценарий смерти Сталина, да, он может наводить на какие-то размышления. Но здесь, мне кажется, ключевой вопрос – это силовики. Да? При всем том, что силовые корпорации во время войны играют гораздо более важную роль, люди, которые их возглавляют, не являются политическими акторами.

0: игру, но их контролирует Путин лично и их меняет Путин лично. И вот если представить даже не уход Путина, а просто его ослабление, да, он не может больше условно менять руководство силовых корпораций, как это планируется сегодня, да? И тогда возникает ситуация, когда силовые корпорации смогут сами выдвигать сильных людей из своих рядов в качестве своих лидеров. И вот тогда силовые корпорации начнут играть гораздо более важную политическую роль, чего сегодня нет и не будет, даже если Путин исчезнет в течение какого-то ограниченного времени. Да? Поэтому, когда мы говорим, что будет с системой, важно понимать, что если это будет период такой невнятицы, разберихи, внутренней конкуренции, который протянется год, полтора, два, то силовые корпорации за это время успеют стать мощными политическими игроками, и тогда они будут принимать участие в этой игре в дальнейшем. Если проблема разрешится достаточно быстро, то тогда контроль за ними перейдет в какие-то другие руки, и они своего важного самостоятельного слова могут не сказать.
1: Ну вот здесь важный вопрос – силовые корпорации. А разве нельзя предугадать, что, собственно, корпорация такая будет, наверное, одна – ФСБ? Неужели у нее могут быть какие-то конкуренты? Неужели сможет, условно, армия самоорганизоваться и представлять из себя самостоятельную силу?
0: Ну, мне кажется, ФСБ не является корпорацией. Это большой холдинг, внутри которого есть корпорации, конкурирующие друг с другом. И это, собственно, способ, классический способ, как можно контролировать мощную силовую структуру. Да? Она внутри себя разделена. Путин при этом общается не только с Бортниковым, который не является боссом как бы всей корпорации, всецело ею управляющим. Да? И так это работает. Но когда мы сравниваем со сталинским временем, то надо понимать, что во времена Сталина было три такие силовые корпорации, да, НКВД, МВД и армия.
1: Да.
0: Сегодня их у нас там, ну, полтора десятка минимум. И вот даже репрессии, которые сегодня осуществляются и приписываются ФСБ играет там очень важную роль, но ФСБ самостоятельно не может осуществить репрессии от начала и до конца, да, без роли, которую играют суды, без роли, которую играет Генпрокуратура и так далее. А это, с моей точки зрения, означает, что все дирижируется Кремлем, что все делается по политическому заказу или отмашке, и, соответственно, не надо преувеличивать степень самостоятельности и возможность ведения самостоятельной игрой той же структурой ФСБ.
1: Понятно. Ну что ж, это интересный выход на вторую часть нашей беседы о том, какие внутри режима существуют самостоятельные силы и насколько они самостоятельны. И этот разговор мы продолжим буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор об устойчивости и перспективах режима Путина. Обсуждаем доклад НЕС-центра «Трещины в кремлевской стене». И, естественно, стоит вопрос о том, насколько адаптивно и насколько велик потенциал протеста внутри российского общества. Могут ли некие импульсы перемен исходить со стороны общества? Продолжаем наш разговор со старшим научным сотрудником НЕСТ-центра Николаем Петровым. Коля, вот уже немножко это отшумевший сюжет, но тем не менее он был знаковым и волновал мировую общественность, если волновал в течение почти недели. Вот это вот большая статья и интервью Мельниченко журналу «Экономист». Говорит ли это о каких-то подвижках внутри российских элит? О возможном каком-то расколе элит, о поиске альтернативного центра? Или это все был просто кремлевский заказ и кремлевский пиар?
0: Ну, я думаю, что вот тот раскол элит, который все время обсуждается и которого ждут на Западе, он невозможен в силу, прежде всего, политики самого Запада, который сделал всех людей, включая и бизнесменов, абсолютно зависимыми от Кремля. И Мельниченко – прекрасный пример, да, когда в 23-м

0: по-моему, году ему надо было выбирать, лишиться части своей собственности или вернуться в Россию, отдать, откупиться и играть по правилам, которые устанавливает Кремль. Он сделал свой выбор, и, в общем, особого выбора-то у него тогда уже и не было. Да? И поэтому наивно сегодня думать о том, что выступление крупного бизнесмена, у которого активы находятся в России, да, который является заложником системы, оно может быть свидетельством какого-то раскола и, может быть, не согласовано, если не полностью подготовлено Кремлем. В этом смысле, мне кажется, выступление Мельниченко надо думать с точки зрения того, какого рода сигнал Кремль посылает Западу, а не того, не свидетельствует ли это, что кто-то готов сбежать с подводной лодки.
1: Ну, как я понимаю, вообще невозможно говорить о каких-либо самостоятельных телодвижениях элиты. Вот это вот традиционная парадигма, да, силовики и технократы, башни Кремля. Этого практически не существует. Каких-то отдельных групп интересов со своими внешнеполитическими или военными там приоритетами.
0: Ну, я бы начал с того, что говорить об элите как о полусамостоятельном акторе, имеющем какие-то свои интересы, а не просто выполняющим роль винтика, в сегодняшней России невозможно. Да? Есть номенклатурная бюрократия, да? И да, каждый винтик этой бюрократии выполняет строго те задания, которые ему передает верхний уровень. И в этом смысле не просто, мне кажется, нет независимых, да? Но нет и способных или осмеливающихся думать широко о системе, об ее перспективах, а не о том, как сохранить свое место сегодня и в лучшем случае завтра. Да? И это касается так называемых силовиков и технократов. Да? Их нет как групп идейно выраженных. Да? Мы видим какие-то трения, в том числе вот в связи с интернетом, отключать, не отключать. Но это трение по поводу разных задач и разных винтиков, которые решают поставленные им задачи и реализуют интересы машины, а не свои лично. Да? И не случайно система так легко их перебрасывает. Да? Сегодня Белоусов, вчера вернее, был экономистом, а сегодня он у нас силовик и важный силовик. Да? Но при этом система так устроена, что даже говорить о силовиках как о какой-то более или менее общей, связанной общими интересами группе, не приходится. Да? Они все разрознены, и это механизм управления ими, стравливания их. Да? И вот с уходом Патрушева с поста секретаря Совбеза, мне кажется, даже минимальная координация силовиков, она ушла. И в этом смысле и они разрознены, и атомизированы, и там бывшие либералы, они тоже разрознены, и какой-то консолидированной группы, силы, способной формулировать и тем более реализовывать какие-то свои интересы, они собой не представляют, ни те, ни другие.
1: А латентно, если предположить смерть, уход, ослабление Путина, появятся ли разные интересы и разные предложения по дальнейшей траектории России?
0: Думаю,
1: кто-то,
0: да,
1: захочет,
0: конечно,
1: продолжение войны, кто-то захочет возврата в мир.
0: Конечно, появятся, и особенно если уход Путина произойдет до того, как он поставит систему на автопилот и поставит всех своих вице-президентов в жесткий коридор, где они будут реализовывать программу, уже в них заложенную. Но об этом можно спекулировать, но здесь настолько много неопределенности и факторов, которые могут сыграть в меньшей степени позиции Запада, который, как всегда, будет к этому не готов и будет обсуждать, что бы такое сделать, если сделать вообще, и хотя его возможное влияние в такой ситуации, наверное, ну, конечно, не определяющее и, может быть, даже не очень большое, но даже небольшого влияния он в этой ситуации оказать не сможет. А вот как будут выглядеть расклады в этой ситуации, это можно только спекулировать.
1: Ну да. Хорошо, с элитой более-менее понятно, что сейчас она не является каким-то агентом перемен, точкой расшатывания режима. Что с обществом? Есть ли какие-то силы, какие-то, может быть, латентные группы, кластеры, в которых могут появиться угрозы режиму? Ну вот, скажем, так сказать, самое ближнее возьмем. Военкоры, условно говоря, да? Z-общественность, патриоты, условный новый Пригожин.
0: Но что касается Z-общественности, я бы не переоценивал их потенциал. Аудитория у них есть, но трудно представить себе, что они играют какую-то самостоятельную роль. И, во всяком случае, мы видели неоднократно, как и Кремль, и Минобороны могли их усмирять и контролировать в ситуации, когда они играли чересчур уж самостоятельно. Да? В армии, да, наверное, если бы появились демобилизованные, в чем я сомневаюсь и почему считаю, что при Путине жесткая конфронтация с Западом, она не закончится, она может принимать разные формы, потому что демобилизация огромной массы людей с оружием и относительно организованных, она представляет собой огромную угрозу для режима, которую он будет всеми силами избегать. А общество, ну, во-первых, надо сказать, это звучит, может быть, не очень хорошо, но общество деградирует. А как может быть иначе, да, когда нет политических практик, да, когда нет выборов там, уже 20 лет там, реальных, конкурентных? Да, было бы странно ожидать, что люди сохраняют в себе какие-то навыки, и на завтра, если вдруг будут объявлены свободные или относительно свободные выборы, они смогут вести себя как граждане. Да, этого не будет. Нет инфраструктуры, костяка, который мог бы организовывать общество, будь то какие-то политические партии, будь то структуры типа Навального и так далее. Да, да. Ничего этого нет. Общество, если о нем можно говорить как об обществе, оно очень сильно атомизировано. И это скорее вот то, что греки называли охлосом. Да? То есть есть толпа, у которой есть какие-то интересы, есть колебания настроений. И Кремль, кстати, очень тщательно следит за настроениями, не только манипулируя ими, но и в чем-то им подыгрывая. Но при этом нет способности вот у этой дезорганизованной, утратившей во многом социальный капитал, силы играть какую-то серьезную конструктивную роль.
1: Толпа или население, да, как Глеб Олегович всегда говорил, населенцы. Не общество, а населенцы. Хорошо, если говорить о населенцах, а регионы. Вот ты много лет занимаешься, как и политический географ, занимаешься российской региональной политикой. Могут ли в регионах, в том числе в этнических регионах, появиться какие-то... Ну, опять-таки, мы говорим здесь о потенции, о латентном, да, варианте, может быть, да, после ослабления, смерти, ухода Путина. Какие-то альтернативные стратегические центры, элиты региональные? Или это тоже эманации Кремля, эманации одной и той же системы?
0: И да, и нет. Да, действительно, все региональные элиты и губернаторы, и их команды – это во многом люди, которых прислал Кремль, которых контролирует Кремль. И в этом смысле регионы, да, на них можно надеяться, но надо понимать, что как граждане, которые, если объявить выборы, не будут вести себя как цивилизованные избиратели, ну, достаточно долгое время, пока не научатся и выбирать, и контролировать тех, кого они выбирают. Точно то же самое и с регионами. Там могут появиться какие-то относительно сильные, независимые региональные элиты, но это тоже вопрос не ближайшего года-двух, И потом сначала должен ослабеть центр, да, в ситуации, когда подавляющее большинство регионов всецело зависит от Москвы, от центра, а центр жестко их контролирует, было бы странно ожидать проявления какой-то ненужной Кремлю самостоятельности. Да? И то, что мы видели во время ковида, это была не передача власти, а передача ответственности. И вот такого рода вещи мы видим и сегодня в связи там, с атаками ВСУ и так далее. Но власти реальной и финансовой базы для осуществления самостоятельной власти регионы не имеют, и независимо от того, каково имя сегодняшнего главы, он может смениться, не будут регионы, региональные руководители, региональные элиты играть вот эту самую роль еще довольно долгое время.
1: Мы уже начали говорить об угрозах, о возможных сценариях угроз для режима. Вот давай рассмотрим несколько ближайших возможных. Одну ты уже назвал – массовая демобилизация, назовем ее, да, оппозиционной мобилизацией. Предположим, после выборов объявляется очередной второй раунд уже не контрактного набора, а мобилизации. Условно говоря, Кремлю нужно 500 тысяч человек. Да? Может ли мобилизация, так же, как и демобилизация, скажем, возврат там, полумиллиона человек с оружием, стать каким-то триггером социальной и политической нестабильности?
0: Что касается мобилизации, я не верю в то, что Кремлю это нужно. Кремль имеет, научившись на ошибках 22 года, умеет набирать людей, и ему не нужно для этого объявлять широковещательную масштабную мобилизацию. Более того, он вряд ли может переварить такое количество новых мобилизованных, а сколько он может переварить, столько он, в общем, и набирает или сможет набирать в будущем. Да? Вот сейчас в Думе обсуждается закон, по которому та часть тюремного населения, которая сидит по статьям, ранее не позволявшим быть, я не знаю, использованным в качестве живой силы на войне, она будет подпадать и, соответственно, может быть использована, если у Кремля в этом возникнет какая-то необходимость. Что касается демобилизации, да, это была бы колоссальная проблема. Можно вспомнить Афганистан, где на порядки меньше было демобилизованных, и какую серьезную бандитскую организованную силу часть этих так называемых бывших афганцев собой представляла. А тогда не было заключенных, которые там были с оружием и так далее. Да? Поэтому демобилизации масштабной я бы тоже не ожидал. А что касается угроз, то я бы видел угрозу в первую очередь вот помимо силовиков, которые, если Кремль, Путин перестанет их контролировать, а в ближайший год-два, мне кажется, это будет ключевое время, когда будет меняться руководство силовых корпораций. Если это не получится сделать Путину, то тогда силовики будут играть действительно большую самостоятельную, в том числе политическую роль. Пригожинский вариант я не вижу, потому что Пригожин был как раз исключением, когда Кремль разрешил концентрировать ресурсы медийные, силовые, финансовые в одних руках, и урок, который был извлечен из мятежа, он заключается в том, что больше никогда этого быть не должно, и мы не видим повторения потенциального такого рода вещей. Да? Но угрозу я бы видел еще в балансе, связанном с репрессиями. Да? На мой взгляд, политические репрессии в отношении элиты, в первую очередь, они жестко контролируются Кремлем. Это не самодеятельность силовиков. Но здесь у Кремля, как с Сциллой и Харибда, есть опасность либо не додавить, и тогда вот та номенклатура, та бюрократическая условная элита, которую Кремль будет сейчас заменять, она может проявить свое недовольство. Да? Это вопрос, в конечном счете, политического выживания для них. А если передавить, то наоборот, это как анестезия при операции. Да? Это может привести к тому, что пациент будет не способен вообще предпринимать никакие действия, и когда от силовиков понадобится, от силовиков, и не только от них, от любой бюрократической элиты, номенклатуры, понадобятся какие-то действия, они будут не способны к этим действиям. И вот как правильно выбрать баланс между слишком сильными и, наоборот, слишком слабыми политическими репрессиями, это почти искусство.
1: Последний вопрос. Из нашей беседы я заключаю, что, в принципе, пространство зачищено. Да, мы обсудили, в общем-то, иммобилизованное, атомизированное, не обладающее политическим и социальным капиталом общество. Мы обсудили совершенно курощенные, да, говоря языком Карлсона, элиты, которые не способны к самостоятельному действию. То есть это мы сталкиваемся с неким пейзаж после битвы, абсолютно зачищенное политическое поле. Выходит, что это как бы стареющая склеротическая система, внутри которой и внутри общества, которым она правит, не могут возникнуть какие-либо триггеры к переменам, к изменению, какие-либо риски. То есть все схвачено до тех пор, пока Путин жив, все как бы схвачено и более-менее находится под контролем, несмотря на то, что Россия идет во все более штормовую ситуацию с войной и с внешней ситуацией, с внешней обстановкой.
0: Думаю, что нет. И в этом смысле у меня больше оптимизма. Я думаю, что главные риски для системы исходят от нее самой, от того, как она устроена, и от того, что она сегодня пытается осуществить переналадку. Да? Вот во взглядах Путина, он это неоднократно объяснял, главная беда перестройки Горбачева заключалась в том, что начали реформировать то, что однажды, подвергнувшись первым попыткам реформирования, стало требовать все больше и больше действий и в конечном счете развалилось. Да? Вот то же самое, такой же риск есть у системы сегодня, с той разницей, что внутри нее есть вполне себе прагматичная и гораздо более меритократическая, технократичная система на более низких этажах. Да? Если в окружении Путина вот все эти ключевые люди не могут быть сменены иначе, как вручную самим Путиным, то и в правительстве Мишустина, и в политическом блоке Кириенко работает система и лифтов, и воспроизводство, и приходят какие-то относительно молодые люди, у которых нет идеологии, которые готовы делать абсолютно все, что угодно, выполнять любую программу, любую команду. Но вот, возможно, вполне ситуация, когда та трансформация, которую сегодня проводит Путин, она у него не получится, тем более, что ты прав, и что система входит в ситуацию такого идеального шторма, когда ей надо менять саму себя, но одновременно перед ней возникают все больше внешних вызовов и, соответственно, рисков. А если это не получится, то, наоборот, я видел бы возможную ситуацию, когда Путин переживет свою систему, да, когда он не сможет осуществить вот эту переналадку, вместо его доверенных слуг придут на важные посты люди, отобранные более технократической, более прагматичной, менее идеологизированной системой, и он окажется свидетелем краха вот своей этой личной политической надстройки.
1: Ну что ж, да, это будет тогда горбачевский сценарий, в этом смысле. Но я думаю, что да, пройдя одну эту дорогу один раз, система не уверен, что она захочет снова экспериментировать с такого рода развитием событий. Ну что ж, Николай...
0: Она и тогда не хотела. Это получилось помимо ее желания.
1: Само собой, да, я понимаю. Да, это сложилось само собой, но тогда, конечно, и внешние условия были, я думаю, сильно отличались от тех, что сейчас складываются вокруг России. Ну что ж, Коля, спасибо большое. Николай Петров, старший научный сотрудник НЕС-центра, был с нами на связи в обсуждении доклада «Трещины в Кремлевской стене». Мы продолжим наш разговор через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем обсуждение доклада НЕС-центра «Трещины в Кремлевской стене» о перспективах и стратегической стабильности режима. Что происходит с режимом летом 2026 года, когда дроны прилетают по НПЗ и логистическим центрам в Москве? Может ли это стать триггером перемен? К нам присоединяется старший эксперт НЕС-центра Джон Лав. Джон, приветствую.
2: Добрый день, Сергей.
1: Ну вот я знаю, что этот доклад готовился в начале года, выпущен он был весной. А если посмотреть на него из июля 2026 года, когда горит Москва, ну не совсем Москва, а когда Москва затянута дымом от горящих логистических центров, от горящих НПЗ, когда выведены из строя трети до 40% российских нефтеперерабатывающих мощностей, когда осуществлена блокада Крыма. Вот если бы этот доклад выпускали сегодня, вы изменили бы оценку перспектив режима? Меняют ли эти вещи ход войны, да, ход ударов по России, меняет ли он перспективы режима?
2: Я думаю, что нет, потому что то, что мы сегодня видим в России, вот эти так называемые кинетические санкции украинские, удары, они, конечно, дают определенный эффект. Это было неожиданно. Но вопрос в том, насколько украинская сторона сможет просто сохранять вот интенсивность вот этих ударов. И я полагаю, что в ближайшее время будет найден некий антидот, да, с российской стороны. Но что здесь интересно? Это все было неожиданно. Я думаю, что никто не думал 6 месяцев назад, что украинская сторона способна добиться некого, я бы сказал, нового соотношения сил, да, в войне. То есть, безусловно, Украина в данный момент наслаждается неким, я бы сказал, преимуществом, потому что она обнаружила, что у России нет адекватной ПВО, даже да, в Москве. И пока они пользуются вот этой возможностью, надо сказать, достаточно эффективно. Поэтому вопрос в том, насколько российские власти теперь могут управлять этим топливным кризисом, настолько они способны либо урегулировать рынок, либо найти другие запасы, насколько они способны организовать логистику для того, чтобы подавляющее большинство регионов получали, да, вовремя нужное количество, да, топлива. Это, мне кажется, достаточно большой вызов, тем более, что это происходит летом, когда спрос на топливо очень высокий. И потом есть тоже вопрос Крыма. Потому что, мне кажется, также никто не прогнозировал, что там будут такие серьезные проблемы. Поэтому я думаю, что в ответ на ваш вопрос, если бы мы это написали 6 месяцев назад, мы, конечно, бы учитывали вот этот фактор, но я не уверен, что мы бы это рассматривали как нечто перманентное в войне, чтобы, да, в принципе, да, что это преимущество будет надолго украинцев.
1: А как ты оцениваешь ситуацию в Крыму? Возможно ли вообще потеря Крыма? И готов ли Путин к потере Крыма, может быть, еще раньше, чем Донбасса?
2: Я уверен, что Путин не готов к потере Крыма. Более того, я не думаю, что это цель украинцев, потому что что, они будут оккупировать Крым? Нет, но это невозможно. Но показать Путину, его соратникам и в широком смысле российским элитам, что здесь игра не стоит свечи, и что продолжение войны чревато серьезными последствиями вплоть до дестабилизации политической системы. В этом плане я думаю, что эта стратегия, она довольно эффективна. И крымчане теперь как население в других приграничных регионах, да, в Белгороде, да, в Курске и так далее, они чувствуют, что власть не в состоянии им помочь в данной ситуации. И это, я полагаю, что это создает серьезную головную боль для Кремля. И более того, это, конечно, сакральное место для Путина, безусловно. И, ну, потеря Крыма, да, вот в этом плане, когда его безопасность просто подорвана. То есть это серьезный удар.
1: Но, в принципе, Кремль... Может ли быть подвинут ближе к идее перемирия, к идее остановки войны, вот эти вот 40-дневные санкции, да, кинетические санкции Зеленского, о которых он объявил, могут ли они подвигнуть Кремль к изменению позиции? Или она остается неизменной, и Путин готов воевать до упора?
2: Я боюсь, что она остается неизменной. Наверное, Кремль смотрит внимательно на внутриполитическую ситуацию в Украине. Есть там правительственный кризис. Теперь с попыткой Зеленского, да, вот, снять министра обороны Федорова. И украинская общественность реагирует. В этом плане, конечно, Украина другая страна с другой политической культурой. Но я полагаю, что для Путина это показатель того, что его стратегия, она срабатывает. Потому что Украина не может справиться, да, с таким просто давлением, да, в системе. И система дает трещины. Я просто пытаюсь здесь вот понять логику, да, Путина. Я не думаю, что вот эти удары по НБЗ, по Wildberries и так далее, его убедить просто поменять, да, позицию. Он всегда, мне кажется, думал, что у него гораздо больше прочности в системе, у него гораздо больше экономических ресурсов, человеческих ресурсов. Поэтому победа, в конце концов, гарантирована, если даже нужно вот, воевать несколько лет. И, конечно, он исходил из того в начале, что это будет дело, не знаю, максимум 3 месяцев, если не 3 недель. Поэтому в этом плане, наверное, очень сильно удивился. Но его риторика, она не меняется. Она абсолютно последовательная. И мне кажется, что у него просто нет другого видения, кроме как победа на его условиях.
1: Ну и нету обратного хода, как мы сейчас обсуждали с Николаем Петровым. Как бы это машина, которая не имеет заднего хода. Ни он, ни различные как отряды путинской системы, они не могут включить заднюю. И в этом отношении мы должны быть готовы, в общем-то, к бесконечному, ну не к бесконечному, естественно, у всего есть естественные пределы, но в обозримой перспективе к продолжению войны. Возможно, до того же, скажем, 30-го года.
2: Ну, я согласен, да, с этой оценкой. Я помню, несколько недель назад BBC спрашивала у бывшего министра иностранных дел Украины Кулеба, Дмитру Кулеба, какие шансы на перемирие или прекращение огня вот в этом году, в 26-м году.
1: Да.
2: И он сказал без всяких колебаний нулевые шансы. Нулевые. И я думаю, что он прав. Хотя надо сказать, что наблюдается колоссальная усталость на украинской стороне. И в России, конечно, все не так хорошо складывается. И есть возможность, что вот этот топливный кризис, да, в частности, может в худшем случае дестабилизировать режим. Потому что если украинцы способны действительно сохранять интенсивность вот этих дроновых и ракетных ударов, то возможность, вероятность того, что способности НПЗ в России будут скоро восстановлены, наверное, не очень высокая. И тогда, поскольку украинцы ударили по всем значимым, да, НПЗ по стране, включая даже, да, в Омске, самый большой НПЗ. Я думаю, что это будет очень серьезная проблема. Потому что за счет импорта не могут.
1: Ну да, могут. Это не тем более накануне заместить выпадающие объемы.
2: Да,
1: Хорошо. А вот так вот спрошу. Может ли Путин нанести неожиданный боковой удар, столкнувшись с неблагоприятным для себя сценарием войны и на фронте, и в российском тылу? Он наносит какое-то неожиданное действие. Ну, я не знаю, чисто гипотетически мы можем говорить о ударе по Европе, о ядерном сценарии или хотя бы как минимум об объявлении новой массовой мобилизации.
2: Но все эти возможности у него, они связаны с определенными рисками. Почему он до сих пор не атаковал страну НАТО? Может быть, в Польшу, учитывая, что Польша является очень важным логистическим активом, да, для западных союзников Украины. Но почему-то поставки оттуда еще отправляются в Украину без проблем. То есть он, наверное, об этом думал, но пришел к выводу, что ну, поскольку американские военнослужащие еще в Европе, и включая и в Польше, что это слишком рискованно. Я лично никогда не верил в ядерные сценарии. Опять по разным причинам, но первая причина заключается в том, что я уверен, что российские военные против такого сценария, потому что это неизбежно приведет к войне с НАТО. Понятно, что это не та НАТО, которая существовала много лет назад, когда я работал в этой организации. Но, тем не менее, есть фактор непредсказуемости. Мы не знаем, как президент Трамп реагирует на такой сценарий. Мы просто не знаем. И сложно его смоделировать. И есть также китайский фактор. Китайцы, безусловно, против этого. Поэтому остается сценарий дополнительной частичной мобилизации. Мы знаем, что мобилизация считается фактором тревоги, фактором номер один тревоги в российской общественности. Мы знаем также, что Кремль это все прекрасно понимает и опасается мобилизации. И судя по опыту сентября 2022, нужно быть очень осторожным с мобилизацией. И настолько военная система в состоянии справиться с новой мобилизацией, это хороший вопрос. Ну, в плане просто оборудования, одежды, оружие и так далее. Это хороший вопрос. И тем более в условиях, может быть, еще более серьезного топливного кризиса. Поэтому все на этом на фоне это сложно. Потом у нас думские выборы в сентябре. Понятно, что это не демократические выборы, но все-таки они являются неким референдумом по легитимности президента страны. Поэтому это все выглядит достаточно сложно. Путин, мне кажется, человек в целом довольно осторожный, когда он видит опасность. Можно сказать, как контраргумент, но он решился за полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году. Это правда, но он исходил из того, что это будет быстро. Если бы он знал, что это будет длиться, ну, как, скажем так, 5 лет, может быть, он по-другому об этом подумал.
1: Подошел бы, да. И это меня подводит к последнему нашему вопросу, потому что мы говорим в конце июля, уже в преддверии августа, по доброй российской политической традиции, которая насчитывает уже 35 лет, с августа 91-го, россияне от августа всегда ждут какой-то особой подлянки. Что может, вот может ли быть какой-то, условно говоря, фактор августа, да, черные лебеди? Что может взломать эту систему? Потому что, честно говоря, и после чтения вашего доклада, и после разговора с Николаем, и после твоих слов, я понимаю, что, в общем, система достаточно сильно заморожена и консолидирована. И вот я пытаюсь понять, что может стать тем неожиданным фактором, который взломает эту систему.
2: Если коротко ответить на такой сложный вопрос, я бы сказал, серия ошибочных решений, которые создают для властей некий заколдованный круг, из которого не могут выйти. И, может быть, в августе вероятность того, что будут приняты поспешные ошибочные решения, выше, да, чем в
1: ну, да,
2: чем сезон, когда месяцы, нет отпусков, да, когда люди вот на своих местах и так далее. Я думаю, что есть реально такой повышенный риск. И мы видели, ну, с решением второй службы ФСБ о закрытии мобильного интернета, да, 2-3 месяца назад, да, в Москве и в Питере, что иногда одна, как бы, одна башня, да, в Кремле настаивает на своей позиции без того, чтобы учитывать последствия вот, своих решений. И есть, мне кажется, реальный риск того, что, ну, как я говорю, будут приняты, может быть, не самые умные решения, и в результате создается новый кризис, который просто сложно потом остановить.
1: Ну да, понятно. Здесь действительно комбинация слишком много тонкостей и допущений в этой системе, которая кажется весьма устойчивой и консолидированной, но некая комбинация ошибок может запустить цепную реакцию. Ну что ж, Джон, большое спасибо за этот рассказ, за этот разговор. Джон Лав, старший сотрудник, старший эксперт НЕС-центра, руководитель направления внешней политики НЕС-центра, был с нами на связи. Ну, а от себя скажу в завершение этого разговора и прочтения доклада НЕС-центра, что действительно кремлевская стена по-прежнему прочна, хотя по фасаду пошли еле заметные трещины. Система держит страну под контролем и готовится к продолжению войны. Так что по старой русской привычке остается только надеяться на август, самый непредсказуемый месяц новейшей русской истории, и на черных лебедей, которые прилетают в этот месяц. Хотя птицы-лебеди прилетают теперь в Россию каждый день, вынося ее инфраструктуру. И, может быть, они в итоге и окажутся теми самыми агентами перемен, которых мы так долго ждем. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
3: Говорит Радио Свобода.
4: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
3: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
4: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
5: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Выпуск «Поверх барьеров». Эфир 19 января 2010 года.
6: Говорит Радио Свобода. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
5: Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Здравствуйте, Андрей.
7: Добрый день, Иван.
5: Сегодня в программе «Онегин был русак». Чешский роман о неприятии русской классики. «Права перед обществом и бесправие перед природой». Борис Парамонов о фильме «Аватар». «Попов. Детская канцона про казаков». Культурная панорама и музыкальные записи. Если мне не изменяет память, Андрей, вы обещали рассказывать о Георгии Горояне.
7: Да, Иван, но только рассказывать о нем вряд ли буду много. Уже за это время о нем говорили все, и мы с вами его вспоминали. Мы просто будем слушать его музыку. Я хотел бы сегодня начать с самой ранней записи Горояна, которую мне удалось обнаружить. На бобине практически стерлись буквы и цифры, но это точно 59-60 год, то есть этой записи полвека, если не больше. И играют там совершеннейшие легенды московского джаза, фантастические музыканты Алексей Зубов, Константин Бахолдин, Борис Рычков, Александр Гореткин и, разумеется, Георгий Горянян. «Темная ночь», 1959 год.

0: Я тоже хотел начать с музыкальной темы, точнее, музыкально-эссеистической. На этой неделе, 21 января, исполнится 75 лет историку джаза, музыкальному критику и журналисту Ефиму Барбану. Слушатели нашего и не только нашего радио хорошо знают это имя. Ефим Барбан родился в 1935 году в семье московского врача. В раннем детстве вместе с родителями переехал в Ленинград, где и прожил первые полвека. Закончил английское отделение ленинградского филфака, преподавал, но основное время отдавал джазу. Играл на кларнете, правда, профессиональным музыкантом не стал. С 1963 года и до середины 80-х он издавал неофициальный джазовый журнал «Квадрат». Позднее это название позаимствовал ленинградский джаз-клуб. Сам Ефим основал в 70-е годы в Ленинграде клуб современной музыки. С 84-го Барбан поселился в Лондоне и стал работать на BBC. Слушатели знали его под псевдонимом Джеральд Вуд. У него было несколько программ. Музыкальная студия об академических традициях в современной музыке и джаз-клуб. Кроме того, Ефим Барбан вел на BBC историко-философскую программу «Контекст». В последние годы Барбан выпустил несколько книг о музыке. Джазовые опыты, джазовые портреты, джазовые диалоги и книгу-интервью с композиторами и исполнителями «Контакты». Все они вышли в петербургском издательстве «Композитор». С удовольствием предоставил бы слово самому юбиляру, но Ефим Барбан решительно отказался говорить о самом себе, даже накануне своего 75-летия. Бывают же еще на свете скромные люди. Это, конечно, не мешает нам поздравить Ефима со славным юбилеем и пожелать ему здоровья и новых книг. Андрей, знавали ли вы Ефима Барбана как историк джаза?
1: Вы знаете, нет, Иван, мы с ним не были знакомы. Как-то все время нас жизнь разводила. Ни разу не удалось мне с ним лично поговорить. Я узнал эту фамилию очень давно. Все мои ленинградские знакомые, которые интересовались новой музыкой, новым джазом, взахлеб всегда говорили про Ефима Барбана. И, в общем, он был таким заочным авторитетом с уже очень давних времен. Я его поздравляю вместе с вами. Он славный человек.
0: А теперь скажите, интеллигентный человек Андрей Гаврилов, что интересного вы отметили для себя в культурной панораме за последнюю неделю?
1: Вы знаете, может быть, самое интересное, Иван, для меня было не столько культурное, сколько культурно-политическое событие. Это то, что, судя по всему, все-таки в российский прокат выходит фильм «Россия-88», который был долгое время полузакрыт. Я сам пришел на его просмотр только для того, чтобы быть изгнанным из зала с формулировкой: «Ну вы что, взрослые люди, не понимаете, почему фильм отменили?» И все попытки объяснить, что нет, я не понимаю, ни к чему не привели. Так вот, фильм Павла Бардина «Россия-88», судя по всему, будет показан в России, и даже 26 февраля 2010 года этот день уже отдан под премьеру в Московском доме кино. Давайте держать палец, чтобы за месяц с небольшим ничего неожиданного не случилось, и фильм все-таки дошел до зрителя. Хочу напомнить, этот фильм посвящен проблеме современного нацизма, фашизма, экстремизма, скинхедов. Как угодно можно назвать эту проблему, но, в общем, всем более-менее понятно, о чем идет речь. А если брать чисто культурные новости, Иван, уже без примеси политики, то, честно говоря, меня больше всего поразила новость о найденном Рембрандте. Вы знаете, я не привык к тому, чтобы произведения художников такого уровня находились совершенно случайно, часто. Я был бы готов к тому, что после долгих поисков библиотекари какого-нибудь там, не знаю, чего-то обнаружили и так далее. Но то, что нам принес интернет, меня просто поразило. Священник по имени Дэвид О'Коннелл нашел в туалете католического университета Америки гравюру, подписанную Рембрандтом. Гравюра пока официально до конца не атрибутирована, однако все эксперты склоняются ко мнению, что ее автором действительно является Рембрандт. Неожиданную находку О'Коннелл на самом деле сделал более 10 лет назад, когда стал ректором университета. Однажды, зайдя по необходимости в туалет, он в поисках бумажных полотенец наткнулся на эту гравюру взглядом. Гравюра лежала под кучей хлама на одной из полок. Долгое время священник показывал это произведение только своим посетителям и лишь в прошлом году решил проверить его на подлинность. Местный оценщик подтвердил, что гравюра является оригиналом.
0: Вообще говоря, оригинал гравюры – это та стальная доска, с которой делаются последующие оттиски. Либо деревянная доска. В таком случае речь идет о ксилогравюре, да, о ксилографии. Оттиск с деревянной доски. Но оригиналом гравюры является каждый оттиск, сделанный с нее. И вот первые отпечатки, они действительно ценны, потому что, так сказать, сохраняется качество отпечатка. Но с металлической доски можно сделать несколько тысяч отпечаток. И они теряют свою стоимость по мере, так сказать, уже номера этого оттиска, когда чуть-чуть стирается даже металл, хотя вроде бы он переживает века. Так что выражение «оригинал гравюры» несколько странная вещь. А вот то, что я слышал, что она подписана самим Рембрандтом, вот это действительно невероятно.
1: Вы знаете, Иван, извините ради бога, я вас перебью именно на этой фразе, потому что оригиналом гравюры зачастую называют именно подписные экземпляры. Понятно, что оригинал, будь то деревянный, каменный, стальной или какой угодно, это не совсем даже оригинал, поскольку он существует, в общем-то, зачастую в зеркальном изображении, особенно в том, что касается линий, прочерченных на гравюре. Но это да, это вещь, действительно существующая в одном, ну, может быть, максимум в двух экземплярах, никто с этим не спорит. Но, как вы справедливо сказали, подписывает художник очень небольшое количество оттисков. И я столкнулся с тем, что искусствоведы зачастую, пусть даже это неофициальное название, но называют их оригиналами.
0: Да-да, обычно художник подписывает от 10 первых до, скажем, 100-150. Так в истории гравюры, насколько я помню, считается. Это оригинальный гравюр. Это действительно редкость. Я думаю, что просто кто-то упер из библиотеки, из архива, либо вырвал из книги, что реже. Я думаю, что из какой-то папки упер гравюру. Потом она кому-то случайно перешла, кто-то уже не понимал ее ценности, носил с собой, и так она попала и в общественный сортир. Да. Находка, конечно, исключительно интересная. Но, повторяю, с искусствоведческой точки зрения здесь никакой сенсации нет. Это, так сказать, бытовая сенсация скорее. Андрей, что еще из культурных событий интересно?
1: Ну, мне очень понравилось сообщение о том, что впервые в России, пожалуй, Мариинский театр начинает по интернету принимать заявки от любителей классики на приобретение аудиопродукции звукозаписывающего лейбла «Мариинский». Так он официально называется. Как сказал главный режиссер Валерий Гергиев, главная и важнейшая для нас задача, которую мы ставим перед собой, объявляя о подписке на наши записи в России, найти наилучшую форму для распространения записей лейбла «Мариинский» в России для обширной аудитории отечественных любителей классической музыки. На самом деле здесь что важно, это то, что впервые очевидно, какой-то классический лейбл, какая-то фирма, выпускающая классическую музыку, по крайней мере, мне неизвестны подобные эксперименты до этого, пытается выйти напрямую на любителей этой музыки для того, чтобы они могли напрямую заказывать те компакт-диски, что им нужны, тем самым, в общем, довольно сильно экономя. Несмотря даже на стоимость пересылки, все равно это будет, судя по всему, меньше, чем накручивают магазины. Прежде чем попасть в руки покупателя, напомню, компакт-диск проходит через целую серию посредников. Пусть очень хороших, нужных, необходимых, но, тем не менее, посредников, каждый из которых немножко прибавляет к стоимости компакт-диска. Единственное, что меня удивило в этом сообщении, это то, что первыми записями недавно, как все говорят, созданного лейбла «Мариинский», явились опера «Нос» Шостаковича, первые 15-е симфонии Шостаковича, и более того, они даже были номинированы на Грэмми. Это все очень интересно, но все дело в том, что у меня на полке стоит диск лейбла «Мариинский» уже несколько лет. Это замечательная опера, или вернее оперный эксперимент, автором которого стали Ираида Юсупова, Владимир Николаев, Вячеслав Гайворонский и творческо-производственное объединение «Композитор», «Царь Демьян». Так вот, эта опера была выпущена лейблом «Мариинский», если не ошибаюсь, чуть ли не лет 5 назад. Почему-то о ней все забыли. Это несправедливо, это очень интересно, очень хорошо, и я надеюсь, что любители музыки смогут этот диск, в частности, заказать с такой же легкостью, с какой они будут заказывать диски Шостаковича или Чайковского. А почему я говорю Чайковского? Потому что это будет, по-моему, следующий релиз этого лейбла.
0: Вот мы с вами, Андрей, заговорили о музыке, но ведь, кажется, герой сегодняшней программы Георгий Горонян.
1: Да, и хотя обычно мы не выстраиваем нашу музыку по какой-либо хронологии, сегодня она как бы выстроилась сама. Мы послушали запись 59-го года, а теперь послушаем запись 65-го года. Это секстет Георгия Гороняна, исполняет знаменитую пьесу Константина Бахолдина, наверное, одну из самых знаменитых в советском джазе, «Когда не хватает техники».

0: «Права перед обществом и бесправие перед природой». Борис Парамонов о фильме «Аватар».
1: Вышел на экраны Америки и произвел сенсацию фильм Джеймса Камерона «Аватар». Речь идет даже не о рекордных за всю историю Голливуда сборах, а о чем-то гораздо высшем, о философии. Американское сознание, похоже, на этом вполне искусственном рубеже, трехмерный мультфильм, столкнулось с какими-то основными предпосылками американского мировоззрения, американской жизненной философии, наконец, американского мифа. Я на такие фильмы не хожу. Стар стал голосеть на мультики, хотя бы трехмерные. Но пишут об этом сочинении так много, под всевозможными соусами и с самых разных точек зрения, так что природа, смысл и тема нынешних дебатов вполне обозначена и позволяет включиться в идущий разговор. Американцы очередной раз прикоснулись к своим истокам, совершили регресс к основам, коснулись, так сказать, матери Земли. И вот выясняется, что никакой такой всеисцеляющей материнской почвы у них и нет. Американский миф, воспроизведенный простейшими средствами мультипликационного кино, оказался, если не до конца изжитым, то весьма и весьма относительным и 100% решения всех проблем отнюдь не обещающим. Напомню, о чем фильм. Белые люди в очередной раз спасают каких-то благородных, но попавших под власть злых сил туземцев. В сущности, это воспроизведение в прикрашенной форме традиционного колониалистского мифа, мотивированного на этот раз любовью белых братьев к разноцветному человечеству. Новый мотив, вовсю звучащий нынче, – экологическое беспокойство. Только совместным усилием и братским союзом белого и прочего населения Земли мы сумеем спасти нашу общую мать-Землю. Росс Даффит в «Нью-Йорк Таймс» от 21 декабря увидел в философии Джеймса Камерона новый вариант древнего пантеизма. Бог – это природа. И лучший способ богопоклонения – оберегание природы, идущий нынче под ножи и топоры индустриального прогресса. Но он же высказывает законные сомнения по поводу столь благостной картинки. Природа отнюдь не требует и не разрешает сентиментального к себе отношения. Росс Даффит пишет.
2: Вопрос. А стоит ли природа религиозного поклонения? Традиционный теизм все еще борется с неразрешимой темой. Если Бог всемогущий благ, то как он допустил страдания и смерть? Но природа тоже предполагает страдания и смерть. Ее гармония неотделима от насилия. Жизненный цикл природы есть в то же время цикл смерти. И те человеческие сообщества, которые живут в нерасторжимой связи с природой, отнюдь не рай, который рисует нежное воображение Джеймса Камерона. Это мир, существование в котором тяжко, безобразно и кратко.
1: Это вопрос, который не раз уже задавали мыслители, в том числе и американские, видевшие искусственность да и узость тех рамок, в которых формировалось мировоззрение рационалистического просветительства. А это тот базис, на котором и сейчас стоит Америка. Базис, заложенный ее отцами-основателями, типичными просветителями в стиле рационалистического XVIII века. Посылкой просветительства было тождество норм разума и законов природы. Отсюда догма о благости природы и об ориентации разума на природную норму. Вот основное противоречие этого мировоззрения в формулировке, допустим, Льва Шестого.
2: Вместе с Декларацией прав человека перед обществом занесена была к нам, как ее дополнение, и, как думали тогда, как ее необходимое предположение, и идея об естественной объяснимости мирового порядка. Трагизм объединения этих двух идей тогда никому еще не бросался прямо в глаза. Никто еще не чувствовал, что наряду с Декларацией прав человека перед обществом

0: народном вожде, спасающем мир от глобальных бед. Дэвид Брукс пишет.
1: Поскольку туземцы не испорчены такими вещами, как грамотность, селфоны и киноблокбастеры, они обладают глубокой и мирной душой. Все это основано на стереотипе, по которому белые люди рационалистичны и технически продвинуты, тогда как жертвы колониализма духовны, красивы и атлетичны. Это покоится на той предпосылке, что туземцы нуждаются в белом мессии, который возглавил бы их крестовый поход. На той предпосылке, что безграмотность – основа блаженства. И тут имеет место двусторонний империализм. Туземцы подчиняются империалистам в любом случае, будь они жестоки или будь они доброжелательные. Но в любом случае они выступают как статисты при главных героях – белых.
0: Мне сдается, что никакого такого скрытого расизма в «Аватаре» нет. Но в этих разговорах мне слышится страх белых американцев, белых людей как таковых на всем земном шаре, где они все еще обитают, со всех сторон подпираемые всякого рода революциями, да и просто хаотическими движениями нынешнего куда как неоднородного мира. Дэвид Брукс, фантазия о добрых белых, возглавивших праведную борьбу синих, кажется, аборигенов, не расизм увидел, а явил бессознательную реакцию, которую американцы называют «wishful thinking» – желаемое, принимаемое за действительное. Это глубоко амбивалентная реакция. С одной стороны, вроде бы старый колониализм, а с другой – мечта, а как бы хорошо было бы, если бы мы, белые, опять стали во главе человечества. Потому что нынешний небелый мир вызывает сейчас не только сочувствие и острый комплекс вины со стороны вчерашних колонизаторов, но и острый страх, хоть перед пиратами Сомали, хоть перед голландскими мусульманами, терроризирующими культуру стран их пребывания, не говоря уже об Аль-Каиде и мировом исламском терроризме. Фильм «Аватар» имеет все черты невротического симптома, призванного, как известно, покрывать и в символической форме изживать подспудную душевную травму. Мы ведь живем в травмированном мире, и никакие синие сказочки этой малоприятной реальности не изменят.
2: О фильме «Аватар» рассказывал наш нью-йоркский корреспондент Борис Парамонов. Андрей, а теперь, прежде чем мы уйдем на перерыв, расскажите, пожалуйста, нам о той музыке, которую мы слушаем сегодня.
3: Мы добрались до 1967 года. Квартет Георгия Гороняна исполняет пьесу самого Гороняна «Терем-теремок».
4: «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.

0: А сейчас мы прервемся на краткий выпуск новостей, после чего продолжим программу «Поверх барьеров».
1: 3, 2, 1, 0, Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».
2: Какие перемены нужны России? На вопрос «Свободы» отвечают жители Иркутска.
3: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
4: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
5: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей. Стабильность, люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
6: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
7: России нужно вернуть выборы. А не когда уже все знают, кто победит,

0: и смысла даже голосовать нет.
1: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших, то есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
3: Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Выпуск «Поверх барьеров». Эфир 19 января 2010 года.
4: Говорит Радио «Свобода». «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
5: Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Андрей, сегодня в программе мы вспоминаем Георгия Гороняна.
6: Да, Иван, я предлагаю, поскольку, к сожалению, мы не можем всю программу посвятить только музыке, сделать небольшой прыжок. Мы слушали запись 67-го года перед тем, как уйти на перерыв. Я предлагаю перенестись уже практически в наше время. 2000 год. Муниципальный биг-бенд Георгия Гороняна исполняет одну из самых знаменитых пьес самого Гороняна «Баллада».

Попов. С двумя F на конце этой русской фамилии. Так называется детская канцона про казаков. Подробнее расскажет наш корреспондент в Италии, историк Михаил Талалай.

0: Из разных уголков детского мира в Италии доносилась до меня эта удалая песенка с курьезным названием «Попов». Конечно, я стал прислушиваться к ее словам, вычленив оттуда набор стереотипов про нашу отчизну и наших казаков. Это бескрайняя степь, жестокий мороз, колпаки и сапоги. Но почему же итальянские бомбини вот уже в нескольких поколениях с энтузиазмом распевают песенку о царских казаках «Казаки дель цар»? Начнем с того, что песенка хороша. А бомбинам не все ли равно, о чем петь? О царском ли казаке Попове, о Чамби-Чамби или о крокодиле Гене? Это начальное соображение, впрочем, не отменяет интереса к истории детской канцоны про казаков. Она оказалась следующей. У песни Попов есть место и время рождения. Это город Рим, студия центрального телевидения, 1967 год. На тогда еще голубых экранах у итальянцев появляется роща рисованных березок, перед березками пятилетний бомбино с необыкновенными для местного генофонда светлыми волосами, почти альбинос. Белобрысый бомбино одет в косоворотку, шаровары и сапожки, но, правда, без колпака, дабы оставить открытой свою белобрысость. Звучат первые слова нового детского шлягера. «Nella steppa sconfinata, a 40 sotto zero, senefischi nel gelo и козаки dello zar». В бескрайней степи, где 40 градусов ниже нуля, не страшен мороз царским казакам. Авторов канцоны трое – Бенасси, Гуальди и Пагано. Архимолодого исполнителя зовут Вальтер Бруджоло. Идет заключительный этап конкурса детской песни «Цехина Дора» – «Золотой цехин» по венецианской монете. Сама по себе эта передача, существующая и по сию пору, заслуживает отдельного упоминания. Это нечто вроде детского Сан-Ремо с конкурсом, лауреатами, благодарной и верной публикой. В 1967 году победителем вышел, одетый казачком, Вальтер Бруджоло с песней «Попов». О чем же пел Вальтер Бруджоло? О чем поют поколения итальянских бомбино? Вот полный перевод канцоны. «Бескрайней степи, где 40 градусов ниже нуля, не страшен мороз царским казакам. В колпаках и сапогах все гуськом по колено в снегу шагают к Дону. Попов пыхтит, пыхтит, и вскоре его сапог застревает в снегу и там остается. Что за казак этот Попов? У него только колпак и сапоги, но их недостаточно. Казаки высокие горды, с закрученными усами, по снегу шагают смелые. Но Попов куда-то делся. Он остался бездыханным, на животе свернулся колобком. Что за несчастный казак этот бедный Попов? Но Попов не сдается, и вскоре, скользя на животе, добирается до Дона. Эй, Попов, так нельзя. Не идет таким манером царский казак. Казаки устали, Дона не видать. Замороженными усами не хотят более маршировать. Бескрайние степи в 40 градусов ниже нуля, как вкопанные на морозе, стоят царские казаки. Но что делает такой кругленький Попов? Катясь по снегу, он добирается до реки. Итальянские мультипликаторы выпустили видеоклип про Попова, сделав зримым этот сказ про казака-недотёпу, толстячка Попова, который, однако, первым, катясь колобком, добрался до Дона, в то время как остальной казачий отряд из-за мороза приказы не выполнил. Канцона набирает особые обороты в рождественские и новогодние дни. Остается поведать о дальнейшей судьбе юного певца Вальтера Бруджоло. В 5 лет к нему пришла общенародная любовь, и несколько лет он пожинал ее плоды, участвуя в разного рода музыкальных шоу. Когда же бомбино повзрослел, внимание заправил шоу-бизнеса, вероятно, обратилось на другие молодые таланты, и Вальтер Бруджоло остался, по сути дела, исполнителем одной единственной песни «Попов». В настоящее время он живет в Болонье частной жизнью, став добрым католиком и активистом своего церковного прихода. 2 года назад он даже баллотировался в парламент от региона Эмилия-Романья в качестве кандидата католической партии «Союз христианских демократов» и «Демократов Центра», но не прошел. В сердцах итальянцев Вальтер Бруджоло, однако, живет 5-летним казачком с фамилией по песне «Попов».
1: О детской канцоне про казаков рассказывал наш итальянский корреспондент, историк Михаил Талалай. Андрей, задержимся еще на культурной панораме?
2: И более того, задержимся в Италии. В Венеции завершилась, наконец-то, хочется сказать, реставрация дворца Дожей. В ходе работ реставраторам удалось обнаружить ранее неизвестные детали отделки резиденции венецианских правителей с многовековой историей. А именно, во время восстановления церкви при дворце обнаружились золотые пластины, куски цветного мрамора и краски, которыми изначально был отделан весь дворец. Реставрация дворца Дожей, расположенного в самом центре Венеции, на площади Святого Марка, началась в 2007 году. На работы было потрачено примерно 2,5 миллиона евро. Начало строительства дворца Дожей относят к 1309 году во время правления Дожа Себастьяно Дзяни. Однако на месте дворца еще с IX века находилась крепость, также выполнявшая функции резиденции правителей Венеции. Напомню, что в то время Венеция имела статус отдельного государства. Ряд архитектурных решений дворца Дожей приписывают Филиппо Календарио, получившему должность строителя дворца в 1340 году. Впоследствии здание неоднократно перестраивалось, реставрировалось, и вот теперь мы можем видеть результаты последней его реставрации.
3: «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
4: Андрей, вспомним сегодняшнюю музыку. Георгий Горонян, правда?
2: Да, и у нас теперь на дворе 2004 год. И московский ансамбль «Мелодия» исполняет ту же самую «Темную ночь», с которой мы начали нашу программу, но уже спустя практически 45 минут.

0: Среди популярных романов, выпущенных в последнее время в Чехии, книга Ирены Доусковой «Онегин был русак». Первый роман Ирены Доусковой «Гордый Буджес» получил ряд литературных премий, по нему были поставлены театральные спектакли и снят телефильм. Ее новый роман «Онегин был русак» пользуется большим успехом. Отметим, что слово «русак» в чешском языке окрашено негативно. «Мужчина-мужлан», «Солдат-солдафон», «Русский русак». О книге рассказывает Нелли Павловского.
1: И «Гордый Буджес», и «Онегин» идут в некоторой степени по следам знаменитого романа Михаила Вивега «Лучшие годы псу под хвост», переведенного и на русский язык. И Доускова тоже рассказывает о темной эпохе политической нормализации, наставшей после поражения Пражской весны. Рассказывает от имени юной девушки, пражской гимназистки. Девушки с поэтическим дарованием и критическим умом, старающейся разобраться в жизненных парадоксах. Гимназия, в которой учится Гелена Соучкова, так зовут эту 18-летнюю гимназистку последнего года обучения, являла собой модель всего чехословацкого общества в ту пору. Костное руководство, педагоги, как злые собаки, сами трясущиеся от страха перед начальством, насильственное насаждение русской культуры, вызывающее у гимназистов отпор, и островок отдохновения, кружок поэзии и музыки, который организовали друзья Гелены. Ее кумир Антоша, мальчик из смешанной семьи, мать русская, отец чех, ему-то и предстоит стать Онегиным ее жизни. Потом Гонза, тайно влюбленный в Гелену, ее лучшая подруга Юлия и еще четверо других.
2: С Гонзой мы были в поэтическом кабачке «Виола». Я пошла туда с удовольствием, хотя снова давали Некрасова, Тургенева и Пушкина, отрывок из Онегина, а потом коллаж из русских классиков. Не так уж плохо все это было, хотя этот Онегин абсолютно несимпатичная фигура, а о Татьяне и говорить нечего. Я постоянно думаю об Антоше, и в голове у меня не перестает звучать фраза «Я вам пишу, чего же боли». Бедная, глупая Татьяна. Разве она не знала, что как только скажешь «это сама», то все полетит к черту? О чем эта русская гусыня вообще думала? Что очарует этого надменного дебила своей чистотой и искренней любовью или своим трогательно простым стилем? Никаких таких «я вам пишу», а «веди себя так, как будто ничего и нет». Вот единственно правильный девиз. Он, правда, тоже ни к чему не приводит, но хотя бы никто не узнает, как тебе плохо. Антоша, известный Макиавелли, любит из всего извлечь выгоду, старается с каждым быть в хороших отношениях. Черт побери, как это может сочетаться? Все это я о нем знаю, и это мне ни капельки не нравится, а сам Антоша мне нравится, как и раньше. И еще как.
1: Но не только любовными переживаниями жили гимназисты. Вот признание Гонзы после школьного скандала по поводу устроенного ими поэтического и музыкального вечера, где гимназисты читали свои крамольные стихи и пели подозрительные песни собственного сочинения.
3: «Сегодня я все окончательно понял, что это у нас за режим. Феодализм и ничего другого, а мы только комедианты без чести. Просто дерьмо, и ничего другого из нас уже никогда не получится, хотя мы кажемся себе ужасно важными с этими нашими стишками и песенками».
1: Героиня книги Гелена пытается перейти от слов к делу и на мгновение забывает, из какой семьи она сама. Мама-актриса была изгнана из театра, отчим-актер пробавляется выступлениями в провинциальных городах, а отец, оставивший мать еще до рождения дочери, эмигрировал и в настоящее время живет в Израиле. И исправно платит алименты, на которые живет вся семья.
2: В прошлом году я ходила по вторникам в языковую школу на уроки древнееврейского, пока их не запретили. Там я познакомилась с Марией, и она нам с Юлей однажды сказала, что ходит на семинары «Хартии-77», и что там очень интересно. Она сказала, что может и нас привести. Только, сказала она, ради всех святых, не будьте потом, как некоторые, что один раз туда припрутся, потом перепугаются, и конец. Мы сказали, не дури, ясное дело, не удерем. Эта квартира была у одного запрещенного философа, и там собралось человек 30. Профессор читал длинную лекцию о Яне Гусе. Мы ни минуты не скучали. Сидя на полу, слушали его как Господа Бога. Все, что он говорил, нам казалось правдой, его правдой, потому что потом выступали и другие. Кое-кто умно, кто-то не очень, но все искали правду. Они, умные и глупые, говорили обо всем совершенно свободно, высказывали свои мнения, как обычные, так и ошеломляющие. Тот профессор почитал Гуса как мученика и борца за правду, а другие католики были против. Прозвучали даже иронические куплеты. «Ради правды позволить сжечь свои кости? Не был ли этот человек иной народности?» Уходили мы оттуда, опьяненные восторгом, почище, чем с удавшейся вечеринки. Весь мир казался прекрасным, ибо обрел смысл. Только дура Юля, придя поздно домой, выложила, где была. В 10:30 ночи у нас раздался телефонный звонок. Звонил отец Юли, профессор-орнитолог. Заикаясь от ужаса, он спросил маму, знает ли она, что мы встречаемся с хартистами. Меня вытащили из постели, мать, конечно, рыдала, и они оба как следует взялись за меня. Понимаю ли я, что меня только чудом и с помощью нескольких приличных коммунистов приняли в гимназию? Что они сами отказались от подобных знакомств только ради меня и брата, потому что мы оба способны и должны учиться? «Ты думаешь, я не хотела бы подписать хартию?» — кричала мать. «Но речь уже не идет обо мне. Я уже все равно в заднице. Из-за тебя я это не сделала. Я все хорошо понимаю. Родичи всегда были прямыми людьми и не были трусами. Но если поддаться на эту их игру все из-за детей, тогда мы ничего не сумеем изменить. А это самое ужасное для самих детей». Больше ни на какой семинар хартистов мы с Юлей не ходили. Мне очень стыдно за это, но это все, что я могу сказать об этом своем дерьмовом решении.
1: В гимназии продолжалась тирания педагогов. Особенно старались географичка и русистка.
2: Клепалова протерла очки, повела невидимой грудью, темпераментно заехала пятернёй в перманент и в ожидании предстоящего наслаждения развалилась на стуле. «Ну давай, Соучкова», — обратилась она ко мне. «Так где это добывают? Говоришь, Псков? Нет. Целиноград? Нет. Батуми? Нет. Нефтегорск? Нет, ни в коем случае. Нет, Соучкова, вы не знаете ничего. Получайте кол». «Ну, понятно, Соучкова, вы артистка, художник. Ну вот, я вам скажу, поэтесса, даже артисту нельзя быть полным глупцом. Я никакая не артистка, и не будете ею. Вы ошибаетесь, я и не хочу быть артисткой. Это вы ошибаетесь, и поэтому получили кол. Сядьте, а теперь перейдем к промышленности и добыче полезных ископаемых в азиатской части СССР». В библиотеке я взяла Франца Верфеля и братьев Карамазовых. Уже все прочитала. Блестяще. Да-да. Хотелось бы украсть обе книжки. Достоевский – это иной кофе, нежели Чехов. Я прочитала пару чеховских рассказов и все его знаменитые пьесы, но меня ничто не затронуло. Меня бесят его абсолютно ни на что не способные герои. В Москву, в Москву. Так почему же не едут, черт побери? Вместо этого бродят по комнатам туда-сюда, самое большее идут в сад и пьют чай. А всюду написано, что это комедия. А что там смешного? «Три сестры» и «Вишневый сад» – парад беспомощности. Ну, а Пушкин тоже не очень. Еще так, Онегин – это остроумно, но когда мама заставляла меня выступить на Олимпиаде художественного чтения с письмом Татьяны, то я возмутилась и заявила, что ни за что, ведь Онегин был русак. Татьяна, естественно, тоже, и что ничего подобного я декламировать не буду.
1: Наконец, Гелена сама пишет письмо своему Онегину. Причем еще при худших обстоятельствах, чем Татьяна. После выпускных экзаменов Антоша завлек ее к себе домой и провел с ней ночь. Рано утром выпустил ее из дому, не проводил, не сказал ни слова и исчез в новых заботах. Гелена после нескольких месяцев отважилась послать ему стихи, начинавшиеся так: «Пишу письмо во тьме и стоя». Они остались без ответа.
2: После этой ночи Антоша вообще не отозвался, а это плохо, потому что я часто думаю о нем. Антоша на лицо я вижу последним перед сном, а по утрам, как только просыпаюсь, это опять он. Я, собственно, думаю о нем все время, пока не всплывают какие-то особенные серо-голубые глаза Гонза Каплана. Я хорошо знаю, что нет смысла писать Антоше, но однажды я не выдержала и послала ему стихи. Я сделала то, что хотела сделать еще осенью, когда мы разошлись. Но тогда я не пожелала быть глупой Татьяной Лариной. А теперь, когда уже все равно, я послала. Так что не хватает только того, чтобы я вышла замуж за нелюбимого. Я тоже наивная гусыня. В университет меня не взяли, и я с большим трудом устроилась в библиотеке в 20 километрах от Праги.
1: Вскоре Гелена получила письмо от Гонзы, который как-то сразу запропастился после выпускных экзаменов. Письмо было из Вены.
3: «Дорогая Гелена, вот уже хотел написать «Привет, Соучкова», ведь наш девиз «Веди себя так, будто ничего и нет». Но потом я сказал: «Теперь уже это ни к чему. Ни с кем из вас я не попрощался. Так лучше. Думаю о тебе и надеюсь, что это у меня скоро пройдет. Держитесь, Гонза».
1: В ответ ему Гелена послала свой новый, улучшенный, уже пятый перевод из Лермонтова. В оригинале он звучал так: Что ищет он в стране далекой? Что бросил он в стране родной?
0: Онегин был русак. Новый роман Ирены Доусковой в рассказе Нелли Павласковой. Андрей, теперь наступило время для вашей персональной рубрики, и я надеюсь, вы расскажете о Георгии Горояне подробнее.
4: Вы знаете, Иван, я по-прежнему не уверен, что можно что-то еще добавить, рассказывая о Георгии Горояне, к тому, что за последние 7-10 дней говорилось везде и печаталось во всех органах массовой информации. К сожалению, все помнят, я думаю, что повод очень печальный. Георгий Гороян ушел из жизни. А этот человек, как сказал его коллега, джазовый музыкант Анатолий Кролл, благодаря которому профессия джазового музыканта перестала быть ругательной в Советском Союзе. И действительно обаятельный, элегантный, вечно веселый, живой Георгий Гороян совершенно был не похож на того персонажа из карикатур, анекдотов, советских песен, который сегодня играет джаз, а завтра побежит продавать родину. Этот человек каким-то образом умудрился примерять, ну, сколько ему это удавалось, а ему, к сожалению, это удавалось не всегда, вкусы слушателей и праведный гнев чиновников от музыки, которым, конечно, эта музыка стояла поперек горла. Это очень большая потеря, и я, честно говоря, даже не знаю, что еще добавить. Давайте лучше слушать саму музыку Горояна. Сейчас у нас есть возможность послушать, судя по всему, последнюю или, может быть, предпоследнюю запись Георгия Горояна. Она была сделана 22 октября 2009 года на концерте, посвященном юбилею Игоря Бриля. Георгий Гороян и ансамбль «Мелодия» играют осенний этюд Дениса Бриля. Повторяю, на сегодня это пока самая последняя известная запись замечательного музыканта.

0: На этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров». Пишите нам по адресу свобода@radio.mail.ru. Режиссеры Олег Львов и Илья Бубчинецкий и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
1: До свидания.
0: Вы слушали передачу «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Как это было четверть века назад, вспоминает Вера Кузнецова.
2: Период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинства и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была София Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острые вопросы – довольно политически извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя. Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А Софи Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективам раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
0: Программы подбирает и ведет Иван Толстой.
1: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
3: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
1: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
4: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
3: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
5: Патологоанатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что он, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
6: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
1: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
7: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
3: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
8: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
1: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
9: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
3: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
10: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
1: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
3: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
1: «Человек имеет право». Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
11: Закон о гражданской смерти. Госдума одобрила новые запреты для политэмигрантов. Крипту признали и будут контролировать. В России принят закон о криптовалюте. Сталин в граните. Как в России реабилитируют сталинизм?
1: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
3: К 13 годам колонии Верховный суд аннексированного Крыма приговорил 58-летнюю уроженку Луганска Марину Коваленко за госизмену. По версии обвинения, она собирала и передавала украинской разведке сведения о деятельности научных, образовательных и других учреждений самопровозглашенной ЛНР и Крыма. Обвинение утверждает, когда Коваленко работала в Луганской школе искусств, она сфотографировала несколько документов с персональными данными и служебной информацией и отправила их кураторам. Марину Коваленко задержали в июне 2025 года в Алуште, а затем более 8 месяцев держали в полной изоляции в Симферопольском следственном изоляторе без официального обвинения. К 16 годам колонии, также за госизмену, суд в Краснодаре приговорил 62-летнего инженера. Его имя не называется. По данным прокуратуры, он работал в одном из предприятий топливно-энергетического комплекса и передал СБУ информацию о местонахождении и производственных мощностях нефтяных объектов Краснодарского края, а также по заданию кураторов наблюдал за нефтехранилищами и проводил техническую разведку работы сотовой и спутниковой связи в их районе. К 13 годам колонии за взятки приговорили бывшего главу Центрального научно-исследовательского института Минобороны полковника Андрея Протасова. По версии обвинения, он требовал от коллег денег за включение в научные группы по разработке и внедрению современных технологий, участие в которых предполагало дополнительные выплаты. Протасов частично признал вину, заявив, что полученные деньги тратились на деятельность института. На 3 года колонии осудили гражданина России и Грузии Ираклия Пипию за призывы к терроризму. Дело возбудили из-за комментария в Телеграме под видео с песней «Вставай, Донбасс». Что именно написал Пипия, не уточняется, но следствие утверждает, что подсудимый испытывал неодобрительное отношение к политике Владимира Путина и правительства, в том числе к российскому вторжению в Украину. Ираклий Пипия признал вину. По его словам, он написал комментарий, поскольку вспомнил о гибели дочери друга в 2023 году. В пресс-релизе суда утверждается, что в ее смерти он обвинял Россию в связи с проведением СВО. Госдума расширила список статей, осужденные по которым могут заключать контракты с Министерством обороны. Так, например, право на службу по контракту получают осужденные за контрабанду, бандитизм, проникновение на охраняемый объект, нарушение безопасности объектов ТЭК, незаконное обращение и хищение ядерных материалов, утрату документов с гостайной, организацию незаконной миграции. Осенью 2022 года в России начал действовать закон, разрешающий призывать на службу вооруженные силы граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость за некоторые тяжкие преступления. С тех пор практика по привлечению заключенных к участию в войне с Украиной становилась все более распространенной. Кроме того, Госдума приняла законопроект, расширяющий список правонарушений, которые могут служить основанием для депортации иностранных граждан. Среди них, например, административные дела об участии в несанкционированных митингах и неповиновении распоряжению сотрудникам правоохранительных органов. Дела о так называемой дискредитации российской армии, о призывах к сепаратизму, призывах к санкциям против России, о мелком хулиганстве и другие. Кроме того, депутаты одобрили законопроект, по которому иностранцы иностранцам с судимостью запрещено получать в России разрешение на временное пребывание, вид на жительство или гражданство. Если документы уже были выданы, при выявлении непогашенной судимости они будут аннулированы. Правозащитный проект «ГУЛАГу нет» прекращает свою работу, сообщил его основатель Владимир Осечкин. Он объяснил это решение угрозами, связанными с работой сотрудников России, а также давлением со всех сторон. «Мы не хотим генерировать новые и дополнительные риски ни тем, кто еще держится внутри периметра, ни тем, кто вынужденно покинул страну и за ее пределами пытался хотя бы что-то делать», – написал Осечкин. Проект «ГУЛАГу нет» был создан в 2011 году для помощи людям, пережившим пытки в российских тюрьмах. В 2021 году проект опубликовал архив видеозаписей пыток и других издевательств над заключенными в российских местах заключения. О прекращении работы объявила и правозащитная инициатива «Крымская солидарность» из-за того, что российские власти признали ее иностранным агентом. «Крымская солидарность» появилась 10 лет назад. Работа организации была направлена на защиту жителей аннексированного Крыма от репрессий, а также поддержку семей политзаключенных.
12: Никаких переводов и консульских услуг. Госдума одобрила новые запреты для политэмигрантов. Закон о гражданской смерти, так его окрестили журналисты. Голосование прошло стремительно, и пакет приняли сразу во втором и третьем чтениях. Такой прощальный подарок от Госдумы 8-го созыва для уехавших за границу россиян, которые уклоняются от исполнения наказания по нескольким статьям Кодекса об административной ответственности или любой уголовной статье.
13: Представьте себе, живет человек, гражданин России, в Тбилиси или в Берлине, сдает свою однушку в России и решил ее продать. Но для этого нужна доверенность. Приходит он в консульство, а ему говорят: «Доверенность не дадим, мы вам больше ничем не обязаны». Это станет возможным вместе с вступлением в силу пакета поправок, который уже назвали «законом о гражданской смерти». Госдума приняла его 22 июля единогласно. 413 за, 0 против.
14: Мы должны понимать, что это очень важное решение, которое позволит нам защитить государство от этих негодяев, которые уехали из страны и оттуда продолжают гадить и делают все для того, чтобы нанести вред нашим гражданам и Российской Федерации.
13: Закон касается всех, кто уехал из России и имеет вступивший в силу приговор по любому уголовному делу или уклоняется от наказания по статьям Кодекса об административных правонарушениях, о дискредитации армии, иноагентах, нежелательных организациях и призывах к введению санкций или нарушений целостности Российской Федерации.
14: Мы сами разберемся здесь, внутри. А те, кто уехал, все, пускай думают о том, как им предстать перед судом с повинной, потому что об этом закон.
13: Фактически закон уравнивает, например, беглого наркоторговца и человека, оштрафованного на 30 тысяч рублей за пост в соцсетях. Им обоим полностью перекроет доступ к базовым финансовым услугам в России, заблокирует счета и банковские приложения, возможность открыть ИП или зарегистрировать самозанятость, приостановит права на недвижимость. Ее нельзя будет продавать, покупать, дарить, наследовать и ограничит права управления транспортом. Отключают госуслуги и электронную подпись. То есть любые официальные действия онлайн станут недоступны. Если за границей у такого человека истечет срок действия паспорта, новый не выдадут. Если его ограбили, задержали в другой стране, он потерял документы, консул откажет в помощи. Оформить брак, сменить имя, заверить документ через консульство тоже не получится. Действующие доверенности аннулируются. Спикер Госдумы Вячеслав Володин произнес с трибуны речь, где поставил знак равенства между отъездом и предательством.
14: Речь идет о тех, кто наносит вред нашей стране, и об экстремистах, предателях нашей Родины, те, кто годами пытается сделать все для того, чтобы разрушить наше государство, находясь за рубежом и делая все для обеспечения безопасности государства, предлагаем принять нормы, которые позволят привлекать к ответственности тех, кто покинул страну, но наносит ей ущерб и вредит, откровенно говоря, при этом это не только иноагенты, но и экстремисты, террористы, те, кто скрывается за рубежом.
13: Всех лишенцев соберут в один реестр, который будет вести Минюст, и поставлять в него данные сразу 5 ведомств – Генпрокуратура, ФСБ, МВД, приставы и налоговые. И здесь кроется, пожалуй, самая тревожная деталь. Публично объявляют обычно только о статусе иноагента, а о штрафе за неисполнение обязанностей или об уголовном деле человек за границей может годами не знать, до момента, пока его имущество уже не арестовано. Есть в законе и жест гуманизма. Если у родителей, жены и детей человека из реестра не окажется собственного дохода, им назначат пособие. Но не из бюджета, а из денег и имущества самого попавшего в опалу человека. Закон вступит в силу немедленно, со дня публикации.
12: Прокомментировать эти нововведения, которые, напомню, начнут действовать немедленно с момента публикации закона, я попросила юриста, участника команды «Первый отдел» Максима Оленичева.
15: Журналисты назвали этот закон о гражданской смерти, на мой взгляд, потому что он лишает базовых гражданских прав тех людей, кто уехали из России, не проживают сейчас в России, и при этом преследуются за политические правонарушения по статьям Кодекса об административных правонарушениях, либо, по мнению российских властей, уклоняются от исполнения наказания за преступления по приговорам, которые уже вынесены российскими судами, причем по любым приговорам. И этот закон, он вводит ограничения, как любит сейчас использовать такой язык наши законодатели, а по сути запреты для лиц, если они подпадают под эту категорию. И в частности, депутаты предусмотрели 14 различных запретов. И он касается запрета на государственную регистрацию в качестве самозанятых в России, на использование онлайн-банков, на запрет на выдачу доверенностей в российских консульствах, получение паспортов в российских консульствах, внесение изменений в актовые записи, смене имени или там о заключении расторжения брака. То есть эти документы российские власти выдавать не будут. Кроме того, запрещаются любые сделки в отношении имущества, которое принадлежит уехавшим. То есть, по сути, оно замораживается на текущий момент. Ну и, соответственно, нельзя будет заключать никакие договоры кредитные, договоры займа, регистрировать транспортные средства и там продавать их. И еще разные другие запреты, в том числе замораживание средств на банковских счетах. И, по сути, конечно, те люди, которые уехали за пределы России и входят вот в число субъектов, на кого распространяется этот закон, они лишаются любых возможностей осуществлять ту обычную деятельность, которую люди, проживающие в России, могут осуществлять. И дополнительно они лишаются документов, которые регулируют их правовой статус. В частности, если загранпаспорт уже заканчивается, то новый, скорее всего, можно будет не получить, потому что российские власти не будут выдавать такие документы. Также нельзя будет получить документы об образовании, свидетельстве о рождении и так далее. Очень многие из этих документов, в частности, свидетельство о рождении, документы об образовании, они требуются для тех людей, кто хочет интегрироваться уже за пределами Российской Федерации, и на эти документы нужно проставлять апостиль. И если люди не успели этого сделать, то, к сожалению, в России, ну, с момента вступления в силу закона нельзя будет уже эти документы никаким образом оформить. И, по сути, российское государство оставляет людей один на один со своими проблемами. При этом люди являются гражданами России, и российские власти дальше вправе привлекать их к административной, к уголовной ответственности за правонарушения, которые совершены против интересов России, даже если люди проживают за рубежом. А с другой стороны, государство отказывает людям в реализации обычных гражданских прав на пользование своим имуществом, на получение любых документов и создает значительные проблемы для легализации людей за пределами Российской Федерации. Здесь важно еще подчеркнуть, кто именно попадает в эту категорию лиц. Как я уже говорил, любые люди, кто был осужден российскими судами, но не исполнили приговор, а в первую очередь, конечно, это касается сейчас массовой практики вынесения заочных приговоров по политическим преступлениям, но закон не делает скидку на политические преступления, любые преступления, по которым не исполнено наказание. И отдельно закон говорит о том, что тех, кого привлекают за политические правонарушения, они, собственно говоря, тоже попадают в эту когорту лиц. В первую очередь это люди, которые осуждаются за неисполнение закона об иностранных агентах. И здесь важно, что под эту категорию попадают не только сами физические лица иностранные агенты, либо физические лица участники иностранных агентов, но и люди, которые условно могли сделать репост иностранного агента, где не было указано никакой маркировки о том, что этот пост создан или распространен иностранным агентом. А Министерство юстиции по их российскому адресу должно прислать предупреждение, предписание об устранении этого нарушения в течение месяца, и человек мог это письмо не получить, и по истечении месяца он тоже будет считаться привлеченным к административной ответственности, если суд вынесет соответствующее постановление, и он тоже подпадет вот в эту категорию лиц, если он проживает за рубежом. То есть за содействие иноагентам тоже предусмотрена отдельная административная ответственность, и в рамках этого закона на этих людей тоже распространяются такие ограничения. Но другие статьи касаются сотрудничества с нежелательными организациями, призывы к введению санкций, к нарушению территориальной целостности России и дискредитацию вооруженных сил. Вот по сути эти составы, они как раз и предопределяют возможность попадания в этот список. Что важно, сами по себе эти запреты не возникают автоматически с момента принятия закона. Закон предусмотрел возможности и механизмы его реализации. Министерство юстиции будет вести публичный список таких лиц на своем сайте, и попадание в тот список будет осуществляться при наличии некоторых документов. То есть Министерство юстиции должны обязательно поступить документы от погранслужбы России о том, что человек в настоящее время не находится на территории России, выехал за пределы России. Также от органов, которые контролируют исполнение наказаний, министр должен будет получить справки о том, что наказание не исполнено, либо по делу административного правонарушения за политические правонарушения, либо то, что будет касаться исполнения приговоров по уголовным делам. И тогда в этом случае Минюст вносит человека в соответствующий список, и с этого момента возникают вот все те запреты для уехавших, которые предусмотрены этим законом. Выйти из этого списка тоже возможно, и депутаты предусмотрели такую возможность, но, как всегда, ограничили количество способов. Первый, конечно, это по естественным причинам. Когда человек умирает, то его из такого списка должны исключить. Второе основание – это когда отменяется приговор суда неисполненный, либо отменяется постановление по делу об административном правонарушении, на основании которого было наложено административное наказание. И должны быть еще эти факты подтверждены, соответственно, соответствующими справками. И если человек исполнит, допустим, наказание, это третье основание для выхода из этого реестра, то в данном случае его тоже должны исключить. Если дело касается административного правонарушения, то человек условно может заплатить штраф. Но если у него банковские счета не будут работать, что предусмотрено этим законом, то исполнение об оплате штрафа, оно несколько будет проблематично. Ну и если человек даже ничего не исполнил, но приехал в Россию, то в этом случае человек тоже имеет право выйти из этого реестра. Но если человек приезжает в Россию, то понятно, что он оказывается в юрисдикции Российской Федерации, и если это политические активисты, то российское государство просто так не оставит приезд этого человека в Россию и, возможно, будет обвинять дополнительные наказания и дополнительные дела, которые будут ограничивать вообще возможности реализации их прав, а, возможно, это все приведет и к лишению свободы. Поэтому этот закон, он, по сути, ограничивает людей в базовых правах. Мы здесь видим очень большое пересечение с белорусским сценарием, когда белорусские власти несколько лет назад отказались выдавать паспорта своим гражданам за пределами Беларуси. И сказали о том, что возможность получить паспорта есть только если человек сам приедет в Беларусь. Это все, конечно, делается для того, чтобы те люди, которые испытывают максимальные проблемы из-за тех решений, которые создает российское государство и белорусское, вот тот опыт, про который я говорил, приезжали в страну, попадали в руки российских властей, чтобы российские власти могли, по сути, расправляться со своими политическими оппонентами. Этот закон не касается людей, кто был привлечен к административной ответственности не по политическим статьям. То есть, по сути, он никак на них не влияет, но те люди, которые высказывались, или те, кто были обвинены российскими властями в сотрудничестве с иноагентами,

0: список, возможно, заработает. Конечно, это предположение, но основано на том, как обычно власти в последнее время создают такие репрессивные законы и потом не сразу же начинают их исполнять, потому что технически для их исполнения нужно будет создавать межведомственное взаимодействие, нужно будет создавать эти списки, отладить систему публикаций. Конечно, российские власти уже научились на реестре воинского учета делать такие реестры и организовывать межведомственное взаимодействие, но, тем не менее, какая-то отсрочка возможна будет. И поэтому, конечно, базовая рекомендация для тех, кто может попасть в этот список реестра, максимально сейчас решить вопрос передачи собственности, денежные средства с банковских счетов вывести, получить документы с апостилями для последующей жизни и, возможно, получить второй загранпаспорт, если его нет, обратившись в российские консульства, потому что пока что еще такие паспорта выдают. Важно, что этот закон запрещает также действия доверенностей в России, если они выданы вот этими лицами, кто попадают под действие этого закона. Если доверенность была оформлена давно, то с момента попадания в список на сайте Минюста эти доверенности уже не будут приниматься в России. Поэтому пока есть вот такая вот зазор между реальным исполнением закона, то есть смысл максимально получить все необходимые документы, передать все имущество, ну и таким образом подстраховаться от действия этого закона. Времени немного, но оно еще пока что есть.
1: Юрист, участник команды «Первый отдел» Максим Оленчев был на связи с программой «Человек имеет право». Госдума приняла закон, легализующий оборот криптовалюты в России. Теперь купить биткоин можно официально, через биржу под контролем Центробанка. Что меняется для обычных инвесторов и какие риски остаются для тех, кто переводит крипту неправильным получателям, расскажем в нашем сюжете.
2: В России приняли первый в истории страны закон о цифровых валютах и цифровых правах, который легализует оборот криптовалюты в России. Крипту теперь признают имуществом, и права на нее можно защищать в суде. Регулировать рынок будет Центробанк. Он будет вести реестры криптообменников и цифровых депозитариев, которые возьмут на себя хранение и учет цифровых активов. Покупать крипту смогут как квалифицированные, так и обычные инвесторы. Но для тех, кто не прошел специальный тест, введут лимит не больше 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Для переводов свыше 100 тысяч рублей на некастодиальные кошельки, те, что не привязаны к бирже, введут период охлаждения в 48 часов, а с сентября 2027 года обменники обяжут проверять счета получателей. При этом расплачиваться криптовалютой внутри страны по-прежнему нельзя. И рекламировать такие платежи тоже запрещено. Закон вступит в силу 1 сентября 2026 года. Но этот закон регулирует именно покупку и хранение криптовалюты как актива через лицензированные биржи и депозитарии. Речи о контроле переводов конкретным людям и организациям, например, за границу, в нем не идет. Но с этим у российских властей, похоже, нет проблем. Такие переводы уже несколько лет отслеживают спецслужбы, а затем возбуждают уголовные дела о госизмене и финансировании терроризма. Первое из известных подобных дел возбудили в 2023 году против жителя Хабаровского края Александра Вечирко. Летом и осенью 2022 года он делал переводы своей близкой родственнице в Украине, а та отправляла их в фонд, закупавший вооружение, боеприпасы, предметы обмундирования и экипировки в интересах воинских подразделений Украины. Глазами обвинения это выглядело как перевод денег на счет иностранного благотворительного фонда через третьих лиц с использованием криптовалютных инструментов. Вечирко обвинили в госизмене и приговорили к 13 годам колонии. Через год похожее дело возбудили против жителя Комсомольска-на-Амуре. Он переводил крипту на закупку оружия и обмундирования для украинской армии. В 2025 году по той же причине арестовали жителя Тульской области. А в мае этого года суд вынес еще один приговор за переводы криптокошелькам, которые финансировали украинские вооруженные формирования. Возникает вопрос, как силовики вообще узнают, кто стоит за переводом? Ведь в блокчейне видно только адреса кошельков, а не имена. Здесь работает несколько механизмов. Росфинмониторинг еще в 2021 году запустил систему под названием «Прозрачный блокчейн». Она отслеживает операции с криптовалютой и анализирует переводы на счета, которые считаются подозрительными. В первую очередь под наблюдением открытые сборы фондов, которые помогают Украине. Их адреса публичны, и любой перевод на них виден. Второй канал – сами криптобиржи. Чтобы разрешить операции с обычными деньгами, они требуют паспортные данные. И депутат Госдумы Андрей Луговой еще в 2022 году говорил, что иностранные биржи активно

0: сотрудничают с ФСБ и МВД, передают им данные по запросам. Еще один способ – проверка телефона, например, при пересечении границы. Там могут остаться переписка или скриншоты переводов. Еще бывает, что человек сам публикует адрес своего кошелька в соцсетях, скажем, просит друзей скинуть подарок на день рождения. После этого его личность уже прочно связана с этим адресом. И даже если кошелек один раз пересекся с опасным адресом, получил или отправил туда деньги, эта связь остается в истории блокчейна.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи с нашей студией криптоэксперт Алекс Спектр. Алекс, здравствуйте.
2: Приветствую.
1: На ваш взгляд, какую именно задачу в первую очередь пытается решить государство вот этим самым законом? Они хотят защитить граждан от каких-то страшных мошенников, которые у них выуживают обычные деньги, и в том числе могут криптовалюту. Они пытаются бороться с преступностью, с наркокартелями и оборотом оружия незаконным. Они пытаются каким-то образом повысить эффективность сбора налогов, ну, потому что крипта – это такая штука, которая раньше обходилась без налогов. Или же они пытаются в принципе, установить какой-то контроль над этим рынком, а дальше использовать свое влияние по необходимости в зависимости от текущей задачи, политической или экономической.
2: Да, давайте попробуем ответить на все эти вопросы по очереди. Начнем с того, что закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года, основная его часть. Но некоторые положения будут отложены. Например, попытка заблокировать P2P обмены, это значит безопасные сделки на таких площадках, как криптобиржи или телеграм-боты, где большинство пользователей чаще всего покупают или продают криптовалюту. Такие площадки будут пытаться блокировать только с 1 июля 2027 года. Нормы о конфиденциальности и о том, как обменники должны будут проверять своих пользователей, их транзакции. Эти требования вступят в силу позже, с 1 сентября 2027 года. И еще ряд мер будут также отложены вплоть до 2028 года. Нас интересует, на самом деле, в первую очередь, как раз-таки то, как будут идентифицировать наших пользователей. И кто будет их идентифицировать. Правом на легальную торговлю, обмен и хранение криптовалют будут иметь лицензированные биржи, криптообменники и еще определенный ряд посредников. На практике, скорее всего, это будут крупные банки, Сбербанк, Тинькофф, ВТБ и ряд криптообменников, у которых есть минимальный ежегодный оборот. Как это будет происходить с точки зрения обычного пользователя? Теперь, чтобы легально покупать свою криптовалюту за рубли, ему, допустим, нужно будет обратиться в тот же Сбербанк. Там появится возможность покупать, например, тот же биткоин или эфириум. Хранить, собственно, свои сбережения он сможет там же, на этой же площадке. Сбербанк заявлял о том, что они планируют запустить приложение «Криптокошелек». И здесь дальше мы сталкиваемся с проблемой, а как, собственно, дальше распоряжаться этой криптовалютой. Оплачивать услуги, товары не разрешено, это запрещено, в принципе, оплачивать любые товары или услуги чем-то, кроме российского рубля. И это становится таким инвестиционным инструментом для гражданина. То есть, помимо того, что у него появляется такой инструмент относительно удобный, также и криптовалюту наделяют полноценным статусом имущества, объекта гражданских прав. То есть, он может обращаться в суд для того, чтобы урегулировать свои права и требования. Допустим, если у него украли криптовалюту, то это воспринимается как имущество, если будет какой-то гражданский спор, например, бракоразводный процесс или наследственные дела. Также и при банкротстве криптовалюта будет учитываться вот в этой конкурсной массе.
1: А поясните, пожалуйста, я вот здесь вот вас сразу перебью, пока мы недалеко ушли. А на ваш взгляд, почему, признав криптовалюту имуществом, депутаты все-таки не пошли дальше и не стали признавать ее легитимным платежным средством на территории России?
2: Но это будет проблематично, потому что, опять же, биткоин, эфириум и другие криптовалюты – это высоковолатильный актив. В день тот же биткоин может меняться в цене на $5000, эфириум – на $200-300. А такие криптовалюты, точнее стейблкоины, как USDT или USDC, и вовсе, скорее всего, будут ограничены в использовании в России, а альтернативы как таковой у нас еще нет. Есть аналоги, что-то вроде крипторубля, проекта 5А7, но он находится в санкционных списках. В других странах есть посредники, которые выступают как обменник, то есть вы можете прийти, например, в той же Грузии, в магазин, купить продукты, и вам выставят счет в криптовалюте, но это не значит, что вы магазину оплатите этот товар в криптовалюте. Вы переведете посреднику, а он уже автоматически рассчитается в национальной валюте с магазином. И налоги будут уплачены тоже в национальной валюте.
1: Но в России даже на это не пошли ни по какой-то причине.
2: В этом, по большому счету, нет необходимости. Здесь вопрос контроля огромной массы денег, которые проходят мимо государства. То есть криптовалюта, по большому счету, была долгое время в серой зоне, абсолютно не зарегулирована. Постепенно начали появляться законы о цифровых активах, которые регулировал майнинг, то есть выпуск криптовалюты и заработок на этом. И постепенно мы пришли к тому, что сейчас у нас есть полноценный текст закона, описывающий на самом деле весь технический процесс от майнинга до хранения этих цифровых активов. Но, несмотря на то, что криптовалюта будет считаться имуществом, оборот их все равно будет регулироваться аналогично, как происходит это на рынке ценных бумаг. То есть у нас будут два типа пользователей. Это квалифицированные инвесторы и неквалифицированные. Большая часть пользователей, естественно, будет относиться к неквалифицированным, кто торгует или приобретает небольшой объем криптовалюты, пользуются им, допустим, в каких-то спекулятивных целях, просто пытаются заработать на разнице курсов. Для таких нужно будет пройти тестирование и, собственно, приобретать криптовалюту только на лицензированных площадках. Проблема заключается дальше в том, что мы сталкиваемся с тем, а как вывести эту криптовалюту дальше. Хорошо, допустим, мы ее можем купить в Сбербанке или в Тинькове или в каком-то другом лицензированном проекте или приложении. Храним ее там, но вопрос возникает в том, как мы ее будем дальше выводить.
1: Если нам понадобится, можем ли мы, например, отправить ее куда-то за рубеж кому-то?
2: Да, вот в этом как раз-таки и кроется проблема, и все еще неоднозначность формулировок вот в данной редакции закона. Смотрите, когда мы пытаемся купить криптовалюту за наши рубли сейчас, чаще всего мы идем на криптобиржу, находим P2P-обменник, находим контрагента, который готов продать нам криптовалюту. Там при помощи безопасной сделки мы проводим эту операцию, и дальше мы можем с биржи или с какого-то Telegram-бота или с другого приложения или обменника вывести это на свой личный некастодиальный кошелек. Некастодиальный кошелек – это тот, которым вы пользуетесь самостоятельно, вы его сами создали, и только вы им можете распоряжаться. Никто другой не имеет к нему полноценного, ну, никакого, в принципе, доступа, если вы не потеряли ваши приватные ключи или сид-фразы. В данном случае у нас возникает проблема, что даже если мы сможем вывести эту криптовалюту, купленную в лицензированной бирже в России, источником ее, скорее всего, будет подсанкционное юридическое лицо. Допустим, тоже Сбербанк, Тинькофф, и, скорее всего, подтянутся в этот список другие организации, которые получат такую лицензию. Какая проблема здесь таится? Допустим, им нужно перевести эту криптовалюту на какую-то крупную биржу. Bybit, Binance, или оплатить какую-то услугу за границей, где возможна оплата, или обменять эту криптовалюту, например, в офисе криптообменника в Армении, в Дубае, в Грузии, много где есть эти обменники. Существуют AML-системы, anti-money laundering-системы, их используют практически все биржи и криптообменники, и они анализируют транзакции. А можно легко понять, источник происхождения средств, если, допустим, на ваш счет, на ваш криптокошелек попали деньги, связанные с оборотом наркотиков, оружия, незаконными какими-то сделками, а также обходом санкций, деньги должны быть заблокированы на этой бирже или на этом обменнике. И такое происходит сейчас. Более того, биржа Garantex, которая находится в санкционных списках, на ее счетах не так давно были заблокированы все стейблкоины USDT. И пользователи потеряли к ним доступ. Точно так же и любой обменник, любая биржа увидит, что ваши деньги, скорее всего, пришли вот с подобного подсанкционного счета. Кроме этого, есть проблема, что, скорее всего, ограничат вывод на такого рода кошельки, потому что есть, опять же, в законе указано, что будет 48-дневный период охлаждения, когда у банка будет время на то, чтобы проверить эту транзакцию, а куда вы, собственно, выводите деньги, и решить, а можно ли вам их, собственно, выводить. Но и оплата услуг, соответственно, станет проблемой с подобных адресов, просто потому что вы можете потерять как сами деньги, вам могут их не вернуть, так и заблокировать ваш аккаунт на том сервисе, куда вы их хотите вывести.
1: Понятно. То есть вот в первую очередь российское государство придумало этот закон для того, чтобы увеличить контроль над рынком криптовалюты и каким-то образом пытаться в него вмешиваться или регулировать, по крайней мере. И создает параллельно огромное неудобство для граждан, потому что они живут в стране, ведущей агрессивную войну, которая находится в санкционных списках во многих, и человек просто по факту приобретения крипты в России через вот эти новые легальные источники не может с ней ничего делать дальше, кроме как в России ее пытаться взад-вперед гонять, покупать-продавать, инвестировать, чтобы на это, может быть, что-то выиграть. Правильно я поняла?
2: Да, и кроме этого, опять же, будут ограничения по сумме, которую можно, сумме, на которую можно будет приобрести криптоактивы. Была информация, что будет ограничение в 300 тысяч рублей в год на каждой отдельной площадке, но на самом деле для любого человека, кто активно пользуется криптовалютами, это выглядит смешно, потому что сделки по купле-продаже, они явно превышают обычно 300 тысяч рублей. Арбитражники, у них этот объем просто исчисляется там миллионами, возможно, десятками миллионов. У тех, кто занимается майнингом, я думаю, этот лимит исчерпается там за несколько месяцев. И также, если люди занимаются airdrop'ами либо другими какими-то проектами и получают какие-то вознаграждения в криптовалюте, для них это станет совершенно неудобным способом для покупки и конвертации. Но какая здесь еще возникает проблема для тех, кто раньше уже активно использовал криптовалюту? Если вы будете использовать свои некастодиальные кошельки, которые раньше создавали, или кошельки, которые вы используете на биржах, которые вам предоставила биржа, и выводите ваши деньги на такую лицензированную площадку, то эта лицензированная площадка, будь то обменник или биржа лицензированная в России, будет хранить информацию о том, что этот криптокошелек связан с вами. Или если вы выводите деньги на такой некастодиальный кошелек, через те же самые AML-системы, которые есть и в России, будет отслеживать и мониторить. То есть в случае, если у вас был донат или получение средств от какой-то токсичной организации, нежелательной в России, то, соответственно, у вас могут возникнуть неприятности.
1: Да, и вот здесь важно это просто даже проговорить. То есть анонимность крипты – это миф. И уже давно. Что в целом остаться полностью анонимным, используя криптоплатежи и криптовалюту, уже в современном мире практически невозможно.
2: Скажем так, это технически сложно, и этому нужно учиться. Потому что обычный сценарий использования так или иначе подразумевает, что вы будете контактировать с централизованными площадками для обмена в криптовалюту, вашей фиатной валюты, рублей или долларов, и обратно. Как раз-таки это происходит на всевозможных обменниках и P2P-площадках. А имеет ли к этим площадкам доступ российские спецслужбы? Ну, здесь уже повод для того, чтобы подискутировать. Что касается российских AML-систем, они уже давно работают, они уже давно тестировались. В 2021 году впервые объявили о том, что запускается проект и уже тестируется так называемый прозрачный блокчейн. Это как раз-таки вот это внедрение AML-системы, которая проверяет транзакции. И особенность российских AML-систем в том, что если сравнивать их с популярными иностранными сервисами, там есть список адресов, которые как раз-таки относятся к продаже оружия, наркотиков, обходу санкций, и таким образом пытаются блокировать все нелегальные операции последующие. Российские же AML-системы включают в себя также адреса нежелательных организаций, украинских фондов, экстремистских, ну, организаций, которые считаются в России экстремистскими, но при этом Иные ML-системы такие кошельки у себя в списке не имеют и пропускают на них спокойно входящие и исходящие транзакции. Соответственно, здесь вопрос о том, что, скорее всего, работа по сбору данных у самых активных пользователей криптовалют уже провелась как раз через популярные обменники. И, опять же, существует риск того, что была деанонимизация через слитые базы P2P-площадок.
1: А вот в этих обстоятельствах тогда, с учетом нового закона и тех рисков, которые распространяются на граждан России в связи с борьбой с предателями и войной, которую Россия ведет, что людям следует пересмотреть в каких-то своих привычках, если раньше они считали криптовалюту полностью анонимной?
2: Ну, смотрите, здесь есть единственная рекомендация – это научиться пользоваться анонимными криптовалютами, такими как, например, Monero. Monero использует закрытый блокчейн, где невозможно отследить отправителя и получателя по открытой базе. Даже если вы попытаетесь разобраться, а кто вам, собственно, отправил деньги, вы это сделать не сможете, если отправитель вам не сообщит определенные реквизиты, которые вы вобьете в программу. Вообще, одно из самых простых средств, как оставаться анонимным, либо минимизировать свои риски, это на каждую новую операцию, связанную с криптовалютой, создавать новый некастодиальный кошелек. Допустим, вам прислали друзья криптовалюту, вы продали квартиру, как-то хотите вывести деньги, вам нужно родственникам отправить или получить зарплату. Неважно, какую услугу или для какой цели вы собираетесь использовать криптовалюту, лучше каждый раз создавайте новый адрес. Это бесплатно, это в любом приложении занимает всего несколько секунд и не требует никаких персональных данных. Если приложение требует от вас персональные данные, это не кастодиальный кошелек, это какая-то централизованная площадка, которая хранит ваши данные и может ими распоряжаться и, возможно, делиться с теми же российскими правоохранительными органами.
1: А этого мы не хотим. Спасибо вам большое за разъяснение. Алекс Спектор, криптоэксперт, был на связи с программой «Человек имеет право». В России буквально на глазах возрождается культ Сталина. Растет число новых памятников. Волгоград периодически снова становится Сталинградом. А в школьных учебниках Иосиф Сталин уже не тиран, а полководец-победитель. При этом организации, которые сохраняют память о ГУЛАГе и сталинской диктатуре, объявляют экстремистскими, а мемориалы жертвам репрессий сносят.
3: Я его обожаю. Ну, сильная личность. И очень даже, как сказать, страну поднял с колен, я так считаю.
4: 19 июля, в День металлурга, в Череповце открыли памятник Иосифу Сталину. В Вологодской области он уже четвертый за 2 года. Рядом с вождем металлург, академик Иван Бардин. Такое соседство губернатор Георгий Филимонов объяснил тем, что оба стояли у истоков Череповецкого металлургического комбината. Открытие монумента он назвал восстановлением исторической справедливости. Кстати, в кабинете самого Филимонова висит картина, на которой Сталин жмет ему руку. Но новые памятники Сталину появляются не только в Вологодской области.
5: По проспекту Сталина устанавливается обелиск Иосифу Васильевичу Сталину.
4: Еще 5 лет назад все было иначе. Например, когда в мае 21 года в Дагестане коммунисты поставили бюст Сталину, жители демонтировали его меньше, чем через сутки.
6: Сегодня, установив этот памятник, да, мы сеем раздор между нашими братьями. И мы посему просим прощения, извиняемся за тот казус, который случился, из-за нерасторопности, из-за каких-то проблем с головой руководства нашего города. Еще раз опозорили нас на весь мир, сеят раздор между нашими братскими республиками.
4: Но с 22 года тренд разворачивается на 180 градусов. Тогда в России установили 2 памятника Сталину. В 23-м – 3, в 24-м – уже 6, а в 25-м году под 80-летие Победы – рекордные 13. Сегодня в России насчитывается более 120 памятников Сталину, причем подавляющее большинство из них были установлены или восстановлены уже в современный период. Редко, но случаются и отказы в установке, как произошло в феврале 25-го года в Калининграде, мэр которого не разрешила КПРФ поставить памятник Иосифу Сталину. Впрочем, появляются не только памятники. 19 ноября 2022 года Волгоград впервые за долгое время украсили въездные таблички с надписью «Сталинград». А с 23 года это уже не разовая акция, а закрепленная местным законом традиция. Город официально становится Сталинградом в несколько памятных дат в году. Параллельно меняется образ Сталина для школьников. В 23-м году вышел новый единый учебник истории, где Иосиф Сталин уже не тиран, а талантливый главнокомандующий, обеспечивающий победу в войне. Правда, после критики на Северном Кавказе авторам единого учебника истории России для старших классов пришлось переписать абзац о депортации народов СССР. Из текста убрали перечисления конкретных этносов и обвинения в сотрудничестве с оккупантами, заменив их на тезис об огульном обвинении народов в предательстве. Новый культ Сталина обрастает собственной инфраструктурой. В городе Бор Нижегородской области с 23 года на частные пожертвования строят музейный комплекс «Сталин-центр». Инициатор строительства – глава местного отделения КПРФ Алексей Зоров. Весной 24 года принимал на стройке правнука Сталина, которого назвал юридически подтвержденным наследником. КПРФ уже объявила о планах открыть филиал центра в Барнауле. А те, кто мог бы серьезно противостоять ресталинизации, один за другим исчезают. Мемориал, организацию, которая собирала свидетельства репрессий и поименно восстанавливала имена жертв, по требованию властей ликвидировали в 22 году. А в апреле 26 года Верховный суд и вовсе признал его деятельность экстремистской и полностью запретил все сохранившиеся проекты мемориала. Похожая история с музеем истории ГУЛАГа в Москве. Его закрыли в 24-м под предлогом обеспечения пожарной безопасности. А спустя 2 года на его месте открыли уже другой музей. Не о жертвах репрессий, а о жертвах геноцида советского народа.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией Александра Поливанова, исследовательница мемориала. Александра, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, а можно ли сейчас говорить о какой-то системной ресталинизации? То есть была десталинизация, да, избавление от культа Сталина, а сейчас как будто бы такая ресталинизация, возврат к этому культу Сталина по всей стране? Или все вот эти истории там, с какими-то памятниками, мемориальными комплексами, переписыванием учебников истории – это какие-то, скорее, единичные случаи, не укладывающиеся в целом в систему и тенденцию?
7: Нет, конечно, в систему и тенденцию это укладывается, но я бы не утверждала, что речь идет буквально о фигуре Сталина. То есть фигура Сталина, мне кажется, здесь такая какая-то в некотором роде заместительная и не всегда универсальная. Иногда речь идет о Дзержинском, иногда о ком-то еще, но вообще... Если говорить о памятниках, поскольку вроде бы поводом для нашего разговора стал памятник, то в России какое-то некоторое наблюдается безумие по установке памятников. Ежедневно в России устанавливаются памятники, каждый день. Я специально готовясь к передаче, просто посмотрела, сколько было за вчерашний день публикаций о том, что 2 новых мемориала возводят в Хабаровске, на мемориале Победы в Улан-Удэ обустраиваются дождевые сады, в Тюмени открыли галерею трудовой доблести на мемориале Тюмень, город и так далее, и так далее. Проще всего устанавливать памятники, и в огромном количестве устанавливаются памятники, связанные с войной, со Второй мировой войной. Огромное количество устанавливается памятников героям СВО, людям, погибшим во время войны в Украине. Также устанавливаются памятники Сталину, они устанавливаются регулярно, это вызывает разную реакцию. Устанавливаются памятники Дзержинскому, устанавливаются памятники менее известным злодеям из НКВД периодически. Иногда восстанавливаются памятники и каким-то репрессированным, как правило, это новомученики и это какие-то церковные памятники. В смысле, памятники, установленные так или иначе церковью. Но не только. Какие-то мемориальные доски устанавливаются, бывает, и просто людям, прошедшим через ГУЛАГ, писателям, ученым. С чем связано в целом это вакханалия? не знаю, ощущение, что это такие, ну, извините за это сравнение, но как бы такое заедание стресса. Как бы вот в любой непонятной ситуации поставить еще больше, больше памятников, просто чтобы, чтобы как бы что-то делать, чтобы не думать о том, о чем как бы не думать невозможно, не думать о войне. И на эти памятники еще ставится, тратится огромное количество денег. Они все действительно стоят, если смотреть, залезать и смотреть их бюджеты, они стоят там по много миллионов рублей, десятки миллионов рублей часто. Если вот конкретно возвращаться про Сталина, ну, ему ставить памятники легко, да, это как бы какой-то символ такой сильной государственной власти, и это чаще какие-то такие инициативы низких уровней, так скажем, власти, но поддержанные региональными, на уровне региональных властей. Без них, конечно, невозможно. И, конечно, невозможно было бы открыть барельеф Сталину на станции Таганская, да, без поддержки без поддержки московских городских властей.
1: И тем не менее, вот лично у меня сложилось такое впечатление, что вот эта вот фигура Сталина, вот эта некоторая ностальгия по тем-то вот советским временам, нездоровым, когда были репрессии, но параллельно вот эти великие стройки коммунизма и прочее, она как будто будоражится специально в людях, как будто бы им пытаются внушить, что вот тогда-то было прекрасно, и нам надо всем снова как-то сплотиться вокруг вождя для того, чтобы, вот как тогда-то сплотились, для того, чтобы, значит, строить эту великую, безусловно, Россию со сталелитейными там, комбинатами, условно. Это связано с каким-то недостатком идеологии и самоидентификации, или это намеренный такой вот пиар, который как раз-таки подталкивают из Кремля, а не региональные власти решают эти идеи развивать?
7: Я думаю, что это встречные какие-то движения, и что у Кремля нету прямо специальной задачи культивировать культ Сталина, а для них Сталин – это такой же инструмент, как и все остальное, для укрепления и удержания собственной власти. И в той мере, в которой Сталин помогает и поддерживает укрепление действующего путинского режима, Сталин полезен. А как только он перестает, как бы в это, то тут же Сталина сразу нивелируют. И слишком большая роль Сталина тоже никому не нужна, но, безусловно, важна роль Сталина вот в этих нарративах, связанных с войной и со Второй мировой войной и с российской или там советской победой во Второй мировой войне. И это, к сожалению, самая сложная такая ситуация, потому что с ней как бы сложнее и дольше всего предстоит работать. Это такая оккупация памяти о Второй мировой войне, присвоение этой памяти, ее присвоение России и российским режимам, присвоение межэтничной, межнациональной, межгосударственной, международной победы. И для этого фигура Сталина важна. На этом выстраивается оправдание вот этого мифа об каких-то нацистах в Украине, да, с которыми идет кампания денацификации российской армии. И это, к сожалению, все связано, но я бы не преувеличивала. То есть как бы Сталин здесь такой фетиш. Это не буквально Сталин.
1: Тем не менее, вот к разговору о присвоении памяти. Все-таки раньше фигура Иосифа Сталина, ну не знаю, в моем детстве, и не только в детстве, еще некоторое время назад, она представлялась такой довольно зловещей. Это был все-таки в первую очередь тиран и диктатор. А сейчас он вроде как бы уже благодетель. И вместе с тем люди, которые пытались сохранять память о его преступлениях, ну не конкретно даже Сталина, о преступлениях этого режима, люди, которые пытались сохранять память о репрессированных, они сейчас сами подверглись репрессиям. Мемориал объявлен экстремистской организацией, запрещен в России. В некоторых регионах сносят мемориалы, которые установлены в память о жертвах ГУЛАГа и сталинских репрессий. Это-то что происходит? Почему вдруг?
7: Вот вы сказали, что вот вы помните, как Сталин был такой страшно угрожающей фигурой, и так помнит большая часть что людей, может быть, даже разных взглядов, но людей, которые помнят. Либо они помнят перестройку, когда вся информация циркулировала по телевизору, по радио, во всех масс-медиа свободно показывали фильмы, спектакли и так далее. И они этот образ сложился в те годы, 80-е и 90-е. Либо они учились все-таки в то время учились в школе, когда было уже какое-то относительно неплохое образование, и людям рассказывали про фигуру Сталина. А люди, которые учились в школе и в системе высшего образования в последние 15 лет, они просто не имеют даже базовых представлений, потому что в системе образования крайне мало, то есть никакого системного, структурного взгляда на то, что такое был сталинский террор и как было устроено советское государство, просто не было. Ну, были, может быть, отдельные там час-другой на разговор там о сталинских репрессиях, но не про структуру советского государства. И также никакой особой информации нету там ни по телевизору не показывают, ни в масс-медиа, ни в рекламе, ни на каких городских площадках, ни особенно этого нету, я не знаю, в ТикТоке, в Инстаграме, нигде этого нет.
1: А что случилось-то? Почему вдруг?
7: Изменилась система образования, и, соответственно, люди этого просто уже теперь не знают дефолтным знанием, как знают те, которые застали...
1: Она изменилась сама по себе или по чьей-то воле?
7: Нет, конечно, она изменилась по мере выстраивания, так сказать, вертикали власти. А то, что вы сказали про мемориал, я думаю... Опасность мемориала была не только в том, что он собирал свидетельства. Если бы мемориал как раз вот тихонько сидел и только собирал свидетельства, складывал бы их в архив, то это, наверное, было бы некоторой другой организацией. А, например, Юрий Дмитриев делал из Сандармоха такое очень международное место памяти. Ежегодно 5 августа туда съезжались люди, из самых разных стран, потому что там расстреляно очень много людей самых разных этничностей. И туда приезжали общины из Украины, туда приезжали посольства из Польши, Эстонии, Латвии, Германии, Франции, из самых разных стран, потому что там лежали в том числе граждане этих стран. Или,
1: А что в этом плохого-то?
7: А именно, что государству было, как это так, что в Россию приезжают какой-то там посол или общины, приезжают не там 9 мая или на какой-нибудь там, не знаю, праздник торжества российской государственности, а они приезжают 5 августа почему-то в какой-то лес Сандармох и говорят там о преступлении государственной власти.
1: То есть неважно, какая, насколько преступной была та власть, но это же была государственная власть, так выходит.
7: Конечно, и говорить о международных преступлениях российской власти, советской и российской власти, то же самое с Катынским преступлением, с Катынским расстрелом, вот об этом говорить, пожалуйста, не надо. О том, что да, расстреливали, кажется, своих, там, тихонько собирать данные, там, находить родственников, это не такое... токсичное занятие, как устраивать из этого какой-то имиджевые, да, такие вот международные события. Поэтому от мемориала есть угроза неподконтрольного действия, а от государственных, не знаю, краеведческих музеев такой угрозы не исходит, поэтому в них, слава богу, продолжается какая-то работа по сбору документации свидетельств о советском терроре. Продолжаются практики совсем низового мемориактивизма. Это действительно люди, которые совсем самостоятельно, ни с какими институциями не связаны, ни с государственными, ни с общественными, которые сами восстанавливают снесенные памятники и таблички, которые приносят цветы к месту сноса памятников и табличек, например, в Томске или в Новосибирске или в других городах, где это происходит. И еще церковь, которая довольно много в последнее время говорит о новомучениках, и вот мне интересно это явление, как бы есть ли в этом какая-то такая латентная оппозиция такой агрессивной повестке государства, или мне она только кажется.
1: Спасибо большое. Александра Поливанова, исследовательница мемориала, была на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
8: Говорит Радио Свобода.
9: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
8: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
9: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
10: Будущее уже здесь. В развитии ИИ и робототехники.
11: В Алабуга политехе зовут на военную кафедру. В СУЗах ее убрали еще 7 лет назад. В Алабуге студенты-подростки собирают дроны для войны против Украины.
12: Мною принято решение о проведении специальной военной операции.
11: Со школьного двора на фронт. В России растет число военных, погибших в возрасте 18 лет.
13: Вот эта принадлежность к войне, она тебе дает очень четкий, очень простой, такой хороший, понятный ответ, до которого не нужно докапываться.
11: 4 учебных года военной пропаганды. Как Кремль продвигает войну среди детей и подростков.
14: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Пятый год продолжается полномасштабная война России против Украины. И, может быть, вы помните, уважаемые зрители, как мы где-то 4 года назад вызывали довольно-таки широкий спектр негативных эмоций, внедренные в школы разговоры о важном. Но с тех пор ставки сильно выросли. С высокой долей уверенности можно сказать, спустя 4 года после начала вторжения, подавляющая часть студентов бакалавриата в российских вузах застала начало большой войны еще в школах. 4 года, возможно, маловато для такой вот тотальной индоктринации, но достаточно, чтобы убедить связать себя на этом этапе жизни с Минобороны России. Российские независимые медиа с мая сообщают о первых погибших 2008 года рождения. Им было 14, когда началась большая война. Де-факто эти люди не знали других президентов, кроме Владимира Путина. Вот об этом сегодня и поговорим. А начнем с частного случая. Печально известный Алабуга политех, некогда витрина экономического прогресса, важная часть особой экономической зоны, теперь заманивает призывников на военную кафедру. Печально известен он кабальными условиями для студентов, обманом выписанных на работу по сборке дронов иностранцев, которые вообще не знали, куда и зачем они едут. И теперь приманка целится в призывников. Мой коллега Антон Сергеенко продолжит.
10: Будущее уже здесь. В развитии ИИ и робототехники. Но в реальный проект с самыми передовыми технологиями без опыта не возьмут. Присоединяйся к военной кафедре Алабуга Политех. Здесь опыт создается делом. Ты освоишь машинное зрение и искусственный интеллект. Твое резюме – реальные кейсы, а ты – востребованный профессионал. А еще ты поможешь стране.
15: Вот так. С апреля этого года Алабуга Политех заманивает призывников на новый формат службы. Под лозунгом «Отслужи срочку, работая с гераньями», выяснило издание «Тиинвариант». Участникам обещают ежемесячные выплаты до 305 тысяч рублей, обучение работе с беспилотниками и службу в составе 50-й отдельной бригады «Варяг». При этом заключать контракт якобы не требуется. Иван Чувеляев, пресс-секретарь фонда «Идите лесом», в комментарии «Новой газете Европа» заявил следующее.
16: То есть там просто все на доверии строится. Типа «оставьте свои данные, мы с вами свяжемся и все расскажем». Замануха чисто на то, что человека убедят подписать контракт. Он придет, и когда в моменте будет подписывать, конечно, не будет сильно вчитываться. А даже если будет, то мало ли чего. Неважно, какой там контракт, добровольческий или недобровольческий. Расчет, как и в любых маркетинговых штуках, на убеждении.
15: Особая экономическая зона Алабуга в Татарстане задумывалась как витрина российской промышленности. Инвесторы, заводы, технологии и обещание тысяч рабочих мест. После начала полномасштабной войны название Алабуга стало ассоциироваться совсем с другим. Здесь наладили производство ударных беспилотников «Герань» по иранской технологии «Шахет». А вместе с этим объект превратился в одну из главных целей украинских атак.
17: Вот только сейчас завод «Алабуге» — это законная военная цель. Протокол Женевской конвенции о защите гражданских объектов гласит, что военные объекты — это объекты, которые, цитата, «в силу своего характера, расположения, назначения или использования вносят эффективный вклад в военные действия». И полное или частичное разрушение, захват или нейтрализация которых при существующих в данный момент обстоятельствах дает явное военное преимущество. Завод производства дронов под это описание подходит идеально.
15: Украинские беспилотники несколько раз долетали до особой экономической зоны, повреждая производственные корпуса. Алабуга известна не только производством дронов. Несколько лет назад здесь запустили образовательный проект «Алабуга Политех». Подросткам со всей России обещали бесплатное обучение, современное общежитие и зарплаты, которые для многих регионов фантастика, до нескольких сотен тысяч рублей.
18: Меня зовут Александр. Я учусь на втором курсе Алабуга Политех и уже зарабатываю 150 тысяч рублей в месяц. Спросите, как? Я работаю специалистом входного контроля на самом крупном в мире заводе по производству беспилотников. Здесь сконцентрированы лучшие в мире технологии. Мы делаем большое дело для страны. Я планирую расти дальше. Мои родители гордятся мной.
15: Журналисты и бывшие участники программы рассказывали, что студентов привлекали к работе на предприятиях, связанных с военной промышленностью. Многие жаловались на тяжелый график, давление со стороны администрации и невозможность покинуть программу без серьезных финансовых последствий. Бесплатное обучение оказалось привязано к обязательствам, выйти из которых раньше срока было практически невозможно. А обещанная зарплата до 100 тысяч рублей доставалась лишь 5% работающих в Алабуге студентов. Так устроена в Алабуге система коэффициентов зарплат. Вот что говорила в интервью Идел Реалии мать одного из учащихся.
19: Когда в сентябре мы поступили, у нас 3 раза менялся договор. Шли на одну стоимость 500 рублей общежития, стало 1500. Все это вычитывалось из зарплаты 3500. Там везет каким-то единицам. Из 600 человек, может быть, 100 куда-то вырулят. Остальные это просто... Они будто набирают так специально, используют в своих целях, а потом делают такие условия, чтобы дети отчислялись и выплачивали неустойки.
15: Сумма неустоек, по данным Идел Реалии, составляет около 200 тысяч рублей. Отдельная история – это реклама Алабуги у популярных стримеров и блогеров. Ролики были повсюду – на Твиче, в ТикТоке и в Ютубе. Молодым людям обещали карьеру в высоких технологиях и блестящие перспективы. Вот, например, известная стримерша под ником Фасолька рекламирует Алабугу.
20: Алабуга Политех у нас вот тут такая замечательная. Нажимаем, узнаем поподробнее, много информации. Может быть, вы собираетесь поступать, может быть, вы как раз в том самом переломном моменте, когда думаете, какую бы профессию вам выбрать, и вы уходите после 9-го или же после 11-го. Вот, я думаю, вам это будет очень полезно, тем более, что именно в Алабуга Политех вы можете... К счастью, одновременно получать как обучение, так и навыки чуть ли не с первого курса.
15: Когда площадки начали блокировать подобную рекламу, часть дали назад. Они утверждали, что не понимали, почему их ролики сочли нарушающими правила. Некоторые заявили, что в случае разбана рекламы Алабуги не будет, но не потому, что раскаялись.
14: А в студии «Радио Свобода» главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов. Кирилл, здравствуйте.
21: Здравствуйте, Иван.
14: Ну вот в широком смысле вербовку студентов я хочу еще немножко позже обсудить, пока вот сфокусироваться на Алабуге. Из любопытного, в каком-то смысле получается, что случился провал такой массовой вербовки студентов именно вот в этот СУЗ, и они сменили тактику. Ну, хотя бы к нам на ВПК приходите, хотя бы от армии получите. Как бы не будет необходимости жить в казарме и так далее. И явные условия будут, конечно, совершенно другие. О чем это говорит в первую очередь? Вот какая смена тактики, как вы думаете?
21: Ну, я пока не вижу смены тактики, потому что Алабуга привлекает на работу в том числе несовершеннолетних. Пока на войну у нас несовершеннолетних как будто бы массово не отправляют, хотя вот зафиксирован недавно один случай в Псковской области, когда парня, не дошедшего еще до 18 лет, там несколько недель пытались заставить подписать контракт обманом. А при этом параллельно все наши университеты и Министерство обороны регулярно предлагает молодым людям записываться в некие беспилотные войска, которые совершенно безопасны, в которых ты будешь как будто бы играть скорее, чем что-то делать. Вот сейчас Галустян к этой рекламной кампании подключился на встрече с Путиным, когда он объявил новое популярное ТВ-шоу «Битва дронов», где он будет. Только что вот ТАСС распространил видеозапись с неким нашим студентам, который прямо в окопе заочно учится в Уральском университете и закрывает успешно все курсовые. То есть они не оставляют. Я думаю, что вот эта людоедская идея, что страшновато объявлять мобилизацию, но мы будем вычерпывать и выдавливать людей вот так поштучно из университетов, в частности, из вузов российских, она не оставляет умы и начальства от образования Министерства обороны.
0: В таком случае, стала ли Алабуга такой витриной теперь уже, по сути, отношений российской власти с молодыми людьми?
21: Ну, Алабуга тоже продолжает активно рекламироваться. И действительно, логика здесь очень простая. Вот этот парень, который выступал на видео, который рассказывал, что он на втором курсе зарабатывает 150 тысяч рублей, хорошие деньги для страны с медианным уровнем доходом там, в 50-60 тысяч, замечательный карьерный рост. Я даже себе представила, что этот молодой человек будет делать со своими деньгами. Ну, наверное, он что-то там, не знаю, родителям поможет, да, там бабушке с дедушкой поможет. Наверняка очень хороший молодой человек. И в конечном итоге iPhone себе купит. Вот, и получается, что это такой размен, ты создаешь орудие для убийства, тебе за это платят больше денег, чем в среднем на нашем нищем рынке труда. И после этого ты получаешь какой-то доступ, ну, к каким-то условно лакшери предметам и всем показываешь, какой ты классный, какой ты крутой. Это действительно большая витрина. Я думаю, что это также работает как для взрослых, как для людей там, 35+. Основной контингент наемников в российской армии – это мужчины, которые себя не нашли в жизни, у которых нету профессии, нету постоянной работы, которые как-то себя тоже не очень высоко оценивают, но такие неудачники, говоря прямым языком, которые идут на войну, потому что это способ быть настоящим мужчиной, в кавычках, и выиграть в этих голодных играх. Вот, а начинать к этому готовиться можно, в принципе, на уровне Алабуги.
0: Насколько это эффективно? То есть понятно, что есть вот такая вот реклама, которую мы продемонстрировали, которая в лоб, где такой вот студент, школьник, отличник, да, чуть ли не с листа читает, рассказывает, как им гордятся родители. Я, честно говоря, сомневаюсь, что это очень большая уж мотивация. Такая эта фраза «гордятся родители». Но ведь есть вторая сторона, попытка распространить эту информацию через TikTok, через стримы конкретных блогеров, которые весьма популярны именно у этой аудитории в районе 20 лет. Более того, вот мы упоминали Александра Штефанова, его цитировали в нашем сюжете, он рассказывал, что ему прилетало предложение, они даже не перепроверили, что его аудитория уж точно не вполне соответствует как бы конкретно целям Алабуги и вряд ли бросится как бы подписывать и поступать туда. Как вы думаете вообще, с чем была такая связана активность? Бешеные деньги совершенно, без раздумий каких-то. И вообще, что это говорит о заинтересованности со стороны абитуриентов в поступлении?
21: Ну, это же такие так называемые вот эти, как это, карманы excellence, да, значит, когда вроде Сколково для военных подростков, которые нужно индоктринировать. То есть государство целенаправленно берет какую-то одну точку и начинает на нее давить и всем рассказывать, что через эту точку вообще там, не знаю, мир меняется к лучшему, и Россия способна производить больше дронов. Наверняка есть множество менее популярных производств в военных, в которые такие рекламные деньги не закачиваются, а здесь, видимо, правительство Татарстана и, наверное, федеральные какие-то органы, они вот решили из этого сделать выставку. Раньше у нас регионы хвастались своими там, достижениями в разных технологических инновациях, но теперь пришлось вот Алабугу перепрофилировать под военные задачи. Насколько это эффективно оценить довольно сложно. С одной стороны, мы видим, что в России производство военное, разумеется, не останавливается и идет. То есть находит работников и для этого производства, и для других. С другой стороны, сам тот факт, что очередей на самом деле на эти предприятия нету, и в России по-прежнему, в общем, есть серьезная нехватка рабочих рук, и им же приводится завозить еще мигрантов из разных стран, таких довольно экзотических для России, для того, чтобы тоже в этом производстве участвовать. И тоже были случаи обмана этих людей, которых на большие деньги приглашали работать в Алабугу. Показывает, что, в общем, все-таки проблемы с рынком труда с этой стороны есть, что он, в общем, исчерпан этой войной и этим ВПК.
0: Ну и вообще вот, по крайней мере, в рекламе так звучало, военная кафедра. Но я вот перепроверил, это архаизм, ведь еще в 19 году аж вступил в силу закон о том, чтобы эти самые военные кафедры, во-первых, переделать в так называемые военные учебные центры вместо военных кафедр, а во-вторых, в эту схему уже не входили специальные учебные заведения, это все оставили только для высших учебных заведений. Угу. В этом случае получается ли, что Алабуга то ли внезапное исключение, аж настолько это важный проект сам по себе, настолько важна работа и привлечение туда кадров, либо это, ну, тут на всякий случай, разумеется, и учитывая комментарии комментарии правозащитников, начинаешь подозревать обман тоже заведомо. Вот как вам кажется, что здесь сыграло первоочередную роль, учитывая, что, исходя из закона от 2019 года, Алабуга не может держать военные кафедры в том или ином виде?
21: Я бы скорее подозревал, что здесь есть элементы мошенничества, так же, как нам рассказывают вот родители этих подростков, что если ты там не доучился до чего-то, какие-то нормативы не сдал, то с тебя требуют деньги назад вернуть, хотя ты так вроде бы здорово зарабатывал, тоже у вас об этом в сюжете было. Я думаю, что здесь тоже идея в том, что нужно, ну, либо туда, либо эти люди будут работать и делать что-то полезное для ВПК, либо все-таки контракт подпишут, да, военная кафедра — это красивая вывеска, которая дополнительно приманивает людей в качестве якобы защиты от контракта с Минобороны.
0: Ну и перед эфиром мы поговорили с Татьяной Лазаревой. Это блогерка, экс-телеведущая. Сейчас она ведет проект, такой образовательный проект о помощи детям, оказавшимся в эмиграции. И мой коллега Артур Давлешин спросил Татьяну, а вот что делать родителям, если, например, приходит ребенок и говорит, а я хочу поступить в эту самую Алабугу, зарплата потрясающая, условия шикарные. Как с ним разговаривать? Давайте послушаем.
13: Ну, здесь важно, конечно, родителям находить на подростков побольше времени и побольше с ними разговаривать. И если подросток приходит с вопросом каким-то, неважно каким, первым делом вы должны этот вопрос адресовать к нему. А как ты думаешь? А что ты думаешь? Или там, если он уже решил, то давай обсудим, если ты решил. И вот здесь как раз, вот давайте вспоминать, что такое критическое мышление, давайте вспоминать про кругозор, про то, что родителям, вообще говоря, нужно было позаботиться, может быть, чуть раньше, чем когда он уже пришел и сказал, я поступаю в военное училище, и сказать им, что мир, вообще говоря, огромный, общение может быть разным, способы общения могут быть разными, и выборы совершенно безграничные у тебя. Да, и кругозор твой сейчас уже, посмотри, какой большой, а есть еще кроме этого вот это и вот это. Но еще раз повторюсь, это большой труд и большое усилие, но оно того стоит.
0: Ну и теперь давайте чуть шире картину возьмем, оторвемся от Алабуги, посмотрим на другие учебные заведения страны, и не только, кстати, высшие, не только средние. Мой коллега Дмитрий Новиков расскажет, как выстраивалась система пропаганды и для детей, и для подростков, и к чему она пришла за последние 4 года.
2: Фестиваль дронов в стенах Высшей школы экономики в Москве провели в годовщину российской агрессии против Украины 24 февраля. Здесь же можно было подписать контракт с Минобороны России. Теперь тем, кто хочет стать студентом вышки, если они не проходят на бюджетные места из-за недобора нескольких баллов, предлагают зачислить в вуз. Но для этого требуется заключить контракт с Минобороны на 1 год. Мол, когда контракт завершится, студенты обещают перевести на любую другую учебную программу. Только вот контракты по указу Путина продолжают действовать до окончания периода частичной мобилизации, а она не отменена.
3: Другого варианта у вас не будет. То есть 24 числа, 24-25, это будет решающий совет, где мы вас отправим в армию. Как раз начнется призыв. Не пойдете в академию, вас отчислим, как неуспевающих, а вас так заберут. Мы сразу сообщим в военкомат. Но это не мы, это система сообщает. Как только мы вас отчисляем, он попадает в систему АИС, она связана с военкоматом, они сразу нас смотрят. Мы очень тесно с военкоматом работаем, очень тесно.
2: С февраля в вербовке студентов на фронт участвуют и военкоматы, и сотрудники некоторых вузов и СУЗов, как в Анжеро-Суджинском политехническом колледже на этой аудиозаписи. В апреле издание «Гроза» насчитало 269 вузов и колледжей, в которых рекламировали службу по якобы специальному студенческому контракту. Особенно настойчиво контракт предлагали подписать тем, кому грозило отчисление в обмен на пролонгацию учебы. Сейчас в аудиториях учебных заведений те, кто в большинстве своем застал войну еще в школе, где с самого начала войны продолжается милитаристская пропаганда. Дети в России танцуют войну. Школьники изящно изгибаются на фоне документальных кадров боевых действий российских войск в Украине. Все это происходит на фестивале молодых исполнителей в Сочи. На экране танки, самолеты и Путин.
22: Нам уже принято решение о проведении специальной военной операции.
2: Подмосковный поселок Обухов. Российские подростки в камуфляже показывают приемы с автоматами ко дню православной молодежи. Воспитанники местного военно-патриотического центра выступают в храме у алтаря. Об обращение со стрелковым оружием российских детей и подростков теперь обучают под контролем военнослужащих. Это кадры с военной базы в городе Кант, июль 2026-го. Подготовку проходят юные члены движения «Юнармейцы» подконтрольного Министерства обороны. Пропаганда военного патриотизма идет через игры, кружки и соревнования. После начала полномасштабного вторжения в Украину война стала частью школьной и внешкольной среды.
4: Милитаризация, любая, в любом виде милитаризация детства, милитаризация школы, а сейчас уже там дошло до детских садиков, да, насколько я знаю, и гузов милитаризация, ничему хорошему не,

0: Агитация. Российские власти пытаются встроить детей и подростков в инфраструктуру реальной войны через кружки, техническое образование, работу на предприятиях ВПК и прямую вербовку. По данным журналистов «Инсайдер», сотни тысяч российских школьников могли быть вовлечены в программы, связанные с разработкой и тестированием беспилотников. Формально это подавалось как технические кружки и образовательные проекты. За участие в таких программах школьникам обещают дополнительные баллы к ЕГЭ и перспективы работы в государственных корпорациях.
1: Тот масштаб пропаганды, с которым мы сталкиваемся сейчас, он никогда не был доступен в истории человечества. Я имею в виду технические средства для психологической обработки людей, которые мы имеем сейчас, никогда ранее доступны не были в таком объеме и масштабе. И нам еще предстоит увидеть результат этого.
0: Все больше становится тех, кто родился и умер при Путине. Издание «Важные истории» сообщает о погибшем на войне Никите Малышеве, 2008 года рождения. Малышев заключил контракт на следующий день после своего 18-летия. Как отмечает русская служба BBC и «Медиазона», к середине июня на войне погибли как минимум 200 российских военнослужащих в возрасте 18 лет.
2: Ну вот об этой пропаганде мы также поговорили с Татьяной Лазаревой. Вот ее мнение.
3: Когда война сразу входит в неокрепший мозг, который только складывает свою картину мира как уже являющейся нормой, вот это, конечно, было бы здорово, если бы они сделали это, я говорю в кавычках, разумеется. Слава богу, что у них это не получилось. Потому что, в принципе, в подростковом возрасте, конечно, человеку очень важно определяться, кто ты. И вот эта принадлежность к войне, она тебе дает очень четкий, очень простой, такой хороший, понятный ответ, до которого не нужно докапываться. Не нужна дополнительная мыслительная работа. Ты защищаешь, ты защитник, ты герой, ты часть большого сообщество для подростка – это уже достаточно вполне. Поэтому, конечно же, вот когда на это на все действуют и влияют, то это очень-очень страшно. Мы не можем предложить простые решения. Это с нашей стороны очень большой подвох. Нет простых решений в жизни. В подростковом возрасте это кажется такой трагедией. Кажется, что если вот ты сейчас сделаешь вот этот выбор, это на всю жизнь. Нет, выборы сложные, непростые, и мы не должны обманывать детей, говоря им как пропаганда, что типа ты вот будешь защитником Родины, и все. Нет, мы не должны говорить, что выбор сложный, что ты разный. Напиши, пожалуйста, есть куча там этих всяких упражнений, напиши 50 ответов на вопрос «Кто я?». Хорошо, ты защитник Родины, еще 49, ты кто? Не надо ловить детей нам, ответственным за них, взрослым, на простые какие-то подачки. Это пусть делает пропаганда. Это очень легко и просто. Мы тут в данный момент, в данном случае, не должны искать простых путей, к сожалению.
2: А в прямом эфире тему продолжим с главным редактором «Новой газеты Европа» Кириллом Мартыновым. Кирилл, ну вы вот уже упомянули, что вот дроны, например, эти войска БПЛА преподносятся как некоторая такая игра. Происходит, по сути, геймификация вообще-то войны, вообще-то убийства людей потенциального. Но, судя по этим кадрам с детьми и в юнармии, и вот на этих военных сборах, это же тоже некоторая такая, ну как зарница, что ли. Как здесь одно от другого отделить, во-первых? Во-вторых, насколько это, в принципе, такая рабочая, эффективная история по милитаризации, что ли, детей? Насколько после вот этой игры можно окончить школу, вырасти и продолжить вот это играть дальше, но уже по-настоящему?
4: Ну, мне кажется, это буквально самая страшная вещь в истории страны, по крайней мере, за много десятилетий. Если, наверное, не брать 30-е годы, когда Советский Союз тоже готовился к агрессивным войнам и вел их, да, там финская война, там вторжение в Польшу и так далее на первом этапе Второй мировой войны, то на самом деле никогда, мне кажется, такой накачки милитаристской одновременно с агрессивными войнами в таком объеме просто не было. Ну, то есть можно сравнивать с войной в Афганистане, но кажется, что там масштабы были совсем не те. Там все-таки всему обществу не предлагалось перестроиться под задачу ограниченного контингента интернациональных войск. Поэтому это, конечно, очень серьезное такое повреждение, я бы сказал, ну, просто причинно-следственной связи. Тогда нам говорили, что там, миру мир, и лишь бы не было войны. А сейчас детей пытаются действительно с детского сада учить чему-то прямо противоположному. Я, с одной стороны, думаю о том, что, как и всегда, когда есть попытка такой массовой индоктринации, и в истории нашей страны так регулярно случалось, есть отторжение от этой индоктринации. Так, ну, попытки индоктринации.

0: нации в Российской империи не привели к тому, что Российская империя сохранилась, а наоборот, люди, которые вроде бы должны были читать закон Божий, в итоге, да, устроили русскую революцию. С другой стороны, вроде бы все участники событий перестройки 91 года, они все учили в советской школе, и они должны были быть верными ленинцами. Но тоже что-то не сработало. И я уверен, что с точки зрения перспектив путинизма закрепиться и остаться надолго, на десятилетия, никаких гарантий эта индоктринация не дает. Но вещь, может быть, здесь более важная и более глубокая, заключается в том, что молодые люди все равно учатся определенным, ну, как бы паттернам мышления. То есть, если мы себя спросим, как стала возможна война против Украины сейчас, то, по крайней мере, один из ответов будет заключаться в том, что, конечно, она стала возможной в результате советских, империалистических, таких в советском стиле, паттернов мышления и про Украину, и про наших соседей, и про милитаризацию, которая была в Советском Союзе. Когда люди начинают, ну, простой пример, Путин — это результат индоктринации. То есть его безумные исторические концепции, его желание рассказывать про половцев, это его травма советской школы, которую он потом через школу КГБ, в свою очередь, принес к тому, что он теперь тоже субъект истории. Все остальные объекты якобы, а он субъект. Вот. И в этом смысле, мне кажется, довольно зловещая вещь с этой индоктринацией заключается в том, что она Путина-то не спасет, видимо, но при этом она может привести к тому, что в будущем повторятся нынешние события в каком-то виде. То есть опять люди будут искать, кто виноват в том, что с нашей страной так обошлись, хотя виноваты те, кто эту войну начал, кто виноват, что у России не получилось, кто виноват, что мы не такие богатые, что нас никто не любит. И на этом фоне, вот из этой почвы индоктринации, вырастут новые ультранационалисты и новые сторонники войны. Вот то, что сейчас готовится. То есть это такой прогноз, который действительно, как вы сказали, самосбывающийся.
1: Да? Бомба заложенного действия в сторону реваншистов, вот этого вот Веймарской республики, да, и так далее.
0: Я думаю, что буквально вот эта штука, то есть когда люди будут пытаться объяснить, почему Россия не самая, там, не знаю, развитая страна мира, и вообще в число развитых не входит, и почему у нас все не так, все хорошо складывается и с экономикой, и с образованием, будут приходить раз за раз люди, политики-популисты, которые будут апеллировать вот к этой индоктринации как базе, которая осталась как бы в прошлом, и будут пытаться говорить, что вот мы должны на этих лозунгах снова прийти и восстановить справедливость, отомстить нашим врагам. А кто наши враги, вот вы как раз в юнармии тогда и узнали.
1: Кирилл, большое спасибо. Особенно приятно было поговорить именно вживую в студии «Радио Свобода». С нами был Кирилл Мартынов, главный редактор «Новой газеты Европа». Мы подводили, ну, такие промежуточные итоги этих 4 лет индоктринации детей и подростков. На самом деле намного шире этот процесс происходит. По разным слоям общества и разные подходы происходят время от времени. И, уважаемые зрители, важное объявление. Наша команда программы «Лицом к событию» уходит в отпуск. Мы с вами увидимся в следующий раз аж 4 августа. Обратите, пожалуйста, на это внимание. В эфире телеканала «Настоящее время» будут повторы наших лучших передач, в том числе, я полагаю, сегодняшняя передача к этому имеет отношение. На радио примерно такая же получается у нас с вами схема. И о новых событиях расскажем вам уже в августе. На этом я с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали, а теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.
5: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка». Костя, добрый день.
6: Здравствуйте, Валя.
5: Сегодня мы поговорим о культурных войнах вокруг вышедшего фильма Кристофера Нолана «Одиссей» и культурных войнах вокруг чемпионата мира по футболу. Но давайте начнем с возобновившейся войны с Ираном. После переговорной паузы начались новые удары. Я подозреваю, что так может продолжаться до выборов. Так между то переговоры, то они будут перемежаться ударами. И цены на бензин в США вновь пошли вверх. До этого только-только рейтинги президента Трампа улучшились, стали не такими плохими, какими были. И вот согласно Нейту Силверу, в июне его рейтинг в вопросе инфляции был минус 45, сейчас минус 35. В экономике в июне был минус 30, а сейчас минус 25. Но при этом рынки вообще не встревожены, и как-то в целом кажется, что ситуация в экономике в Америке в целом на самом деле неплохая, а то и хорошая.
6: Мне кажется, это все верно. Война не кончится очень долго, уж точно она не кончится до конца президентства Трампа. Я думаю, что цены на бензин действительно на некоторое время упали, и это помогло рейтингу Трампа. Сейчас он опять снизится. И также это правда, что финансовые рынки считают, что никакого кризиса в Америке не предвидится. Финансовые рынки не так быстро растут в Америке, как во всем мире в этом году, но тем не менее они растут, выглядят устойчиво, ничто их совершенно не тревожит.
5: Можно ли сказать, что для простого человека, рабочего человека, ситуация, в принципе, неплоха?
6: Я бы сказал, что для простых людей, для простого американца ситуация такая разнонаправленная. С одной стороны, занятость высокая, безработица очень низкая, люди не лишаются работы. В то же время цены растут быстрее, чем людям нравится, цены на бензин выше, чем людям нравится. Вот из этих двух вещей работа у всех есть, это не похоже ни на какой кризис, да и экономика растет, и при этом цены на бензин слишком высокие.
5: Если безработица низкая, это значит, что для работодателей не очень много свободных рук, и они начинают конкурировать между собой за рабочую силу, и это довольно быстро толкает рост заработных плат. И это означает, что люди, в принципе, должны быть довольны.
6: Я бы сказал, что это такая вот классическая логика, когда мы учим студентов вот в первом курсе макроэкономики, безработица, влияние безработицы на заработную плату, это вот происходит ровно то, что вы описали. Действительно, работодателям приходится, чтобы поддерживать уровень безработицы, чтобы нанимать новых рабочих, платить им больше зарплату. И вот это является основным механизмом такого постоянного роста цен, постоянной инфляции. Но сейчас вот такого не видно. Я бы сказал, что это не только в 26-м году, но и последние десятилетия, что не сопровождается уровень безработицы на рекордно низком уровне, и при этом нет такого эффекта, что так конкурируют за рабочую силу, что это разгоняет зарплату и цены.
5: Хорошо, будем считать, что мы такой короткий экскурс в эту тему совершили. И давайте поговорим о футболе. Я читал несколько статей о том, что многие европейские болельщики, они ну, как сказать, были насторожены в том, что касалось поездок в Штаты на чемпионат мира. Учитывая вот все непростые отношения сейчас с Америкой, а в результате на земле, когда они уже в Штатах и не читают новости о политике или каких-то таких вещах, они приходили в восторг от пребывания там, от сервиса, от дружелюбия при путешествиях по стране и до, что немаловажно, вездесущих кондиционеров. Это согласно с вашими ощущениями от жизни, что за пределами политики и культурных войн жизнь нормальная?
6: Конечно. Более того, в общем-то, если смотреть на это как экономист, в Америке жизнь, она и очень-очень богатая. Все-таки Америка – это страна значительно более богатая, чем другие страны в мире. Это страна с большим неравенством, поэтому в ней много бедных по богатым европейским меркам людей, но в целом-то это очень-очень богатая страна. И мне кажется, что еще на людей со всего мира еще производит большое впечатление в Америке, то что люди по всему миру, они привыкли, что главный город, вот центральные города, это то, где вот вся жизнь, где все музеи, где вся культура, где все театры, где все. Соответственно, они смотрят на карту Америки, и читая, в какой город им ехать, чтобы смотреть за любимой командой, и видят, что это какие-то совершенно города, которые они не слышали их названий. Да? То есть это не Нью-Йорк, это не столица, не Вашингтон, это не Лос-Анджелес. Они приезжают в эти города, а Америка такая страна, что в ней не все главное в Нью-Йорке. В ней и в Кливленде, и в Милуоке, и в огромном количестве городов музеи, огромные музеи, и с импрессионистами, и прекрасные рестораны. То есть вот Америка – это страна, не похожая на другие страны мира, откуда люди приезжают на чемпионат мира, что очень много всего хорошего размазано по всей стране. Они приезжают в маленький город, у них такие ожидания, что они приехали в какую-то провинцию, а там все совершенно как в Париже или Лондоне.
5: Более того, мне иногда кажется, это не касается музеев, потому что все-таки музеи в значительной степени концентрированы в городах покрупнее, но уровень жизни, наоборот, чем на самом деле ты дальше от больших городов, тем на самом деле комфортнее и приятнее жить.
6: Это правда, но я хочу защитить и музеи. Если вы во многих небольших американских городах, там не топ-10, находятся музеи, огромные музеи мирового уровня. Это тоже свойство Америки, но отчасти из-за того, что Америка такая огромная страна и такая богатая.
5: Вернемся к футболу. Америке, в отличие от многих других стран, которые принимали чемпионаты мира по футболу, не нужно было строить стадионы. Они просто использовали имеющиеся для американского, правда, футбола, чуть как-то адаптируя их. И этого было более чем достаточно. И мне кажется, важно осознать масштаб американского спорта. Я был как-то на матче университетской футбольной команды в Иллинойсе. И я подчеркну, это не НФЛ, это скорее как бы вторая лига футбола. Этот стадион был на 50-60 тысяч человек. Этот стадион был практически полон. Там люди приходили с семьями, проводили там полдня, наблюдая шоу в перерывах, и ели, и пили. И это выглядело так, что это сравнимо с матчами, ну, основных европейских лиг по футболу. Это правильное ощущение?
6: Правильное ощущение. Причем я хочу еще, чтобы добавить к этому ощущению, это вот тот город, в котором вы были, это вовсе не столица студенческого спорта, это не Мичиган-Сити, это не Стейт-Колледж, это не город в Алабаме, где играет университет Батон-Руж, где играет университет в Алабама. То есть там есть стадионы студенческие и на 100 тысяч зрителей, которые они регулярно собирают. Но мне кажется, что это связано с неправильным взглядом, как в других странах не совсем правильно понимают про Америку. То есть вот люди смотрят на ВВП на душу населения, видит, что ВВП на душу населения там в Америке оно выше на 20%, чем в европейских странах, на больше, чем на 50%, больше, чем вдвое выше, чем в России, во многих странах. И они вот все пытаются это представить и представляют себе, что ли, там слишком большой банковский счет, или то, что американцы очень много едят, что тоже правда, или что у них дома большие, что тоже правда. Американцы по сравнению со всем миром живут в огромного размера домах. Но и вот богатство проявляется в том, что американцы очень много потребляют развлечения. Ну, то есть там, где в каких-то странах есть там, 10 певцов, у них тысячи певцов такой же популярности, где есть там одна киностудия, у них 50 киностудий. И вот то же самое со спортом. Американцы потребляют столько спорта, сколько, мне кажется, в деньгах и в объеме больше, чем весь остальной мир вместе взятый. И вот то, что мы увидели это на чемпионате мира по футболу, вы знаете, что чемпионат мира по футболу, он стал, конечно, самым посещаемым ивентом. Ну, ивентом, в смысле, из какого-то количества матчей. А вы знаете, какой был предыдущий самый большой ивент? Вот чей рекорд они перекрыли?
5: Нет.
6: А я вам скажу, у чемпионата мира по футболу 94 года в Америке. Вот это вот такая как бы неприятная новость для Америка-хейтеров, что если бы ФИФА руководствовалась критерием наибольшая посещаемость матчей или наибольшее количество денег заработанных, то все чемпионаты мира по футболу были бы в Америке, и все Олимпиады были бы в Америке. Но, по счастью, ФИФА диверсифицирует страны и ротирует континенты, выбирая, где проводить чемпионат мира.
5: И тут надо подчеркнуть, что футбол, то, что в Америке называют сокер, это не особенно популярный. Не топ-3, не топ, ну, наверное, топ-4-5 уже, да, но...
6: Он борется за топ-4, он точно топ-5, и вот он борется за топ-4, то есть он точно уступает американскому футболу, он уступает баскетболу и бейсболу, и вот про хоккей идет борьба.
5: Вот эти люди, которые по посещаемости, если вы говорите, что он бьет рекорды, то вот эти люди, которые приходили, это не только американцы или не столько американцы? Как это выглядит тогда, если это не такой уж популярный в Америке спорт?
6: Я же говорю, вот по сравнению с обычным человеком, американцы гораздо больше, обычным русским человеком, американцы гораздо больше развлекаются. Да? То есть у них, вот у американца, который любит американский футбол, и, может быть, хоккей, у него есть еще время и деньги сходить на сокер, посмотреть чемпионат мира по футболу. Большинство зрителей было американцами, хотя были миллионы туристов, но большинство зрителей было американцы.
5: Учитывая то, каким большим бизнесом является американский спорт во всех его разновидностях, я вдруг понял, когда об этом думал, была некоторая загадка, когда я смотрел фильмы, почему американские университеты, это часто встречается в фильмах, они предлагают стипендии атлетам, спортсменам: учитесь у нас в университете, мы вам все оплатим, только учитесь у нас. И за хороших атлетов конкурируют. Но когда я пошел на этот матч в университете, и там были десятки тысяч людей, и понятно, что это было большое в смысле бизнеса событие для университета, стало понятно, это ясная бизнес-модель. Вы приглашаете хороших спортсменов, на них приходит огромное количество людей.
6: Это даже больше, чем бизнес-модель. Для вот университетов, которые высоко стоят в рейтинге спорта, вот университет Алабамы, Мичиган Стейт, Пенн Стейт из таких известных университетов, Вандербильт из частных университетов. Это университеты, у которых их как бы жизнь, структура построена вокруг этого. Вы понимаете, что тренеры спортивных команд – это самые высокооплачиваемые профессора в этих университетах. Да, то есть вот там профессор сейчас какой-нибудь биомедицины, он получает, ну, я имею в виду, высокооплачиваемый, $500 000 в год. Профессор бизнес-школы будет миллион. А вот профессор факультета спортивного департамента, ну, то есть тренер футбольной команды, он может получать и 2-4 миллиона, и даже больше. В Чикагском университете такого нет, потому что у нас было эпохальное решение в 1943 году. Президент университета решил, что университет не будет бороться за высокие лиги студенческого спорта, и это сэкономит много денег. И это также огромные потери денег, потому что, когда приходят знаменитые спортсмены, туда же приходят и спонсоры, туда же поступают и дети, которые мечтают общаться с этими спортсменами, и те, кто мечтает на них жениться или выйти замуж. Это вот больше, чем целая экосистема, это целая культура в некоторых университетах. Но у нас в Чикаго этого нет.
5: Последний вопрос, который я хотел задать в связи с этим. Есть какие-то политические обертона у спорта? Я знаю, что, понятно, американский футбол, баскетбол, бейсбол и хоккей. Можно сказать, что чуть-чуть, к чему тяготеют чуть-чуть больше правые, а к чему чуть-чуть больше тяготеют левые, хотя всегда есть обертона, и это распределено довольно равномерно. А про сокер можно сказать?
6: Вот это сложно сказать, потому что, казалось бы, вот такого из наивного рассуждения можно подумать, что левая часть спектра, им вот чемпионат мира по футболу с командами из бедных стран, которые конкурируют на мировом уровне, большое количество историй разных золушек, индивидуальных спортсменов и команд, и огромное, конечно, разнообразие людей, которые играют в футбольных командах, что это должно как-то быть в пользу левых и левыми эксплуатироваться. Но левые как-то традиционно против спорта. Вот это странно, но для левых спорт – это не что-то такое, что им нравится. Но мне кажется, что, как всегда, бывает большое количество напряжения по национальным признакам, ну, потому что чемпионат мира выигрывает одна команда, а проигрывает много, и, соответственно, обиженных гораздо больше, чем выигравших. Но вот такого политического раздела из-за этого чемпионата мира по футболу не было. Вот те, кто ненавидит президента Трампа, они его продолжали ненавидеть, постили с ним мемы, как он пытался фотографироваться с чемпионами мира команды Испании. Но я вот, скажем, не поклонник президента Трампа, но мне он показался совершенно в своем элементе. Вот он человек из телеведущих, из индустрии развлечений. Мне кажется, он был совершенно на своем месте на финале чемпионата мира.
5: Перейдем к финальной части нашей беседы, и это гораздо более политически напряженная вещь. «Одиссей» Кристофера Нолана. Тут должно быть крупным предупреждение. Осторожно, спойлеры.
6: Осторожно, да. Спойлеры для тех, кто не читал Гомера в пересказе Куна, например, или в оригинале. В смысле, мы знаем, чем кончилось.
5: Фильм стал предметом культурных войн задолго до выхода «Мага», в частности, в Америке, как, впрочем, у многих, скажем, российских блогеров, возмутил кастинг тогда. В частности, чернокожая актриса Лупита Ньонго в качестве Елены Прекрасной или трансгендерный актер Эллиот Пейдж в качестве, как тогда неверно предполагали, Ахилла. Этому всему придавал еще дополнительные громкости Илон Маск, много репостивший подобного контента. Понятно, что часть этого недовольства – это просто настоящий расизм или трансфобия, прикрытая разными культурологическими доводами. Но часть – это вполне актуальная дискуссия о вок-культуре. Мол, вследствие нее Голливуд не может произвести фильмы, если в ролях не представлены разнообразные меньшинства. Давайте поговорим о вок-культуре.
6: Мне кажется, что все-таки вот эти комментарии, они сопровождались, они требовали не только, не знаю, какой-то идеологической подготовки, но какого-то невежества, потому что ясно же, что Елена Прекрасная, кто бы ее ни играл, не может быть особенно важным персонажем «Одиссеи». Да, они же не Илиаду поставили. То есть те люди, которые такой поднимали шум из-за Люпиты Нголо, это было в частности непонимание того, что содержится в «Одиссее». Ну, и неудивительно, что после просмотра фильма разделились, в том числе и самые консервативные комментаторы, даже те люди, которые очень сильно борются с вок-культурой, очень сильно борются с насильственной диверсификации, они сказали, что все в этом фильме было в порядке. Некоторые из них сказали по-прежнему, что, может, не нужно было ставить Элиота Пейджа играть в мужскую роль. Но мне кажется, и это было номинально. Я не кинокритик, но мне кажется, Элиот Пейдж совершенно замечательный актер, совершенно замечательно сыграл свою второстепенную роль. Человек, который не как бы замусорен вот этой темой, глядя на этот фильм, ему бы не пришло в голову, что здесь есть какая-то проблема. Он увидел бы прекрасного актера, прекрасно играющего эпизодическую роль, и больше ничего.
5: Мне кажется, многие сняли свои претензии по поводу кастинга и признали, что это даже глуповато вообще вся эта дискуссия, которая была. Но я видел, что выдвинули новые претензии. И новые претензии, они глубже, и, может быть, они более политически обоснованы. Сейчас я найду цитату, одну секунду. консервативный комментатор Мэтт Уолш сказал, что критика была абсолютно верной, потому что Нолан решил превратить Одиссея в анахроничную, плаксивую, угрюмую оболочку человека, страдающего от травмы и чувства вины. То есть убрано, как сказано, что вот это, многие критики об этом говорят, что убрана героическая сущность Одиссея, и вместо этого его поменяли на психологизированную версию мужичка из пригорода. Это культурная война в чистом виде, гораздо более глубокая, чем кастинг.
6: Мне кажется, что здесь есть реальная культурная война. Ну, то есть вот действительно здесь есть люди, у которых есть некоторая идеологическая повестка с обеих сторон, и они пытаются использовать предметы искусства в качестве как бы места для борьбы, для использования этой идеологической повестки. Потому что это даже трудно объяснить, когда это бывает, когда это не бывает. Я, например, не видел этой идеологической борьбы по поводу Гамильтона. Гамильтон – это самый популярный мюзикл, самый популярный, самый влиятельный, важный мюзикл последних лет, но он обычно исполняется в нем Вашингтона, поет чернокожие актеры, Гамильтона поет и актер с латиноамериканскими корнями, и чернокожие актеры, да и вообще там, хотя почти все отцы-основатели были белыми, но там нет в кастинге никакого различия. То есть могут в разных труппах разные цвета кожи у актеров. Я, например, видел прекрасную постановку в Шекспировском театре Ричарда Третьего, которого играет женщина-инвалид. Я удивился, подумал, что это революционно, пошел смотреть. Оказывается, женщины играют Ричарда Третьего уже 100 лет, и это классика. И то, что инвалиды играют Ричарда Третьего, это тоже театральная классика. Но, тем не менее, не каждое художественное решение вызывает вот такую культурную войну. То есть, мне кажется, это просто существующая идеологическая политическая война. Она, видя большое событие в мире искусства, вот появление этого фильма, бросились это эксплуатировать. И не исключено, что создатели фильма чуть-чуть постарались эту войну, ну, как бы сказать, немножко подстегнуть, потому что это привлекло дополнительное внимание к фильму.
5: И, видимо, дополнительные деньги, потому что он уже за первый уикенд собрал, по-моему, 250 миллионов. Но, возвращаясь к культурным войнам, выглядит так, что люди, которые протестовали против вок-культуры, сами молниеносно занимаются запрещением и навязыванием собственных правил, когда получают эту возможность. Я хотел чуть-чуть сделать шаг назад, и точнее попросить вас сделать шаг назад, потому что что такое, собственно, вот эта вок-культура, которая возникла несколько лет назад, и сейчас все обсуждают, что она, в принципе, должна быть уже выглядит так, что она мертва, хотя мы видим, что она, вот эти войны возвращаются. По сути, вок – это ты как бы не спишь, и ты, если есть нарушение прав меньшинств или каких-то других прав, ты не пропускаешь их. Но выглядит так, что в какой-то момент это институционное что-то, институция стала.
6: Конечно, никто, даже правые консерваторы, они не были бы против того, что люди просто чувствуют себя там, они видят дискриминацию и бросаются защищать их права. Когда правые и консервативные, не знаю, часть спектра, комментаторы и идеологи, они пишут про вок-культуру, они что имеют в виду? Они имеют в виду, во-первых, профессиональных борцов с какими-то несовершенствами нашего мира. То есть они говорят, что нет этих несовершенств, или эти несовершенства – это совершенно обычные, это просто люди в поисках несовершенства. Их работа – это находить что-то неправильное, что это идет не от их гражданской позиции, а что это их просто… Вот они таким образом живут. Ну, и кроме того, конечно, большую часть негативной реакции, ну, и там, например, моей негативной реакции, вызывает не то, что люди находят какие-то несовершенства, а то, что они навязывают очень, очень жесткие решения. То есть, например, мы видим проблему, например, проблема когда-то была, что Голливуд дискриминировал чернокожих актеров. Им платили меньше, их не ставили на роли, их даже не ставили на роли, когда нужно было играть чернокожих персонажей, не только чернокожих, и еврейских актеров дискриминировали, разных людей дискриминировали, людей с левыми взглядами, да. Потом кому-то это кажется несправедливым, он правильно говорит, что это плохо, что нужно с этим бороться, и потом предлагается решение. Решение такое, что мы просто устанавливаем квоту, что в каждом там фильме должно быть какое-то количество людей такого типа. И давайте будем теперь считать, что вот вышел фильм, и давайте в нем посчитаем. Этот фильм плохой, потому что в нем недостаточный процент таких людей. Но вот мне кажется, что с «Одиссеей» конкретно правые борцы с вакизмом, они в каком-то смысле спародировали сами себя. Они тоже уже дошли какого-то экстремального абсурда. Потому что они говорят, нет, давайте теперь считать белых. Давайте мы будем проверять, какого цвета кожи у актера. Хотя вообще-то по-хорошему и в консервативном идеале, конечно, нужно смотреть на художественное решение целиком, и любой актер может априори играть, если это подсказывается художественным смыслом любого персонажа. Вот сейчас вот говорили о том, вот когда была эта идиотская дискуссия про чернокожую Елену Прекрасную, говорили, а вы можете себе представить байопик Обамы, которого играет белый актер? Я легко могу себе представить. Мне кажется, что это будет большим художественным вызовом. Этот фильм может быть плохим, может быть хорошим. Перед этим режиссером будут стоять сложные задачи, потому что трудно будет объяснить, в чем была сложность Бараку Обаме прорваться на самую вершину американской политики. Так трудно объяснить, если человек просто такой же умница и белый красавец. Да? Но это будет художественная задача. И мне кажется, вот сейчас это дошло до того, что обе экстремальные позиции и профессиональные воукисты, и профессиональные борцы с воукистами, они, можно сказать, одинаково глупо выглядят.
5: Бен Шапиро, один из правых инфлюенсеров, он на самом деле похвалил «Одиссея Нолана» — это апология христианской морали, которая залитая в греческий сосуд, как он выразился. Потому что в центре фильма вот этот закон Зевса, то есть в каждом человеке ты должен хорошо обращаться с каждым человеком, с каждым гостем, потому что это может быть Зевс, бог. Но если идти дальше, то вообще просто мораль в том, что с каждым человеком надо хорошо обращаться, потому что в нем есть частицы бога. Люди забыли об этом моральном правиле. И цивилизация пришла в упадок, и это его послание. Для этого он сделал «Одиссея» таким гораздо более сломанным.
6: У Бена Шапиро хороший тейк, но я бы не только это сводил к Кристоферу Нолану, я бы сводил это и к Гомеру, потому что «Одиссей» у Гомера – это тоже человек, который думает о прошлом и то, что он сделал, и само его путешествие, сама «Одиссея» – это, в частности, процесс не только приключений, а и постоянного, как бы, можно сказать, переосмысливания того, что происходило с ним раньше. Это же не случайно, что в «Одиссее» Гомера структура рассказывания нелинейная. Одиссей вспоминает то, что было раньше, а не события происходят за другим событием, как в пересказе. Кроме того, мне кажется, что Нолан ставил поэму Гомера, а также он ставил стихотворение Альфреда Теннисона, из которого мы знаем слова «бороться, искать, найти и не сдаваться». Это слова из стихотворения «Одиссей» Теннисона. И там, вот я бы сказал, что если прочесть это стихотворение, там как раз можно увидеть спойлер, потому что там есть то, чего у Гомера нет. Это когда корабль уплывает к западным звездам.
5: Давайте на этом завершим. Я напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это была «Популярная Америка».
3: Каким вам представляется будущее России?
7: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
8: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
9: Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
10: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Говорит «Радио «Свобода».
11: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
3: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
11: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
0: Говорит «Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. С 95 года наша радиостанция вещает из Праги, переехав сюда из Мюнхена. Осмыслить эту эпоху, отраженную в передачах «Свободы», взялись наши коллеги из телеканала «Настоящее время», снявшие пятисерийный документальный фильм «За нашу свободу». Сериал демонстрируется на канале «Настоящее время» и на YouTube. Первый фильм вышел 12 ноября. Готовя сериал, его создатели, редактор Анна Мороз, режиссер Максим Миронов и продюсер Виктор Кульганек, записали большие интервью с сотрудниками русской службы. В сериал вошла лишь малая часть бесед. Коллеги любезно предоставили нам полные версии интервью. Одно из них мы включили в нашу сегодняшнюю программу. Виктор Кульганек беседует с поэтом, прозаиком, переводчиком, редактором, певцом радиоискусства Игорем Померанцевым.

0: Здравствуйте. У микрофона и перед камерами Игорь Померанцев. Я работаю на радио уже 2 века. Я начинал карьеру в самом конце 70-х прошлого века. И вот работал и в 21 веке.
1: Я вот когда готовился к интервью с вами, я вспомнил почему-то фразу Юрия Петровича Любимова, которую он говорил труппе театра на Таганке, когда они в очередной раз там как-то журили Высоцкого за какое-то поведение. Он говорит: вы поймите, вы артисты, а он поэт. Он по-другому чувствует. Говорит, не приставайте, говорит, вы к человеку, отстаньте от него. И вот я хотел бы поговорить с вами как с поэтом, который по-другому чувствует. Вот каким образом и как вы почувствовали Прагу, когда 30 лет назад вещание «Радио Свобода» началось из этого города?
0: Я приехал в Прагу еще до того, как сюда приехало радио, и роковым образом влюбился, потому что, влюбившись, я сказал себе, что я бы хотел здесь жить. И, конечно, это было роковое желание, оно вскоре исполнилось. Я говорю, почему роковое, потому что Прага в 95-м году – это был еще такой... Ну, резервация социализма во многих отношениях. И прежде всего я имею в виду людей моего возраста. Я вернулся к советским людям. Да? Это было такое странное чувство мужчины моего возраста. И они такие были, знаете, неприметные. Как будто они не хотели, чтобы на них обращали внимание. Как будто всей своей фигурой они говорили: дядя, не обижай меня, не арестовывай меня. И это такое горькое чувство у меня было. Я вспомнил Киев. Я вспомнил себя в Киеве. Я помню, ну, меня вызывали на допросы в КГБ. Я вспомнил. У меня был друг. А я жил неподалеку от областного КГБ. И друг мне идет навстречу. И он такой... Весь зажатый. Я говорю: Володя, ты куда? Он говорит: Игорь, я на допрос. И вот это такое чувство в Праге у меня было с мужчиной. Знаете, у всех свои ассоциации.
1: А вы помните, как звучала Прага в середине 90-х, когда переехали сюда вы, когда «Радио Свобода» начала работать именно в Праге?
0: Это были драматические месяцы. Мы переходили от пленки к цифре. Для меня пленка была очень важна. Знаете почему? Потому что, вот я говорил про средние века, я чувствовал себя на радио несколько десятилетий, и на BBC, а потом на «Свободе», я чувствовал себя средневековым ремесленником. Я бы даже точнее сказал, стеклодувом, потому что ты работаешь горлом. Вот. И для меня вот это прощание, я писал стихи трогательные о пленке, как она похожа на лягушачью шкурку. Такие у меня были чувственное прощание с пленкой. И вот это вот средневековье уходило на глазах, и ты переходил на новую технологию. Знаете, как можно сравнить, например, виниловые пластинки, да, с более поздним,
1: да,
0: поколением?
1: Да, а потом уже, да, даже с МП3.
0: Да, ну, якобы...
1: Сжимать звук не хочется.
0: Считается, что звук чище. Mm-hmm. То есть, конечно, есть плюсы в техническом прогрессе. Mm-hmm. Но, тем не менее, есть любители, которые не могут расстаться с винилом. Они до сих пор...
1: Я вам скажу, что я один из таких. У меня довольно большая коллекция. Да. Вот. Я прекрасно понимаю, о чем вы говорите.
0: И, значит, для меня это было прощание средневековья и встреча с новой технологией, с 21 веком.
1: А как вы считаете, «Радио Свобода» хорошо в Праге?
0: Я не думаю, что мы так уж сильно зависим. «Радио Свобода» могла бы существовать и где-то на арктической станции. Знаете, вот. Мы ведь, в общем, не так много уделяли внимания Праге или Чешской Республике. Мы же американское международное радио. Поэтому диапазон интересов у нас другой. «Свобода» все-таки название очень много значит. Если радио называется «Свободная Европа», или свобода. Конечно, радио – это ведь беспроволочная связь, понимаете? И слово «проволочный» в русском языке вызывает такие хмурые ассоциации. Так вот, беспроволочная связь – это свобода во всех смыслах. И для меня вот эта беспроволочная связь – это один из синонимов свободы. Это когда-то, знаете, Велимир Хлебников написал эссе небольшое «Радио будущего». Ну, есть такое грамматическое время в английском языке «future in the past». Это означает «будущее в прошедшем». Это вот такое эссе о радио будущего. Ну, как его видит председатель земного шара. Он же...
2: Да, он Хлебников себя
0: Где земной шар, там и атмосфера, а где воздух? А где воздух, там и радио, беспроволочная связь. И он там пишет, среди прочего, ну, что радио – это чарователь, да, по-украински чаревник. Он пишет о том, что даже если на минуту прервется связь радио и страны, то страна может погрузиться в духовную пропасть.
1: Скажите, пожалуйста, а с точки зрения аудитории, все-таки радио – это же не только те, кто делают эти звуки, а это все-таки во многом те, кто эти звуки воспринимают, да? Вот аудитория радио, для аудитории радио, так скажем, отдаленность радио, то, что радио все-таки в Праге, да, аудитория – это все-таки Россия, Украина, да? Ну, то есть это все-таки, ну, точно уж не Чехия, во всяком случае, не большинство аудитории в Чехии. Вот глобально, если в большой перспективе, это для радио хорошо ли, плохо ли, никак, вот как вы думаете?
0: Ну, во времена относительной свободы у нас же была огромная сеть фрилансов, корреспондентов и в Украине, и в России. Поэтому этой дистанции слушатель не чувствовал. Но мой случай анклава особый. Я ведь отношусь к радио как к виду искусства. А для искусства такого рода географическая дистанция не играет роли. Знаете, стихи бывают или плохие, или хорошие. Вот. Единственное, что важно, что у радио всегда сохранялась своя аудитория в России, в Украине, и на территории бывшего Советского Союза. Так, чтобы не звучать высокомерно, я бы сказал, что это аудитория людей с средним и высшим образованием. Это аудитория людей, которая не боится сложно сочиненных и сложно подчиненных предложений. А все простое и распространенное... Ну, знаете, я все-таки большую школу прошел, радиошколу в Лондоне, скажем. Есть BBC-3, это классика, джаз и очень изысканные куски, фрагменты прозы. BBC-4 – это интеллигентная аудитория, это политика, культура, обсуждение. Да? А потом дальше идет и BBC-1, 2. То есть для каждой аудитории BBC нашло свой, контент. Вот. И вот это диапазон большого радио. Не получается так, чтобы всем угодить.
1: Но в этом плане радио «Свобода» старается, мне кажется. Ну, и старалась, и старается, потому что, в общем-то, все, что вы перечислили, есть. Ну, условно говоря, про джаз это были передачи Савицкого прекрасные, литература, но это всегда на радио была литература, проза прекрасная, читали ее и авторы, и замечательные исполнители, да. Ну, и новости, конечно же, и обсуждения, безусловно, и так далее, и так далее. То есть в этом плане, мне кажется, что радио «Свобода» как раз выбрало все вот эти несколько цифр BBC, 1, 2, 3, 4 и так далее. Как вам,
0: знаете, старые, недолго в добрые времена сотрудники BBC, по крайней мере, новостники, я имею в виду английское BBC, должны были приходить в студию в костюме и быть при галстуке. Потому что англичане считали, что это все-таки подчеркивает серьезность намерений, что слушатель не видит этого костюма или цилиндра. Я шучу про цилиндр. Но слушатель чувствует, да, серьезность отношения, уважительное отношение. Поэтому радио у нас, я бы сказал, в сравнении с этим культурным фоном, культурным в самом широком смысле этого слова, может быть слишком интеллигентное. Вот вы назвали, да, писатели, это плохо. Во-первых, писатели читают тексты, читатели высокомерно относятся к самой ткани радиослова, радиозвучания. Вот. А кроме того, не все способны воспринимать на слух. Тексты литературные. Вы знаете, одно дело, значит, Набоков, и ты сходишь с ума, да, когда ты там сидишь где-нибудь в Магадане, да, если ты не бывший зэк, политзэк, и слушаешь Набокова, и ничего, и какой-то начинается просто аллергия по отношению к бабочкам. Вот. А другое дело, есть писатели простые, в лучшем смысле этого слова, как Довлатов. Но вот, вот такого писателя, может быть, да, большая аудитория и примет, и приняла. Но в общем, я слушал много архивы нашего радио, и там люди с изысканными голосами, с, я бы сказал, с осадком Серебряного века.
1: На сказках.
0: Да, это прежде всего, я имею в виду Гайто Газданова или Адамовича. Это великолепный поэт и эссеист. Или богослов Шмеман. Это, знаете, это все-таки надо быть, если в средней школе учиться, то быть золотым медалистом.
1: Чтобы все это,
0: сказать, это да? Сложные образы, это сложные темы. Но я думаю, что свобода и должна была настаивать на этом. Свобода относилась к тому, той тонкой пленке культуры, которая в России то и дело рвется. Это же придумала, кажется, Берберова, первая эмиграция, что мы не в изгнании, мы в послании.
1: Послание, да.
0: Ну, звучит пафосно. Я бы не позволил себе такого пафоса, но раз это сказано, значит, сказано. Вот. Если ты, да, если у тебя есть чувство того, что ты, да, пришел с посланием, как теперь говорят, с месседжем, и у тебя есть месседж, да, то и работай над этим. Худо-бедно, это радио всегда создавало образ страны и мира, современных передачам и вещанию.

На волнах Радио Свобода в рубрике «Золотой запас свободы» вы слушаете беседу Виктора Кульганыка с поэтом, прозаиком, переводчиком, редактором, певцом радиоискусства Игорем Померанцевым.

0: я в какой-то момент, например, понял, что в 20 веке произошла великая акустическая революция, потому что до 20 века в основном звуки были нерукотворными, естественными.
1: Natural sound, то, что мы называем сейчас, да, когда описываю вот, какие-то вторые дорожки, третьи дорожки.
0: Да, ну да, мы тоже сейчас идем по четвертой дорожке. И произошла революция, потому что, хотя, например, знаете, если бы был вот такой акустический перископ, мы заглянули в средние века, мы бы тоже кое-что замечательное услышали, например, кликуш, которые на каждом шагу были, потом беспрестанный звон колоколов, потом прокаженные с трещотками, да, для того, чтобы, другие люди могли обойти тебя стороной. В общем, много чего. Это такая акустическая чуткость, которая, в общем, может работать и вглубь. Я имею в виду вглубь времени. Но, возвращаясь к мысли о великой акустической революции, в 20 веке, особенно вот Первая мировая война, это роковое акустическое событие в истории человечества, когда появилось автоматическое оружие. Да? Пушки с точки зрения уже пулеметов, например, или автоматов, они вообще звучат как час природы. Вот, это тоже убийственное оружие. Убийственное оружие. Тем не менее, благодаря ему, ну, слово «благодаря» может быть не очень уместно.
1: Из-за него.
0: Из-за него. Изменился акустический ландшафт жизни человечества. Вот. И когда ты работаешь со звуком, все это у тебя остается за скобками, но обязательно остается. Как, если ты профессионал, то ты понимаешь вот эти глубины, темноты даже акустического мира.
1: 3 года назад вы с вашим коллегой Иваном Никитичем Толстым придумали и воплотили, как угодно можно назвать, передачу, подкаст, «Гуманитарный коридор». Это сильнейший, на мой взгляд, я думаю, я здесь, в общем-то, не один в этой оценке, это сильнейший разговорный жанр, когда вы разговариваете с людьми, которые вот только-только вот ушли от этой войны, ушли, убежали, уехали и так далее. Я сам слушал, ну, наверное, большинство ваших выпусков, и я вам скажу, что мне было порой не по себе от тех историй, которые я слышал. А каково было вам? Вы с этими людьми сидели в одной студии, вы с ними общались, вы вот видели их лица, вот как мы сейчас с вами рядом сидим, да? Каково вам было эмоционально вести эту программу? Как вообще вы ее придумали, Иван Никитич?
0: Она нас придумала. Дело в том, что, ну, это не секрет. Я был уже на пенсии, но началась война в 22-м году. И мне позвонили с радио и сказали: резервист, возвращайся. Вот. И резервист вернулся. Это было мое маленькое, крохотное участие. Что касается самого опыта. У меня уже был опыт. Я в 99-м году был военным корреспондентом в Албании на границе с Югославией. И я помню, как к границе шли тысячи косоваров и гнали как скот. Они приходили, доходили до границы молча. Пересекали границу и начинали выть. Вот я тогда понял смысл катарсиса, да, древнегреческой трагедии. Я понял, что древние греки не придумали катарсис, а диагностировали, зафиксировали. И это были косовары, естественно, они не говорили ни на каком языке, кроме албанского, может быть, по-сербски многие. Тем не менее, это был еще и такая для меня акустическая травма, но их не надо было переводить. Этот вой, плач, рыдания, всхлипы, детские голоса, подводы с лошадьми. Это была акустическая трагедия. Поэтому я психологически был отчасти готов. Но потом начался поток, приток беженцев в Прагу. Мы садились с Иваном в студии. Я приносил всегда платки бумажные.

0: запись, я доставал платки, Иван наливал воду. За стеклом рядом с продюсером стоял ребенок, тоже начинал хныкать, как мама. Потом матери вытирали слезы, и мы продолжались. Но это очень пронзительные личные истории. Но у меня в итоге возник образ библейского какого-то гигантского туннеля, да, по которому идут вот эти женщины, старики. И вся жизнь уместилась в чемодан, в рюкзак, и дети сопливые. Это библейская картина для меня. Ну, конечно, и тем более библейская, что, и, как сказал один из наших собеседников, священник, он сказал, Иисус Христос тоже был беженцем. Вот, поэтому в этом образе был и Ветхий Завет, и Новый Завет, и, конечно, дело вообще не во мне, дело в этих людях, а то, что там мне было горько, или там вечером у меня были какие-то минуты депрессии, это не важно. Важно про этих людей. Это они пережили. И я вспомнил писателя-классика израильского Аарона Аппельфельда, он из Черновцов, до войны. И он мальчиком, ему удалось спастись в лесу Буковинском. И он потом, уже юношей, попал в Италию, и там была пересылка полулегальная в Палестину. Израиля еще не было. И он утратил дар речи. Я познакомился с ним в Праге. И он проглотил язык в прямом смысле. Оказывается, почти во всех языках есть это словосочетание «проглотить язык». «To swallow one's tongue». И он несколько месяцев не мог говорить после пережитого. А потом он сказал, в Израиле он выучил иврит и стал великим писателем. И он сказал, что его литература его спасла. Он вернул язык в полость рта в прямом смысле. Вот я встречал среди беженцев людей, перенесших вот такую речевую травму. И это, конечно, по контрасту с тем, что ты работаешь на радио, и что твоя профессия – это говорить. Вот. Так вот, по контрасту эти люди казались мне трагическими фигурами, а я себе легковесным болтуном. У меня еще образ, который меня преследует уже многие годы. Это образ того, что радио – это путь к бессмертию. Потому что по законам физики, голоса, которые ушли в космос, они навсегда ушли, они не исчезнут. Они могут становиться все менее зримым, незримым, менее осязаемым.
1: Осязаемым.
0: Да. Но они не исчезают.
1: Угу.
0: И поэтому у меня была такая сверхзадача. Видите, я уже раскрываю тайны человека, у которого мания величия. У меня была такая цель – передать в эфир как можно больше голосов. Тысячи голосов. И я их сделаю бессмертными. Вот с этой точки зрения. Мы же не теряем чувство юмора.
1: Не теряем никогда.
0: С этой точки зрения я один из самых бессмертных людей на Земле. Потому что я очень долго и подолгу дневал, ночевал, встречал утро в эфире. И поэтому, знаете, древнегреческие герои, они же совершали подвиги для чего? Чтобы обрести бессмертие, то есть стать богами. Эту же цель преследуют поэты. Потому что если ты... Ну, иными путями. Если ты стал классиком, то ты обрел тоже бессмертие наподобие греческого бога.

0: Вот. А у человека радио, видите, тоже есть путь к бессмертию. Вот. Поэтому скажу без ложной скромности. Я бессмертен.
1: И, наверное, последний вопрос, чтобы, так сказать, тоже вас не утомлять. Скажите, пожалуйста, ну, про времена вы уже сказали. В общем, я так понимаю, что у вас большого оптимизма эти времена не вызывают. Но, тем не менее, что бы вы могли пожелать вот в это наше непростое время, в широком смысле и в более узком для радио, для редакции, что бы вы могли пожелать вашим коллегам, вашим бывшим, так сказать, сослуживцам и, может быть, даже и вам самому себе?
0: Ну, я уже назвал себя резервистом, да? Я в отставке, ветеран. Я думаю о коллегах, и я думаю эмоционально. Это люди 40-летние. Молодые найдут работу, а вот люди 45 лет, 50 лет, они, так сказать, оказались за бортом. И вот им очень сложно будет устроиться, обустроиться. Ну, а что касается радио, прежнего радио больше не будет. Но будет, может быть, другое радио. Знаете, у Трумана Капоте, американцы, есть ранняя повесть «Other Voices, Other Rooms». Да? Будут и те же голоса, и другие студии. Но это уже будет не то радио. Эти голоса в этот тюбик уже не вернуть. Ну, тут уж ничего не поделаешь. Ну, я желаю себе, раз уже вы меня спросили, я желаю себе быть любознательным слушателем. Вот. Ну и, знаете, пока я пишу стихи, и пока я дружу с вином, то, значит, дела неплохи.
1: Так и пусть так и будет.
0: Так что оставайтесь с нами.
1: Спасибо большое. Спасибо огромное.

0: Игорь Померанцев в ответах Виктору Кульганыку. Полный вариант интервью, данного для сериала «За нашу свободу». Сериал демонстрируется на канале «Настоящее время» и на YouTube-канале «Настоящее время ДОК».
1: Каким вам представляется будущее России?
2: Будущее России? Хочется видеть его в хорошем, голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
3: Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. То, что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
4: На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
5: Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Вы слушаете «Радио «Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио «Свобода». Вторая часть интервью учителя и видеографа Павла Таланкина журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. «Господин Никто против Путина» американского режиссера Дэвида Боренштейна и школьного педагога из Челябинской области Павла Таланкина в 2026 году получил награду «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм». Давайте вспомним этот момент награждения.
3: And the Oscar for documentary feature film goes to Mr. Nobody Against Putin.
4: «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм» «Господин Никто против Путина». Это первый «Оскар» и первая номинация для Дэвида Боренштейна, Павла Таланкина, Хелли Фабер и Алжбеты Карасковой.
2: Вот что сказали во время награждения Дэвид Боренштейн и Павел Таланкин.
5: Спасибо Американской киноакадемии, нашим семьям, нашим друзьям и отдельное спасибо другим авторам номинированных документальных фильмов. Вы стали нашими друзьями. «Господин Никто против Путина» — фильм о том, как человек теряет страну. Что мы поняли, работая над этим материалом, так это, что потеря происходит, когда бесчисленное количество раз человек шаг за шагом становится соучастником. Когда правительство убивает людей на улицах наших городов, а мы ничего не говорим. Когда молчим, глядя, как олигархи захватывают средства массовой информации и контролируют производство и потребление информации.
3: How we could produce it and consume it. Face a moral choice.
5: Это моральный выбор, но, к счастью, господин Никто намного сильнее, чем кажется. Здесь Павел Таланкин, главный герой нашего фильма.
3: And here's Pasha Talankin, the main character of our film.
6: Thank you. Вот уже 4 года мы смотрим на звездное небо и загадываем самое важное желание. Но есть страны, где с неба падают не звезды, а ракеты и дроны. Во имя нашего будущего, во имя детей, остановите все войны сейчас. Спасибо.
2: Летом 2024 года Павел Таланкин покинул Россию с отснятым в течение 2 лет материалом, после чего смонтировал работу совместно с американским режиссером Дэвидом Боренштейном. Премьера фильма состоялась 25 января 2025 года на американском фестивале независимого кино Sundance, где он получил специальный приз жюри. 22 февраля на 79-й церемонии вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств «BAFTA» в Лондоне «Господин Никто против Путина» удостоился награды как лучший документальный фильм. 16 марта фильм получил «Оскар» Американской киноакадемии в категории «Лучшая документальная картина». Ведущий телеканала «Настоящее время» Алексей Александров встретился с Павлом Таланкиным в кинотеатре в Праге, где показывают его фильм, и поговорил о работе над документальной лентой. Вы услышите рассказ Павла Таланкина о жизни в Карабаше Челябинской области, об отъезде из России и надежде на возвращение.
7: Но получается, что вот у тех учителей, тех учительниц, которые у тебя в фильме, вот эта женщина, которую все вспоминают, которая не может выговорить слова денацификация, демилитаризация.
8: В феврале 2022 года принял участие в спецоперации по
9: демилитаризации.
8: По демилитаризации и денацификации.
7: Ну, получается, что даже внутри школы сделали так, что этим учителям... У них есть финансовая мотивация проводить эту пропаганду, получается так?
9: Ну какая мотивация? У них нет никакой мотивации.
7: Финансовая
9: мотивация. Сперва ведь их заставили говорить, а потом только про деньги сказали.
7: Почему люди это делают? Почему люди стали проводить эти разговоры о важном? Потому что они Как ты сам думаешь? Потому что они верят в это? Потому что на них тоже работает, не знаю, пропаганда по телевизору? Или потому что, не знаю, они боятся быть уволенными? Что из этого?
9: Оба варианта верны. Каждый по-разному. Кто-то из-за того, что верит в это все, кто-то из-за того, что боится быть уволенным, боится потерять работу. Кто-то думает, что, ну, господи, никак это не скажется. Ну, скажу сейчас, я не скажу. Кто-то думает, что никак не повлияет. Кто-то боится потерять работу. Кто-то искренне в это верит. Кто-то боится связываться с государством. Уж лучше это сейчас скажем, чтобы потом...
7: Насколько вообще ты снимал...
9: 2 года.
7: Когда ты уже именно работал над фильмом?
9: С самого начала войны я снимал.
7: С 22 до 24?
9: Да. 14 марта пришел приказ. А ты видишь этот приказ. Это вот к вопросу. Мне задали вопрос. Он звучал так. Грубо говоря, мог снять в каком-нибудь Техасе. Это не значит, что ты показываешь жизнь во всех штатах. Мы когда с Дэвидом работали над этим фильмом, я говорю, слушай, а может быть мы не будем говорить «Карабаш», может быть мы не будем упоминать название этого города, потому что такая ситуация во всей стране. По всей стране идет эта пропаганда в каждой школе, особенно в мелких населенных пунктах. И вот 14 марта приходит приказ. Он же приходит с листами, откуда отправлено. То есть первый лист, откуда отправлено, кто переслал. И, значит, ниже. И вот он приходит от Министерства образования Российской Федерации, Министерства просвещения Челябинской области, из Министерства просвещения Челябинской области в Управление образования Карабашского городского округа. То есть ты видишь всю эту нить, все эти ступеньки. И, значит, на этом приказе написано в целях там воспитания патриотических чувств, значит, провести то-то, опубликовать так-то, с такими-то хэштегами. Материал можете взять отсюда. То есть там ссылки просто в этом письме. Конкретный сайт, куда это все заливать. И там был, по-моему, Яндекс.Диск. Ты его открываешь, и ты видишь все школы. И ты просто в свою папочку все сливаешь. Я чужие, кстати, школу не проверил. Вот это я, конечно, сделал плохо. Надо было мне еще и оттуда поскачивать. Да. И вот, и, значит, заливаешь туда все эти отчеты. И звонит мне завуч и говорит: Павел Ильич, я вас поздравляю, теперь вы еще обязаны все это снимать и опубликовывать. И вот я начал это все снимать и опубликовывать. То есть начал снимать я до того, как позвонил Дэвид.
7: Он позвонил?
9: Написал. Сначала написал, потом позвонил.
7: А как тебе удалось вообще это делать, ну, не знаю, секретно? Я не знаю, мама знала, что ты снимаешь?
9: Никто не знал.
7: Ты внутри говорил фильма, что ты снимаешь для BBC.
9: Ну?
7: Это для детей?
9: Там был такой, что и взрослые тоже, и был даже такое, что привет передавали. Говорит, вы куда снимаете? Я говорю, для BBC. Хотите привет передать? Я говорю, да, хотим передать привет. Но кто поверит?
7: Как ты сам считаешь, сейчас есть возможность в российской школе, окей, мы понимаем, что выступить против невозможно. Есть ли опция саботировать пропаганду?
9: Не проводить разговоры важно.
7: Например?
9: Такая опция есть. Допустим, некоторые учителя говорят так. Сегодня у нас разговор о важном. Химия – очень важный предмет. Открываем тетради, записываем тему урока. Газы. В общем, вот. Есть такие, есть люди, которые используют изопов язык. Есть учителя, которые так отвратительно читают то, что присылает министерство, что вот даже я, когда снимал, я ничего не понял. Что-то вот вообще что прочитала. То есть формально прочитала, но никто ничего не понял. Это здорово. Здорово.
7: Когда я тебе написал про интервью, ты написал мне приятное сообщение, ну, из которого я понял, что ты нас в настоящее время смотрел.
9: Было дело.
7: И у меня к тебе как бы здесь вопросы, смотрел ли ты нас еще в России?
9: В России-то я вас как раз и смотрел, когда объявлял о начале специальной военной операции. Я смотрел «Дождь». Я подумал, что, может быть, они прикалываются как-то. Я потом на вас переключил через YouTube. Нет, это был не прикол, к сожалению, большому.
7: Просто я пойми мой вопрос. Действительно, людям нужна независимая информация в России?
9: Да, конечно. Но мне была нужна. Я поэтому смотрел. Ну, много, на самом деле, людей, не то что уж все стараются искать информацию, но много людей читают и смотрят то, что пытаются запретить. Конечно, сейчас все сложнее и сложнее находить альтернативные источники информации, и нужно приложить максимум усилий, чтобы там что-то прочитать.
7: Ты рассказал, что ты снимал 2 года. Я из фильма не понял, как было принято решение, что вот сейчас надо уезжать.
9: Пока я там снимал, в Копенгагене собиралась комиссия. Они не знали, что делать. Что делать? Это интересно, но мы не знаем, что делать. Позвонила Хеле, продюсерка, и сказала, фильм выйдет только в том случае, если ты покинешь Россию. Все. Мы пересмотрели, перебрали все варианты. Фильм выйдет только в том случае, если ты покинешь Россию. Когда я снимал, я думал то, что, возможно, мне придется сменить регион на Калининград или Владивосток. Нормально. Но не думал, что придется уезжать. Они сказали, придется уезжать. И вот тут я задумался. У меня были билеты в Стамбул на 7 дней туда-обратно. Как будто я лечу в отпуск отдохнуть. Я собрал сумку, все, что смог. Все эти русские диски, компьютер, фотоаппарат. И поехал.
7: То есть ты ехал из Карабаша куда?
9: До Екатеринбурга, с Екатеринбурга до Стамбула.
7: Все было в порядке? Вопросов да. Не было?
9: У меня вопросы были, конечно, больше. Так. Но я стоял вот на этой вот, где проверяют. Где-то открывайте сумку. Я открыл. Я заранее все эти жесткие диски наверх положил. Потому что это же невозможно, что ты нигде не спрячешь это. Mm-hmm. Ты будешь проходить через металлоискатель. Вот. И они посмотрели, сказали, окей, проходите. Я пошел.
7: Ты боялся?
9: Боялся. Они сказали, а что вы везете? Вы на 7 дней едете, у вас столько много жестких дисков. Вам зачем это вообще? Вы не успеете. Даже посмотреть все это не успеете. А хрена вот все. Едете на отпуск без плавательных трусов к морю. Здорово. Но ничего не спросили, слава богу. Я же потом, когда прошел, я думаю, как обидно. Я стоял, нервничал, переживал, они ничего ни слова не сказали. Развернуться к ним, подойти и спросить. А вы ничего не хотите спросить?
7: Это летом было?
9: Было летом. А они еще вдобавок, вот эта принимающая сторона, они заказали мне, я не знаю, как это называется, двойной обед, что ли, или как это, ну, типа, питание плюс, да?
7: Там, в самолете.
9: Да, в самолете. Было много свободных мест, я пересел к окошку. И тут, значит, по громкой связи звоночек. Я-то сижу, я весь напуганный. Я первый раз, я ничего не знаю, ничего не понимаю. Как с этими жесткими дисками. И слышу, значит, стюардесса говорит, господин Таланкин, где вы сидите? И я, опа, что происходит? Господин Таланкин, мы не можем вас найти, нажмите на кнопку вызова проводника. Я нажимаю на кнопку. Она подходит и говорит, у вас заказан дополнительный обед. Я думаю, господи, это дополнительный обед чуть поминальным не стал для меня в ту секунду.
7: Ты вообще был за границей? Ты сказал, что ты летел впервые. Угу. Ты был за границей до этого когда-то?
9: Не, я даже в больших аэропортах не был никогда. Но Москва считается большой аэропорт? Ну вот в таких, как в Стамбуле, это что-то ужас какой. Я никогда даже с пересадками не летал. А сейчас мне потом пришлось... И это было так страшно, я не знаю, куда идти, что это такое, как это работает. Слава богу, есть GPT. Ты просто фотографируешь билет, фотографируешь табло, он тебе пишет, так, иди туда, не волнуйся, теперь сюда, потом там, потом так. В Стамбуле мы познакомились с чешским продюсером. Я впервые увидел его, я даже не знал, что он существует. Вот, и мы стали оформлять, как это называется, Шенген?
7: Да.
9: Да, мы стали оформлять Шенген. И не было известно, дадут его или не дадут его. Чехия не впускает граждан Российской Федерации. Никого. Но у них есть определенный лимит. Они впускают людей, которым угрожает угроза по политическим каким-то... Короче, они впускают. У них есть лимит.
7: 500 человек в год.
9: Да, 500 человек в год. И я стою, значит, прохожу паспортный контроль. И сотрудник паспортного контроля говорит мне по-русски, мы вас не впустим. Разворачивайтесь, заберите свой паспорт вот там, в том окошке. Мы не впускаем граждан Российской Федерации. Вы летите обратно. Я думаю, окей. Я думал, обратно куда? В Стамбул или в Карабаш? Куда я сейчас? Куда мне? Что делать дальше? Я ничего не понимаю. Ведь никого нет рядом, чтобы спросить. Потому что все уже прошли этот контроль. Я подхожу к этому окошку, стою, жду. Выходит оттуда мужчина и говорит: мы знаем про вашу ситуацию. Идите. Я печать поставил.
7: Ты тут прожил сколько уже, 1.5 года?
9: Угу.
7: Есть такое, что ты здесь уже что-то полюбил? Вот. Что тебе больше всего нравится?
9: Трамвай. Трамвай. Удивительное место. Трамвай. И для меня такое, не то что удивление, что ли, но это очень здорово, что если кто-нибудь заходит в трамвай, там бабушка какая-нибудь, все тут же встают, без малейшего напоминания. Тут же встают, ей уступают место, она садится там, или девушка с ребенком, с маленьким. И тут даже бывает доругание, типа, я не сяду, нет, вы садитесь, нет, я не буду сидеть, нет, вы сядете. Присядете, простите. В общем, вот, интересно. Это говорит об обществе очень многое. Что в Нью-Йорке, в метро или в автобусе нет. Там такого не дождешься ни от кого.
2: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Школьный учитель и видеограф Павел Таланкин отвечает на вопросы Алексея Александрова.
7: У тебя есть какой-то город, который тебе больше всех понравился? Ну, в смысле, куда бы ты хотел вернуться? Давай я так спрошу.
9: Везде, где я побывал, я бы хотел бы в каждый этот город вернуться, чтобы просто погулять, потусить, посмотреть этот город, посмотреть музеи, посмотреть достопримечательности. Потому что тот режим, в котором я посещал эти города, не позволял этого делать. Я сел в поезд из Праги в Берлин. Я ехал 5 часов, а в Берлине был 4 часа. Показ фильма Q&A, дорога до аэропорта в Лондон. Обидно. То есть я был в Берлине и не видел Берлин. И так с многими городами.
7: А по Карбашу ты сейчас скучаешь? Тебе снится, например?
9: Снится. Иногда, не всегда снится.
7: Что во снах, что ты видишь?
9: Да разное.
7: Знаешь, какой вот у меня, например, типичный сон? В разных обстоятельствах, с разными деталями. Я часто вижу себя в России. И я оказываюсь в каком-то городе. По-разному это бывает. Это бывает и Москва, и Петербург, и Нижний Новгород. Я вижу себя во сне. Я думаю, блин, а как я здесь оказался? А я, наверное, сейчас не выйду. А как меня пустили вообще? То есть мои сны связаны со страхом, что я оттуда не смогу выбраться снова. У тебя какие?
9: У меня, знаешь, как было? До переезда, если сон происходит в каком-то помещении, это помещение всегда была моя старая квартира, 32-я, где я вырос, где детство проходило. Всегда. Тот же самый вид из окошка. Это может быть, например, но снится мне вот этот кинотеатр. Но это будет моя квартира старая, перестроенная в этот кинотеатр. Понимаешь? То есть этот кинотеатр будет в моей квартире. Если будут окна, там будет вид на город Карабаш. Но после переезда это потерялось. Теперь я вижу сны. И школу вижу, и город вижу, и вот все такое. Мне снилось то, что я стою в школе, что-то оформляю к Новому году. Елку наряжаю в этом при входе в фойе. Попутно идет какое-то родительское собрание. И родители спускаются и говорят: вот это ты дал жару. Мы смеялись, пойдем покурим. В общем, вот. Ну, разные сны снятся. Сегодня чего к чему снилось? То, что я грядку ковыряю, что-то там копаю у мамы в огороде. А земля плохая. И она говорит: принеси хорошей земли. И я иду за землей с этим ведром куда-то. Странно. Посмотреть, к чему это такое.
7: То есть ты сегодня маму видел во сне?
9: Слышал.
7: Слышал?
9: Да.
7: А ты по маме скучаешь сейчас?
9: Конечно.
7: Вы созваниваетесь?
9: Да.
7: Как это сейчас работает?
9: Слушай, пока я тебе не буду на этот вопрос отвечать, потому что мне недавно внесли список иноагентов, и вполне возможно, там у нее будет допрос, и ее будут спрашивать об этом, через какие средства связи вы общаетесь. Мне позвонила правозащитная организация, сказали, что вполне возможно, это не точно, у нее будет допрос. Она может от него отказаться, Но если будут вопросы задавать, то один из вопросов будет, через какие средства связи вы поддерживаете общение.
7: Что делать?
9: Ничего не делать. Пускай отказывается. Я думаю, что они там так это скажут. Мы должны вас как бы опросить. Дайте, как будто мы вас опросили. Просто распишитесь вот здесь. Мне кажется, так это все пройдет. Вот. Но не знаю, на самом деле, вырежете этот момент или не вырезаете. На самом деле, это очень важно. Почему об этом? В средствах массовой информации об этом не говорят. То, что Россия строит цифровой занавес, который сложно пробивать. То есть был железный занавес, а сейчас он цифровой занавес. И мне, чтобы позвонить маме, даже если она установит этот новый мессенджер Макс себе, я его себе установить не смогу. Потому что он регистрируется только по российской сим-карте. А здесь российские сим-карты не работают. И Telegram — это сложности теперь. Instagram, Facebook — это вообще все суперсложно. И там летят VPN-ы, как осенние листья. Один за другим просто падают, просто перестают работать. И очень часто жалобы идут, и студенты пишут, что вообще нет никакого интернета. В общем, будет цифровой занавес. Он уже есть, но он будет еще жестче, который сложно пробивать.
7: Ты помнишь, когда ты в последний раз видел маму?
9: Да, перед отъездом. Какое я весь число? День с ней провел.
7: Какое число?
9: Не помню число. Летом.
7: 24-го?
9: Да. Весь день с ней провел, потом ночью вызвал такси и уехал.
7: В фильме ты говоришь, что у тебя в комнате стоит 427 книг. Угу. У тебя есть там любимая книга, вот, которую, знаешь, или несколько любимых книг, которые Данил ты мог Хармс. Бы сказать, вы должны это прочитать, это прям маст.
9: Даниил Хармс. «Случаи и рассказы».
7: Хармс.
9: Даниил Хармс, да.
7: И все.
9: Цветаева, Ахматова. Даниил Хармс. Что-нибудь интересно так Хармс. Это просто какой-то ужас. Мы посетили в Лос-Анджелесе, меня привезли в библиотеку. Единственная, самая большая в Калифорнии библиотека, русская библиотека. И они мне говорят, какую книжку ты не успел взять с собой? А я не успел взять Хармса как раз-таки. Я говорю, Хармс, Даниил. И они мне нашли, дали Хармс Даниила. Это чудо.
7: Ты хочешь вернуться в Россию? Я имею в виду не сегодня, не сейчас. Теоретически ты хотел бы вернуться?
9: Хотел бы. Почему нет? Нас так много уехало. Мы что же сейчас тут все останемся? А режим падет. Он же не вечный. Режим падет. И нам надо будет всем приехать.
7: Почему?
9: Всем вернуться. Потому что если мы не вернемся, это все воскреснет вновь. Нам надо будет вернуться всем дружно и говорить о том, что это все было неправильно. Проводить работу над ошибками.
7: Ты веришь, что это возможно вообще?
9: Возможно. Возможно. И невозможное возможно. Это же тоже невозможность какая-то. Но оказалось возможно. Ну, я так думаю, что да, нам надо будет вернуться. Чем больше людей вернется, тем эффективнее будет работа над ошибками. Многие люди в России за границей-то не были никогда. Даже я до этого. Что ж там, ха-ха. Вот, и нужно будет людям просто объяснять, что это было все неправильно. Вы были обмануты. Я еще думаю, что вот все журналисты мира, вот когда этот режим падет, обязательно должны будут поехать по России в самые маленькие города, в самые маленькие деревушки и просто снять, как это все живет. Потому что потом по всем этим федеральным каналам, у которых сменится руководство тоже, мы должны показать, вот как это на самом деле, вот оно что. Вот так живут там, допустим, в республике Саха, вот деревня. Они живут вот так. Они могут передвигаться по этой реке только зимой. А чтобы летом там куда-нибудь попасть, вам нужно там перебраться. И тут вот в настоящем времени огромное спасибо, потому что у вас есть проект «Неизвестная Россия». Это очень большой вклад, очень большой. Но нам нужно будет, чтобы все журналисты собрались и такие, мы в Россию снимать такой же проект про каждую деревушку. Нам нужен будет хороший завхоз. Хороший завхоз. Нам нужна будет перепись населения, самая честная перепись населения. Нам надо будет много, много людей. А если вы здесь и останетесь? Ну, мы пригрелись тут, нам хорошо. У меня здесь собака, у меня здесь квартира. Ничего подобного. Готовьтесь. И вы тоже поедете. Да. Я за вами лично займу. Тут вы засиделись, товарищ. Собираемся. Но я так думаю. Я не считаю, я не знаю, правильно это, неправильно это, но я так думаю.
7: Как ты думаешь, ты сейчас самый известный уроженец Карабаша?
9: Думаю, да. Думаю, да.
2: Российский учитель и видеограф Павел Таланкин, получивший премию «Оскар» за фильм «Господин Никто против Путина», рассказывал журналисту «Настоящего времени» Алексею Александрову о том, как создавался его фильм, о жизни в Чехии, где он поселился после эмиграции, и надеждах на возвращение в Россию. Снятая Таланкиным и Боренштейном документальная лента рассказывает о военной пропаганде в российских учебных заведениях на примере школы номер один в Карабаше, где Таланкин работал и в течение 2 лет снимал, как проходят разговоры о важном. Чешский продюсер ленты «Господин Никто против Путина» Алжбета Карасково в интервью «Радио Свобода» рассказала, что жители Чехии хорошо знают о пропаганде милитаризма в школе по тем временам, когда Чехословакия была коммунистическим государством.
10: Я родилась в 1983 году, и меня это коснулось в меньшей степени, потому что когда мне было 6 лет, и я пошла в школу, это был 1989 год. Но могу сказать, что это на меня тоже повлияло, и я знаю об этом, и это то, что чехам в определенной степени знакомо. Это проявилось, когда мы собирали средства для съемок фильма в рамках «Оскаровской» кампании. Основные средства были получены нами от Чешского государственного аудиовизуального фонда и из еще одного датского фонда. Но этого было мало, а нам нужно было намного больше финансирования. И это невероятным образом нашло большой отклик именно в Чехии. Очень многие люди, я имею в виду частные инициативы, решили, что хотят нам помочь. Именно по той причине, что они видели исторические параллели. А вот в Дании такого большого отклика не было. Для Дании тема фильма оказалась намного более далекой из-за отсутствия того опыта, который жители Чехии непосредственно получили в прошлом.
2: Какой из эпизодов фильма был самым сильным лично для вас?
10: Конечно, фильм как целое. Но если говорить об отдельном эпизоде, то есть одна сцена, после которой у меня идут мурашки по коже. Когда один из учеников при испытании оружия в школе смотрит в прицел и направляет винтовку в видеокамеру. Это такой момент, что каждый раз, когда я его вижу, меня охватывает страх. В нынешней ситуации, в которой оказался весь мир, мне кажется, что как фильм, так и награды, которые он получает, свидетельствуют об актуальности рассказанного. Фильм говорит о России на фоне русско-украинской войны, но все это можно перенести на любой другой вооруженный конфликт в мире. Ведь вокруг нас сразу несколько таких конфликтов, и не обязательно военных. Нас окружают и политики, которые находятся у власти в разных странах. Тенденции до определенной степени похожи. Эта тема универсальна.
11: Эта тема, как я говорю, в нынешней добе универсальный.
2: А что касается самой России, по вашему мнению, пропаганда в школах, которая показана в ленте «Мистер Никто против Путина», позволяет говорить о том, какое будущее ждет россиян?
11: Так на то сам мне аси грозно тяжело отповедать.
10: Мне тяжело ответить на этот вопрос. Я не специалист, и, наверное, лучше спросить у экспертов. Я могу сказать только, что это ужасно. Я мать 2 детей и знаю, насколько хрупким является детский мир, как легко детьми манипулировать. Поэтому манипуляция детьми, которую мы видим благодаря фильму, крайне опасна.
11: Нескутечне небезпечна.
2: Продюсер фильма «Господин Никто против Путина» Алжбета Карасково рассказывала о том, почему лента важна для понимания современного мира. Вы слушали очередной выпуск цикла «Настоящее время» на радио «Свобода». Другие передачи можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Будущее уже здесь. В развитии ИИ и робототехники.
3: В Алабуга политехе зовут на военную кафедру. В СУЗах ее убрали еще 7 лет назад. В Алабуге студенты-подростки собирают дроны для войны против Украины.
4: Мы уже приняли решение о проведении специальной военной операции.
3: Со школьного двора на фронт. В России растет число военных, погибших в возрасте 18 лет.
5: Вот эта принадлежность к войне, она тебе дает очень четкий, очень простой, такой хороший, понятный ответ, до которого не нужно докапываться.
3: 4 учебных года военной пропаганды. Как Кремль продвигает войну среди детей и подростков.
6: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Пятый год продолжается полномасштабная война России против Украины. И, может быть, вы помните, уважаемые зрители, как мы где-то 4 года назад вызывали довольно-таки широкий спектр негативных эмоций, внедренные в школы разговоры о важном. Но с тех пор ставки сильно выросли. С высокой долей уверенности можно сказать, спустя 4 года после начала вторжения, подавляющая часть студентов бакалавриата в российских вузах застала начало большой войны еще в школах. 4 года, возможно, маловато для такой вот тотальной индоктринации, но достаточно, чтобы убедить связать себя на этом этапе жизни с Минобороны России. Российские независимые медиа с мая сообщают о первых погибших 2008 года рождения. Им было 14, когда началась большая война. Де-факто эти люди не знали других президентов, кроме Владимира Путина. Вот об этом сегодня и поговорим. А начнем с частного случая. Печально известный Алабуга политех, некогда витрина экономического прогресса, важная часть особой экономической зоны, теперь заманивает призывников на военную кафедру. Печально известен он кабальными условиями для студентов, обманом выписанных на работу по сборке дронов иностранцев, которые вообще не знали, куда и зачем они едут. И теперь приманка целится в призывников. Мой коллега Антон Сергеенко продолжит.
2: Будущее уже здесь. В развитии ИИ и робототехники. Но в реальный проект с самыми передовыми технологиями без опыта не возьмут. Присоединяйся к военной кафедре Алабуга Политех. Здесь опыт создается делом. Ты освоишь машинное зрение и искусственный интеллект. Твое резюме – реальные кейсы, а ты – востребованный профессионал. А еще ты поможешь стране.
7: Вот так. С апреля этого года Алабуга Политех заманивает призывников на новый формат службы под лозунгом «Отслужи срочку, работая с гераньями», выяснило издание «Тинвариант». Участникам обещают ежемесячные выплаты до 305 тысяч рублей, обучение работе с беспилотниками и службу в составе 50-й отдельной бригады «Варяг». При этом заключать контракт якобы не требуется. Иван Чувеляев, пресс-секретарь фонда «Идите лесом», в комментарии «Новой газете Европа» заявил следующее.
8: То есть там просто все на доверии строится, типа «оставьте свои данные, мы с вами свяжемся и все расскажем». Замануха чисто на то, что человека убедят подписать контракт. Он придет, и когда в моменте будет подписывать, конечно, не будет сильно вчитываться. А даже если будет, то мало ли чего. Неважно, какой там контракт, добровольческий или недобровольческий. Расчет, как и в любых маркетинговых штуках, на убеждении.
7: Особая экономическая зона Алабуга в Татарстане задумывалась как витрина российской промышленности. Инвесторы, заводы, технологии и обещания тысяч рабочих мест. После начала полномасштабной войны название Алабуга стало ассоциироваться совсем с другим. Здесь наладили производство ударных беспилотников «Герань» по иранской технологии «Шахет». А вместе с этим объект превратился в одну из главных целей украинских атак.
9: Вот только сейчас завод «Алабуги» — это законная военная цель. Протокол Женевской конвенции о защите гражданских объектов гласит, что военные объекты — это объекты, которые, цитата, «в силу своего характера, расположения, назначения или использования вносят эффективный вклад в военные действия и полное или частичное разрушение, захват или нейтрализация которых при существующих в данный момент обстоятельствах дает явное военное преимущество. Завод производства дронов под это описание подходит идеально.
7: Украинские беспилотники несколько раз долетали до особой экономической зоны, повреждая производственные корпуса. Алабуга известна не только производством дронов. Несколько лет назад здесь запустили образовательный проект «Алабуга-Политех». Подросткам со всей России обещали бесплатное обучение, современное общежитие и зарплаты, которые для многих регионов – фантастика, до нескольких сотен тысяч рублей.
10: Меня зовут Александр. Я учусь на втором курсе «Алабуга-Политех» и уже зарабатываю 150 тысяч рублей в месяц. Спросите, как? Я работаю специалистом входного контроля на самом крупном в мире заводе по производству беспилотников. Здесь сконцентрированы лучшие в мире технологии. Мы делаем большое дело для страны. Я планирую расти дальше. Мои родители гордятся мной.
7: Журналисты и бывшие участники программы рассказывали, что студентов привлекали к работе на предприятиях, связанных с военной промышленностью. Многие жаловались на тяжелый график, давление со стороны администрации и невозможность покинуть программу без серьезных финансовых последствий. Бесплатное обучение оказалось привязано к обязательствам, выйти из которых раньше срока было практически невозможно. А обещанная зарплата до 100 тысяч рублей доставалась лишь 5% работающих в Алабуге студентов. Так устроена в Алабуге система коэффициентов зарплат. Вот что говорила в интервью Идел Реалии мать одного из учащихся.
11: Когда в сентябре мы поступили, у нас 3 раза менялся договор. Шли на одну стоимость 500 рублей общежития, стало 1500. Все это вычитывалось из зарплаты 3500. Там везет каким-то единицам. Из 600 человек, может быть, 100 куда-то вырулят. Остальные это просто... Они будто набирают так специально, используют в своих целях, а потом делают такие условия, чтобы дети отчислялись и выплачивали неустойки.
7: Сумма неустоек, по данным Идел Реалии, составляет около 200 тысяч рублей. Отдельная история – это реклама Алабуги у популярных стримеров и блогеров. Ролики были повсюду – на Твиче, в ТикТоке и в Ютубе. Молодым людям обещали карьеру в высоких технологиях и блестящие перспективы. Вот, например, известная стримерша под ником Фасолька рекламирует Алабугу.
12: Алабуга Политех у нас вот тут такая замечательная. Нажимаем, узнаем поподробнее, много информации. Может быть, вы собираетесь поступать. Может быть, вы как раз в том самом переломном моменте, когда думаете, какую бы профессию вам выбрать, и вы уходите после 9-го, или же после 11-го. Вот, я думаю, вам это будет очень полезно. Тем более, что именно в Алабуга Политех вы можете... К счастью, одновременно получать как обучение, так и навыки чуть ли не с первого курса.
7: Когда площадки начали блокировать подобную рекламу, часть дали назад. Они утверждали, что не понимали, почему их ролики сочли нарушающими правила. Некоторые заявили, что в случае разбана рекламы Алабуги не будет, но не потому, что раскаялись.
6: А в студии «Радио Свобода» главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов. Кирилл, здравствуйте.
13: Здравствуйте, Иван.
6: Ну вот в широком смысле вербовку студентов я хочу еще немножко позже обсудить, пока вот сфокусироваться на Алабуге. Из любопытного, в каком-то смысле получается, что случился провал такой массовой вербовки студентов именно вот в этот СУЗ, и они сменили тактику. Ну, хотя бы к нам на ВПК приходите, хотя бы от армии получите. Как бы не будет необходимости жить в казарме и так далее. И явные условия будут, конечно, совершенно другие. О чем это говорит в первую очередь? Вот какая смена тактики, как вы думаете?
13: Ну, я пока не вижу смены тактики, потому что Алабуга привлекает на работу в том числе несовершеннолетних. Пока на войну у нас несовершеннолетних как будто бы массово не отправляют, хотя вот зафиксирован недавно один случай в Псковской области, когда парня, не дошедшего еще до 18 лет, там несколько недель пытались заставить подписать контракт обманом. А при этом параллельно все наши университеты и Министерство обороны регулярно предлагает молодым людям записываться в некие беспилотные войска, которые совершенно безопасны, в которых ты будешь как будто бы играть скорее, чем что-то делать. Вот сейчас Галустян к этой рекламной кампании подключился на встрече с Путиным, когда он объявил новое популярное ТВ-шоу «Битва дронов», где он будет. Только что вот ТАСС распространил видеозапись неким студентам, который прямо в окопе заочно учится в Уральском университете и закрывает успешно все курсовые. То есть они не оставляют. Я думаю, что вот эта людоедская идея, что страшновато объявлять мобилизацию, но мы будем вычерпывать и выдавливать людей вот так поштучно из университетов, в частности, из вузов российских, она не оставляет умы и начальства от образования, Министерства обороны.
3: В таком случае, стала ли Алабуга такой витриной теперь уже, по сути, отношений российской власти с молодыми людьми?
13: Ну, Алабуга тоже продолжает активно рекламироваться. И действительно, логика здесь очень простая. Вот этот парень, который выступал на видео, который рассказывал, что он на втором курсе зарабатывает 150 тысяч рублей, хорошие деньги для страны с медианным уровнем доходом там, в 50-60 тысяч, замечательный карьерный рост. Я даже себе представила, что этот молодой человек будет делать со своими деньгами. Ну, наверное, он что-то там, не знаю, родителям поможет, да, там бабушке с дедушкой поможет. Наверняка очень хороший молодой человек. И в конечном итоге iPhone себе купит. Вот, и получается, что это такой размен, ты создаешь орудие для убийства, тебе за это платят больше денег, чем в среднем на нашем нищем рынке труда. И после этого ты получаешь какой-то доступ, ну, каким-то условно лакшери предметом, и всем показываешь, какой ты классный, какой ты крутой. Это действительно большая витрина. Я думаю, что это также работает как для взрослых, как для людей там 35+. Основной контингент наемников в российской армии – это мужчины, которые себя не нашли в жизни, у которых нету профессии, нету постоянной работы, которые как-то себя тоже не очень высоко оценивают, но такие неудачники, говоря прямым языком, которые идут на войну, потому что это способ быть настоящим мужчиной, в кавычках, и выиграть в этих голодных играх. Вот, а начинать к этому готовиться можно, в принципе, на уровне Алабуги.
3: Насколько это эффективно? То есть понятно, что есть вот такая вот реклама, которую мы продемонстрировали, которая в лоб, где такой вот студент, школьник, отличник, да, чуть ли не с листа читает, рассказывает, как им гордятся родители. Я, честно говоря, сомневаюсь, что это очень большая уж мотивация. Такая эта фраза «гордятся родители». Но ведь есть вторая сторона, попытка распространить эту информацию через TikTok, через стримы конкретных блогеров, которые весьма популярны именно у этой аудитории в районе 20 лет. Более того, вот мы упоминали Александра Штефанова, его цитировали в нашем сюжете, он рассказывал, что ему прилетало предложение, они даже не перепроверили, что его аудитория уж точно не вполне соответствует как бы конкретно целям Алабуги и вряд ли бросится как бы подписывать и поступать туда. Как вы думаете вообще, с чем была такая связана активность? Бешеные деньги совершенно, без раздумий каких-то. И вообще, что это говорит о заинтересованности со стороны абитуриентов в поступлении?
13: Ну, это же такие так называемые вот эти, как это, карманы excellence, да, значит, когда вроде Сколково для военных подростков, которые нужно индоктринировать. То есть государство целенаправленно берет какую-то одну точку и начинает на нее давить и всем рассказывать, что через эту точку вообще там, не знаю, мир меняется к лучшему, и Россия способна производить больше дронов. Наверняка есть множество менее популярных производств в военных, в которые такие рекламные деньги не закачиваются. А здесь, видимо, правительство Татарстана и, наверное, федеральные какие-то органы, они вот решили из этого сделать выставку. Раньше у нас регионы хвастались своими там достижениями в разных технологических инновациях, но теперь пришлось вот Алабугу перепрофилировать под военные задачи. Насколько это эффективно оценить довольно сложно. С одной стороны, мы видим, что в России производство военное, разумеется, не останавливается и идет. То есть не находит работников и для этого производства, и для других. С другой стороны, сам тот факт, что очередей на самом деле на эти предприятия нету, и в России по-прежнему, в общем, есть серьезная нехватка рабочих рук, и им же приводится завозить еще мигрантов из разных стран, таких довольно экзотических для России, для того, чтобы тоже в этом производстве участвовать. И тоже были случаи обмана этих людей, которых на большие деньги приглашали работать в Алабугу. Показывает, что, в общем, все-таки проблемы с рынком труда с этой стороны есть, что он, в общем, исчерпан этой войной и этим ВПК.
3: Ну и вообще вот, по крайней мере, в рекламе так звучало, военная кафедра. Но я вот перепроверил, это архаизм, ведь еще в 2019 году аж вступил в силу закон о том, чтобы эти самые военные кафедры, во-первых, переделать в так называемые военные учебные центры вместо военных кафедр, а во-вторых, в эту схему уже не входили специальные учебные заведения, это все оставили только для высших учебных заведений. Угу. В этом случае получается ли, что Алабуга то ли внезапное исключение, аж настолько это важный проект сам по себе, настолько важна работа и привлечение туда кадров, либо это, ну, тут на всякий случай, разумеется, и учитывая комментарии правозащитников, начинаешь подозревать обман тоже заведомо. Вот как вам кажется, что здесь сыграло первоочередную роль, учитывая, что, исходя из закона от 2019 года, Алабуга не может держать военные кафедры? в том или ином виде?
13: Я бы скорее подозревал, что здесь есть элементы мошенничества, так же, как нам рассказывают вот родители этих подростков, что если ты там не доучился до чего-то, какие-то нормативы не сдал, то с тебя требуют деньги назад вернуть, хотя ты так вроде бы здорово зарабатывал, тоже у вас об этом в сюжете было. Я думаю, что здесь тоже идея в том, что нужно, ну, либо туда, либо эти люди будут работать и делать что-то полезное для ВПК, либо все-таки контракт подпишут, да, военная кафедра – это красивая вывеска, которая дополнительно приманивает людей в качестве якобы защиты от контракта с Минобороной.
3: Ну и перед эфиром мы поговорили с Татьяной Лазаревой, это блогерка, экс-телеведущая, сейчас она ведет проект, такой образовательный проект о помощи детям, оказавшимся в эмиграции, и мой коллега Артур Давлешин спросил Татьяну, а вот что делать родителям, если, например, приходит ребенок и говорит, а я хочу поступить в эту самую Алабугу, зарплата потрясающая, условия шикарные, как с ним разговаривать, давайте послушаем.
5: Ну, здесь важно, конечно, родителям находить на подростков побольше времени и побольше с ними разговаривать. И если подросток приходит с вопросом каким-то, неважно каким, первым делом вы должны этот вопрос адресовать к нему. А как ты думаешь? А что ты думаешь? Или там, если он уже решил, то давай обсудим, если ты решил. И вот здесь как раз, вот давайте вспоминать, что такое критическое мышление, давайте вспоминать про кругозор, про то, что родителям, вообще говоря, нужно было позаботиться, может быть, чуть раньше, чем когда он уже пришел и сказал, я поступаю в военное училище, и сказать ему, что мир, вообще говоря, огромный, общение может быть разным, способы общения могут быть разными, и выборы совершенно безграничные у тебя, да, и кругозор твой сейчас уже, посмотри, какой большой, а есть еще кроме этого вот это и вот это. Но еще раз повторюсь, это большой труд и большое усилие, но оно того стоит.
3: Ну и теперь давайте чуть шире картину возьмем, оторвемся от Алабуги, посмотрим на другие учебные заведения страны, и не только, кстати, высшие, не только средние. Мой коллега Дмитрий Новиков расскажет, как выстраивалась система пропаганды и для детей, и для подростков, и к чему она пришла за последние 4 года.
14: Фестиваль дронов в стенах Высшей школы экономики в Москве провели в годовщину российской агрессии против Украины 24 февраля. Здесь же можно было подписать контракт с Минобороны России. Теперь тем, кто хочет стать студентом вышки, если они не проходят на бюджетные места из-за недобора нескольких баллов, предлагают зачислить в ВУЗ. Но для этого требуется заключить контракт с Минобороны на 1 год. Мол, когда контракт завершится, студенты обещают перевести на любую другую учебную программу. Только вот контракты по указу Путина продолжают действовать до окончания периода частичной мобилизации, а она не отменена.
15: Другого варианта у вас не будет. То есть 24 числа, 24-25, это будет решающий совет, где мы вас отправим в армию. Как раз начнется призыв. Не пойдете в академию, вас отчислим, как неуспевающих, а вас так заберут. Мы сразу сообщим в военкомат. Но это не мы, это система сообщает. Как только мы вас отчисляем, он попадает в систему АИС, она связана с военкоматом, они сразу нас смотрят. Мы очень тесно с военкоматом работаем, очень тесно.
14: С февраля в вербовке студентов на фронт участвуют и военкоматы, и сотрудники некоторых вузов и СУЗов, как в Анжеро-Суджинском политехническом колледже на этой аудиозаписи. В апреле издание «Гроза» насчитало 269 вузов и колледжей, в которых рекламировали службу по якобы специальному студенческому контракту. Особенно настойчиво контракт предлагали подписать тем, кому грозило отчисление в обмен на пролонгацию учебы. Сейчас в аудиториях учебных заведений те, кто в большинстве своем застал войну еще в школе, где с самого начала войны продолжается милитаристская пропаганда. Дети в России танцуют войну. Школьники изящно изгибаются на фоне документальных кадров боевых действий российских войск в Украине. Все это происходит на фестивале молодых исполнителей в Сочи. На экране танки, самолеты и Путин.
16: Мною принято решение о проведении специальной военной операции.
14: Подмосковный поселок Обухов. Российские подростки в камуфляже показывают приемы с автоматами ко дню православной молодежи. Воспитанники местного военно-патриотического центра выступают в храме у алтаря. Обращение со стрелковым оружием российских детей и подростков теперь обучают под контролем военнослужащих. Это кадры с военной базы в городе Кант, июль 2026-го. Подготовку проходят юные члены движения «Юнармейцы» подконтрольного Министерства обороны.
17: Ура! Ура! Ура!
14: пропаганда военного патриотизма идет через игры, кружки и соревнования. После начала полномасштабного вторжения в Украину война стала частью школьной и внешкольной среды.
17: Милитаризация, любая, в любом виде милитаризация детства, милитаризация школы, а сейчас уже там дошло до детских садиков, да, насколько я знаю, и вузов милитаризация, это ничему хорошему не приводит в конечном итоге. Она приводит к тому, что меняется мышление, появляется мышление осужденной крепости.
14: Начиналось все с уроков о важном для школьников. Сейчас военизация докатилась до детских садов. Некоторые директора вводят в школах военно-строевую подготовку уже по собственной инициативе. Дети плетут маскировочные сети, как им объясняют учителя, в помощь нашим военным на фронте. А это уже дошкольные войска. Детсадовцев и учеников младших классов то в одном, то в другом российском городе переодевают в военную форму и отправляют маршировать на 9 мая.
18: Гаубицы, самоходные, артиллерийские установки и даже истребители. Здесь все почти как на Красной площади, только в миниатюре.
14: Дело не ограничивается идеологической агитацией. Российские власти пытаются встроить детей и подростков в инфраструктуру реальной войны через кружки, техническое образование, работу на предприятиях ВПК и прямую вербовку. По данным журналистов «Инсайдер», сотни тысяч российских школьников могли быть вовлечены в программы, связанные с разработкой и тестированием беспилотников. Формально это подавалось как технические кружки и образовательные проекты. За участие в таких программах школьникам обещают дополнительные баллы к ЕГЭ и перспективы работы в государственных корпорациях.
17: Тот масштаб пропаганды, с которым мы сталкиваемся сейчас,

0: середине июня на войне погибли как минимум 200 российских военнослужащих в возрасте 18 лет.
1: И вот об этой пропаганде мы также поговорили с Татьяной Лазаревой. Вот ее мнение.
2: Когда война сразу входит в неокрепший мозг, который только складывает свою картину мира, как уже являющейся нормой, вот это, конечно, было бы здорово, если бы они сделали это, я говорю в кавычках, разумеется. Слава богу, что у них это не получилось. Потому что, в принципе, в подростковом возрасте, конечно, человеку очень важно определяться, кто ты. И вот эта принадлежность к войне, она тебе дает очень четкий, очень простой такой хороший, понятный ответ, до которого не нужно докапываться. Не нужна дополнительная мыслительная работа. Ты защищаешь, ты защитник, ты герой, ты часть большого сообщества. Для подростка это уже достаточно вполне. Поэтому, конечно же, вот когда на это на все действуют и влияют, то это очень-очень страшно. Мы не можем предложить простые решения. Это с нашей стороны очень большой подвох. Нет простых решений в жизни. В подростковом возрасте это кажется такой трагедией. Кажется, что если вот ты сейчас сделаешь вот этот выбор, это на всю жизнь. Нет, выборы сложные, непростые, и мы не должны обманывать детей, говоря им как пропаганда, что типа ты вот будешь защитником Родины, и все. Нет, мы им должны говорить, что выбор сложный, что ты разный. Напиши, пожалуйста, есть куча там этих всяких упражнений, напиши 50 ответов на вопрос «Кто я?». Хорошо, ты защитник Родины, еще 49, ты кто? Не надо ловить детей, нам, ответственным за них, взрослым, на простые какие-то подачки. Это пусть делает пропаганда, это очень легко и просто. Мы тут в данный момент, в данном случае, не должны искать простых путей, к сожалению.
1: А в прямом эфире тему продолжим с главным редактором «Новой газеты Европа» Кириллом Мартыновым. Кирилл, ну вы вот уже упомянули, что вот дроны, например, эти войска БПЛА преподносятся как некоторая такая игра. Происходит, по сути, геймификация вообще-то войны, вообще-то убийства людей потенциального. Но, судя по этим кадрам с детьми и в юнармии, и вот на этих военных сборах, это же тоже некоторая такая, ну как зорница, что ли. Как здесь одно от другого отделить, во-первых? Во-вторых, насколько это, в принципе, такая рабочая, эффективная история по милитаризации, что ли, детей? Насколько после вот этой игры можно окончить школу, вырасти и продолжить вот это играть дальше, но уже по-настоящему?
3: Ну, мне кажется, это буквально самая страшная вещь в истории страны, по крайней мере, за много десятилетий, если, наверное, не брать 30-е годы, когда Советский Союз тоже готовился к агрессивным войнам и вел их, да, там финская война, там вторжение в Польшу и так далее на первом этапе Второй мировой войны, то на самом деле никогда, мне кажется, такой накачки милитаристской одновременно с агрессивными войнами в таком объеме просто не было. Ну, то есть можно сравнивать с войной в Афганистане, но кажется, что там масштабы были совсем не те. Там все-таки всему обществу не предлагалось перестроиться под задачу ограниченного контингента интернациональных войск. Поэтому это, конечно, очень серьезное такое повреждение, я бы сказал, ну, просто причинно-следственной связи. Тогда нам говорили, что там миру мир, и лишь бы не было войны. А сейчас детей пытаются действительно с детского сада учить чему-то прямо противоположному. Я, с одной стороны, думаю о том, что, как и всегда, когда есть попытка такой массовой индоктринации, и в истории нашей страны так регулярно случалось, есть отторжение от этой индоктринации. Так, ну, попытки индоктринации в Российской империи не привели к тому, что Российская империя сохранилась, а наоборот, люди, которые вроде бы должны были читать закон Божий, в итоге, да, устроили русскую революцию. С другой стороны, вроде бы все участники событий перестройки 91-го года, они все учили в советской школе, и они должны были быть верными ленинцами. Но тоже что-то не сработало. И я уверен, что с точки зрения перспектив путинизма закрепиться и остаться надолго, на десятилетия, никаких гарантий эта индоктринация не дает. Но вещь, может быть, здесь более важная и более глубокая, заключается в том, что молодые люди все равно учатся определенным, ну, как бы паттерном мышления. То есть, если мы себя спросим, как стала возможна война против Украины сейчас, то, по крайней мере, один из ответов будет заключаться в том, что, конечно, она стала возможной в результате советских, империалистических, таких в советском стиле, паттернов мышления и про Украину, и про наших соседей, и про милитаризацию, которая была в Советском Союзе, когда люди начинают, ну, простой пример, Путин — это результат индоктринации.

0: То есть его безумные исторические концепции, его желание рассказывать про половцев, это его травма советской школы, которую он потом через школу КГБ, в свою очередь, принес к тому, что он теперь тоже субъект истории. Все остальные объекты якобы, а он субъект. Вот. И в этом смысле, мне кажется, довольно, довольно зловещая вещь с этой индоктринацией заключается в том, что она Путина-то не спасет, видимо, но при этом она может привести к тому, что в будущем повторятся нынешние события в каком-то виде. То есть опять люди будут искать, кто виноват в том, что с нашей страной так обошлись, хотя виноваты те, кто эту войну начал, кто виноват, что у России не получилось, кто виноват, что мы не такие богатые, что нас никто не любит. И на этом фоне вот из этой почвы индоктринации вырастут новые ультранационалисты и новые сторонники войны. Вот то, что сейчас готовится. То есть это такая, действительно, такой прогноз, который действительно, как вы сказали, самосбывающийся.
1: Да? Бомба заложенного действия в сторону реваншистов, вот этого вот, да. Веймарской республики, да, и так далее.
0: Да, я думаю, что буквально вот эта штука, то есть когда люди будут пытаться объяснить, почему Россия не самая, там, не знаю, развитая страна мира, и вообще в число развитых не входит, и почему у нас все не так, все хорошо складывается и с экономикой, и с образованием, будут приходить раз за раз, люди, политики-популисты, которые будут апеллировать вот к этой индоктринации как базе, которая осталась как бы в прошлом, и будут пытаться говорить, что вот мы должны на этих лозунгах снова прийти и восстановить справедливость, отомстить нашим врагам. А кто наши враги, вот вы как раз в юнармии тогда и узнали.
1: Кирилл, большое спасибо. Особенно приятно было поговорить именно вживую в студии «Радио Свобода». С нами был Кирилл Мартынов, главный редактор «Новой газеты Европа». Мы подводили, ну, такие промежуточные итоги этих 4 лет индоктринации детей, подростков. На самом деле, намного шире этот процесс происходит. По разным слоям общества и разные подходы происходят время от времени. И, уважаемые зрители, важное объявление. Наша команда программы «Лицом к событию» уходит в отпуск. Мы с вами увидимся в следующий раз аж 4 августа. Обратите, пожалуйста, на это внимание. В эфире телеканал «Настоящее время» будут повторы наших лучших передач, в том числе, я полагаю, сегодняшняя передача к этому имеет отношение. На радио примерно такая же получается у нас с вами схема. И о новых событиях расскажем вам уже в августе. На этом я с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали, а теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.
0: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. С 95 года наша радиостанция вещает из Праги, переехав сюда из Мюнхена. Осмыслить эту эпоху, отраженную в передачах «Свободы», взялись наши коллеги из телеканала «Настоящее время», снявшие пятисерийный документальный фильм «За нашу свободу». Сериал демонстрируется на канале «Настоящее время» и на YouTube. Первый фильм вышел 12 ноября. Готовя сериал, его создатели, редактор Анна Мороз, режиссер Максим Миронов и продюсер Виктор Кульганек, записали большие интервью с сотрудниками русской службы. В сериал вошла лишь малая часть бесед. Коллеги любезно предоставили нам полные версии интервью. Одно из них мы включили в нашу сегодняшнюю программу. Виктор Кульганек беседует с поэтом, прозаиком, переводчиком, редактором, певцом радиоискусства Игорем Померанцевым.

0: Здравствуйте. У микрофона и перед камерами Игорь Померанцев. Я работаю на радио уже 2 века. Я начинал карьеру в самом конце 70-х прошлого века. И вот работал и в 21 веке.
1: Я вот когда готовился к интервью с вами, я вспомнил почему-то фразу Юрия Петровича Любимова, которую он говорил труппе театра на Таганке, когда они в очередной раз там как-то журили Высоцкого за какое-то поведение. Он говорит: вы поймите, вы артисты, а он поэт. Он по-другому чувствует. Говорит, не приставайте, говорит, вы к человеку, отстаньте от него. И вот я хотел бы поговорить с вами как с поэтом, который по-другому чувствует. Вот каким образом и как вы почувствовали Прагу, когда 30 лет назад вещание «Радио Свобода» началось из этого города?
0: Я приехал в Прагу еще до того, как сюда приехало радио, и роковым образом влюбился, потому что, влюбившись, я сказал себе, что я бы хотел здесь жить. И, конечно, это было роковое желание, оно вскоре исполнилось. Я говорю, почему роковое, потому что Прага в 95-м году – это был еще такой... Ну, резервация социализма во многих отношениях. И прежде всего я имею в виду людей моего возраста. Я вернулся к советским людям. Да? Это было такое странное чувство мужчины моего возраста. И они такие были, знаете, неприметные. Как будто они не хотели, чтобы на них обращали внимание. Как будто всей своей фигурой они говорили: «Дядя, не обижай меня, не арестовывай меня». И это такое горькое чувство у меня было. Я вспомнил Киев. Я вспомнил себя в Киеве. Я помню, ну, меня вызывали на допросы в КГБ. Я помню, у меня был друг. А я жил неподалеку от областного КГБ. И друг мне идет навстречу, и он такой... Весь зарад. И я говорю: Володя, ты куда? Он говорит: Игорь, я на допрос. И вот это такое чувство в Праге у меня было с мужчиной. Знаете, у всех свои ассоциации.
1: А вы помните, как звучала Прага в середине 90-х, когда переехали сюда вы, когда «Радио Свобода» начала работать именно в Праге?
0: Это были драматические месяцы. Мы переходили от пленки к цифре. Для меня пленка была очень важна. Знаете почему? Потому что, вот я говорил про средние века, я чувствовал себя на радио несколько десятилетий, и на BBC, а потом на «Свободе». Я чувствовал себя средневековым ремесленником. Я бы даже точнее сказал, стеклодувом, потому что ты работаешь горлом. Вот. И для меня вот это прощание, я писал стихи трогательные о пленке, как она похожа на лягушачью шкурку. Такие у меня были чувственное прощание с пленкой. И вот это вот средневековье уходило на глазах, и ты переходил на новую технологию. Знаете, как можно сравнить, например, виниловые пластинки, да, с более поздним,
1: да,
0: поколением?
1: Да, CD, а потом уже, да, даже с MP3.
0: Да, ну, хотя якобы...
1: Сжимать звук не хочется.
0: Ну, считается, что звук чище. Mm-hmm. То есть, конечно, есть плюсы в техническом прогрессе. Mm-hmm. Но, тем не менее, есть любители, которые не могут расстаться с винилом. Они до сих пор...
1: Я вам скажу, что я один из таких. У меня довольно большая коллекция. Да, вот. Я прекрасно понимаю, о чем вы говорите.
0: И, значит, для меня это было прощание средневековья и встреча с новой технологией, с 21 веком.
1: А как вы считаете, «Радио Свобода» хорошо в Праге?
0: Я не думаю, что мы так уж сильно зависим. «Радио Свобода» могла бы существовать и где-то на арктической станции. Знаете, вот. Мы ведь, в общем, не так много уделяли внимания Праге или Чешской Республике. Мы же американское международное радио. Поэтому диапазон интересов у нас другой. «Свобода» все-таки название очень много значит. Если радио называется «Свободная Европа», или свобода. Так, конечно, радио – это ведь беспроволочная связь, понимаете? И слово «проволочный» в русском языке вызывает такие хмурые ассоциации. Так вот, беспроволочная связь – это свобода во всех смыслах. И для меня вот эта беспроволочная связь – это один из синонимов свободы. Это когда-то, знаете, Велимир Хлебников написал эссе небольшое «Радио будущего». Ну, есть такое грамматическое время в английском языке «future in the past». Это означает «будущее в прошедшем». Это вот такое эссе о радио будущего. Ну, как его видит председатель земного шара. Он же...
2: Да, такой хлебник у себя.
0: Где земной шар, там и атмосфера, а где воздух? А где воздух, там и радио, беспроволочная связь. И он там пишет, среди прочего, ну, что радио – это чарователь, да, по-украински чаревник. Он пишет о том, что даже если на минуту прервется связь радио и страны, то страна может погрузиться в духовную пропасть.
1: Скажите, пожалуйста, а с точки зрения аудитории, все-таки радио – это же не только те, кто делают эти звуки, а это все-таки во многом те, кто эти звуки воспринимают, да? Вот аудитория радио, для аудитории радио, так скажем, отдаленность радио, то, что радио все-таки в Праге, да, аудитория – это все-таки Россия, Украина, да? Ну, то есть это все-таки, ну, точно уж не Чехия, во всяком случае, не большинство аудитории в Чехии. Вот глобально, если в большой перспективе, это для радио хорошо ли, плохо ли, никак? Вот как вы думаете?
0: Ну, во времена относительной свободы у нас же была огромная сеть фрилансов, корреспондентов и в Украине, и в России. Поэтому этой дистанции слушатель не чувствовал. Но мой случай анклава особый. Я ведь отношусь к радио как к виду искусства. А для искусства такого рода географическая дистанция не играет роли. Знаете, стихи бывают или плохие, или хорошие. Вот. Единственное, что важно, что у радио всегда сохранялась своя аудитория в России, в Украине, и на территории бывшего Советского Союза. Так, чтобы не звучать высокомерно, я бы сказал, что это аудитория людей с средним и высшим образованием. Это аудитория людей, которая не боится сложно сочиненных и сложно подчиненных предложений. А все простое и распространенное... Ну, знаете, я все-таки большую школу прошел, радиошколу в Лондоне, скажем. Есть BBC 3, это классика, джаз и очень изысканные куски, фрагменты прозы. BBC 4 – это интеллигентная аудитория, это политика, культура, обсуждение. Да? А потом дальше идет и BBC там, 1, 2. То есть для каждой аудитории BBC нашло свой, контент. Вот. И вот это диапазон большого радио. Не получается так, чтобы всем угодить.
1: Но в этом плане радио «Свобода» старается, мне кажется. Ну, и старалась, и старается, потому что, в общем-то, все, что вы перечислили, есть. Ну, условно говоря, про джаз это были передачи Савицкого прекрасные, литература, но это всегда на радио была литература, проза прекрасная, читали ее и авторы, и замечательные исполнители, да. И, ну, и новости, конечно же, и обсуждения, безусловно, и так далее, и так далее. То есть в этом плане, мне кажется, что радио «Свобода» как раз выбрало все вот эти несколько цифр BBC, 1, 2, 3, 4 и так далее. Как вам,
0: знаете,
1: мне кажется?
0: Старые недобрые. В добрые времена сотрудники BBC, по крайней мере, новостники, я имею в виду английское BBC, должны были приходить в студию в костюме и быть при галстуке. Потому что англичане считали, что это все-таки подчеркивает серьезность намерений, что слушатель не видит этого костюма или цилиндра. Я шучу про цилиндр. Слушатель чувствует, да, серьезность отношения, уважительное отношение. Поэтому радио у нас, я бы сказал, в сравнении с этим культурным фоном, культурным в самом широком смысле этого слова, может быть слишком интеллигентное. Вот вы назвали, да, писатели, это плохо. Во-первых, писатели читают тексты, читатели высокомерно относятся к самой ткани радиослова, радиозвучания. Вот. Кроме того, не все способны воспринимать на слух. Текст литературный. Вы знаете, одно дело, значит, Набоков, и ты сходишь с ума, да, когда ты там сидишь где-нибудь в Магадане, да, если ты не бывший зэк, политзэк, и слушаешь Набокова, и ничего, и какой-то начинается просто аллергия по отношению к бабочкам. Вот. А другое дело, есть писатели простые, в лучшем смысле этого слова, как Довлатов. Но вот такого писателя, может быть, да, большая аудитория и примет, и приняла. Но в общем, я слушал много архивы нашего радио, и там люди с изысканными голосами, я бы сказал, с осадком Серебряного века.
1: На связках.
0: Да, это прежде всего, я имею в виду Гайто Газданова или Адамовича. Это великолепный поэт и эссеист. Или богослов Шмеман. Это, знаете, это все-таки надо быть, если в средней школе учиться, то быть золотым медалистом.
1: Чтобы все это сказать,
0: это
1: да?
0: Сложные образы, это сложные темы. Но я думаю, что свобода и должна была настаивать на этом. Свобода относилась к тому, той тонкой пленке культуры, которая в России то и дело рвется. Это же придумала, кажется, Берберова первая эмиграция, что мы не в изгнании, мы в послании.
1: Послание, да.
0: Да, ну, звучит пафосно. Я бы не позволил себе такого пафоса, но раз это сказано, значит, сказано. Вот. Если ты, да, если у тебя есть чувство того, что ты, да, пришел с посланием, как теперь говорят, с месседжем, и у тебя есть месседж, да, то и работай над этим. Худо-бедно это радио всегда создавало образ страны и мира современных передачам и вещанию.

На волнах «Радио Свобода» в рубрике «Золотой запас свободы» вы слушаете беседу Виктора Кульганыка с поэтом, прозаиком, переводчиком, редактором, певцом радиоискусства Игорем Померанцевым.

0: я в какой-то момент, например, понял, что в 20 веке произошла великая акустическая революция, потому что до 20 века в основном звуки были нерукотворными, естественными.
1: Natural sound, то, что мы называем сейчас, да, когда описываю какие-то вторые дорожки, третьи дорожки.
0: Да, ну да, мы тоже сейчас идем по четвертой дорожке. И произошла революция, потому что, хотя, например, знаете, если бы был вот такой акустический перископ, мы заглянули в средние века, мы бы тоже кое-что замечательное услышали, например, кликуш, которые на каждом шагу были, потом беспрестанный звон колоколов, потом прокаженные с трещотками, да, для того, чтобы, другие люди могли обойти тебя стороной. В общем, много чего. Это такая акустическая чуткость, которая, в общем, может работать и вглубь. Я имею в виду вглубь времени. Но, возвращаясь к мысли о великой акустической революции, в 20 веке, особенно вот Первая мировая война, это роковое акустическое событие в истории человечества, когда появилось автоматическое оружие. Да? Пушки с точки зрения уже пулеметов, например, или автоматов, они вообще звучат как час природы. Вот. Это тоже убийственное оружие. Убийственное оружие. Тем не менее, благодаря ему, ну, слово «благодаря» может быть не очень уместно.
1: Из-за него.
0: Из-за него. Изменился акустический ландшафт жизни человечества. Вот. И когда ты работаешь со звуком, все это у тебя остается за скобками, но обязательно остается. Как, если ты профессионал, то ты понимаешь вот эти глубины, темноты даже акустического мира.
1: 3 года назад вы с вашим коллегой Иваном Никитичем Толстым придумали и воплотили, как угодно можно назвать, передачу, подкаст, «Гуманитарный коридор». Это сильнейшее, на мой взгляд, я думаю, я здесь, в общем-то, не один в этой оценке, это сильнейший разговорный жанр, когда вы разговариваете с людьми, которые вот только-только вот ушли от этой войны, ушли, убежали, уехали и так далее. Я сам слушал, ну, наверное, большинство ваших выпусков, и я вам скажу, что мне было порой не по себе от того, от тех историй, которые я слышал. А каково было вам? Вы с этими людьми сидели в одной студии, вы с ними общались, вы вот видели их лица, вот как мы сейчас с вами рядом сидим, да? Каково вам было эмоционально вести эту программу? Как вообще вы ее придумали с Иваном Никитичем?
0: Она нас придумала. Дело в том, что, ну, это не секрет. Я был уже на пенсии, но началась война в 22-м году. И мне позвонили с радио и сказали: резервист, возвращайся. Вот. И резервист вернулся. Это было мое маленькое, крохотное участие. Что касается самого опыта. У меня уже был опыт. Я в 99-м году был военным корреспондентом в Албании на границе с Югославией. И я помню, как к границе шли тысячи косоваров. Их гнали, как скот. Они приходили, доходили до границы молча. Пересекали границу и начинали выть. Вот я тогда понял смысл катарсиса, да, древнегреческой трагедии. Я понял, что древние греки не придумали катарсис, а диагностировали, зафиксировали. И это были косовары, естественно, они не говорили ни на каком языке, кроме албанского, может быть, по-сербски многие. Тем не менее, это был еще и такая для меня акустическая травма, но их не надо было переводить. Этот вой, плач, рыдания, всхлипы, детские голоса, подводы с лошадьми. Это была акустическая трагедия. Поэтому я психологически был отчасти готов. Но потом начался поток, приток беженцев в Прагу. Мы садились с Иваном в студии. Я приносил всегда платки бумажные. Иван приносил воду. Где-то там на 6-7 минуте. Приходили в основном мамы, часто с детьми. У детей часто были на руках собаки, кошки. Это же была новая формация беженцев. Женщин, стариков, детей и домашних животных. И вот где-то на 6-7 минуте собеседница из Ирпеня или Мариуполя начинала плакать. Мы сворачивали запись, я доставал платки, Иван наливал воду. За стеклом рядом с продюсером стоял ребенок, тоже начинал хныкать, как мама. Потом матери вытирали слезы, и мы продолжались. Но это очень пронзительные личные истории. Но у меня в итоге возник образ библейского какого-то гигантского туннеля, да, по которому идут вот эти женщины, старики, и вся жизнь уместилась в чемодан, в рюкзак, и дети сопливые. Это библейская картина для меня. Ну, конечно, и тем более библейская, что, и, как сказал один из наших собеседников, священник, он сказал, Иисус Христос тоже был беженцем. Вот, поэтому в этом образе был и Ветхий Завет, и Новый Завет. И, конечно, дело вообще не во мне, дело в этих людях. А то, что там мне было горько, или там вечером у меня были какие-то минуты депрессии, это не важно. Важно про этих людей. Это они пережили. И я вспомнил писателя, классика израильского Аарона Аппельфельда, он из Черновцов, до войны. И он мальчиком, ему удалось спастись в лесу Буковинском. И он потом, уже юноши, попал в Италию, и там была пересылка полулегальная в Палестину. Израиля еще не было. И он утратил дар речи. Я познакомился с ним в Праге. И он проглотил язык в прямом смысле. Оказывается, почти во всех языках есть это словосочетание «проглотить язык». «To swallow one's tongue». И он несколько месяцев не мог говорить после пережитого. А потом он сказал, в Израиле он выучил иврит и стал великим писателем. И он сказал, что его литература его спасла. Он вернул язык в полость рта в прямом смысле. Вот я встречал среди беженцев людей, перенесших вот такую речевую травму. И это, конечно, по контрасту с тем, что ты работаешь на радио, и что твоя профессия – это говорить. Вот. Так вот, по контрасту эти люди казались мне трагическими фигурами, а я себе легковесным болтуном. У меня еще образ, который меня преследует уже многие годы. Это образ того, что радио – это путь к бессмертию. Потому что по законам физики, голоса, которые ушли в космос, они навсегда ушли, они не исчезнут. Они могут становиться, сигнал может становиться все менее зримым, нет, не зримым, менее осязаемым.
1: Осязаемым.
0: Да. Но они не исчезают.
1: Угу.
0: И поэтому у меня была такая сверхзадача. Видите, я уже раскрываю тайны человека, у которого мания величия. У меня была такая цель передать в эфир как можно больше голосов. Тысячи голосов. И я их сделаю бессмертными. Вот с этой точки зрения. Мы же не теряем чувство юмора.
2: Не теряем никогда.
0: С этой точки зрения я один из самых бессмертных людей на Земле. Потому что я очень долго и подолгу дневал, ночевал, встречал утро в эфире. И поэтому, знаете, древнегреческие герои, они же совершали подвиги для чего? Чтобы обрести бессмертие, то есть стать богами. Эту же цель преследуют поэты. Потому что если ты... Ну, иными путями. Если ты стал классиком, то ты обрел тоже бессмертие наподобие греческого бога. Вот. А у человека радио, видите, тоже есть путь к бессмертию. Вот. Поэтому скажу без ложной скромности. Я бессмертен.
1: И, наверное, последний вопрос, чтобы, так сказать, тоже вас не утомлять. Скажите, пожалуйста, ну, про времена вы уже сказали. В общем, я так понимаю, что у вас большого оптимизма эти времена не вызывают. Но, тем не менее, что бы вы могли пожелать вот в это наше непростое время, в широком смысле и в более узком для радио, для редакции, что бы вы могли пожелать вашим коллегам, вашим бывшим, так сказать, сослуживцам и, может быть, даже и вам самому себе?
0: Ну, я уже назвал себя резервистом, да? Я в отставке, ветеран. Я думаю о коллегах, и я думаю эмоционально. Это люди 40-летние. Молодые найдут работу, а вот люди 45 лет, 50 лет, они, так сказать, оказались за бортом. И вот им очень сложно будет устроиться, обустроиться. Ну, а что касается радио, прежнего радио больше не будет. Но будет, может быть, другое радио. Знаете, у Трумана Капоты, американцы, есть ранняя повесть «Other Voices, Other Rooms». Да? Будут и те же голоса, и другие студии. Но это уже будет не то радио. Эти голоса в этот тюбик уже не вернуть. Ну, тут уж ничего не поделаешь. Ну, я желаю себе, раз уже вы меня спросили, я желаю себе быть любознательным слушателем. Вот. Ну и, знаете, пока я пишу стихи, и пока я дружу с вином, то, значит, дела неплохи.
1: Так и пусть так и будет.
0: Так что оставайтесь с нами.
1: Спасибо большое. Спасибо огромное.

0: Игорь Померанцев в ответах Виктору Кульганыку. Полный вариант интервью, данного для сериала «За нашу свободу». Сериал демонстрируется на канале «Настоящее время» и на YouTube-канале «Настоящее время ДОК».
1: Каким вам представляется будущее России?
2: Будущее России? Хочется видеть его в хорошем, голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
3: Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. То, что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
4: На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
5: Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Будущее уже здесь. В развитии ИИ и робототехники.
3: В Алабуга политехе зовут на военную кафедру. В СУЗах ее убрали еще 7 лет назад. В Алабуге студенты-подростки собирают дроны для войны против Украины.
4: Мною принято решение о проведении специальной военной операции.
3: Со школьного двора на фронт. В России растет число военных, погибших в возрасте 18 лет.
5: Вот эта принадлежность к войне, она тебе дает очень четкий, очень простой, такой хороший, понятный ответ, до которого не нужно докапываться.
3: 4 учебных года военной пропаганды. Как Кремль продвигает войну среди детей и подростков. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Пятый год продолжается полномасштабная война России против Украины. И, может быть, вы помните, уважаемые зрители, как мы где-то 4 года назад вызывали довольно-таки широкий спектр негативных эмоций, внедренные в школы разговоры о важном. Но с тех пор ставки сильно выросли. С высокой долей уверенности можно сказать, спустя 4 года после начала вторжения, подавляющая часть студентов бакалавриата в российских вузах застала начало большой войны еще в школах. 4 года, возможно, маловато для такой вот тотальной индоктринации, но достаточно, чтобы убедить связать себя на этом этапе жизни с Минобороны России. Российские независимые медиа с мая сообщают о первых погибших 2008 года рождения. Им было 14, когда началась большая война. Де-факто эти люди не знали других президентов, кроме Владимира Путина. Вот об этом сегодня и поговорим. А начнем с частного случая. Печально известный Алабуга политех, некогда витрина экономического прогресса, важная часть особой экономической зоны, теперь заманивает призывников на военную кафедру. Печально известен он кабальными условиями для студентов, обманом выписанных на работу по сборке дронов иностранцев, которые вообще не знали, куда и зачем они едут. И теперь приманка целится в призывников. Мой коллега Антон Сергеенко продолжит.
2: Будущее уже здесь. В развитии ИИ и робототехники. Но в реальный проект с самыми передовыми технологиями без опыта не возьмут. Присоединяйся к военной кафедре Алабуга Политех. Здесь опыт создается делом. Ты освоишь машинное зрение и искусственный интеллект. Твое резюме – реальные кейсы, а ты – востребованный профессионал. А еще ты поможешь стране.
6: Вот так. С апреля этого года Алабуга Политех заманивает призывников на новый формат службы. Под лозунгом «Отслужи срочку, работая с гераньями», выяснило издание «Тиинвариант». Участникам обещают ежемесячные выплаты до 305 тысяч рублей, обучение работе с беспилотниками и службу в составе 50-й отдельной бригады «Варяг». При этом заключать контракт якобы не требуется. Иван Чувеляев, пресс-секретарь фонда «Идите лесом», в комментарии «Новой газете Европа» заявил следующее.
7: То есть там просто все на доверии строится. Типа «оставьте свои данные, мы с вами свяжемся и все расскажем». Замануха чисто на то, что человека убедят подписать контракт. Он придет, и когда в моменте будет подписывать, конечно, не будет сильно вчитываться. А даже если будет, то мало ли чего. Неважно, какой там контракт, добровольческий или недобровольческий. Расчет, как и в любых маркетинговых штуках, на убеждении.
6: Особая экономическая зона Алабуга в Татарстане задумывалась как витрина российской промышленности. Инвесторы, заводы, технологии и обещания тысяч рабочих мест. После начала полномасштабной войны название Алабуга стало ассоциироваться совсем с другим. Здесь наладили производство ударных беспилотников «Герань» по иранской технологии «Шахет». А вместе с этим объект превратился в одну из главных целей украинских атак.
8: Вот только сейчас завод «Алабуги» — это законная военная цель. Протокол Женевской конвенции о защите гражданских объектов гласит, что военные объекты — это объекты, которые, цитата, «в силу своего характера, расположения, назначения или использования вносят эффективный вклад в военные действия и полное или частичное разрушение, захват или нейтрализация которых при существующих в данный момент обстоятельствах дает явное военное преимущество. Завод производства дронов под это описание подходит идеально.
6: Украинские беспилотники несколько раз долетали до особой экономической зоны, повреждая производственные корпуса. Алабуга известна не только производством дронов. Несколько лет назад здесь запустили образовательный проект «Алабуга-Политех». Подросткам со всей России обещали бесплатное обучение, современное общежитие и зарплаты, которые для многих регионов фантастика, до нескольких сотен тысяч рублей.
9: Меня зовут Александр. Я учусь на втором курсе «Алабуга-Политех» и уже зарабатываю 150 тысяч рублей в месяц. Спросите, как? Я работаю специалистом входного контроля на самом крупном в мире заводе по производству беспилотников. Здесь сконцентрированы лучшие в мире технологии. Мы делаем большое дело для страны. Я планирую расти дальше. Мои родители гордятся мной.
6: Журналисты и бывшие участники программы рассказывали, что студентов привлекали к работе на предприятиях, связанных с военной промышленностью. Многие жаловались на тяжелый график, давление со стороны администрации и невозможность покинуть программу без серьезных финансовых последствий. Бесплатное обучение оказалось привязано к обязательствам, выйти из которых раньше срока было практически невозможно. А обещанная зарплата до 100 тысяч рублей доставалась лишь 5% работающих в Алабуге студентов. Так устроена в Алабуге система коэффициентов зарплат. Вот что говорила в интервью Эдел Реалии мать одного из учащихся.
10: Когда в сентябре мы поступили, у нас 3 раза менялся договор. Шли на одну стоимость 500 рублей общежития, стало 1500. Все это вычитывалось из зарплаты 3500. Там везет каким-то единицам. Из 600 человек, может быть, 100 куда-то вырулят. Остальные это просто... Они будто набирают так специально, используют в своих целях, а потом делают такие условия, чтобы дети отчислялись и выплачивали неустойки.
6: Сумма неустоек, по данным Эдел Реалии, составляет около 200 тысяч рублей. Отдельная история – это реклама Алабуги у популярных стримеров и блогеров. Ролики были повсюду – на Твиче, в ТикТоке и в Ютубе. Молодым людям обещали карьеру в высоких технологиях и блестящие перспективы. Вот, например, известная стримерша под ником Фасолька рекламирует Алабугу.
11: Алабуга Политех у нас вот тут такая замечательная. Нажимаем, узнаем поподробнее, много информации. Может быть, вы собираетесь поступать, может быть, вы как раз в том самом переломном моменте, когда думаете, какую бы профессию вам выбрать, и вы уходите после 9-го или же после 11-го. Вот, я думаю, вам это будет очень полезно, тем более, что именно в Алабуга Политех вы можете... К счастью, одновременно получать как обучение, так и навыки чуть ли не с первого курса.
6: Когда площадки начали блокировать подобную рекламу, часть дали назад. Они утверждали, что не понимали, почему их ролики сочли нарушающими правила. Некоторые заявили, что в случае разбана рекламы Алабуги не будет, но не потому, что раскаялись.
3: А в студии «Радио Свобода» главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов. Кирилл, здравствуйте.
12: Здравствуйте, Иван.
3: Ну вот в широком смысле вербовку студентов я хочу еще немножко позже обсудить, пока вот сфокусироваться на Алабуге. Из любопытного, в каком-то смысле получается, что случился провал такой массовой вербовки студентов именно вот в этот СУЗ, и они сменили тактику. Ну, хотя бы к нам на ВПК приходите, хотя бы от армии получите. Как бы не будет необходимости жить в казарме и так далее. И явно условия будут, конечно, совершенно другие. О чем это говорит в первую очередь? Вот так. Какая смена тактики, как вы думаете?
12: Ну, я пока не вижу смены тактики, потому что Алабуга привлекает на работу в том числе несовершеннолетних. Пока на войну у нас несовершеннолетних как будто бы массово не отправляют, хотя вот зафиксирован недавно один случай в Псковской области, когда парня, не дошедшего еще до 18 лет, там несколько недель пытались заставить подписать контракт обманом. А при этом параллельно все наши университеты и Министерство обороны регулярно предлагает молодым людям записываться в некие беспилотные войска, которые совершенно безопасны, в которых ты будешь как будто бы играть скорее, чем что-то делать. Вот сейчас Галустян к этой рекламной кампании подключился на встрече с Путиным, когда он объявил новое популярное ТВ-шоу «Битва дронов», где он будет. Только что вот ТАСС распространил видеозапись неким студентам, который прямо в окопе заочно учится в Уральском университете и закрывает успешно все курсовые. То есть они не оставляют. Я думаю, что вот эта людоедская идея, что страшновато объявлять мобилизацию, но мы будем вычерпывать и выдавливать людей вот так поштучно из университетов, в частности, из вузов российских, она не оставляет умы и начальства от образования и Министерства обороны.
3: В таком случае, стала ли Алабуга такой витриной теперь уже, по сути, отношений российской власти с молодыми людьми?
12: Ну, Алабуга тоже продолжает активно рекламироваться. И действительно, логика здесь очень простая. Вот этот парень, который выступал на видео, и который рассказывал, что он на втором курсе зарабатывает 150 тысяч рублей, хорошие деньги для страны с медианным уровнем доходом там, в 50-60 тысяч, замечательный карьерный рост. Я даже себе представила, что этот молодой человек будет делать со своими деньгами. Ну, наверное, он что-то там, не знаю, родителям поможет, да, там бабушке с дедушкой поможет. Наверняка очень хороший молодой человек. И в конечном итоге iPhone себе купит. Вот, и получается, что это такой размен, ты создаешь орудие для убийства, тебе за это платят больше денег, чем в среднем на нашем нищем рынке труда. И после этого ты получаешь какой-то доступ, ну, к каким-то условно лакшери предметам и всем показываешь, какой ты классный, какой ты крутой. Это действительно большая витрина. Я думаю, что это также работает как для взрослых, как для людей там, 35+. Основной контингент наемников в российской армии – это мужчины, которые себя не нашли в жизни, у которых нету профессии, нету постоянной работы, которые как-то себя тоже не очень высоко оценивают, но такие неудачники, говоря прямым языком, которые идут на войну, потому что это способ быть настоящим мужчиной, в кавычках, и выиграть в этих голодных играх. Вот, а начинать к этому готовиться можно, в принципе, на уровне Алабуги.
3: Насколько это эффективно? То есть понятно, что есть вот такая вот реклама, которую мы продемонстрировали, которая в лоб, где такой вот студент, школьник, отличник, да, чуть ли не с листа читает, рассказывает, как им гордятся родители. Я, честно говоря, сомневаюсь, что это очень большая уж мотивация. Такая эта фраза «гордятся родители». Но ведь есть вторая сторона, попытка распространить эту информацию через TikTok, через стримы конкретных блогеров, которые весьма популярны именно у этой аудитории в районе 20 лет. Более того, вот мы упоминали Александра Штефанова, его цитировали в нашем сюжете, он рассказывал, что и ему прилетало предложение, они даже не перепроверили, что его аудитория уж точно не вполне соответствует как бы конкретно целям Алабуги и вряд ли бросится как бы подписывать и поступать туда. Как вы думаете вообще, с чем была такая связана активность? Бешеные деньги совершенно, без раздумий каких-то. И вообще, что это говорит о заинтересованности со стороны абитуриентов в поступлении?
12: Ну, это же такие так называемые вот эти, как это, карманные excellence, да, значит, когда вроде Сколково для военных подростков, которые нужно индоктринировать. То есть государство целенаправленно берет какую-то одну точку и начинает на нее давить и всем рассказывать, что через эту точку вообще, там, не знаю, мир меняется к лучшему, и Россия способна производить больше дронов. Наверняка есть множество менее популярных производств в военных, в которые такие рекламные деньги не закачиваются. А здесь, видимо, правительство Татарстана и, наверное, федеральные какие-то органы, они вот решили из этого сделать выставку. Раньше у нас регионы хвастались своими там, достижениями в разных технологических инновациях, но теперь пришлось вот Алабугу перепрофилировать под военные задачи. Насколько это эффективно оценить довольно сложно. С одной стороны, мы видим, что в России производство военное, разумеется, не останавливается и идет. То есть он находит работников и для этого производства, и для других. С другой стороны, сам тот факт, что очередей на самом деле на эти предприятия нету, и в России по-прежнему, в общем, есть серьезная нехватка рабочих рук, и им же приводится завозить еще мигрантов из разных стран, таких довольно экзотических для России, для того, чтобы тоже в этом производстве участвовать. И тоже были случаи обмана этих людей, которых на большие деньги приглашали работать в Алабугу. Показывает, что, в общем, все-таки проблемы с рынком труда с этой стороны есть, что он, в общем, исчерпан этой войной и этим ВПК.
3: Ну и вообще вот, по крайней мере, в рекламе так звучало, военная кафедра. Но я вот перепроверил, это архаизм, ведь еще в 2019 году аж вступил в силу закон о том, чтобы эти самые военные кафедры, во-первых, переделать в так называемые военные учебные центры вместо военных кафедр, а во-вторых, в эту схему уже не входили специальные учебные заведения, это все оставили только для высших учебных заведений. Угу. В этом случае получается ли, что Алабуга то ли внезапное исключение, аж настолько это важный проект сам по себе, настолько важна работа и привлечение туда кадров, либо это, ну, тут на всякий случай, разумеется, и учитывая комментарии правозащитников, начинаешь подозревать обман тоже заведомо. Вот как вам кажется, что здесь сыграло первоочередную роль, учитывая, что, исходя из закона от 2019 года, Алабуга не может держать военные кафедры? в том или ином виде?
12: Я бы скорее подозревал, что здесь есть элементы мошенничества, так же, как нам рассказывают вот родители этих подростков, что если ты там не доучился до чего-то, какие-то нормативы не сдал, то с тебя требуют деньги назад вернуть, хотя ты так вроде бы здорово зарабатывал, тоже у вас об этом в сюжете было. Я думаю, что здесь тоже идея в том, что нужно либо туда, либо эти люди будут работать и делать что-то полезное для ВПК, либо все-таки контракт подпишут, да, военная кафедра – это красивая вывеска, которая дополнительно приманивает людей в качестве якобы защиты от контракта с Минобороной.
3: Ну и перед эфиром мы поговорили с Татьяной Лазаревой, это блогерка, экс-телеведущая. Сейчас она ведет проект, такой образовательный проект о помощи детям, оказавшимся в эмиграции. И мой коллега Артур Давлешин спросил Татьяну, а вот что делать родителям, если, например, приходит ребенок и говорит, а я хочу поступить в эту самую Алабугу, зарплата потрясающая, условия шикарные, как с ним разговаривать? Давайте послушаем.
5: Ну, здесь важно, конечно, родителям находить на подростков побольше времени и побольше с ними разговаривать. И если подросток приходит с вопросом каким-то, неважно каким, первым делом вы должны этот вопрос адресовать к нему. А как ты думаешь? А что ты думаешь? Или там, если он уже решил, то давай обсудим, если ты решил. И вот здесь как раз, вот давайте вспоминать, что такое критическое мышление, давайте вспоминать про кругозор, про то, что родителям, вообще говоря, нужно было позаботиться, может быть, чуть раньше, чем когда он уже пришел и сказал, я поступаю в военное училище, и сказать ему, что мир, вообще говоря, огромный, общение может быть разным, способы общения могут быть разными, и выборы совершенно безграничные у тебя. Да, и кругозор твой сейчас уже, посмотри, какой большой, а есть еще кроме этого вот это и вот это. Но еще раз повторюсь, это большой труд, большое усилие, но оно того стоит.
3: Ну и теперь давайте чуть шире картину возьмем, оторвемся от Алабуги, посмотрим на другие учебные заведения страны, и не только, кстати, высшие, не только средние. Мой коллега Дмитрий Новиков расскажет, как выстраивалась система пропаганды и для детей, и для подростков, и к чему она пришла за последние 4 года.
13: Фестиваль дронов в стенах Высшей школы экономики в Москве провели в годовщину российской агрессии против Украины 24 февраля. Здесь же можно было подписать контракт с Минобороны России. Теперь тем, кто хочет стать студентом вышки, если они не проходят на бюджетные места из-за недобора нескольких баллов, предлагают зачислить в ВУЗ. Но для этого требуется заключить контракт с Минобороны на 1 год. Мол, когда контракт завершится, студенты обещают перевести на любую другую учебную программу. Только вот контракты по указу Путина продолжают действовать до окончания периода частичной мобилизации, а она не отменена.
14: Другого варианта у вас не будет. То есть 24 числа, 24-25, это будет решающий совет, где мы вас отправим в армию. Как раз начнется призыв. Не пойдете в академию, вас отчислим, как неуспевающих, а вас так заберут. Мы сразу сообщим в военкомат. Но это не мы, это система сообщает. Как только мы вас отчисляем, он попадает в систему АИС, она связана с военкоматом, они сразу нас смотрят. Мы очень тесно с военкоматом работаем, очень тесно.
13: С февраля в вербовке студентов на фронт участвуют и военкоматы, и сотрудники некоторых вузов и СУЗов, как в Анжеро-Суджинском политехническом колледже на этой аудиозаписи. В апреле издание «Гроза» насчитало 269 вузов и колледжей, в которых рекламировали службу по якобы специальному студенческому контракту. Особенно настойчиво контракт предлагали подписать тем, кому грозило отчисление в обмен на пролонгацию учебы. Сейчас в аудиториях учебных заведений те, кто в большинстве своем застал войну еще в школе, где с самого начала войны продолжается милитаристская пропаганда. Дети в России танцуют войну. Школьники изящно изгибаются на фоне документальных кадров боевых действий российских войск в Украине. Все это происходит на фестивале молодых исполнителей в Сочи. На экране танки, самолеты и Путин.
15: Мы уже приняли решение о проведении специальной военной операции.
13: Подмосковный поселок Обухов. Российские подростки в камуфляже показывают приемы с автоматами ко дню православной молодежи. Воспитанники местного военно-патриотического центра выступают в храме у алтаря. Обращение со стрелковым оружием российских детей и подростков теперь обучают под контролем военнослужащих. Это кадры с военной базы в городе Кант. Июль 2026-го. Подготовку проходят юные члены движения «Юнармейцы» подконтрольного Министерства обороны.
16: Ура! Ура! Ура!
13: пропаганда военного патриотизма идет через игры, кружки и соревнования. После начала полномасштабного вторжения в Украину война стала частью школьной и внешкольной среды.
16: Милитаризация, любая, в любом виде милитаризация детства, милитаризация школы, а сейчас уже там дошло до детских садиков, да, насколько я знаю, и вузов милитаризация, она ничему хорошему не приводит в конечном итоге. Она приводит к тому, что меняется мышление, появляется мышление о сожженной крепости.
13: Начиналось все с уроков о важном для школьников. Сейчас военизация докатилась до детских садов. Некоторые директора вводят в школах военно-строевую подготовку уже по собственной инициативе. Дети плетут маскировочные сети, как им объясняют учителя, в помощь нашим военным на фронте. А это уже дошкольные войска. Детсадовцев и учеников младших классов то в одном, то в другом российском городе переодевают в военную форму и отправляют маршировать на 9 мая.
17: Гаубицы, самоходные, артиллерийские установки и даже истребители. Здесь все почти как на Красной площади, только в миниатюре.
13: Дело не ограничивается идеологической агитацией. Российские власти пытаются встроить детей и подростков в инфраструктуру реальной войны через кружки, техническое образование, работу на предприятиях ВПК и прямую вербовку. По данным журналистов «Инсайдер», сотни тысяч российских школьников могли быть вовлечены в программы, связанные с разработкой и тестированием беспилотников. Формально это подавалось как технические кружки и образовательные проекты. За участие в таких программах школьникам обещают дополнительные баллы к ЕГЭ и перспективы работы в государственных корпорациях.
16: Тот масштаб пропаганды, с которым мы сталкиваемся сейчас, он никогда не был доступен в истории человечества. Я имею в виду технические средства для психологической обработки людей, которые мы имеем сейчас, никогда ранее доступны не были в таком объеме и масштабе. И нам еще предстоит увидеть результат этого.
13: Все больше становится тех, кто родился и умер при Путине. Издание «Важные истории» сообщает о погибшем на войне Никите Малышеве 2008 года рождения. Малышев заключил контракт на следующий день после своего 18-летия. Как отмечает русская служба BBC и медиазона, к середине

0: такой хороший, понятный ответ, до которого не нужно докапываться, не нужна дополнительная мыслительная работа. Ты защищаешь, ты защитник, ты герой, ты часть большого сообщества. Для подростка это уже во, достаточно вполне. Поэтому, конечно же, вот когда на это на все действуют и влияют, то это очень-очень страшно. Мы не можем предложить простые решения. Это с нашей стороны очень большой подвох. Нет простых решений в жизни. В подростковом возрасте это кажется такой трагедией. Кажется, что если вот ты сейчас сделаешь вот этот выбор, это на всю жизнь. Нет, выборы сложные, непростые, и мы не должны обманывать детей, говоря им как пропаганда, что типа ты вот будешь защитником Родины, и все. Нет, мы им должны говорить, что выбор сложный, что ты разный. Напиши, пожалуйста, есть куча там этих всяких упражнений, напиши 50 ответов на вопрос «Кто я?». Хорошо, ты защитник Родины, еще 49, ты кто? Не надо ловить детей нам, ответственным за них, взрослым, на простые какие-то подачки. Это пусть делает пропаганда. Это очень легко и просто. Мы тут в данный момент, в данном случае, не должны искать простых путей, к сожалению.
1: А в прямом эфире тему продолжим с главным редактором «Новой газеты Европа» Кириллом Мартыновым. Кирилл, ну вы вот уже упомянули, что вот дроны, например, эти войска БПЛА преподносятся как некоторая такая игра. Происходит, по сути, геймификация вообще-то войны, вообще-то убийства людей потенциального. Но, судя по этим кадрам с детьми и в юнармии, и вот на этих военных сборах, это же тоже некоторая такая, ну как экзорница, что ли. Как здесь одно от другого отделить, во-первых? А во-вторых, насколько это, в принципе, такая рабочая, эффективная история по милитаризации, что ли, детей? Насколько после вот этой игры можно окончить школу, вырасти и продолжить в это играть дальше, но уже по-настоящему?
2: Ну, мне кажется, это буквально самая страшная вещь в истории страны, по крайней мере, за много десятилетий. Если, наверное, не брать 30-е годы, когда Советский Союз тоже готовился к агрессивным войнам и вел их, да, там финская война, там вторжение в Польшу и так далее на первом этапе Второй мировой войны, то на самом деле никогда, мне кажется, такой накачки милитаристской одновременно с агрессивными войнами в таком объеме просто не было. Ну, то есть можно сравнивать с войной в Афганистане, но кажется, что там масштабы были совсем не те. Там все-таки всему обществу не предлагалось перестроиться под задачу ограниченного контингента интернациональных войск. Поэтому это, конечно, очень серьезное такое повреждение, я бы сказал, ну, просто причинно-следственной связи. Тогда нам говорили, что там миру мир, и лишь бы не было войны. А сейчас детей пытаются действительно с детского сада учить чему-то прямо противоположному. Я, с одной стороны, думаю о том, что, как и всегда, когда есть попытка такой массовой индоктринации, и в истории нашей страны так регулярно случалось, есть отторжение от этой индоктринации. Так, ну, попытки индоктринации в Российской империи не привели к тому, что Российская империя сохранилась, а наоборот, люди, которые вроде бы должны были читать закон Божий, в итоге, да, устроили русскую революцию. С другой стороны, вроде бы все участники событий перестройки 91 года, они все учились в советской школе, и они должны были быть верными ленинцами. Но тоже что-то не сработало. И я уверен, что с точки зрения перспектив путинизма закрепиться и остаться надолго, на десятилетия, никаких гарантий эта индоктринация не дает. Но вещь, может быть, здесь более важная и более глубокая, заключается в том, что молодые люди все равно учатся определенным, ну, как бы паттернам мышления. То есть, если мы себя спросим, как стала возможна война против Украины сейчас, то, по крайней мере, один из ответов будет заключаться в том, что, конечно, она стала возможной в результате советских империалистических, таких в советском стиле, паттернов мышления и про Украину, и про наших соседей, и про милитаризацию, которая была в Советском Союзе. Когда люди начинают, ну, простой пример, Путин — это результат индоктринации. То есть его безумные исторические концепции, его желание рассказывать про половцев, это его травма советской школы, которую он потом через школу КГБ, в свою очередь, принес к тому, что он теперь тоже субъект истории. Все остальные объекты якобы, а он субъект. Вот. И в этом смысле, мне кажется, довольно зловещая вещь с этой индоктринацией заключается в том, что она Путина-то не спасет, видимо, но при этом она может привести к тому, что в будущем повторятся нынешние события в каком-то виде. То есть опять люди будут искать, кто виноват в том, что с нашей страной так обошлись, хотя виноваты те, кто эту войну начал, кто виноват, что у России не получилось.

0: кто виноват, что мы не такие богатые, что нас никто не любит. И на этом фоне вот из этой почвы индоктринации вырастут новые ультранационалисты и новые сторонники войны. Вот то, что сейчас готовится. То есть это такой прогноз, который действительно, как вы сказали, самосбывающийся.
1: Это бомба заложенного действия в сторону реваншистов, вот этого Веймарской республики и так далее?
0: Я думаю, что буквально вот эта штука, то есть когда люди будут пытаться объяснить, почему Россия не самая, там, не знаю, развитая страна мира, и вообще в число развитых не входит, и почему у нас все не так, все хорошо складывается и с экономикой, и с образованием, будут приходить раз за раз, люди, политики-популисты, которые будут апеллировать вот к этой индоктринации как базе, которая осталась как бы в прошлом, и будут пытаться говорить, что вот мы должны на этих лозунгах снова прийти и восстановить справедливость, отомстить нашим врагам. А кто наши враги, вот вы как раз в Юнармии тогда и узнали.
1: Кирилл, большое спасибо. Особенно спасибо. Приятно было поговорить именно вживую в студии «Радио Свобода». С нами был Кирилл Мартынов, главный редактор «Новой газеты Европы». Мы подводили такие промежуточные итоги этих 4 лет индоктринации детей и подростков. На самом деле намного шире этот процесс происходит. По разным слоям общества и разные подходы происходят время от времени. И, уважаемые зрители, важное объявление. Наша команда программы «Лицом к событию» уходит в отпуск. Мы с вами увидимся в следующий раз аж 4 августа. Обратите, пожалуйста, на это внимание. В эфире телеканала «Настоящее время» будут повторы наших лучших передач, в том числе, я полагаю, сегодняшняя передача к этому имеет отношение. На радио примерно такая же получается у нас с вами схема. И о новых событиях расскажем вам уже в августе. На этом я с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитирую «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода. Вторая часть интервью учителя и видеографа Павла Таланкина журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Фильм «Господин Никто против Путина» американского режиссера Дэвида Боренштейна и школьного педагога из Челябинской области Павла Таланкина в 2026 году получил награду «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм». Давайте вспомним этот момент награждения.
5: And the Oscar for documentary feature film goes to Mr. Nobody Against Putin.
6: «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм» «Господин Никто против Путина». Это первый «Оскар» и первая номинация для Дэвида Боренштейна, Павла Таланкина, Хелли Фабер и Алжбеты Карасковой.
4: Вот что сказали во время награждения Дэвид Боренштейн и Павел Таланкин.
7: Thank you to the Academy. Thank you to our family. Thank you.
8: Спасибо Американской киноакадемии, нашим семьям, нашим друзьям и отдельное спасибо другим авторам номинированных документальных фильмов. Вы стали нашими друзьями. «Господин Никто против Путина» – фильм о том, как человек теряет страну. Что мы поняли, работая над этим материалом, так это, что потеря происходит, когда бесчисленное количество раз человек шаг за шагом становится соучастником. Когда правительство убивает людей на улицах наших городов, а мы ничего не говорим. Когда молчим, глядя, как олигархи захватывают средства массовой информации и контролируют производство и потребление информации.
7: How we could produce it and consume it. Face a moral choice.
8: Это моральный выбор, но, к счастью, «Господин Никто» намного сильнее, чем кажется. Здесь Павел Таланкин, главный герой нашего фильма.
7: And here's Pasha Talankin, the main character of our film.
9: Thank you. Вот уже 4 года мы смотрим на звездное небо и загадываем самое важное желание. Но есть страны, где с неба падают не звезды, а ракеты и дроны. Во имя нашего будущего, во имя детей, остановите все войны сейчас. Спасибо.
4: Летом 2024 года Павел Таланкин покинул Россию с отснятым в течение 2 лет материалом, после чего смонтировал работу совместно с американским режиссером Дэвидом Боренштейном. Премьера фильма состоялась 25 января 2025 года на американском фестивале независимого кино Sundance, где он получил специальный приз жюри. 22 февраля на 79-й церемонии вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств «BAFTA» в Лондоне «Господин Никто против Путина» удостоился награды как лучший документальный фильм. 16 марта фильм получил «Оскар» Американской киноакадемии в категории «Лучшая документальная картина». Ведущий телеканала «Настоящее время» Алексей Александров встретился с Павлом Таланкиным в кинотеатре в Праге, где показывают его фильм, и поговорил о работе над документальной лентой. Вы услышите рассказ Павла Таланкина о жизни в Карабаше Челябинской области, об отъезде из России и надежде на возвращение.
10: Но получается, что вот у тех учителей, тех учительниц, которые у тебя в фильме, вот эта женщина, которую все вспоминают, которая не может выговорить слова денацификация, демилитаризация.
11: В феврале 2022 года принял участие в спецоперации по
12: демилитаризации.
11: По демилитаризации и денацификации.
10: Ну, получается, что даже внутри школы сделали так, что этим учителям, у них есть финансовая мотивация проводить эту пропаганду, получается так?
3: Ну какая мотивация? У них нет никакой мотивации.
10: Финансовая
3: мотивация. Больше? Сперва ведь их заставили говорить, а потом только про деньги сказали.
10: Почему люди это делают? Почему люди стали проводить эти разговоры о важном? Потому что они, как ты сам думаешь, потому что они верят в это? Потому что на них тоже работает, не знаю, пропаганда по телевизору? Или потому что, не знаю, они боятся быть уволенными? Что из этого?
3: Оба варианта верны. Каждый по-разному. Кто-то из-за того, что верит в это все, кто-то из-за того, что боится быть уволенным, боится потерять работу. Кто-то думает, что, ну, господи, никак это не скажется. Ну, скажу сейчас я, не скажу. Кто-то думает, что это никак не повлияет. Кто-то боится потерять работу. Кто-то искренне в это верит. Кто-то боится связываться с государством. Уж лучше это сейчас скажем, чтобы потом...
10: Насколько вообще ты снимал...
3: 2 года.
10: Когда ты уже именно работал над фильмом?
3: С самого начала войны я снимал.
10: С 22 до 24?
3: Да. 14 марта пришел приказ. А ты видишь этот приказ. Это вот к вопросу. Мне задали вопрос. Он звучал так. Грубо говоря, мог снять в каком-нибудь Техасе. Это не значит то, что ты показываешь жизнь во всех штатах. Мы когда с Дэвидом работали над этим фильмом, я говорю, слушай, а может быть мы не будем говорить «Карабаш», может быть мы не будем упоминать название этого города, потому что такая ситуация во всей стране. По всей стране идет эта пропаганда в каждой школе, особенно в мелких населенных пунктах. И вот 14 марта приходит приказ. Он же приходит с листами, откуда отправлено. То есть первый лист, откуда отправлено, кто переслал. И, значит, ниже. И вот он приходит от Министерства образования Российской Федерации, Министерства просвещения Челябинской области, из Министерства просвещения Челябинской области в Управление образования Карабашского городского округа. То есть ты видишь всю эту нить, все эти ступеньки. И, значит, на этом приказе написано в целях там воспитания патриотических чувств, значит, провести то-то, опубликовать так-то, так-то, с такими-то хэштегами. Материал можете взять отсюда. То есть там ссылки просто в этом письме. Конкретный сайт, куда это все заливать. И там был, по-моему, Яндекс.Диск. Ты его открываешь, и ты видишь все школы. И ты просто в свою папочку это все сливаешь. Я чужие, кстати, школу не проверил. Вот это я, конечно, сделал плохо. Я бы... Надо было мне еще и оттуда поскачивать. Да. И вот, и, значит, заливаешь туда все эти отчеты. И звонит мне завуч и говорит, Павел Ильич, я вас поздравляю, теперь вы еще обязаны все это снимать и опубликовывать. И вот я начал это все снимать и опубликовывать. То есть начал снимать я до того, как позвонил Дэвид.
10: Он позвонил?
3: Написал. Сначала написал, потом позвонил.
10: А как тебе удалось вообще это делать, ну, не знаю, секретно? Я не знаю, мама знала, что ты снимаешь?
3: Не знала.
10: Ты внутри говорил фильма, что ты снимаешь для BBC.
3: Ну?
10: Это для детей? Там
3: был такой, что и взрослые тоже, и был даже такое, что привет передавали. Он говорит, вы куда снимаете? Я говорю, для BBC. Хотите привет передать? Я говорю, да, хотим передать привет. Но кто поверит?
10: Как ты сам считаешь, сейчас есть возможность в российской школе... Окей, мы понимаем, что выступить против невозможно. Есть ли опция саботировать пропаганду?
3: Не проводить разговоры важно.
10: Например?
3: И такая опция есть. Допустим, некоторые учителя говорят так. Сегодня у нас разговор о важном. Химия – очень важный предмет. Открываем тетради, записываем тему урока. Газы. В общем, вот. Есть такие, есть люди, которые используют изопов язык. Есть учителя, которые так отвратительно читают то, что присылает министерство, что вот даже я, когда снимал, я ничего не понял. Что-то вот вообще что прочитал. То есть формально прочитала, но никто ничего не понял. Это здорово. Здорово.
10: Когда я тебе написал про интервью, ты написал мне приятное сообщение, ну, из которого я понял, что ты нас в настоящее время смотрел.
3: Было дело.
10: И у меня к тебе как бы здесь вопросы, смотрел ли ты нас еще в России?
3: В России-то я вас как раз и смотрел, когда этот объявлял о начале специальной военной операции. Я смотрел «Дождь». Я подумал, что, может быть, они прикалываются как-то. Я потом на вас переключил через YouTube. Нет, это был не прикол, к сожалению, большому.
10: Просто я пойми мой вопрос. Действительно, людям нужна независимая информация в России?
3: Да, конечно. Но мне была нужна. Я поэтому смотрел. Ну, много, на самом деле, людей. Не то, что уж все стараются искать информацию, но много людей читают и смотрят то, что пытаются запретить. Конечно, сейчас все сложнее и сложнее находить альтернативные источники информации, и нужно приложить максимум усилий, чтобы там что-то прочитать.
10: Ты рассказал, что ты снимал 2 года. Я из фильма не понял, как было принято решение, что вот сейчас надо уезжать.
3: Пока я там снимал, в Копенгагене собиралась комиссия. Они не знали, что делать. Что делать? Это интересно, но мы не знаем, что делать. Позвонила Хеле, продюсерка, и сказала, фильм выйдет только в том случае, если ты покинешь Россию. Все. Мы пересмотрели, перебрали все варианты. Фильм выйдет только в том случае, если ты покинешь Россию. Когда я снимал, я думал то, что, возможно, мне придется сменить регион на Калининград или Владивосток. Нормально. Но не думал, что придется уезжать. Они сказали, придется уезжать. И вот тут я подзадумался. У меня были билеты в Стамбул на 7 дней туда-обратно. Как будто я лечу в отпуск отдохнуть. Я собрал сумку, все, что смог. Все эти русские диски, компьютер, фотоаппарат. И поехал.
10: То есть ты ехал из Карабаша куда?
3: До Екатеринбурга, с Екатеринбурга до Стамбула.
10: Все было в порядке? Вопросов да. Не было?
3: У меня вопросы были, конечно, больше.
10: Так.
3: Но я стоял вот на этой вот, где проверяют. Где-то открывайте сумку. Я открыл. Я заранее все эти жесткие диски наверх положил. Это же невозможно, что ты нигде не спрячешь это. Mm-hmm. Ты будешь проходить через металлоискатель. Вот. И они посмотрели, сказали, окей, проходите. Я пошел.
10: Ты боялся?
3: Боялся. Они сказали, а что вы везете? Вы на 7 дней едете, у вас столько много жестких дисков. Вам зачем это вообще? Вы не успеете. Даже посмотреть все это не успеете. А хрена вот все. Едете на отпуск без плавательных трусов к морю. Здорово. Но ничего не спросили, слава богу. Я же потом, когда прошел, я думаю, как обидно. Я стоял, нервничал, переживал, они ничего ни слова не сказали. Развернуться к ним, подойти и спросить. А вы ничего не хотите спросить?
10: Это летом было?
3: Было летом. А они еще вдобавок, вот эта принимающая сторона, они заказали мне, я не знаю, как это называется, двойной обед, что ли, или как это? Ну, типа, питание плюс, да?
10: Там, в самолете.
3: Да, в самолете. Было много свободных мест, я пересел к окошку. И тут, значит, по громкой связи звоночек. Я-то сижу, я весь напуганный. Я первый раз, я ничего не знаю, ничего не понимаю, как с этими жесткими дисками. И слышу, значит, стюардесса говорит, господин Таланкин, где вы сидите? И я, опа, что происходит? Господин Таланкин, мы не можем вас найти, нажмите на кнопку вызова проводника. Я нажимаю на кнопку. Она подходит и говорит, у вас заказан дополнительный обед. Я думаю, господи, это дополнительный обед чуть поминальным не стал для меня в ту секунду.
10: Ты вообще был за границей? Ты сказал, что ты летел впервые.
3: Угу.
10: Ты был за границей до этого когда-то?
3: Нет, я даже в больших аэропортах не был никогда. Ну, Москва считается большой аэропорт. Ну, вот в таких, как в Стамбуле, это что-то ужас какой. Я никогда даже с пересадками не летал. А сейчас мне потом пришлось. И это было так страшно, я больше не знаю, куда идти, что это такое, как это работает. Слава богу, есть GPT. Ты просто фотографируешь билет, фотографируешь табло, он тебе пишет, так, иди туда, не волнуйся, теперь сюда, потом там, потом так. В Стамбуле мы познакомились с чешским продюсером. Я впервые увидел его, я даже не знал, что он существует. Вот. И мы стали оформлять, как это называется, Шенген?
10: Да.
3: Да, мы стали оформлять Шенген. И не было известно, дадут его или не дадут его. Чехия не впускает граждан Российской Федерации. Никого. Но у них есть определенный лимит. Они впускают людей, которым угрожает угроза по политическим каким-то... Короче, они впускают. У них есть лимит.
10: 500 человек в год.
3: Да, 500 человек в год. И я стою, значит, прохожу паспортный контроль. И сотрудник паспортного контроля... Говорит мне по-русски, мы вас не впустим. разворачивайтесь, заберите свой паспорт вот там, в том окошке. Мы не впускаем граждан Российской Федерации. Вы летите обратно. Я думаю, окей. Я думал, обратно куда? В Стамбул или в Карабаш? Куда я сейчас? Куда мне? Что делать дальше? Я ничего не понимаю. Ведь никого нет рядом, чтобы спросить. Потому что все уже прошли этот контроль. Я подхожу к этому окошку, стою, жду. Выходит оттуда мужчина и говорит, мы знаем про вашу ситуацию. Идите. Я печать поставил.
10: Ты тут прожил сколько уже? 1.5 года?
3: Угу.
10: Есть такое, что ты здесь уже что-то полюбил? Вот. Что тебе больше всего
3: нравится? Трамвай. Трамвай. Удивительное место. Трамвай. И для меня такое, не то что удивление, что ли, но это очень здорово, что если кто-нибудь заходит в трамвай, там бабушка какая-нибудь, все тут же встают, без малейшего напоминания. Тут же встают, ей уступают место, она садится там, или девушка с ребенком, с маленьким. И тут даже бывает доругание, типа, я не сяду, нет, вы садитесь, нет, я не буду сидеть, нет, вы сядете, присядете, простите. В общем, вот, интересно, это говорит об обществе очень многое. Что в Нью-Йорке, в метро или в автобусе нет. Там такого не дождешься ни от кого.
4: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Школьный учитель и видеограф Павел Таланкин отвечает на вопросы Алексея Александрова.
10: У тебя есть какой-то город, который тебе больше всех понравился? Ну, в смысле, куда бы ты хотел вернуться? Давай я так спрошу.
3: Везде, где я побывал, я бы хотел бы в каждый этот город вернуться, чтобы просто погулять, потусить, посмотреть этот город, посмотреть музей, посмотреть достопримечательности. Потому что тот режим, в котором я посещал эти города, не позволял этого делать. Я сел в поезд из Праги в Берлин. Я ехал 5 часов, а в Берлине было 4 часа. Показ фильма Q&A, дорога до аэропорта в Лондон. Обидно. То есть я был в Берлине и не видел Берлин. И так с многими городами.
10: А по Карабашу ты сейчас скучаешь? Тебе снится, например?
3: Снится. Иногда, не всегда снится.
10: Что во снах, что ты видишь?
3: Да разное.
10: Знаешь, какой вот у меня, например, типичный сон? В разных обстоятельствах, с разными деталями. Я часто вижу себя в России. И я оказываюсь в каком-то городе. По-разному это бывает. Это бывает и Москва, и Петербург, и Нижний Новгород. Я вижу себя во сне. Я думаю, блин, а как я здесь оказался? А я, наверное, сейчас не выйду. А как меня пустили вообще? То есть мои сны связаны со страхом, что я оттуда не смогу выбраться снова. У тебя какие?
3: У меня, знаешь, как было? До переезда, если сон происходит в каком-то помещении, это помещение всегда была моя старая квартира. 32-я, где я вырос, где детство мое проходило. Всегда. Тот же самый вид из окошка. Это может быть, например, но снится мне вот этот кинотеатр. Но это будет моя квартира старая, перестроенная в этот кинотеатр. Понимаешь? То есть этот кинотеатр будет в моей квартире. Если будут окна, там будет вид на город Карабаш. Но после переезда это потерялось. Теперь я вижу сны. И школу вижу, и город вижу, и вот все такое. Мне снилось то, что я стою в школе, что-то оформляю к Новому году. Елку наряжаю в этом при входе в фойе. Попутно идет какое-то родительское собрание. И родители спускаются и говорят, вот это ты дал жару. Мы смеялись, пойдем покурим. В общем, вот. Но разные сны снятся. Сегодня чего к чему снилось? То, что я грядку ковыряю, что-то там копаю у мамы в огороде. А земля плохая. И она говорит, принеси хорошей земли. И я иду за землей с этим ведром куда-то. Странно. Посмотреть, к чему это такое.
10: То есть ты сегодня маму видел во сне?
3: Слышал.
10: Слышал?
3: Да.
10: А ты по маме скучаешь сейчас?
3: Конечно.
10: Вы созваниваетесь?
3: Да.
10: Как это сейчас работает?
3: Слушай, пока я тебе не буду на этот вопрос отвечать, потому что мне недавно внесли список иноагентов, и вполне возможно, там у нее будет допрос, и ее будут спрашивать об этом, через какие средства связи вы общаетесь. Мне позвонила правозащитная организация и сказали, что вполне возможно, это не точно, у нее будет допрос. Она может от него отказаться, но если будут вопросы задавать, то один из вопросов будет, через какие средства связи вы поддерживаете общение.
10: Что делать?
3: Ничего не делать. Пускай отказывается. Я думаю, что они там так это скажут. Мы должны вас как бы опросить. Дайте, как будто мы вас опросили. Просто распишитесь вот здесь. Кажется, так это все пройдет. Вот, но не знаю, на самом деле, вырежете этот момент или не вырезаете. На самом деле, это очень важно. Почему об этом? В средствах массовой информации об этом не говорят. То, что Россия строит цифровой занавес, который сложно пробивать. То есть был железный занавес, а сейчас он цифровой занавес. И мне, чтобы позвонить маме, даже если она установит этот новый мессенджер Макс себе, я его себе установить не смогу. Потому что он регистрируется только по российской сим-карте. А здесь российские сим-карты не работают. И Telegram — это сложности теперь. Instagram, Facebook — это вообще все суперсложно. И там летят VPN-ы, как осенние листья. Один за другим просто падают, просто перестают работать. И очень часто жалобы идут, и студенты пишут, что вообще нет никакого интернета. В общем, будет цифровой занавес. Он уже есть, но он будет еще жестче, который сложно пробивать.
10: Ты помнишь, когда ты в последний раз видел маму?
3: Да, перед отъездом. Я весь день с ней провел.
10: Какое число?
3: Не помню число. Летом.
10: 24-го?
3: Да. Весь день с ней провел, потом ночью вызвал такси и уехал.
10: В фильме ты говоришь, что у тебя в комнате стоит 427 книг.
3: Угу.
10: У тебя есть там любимая книга, вот, которую, знаешь, или несколько любимых книг, которые ты мог бы сказать, вы должны это прочитать, это прям маст.
3: Даниил Хармс. «Случаи и рассказы».
10: Хармс.
3: Даниил Хармс, да.
10: И все.
3: Цветаева, Ахматова, Даниил Хармс. Что-нибудь интересно так Хармс. Это просто какой-то ужас. Мы посетили в Лос-Анджелесе, меня привезли в библиотеку. Единственная, самая большая в Калифорнии библиотека, русская библиотека. И они мне говорят, какую книжку ты не успел взять с собой? Я не успел взять Хармса как раз-таки. Я говорю, Хармс, Даниил. И они мне нашли, дали Хармс, Даниила. Это чудо.
10: Ты хочешь вернуться в Россию? Я имею в виду не сегодня, не сейчас. Теоретически, ты хотел бы вернуться?
3: Хотел бы. Почему нет? Блин, нас так много уехало. Мы что же, сейчас тут все останемся. А режим падет. Он же не вечный. Режим падет. И нам надо будет всем приехать.
10: Почему?
3: Всем вернуться. Потому что если мы не вернемся, это все воскреснет вновь. Нам надо будет вернуться всем дружно и говорить о том, что это все было неправильно. Проводить работу над ошибками.
10: Ты веришь, что это возможно вообще?
3: Возможно. Возможно. И невозможное возможно. Это же тоже невозможность какая-то. Но оказалось возможно. Но я так думаю, что да, нам надо будет вернуться. Чем больше людей вернется, тем эффективнее будет работа над ошибками. Многие люди в России за границей-то не были никогда. Даже я до этого. Что там, ха-ха. Вот. И нужно будет людям просто объяснять, что это было все неправильно. Вы были обмануты. Я еще думаю, что вот все журналисты мира, вот когда этот режим падет, обязательно должны будут поехать по России в самые маленькие города, в самые маленькие деревушки и просто снять, как это все живет. Потому что потом по всем этим федеральным каналам, у которых сменится руководство тоже, мы должны показать, вот как это на самом деле, вот оно что. вот так живут там, допустим, в республике Саха, вот деревня. Они живут вот так. Они могут передвигаться по этой реке только зимой. А чтобы летом там куда-нибудь попасть, вам нужно там перебраться. И тут вот в настоящем времени огромное спасибо, потому что у вас есть проект «Неизвестная Россия». Это очень большой вклад, очень большой. И нам нужно будет, чтобы все журналисты собрались и такие, мы в Россию, снимать такой же проект про каждую деревушку. Нам нужен будет хороший завхоз. Хороший завхоз. Нам нужна будет перепись населения, самая честная перепись населения. Нам надо будет много, много людей. А если вы здесь и останетесь? Ну, мы пригрелись, тут нам хорошо. У меня здесь собака, у меня здесь квартира. Ничего подобного. Готовьтесь. И вы тоже поедете. Да. Я за вами лично займу. Вот вы засиделись, товарищи. Собираемся. Ну, я так думаю. Я не считаю, я не знаю, правильно это, неправильно это, но я так думаю.
10: Как ты думаешь, ты сейчас самый известный уроженец Карабаша?
3: Думаю, да. Думаю, да.
4: Российский учитель и видеограф Павел Таланкин, получивший премию «Оскар» за фильм «Господин Никто против Путина», рассказывал журналисту «Настоящего времени» Алексею Александрову о том, как создавался его фильм, о жизни в Чехии, где он поселился после эмиграции, и надеждах на возвращение в Россию. Снятая Таланкиным и Боренштейном документальная лента рассказывает о военной пропаганде в российских учебных заведениях, на примере школы номер 1 в Карабаше, где Таланкин работал и в течение 2 лет снимал, как проходят разговоры о важном. Чешский продюсер ленты «Господин Никто против Путина» Алжбета Караскова в интервью «Радио Свобода» рассказала, что жители Чехии хорошо знают о пропаганде милитаризма в школе, по тем временам, когда Чехословакия была коммунистическим государством.
12: Я родилась в 1983 году, и меня это коснулось в меньшей степени, потому что когда мне было 6 лет, и я пошла в школу, это был 1989 год. Но могу сказать, что это на меня тоже повлияло, и я знаю об этом, и это то, что чехам в определенной степени знакомо. Это проявилось, когда мы собирали средства для съемок фильма в рамках «Оскаровской» кампании. Основные средства были получены нами от Чешского государственного аудиовизуального фонда и из еще одного датского фонда. Но этого было мало, а нам нужно было намного больше финансирования. И это невероятным образом нашло большой отклик именно в Чехии. Очень многие люди, я имею в виду частные инициативы, решили, что хотят нам помочь. Именно по той причине, что они видели исторические параллели. А вот в Дании такого большого отклика не было. Для Дании тема фильма оказалась намного более далекой из-за отсутствия того опыта, который жители Чехии непосредственно получили в прошлом.
13: У нас такая прямая.
4: Какой из эпизодов фильма был самым сильным лично для вас?
12: Конечно, фильм как целое. Но если говорить об отдельном эпизоде, то есть одна сцена, после которой у меня идут мурашки по коже. Когда один из учеников при испытании оружия в школе смотрит в прицел и направляет винтовку в видеокамеру. Это такой момент, что каждый раз, когда я его вижу, меня охватывает страх. В нынешней ситуации, в которой оказался весь мир, мне кажется, что как фильм, так и награды, которые он получает, свидетельствуют об актуальности рассказанного. Фильм говорит о России на фоне русско-украинской войны, но все это можно перенести на любой другой вооруженный конфликт в мире. Ведь вокруг нас сразу несколько таких конфликтов, и не обязательно военных. Нас окружают и политики, которые находятся у власти в разных странах. Тенденции до определенной степени похожи. Эта тема универсальна.
13: Эта тема, как я говорю, богуже, в нынешней добе универсальный.
4: А что касается самой России, по вашему мнению, пропаганда в школах, которая показана в ленте «Мистер Никто против Путина», позволяет говорить о том, какое будущее ждет россиян?
13: Так на то мне аси грозно тяжело отвечать.
12: Мне тяжело ответить на этот вопрос. Я не специалист, и, наверное, лучше спросить у экспертов. Я могу сказать только, что это ужасно. Я мать 2 детей и знаю, насколько хрупким является детский мир, как легко детьми манипулировать. Поэтому манипуляция детьми, которую мы видим благодаря фильму, крайне опасна.
13: Нескутечне небезпечна.
4: Продюсер фильма «Господин Никто против Путина» Алжбета Караскова рассказывала о том, почему лента важна для понимания современного мира. прослушали очередной выпуск цикла «Настоящее время» на радио «Свобода». Другие передачи можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио «Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
3: Закон о гражданской смерти. Госдума одобрила новые запреты для политэмигрантов. Крипту признали и будут контролировать. В России принят закон о криптовалюте. Сталин в граните. Как в России реабилитируют сталинизм?
2: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
4: К 13 годам колонии Верховный суд аннексированного Крыма приговорил 58-летнюю уроженку Луганска Марину Коваленко за госизмену. По версии обвинения, она собирала и передавала украинской разведке сведения о деятельности научных, образовательных и других учреждений самопровозглашенной ЛНР и Крыма. Обвинение утверждает, когда Коваленко работала в Луганской школе искусств, она сфотографировала несколько документов с персональными данными и служебной информацией и отправила их кураторам. Марину Коваленко задержали в июне 2025 года в Алуште, а затем более 8 месяцев держали в полной изоляции в Симферопольском следственном изоляторе без официального обвинения. К 16 годам колонии, также за госизмену, суд в Краснодаре приговорил 62-летнего инженера. Его имя не называется. По данным прокуратуры, он работал в одном из предприятий топливно-энергетического комплекса и передал СБУ информацию о местонахождении и производственных мощностях нефтяных объектов Краснодарского края, а также по заданию кураторов наблюдал за нефтехранилищами и проводил техническую разведку работы сотовой и спутниковой связи в их районе. К 13 годам колонии за взятки приговорили бывшего главу Центрального научно-исследовательского института Минобороны полковника Андрея Протасова. По версии обвинения, он требовал от коллег денег за включение в научные группы по разработке и внедрению современных технологий, участие в которых предполагало дополнительные выплаты. Протасов частично признал вину, заявив, что полученные деньги тратились на деятельность института. На 3 года колонии осудили гражданина России и Грузии Иракли Пипию за призывы к терроризму. Дело возбудили из-за комментария в Телеграме под видео с песней «Вставай, Донбасс». Что именно написал Пипия, не уточняется, но следствие утверждает, что подсудимый испытывал неодобрительное отношение к политике Владимира Путина и правительства, в том числе к российскому вторжению в Украину. Иракли Пипия признал вину. По его словам, он написал комментарий, поскольку вспомнил о гибели дочери друга в 2023 году. В пресс-релизе суда утверждается, что в ее смерти он обвинял Россию в связи с проведением СВО. Госдума расширила список статей, осужденные по которым могут заключать контракты с Министерством обороны. Так, например, право на службу по контракту получают осужденные за контрабанду, бандитизм, проникновение на охраняемый объект, нарушение безопасности объектов ТЭК, незаконное обращение и хищение ядерных материалов, утрату документов с гостайной, организацию незаконной миграции. Осенью 2022 года в России начал действовать закон, разрешающий призывать на службу вооруженные силы граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость за некоторые тяжкие преступления. С тех пор практика по привлечению заключенных к участию в войне с Украиной становилась все более распространенной. Кроме того, Госдума приняла законопроект, расширяющий список правонарушений, которые могут служить основанием для депортации иностранных граждан. Среди них, например, административные дела об участии в несанкционированных митингах и неповиновении распоряжению сотрудникам правоохранительных органов. Дела о так называемой дискредитации российской армии, о призывах к сепаратизму, призывах к санкциям против России, о мелком хулиганстве и другие. Кроме того, депутаты одобрили законопроект, по которому иностранцам с судимостью запрещено получать в России разрешение на временное пребывание, вид на жительство или гражданство. Если документы уже были выданы, при выявлении непогашенной судимости они будут аннулированы. Правозащитный проект «ГУЛАГу нет» прекращает свою работу, сообщил его основатель Владимир Осечкин. Он объяснил это решение угрозами, связанными с работой сотрудников России, а также давлением со всех сторон. «Мы не хотим генерировать новые и дополнительные риски ни тем, кто еще держится внутри периметра, ни тем, кто вынужденно покинул страну и за ее пределами пытался хотя бы что-то делать», – написал Осечкин. Проект «ГУЛАГу нет» был создан в 2011 году для помощи людям, пережившим пытки в российских тюрьмах. В 2021 году проект опубликовал архив видеозаписей пыток и других издевательств над заключенными в российских местах заключения. О прекращении работы объявила и правозащитная инициатива «Крымская солидарность» из-за того, что российские власти признали ее иностранным агентом. «Крымская солидарность» появилась 10 лет назад. Работа организации была направлена на защиту жителей аннексированного Крыма от репрессий, а также поддержку семей политзаключенных.
2: Никаких переводов и консульских услуг. Госдума одобрила новые запреты для политэмигрантов. Закон о гражданской смерти, так его окрестили журналисты. Голосование прошло стремительно, и пакет приняли сразу во втором и третьем чтениях. Такой прощальный подарок от Госдумы 8-го созыва для уехавших за границу россиян, которые уклоняются от исполнения наказания по нескольким статьям Кодекса об административной ответственности или любой уголовной статье.
5: Представьте себе, живет человек, гражданин России, в Тбилиси или в Берлине, сдает свою однушку в России и решил ее продать, но для этого нужна доверенность. Приходит он в консульство, а ему говорят: «Доверенность не дадим, мы вам больше ничем не обязаны». Это станет возможным вместе с вступлением в силу пакета поправок, который уже назвали «законом о гражданской смерти». Госдума приняла его 22 июля единогласно – 413 за, 0 против.
6: Мы должны понимать, что это очень важное решение, которое позволит нам защитить государство от этих негодяев, которые уехали из страны и оттуда продолжают гадить и делают все для того, чтобы нанести вред нашим гражданам и Российской Федерации.
5: Закон касается всех, кто уехал из России и имеет вступивший в силу приговор по любому уголовному делу или уклоняется от наказания по статьям Кодекса об административных правонарушениях, о дискредитации армии, иноагентах, нежелательных организациях и призывах к введению санкций или нарушений целостности Российской Федерации.
6: Мы сами разберемся здесь, внутри. А те, кто уехал, все, пускай думают о том, как им предстать перед судом с повинной, потому что об этом закон.
5: Фактически закон уравнивает, например, беглого наркоторговца и человека, оштрафованного на 30 тысяч рублей за пост в соцсетях. Им обоим полностью перекроют доступ к базовым финансовым услугам в России, заблокируют счета и банковские приложения, возможность открыть ИП или зарегистрировать самозанятость, приостановят права на недвижимость. Ее нельзя будет продавать, покупать, дарить, наследовать и ограничат право управления транспортом. Отключают госуслуги и электронную подпись. То есть любые официальные действия онлайн станут недоступны. Если за границей у такого человека истечет срок действия паспорта, новый не выдадут. Если его ограбили, задержали в другой стране, он потерял документы, консул откажет в помощи. Оформить брак, сменить имя, заверить документ через консульство тоже не получится. Действующие доверенности аннулируются. Спикер Госдумы Вячеслав Володин произнес с трибуны речь, где поставил знак равенства между отъездом и предательством.
6: Речь идет о тех, кто наносят вред нашей стране, и об экстремистах, предателях нашей Родины, те, кто годами пытается сделать все для того, чтобы разрушить наше государство, находясь за рубежом и делая все для обеспечения безопасности государства, предлагаем принять нормы, которые позволят привлекать к ответственности тех, кто покинул страну, но наносит ей ущерб и вредит, откровенно говоря. При этом это не только иноагенты, но и экстремисты, террористы, те, кто скрывается за рубежом.
5: Всех лишенцев соберут в один реестр, который будет вести Минюст, и поставлять в него данные сразу 5 ведомств – Генпрокуратура, ФСБ, МВД, приставы и налоговые. И здесь кроется, пожалуй, самая тревожная деталь – публично объявляют обычно только о статусе иноагента, а о штрафе за неисполнение обязанностей или об уголовном деле человек за границей может годами не знать до момента, пока его имущество уже не арестовано. Есть в законе и жест гуманизма. Если у родителей, жены и детей человека из реестра не окажется собственного дохода, им назначат пособие. Но не из бюджета, а из денег и имущества самого попавшего в опалу человека. Закон вступит в силу немедленно, со дня публикации.
2: Прокомментировать эти нововведения, которые, напомню, начнут действовать немедленно с момента публикации закона, я попросила юриста, участника команды «Первый отдел» Максима Оленичева.
7: Журналисты назвали этот закон о гражданской смерти, на мой взгляд, потому что он лишает базовых гражданских прав тех людей, кто уехали из России, не проживают сейчас в России, и при этом преследуются за политические правонарушения по статьям Кодекса об административных правонарушениях, либо, по мнению российских властей, уклоняются от исполнения наказания за преступления по приговорам, которые уже вынесены российскими судами, причем по любым приговорам. И этот закон, он вводит ограничения, как любят сейчас использовать такой язык наши законодатели, а по сути запреты для лиц, если они подпадают под эту категорию. И в частности, депутаты предусмотрели 14 различных запретов. И он касается запрета на государственную регистрацию в качестве самозанятых в России, на использование онлайн-банков, на запрет на выдачу доверенностей в российских консульствах, получение паспортов в российских консульствах, внесение изменений в актовые записи, смене имени или там о заключении расторжения брака. То есть эти документы российские власти выдавать не будут. Кроме того, запрещаются любые сделки в отношении имущества, которое принадлежит уехавшим. То есть, по сути, оно замораживается на текущий момент. Ну и, соответственно, нельзя будет заключать никакие договоры кредитные, договоры займа, регистрировать транспортные средства и там продавать их. И еще разные другие запреты, в том числе замораживание средств на банковских счетах. И, по сути, конечно, те люди, которые уехали за пределы России и входят вот в число субъектов, на кого распространяется этот закон, они лишаются любых возможностей осуществлять ту обычную деятельность, которую люди, проживающие в России, могут осуществлять. И дополнительно они лишаются документов, которые регулируют их правовой статус. В частности, если загранпаспорт уже заканчивается, то новый, скорее всего, можно будет не получить, потому что российские власти не будут выдавать такие документы. Также нельзя будет получить документы об образовании, свидетельстве о рождении и так далее. Очень многие из этих документов, в частности, свидетельство о рождении, документы об образовании, они требуются для тех людей, кто хочет интегрироваться уже за пределами Российской Федерации, и на эти документы нужно проставлять апостиль. И если люди не успели этого сделать, то, к сожалению, в России с момента вступления в силу закона нельзя будет уже эти документы никаким образом оформить. И, по сути, российское государство оставляет людей один на один со своими проблемами, при этом люди являются гражданами России, и российские власти дальше вправе привлекать их к административной, к уголовной ответственности за правонарушения, которые совершены против интересов России, даже если люди проживают за рубежом. А с другой стороны, государство отказывает людям в реализации обычных гражданских прав на пользование своим имуществом, на получение любых документов и создает значительные проблемы для легализации людей за пределами Российской Федерации. Здесь важно еще подчеркнуть, кто именно попадает в эту категорию лиц. Как я уже говорил, любые люди, кто был осужден российскими судами, но не исполнили приговор, в первую очередь, конечно, это касается сейчас массовой практики вынесения заочных приговоров по политическим преступлениям, но закон не делает скидку на политические преступления, любые преступления, по которым не исполнено наказание. И отдельно закон говорит о том, что тех, кого привлекают за политические правонарушения, они, собственно говоря, тоже попадают в эту когорту лиц. В первую очередь это люди, которые осуждаются за неисполнение закона об иностранных агентах. И здесь важно, что под эту категорию попадают не только сами физические лица, иностранные агенты, либо физические лица-участники иностранных агентов, но и люди, которые условно могли сделать репост иностранного агента, где не было указано никакой маркировки о том, что этот пост создан или распространен иностранным агентом. А Министерство юстиции по их российскому адресу должно прислать предупреждение, предписание об устранении этого нарушения в течение месяца, и человек мог это письмо не получить, и по истечении месяца он тоже будет считаться привлеченным к административной ответственности, если суд вынесет соответствующее постановление, и он тоже подпадет вот в эту категорию лиц, если он проживает за рубежом. То есть за содействие агентам тоже предусмотрена отдельная административная ответственность, и в рамках этого закона на этих людей тоже распространяются такие ограничения. Но другие статьи касаются сотрудничества с нежелательными организациями, призывы к введению санкций, к нарушению территориальной целостности России и дискредитацию вооруженных сил. Вот по сути эти составы, они как раз и предопределяют возможность попадания в этот список. Что важно, сами по себе эти запреты не возникают автоматически с момента принятия закона. Закон предусмотрел возможности и механизмы его реализации. Министерство юстиции будет вести публичный список таких лиц на своем сайте, и попадание в тот список будет осуществляться при наличии некоторых документов. То есть Министерство юстиции должны обязательно поступить документы от погранслужбы России о том, что человек в настоящее время не находится на территории России, выехал за пределы России. Также от органов, которые контролируют исполнение наказаний, министр должен будет получить справки о том, что наказание не исполнено, либо по делу административного правонарушения за политические правонарушения, либо то, что будет касаться исполнения приговоров по уголовным делам. И тогда в этом случае Минюст вносит человека в соответствующий список, и с этого момента возникают вот все те запреты для уехавших, которые предусмотрены этим законом. Выйти из этого списка тоже возможно, и депутаты предусмотрели такую возможность, но, как всегда, ограничили количество способов. Первый, конечно, это по естественным причинам. Когда человек умирает, то его из такого списка должны исключить. Второе основание – это когда отменяется приговор суда неисполненный, либо отменяется постановление по делу об административном правонарушении, на основании которого было наложено административное наказание. И должны быть еще эти факты подтверждены, соответственно, соответствующими справками. И если человек исполнит, допустим, наказание, это третье основание для выхода из этого реестра, то в данном случае его тоже должны исключить. Если дело касается административного правонарушения, то человек условно может заплатить штраф. Но если у него банковские счета не будут работать, что предусмотрено этим законом, то исполнение об оплате штрафа, оно несколько будет проблематично. Ну и если человек даже ничего не исполнил, но приехал в Россию, то в этом случае человек тоже имеет право выйти из этого реестра. Но если человек приезжает в Россию, то понятно, что он оказывается в юрисдикции Российской Федерации, и если это политические активисты, то российское государство просто так не оставит приезд этого человека в Россию и, возможно, будет вменять дополнительные наказания и дополнительные дела, которые будут ограничивать вообще возможности реализации своих прав, а, возможно, это все приведет и к лишению свободы. Поэтому этот закон, он, по сути, ограничивает людей в базовых правах. Мы здесь видим очень большое пересечение с белорусским сценарием, когда белорусские власти несколько лет назад отказались выдавать паспорта своим гражданам за пределами Беларуси. И сказали о том, что возможность получить паспорта есть только если человек сам приедет в Беларусь. Это все, конечно, делается для того, чтобы те люди, которые испытывают максимальные проблемы из-за тех решений, которые создает российское государство и белорусское, вот тот опыт, про который я говорил, приезжали в страну, попадали в руки российских властей, чтобы российские власти могли, по сути, расправляться со своими политическими оппонентами. Этот закон не касается людей, кто был привлечен к административной ответственности не по политическим статьям. То есть, по сути, он никак на них не влияет, но те люди, которые высказывались, или те, кто были обвинены российскими властями в сотрудничестве с иноагентами, а сами стали иноагентами, в сотрудничестве с нежелательными организациями, выступали против войны России в Украине, то они, к сожалению, имеют возможность попасть в этот список. Важно сказать, что несмотря на то, что этот список предусмотрено, что будет вести Минюст, депутаты так быстро принимали эти последние поправки, что, на мой взгляд, Минюст еще не успел отреагировать надлежащим образом, потому что для реализации этого закона нужно, чтобы Минюст утвердил порядок ведения этого списка публичного, который будет размещать на своем официальном сайте в сети интернет. И пока что проектов даже таких порядков нет, поэтому мы можем предполагать, что если даже закон вступит в силу достаточно быстро, это может случиться на этой неделе, то не так быстро этот список, возможно, заработает. Конечно, это предположение, но основано на том, как обычно власти в последнее время создают такие репрессивные законы и потом не сразу же начинают их исполнять, потому что технически для их исполнения нужно будет создавать межведомственное взаимодействие, нужно будет создавать эти списки, отладить систему публикаций. Конечно, российские власти уже научились на реестре воинского учета делать такие реестры и организовывать межведомственное взаимодействие, но, тем не менее, какая-то отсрочка, возможно, будет. И поэтому, конечно, базовая рекомендация для тех, кто может попасть в этот список реестра, максимально сейчас решить вопрос передачи собственности, денежные средства с банковских счетов вывести, получить документы с апостилями для последующей жизни и, возможно, получить второй загранпаспорт, если его нет, обратившись в российские консульства, потому что пока что еще такие паспорта выдают. Важно, что этот закон запрещает также действия доверенностей в России, если они выданы вот этими лицами, кто попадают под действие этого закона. Если доверенность была оформлена давно, то с момента попадания в список на сайте Минюста эти доверенности уже не будут приниматься в России. Поэтому пока есть вот такая вот зазор между реальным исполнением закона, то есть смысл максимально получить все необходимые документы, передать все имущество, ну и таким образом подстраховаться от действия этого закона. Времени немного, но оно еще пока что есть.
2: Юрист, участник команды «Первый отдел» Максим Оленичев был на связи с программой «Человек имеет право». Госдума приняла закон, легализующий оборот криптовалюты в России. Теперь купить биткоин можно официально, через биржи под контролем Центробанка. Что меняется для обычных инвесторов и какие риски остаются для тех, кто переводит крипту неправильным получателям, расскажем в нашем сюжете.
8: В России приняли первый в истории страны закон о цифровых валютах и цифровых правах, который легализует оборот криптовалюты в России. Крипту теперь признают имуществом, и права на нее можно защищать в суде. Регулировать рынок будет Центробанк. Он будет вести реестры криптообменников и цифровых депозитариев, которые возьмут на себя хранение и учет цифровых активов. Покупать крипту смогут как квалифицированные, так и обычные инвесторы. Но для тех, кто не прошел специальный тест, введут лимит не больше 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Для переводов свыше 100 тысяч рублей на некастодиальные кошельки –

0: российских властей, похоже, нет проблем. Такие переводы уже несколько лет отслеживают спецслужбы, а затем возбуждают уголовные дела о госизмене и финансировании терроризма. Первое из известных подобных дел возбудили в 23-м году против жителя Хабаровского края Александра Вечирко. Летом и осенью 22-го года он делал переводы своей близкой родственнице в Украине, а та отправляла их в фонд, закупавший вооружение, боеприпасы, предметы обмундирования и экипировки в интересах воинских подразделений Украины. Глазами обвинения это выглядело как перевод денег на счет иностранного благотворительного фонда через третьих лиц с использованием криптовалютных инструментов. Вечирко обвинили в госизмене и приговорили к 13 годам колонии. Через год похожее дело возбудили против жителя Комсомольска-на-Амуре. Он переводил крипту на закупку оружия и обмундирования для украинской армии. В 25-м году по той же причине арестовали жителя Тульской области. А в мае этого года суд вынес еще один приговор за переводы криптокошелькам, которые финансировали украинские вооруженные формирования. Возникает вопрос, как силовики вообще узнают, кто стоит за переводом? Ведь в блокчейне видно только адреса кошельков, а не имена. Здесь работает несколько механизмов. Росфинмониторинг еще в 2021 году запустил систему под названием «Прозрачный блокчейн». Она отслеживает операции с криптовалютой и анализирует переводы на счета, которые считаются подозрительными. В первую очередь под наблюдением открытые сборы фондов, которые помогают Украине. Их адреса публичны, и любой перевод на них виден.
1: Второй канал – сами криптобиржи.
0: Чтобы разрешить операции с обычными деньгами, они требуют паспортные данные. И депутат Госдумы Андрей Луговой еще в 2022 году говорил, что иностранные биржи активно сотрудничают с ФСБ и МВД, передают им данные по запросам. Еще один способ – проверка телефона, например, при пересечении границы. Там могут остаться переписка или скриншоты переводов. Еще бывает, что человек сам публикует адрес своего кошелька в соцсетях. Скажем, просит друзей скинуть подарок на день рождения. После этого его личность уже прочно связана с этим адресом. И даже если кошелек один раз пересекся с опасным адресом, получил или отправил туда деньги, эта связь остается в истории блокчейна.
2: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи с нашей студией криптоэксперт Алекс Спектр. Алекс, здравствуйте.
3: Приветствую.
2: На ваш взгляд, какую именно задачу в первую очередь пытается решить государство вот этим самым законом? Они хотят защитить граждан от каких-то страшных мошенников, которые у них выуживают обычные деньги, и в том числе могут криптовалюту. Они пытаются бороться с преступностью, с наркокартелями и оборотом оружия незаконным. Они пытаются каким-то образом повысить эффективность сбора налогов, ну, потому что крипта – это такая штука, которая раньше обходилась без налогов. Или же они пытаются в принципе, установить какой-то контроль над этим рынком, а дальше использовать свое влияние по необходимости в зависимости от текущей задачи, политической или экономической.
3: Да, давайте попробуем ответить на все эти вопросы по очереди. Начнем с того, что закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года, основная его часть, но некоторые положения будут отложены. Например, попытка заблокировать P2P обмены, это значит безопасные сделки на таких площадках, как криптобиржи или телеграм-боты, где большинство пользователей чаще всего покупают или продают криптовалюту. Такие площадки будут пытаться блокировать только с 1 июля 2027 года. Нормы о конфиденциальности и о том, как обменники должны будут проверять своих пользователей, их транзакции. Эти требования вступят в силу позже, с 1 сентября 2027 года. И еще ряд мер будут также отложены вплоть до 2028 года. Нас интересует, на самом деле, в первую очередь, как раз-таки то, как будут идентифицировать наших пользователей. И кто будет их идентифицировать. Правом на легальную торговлю, обмен и хранение криптовалют будут иметь лицензированные биржи, криптообменники и еще определенный ряд посредников. На практике, скорее всего, это будут крупные банки, Сбербанк, Тинькофф, ВТБ и ряд криптообменников, у которых есть минимальный ежегодный оборот. Как это будет происходить с точки зрения обычного пользователя? Теперь, чтобы легально покупать свою криптовалюту за рубли,

0: ему, допустим, нужно будет обратиться в тот же Сбербанк, там появится возможность покупать, например, тот же биткоин или эфириум, хранить, собственно, свои сбережения он сможет там же, на этой же площадке. Сбербанк заявлял о том, что они планируют запустить приложение «Криптокошелек». И здесь дальше мы сталкиваемся с проблемой, а как, собственно, дальше распоряжаться этой криптовалютой. Оплачивать услуги, товары не разрешено, это запрещено, в принципе, оплачивать любые товары или услуги чем-то, кроме российского рубля. И это становится таким инвестиционным инструментом для гражданина. То есть помимо того, что у него появляется такой инструмент относительно удобный, также и криптовалюту наделяют полноценным статусом имущества, объекта гражданских прав. То есть он может обращаться в суд для того, чтобы урегулировать свои права и требования. Допустим, если у него украли криптовалюту, то это воспринимается как имущество, если будет какой-то гражданский спор, например, бракоразводный процесс или наследственные дела, также и при банкротстве криптовалюта будет учитываться вот в этой конкурсной массе.
1: А поясните, пожалуйста, я вот здесь вот вас сразу перебью, пока вы недалеко ушли. А на ваш взгляд, почему, признав криптовалюту имуществом, депутаты все-таки не пошли дальше и не стали признавать ее легитимным платежным средством на территории России?
0: Но это будет проблематично, потому что, опять же, биткоин, эфириум и другие криптовалюты – это высоковолатильный актив. В день тот же биткоин может меняться в цене на 5000 долларов, эфириум – на 200-300 долларов. А такие криптовалюты, точнее, стейблкоины, как USDT или USDC – и вовсе, скорее всего, будут ограничены в использовании в России, а альтернативы как таковой у нас еще нет. Есть аналоги, что-то вроде крипторубля, проекта 5А7, но он находится в санкционных списках. В других странах есть посредники, которые выступают как обменник. То есть вы можете прийти, например, в той же Грузии, в магазин, купить продукты, и вам выставят счет в криптовалюте. Но это не значит, что вы магазину оплатите этот товар в криптовалюте. Вы переведете посреднику, а он уже автоматически рассчитается в национальной валюте с магазином. И налоги будут уплачены тоже в национальной валюте.
1: Но в России даже на это не пошли ни по какой-то причине.
0: В этом, по большому счету, нет необходимости. Здесь вопрос контроля огромной массы денег, которые проходят мимо государства. То есть криптовалюта, по большому счету, была долгое время в серой зоне, абсолютно не зарегулирована. Постепенно начали появляться законы о цифровых активах, которые регулировал майнинг, то есть выпуск криптовалюты и заработок на этом. И постепенно мы пришли к тому, что сейчас у нас есть полноценный текст закона, описывающий на самом деле весь технический процесс от майнинга до хранения этих цифровых активов. Но, несмотря на то, что криптовалюта будет считаться имуществом, оборот их все равно будет регулироваться аналогично, как происходит это на рынке ценных бумаг. То есть у нас будут два типа пользователей. Это квалифицированные инвесторы и неквалифицированные. Большая часть пользователей, естественно, будет относиться к неквалифицированным, кто торгует или приобретает небольшой объем криптовалюты, пользуется им, допустим, в каких-то спекулятивных целях, просто пытается заработать на разнице курсов. Для таких нужно будет пройти тестирование и, собственно, приобретать криптовалюту только на лицензированных площадках. Проблема заключается дальше в том, что мы сталкиваемся с тем, а как вывести эту криптовалюту дальше. Хорошо, допустим, мы ее можем купить в Сбербанке или в Тинькове или в каком-то другом лицензированном проекте или приложении, храним ее там, но вопрос возникает в том, как мы ее будем дальше выводить.
1: Если нам понадобится, можем ли мы, например, отправить ее куда-то за рубеж кому-то?
0: Да, вот в этом как раз-таки и кроется проблема, и все еще неоднозначность формулировок вот в данной редакции закона. Смотрите, когда мы пытаемся купить криптовалюту за наши рубли сейчас, чаще всего мы идем на криптобиржу, находим P2P-обменник, находим контрагента, который готов продать нам криптовалюту, Там при помощи безопасной сделки мы проводим эту операцию, и дальше мы можем с биржи или с какого-то Telegram-бота или с другого приложения или обменника вывести это на свой личный некостыдиальный кошелек. Некостыдиальный кошелек – это тот, которым вы пользуетесь самостоятельно, вы его сами создали, и только вы им можете распоряжаться. Никто другой не имеет к нему полноценного, ну, никакого, в принципе, доступа, если вы не потеряли ваши приватные ключи или сид-фразы. В данном случае у нас возникает проблема, что даже если мы сможем вывести эту криптовалюту, купленную в лицензированной бирже в России, источником ее, скорее всего, будет подсанкционное юридическое лицо. Допустим, тоже Сбербанк, Тинькофф, и, скорее всего, подтянутся в этот список другие организации, которые получат такую лицензию. Какая проблема здесь стоится? Допустим, им нужно перевести эту криптовалюту на какую-то крупную биржу. Bybit, Binance, или оплатить какую-то услугу за границей, где возможна оплата, или обменять эту криптовалюту, например, в офисе криптообменника в Армении, в Дубае, в Грузии, много где есть эти обменники. Существуют AML-системы, anti-money laundering системы, их используют практически все биржи и криптообменники, и они анализируют транзакции. А можно легко понять, источник происхождения средств, если, допустим, на ваш счет, на ваш криптокошелек попали деньги, связанные с оборотом наркотиков, оружия, незаконными какими-то сделками, а также обходом санкций, деньги должны быть заблокированы на этой бирже или на этом обменнике. И такое происходит сейчас. Более того, биржа Garantex, которая находится в санкционных списках, на ее счетах не так давно были заблокированы все стейблкоины USDT. И пользователи потеряли к ним доступ. Точно так же и любой обменник, любая биржа увидит, что ваши деньги, скорее всего, пришли вот с подобного подсанкционного счета. Кроме этого, есть проблема, что, скорее всего, ограничат вывод на такого рода кошельки, потому что есть, опять же, в законе указано, что будет 48-дневный период охлаждения, когда у банка будет время на то, чтобы проверить эту транзакцию, а куда вы, собственно, выводите деньги, и решить, а можно ли вам их, собственно, выводить. Но и оплата услуг, соответственно, станет проблемой с подобных адресов, просто потому что вы можете потерять как сами деньги, вам могут их не вернуть, так и заблокировать ваш аккаунт на том сервисе, куда вы их хотите вывести.
1: Понятно. То есть вот в первую очередь российское государство придумало этот закон для того, чтобы увеличить контроль над рынком криптовалюты и каким-то образом пытаться в него вмешиваться или регулировать, по крайней мере. И создает параллельно огромное неудобство для граждан, потому что они живут в стране, ведущей агрессивную войну, которая находится в санкционных списках во многих, и человек просто по факту приобретения крипты в России через вот эти новые легальные источники не может с ней ничего делать дальше, кроме как в России ее пытаться взад-вперед гонять, покупать, продавать, инвестировать, чтобы на это, может быть, что-то выиграть. Правильно я поняла?
0: Да, и кроме этого, опять же, будут ограничения по сумме, на которую можно будет приобрести криптоактивы. Была информация, что будет ограничение в 300 тысяч рублей в год на каждой отдельной площадке, но на самом деле для любого человека, кто активно пользуется криптовалютами, это выглядит смешно, потому что сделки по купле-продаже, они явно превышают обычно 300 тысяч рублей. Арбитражники, у них этот объем просто исчисляется там миллионами, возможно, десятками миллионов. У тех, кто занимается майнингом, я думаю, этот лимит исчерпается там за несколько месяцев. И также, если люди занимаются airdrop'ами либо другими какими-то проектами и получают какие-то вознаграждения в криптовалюте, для них это станет совершенно неудобным способом для покупки и конвертации. Но какая здесь еще возникает проблема для тех, кто раньше уже активно использовал криптовалюту? Если вы будете использовать свои некастодиальные кошельки, которые раньше создавали, или кошельки, которые вы используете на биржах, которые вам предоставила биржа, и выводите ваши деньги на такую лицензированную площадку, то эта лицензированная площадка, будь то обменник или биржа лицензированная в России, будет хранить информацию о том, что этот криптокошелек связан с вами. Или если вы выводите деньги на такой некастодиальный кошелек, через те же самые AML-системы, которые есть и в России, будет отслеживать и мониторить. То есть в случае, если у вас был донат или получение средств от какой-то токсичной организации, нежелательной в России, то, соответственно, у вас могут возникнуть неприятности.
1: Да, и вот здесь важно это просто даже проговорить. То есть анонимность крипты – это миф. И уже давно, что в целом остаться полностью анонимным, используя криптоплатежи и криптовалюту, уже в современном мире практически невозможно.
0: Скажем так, это технически сложно, и этому нужно учиться. Потому что обычный сценарий использования так или иначе подразумевает, что вы будете контактировать с централизованными площадками для обмена в криптовалюту, вашей фиатной валюты, рублей или долларов, и обратно. Как раз-таки это происходит на всевозможных обменниках и P2P-площадках. А имеет ли к этим площадкам доступ российские спецслужбы? Ну, здесь уже повод для того, чтобы подискутировать. Что касается российских AML-систем, они уже давно работают, они уже давно тестировались. В 2021 году впервые объявили о том, что запускается проект и уже тестируется так называемый прозрачный блокчейн. Это как раз-таки вот это внедрение AML-системы, которая проверяет транзакции. И особенность российских AML-систем в том, что если сравнивать их с популярными иностранными сервисами, там есть список адресов, которые как раз-таки относятся к продаже оружия, наркотиков, обходу санкций, и таким образом пытаются блокировать все нелегальные операции последующие. Российские же AML-системы включают в себя также адреса нежелательных организаций, украинских фондов, экстремистских, ну, организаций, которые считаются в России экстремистскими. Но при этом иные AML-системы такие кошельки у себя в списке не имеют и пропускают на них спокойно входящие и исходящие транзакции. Соответственно, здесь вопрос о том, что, скорее всего, работа по сбору данных о самых активных пользователей криптовалют уже провелась как раз через популярные обменники. И опять же, существует риск того, что была деанонимизация через литые базы P2P-площадок.
1: А вот в этих обстоятельствах тогда, с учетом нового закона и тех рисков, которые распространяются на граждан России в связи с борьбой с предателями и войной, которую Россия ведет, что людям следует пересмотреть в каких-то своих привычках, если раньше они считали криптовалюту полностью анонимной?
0: Но смотрите, здесь есть единственная рекомендация – это научиться пользоваться анонимными криптовалютами, такими как, например, Monero. Monero использует закрытый блокчейн, где невозможно отследить отправителя и получателя по открытой базе. Даже если вы попытаетесь разобраться, а кто вам, собственно, отправил деньги, вы это сделать не сможете, если отправитель вам не сообщит определенные реквизиты, которые вы вобьете в программу. Вообще, одно из самых простых средств, как оставаться анонимным, либо минимизировать свои риски, это на каждую новую операцию, связанную с криптовалютой, создавать новый некостыдиальный кошелек. Допустим, вам прислали друзья криптовалюту, вы продали квартиру, как-то хотите вывести деньги, вам нужно родственникам отправить или получить зарплату. Неважно, какую услугу или для какой цели вы собираетесь использовать криптовалюту, лучше каждый раз создавайте новый адрес. Это бесплатно, это в любом приложении занимает всего несколько секунд и не требует никаких персональных данных. Если приложение требует от вас персональные данные, это не кастодиальный кошелек, это какая-то централизованная площадка, которая хранит ваши данные и может ими распоряжаться и, возможно, делиться с теми же российскими правоохранительными органами.
1: А этого мы не хотим. Спасибо вам большое за разъяснение. Алекс Спектор, криптоэксперт, был на связи с программой «Человек имеет право». В России буквально на глазах возрождается культ Сталина. Растет число новых памятников. Волгоград периодически снова становится Сталинградом. А в школьных учебниках Иосиф Сталин уже не тиран, а полководец-победитель. При этом организации, которые сохраняют память о ГУЛАГе и сталинской диктатуре, объявляют экстремистскими, а мемориалы жертвам репрессий сносят.
2: Я его обожаю. Но он сильная личность и очень даже, как сказать, страну поднял с колен. я так считаю.
3: 19 июля, в День металлурга, в Череповце открыли памятник Иосифу Сталину. В Вологодской области он уже четвертый за 2 года. Рядом с вождем металлург, академик Иван Бардин. Такое соседство губернатор Георгий Филимонов объяснил тем, что оба стояли у истоков Череповецкого металлургического комбината. Открытие монумента он назвал восстановлением исторической справедливости. Кстати, в кабинете самого Филимонова висит картина, на которой Сталин жмет ему руку. Но новые памятники Сталину появляются не только в Вологодской области.
4: По проспекту Сталина устанавливается обелиск Иосифу Виссарионовичу Сталину.
3: Еще 5 лет назад все было иначе. Например, когда в мае 21 года в Дагестане коммунисты поставили бюст Сталину, жители демонтировали его меньше, чем через сутки.
5: Сегодня, установив этот памятник, да, мы сеем раздор между нашими братьями. И мы посему просим прощения, извиняемся за тот казус, который случился, из-за нерасторопности, из-за каких-то проблем с головой руководства нашего города, еще раз опозорили нас на весь мир, сеет раздор между нашими братскими республиками.
3: Но с 22 года тренд разворачивается на 180 градусов. Тогда в России установили 2 памятника Сталину, в 23-м – 3, в 24-м – уже 6, а в 25-м году под 80-летие Победы рекордные 13. Сегодня в России насчитывается более 120 памятников Сталину, причем подавляющее большинство из них были установлены или восстановлены уже в современный период. Редко, но случаются и отказы в установке, как произошло в феврале 25-го года в Калининграде, мэр которого не разрешила КПРФ поставить памятник Иосифу Сталину. Впрочем, появляются не только памятники. 19 ноября 22 года Волгоград впервые за долгое время украсили въездные таблички с надписью «Сталинград». А с 23 года это уже не разовая акция, а закрепленная местным законом традиция. Город официально становится Сталинградом в несколько памятных дат в году. Параллельно меняется образ Сталина для школьников. В 23-м году вышел новый единый учебник истории, где Иосиф Сталин уже не тиран, а талантливый главнокомандующий, обеспечивающий победу в войне. Правда, после критики на Северном Кавказе авторам единого учебника истории России для старших классов пришлось переписать абзац о депортации народов СССР. Из текста убрали перечисления конкретных этносов и обвинения в сотрудничестве с оккупантами, заменив их на тезис об огульном обвинении народов в предательстве. Новый культ Сталина обрастает собственной инфраструктурой. В городе Бор Нижегородской области с 23 года на частные пожертвования строят музейный комплекс «Сталин-центр». Инициатор строительства – глава местного отделения КПРФ Алексей Зоров. Весной 24 года принимал на стройке правнука Сталина, которого назвал юридически подтвержденным наследником. КПРФ уже объявила о планах открыть филиал центра в Барнауле. А те, кто мог бы серьезно противостоять ресталинизации, один за другим исчезают. Мемориал, организацию, которая собирала свидетельства репрессий и поименно восстанавливала имена жертв, по требованию властей ликвидировали в 22 году. А в апреле 26 года Верховный суд и вовсе признал его деятельность экстремистской и полностью запретил все сохранившиеся проекты мемориала. Похожая история с музеем истории ГУЛАГа в Москве. Его закрыли в 24-м под предлогом обеспечения пожарной безопасности. А спустя 2 года на его месте открыли уже другой музей. Не о жертвах репрессий, а о жертвах геноцида советского народа.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией Александра Поливанова, исследовательница мемориала. Александра, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, а можно ли сейчас говорить о какой-то системной ресталинизации? То есть была десталинизация, да, избавление от культа Сталина, а сейчас как будто бы такая ресталинизация, возврат к этому культу Сталина по всей стране? Или все вот эти истории там, с какими-то памятниками, мемориальными комплексами, переписыванием учебников истории – это какие-то, скорее, единичные случаи, не укладывающиеся в целом в систему и тенденцию?
6: Нет, конечно, в систему и тенденцию это укладывается, но я бы не утверждала, что речь идет буквально о фигуре Сталина. То есть фигура Сталина, мне кажется, здесь такая какая-то в некотором роде заместительная и не всегда универсальная. Иногда речь идет о Дзержинском, иногда о ком-то еще. Но вообще, если говорить о памятниках, поскольку вроде бы поводом для нашего разговора стал памятник, то в России какое-то некоторое наблюдается безумие по установке памятников. Ежедневно в России устанавливаются памятники. Каждый день. Я специально готовясь к передаче, просто посмотрела, сколько было за вчерашний день публикаций о том, что 2 новых мемориала возводят в Хабаровске, на мемориале Победы в Улан-Удэ обустраиваются дождевые сады, в Тюмени открыли галерею трудовой доблести на мемориале Тюмень город и так далее, и так далее. Проще всего устанавливать памятники, и в огромном количестве устанавливаются памятники, связанные с войной, со Второй мировой войной. Огромное количество устанавливается памятников героям СВО, людям, погибшим во время войны в Украине. Также устанавливаются памятники Сталину, они устанавливаются регулярно, это вызывает разную реакцию. Устанавливаются памятники Дзержинскому, устанавливаются памятники менее известным злодеям из НКВД периодически. Иногда восстанавливаются памятники и каким-то репрессированным, как правило, это новомученики и это какие-то церковные памятники. В смысле, памятники, установленные так или иначе церковью. Но не только. Какие-то мемориальные доски устанавливаются, бывает, и просто людям, прошедшим через ГУЛАГ, писателям, ученым. С чем связано в целом это вакханалия? Не знаю, ощущение, что это такие, извините за это сравнение, но как бы такое заедание стресса. Как бы вот в любой непонятной ситуации поставить еще больше памятников, просто чтобы как бы что-то делать, чтобы не думать о том, о чем как бы не думать невозможно, не думать о войне. И на эти памятники еще тратится огромное количество денег. Они все действительно стоят, если смотреть, залезать и смотреть их бюджеты, они стоят там по много миллионов рублей, десятки миллионов рублей часто. Если вот конкретно возвращаться про Сталина, ну, ему ставить памятники легко, да, это как бы какой-то символ такой сильной государственной власти, и это чаще какие-то такие инициативы низких уровней, так скажем, власти, но поддержанные региональными, на уровне региональных властей. Без них, конечно, невозможно. И, конечно, невозможно было бы открыть барельеф Сталину на станции Таганская, да, без поддержки без поддержки московских городских властей.
1: И тем не менее, вот лично у меня сложилось такое впечатление, что вот эта вот фигура Сталина, вот эта некоторая ностальгия по тем-то вот советским временам, нездоровым, когда были репрессии, но параллельно вот эти великие стройки коммунизма и прочее, она как будто будоражится специально в людях, как будто бы им пытаются внушить, что вот тогда-то было прекрасно, и нам надо всем снова как-то сплотиться вокруг вождя для того, чтобы, вот как тогда-то сплотились, для того, чтобы, значит, строить эту великую, безусловно, Россию со сталелитейными там, комбинатами, условно. Это связано с каким-то недостатком идеологии и самоидентификации, или это намеренный такой вот пиар, который как раз-таки подталкивают из Кремля, а не региональные власти решают эти идеи развивать?
6: Я думаю, что это встречные какие-то движения, и что у Кремля нету прямо специальной задачи культивировать культ Сталина, а для них Сталин – это такой же инструмент, как и все остальное, для укрепления и удержания собственной власти. И в той мере, в которой Сталин помогает и поддерживает укрепление действующего путинского режима, Сталин полезен. А как только он перестает, как бы в это, то тут же Сталина сразу нивелируют. И слишком большая роль Сталина тоже никому не нужна, но, безусловно, важна роль Сталина вот в этих нарративах, связанных с войной и со Второй мировой войной и с российской или там советской победой во Второй мировой войне. И это, к сожалению, самая сложная такая ситуация, потому что с ней как бы сложнее и дольше всего предстоит работать. Это такая оккупация памяти о Второй мировой войне, присвоение этой памяти, ее присвоение России и российским режимам, присвоение межэтничной, межнациональной, межгосударственной, международной победы. И для этого фигура Сталина важна. На этом выстраивается оправдание вот этого мифа об каких-то нацистах в Украине, да, с которыми идет кампания денацификации российской армии. И это, к сожалению, все связано, но я бы не преувеличивала. То есть как бы Сталин здесь такой фетиш. Это не буквально Сталин.
1: Тем не менее, вот к разговору о присвоении памяти. Все-таки раньше фигура Иосифа Сталина, ну не знаю, в моем детстве, и не только в детстве, еще некоторое время назад, она представлялась такой довольно зловещей. Это был все-таки в первую очередь тиран и диктатор. А сейчас он вроде как бы уже благодетель. И вместе с тем люди, которые пытались сохранять память о его преступлениях, ну не конкретно даже Сталина, о преступлениях этого режима, люди, которые пытались сохранять память о репрессированных, они сейчас сами подверглись репрессиям. Мемориал объявлен экстремистской организацией, запрещен в России. В некоторых регионах сносят мемориалы, которые установлены в память о жертвах ГУЛАГа и сталинских репрессий. Это-то что происходит? Почему вдруг?
6: Вот вы сказали, что вот вы помните, как Сталин был такой страшной угрожающей фигурой, и так помнит большая часть что людей, может быть, даже разных взглядов, но людей, которые помнят. Либо они помнят перестройку, когда вся информация циркулировала по телевизору, по радио, во всех масс-медиа свободно показывали фильмы, спектакли и так далее. И они этот образ сложился в те годы, 80-е и 90-е. Либо они учились все-таки в то время учились в школе, когда было уже какое-то относительно неплохое образование, и людям рассказывали про фигуру Сталина. А люди, которые учились в школе и в системе высшего образования в последние 15 лет, они просто не имеют даже базовых представлений, потому что в системе образования крайне мало, то есть никакого системного, структурного взгляда на то, что такое был сталинский террор и как было устроено советское государство, просто не было. Ну, были, может быть, отдельные там час-другой на разговор там о сталинских репрессиях, но не про структуру советского государства. И также никакой особой информации нету там, ни по телевизору не показывают, ни в масс-медиа, ни в рекламе, ни на каких городских площадках, ни особенно этого нету, я не знаю, в ТикТоке, в Инстаграме, нигде этого нет.
1: А что случилось-то? Почему вдруг?
6: Изменилась система образования, и, соответственно, люди этого просто уже теперь ну, не знают дефолтным знанием, как знают те, которые застали...
1: Но она изменилась сама по себе или по чьей-то воле?
6: Нет, конечно, она изменилась по мере выстраивания, так сказать, вертикали власти. А то, что вы сказали про мемориал, я думаю, опасность мемориала была не только в том, что он собирал свидетельства. Если бы мемориал как раз вот тихонько сидел и только собирал свидетельства, складывал бы их в архив, то это, наверное, было бы некоторой другой организацией. А, например... Ну, не знаю, Юрий Дмитриев делал из Сандармоха такое очень международное место памяти. Ежегодно 5 августа туда съезжались люди из самых разных стран, потому что там расстреляно очень много людей самых разных этничностей. И туда приезжали общины из Украины, туда приезжали посольства из Польши, Эстонии, Латвии, Германии, Франции, самых разных стран, потому что там лежали в том числе граждане этих стран. Или,
1: так, ну а что в этом плохого-то?
6: А именно что государству было, как это так, что в Россию приезжают какой-то там посол или общины, приезжают не там 9 мая или на какой-нибудь там, не знаю, праздник торжества российской государственности, а они приезжают 5 августа почему-то в какой-то лес Сандармох и говорят там о преступлении государственной власти.
1: То есть неважно, какая, насколько преступной была та власть, но это же была государственная власть. Власть так выходит.
6: Конечно, конечно. И говорить о международных преступлениях российской власти, советской и российской власти, то же самое с Катынским преступлением, с Катынским расстрелом. Вот об этом говорить, пожалуйста, не надо. О том, что да, расстреливали, кажется, своих, там тихонько собирать данные, там находить родственников, это не такое токсичное занятие, как устраивать из этого какой-то имиджевые, да, такие вот международные события. Поэтому от мемориала есть угроза неподконтрольного действия, а от государственных, не знаю, краеведческих музеев такой угрозы не исходит, поэтому в них, слава богу, продолжается какая-то работа по сбору документации свидетельств о советском терроре. Продолжаются практики совсем низового мемориактивизма. Это действительно люди, которые совсем самостоятельно, ни с какими институциями не связаны, ни с государственными, ни с общественными, которые сами восстанавливают снесенные памятники и таблички, которые приносят цветы к месту сноса памятников и табличек, например, в Томске или в Новосибирске или в других городах, где это происходит. И еще церковь, которая довольно много в последнее время говорит о новомучениках, и вот мне интересно это явление, как бы есть ли в этом какая-то такая латентная оппозиция такой агрессивной повестки государства, или мне она только кажется.
1: Спасибо большое. Александра Поливанова, исследовательница мемориала, была на связи с программой «Человек имеет право». Была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
7: Радио Свобода в твоем мобильном без VPN.
8: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
7: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
8: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
9: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. С 95 года наша радиостанция вещает из Праги, переехав сюда из Мюнхена. Осмыслить эту эпоху, отраженную в передачах «Свободы», взялись наши коллеги из телеканала «Настоящее время», снявшие пятисерийный документальный фильм «За нашу свободу». Сериал демонстрируется на канале «Настоящее время» и на YouTube. Первый фильм вышел 12 ноября. Готовя сериал, его создатели, редактор Анна Мороз, режиссер Максим Миронов и продюсер Виктор Кульганек, записали большие интервью с сотрудниками русской службы. В сериал вошла лишь малая часть бесед. Коллеги любезно предоставили нам полные версии интервью. Одно из них мы включили в нашу сегодняшнюю программу. Виктор Кульганек беседует с поэтом, прозаиком, переводчиком, редактором, певцом радиоискусства Игорем Померанцевым.

0: Здравствуйте. У микрофона и перед камерами Игорь Померанцев. Я работаю на радио уже 2 века. Я начинал карьеру в самом конце 70-х прошлого века. И вот работал и в 21 веке.
1: Я вот когда готовился к интервью с вами, я вспомнил почему-то фразу Юрия Петровича Любимова, которую он говорил труппе театра на Таганке, когда они в очередной раз там как-то журили Высоцкого за какое-то поведение. Он говорит: вы, говорит, поймите, вы артисты, а он поэт. Он по-другому чувствует. Говорит, не приставайте, говорит, вы к человеку, отстаньте от него. И вот я хотел бы поговорить с вами как с поэтом, который по-другому чувствует. Вот как... Каким образом и как вы почувствовали Прагу, когда 30 лет назад вещание «Радио Свобода» началось из этого города?
0: Я приехал в Прагу еще до того, как сюда приехало радио, и роковым образом влюбился, потому что, влюбившись, я сказал себе, что я бы хотел здесь жить. И, конечно, это было роковое желание, оно вскоре исполнилось. Я говорю, почему роковое, потому что Прага в 95-м году – это был еще такой, ну, резервация социализма во многих отношениях. И прежде всего я имею в виду людей моего возраста. Я вернулся к советским людям, да. Это было такое странное чувство мужчины моего возраста. И они такие были, знаете, неприметные. Как будто они не хотели, чтобы на них обращали внимание. Как будто всей своей фигурой они говорили: дядя, не обижай меня, не арестовывай меня. И это такое горькое чувство у меня было. Я вспомнил Киев. Я вспомнил себя в Киеве. Я помню, ну, меня вызывали на допросы в КГБ. Я вспомнил, у меня был друг, а я жил неподалеку от областного КГБ, и друг мне идет навстречу, и он такой весь зажатый. Я говорю: Володя, ты куда? Он говорит: Игорь, я на допрос. И вот это такое чувство в Праге у меня было с мужчиной. Знаете, у всех свои ассоциации.
1: А вы помните, как звучала Прага в середине 90-х, когда переехали сюда вы, когда «Радио Свобода» начала работать именно в Праге?
0: Это были драматические месяцы. Мы переходили от пленки к цифре. Для меня пленка была очень важна. Знаете почему? Потому что, вот я говорил про средние века. Я чувствовал себя на радио несколько десятилетий, и на BBC, а потом на «Свободе». Я чувствовал себя средневековым ремесленником. Я бы даже точнее сказал, стеклодувом, потому что ты работаешь горлом. Вот. И для меня вот это прощание, я писал стихи трогательные о пленке, как она похожа на лягушачью шкурку. Такие у меня были чувственное прощание с пленкой. И вот это вот средневековье уходило на глазах. И ты переходил на новую технологию. Знаете, как можно сравнить, например, виниловые пластинки, да, с более поздним,
1: да,
0: поколением?
1: Да, CD, а потом уже, да, даже с MP3.
0: Да, ну, это якобы...
1: Сжимать звук не хочется.
0: Ну, считается, что звук чище. Mm-hmm. То есть, конечно, есть плюсы в техническом прогрессе. Mm-hmm. Но, тем не менее, есть любители, которые не могут расстаться с винилом. Они до сих пор...
1: Я вам скажу, что я один из таких. У меня довольно большая коллекция. Да, вот. Да, я прекрасно понимаю, о чем вы говорите.
0: И, значит, для меня это было прощание средневековья и встреча с новой технологией, с 21 веком.
1: А как вы считаете, «Радио Свобода» хорошо в Праге?
0: Я не думаю, что мы так уж сильно зависим. «Радио Свобода» могла бы существовать и где-то на арктической станции. Знаете, вот. Мы ведь, в общем, не так много уделяли внимания Праге или Чешской Республике. Мы же американское международное радио. Поэтому диапазон интересов у нас другой. «Свобода» все-таки название очень много значит. Если радио называется «Свободная Европа», или свобода. Так, конечно, радио – это ведь беспроволочная связь, понимаете? И слово «проволочный» в русском языке вызывает такие хмурые ассоциации. Так вот, беспроволочная связь – это свобода во всех смыслах. И для меня вот эта беспроволочная связь – это один из синонимов свободы. Это когда-то, знаете, Велимир Хлебников написал эссе небольшое «Радио будущего». Ну, есть такое грамматическое время в английском языке «future in the past». Это означает «будущее в прошедшем». Это вот такое эссе о радио будущего. Ну, как его видит председатель земного шара. Он же...
2: Да, такой Хлебников себя читал.
0: Где земной шар, там и атмосфера, а где воздух? А где воздух, там и радио, беспроволочная связь. И он там пишет, среди прочего, ну, что радио – это чарователь, да, по-украински чаревник. Он пишет о том, что даже если на минуту прервется связь радио и страны, то страна может погрузиться в духовную пропасть.
1: Скажите, пожалуйста, а с точки зрения аудитории, все-таки радио – это же не только те, кто делают эти звуки, а это все-таки во многом те, кто эти звуки воспринимают, да? Вот аудитория радио, для аудитории радио, так скажем, и отдаленность радио, то, что радио все-таки в Праге, да, аудитория – это все-таки Россия, Украина, да? Ну, то есть это все-таки, ну, точно уж не Чехия, во всяком случае, не большинство аудитории в Чехии. Вот глобально, если в большой перспективе, это для радио хорошо ли, плохо ли, никак, вот как вы думаете?
0: Ну, во времена относительной свободы у нас же была огромная сеть фрилансов, корреспондентов и в Украине, и в России. Поэтому этой дистанции слушатель не чувствовал. Но мой случай анклава особый. Я ведь отношусь к радио как к виду искусства. А для искусства такого рода географическая дистанция не играет роли. Знаете, стихи бывают или плохие, или хорошие. Вот. Единственное, что важно, что у радио всегда сохранялась своя аудитория в России, в Украине и на территории бывшего Советского Союза. Так, чтобы не звучать высокомерно, я бы сказал, что это аудитория людей с средним и высшим образованием. Это аудитория людей, которая не боится сложно сочиненных и сложно подчиненных предложений. А все простое и распространенное... Ну, знаете, я все-таки большую школу прошел, радиошколу в Лондоне, скажем. Есть BBC 3, это классика, джаз и очень изысканные куски, фрагменты прозы. BBC 4 – это интеллигентная аудитория, это политика, культура, обсуждение. Да? А потом дальше идет и BBC там, 1, 2. То есть для каждой аудитории BBC нашло свой, I'm sorry, контент. Вот. И вот это диапазон большого радио. Не получается так, чтобы всем угодить.
1: Но в этом плане радио «Свобода» старается, мне кажется. Ну, и старалась, и старается, потому что, в общем-то, все, что вы перечислили, есть. Ну, условно говоря, про джаз это были передачи Савицкого прекрасные, литература, но это всегда на радио была литература, проза прекрасная, читали ее и авторы, и замечательные исполнители, да. И, ну, и новости, конечно же, и обсуждения, безусловно, и так далее, и так далее. То есть в этом плане, мне кажется, что радио «Свобода» как раз выбрало все вот эти несколько цифр BBC, 1, 2, 3, 4 и так далее. Как вам,
0: знаете,
1: мне кажется?
0: Старые, недобрые. В добрые времена сотрудники BBC, по крайней мере, новостники, я имею в виду английское BBC, должны были приходить в студию в костюме, быть при галстуке. Потому что англичане считали, что это все-таки подчеркивает серьезность намерений, что слушатель не верит этого костюма или цилиндра. Я шучу про цилиндр. Но слушатель чувствует, да, серьезность отношения, уважительное отношение. Поэтому радио у нас, я бы сказал, в сравнении с этим культурным фоном, культурным в самом широком смысле этого слова, может быть слишком интеллигентное. Вот вы назвали, да, писатели, это плохо. Во-первых, писатели читают тексты, читатели высокомерно относятся к самой ткани радиослова, радиозвучания. Вот. А кроме того, не все способны воспринимать на слух. Текст литературный. Вы знаете, одно дело, значит, Набоков, и ты сходишь с ума, да, когда ты там сидишь где-нибудь в Магадане, да, если ты не бывший зэк, политзэк, и слушаешь Набокова, и ничего, и какой-то начинается просто аллергия по отношению к бабочкам. Вот. А другое дело, есть писатели простые, в лучшем смысле этого слова, как Довлатов. Но вот такого писателя, может быть, да, большая аудитория и примет, и приняла. Но в общем, я слушал много архивы нашего радио, и там люди с изысканными голосами, я бы сказал, с осадком Серебряного века.
1: На связках.
0: Да, это прежде всего, я имею в виду Гайто Газданова или Адамовича. Это великолепный поэт и эссеист. Или богослов Шмеман. Это, знаете, это все-таки надо быть, если в средней школе учиться, то быть золотым медалистом.
1: Чтобы все это сказать,
0: это
1: да?
0: Сложные образы, это сложные темы. Но я думаю, что свобода и должна была настаивать на этом. Свобода относилась к тому, той тонкой пленке культуры, которая в России то и дело рвется. Это же придумала, кажется, Берберова первая эмиграция, что мы не в изгнании, мы в послании.
1: Послание, да.
0: Да, ну, звучит пафосно. Я бы не позволил себе такого пафоса, но раз это сказано, значит, сказано. Вот. Если ты, да, если у тебя есть чувство того, что ты, да, пришел с посланием, как теперь говорят, с месседжем, и у тебя есть месседж, да, то и работай над этим. Худо-бедно это радио всегда создавало образ страны и мира современных передачам и вещанию.
3: На волнах радио «Свобода» в рубрике «Золотой запас свободы» вы слушаете беседу Виктора Кульганыка с поэтом, прозаиком, переводчиком, редактором, певцом радиоискусства Игорем Померанцевым.

0: я в какой-то момент, например, понял, что в 20 веке произошла великая акустическая революция, потому что до 20 века в основном звуки были нерукотворными, естественными.
1: Natural sound, то, что мы называем сейчас, да, когда описываем вот какие-то вторые дорожки, третьи дорожки.
0: Да, ну да, мы тоже сейчас идем по четвертой дорожке. И произошла революция, потому что, хотя, например, знаете, если бы был вот такой акустический перископ, мы заглянули в средние века, мы бы тоже кое-что замечательное услышали, например, кликуш, которые на каждом шагу были, потом беспрестанный звон колоколов, потом прокаженные с трещотками, да, для того, чтобы, для того, чтобы другие люди могли обойти тебя стороной. В общем, много чего. Это такая акустическая чуткость, которая, в общем, может работать и вглубь. Я имею в виду вглубь времени. Но, возвращаясь к мысли о великой акустической революции, в 20 веке, особенно вот Первая мировая война, это роковое акустическое событие в истории человечества, когда появилось автоматическое оружие. Да? Пушки с точки зрения уже пулеметов, например, или автоматов, они вообще звучат как час природы. Вот. Это тоже убийственное оружие. Убийственное оружие. Тем не менее, благодаря ему, ну, слово «благодаря» может быть не очень уместно.
1: Из-за него.
0: Из-за него. Изменился акустический ландшафт жизни человечества. Вот. И когда ты работаешь со звуком, все это у тебя остается за скобками, но обязательно остается. Как, если ты профессионал, то ты понимаешь вот эти глубины, темноты даже акустического мира.
1: 3 года назад вы с вашим коллегой Иваном Никитичем Толстым придумали и воплотили, как угодно можно назвать, передачу, подкаст, «Гуманитарный коридор». Это сильнейшее, на мой взгляд, я думаю, я здесь, в общем-то, не один в этой оценке, это сильнейший разговорный жанр, когда вы разговариваете с людьми, которые вот только-только вот ушли от этой войны, ушли, убежали, уехали и так далее. Я сам слушал, ну, наверное, большинство ваших выпусков, и я вам скажу, что мне было порой не по себе от того, от тех историй, которые я слышал. А каково было вам? Вы с этими людьми сидели в одной студии, вы с ними общались, вы вот видели их лица, вот как мы сейчас с вами рядом сидим, да? Каково вам было эмоционально вести эту программу? И как вообще вы ее придумали с Иваном Никитичем?
0: Она нас придумала. Дело в том, что, ну, это не секрет, я был уже на пенсии, но началась война в 22-м году, и мне позвонили с радио и сказали: резервист, возвращайся. Вот. И резервист вернулся. Это было мое маленькое, крохотное участие. Что касается самого опыта. У меня уже был опыт. Я в 99-м году был военным корреспондентом в Албании на границе с Югославией. И я помню, как к границе шли тысячи косоваров. Их гнали как скот. Они приходили, доходили до границы молча. Пересекали границу и начинали выть. Вот я тогда понял смысл катарсиса, да, древнегреческой трагедии. Я понял, что древние греки не придумали катарсис, а диагностировали, зафиксировали. И это были косовары, естественно, они не говорили ни на каком языке, кроме албанского, может быть, по-сербски многие. Тем не менее, это был еще и такая для меня акустическая травма, но их не надо было переводить. Этот вой, плач, рыдания, всхлипы, детские голоса, подводы с лошадьми. Это была акустическая трагедия. Поэтому я психологически был отчасти готов. Но потом начался поток, приток беженцев в Прагу. Мы садились с Иваном в студии. Я приносил всегда платки бумажные. Иван приносил воду. Где-то там на 6-7 минуте. Приходили в основном мамы, часто с детьми. У детей часто были на руках собаки, кошки. Это же была новая формация беженцев. Женщин, стариков, детей и домашних животных. И вот где-то на 6-7 минуте собеседница из Ирпеня или Мариуполя начинала плакать. Мы сворачивали запись, я доставал платки, Иван наливал воду. За стеклом рядом с продюсером стоял ребенок, тоже начинал хныкать, как мама. Потом матери вытирали слезы, и мы продолжались. Но это очень пронзительные личные истории, но у меня в итоге возник образ библейского какого-то гигантского туннеля, да, по которому идут вот эти женщины, старики, и вся жизнь уместилась в чемодан, в рюкзак, и дети сопливые. Это библейская картина для меня. Ну, конечно, и тем более библейская, что, и, как сказал один из наших собеседников, священник, он сказал, Иисус Христос тоже был беженцем. Вот, поэтому в этом образе был и Ветхий Завет, и Новый Завет. И, конечно, дело вообще не во мне, дело в этих людях. А то, что там мне было горько, или там вечером у меня были какие-то минуты депрессии, это не важно. Важно про этих людей. Это они пережили. И я вспомнил писателя, классика израильского Аарона Аппельфельда, он из Черновцов, до войны. И он мальчиком, ему удалось спасти.

0: В Израиле он выучил иврит и стал великим писателем. И он сказал, что его литература, язык, литература его спасла. Он вернул язык в полость рта в прямом смысле. Вот я встречал среди беженцев людей, перенесших вот такую речевую травму. И это, конечно, по контрасту с тем, что ты работаешь на радио и что твоя профессия – это говорить. Вот, так вот, по контрасту, эти люди казались мне трагическими фигурами, а я себе легковесным болтуном. У меня еще образ, который меня преследует уже многие годы. Это образ того, что радио – это путь к бессмертию. Потому что по законам физики... По законам физики, голоса, которые ушли в космос, они навсегда ушли, они не исчезнут. Они могут становиться, сигнал может становиться все менее зримым, нет, не зримым, менее осязаемым.
1: Осязаемым.
0: Угу. Да, но они не исчезают.
1: Угу.
0: И поэтому у меня была такая сверхзадача. Видите, я уже раскрываю тайны человека, у которого мания величия. У меня была такая цель – передать в эфир как можно больше голосов. Тысячи голосов, и я их сделаю бессмертными. Вот с этой точки зрения... Мы же не теряем чувство юмора.
1: Не теряем никогда.
0: С этой точки
1: Даже
0: зрения,
1: в наше время, да?
0: С этой точки зрения я один из самых бессмертных людей на Земле. Потому что я очень долго и подолгу дневал, ночевал, встречал утро в эфире. И поэтому, знаете, древнегреческие герои, они же совершали подвиги для чего? Чтобы обрести бессмертие, то есть стать богами. Эту же цель преследуют поэты. Потому что если ты... Ну, иными путями. Если ты стал классиком, то ты обрел тоже бессмертие наподобие греческого бога. Вот. А у человека радио, видите, тоже есть путь к бессмертию. Вот. Поэтому скажу без ложной скромности. Я бессмертен.
1: И, наверное, последний вопрос, чтобы, так сказать, тоже вас не утомлять. Скажите, пожалуйста, ну, про времена вы уже сказали. В общем, я так понимаю, что у вас большого оптимизма эти времена не вызывают. Но, тем не менее, что бы вы могли пожелать вот в это наше непростое время, в широком смысле и в более узком для радио, для редакции, что бы вы могли пожелать вашим коллегам, вашим бывшим, так сказать, сослуживцам и, может быть, даже и вам самому себе?
0: Ну, я уже назвал себя резервистом, да? Я в отставке, ветеран. Я думаю о коллегах, и я думаю эмоционально. Это люди 40-летние. Молодые найдут работу, а вот люди 45 лет, 50 лет, они, так сказать, оказались за бортом. И вот им очень сложно будет устроиться, обустроиться. Ну, а что касается радио, прежнего радио больше не будет. Но будет, может быть, другое радио. Знаете, у Трумана Капоте, американцы, есть ранняя повесть «Other Voices, Other Rooms». Да? Будут и те же голоса, и другие студии. Но это уже будет не то радио. Эти голоса в этот тюбик уже не вернуть.
1: Не вернуть. Да.
0: Ну, тут уж ничего не поделаешь. Ну, я желаю себе, раз уже вы меня спросили, я желаю себе быть любознательным слушателем. Вот. Ну и, знаете, пока я пишу стихи, и пока я дружу с вином, то, значит, дела неплохи.
1: Так и пусть так и будет.
0: Так что оставайтесь с нами.
1: Спасибо большое, спасибо огромное.

0: Игорь Померанцев в ответах Виктору Кульганыку. Полный вариант интервью, данного для сериала «За нашу свободу». Сериал демонстрируется на канале «Настоящее время» и на YouTube-канале «Настоящее время ДОК».
1: Каким вам представляется будущее России?
2: Будущее России. Хочется видеть его в хорошем, в голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
3: Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. То, что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
4: На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как думаю, ничего хорошего из этого не выйдет.
5: Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
3: И я, Наталья Джампаладова. Привет.
2: Следователи обязаны тщательнее проверить заявление политзаключенного Азата Мифтахова о пытках, которые он пережил в колонии. К такому выводу пришел Лабытнангский городской суд. В середине июля он признал незаконным отказ Следственного комитета возбуждать уголовное дело о пытках. В апреле этого года анархиста Азата Мифтахова, осужденного за оправдание терроризма, доставили в колонию «Полярная сова» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. А уже в начале мая группа поддержки Мифтахова сообщила, что на следующий же день после приезда в исправительное учреждение его жестоко избили. Мифтахова связали скотчем и били деревянным молотком по пяткам, в пах, по лицу и голове, а потом отвели в кабинет сотрудника колонии, где подключили к телу провода и пускали ток через них, угрожая изнасилованием. Как рассказал сам Мифтахов, когда он кричал от боли, сотрудники и заключенные включали громкую музыку, чтобы заглушить его крики. И после каждого отказа подчиняться любым распоряжениям администрации, пытки током повторялись.
3: Мифтахов назвал имена тех, кто его пытал. Это сотрудники колонии Михаил Соболев, Павел Киселев и Евгений Тараев, а также заключенные Александр Буланов и Михаил Битец. В июне Следственный комитет провел формальную проверку и в возбуждении уголовного дела отказал. Оспаривая это решение в суде, защита Мифтахова указывала на то, что экспертизу для выявления следов пыток током следствие не назначило. Осмотр помещений провели через 3 недели, когда доказательства уже исчезли. А видео с камер наблюдений в колонии следователь запросил, когда они уже были автоматически удалены после 30 суток хранения. И вот теперь суд в Лабытнанге обязал провести новую проверку.
2: Международная правозащитная организация Amnesty International призвала срочно расследовать заявление о пытках Мифтахова. По мнению правозащитников, то обстоятельство, что в его пытках совместно участвовали сотрудники колонии и заключенные, свидетельствует о системе, в которой, цитирую, «насилие и жестокость используются, поощряются или допускаются администрацией как инструменты запугивания и принуждения».
3: 33-летний математик Азат Мифтахов находится в заключении с февраля 2019 года. Сначала его обвинили в хулиганстве за нападение на офис «Единой России» в Москве, а 4 сентября 2023 года на выходе из колонии снова задержали и предъявили обвинение в оправдании терроризма. Наказание по этой статье он сейчас и отбывает. О том, что стоит за преследованием Азата Мифтахова, чего пытались добиться сотрудники колонии, подвергая его пыткам, и приведет ли решение суда в Лабытнанге к расследованию этого преступления, мы поговорили с участницей кампании «Солидарности с Азатом» Александрой Запольской.
4: Азат Мифтахов в 2019 году был аспирантом Московского государственного университета, механико-математического факультета. Я в те времена была очень активно вовлечена в жизнь МГУ, я выпускница МГУ. Я участвовала в инициативной группе аспирантов, студентов, сотрудников и выпускников МГУ. И Азат, когда столкнулся с трудностью, обратился в нашу инициативную группу. Первоначально с немножко странной просьбой он сказал, что о нем в телеграм-канале «База», если я не ошибаюсь, пишут, что он задержан, а он вот на самом деле не задержан. И он просил инициативную группу опровергнуть эту информацию. А как потом мы узнали, это был просто способ силовиков его провоцировать на страх, на реакции. И действительно, через буквально неделю или две после этого Азата задержали в Балашихе и пытали. И вот так я узнала о том, что Азат подвергается преследованию за свои мировоззрения, за свои политические взгляды.
2: Вот расскажите, пожалуйста, тогда чуть подробнее, как дальше развивалась вся ситуация и с чем непосредственно сталкивались вы, как участники инициативной группы в этом деле?
4: После вот этой вот странной информационной провокативной акции со стороны силовиков последовало уже непосредственно задержание Азата, и оно проходило параллельно с другими задержаниями других анархистов. в тот день многих задержанных отпустили, но стало понятно, что Азат остался в полицейском участке, и человек, который мельком видел его в коридоре, уже увидел, что он совсем бледный, что он доведен пытками до какого-то крайнего состояния, и что он уже готов даже к совсем отчаянным действиям. Стали мы искать, мы из инициативной группы ребят, а также друзья Азата, все, кто узнал об этой ситуации, стали пытаться найти членов общественной наблюдательной комиссии, чтобы они вошли в полицейский участок, искать адвокатов, чтобы адвокаты попытались войти в полицейский участок, где, как мы понимали, вот прямо в режиме реального времени пытали Азата, как мы потом узнали, шуруповертом. Это удалось сделать. В итоге адвокат все-таки зашел, и члены ОНК даже сняли свидетельство того, что действительно Азата пытали, то есть следы на теле его остались от шуруповерта. И дальше был суд по мере пресечения в Балашихе. Я пришла на этот суд тоже, как и многие другие активисты. Там я познакомилась с Леной, которая впоследствии стала его женой. Познакомилась с адвокатом Светланой Сидоркиной. Увидела, собственно говоря, самого Азата. Суд был совершенно формальный в Балашихе. Тогда ему пытались прицепить обвинение в изготовлении взрывного устройства, но через 48 часов оно рассыпалось. И Азата отпустили, но тут же задержали по делу о разбитом окне. Начались суды. В Головинском суде шло это 2 года, как суды рассматривали, бил ли Азат окно в офисе «Единой России» в Ховрино ночью или не бил. И поскольку никак не было невозможно доказать, что Азат участвовал в этой акции анархистов, силовики прибегли к совершенно потрясающей схеме. Они нашли тайного свидетеля, который сказал, что он ночью, в час ночи, лично видел Азата, и вот он узнал его по выразительным бровям с расстояния 11 метров, как, значит, тот участвовал в этой акции по разбиению этого окна. Ну и абсурдность этого дела вкупе с замечательнейшей совершенной биографией Азата как блестящего математика привлекала все больше участников общественности, неравнодушных граждан к тому, чтобы вступаться за защиту Азата. И тогда очень много людей из Московского государственного университета, из Высшей школы экономики, математики, правозащитники, просто все неравнодушные, все больше и больше подключались к различным акциям в защиту Азата. Это могли быть одиночные пикеты, это могло быть совместное фотографирование около стен МГУ, где мы все сфотографировались большой толпой, чтобы эту фотографию передать Азату. Это были письма, это были хождения на суды. Мы сделали футболки «Свободу Азату Мифтахову». Многие студенты и студентки ходили в этих футболках. Потом их за эти футболки вызывали в учебную часть, пытались их отчислить. Мы собирали подписи внутри университета за Азата, собирали личные поручительства за Азата, собрали 1700 личных поручительств, чтобы на момент следствия, да, чтобы его отпустили хотя бы под домашний арест. И, конечно, мы, как студенты Московского государственного университета, очень хотели, чтобы наш ректор Виктор Антонович Садовничий тоже как-то поучаствовал в судьбе Азата и тоже высказался как-либо в пользу того, что аспиранта необходимо, ну, хотя бы отпустить на домашний арест, пока идет следствие, и вообще как-то, ну, занял какую-то позицию в этом деле. Ну вот эта часть у нас не получилась. Виктор Антонович никак не высказался по поводу Азата Мифтахова, хотя весь университет в течение 2 лет, с февраля 2019 по февраль 2021, вот такое было бурление, да, такое дело Дрейфуса практически, будоражащая общественность. И не сказать, что это было напрасно, потому что все-таки такое внимание помогло, по крайней мере, остановить пытки над Азатом. По крайней мере, все эти 2 года, которые он сидел в СИЗО, его уже не пытали. Силовики знали, что общественность следит за происходящим и уже не позволяли себе тех ужасов, которые они позволили себе в первые дни задержания в Балашихе. Такая была очень бурная общественная кампания, которая продолжалась вплоть до вынесения приговора за разбитое окно. Азату дали 6 лет, после чего уже кампания поддержки продолжалась скорее в форме писем и донатов на адвокатессу и передачки какие-то на поездки жены в колонии, ну, то есть на какие-то необходимые вещи для поддержания жизни заключенного.
2: А на ваш взгляд, почему вцепились в Азата Мифтахова? Ведь когда все это только начиналось, задержали 12 человек, вцепились в него. У них не было никаких оснований его дольше задерживать. Дело с какой-то там взрывчаткой, не взрывчаткой развалилось стремительно, но они почему-то не хотели его отпускать. Вот у вас есть соображения по этому поводу? Почему вцепились в него? Или просто уже он первым попался, а дальше система работала по инерции, ну, не отпускать же просто так.
4: Я думаю, что какие-то личные недоброжелатели в соответствующих органах у Азата вполне могут быть. Это предположение основано, ну, вот в том числе на том, что перед этими задержаниями была вот эта вот такая вот информационное запугивание именно в его адрес. Оно не шло в адрес остальных 10-12 человек, которых тогда задержали. Я думаю, что не в последнюю очередь сыграла его личность, которая входит в прямое противоречие с мировоззрениями людей, которые вот готовы пытать, сламливать. Потому что как раз Азат показал себя в ходе всей этой истории человеком, который может сохранять человеческое достоинство даже в очень тяжелых условиях. Несмотря на все пытки, он не оговорил ни одного из своих друзей, ни одного товарища. Он не оговорил себя. Азат проявил себя как человек очень большой внутренней силы. Я думаю, тот факт, что это человек нетривиального интеллекта, тоже очень сильно кого-то раздражает, потому что Азат талантливый математик. Собственно говоря, в 2019 году он должен был уже защищать свою кандидатскую. И статью в рамках этой кандидатской он опубликовал уже в СИЗО в соавторстве. И вот сейчас, когда он продолжает отбывать срок уже по другому делу, он продолжает заниматься математикой. В этом году он решил нерешенную ранее математическую задачу, которую вот ни один из математиков, который имеет доступ ко всем базам данных, ко всем статьям, к дискуссиям с другими коллегами, не смог решить эту задачу, а человек, который только на один час получает в свое распоряжение бумагу и ручку, смог решить математическую задачу. Это выдающийся человек. Ну и я думаю, что прямо или подсознательно он вызывает большое неприятие и раздражение у людей такого, вот, скажем, иерархического системного склада.
3: Ну вот вы сейчас сказали, что Азат отбывает наказание по второму делу. Могли бы, пожалуйста, чуть подробнее об этом деле рассказать? И с вашей точки зрения, почему его не отпустили? Почему власть решила его снова преследовать, когда он отбыл полный срок по первому делу?
4: Ближе к концу срока Азата по первому делу о разбитом окне начали поступать разные сигналы, что, возможно, против него готовится второе уголовное дело, смысл которого, по сути, в том, чтобы человек не вышел на свободу. К концу срока начали к нему ходить какие-то оперативные сотрудники, и появились какие-то новости о том, что с участниками дела так называемой организации сети тоже люди политические заключенные, сидящие за анархистские взгляды, что к ним приходят какие-то оперативные сотрудники и задают вопрос по поводу Азата. И вот у нас у группы поддержки возникали такие страхи, что Азата не выпустят, что, может быть, попытаются его как-то к делу сети прицепить или еще придумают какой-то абсурд. Но надо отдать должное фантазии этих людей. Они превзошли все ожидания и вновь показали, что такое абсурд, потому что дело номер два, которое придумали для Азата, это дело о просмотре телевизора. То есть ему предъявили, что, сидя в колонии, отбывая свое заключение за разбитое окно, он, значит, комментировал в разговорах с сидящими с ним людьми поступки других анархистов, в частности, поступок Михаила Жлобецкого. И в рамках этих комментариев Азат якобы одобрял и оправдывал терроризм. И таким образом возникло дело об оправдании терроризма. И, в общем, когда дело о разбитом окне закончилось, сразу началось дело о просмотре телевизора. Азата тут же на выходе из колонии задержали и осудили уже вот за оправдание терроризма. По этому решению он уже находится в совершенно суровых условиях, потому что он считается особо опасным теперь преступником. Полтора года он был в тюрьме и оставшееся время должен отбывать в колонии. Вот из всех колоний, куда его можно было направить, его направили в колонию печально известного поселка Харп, где в другой колонии был убит Алексей Навальный. И ваш вопрос, зачем это придумывать, почему просто не выпустить человека, приведу мнение Ивана Асташина, бывший политический заключенный, ныне журналист, правозащитник. И вот его анализ многих политических дел показывает, что вот эта практика не отпускания человека, придумывания ему нового дела так, чтобы как только он вышел, его сразу же опять посадить, эта практика становится все более и более распространенной после 24 февраля 2022 года, после начала полномасштабной войны с Украиной. Людей оппозиционных взглядов, инакомыслящих, просто не хотят отпускать в нашем все более и более авторитарном режиме.
2: Насколько я понимаю, первый срок, может быть, и не был проведен с полным комфортом и удовольствием Азатом, но, тем не менее, вот я не припомню, чтобы были какие-то сообщения о бесчинствах в колонии, над ним. Но вот пытки, которые совершили над Азатом, и то, о чем стало известно вот совсем недавно, в апреле, когда ему удалось сообщить это своему адвокату и жене, что там произошло? И можете рассказать, пожалуйста, поподробнее об этой истории и его борьбе за привлечение к ответственности тех людей, которые его пытали?
4: Да, это совершенно ужасная история. Азат пытали, когда он прибыл в ИК-18, в колонию, где должен сидеть до конца своего срока. Его пытали очень жестоко. Это и избиение, это и электрический ток, это угроза сексуализированного насилия. Весь спектр ужасов был произведен над человеком с целью его сломить. У нас есть реальный страх, что его могут там, не дай бог, и убить. После того, что произошло, солидарность с Азатом – это не просто поддержка политического заключенного на уровне «давайте добьемся, чтобы к нему допустили врача или чтобы его не сажали в ШИЗО». Теперь поддержка Азата – это борьба за его свободу и жизнь. Оглядываясь назад, кажется, что первый срок он, в общем-то, провел действительно не так уж и плохо. Там были проблемы с недопуском врача, но действительно никаких принципиальных историй острого физического насилия первый год с Азатом не происходило. А тут, конечно, и сама эта колония, в которую его отправили, известная как просто пыточная, и то, как она расположена, то, что она не подключена к сервису, позволяющему писать постоянно политзеку, то есть только Почта России, да, то есть это значит ограничение в коммуникации, и туда трудно добраться. Уже сам факт, что его в такую колонию посадили, это уже был, честно говоря, шок и ужас, ощущение, что все становится хуже. А потом мы узнали, что по прибытии в эту колонию Азата пытали сотрудники, пытали люди, которые работают банщиками в банном комплексе, под наблюдением оперов, пытались сломить его дух. Совершенно ужасные вещи с человеком происходили, а он не мог даже никому об этом сообщить до тех пор, пока к нему, наконец, не пришел адвокат, и только тогда адвокату он смог рассказать о пытках. Он рассказал о своих пытках, впоследствии он рассказал о том, что в этой колонии пытают и других заключенных, не политических. Были поданы соответствующие жалобы на эти пытки, было подано заявление о том, чтобы было проведено расследование. Следователь провел проверку. Тоже такой парадокс. С одной стороны, мы настолько все привыкли к беззаконию, что даже иногда удивляешься, о, ничего себе, то есть можно, оказывается, заявить о беззаконии, и следователь действительно придет и будет проводить проверку. Вот еще, оказывается, какие-то системы правовые работают. С одной стороны, с другой стороны, конечно, эта проверка представляла собой фарс, потому что следователь просто пил чай с руководством колонии, да, они там все, видимо, знакомые, это маленький поселок. По итогам этой проверки следователь не нашел никаких оснований для того, чтобы возбуждать дело против мучителей Азата. Колония даже успела организовать небольшой ремонт в тех помещениях, где Азата пытали, и вообще изобразить, что даже и ничего там не было, и никаких следов нет ни на самом Азате, ни в помещении. А людей, которых опросили, вот мучители, они сказали, а мы даже и не знаем, что это он нас оговаривает. На некоторые ошибки следователя в ходе проведения этой проверки адвокат жены Азата и адвокат еще одной заявительницы указывали в ходе суда, на котором они пытались как раз оспорить результаты этой проверки. И судья принял решение в пользу правды, потому что судья действительно сказал, что да, это не та проверка, и будет в августе проводиться, видимо, еще одна проверка, по итогам которой, может быть, даже и будет возбуждено уголовное дело по поводу пыток Азата. Но, может быть, и не будет. Тут уже мы с вами можем только надеяться на лучший исход, хотя на основе чего нам питать такие позитивные надежды, я уже сейчас не знаю. Но, тем не менее, вот суд принял решение истинное, правдивое. Я думаю, не в последнюю очередь, потому что понимает, что общественность следит за делом Азата, и что вся эта история приобрела очень широкую огласку, в том числе международную.
3: А что сейчас понятно о том, в каких условиях находится Азат? Насколько эти условия безопасны, есть ли вообще с ним какая-то связь, говорит ли что-то он о том, насколько безопасно он себя чувствует и каково его психологическое состояние.
4: Азат сейчас находится в отдельном помещении, то есть, вот, как можно сказать, в камере одиночки, или, в общем, это называется помещение камерного типа, ПКТ. Это такой особый режим, куда попадают в качестве наказания за какие-то небольшие нарушения. И в данном случае Азат как бы сам себе создал эти нарушения, чтобы хоть и в таком суровом режиме быть, но, по крайней мере, быть изолированным от других зэков, с которыми он пока не уверен, что ему безопасно находиться вместе. Когда человек сидит в таком помещении, и вот в рамках такого режима у него есть ограничения и на получение посылок, и на свидание с родственниками. Всего лишь на час ему выдают письменные принадлежности. То есть это, в общем, достаточно суровые условия. Но Азат находился в ситуации, когда ему вот нужно было выбирать из двух зол. Вот он сейчас выбрал такой режим. Может быть, через какое-то время он решит все-таки выйти из этого режима, и когда у него закончится, этот месяц примерно у него еще остается, он, может быть, будет вместе с остальными заключенными уже находиться. Во многом зависит от того, как он себя будет чувствовать, и в том числе и в первую очередь, наверное, даже именно психологически, будет ли он готов общаться с другими заключенными, а что скрывать, люди там сидят и за очень серьезные тяжелые статьи, и это могут быть люди, с которыми не просто выстроить безопасные для себя отношения. Связь с ним есть, но, естественно, не в режиме реального времени. К нему приходила на свидание жена и мать. Это такое вот свидание через стекло, и разговор через трубку телефонную, и все разговоры записываются. Вот им дали 4 часа поговорить. Зад рассказал о своем состоянии. Он очень восхищен и впечатлен той поддержкой, которую ему оказали, когда все узнали об этих ужасных пытках в исправительной колонии. Он очень тронут той солидарностью, которую проявили все, кто писали ему письма, все, кто писали заявление о том, что необходимо провести проверку, потому что многие люди не просто написали письмо «Азат, держись», а написали, собственно говоря, заявление в прокуратуру. Что ж происходит? Человека у вас пытают. Тоже это огромнейшая поддержка Азату, благодаря которой он держится, он не сломлен. Но, конечно, ему очень тяжело находиться в этой же самой колонии. И, может быть, первичная точка приложения наших усилий, всех тех, кто солидарен с Азатом, может быть, должна стать, чтобы его хотя бы перевели в другую колонию, потому что вот сейчас он остается вот там же, да, где его мучители, там же, где его пытали, и куда ограничен доступ, и где очень холодно, и в том числе и пытки холодом могут быть применены. Поэтому Азат, с одной стороны, да, тронут поддержкой, не сломлен и не запуган, но, с другой стороны, конечно, он опасается все равно, что нахождение в этом месте для него небезопасно.
2: Удалось ли выяснить, ну, может быть, в ходе переписок, разговоров с Азатом, может быть, в ходе судебных слушаний, где обжаловалось качество проверки по факту его пыток, а чего этими пытками добивались? Или пытки были сами по себе целью, пытали просто, чтобы пытать?
4: Тут сложно сказать, что, опять же, в голове у этих людей. С одной стороны, колония славится пытками своими, и даже существует такой ужасный термин «приемка». Человек проходит какие-то процедуры, связанные с тем, чтобы его, ну, скажем так, оформить на новом месте содержания. И вот в рамках этих процедур происходит избиение и пытки. Действительно, такая ужасная практика в колониях существует. Зная это, мы могли бы сказать, что да, на самом деле, то, что он там анархист, диссидент, инакомыслящий, человек, выступающий против режима, это все не имело никакого значения. Они там просто всех пытают, потому что вот они, значит, на конвейер поставили бесчеловечное обращение с людьми. Что это просто такой вот ужасный обряд, который производят с каждым вновь прибывшим, чтобы сломить волю человека, чтобы впоследствии с ним можно было обращаться как вот с таким мягким подарком, податливым телом, заставлять его делать все, что угодно. И вот это просто такая практика. Но, с другой стороны, мы знаем и то, что вообще-то известных заключенных, да, политических заключенных, и людей, за которыми следят глаза общественности, не склонны пытать, не склонны так уж прямо вот впрямую нарушать их права, потому что, ну, потом начнутся, да, вот эти вот жалобы, начнутся следствия. Это человек, у которого есть жена, настоящая соратница, которая будет за него бороться. Это человек, у которого есть адвокат. Это человек, за которым крупные институции, сочувствующие и солидаризирующиеся с ним. Зачем, собственно говоря, вот такие проблемы? Да, сейчас ведь сотрудники колонии все-таки столкнулись с какими-то проблемами. Все-таки фиктивная, неэффективная проверка. Но вот этот следователь пришел, значит, надо что-то отвечать, надо с какими-то судами разбираться. В целом не склонны. так обращаться с политическими заключенными, как обращались с Азатом. Можно, конечно, предположить, что ну вот они не знали, с кем имеют дело, ну вот как-то ошиблись, да, вот как-то не погуглили, что называется его. Можно предположить и обратное, что они прекрасно знали, с кем имеют дело, и ведь человек поступает в колонию не сам по себе, с ним есть документы. Может быть, в этих документах стояли на полях какие-то пометочки. Мы не можем говорить, что цель пыток была выбить из него какие-то показания в данный конкретный момент. Цель в любом случае была его сломить. Сломить ли просто так, или сломить, чтобы потом из него выбивать какие-то имена? Вот здесь я сказать не могу. Но то, что они пытались сломить его дух этими пытками, это более-менее очевидно.
3: Александра, с вашей точки зрения, как могут дальше развиваться события, каких следующих шагов вы теперь ждете? Вы сказали, что в августе, может быть, будет новая проверка. Сказали, что есть цель добиваться перевода Азата в другую колонию. Как минимум, вот могли бы это резюмировать, да, какие-то вот следующие шаги? Может быть, у группы поддержки есть какие-то планы по каким-то кампаниям в поддержку Азата?
4: Та ситуация, когда мы не знаем, что будет, ситуация, которая разворачивается на наших глазах в режиме реального времени, и именно поэтому имеет смысл в нее включаться, и именно поэтому имеет смысл бороться. История показывает, что мы можем что-то отвоевывать, история показывает, что и политических заключенных отпускают, и путинский режим отпускает политических заключенных. Проверка будет следовательская, да, потому что суд обязал. Я не знаю, когда она будет, вот в августе или там в сентябре. Дальше мы уже будем знать результаты этой проверки, будут суды. Обо всем этом можно читать в телеграм-канале «Фриазат». А что касается компании «Солидарности» с Азатом, французская ассоциация «Солидарите Фриазат» ведет очень активную международную кампанию, цель которой – привлечь максимальное внимание к делу Азата, привлечь максимальное количество символического и политического капитала к делу Азата с тем, чтобы способствовать его освобождению по линии чьей-то политической воли. Достаточно много крупных организаций выступили в поддержку Азата. Это крупнейший профсоюз Испании, профсоюзы в Африке, организация профсоюзов и безземельных в Бразилии, очень много французских, немецких организаций. За освобождение Азата выступают серьезные политические силы, мнение которых в том числе может быть небезразличное российским властям. Можно работать и в направлении классической правозащиты, то есть добиваться перевода Азата в другую колонию, что, собственно говоря, и делает его суперпрофессиональная адвокатесса Светлана Сидоркина. Если малейший шанс его, на его перевод существует, я уверена, что Светлана этого добьется. Словом, нам следует бороться, не опускать руки. Ну, если их не опускает Азат, если Азат продолжает заниматься математикой после пыток и избиений, если Азат продолжает держать голову гордую свою, ну что же делать нам на свободе? Нам нужно как-то его продолжать поддерживать.
2: Ну и в заключение, пожалуй, как раз о поддержке, о группах поддержки. Что бы вы сказали о том, насколько необходимы такие группы поддержки, насколько они эффективны и насколько безопасно в них состоять и каким-то образом поддерживать российских политзаключенных?
4: В первую очередь скажу, что это действительно необходимо, что это не какой-то символический жест отчаяния, когда уже люди говорят, что ну все вообще безнадежно, делать ничего нельзя, ну вот на худой конец, ну что, ну вот поддержу там, напишу письмо политическому заключенному, это тоже ничего не изменит. Это не так. Я глубоко убеждена, что это первое, с чего начинается вообще наша позиция неравнодушных людей, людей, готовых брать историю в свои руки. Существует довольно много способов инфраструктурно, безопасным образом поддержать политического заключенного. Написать ему письмо просто из дома, и это, в общем-то, безопасно и ненаказуемо. А эффективность такого жеста, она огромная, потому что такая поддержка для человека, который находится в застенках, она бесценна абсолютно. Человеку очень важно знать, что он не один. Тем более, что есть политические заключенные, которые гораздо менее известны, чем Азат, и которым очень мало писем приходит. Поддержка деньгами. Нет тоже никакого запрета на то, чтобы поддержать деньгами работу адвоката политического заключенного. К сожалению, выбор, кого поддерживать, он огромен, потому что очень много людей сидит. Информационная поддержка. Даже просто читать, просто знать, просто говорить со своими друзьями и знакомыми о том или ином политическом деле. Но об этом надо говорить, потому что это не исключительные случаи, а это непосредственно механизмы, которые использует то государство, с которым так уж получилось, мы все связаны.
2: Александра Запольская, участница кампании «Солидарности» с Азатом Мифтаховым, была на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
3: И я, Наталья Чемпаладова.
0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
5: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
5: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
6: Будущее уже здесь. В развитии ИИ и робототехники.
7: В Алабугополитехе зовут на военную кафедру. В СУЗах ее убрали еще 7 лет назад. В Алабуге студенты-подростки собирают дроны для войны против Украины.
8: Мы уже приняли решение о проведении специальной военной операции.
7: Со школьного двора на фронт. В России растет число военных, погибших в возрасте 18 лет.
9: Вот эта принадлежность к войне, она тебе дает очень четкий, очень простой, такой хороший, понятный ответ, до которого не нужно докапываться.
7: 4 учебных года военной пропаганды. Как Кремль продвигает войну среди детей и подростков. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Пятый год продолжается полномасштабная война России против Украины. И, может быть, вы помните, уважаемые зрители, как мы где-то 4 года назад вызывали довольно-таки широкий спектр негативных эмоций, внедренные в школы разговоры о важном. Но с тех пор ставки сильно выросли. С высокой долей уверенности можно сказать, спустя 4 года после начала вторжения подавляющая часть студентов бакалавриата в российских вузах застала начало большой войны еще в школах. 4 года, возможно, маловато для такой вот тотальной индоктринации, но достаточно, чтобы убедить связать себя на этом этапе жизни с Минобороны России. Российские независимые медиа с мая сообщают о первых погибших 2008 года рождения. Им было 14, когда началась большая война. Де-факто эти люди не знали других президентов, кроме Владимира Путина. Вот об этом сегодня и поговорим. А начнем с частного случая. Печально известный Алабугополитех, некогда витрина экономического прогресса, важная часть особой экономической зоны, теперь заманивает призывников на военную кафедру. Печально известен он кабальными условиями для студентов, обманом выписанных на работу по сборке дронов иностранцев, которые вообще не знали, куда и зачем они едут. И теперь приманка целится в призывников. Мой коллега Антон Сергеенко продолжит.
6: Будущее уже здесь. В развитии ИИ и робототехники. Но в реальный проект с самыми передовыми технологиями без опыта не возьмут. Присоединяйся к военной кафедре Алабугополитех. Здесь опыт создается делом. Ты освоишь машинное зрение и искусственный интеллект. Твое резюме – реальные кейсы, а ты – востребованный профессионал. А еще ты поможешь стране.
10: Вот так. С апреля этого года Алабугополитех заманивает призывников на новый формат службы. Под лозунгом «Отслужи срочку, работая с гераньями», выяснило издание «Тиинвариант». Участникам обещают ежемесячные выплаты до 305 тысяч рублей, обучение работе с беспилотниками и службу в составе 50-й отдельной бригады «Варяг». При этом заключать контракт якобы не требуется. Иван Шевеляев, пресс-секретарь фонда «Идите лесом», в комментарии «Новой газете Европа» заявил следующее.
11: То есть там просто все на доверии строится, типа «оставьте свои данные, мы с вами свяжемся и все расскажем». Замануха чисто на то, что человека убедят подписать контракт. Он придет, и когда в моменте будет подписывать, конечно, не будет сильно вчитываться. А даже если будет, то мало ли чего. Неважно, какой там контракт, добровольческий или недобровольческий. Расчет, как и в любых маркетинговых штуках, на убеждении.
10: Особая экономическая зона Алабуга в Татарстане задумывалась как витрина российской промышленности. Инвесторы, заводы, технологии и обещания тысяч рабочих мест. После начала полномасштабной войны название Алабуга стало ассоциироваться совсем с другим. Здесь наладили производство ударных беспилотников «Герань» по иранской технологии «Шахет». А вместе с этим объект превратился в одну из главных целей украинских атак.
12: Вот только сейчас завод «Алабуги» — это законная военная цель. Протокол Женевской конвенции о защите гражданских объектов гласит, что военные объекты — это объекты, которые, цитата, «в силу своего характера, расположения, назначения или использования вносят эффективный вклад в военные действия». И полное или частичное разрушение, захват или нейтрализация которых при существующих в данный момент обстоятельствах дает явное военное преимущество. Завод производства дронов под это описание подходит идеально.
10: Украинские беспилотники несколько раз долетали до особой экономической зоны, повреждая производственные корпуса. «Алабуга» известна не только производством дронов. Несколько лет назад здесь запустили образовательный проект «Алабуга-Политех». Подросткам со всей России обещали бесплатное обучение, современное общежитие и зарплаты, которые для многих регионов фантастика, до нескольких сотен тысяч рублей.
13: Меня зовут Александр. Я учусь на втором курсе «Алабуга-Политех» и уже зарабатываю 150 тысяч рублей в месяц. Спросите, как? Я работаю специалистом входного контроля на самом крупном в мире заводе по производству беспилотников. Здесь сконцентрированы лучшие в мире технологии. Мы делаем большое дело для страны. Я планирую расти дальше. Мои родители гордятся мной.
10: Журналисты и бывшие участники программы рассказывали, что студентов привлекали к работе на предприятиях, связанных с военной промышленностью. Многие жаловались на тяжелый график, давление со стороны администрации и невозможность покинуть программу без серьезных финансовых последствий. Бесплатное обучение оказалось привязано к обязательствам, выйти из которых раньше срока было практически невозможно. А обещанная зарплата до 100 тысяч рублей доставалось лишь 5% работающих в «Алабуге» студентов. Так устроена в «Алабуге» система коэффициентов зарплат. Вот что говорила в интервью «Идел Реалии» мать одного из учащихся.
14: Когда в сентябре мы поступили, у нас 3 раза менялся договор. Шли на одну стоимость 500 рублей общежития, стало 1500. Все это вычитывалось из зарплаты – 3500. Там везет каким-то единицам. Из 600 человек, может быть, 100 куда-то вырулят. Остальные – это просто… Они будто набирают так специально, используют в своих целях, а потом делают такие условия, чтобы дети отчислялись и выплачивали неустойки.
10: Сумма неустоек, по данным «Идел Реалии», составляет около 200 тысяч рублей. Отдельная история – это реклама «Алабуги» у популярных стримеров и блогеров. Ролики были повсюду – на Твиче, в ТикТоке и в Ютубе. Молодым людям обещали карьеру в высоких технологиях и блестящие перспективы. Вот, например, известная стримерша под ником «Фасолька» рекламирует «Алабугу».
15: «Алабуга Политех» у нас вот тут такая замечательная. Нажимаем, узнаем поподробнее, много информации. Может быть, вы собираетесь поступать, может быть, вы как раз в том самом переломном моменте, когда думаете, какую бы профессию вам выбрать, и вы уходите после 9-го или же после 11-го. Вот, я думаю, вам это будет очень полезно, тем более, что именно в «Алабуга Политех» вы можете... К счастью, одновременно получать как обучение, так и навыки чуть ли не с первого курса.
10: Когда площадки начали блокировать подобную рекламу, часть дали назад. Они утверждали, что не понимали, почему их ролики сочли нарушающими правила. Некоторые заявили, что в случае разбана рекламы «Алабуги» не будет, но не потому, что раскаялись.
7: А в студии «Радио Свобода» главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов. Кирилл, здравствуйте.
16: Здравствуйте, Иван.
7: Ну вот в широком смысле вербовку студентов я хочу еще немножко позже обсудить, пока вот сфокусироваться на «Алабуге». Из любопытного, в каком-то смысле получается, что случился провал такой массовой вербовки студентов именно вот в этот СУЗ, и они сменили тактику. Ну, хотя бы к нам на ВПК приходите, хотя бы от армии получите. Как бы не будет необходимости жить в казарме и так далее. И явно условия будут, конечно, совершенно другие. О чем это говорит в первую очередь? Вот так. Какая смена тактики, как вы думаете?
16: Ну, я пока не вижу смены тактики, потому что «Алабуга» привлекает на работу в том числе несовершеннолетних. Пока на войну у нас несовершеннолетних как будто бы массово не отправляют, хотя вот зафиксирован недавно один случай в Псковской области, когда парня, не дошедшего еще до 18 лет, там несколько недель пытались заставить подписать контракт обманом. А при этом параллельно все наши университеты и Министерство обороны регулярно предлагает молодым людям записываться в некие беспилотные войска, которые совершенно безопасны, в которых ты будешь как будто бы играть скорее, чем что-то делать. Вот сейчас Галустян к этой рекламной кампании подключился на встрече с Путиным, когда он объявил новое популярное ТВ-шоу «Битва дронов», где он будет. Только что вот ТАСС распространил видеозапись неким студентам, который прямо в окопе заочно учится в Уральском университете. университете и закрывают успешно все курсовые. То есть они не оставляют. Я думаю, что вот эта людоедская идея, что страшновато объявлять мобилизацию, но мы будем вычерпывать и выдавливать людей вот так поштучно из университетов, в частности, из вузов российских, она не оставляет умы и начальства от образования Министерства обороны.
7: В таком случае, стала ли Алабуга такой витриной теперь уже, по сути, отношений российской власти с молодыми людьми?
16: Ну, Алабуга тоже продолжает активно рекламироваться. И действительно, логика здесь очень простая. Вот этот парень, который выступал на видео, который рассказывал, что он на втором курсе зарабатывает 150 тысяч рублей, хорошие деньги для страны с медианным уровнем дохода там, в 50-60 тысяч, замечательный карьерный рост. Я даже себе представила, что этот молодой человек будет делать со своими деньгами. Ну, наверное, он что-то там, не знаю, родителям поможет, да, там бабушке с дедушкой поможет. Наверняка очень хороший молодой человек. И в конечном итоге iPhone себе купит. Вот, и получается, что это такой размен, ты создаешь орудие для убийства, тебе за это платят больше денег, чем в среднем на нашем нищем рынке труда. И после этого ты получаешь какой-то доступ, ну, каким-то условно лакшери предметам и всем показываешь, какой ты классный, какой ты крутой. Это действительно большая витрина. Я думаю, что это также работает как для взрослых, как для людей там, 35+. Основной контингент наемников в российской армии – это мужчины, которые себя не нашли в жизни, у которых нету профессии, нету постоянной работы, которые как-то себя тоже не очень высоко оценивают, но такие неудачники, говоря прямым языком, которые идут на войну, потому что это способ быть настоящим мужчиной, в кавычках, и выиграть в этих голодных играх. Вот, а начинать к этому готовиться можно, в принципе, на уровне Алабуги.
7: Насколько это эффективно? То есть понятно, что есть вот такая вот реклама, которую мы продемонстрировали, которая в лоб, где такой вот студент, школьник, отличник, да, чуть ли не с листа читает, рассказывает, как им гордятся родители. Я, честно говоря, сомневаюсь, что это очень большая уж мотивация. Такая эта фраза «гордятся родители». Но ведь есть вторая сторона, попытка распространить эту информацию через TikTok, через стримы конкретных блогеров, которые весьма популярны именно у этой аудитории в районе 20 лет. Более того, вот мы упоминали Александра Штефанова, его цитировали в нашем сюжете, он рассказывал, что ему прилетало предложение, они даже не перепроверили, что его аудитория уж точно не вполне соответствует как бы конкретно целям Алабуги и вряд ли бросится как бы подписывать и поступать туда. Как вы думаете вообще, с чем была такая связана активность? Бешеные деньги совершенно, без раздумий каких-то. И вообще, что это говорит о заинтересованности со стороны абитуриентов в поступлении?
16: Ну, это же такие так называемые вот эти, как это, карманные excellence, да, значит, когда вроде Сколково для военных подростков, которые нужно индоктринировать. То есть государство целенаправленно берет какую-то одну точку и начинает на нее давить и всем рассказывать, что через эту точку вообще там, не знаю, мир меняется к лучшему, и Россия способна производить больше дронов. Наверняка есть множество менее популярных производств в военных, в которые такие рекламные деньги не закачиваются. А здесь, видимо, правительство Татарстана и, наверное, федеральные какие-то органы, они вот решили из этого сделать выставку. Раньше у нас регионы хвастались своими там, достижениями в разных технологических инновациях, но теперь пришлось вот Алабугу перепрофилировать под военные задачи. Насколько это эффективно, оценить довольно сложно. С одной стороны, мы видим, что в России производство военное, разумеется, не останавливается и идет. То есть он находит работников и для этого производства, и для других. С другой стороны, сам тот факт, что очередей на самом деле на эти предприятия нету, и в России по-прежнему, в общем, есть серьезная нехватка рабочих рук, и им же приводится завозить еще мигрантов из разных стран, таких довольно экзотических для России, для того, чтобы тоже в этом производстве участвовать. И тоже были случаи обмана этих людей, которых на большие деньги приглашали работать в Алабугу. Показывает, что, в общем, все-таки проблемы с рынком труда с этой стороны есть, что он, в общем, исчерпан этой войной и этим ВПК.
7: Ну и вообще вот, по крайней мере, в рекламе так звучало, военная кафедра. Но я вот перепроверил, это архаизм, ведь еще в 2019 году аж вступил в силу закон о том, чтобы эти самые военные кафедры, во-первых, переделать в так называемые военные учебные центры вместо военных кафедр, а во-вторых, в эту схему уже не входили специальные учебные заведения, это все оставили только для высших учебных заведений. В этом случае получается ли, что Алабуга то ли внезапное исключение, аж настолько это важный проект сам по себе, настолько важна работа и привлечение туда кадров, либо это, ну, тут на всякий случай, разумеется, и учитывая комментарии комментарии правозащитников, начинаешь подозревать обман тоже заведомо. Вот как вам кажется, что здесь сыграло первоочередную роль, учитывая, что, исходя из закона от 2019 года, Алабуга не может держать военные кафедры в том или ином виде?
16: Я бы скорее подозревал, что здесь есть элементы мошенничества, так же, как нам рассказывают вот родители этих подростков, что если ты там не доучился до чего-то, какие-то нормативы не сдал, то с тебя требуют деньги назад вернуть, хотя ты так вроде бы здорово зарабатывал, тоже у вас об этом в сюжете было. Я думаю, что здесь тоже идея в том, что нужно, ну, либо туда, либо эти люди будут работать и делать что-то полезное для ВПК, либо все-таки контракт подпишут, да, военная кафедра — это красивая вывеска, которая дополнительно приманивает людей в качестве якобы защиты от контракта с Минобороны.
7: Ну и перед эфиром мы поговорили с Татьяной Лазаревой, это блогерка, экс-телеведущая. Сейчас она ведет проект, такой образовательный проект о помощи детям, оказавшимся в эмиграции. И мой коллега Артур Давлешин спросил Татьяну, а вот что делать родителям, если, например, приходит ребенок и говорит, а я хочу поступить в эту самую Алабугу, зарплата потрясающая, условия шикарные, как с ним разговаривать? Давайте послушаем.
9: Ну, здесь важно, конечно, родителям находить на подростков побольше времени и побольше с ними разговаривать. И если подросток приходит с вопросом каким-то, неважно каким, первым делом вы должны этот вопрос адресовать к нему. А как ты думаешь? А что ты думаешь? Или там, если он уже решил, то давай обсудим, если ты решил. И вот здесь как раз, вот давайте вспоминать, что такое критическое мышление, давайте вспоминать про кругозор, про то, что родителям, вообще говоря, нужно было позаботиться, может быть, чуть раньше, чем когда он уже пришел и сказал, я поступаю в военное училище, и сказать им, что мир, вообще говоря, огромный, общение может быть разным, способы общения могут быть разными, и выборы совершенно безграничные у тебя. Да, и кругозор твой сейчас уже, посмотри, какой большой, а есть еще кроме этого вот это и вот это. Но еще раз повторюсь, это большой труд и большое усилие, но оно того стоит.
7: Ну и теперь давайте чуть шире картину возьмем, оторвемся от Алабуги, посмотрим на другие учебные заведения страны, и не только, кстати, высшие, не только средние. Мой коллега Дмитрий Новиков расскажет, как выстраивалась система пропаганды и для детей, и для подростков, и к чему она пришла за последние 4 года.
17: Фестиваль дронов в стенах Высшей школы экономики в Москве провели в годовщину российской агрессии против Украины 24 февраля. Здесь же можно было подписать контракт с Минобороны России. Теперь тем, кто хочет стать студентом вышки, если они не проходят на бюджетные места из-за недобора нескольких баллов, предлагают зачислить в ВУЗ. Но для этого требуется заключить контракт с Минобороны на один год. Мол, когда контракт завершится, студенты обещают перевести на любую другую учебную программу. Только вот контракты по указу Путина продолжают действовать до окончания периода частичной мобилизации, а она не отменена.
18: Другого варианта у вас не будет. То есть 24 числа, 24-25, это будет решающий совет, где мы вас отправим в армию. Как раз начнется призыв. Не пойдете в академию, вас отчислим, как неуспевающих, а вас так заберут. Мы сразу сообщим в военкомат. Но это не мы, это система сообщает. Как только мы вас отчисляем, он попадает в систему АИС, она связана с военкоматом, они сразу нас смотрят. Мы очень тесно с военкоматом работаем, очень тесно.
17: С февраля в вербовке студентов на фронт участвуют и военкоматы, и сотрудники некоторых вузов и СУЗов, как в Анжеро-Суджинском политехническом колледже на этой аудиозаписи. В апреле издание «Гроза» насчитало 269 вузов и колледжей, в которых рекламировали службу по якобы специальному студенческому контракту. Особенно настойчиво контракт предлагали подписать тем, кому грозило отчисление в обмен на пролонгацию учебы. Сейчас в аудиториях учебных заведений те, кто в большинстве своем застал войну еще в школе, где с самого начала войны продолжается милитаристская пропаганда. Дети в России танцуют войну. Школьники изящно изгибаются на фоне документальных кадров боевых действий российских войск в Украине. Все это происходит на фестивале молодых исполнителей в Сочи. На экране танки, самолеты и Путин.
19: Мы уже приняли решение о проведении специальной военной операции.
17: Подмосковный поселок Обухов. Российские подростки в камуфляже показывают приемы с автоматами ко дню православной молодежи. Воспитанники местного военно-патриотического центра выступают в храме у алтаря. Обращаются обращение со стрелковым оружием российских детей и подростков теперь обучают под контролем военнослужащих. Это кадры с военной базы в городе Кант, июль 2026-го. Подготовку проходят юные члены движения «Юнармейцы» подконтрольного Министерства обороны. Пропаганда военного патриотизма идет через игры, кружки и соревнования. После начала полномасштабного вторжения в Украину война стала частью школьной и внешкольной среды.
20: Милитаризация, любая, в любом виде милитаризация детства, милитаризация школы, а сейчас уже там дошло до детских садиков, да, насколько я знаю, и вузов милитаризация, это ничему хорошему не приводит в конечном итоге. Она приводит к тому, что меняется мышление, появляется мышление осужденной крепости.
17: Начиналось все с уроков о важном для школьников. Сейчас военизация докатилась до детских садов. Некоторые директора вводят в школах военно-строевую подготовку уже по собственной инициативе. Дети плетут маскировочные сети, как им объясняют учителя, в помощь нашим военным на фронте. А это уже дошкольные войска. Детсадовцев и учеников младших классов то в одном, то в другом российском городе переодевают военную форму и отправляют маршировать на 9 мая.
21: Гаубицы, самоходные, артиллерийские установки и даже истребители. Здесь все почти как на Красной площади, только в миниатюре.
17: Дело не ограничивается идеологической агитацией. Российские власти пытаются встроить детей и подростков в инфраструктуру реальной войны через кружки, техническое образование, работу на предприятиях ВПК и прямую вербовку. По данным журналистов «Инсайдер», сотни тысяч российских школьников могли быть вовлечены в программы, связанные с разработкой и тестированием беспилотников. Формально это подавалось как технические кружки и образовательные проекты. За участие в таких программах школьникам обещают дополнительные баллы к ЕГЭ и перспективы работы в государственных корпорациях.
20: Тот масштаб пропаганды, с которым мы сталкиваемся сейчас, он никогда не был доступен в истории человечества. Я имею в виду технические средства для психологической обработки людей, которые мы имеем сейчас, никогда ранее доступны не были в таком объеме и масштабе. И нам еще предстоит увидеть результат этого.
17: Все больше становится тех, кто родился и умер при Путине. Издание «Важные истории» сообщает о погибшем на войне Никите Малышеве 2008 года рождения. Малышев заключил контракт на следующий день после своего 18-летия. Как отмечает русская служба BBC и «Медиазона», к середине июня на войне погибли как минимум 200 российских военнослужащих в возрасте 18 лет.
7: И вот об этой пропаганде мы также поговорили с Татьяной Лазаревой. Вот ее мнение.
9: Когда война сразу входит в неокрепший мозг, который только складывает свою картину мира как уже являющейся нормой, вот это, конечно, было бы здорово, если бы они сделали это, я говорю в кавычках, разумеется. Слава богу, что у них это не получилось. Потому что, в принципе, в подростковом возрасте, конечно, человеку очень важно определяться, кто ты. И вот эта принадлежность к войне, она тебе дает очень четкий, очень простой, такой хороший, понятный ответ, до которого не нужно докапываться. Не нужна дополнительная мыслительная работа. Ты защищаешь, ты защитник, ты герой, ты часть большого сообщество для подростка – это уже во, достаточно вполне. Поэтому, конечно же, вот когда на это, на все действуют и влияют, то это очень-очень страшно. Мы не можем предложить простые решения. Это с нашей стороны очень большой подвох. Нет простых решений в жизни. В подростковом возрасте это кажется такой трагедией. Кажется, что если вот ты сейчас сделаешь вот этот выбор, это на всю жизнь. Нет, выборы сложные, непростые, и мы не должны обманывать детей, говоря им как пропаганда, что типа ты вот будешь защитником Родины, и все. Нет, мы не должны говорить, что выбор сложный, что ты разный. Напиши, пожалуйста, есть куча там этих всяких упражнений, напиши 50 ответов на вопрос «Кто я?». Хорошо, ты защитник Родины, еще 49, ты кто? Не надо ловить детей, нам, ответственным за них, взрослым, на простые какие-то подачки. Это пусть делает пропаганда.

0: такая рабочая, эффективная история по милитаризации, что ли, детей, насколько после вот этой игры можно закончить школу, вырасти и продолжить вот это играть дальше, но уже по-настоящему?
1: Ну, мне кажется, это буквально самая страшная вещь в истории страны, по крайней мере, за много десятилетий, если, наверное, не брать 30-е годы, когда Советский Союз тоже готовился к агрессивным войнам и вел их, да, там финская война, там вторжение в Польшу и так далее на первом этапе Второй мировой войны, то на самом деле никогда, мне кажется, такой накачки милитаристской одновременно с агрессивными войнами в таком объеме просто не было. Ну, то есть можно сравнивать с войной в Афганистане, но кажется, что там масштабы были совсем не те, там все-таки всему обществу не предлагалось перестроиться под задачу ограниченного контингента интернациональных войск. Поэтому это, конечно, очень серьезное такое повреждение, я бы сказал, ну, просто причинно-следственной связи. Тогда нам говорили, что там миру мир, и лишь бы не было войны. А сейчас детей пытаются действительно с детского сада учить чему-то прямо противоположному. Я, с одной стороны, думаю о том, что, как и всегда, когда есть попытка такой массовой индоктринации, и в истории нашей страны так регулярно случалось, есть отторжение от этой индоктринации. Так, ну, попытки индоктринации в Российской империи не привели к тому, что Российская империя сохранилась, а наоборот, люди, которые вроде бы должны были читать закон Божий, в итоге, да, устроили русскую революцию. С другой стороны, вроде бы все участники событий перестройки 91 года, они все учились в советской школе, и они должны были быть верными ленинцами. Но тоже что-то не сработало. И я уверен, что с точки зрения перспектив путинизма закрепиться и остаться надолго, на десятилетия, никаких гарантий эта индоктринация не дает. Но вещь, может быть, здесь более важная и более глубокая, заключается в том, что молодые люди все равно учатся определенным, ну, как бы паттернам мышления. То есть, если мы себя спросим, как стала возможна война против Украины сейчас, то, по крайней мере, один из ответов будет заключаться в том, что, конечно, она стала возможной в результате советских, империалистических, таких в советском стиле, паттернов мышления и про Украину, и про наших соседей, и про милитаризацию, которая была в Советском Союзе. Когда люди начинают, ну, простой пример, Путин — это результат индоктринации. То есть его безумные исторические концепции, его желание рассказывать про половцев, это его травма советской школы, которую он потом через школу КГБ, в свою очередь, принес к тому, что он теперь тоже субъект истории. Все остальные объекты якобы, а он субъект. Вот. И в этом смысле, мне кажется, довольно зловещая вещь с этой индоктринацией заключается в том, что она Путина-то не спасет, видимо, но при этом она может привести к тому, что в будущем повторятся нынешние события в каком-то виде. То есть опять люди будут искать, кто виноват в том, что с нашей страной так обошлись, хотя виноваты те, кто эту войну начал. Кто виноват, что у России не получилось, кто виноват, что мы не такие богатые, что нас никто не любит. И на этом фоне, вот из этой почвы индоктринации, вырастут новые ультранационалисты и новые сторонники войны. Вот то, что сейчас готовится. То есть это такой прогноз, который действительно, как вы сказали, самосбывающийся.
0: Бомба, да, заложенного действия в сторону реваншистов, вот этого, вот, Веймарской республики, да, и так далее.
1: Да, я думаю, что буквально вот эта штука, то есть когда люди будут пытаться объяснить, почему Россия не самая, там, не знаю, развитая страна мира, и вообще в число развитых не входит, и почему у нас все не так, все хорошо складывается и с экономикой, и с образованием, будут приходить раз за раз люди, политики-популисты, которые будут апеллировать вот к этой индоктринации как базе, которая осталась как бы в прошлом, и будут пытаться говорить, что вот мы должны на этих лозунгах снова прийти и восстановить справедливость, отомстить нашим врагам. А кто наши враги, вот вы как раз в юнармии тогда и узнали.
0: Кирилл, большое спасибо. Особенно спасибо. Приятно было поговорить именно вживую в студии «Радио Свобода». С нами был Кирилл Мартынов, главный редактор «Новой газеты Европы». Мы подводили, ну, такие промежуточные итоги этих 4 лет индоктринации и детей, и подростков. На самом деле намного шире этот процесс происходит. По разным слоям общества и разные подходы происходят время от времени. И, уважаемые зрители, важное объявление. Наша команда программы «Лицом к событию» уходит в отпуск. Мы с вами увидимся в следующий раз аж 4 августа. Обратите, пожалуйста, на это внимание. В эфире телеканала «Настоящее время» будут повторы наших лучших передач, в том числе, я полагаю, сегодняшняя передача к этому имеет отношение. На радио примерно такая же получается у нас с вами схема. И о новых событиях расскажем вам уже в августе. На этом я с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода. Вторая часть интервью учителя и видеографа Павла Таланкина журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Фильм «Господин Никто против Путина» американского режиссера Дэвида Боренштейна и школьного педагога из Челябинской области Павла Таланкина в 2026 году получил награду «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм». Давайте вспомним этот момент награждения.
5: And the Oscar for documentary feature film goes to Mr. Nobody Against Putin.
6: «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм» «Господин Никто против Путина». Это первый «Оскар» и первая номинация для Дэвида Боренштейна, Павла Таланкина, Хелли Фабер и Алжбеты Карасковой.
4: Вот что сказали во время награждения Дэвид Боренштейн и Павел Таланкин.
7: Спасибо Американской киноакадемии, нашим семьям, нашим друзьям и отдельное спасибо другим авторам номинированных документальных фильмов. Вы стали нашими друзьями. «Господин Никто против Путина» – фильм о том, как человек теряет страну. Что мы поняли, работая над этим материалом, так это, что потеря происходит, когда бесчисленное количество раз человек шаг за шагом становится соучастником. Когда правительство убивает людей на улицах наших городов, а мы ничего не говорим. Когда молчим, глядя, как олигархи захватывают средства массовой информации и контролируют производство и потребление информации. How we could produce it and consume it.
8: Face a moral choice.
7: Это моральный выбор, но, к счастью, господин Никто намного сильнее, чем кажется. Здесь Павел Таланкин, главный герой нашего фильма.
5: And here's Pasha Talankin, the main character of our film.
9: Thank you. Вот уже 4 года мы смотрим на звездное небо и загадываем самое важное желание. Но есть страны, где с неба падают не звезды, а ракеты и дроны. Во имя нашего будущего, во имя детей, остановите все войны сейчас. Спасибо.
4: Летом 2024 года Павел Таланкин покинул Россию с отснятым в течение 2 лет материалом, после чего смонтировал работу совместно с американским режиссером Дэвидом Боренштейном. Премьера фильма состоялась 25 января 2025 года на американском фестивале независимого кино «Санденс», где он получил специальный приз жюри. 22 февраля на 79-й церемонии вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств «БАФТА» в Лондоне «Господин Никто против Путина» удостоился награды как лучший документальный фильм. 16 марта фильм получил «Оскар» Американской киноакадемии в категории «Лучшая документальная картина». Ведущий телеканала «Настоящее время» Алексей Александров встретился с Павлом Таланкиным в кинотеатре в Праге, где показывают его фильм, и поговорил о работе над документальной лентой. Вы услышите рассказ Павла Таланкина о жизни в Карабаше Челябинской области, об отъезде из России и надежде на возвращение.
10: Ну, а получается, что вот у тех учителей, тех учительниц, которые у тебя в фильме, вот эта женщина, которую все вспоминают, которая не может выговорить слова денацификация, демилитаризация.
11: В феврале 2022 года принял участие в спецоперации по
12: демилитаризации.
11: По демилитаризации и денацификации.
10: Ну, получается, что даже внутри школы сделали так, что этим учителям, у них есть финансовая мотивация проводить эту пропаганду, получается так?
3: Ну какая мотивация? У них нет никакой мотивации.
10: Финансовая
3: мотивация. Сперва ведь их заставили говорить, а потом только про деньги сказали.
10: Почему люди это делают? Почему люди стали проводить эти разговоры о важном? Потому что они, как ты сам думаешь, потому что они верят в это? Потому что на них тоже работает, не знаю, пропаганда по телевизору? Или потому что, не знаю, они боятся быть уволенными? Что из этого?
3: Оба варианта верны. Каждый по-разному. Кто-то из-за того, что верит в это все, кто-то из-за того, что боится быть уволенным, боится потерять работу. Кто-то думает, что, ну, господи, никак это не скажется. Ну, скажу сейчас, я не скажу. Кто-то думает, что никак не повлияет. Кто-то боится потерять работу. Кто-то искренне в это верит. Кто-то боится связываться с государством. Уж лучше это сейчас скажем, чтобы потом...
10: Насколько вообще ты снимал...
3: 2 года.
10: Когда ты уже именно работал над фильмом?
3: С самого начала войны я снимал.
10: С 22-го до 24-го?
3: Да. 14 марта пришел приказ. А ты видишь этот приказ. Это вот к вопросу. Мне задали вопрос. Он звучал так. Грубо говоря, мог снять в каком-нибудь Техасе. Это не значит, что ты показываешь жизнь во всех штатах. Мы когда с Дэвидом работали над этим фильмом, я говорю, слушай, а может быть мы не будем говорить «Карабаш», может быть мы не будем упоминать название этого города, потому что такая ситуация во всей стране. По всей стране идет эта пропаганда в каждой школе, особенно в мелких населенных пунктах. И вот 14 марта приходит приказ. Он же приходит с листами, откуда отправлено. То есть первый лист, откуда отправлено, кто переслал. И, значит, ниже. И вот он приходит от Министерства образования Российской Федерации, Министерства просвещения Челябинской области, из Министерства просвещения Челябинской области в Управление образования Карабашского городского округа. То есть ты видишь всю эту нить, все эти ступеньки. И, значит, на этом приказе написано в целях там воспитания патриотических чувств, значит, провести то-то, опубликовать так-то, с такими-то хэштегами. Материал можете взять отсюда. То есть там ссылки просто в этом письме. Конкретный сайт, куда это все заливать. И там был, по-моему, Яндекс.Диск. Ты его открываешь, и ты видишь все школы. И ты просто в свою папочку это все сливаешь. Я чужие, кстати, школу не проверил. Вот это я, конечно, сделал плохо. Надо было мне еще и оттуда поскачивать. Да. И вот, и, значит, заливаешь туда все эти отчеты. И звонит мне завуч и говорит: Павел Ильич, я вас поздравляю, теперь вы еще обязаны все это снимать и опубликовывать. И вот я начал это все снимать и опубликовывать. То есть начал снимать я до того, как позвонил Дэвид.
10: Он позвонил?
3: Написал. Сначала написал, потом позвонил.
10: А как тебе удалось вообще это делать, ну, не знаю, секретно? Я не знаю, мама знала, что ты снимаешь?
3: Я не знал.
10: Ты внутри говорил фильма, что ты снимаешь для BBC.
3: Ну?
10: Это для детей?
3: Там был такой, что и взрослые тоже, и был даже такое, что привет передавали. Они говорят, вы куда снимаете? Я говорю, для BBC. Хотите привет передать? Они говорят, да, хотим передать привет. Но кто поверит?
10: Как ты сам считаешь, сейчас есть возможность в российской школе, окей, мы понимаем, что выступить против невозможно. Есть ли опция саботировать пропаганду?
3: Не проводить разговоры важно.
10: Например?
3: И такая опция есть. Допустим, некоторые учителя говорят так. Сегодня у нас разговор о важном. Химия – очень важный предмет. Открываем тетради, записываем тему урока. Газы. В общем, вот. Есть такие, есть люди, которые используют изопов язык. Есть учителя, которые так отвратительно читают то, что присылает министерство, что вот даже я, когда снимал, я ничего не понял. Что-то вот вообще что прочитала. То есть формально прочитала, но никто ничего не понял. Это здорово. Здорово.
10: Когда я тебе написал про интервью, ты написал мне приятное сообщение, ну, из которого я понял, что ты нас в настоящее время смотрел.
3: Было дело.
10: И у меня к тебе как бы здесь вопросы, смотрел ли ты нас еще в России?
3: В России-то я вас как раз и смотрел, когда этот объявлял о начале специальной военной операции. Я смотрел «Дождь». Я подумал, что, может быть, они прикалываются как-то. Я потом на вас переключил через YouTube. Нет, это был не прикол, к сожалению, большому.
10: Просто я поймимый вопрос. Действительно, людям нужна независимая информация в России?
3: Да, конечно. Но мне была нужна. Я поэтому смотрел. Ну, много, на самом деле, людей. Не то, что уж все стараются искать информацию, но много людей читают и смотрят то, что пытаются запретить. Конечно, сейчас все сложнее и сложнее находить альтернативные источники информации. И нужно приложить максимум усилий, чтобы там что-то прочитать.
10: Ты рассказал, что ты снимал 2 года. Я из фильма не понял, как было принято решение, что вот сейчас надо уезжать.
3: Пока я там снимал, в Копенгагене собиралась комиссия. Они не знали, что делать. Что делать? Это интересно, но мы не знаем, что делать. Позвонила Хеле, продюсерка, и сказала, фильм выйдет только в том случае, если ты покинешь Россию. Mm-hmm. Все. Мы пересмотрели, перебрали все варианты. Фильм выйдет только в том случае, если ты покинешь Россию. Когда я снимал, я думал то, что, возможно, мне придется сменить регион на Калининград или Владивосток. Нормально. Но не думал, что придется уезжать. Mm. Они сказали, придется уезжать. И вот тут я задумался. У меня были билеты в Стамбул на 7 дней туда-обратно. Как будто я лечу в отпуск отдохнуть. Я собрал сумку, все, что смог. Все эти жесткие диски, компьютер, фотоаппарат. И поехал.
10: То есть ты ехал из Карабаша куда?
3: До Екатеринбурга, с Екатеринбурга до Стамбула.
10: Все было в порядке? Вопросов да. Не было?
3: У меня вопросы были, конечно, больше. Так. Но я стоял вот на этой вот, где проверяют. Где-то открывайте сумку. Я открыл. Я заранее все эти жесткие диски наверх положил. Это же невозможно, что ты нигде не спрячешь это. Mm-hmm. Ты будешь проходить через металлоискатель. Вот. И они посмотрели, сказали, окей, проходите. Я пошел.
10: Ты боялся?
3: Боялся. Чтобы они сказали, а что вы везете? Вы на 7 дней едете, у вас столько много жестких дисков. Вам зачем это вообще? Вы не успеете. Даже посмотреть все это не успеете. А хрена вот все. Едете на отпуск без плавательных трусов к морю. Здорово. Но ничего не спросили, слава богу. Я же потом, когда прошел, я думаю, как обидно. Я стоял, нервничал, переживал, они ничего ни слова не сказали. Развернуться к ним, подойти и спросить. А вы ничего не хотите спросить?
10: Это летом было?
3: Летом. А они еще вдобавок, вот эта принимающая сторона, они заказали мне, я не знаю, как это называется, двойной обед, что ли, или как это, ну, типа, питание плюс, да?
10: Там, в самолете.
3: Да, в самолете. Было много свободных мест, я пересел к окошку. И тут, значит, по громкой связи звоночек. Я-то сижу, я весь напуганный. Я первый раз, я ничего не знаю, ничего не понимаю. Как с этими жесткими дисками. И слышу, значит, стюардесса говорит, господин Таланкин, где вы сидите? И я, опа, что происходит? Господин Таланкин, мы не можем вас найти, нажмите на кнопку вызова проводника. Я нажимаю на кнопку. Она подходит и говорит, у вас заказан дополнительный обед. Я думаю, господи, это дополнительный обед чуть поминальным не стал для меня в ту секунду.
10: Ты вообще был за границей? Ты сказал, что ты летел впервые. Угу. Ты был за границей до этого когда-то?
3: Нет, я даже в больших аэропортах не был никогда. Но Москва считается большой аэропорт. Ну вот в таких, как в Стамбуле, это что-то ужас. Какой. Я никогда даже с пересадками не летал. А сейчас мне потом пришлось... И это было так страшно, я больше не знаю, куда идти, что это такое, как это работает. Слава богу, есть GPT. Ты просто фотографируешь билет, фотографируешь табло, он тебе пишет, так, иди туда, не волнуйся, теперь сюда, потом там, потом так. В Стамбуле мы познакомились с чешским продюсером. Я впервые увидел его, я даже не знал, что он существует. Вот, и мы стали оформлять, как это называется, Шенген?
10: Да.
3: Да, мы стали оформлять Шенген. И не было известно, дадут его или не дадут его. Чехия не впускает граждан Российской Федерации. Никого. Но у них есть определенный лимит. Они впускают людей, которым угрожает угроза по политическим каким-то... Короче, они впускают. У них есть лимит.
10: 500 человек в год.
3: Да, 500 человек в год. И я стою, значит, прохожу паспортный контроль. И сотрудник паспортного контроля говорит мне... По-русски мы вас не впустим. разворачивайтесь, заберете свой паспорт вот там, в том окошке. Мы не впускаем граждан Российской Федерации. Вы летите обратно. Я думаю, окей. Я думал, обратно куда? В Стамбул или в Карабаш? Куда я сейчас? Куда мне? Что делать дальше? Я ничего не понимаю. Ведь никого нет рядом, чтобы спросить. Потому что все уже прошли этот контроль. Я подхожу к этому окошку, стою, жду. Выходит оттуда мужчина и говорит, мы знаем про вашу ситуацию. Идите. Я печать поставлю.
10: Ты тут прожил сколько уже? 1.5 года?
3: Угу.
10: Есть такое, что ты здесь уже что-то полюбил? Вот. Что тебе больше всего нравится?
3: Трамвай. Трамвай. Удивительное место. Трамвай. И для меня такое не то, что удивление, что ли. Это очень здорово, что если кто-нибудь заходит в трамвай, там бабушка какая-нибудь, все тут же встают, без малейшего напоминания. Тут же встают, ей уступают место, она садится там, или девушка с ребенком, с маленьким. И тут даже бывает доругание, типа, я не сяду, нет, вы садитесь, нет, я не буду сидеть, нет, вы сядете. Присядете, простите. В общем, вот, интересно. Это говорит об обществе очень многое. Что в Нью-Йорке, в метро или в автобусе нет. Там такого не дождешься ни от кого.
4: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Школьный учитель и видеограф Павел Таланкин отвечает на вопросы Алексея Александрова.
10: Есть какой-то город, который тебе больше всех понравился? Ну, в смысле, куда бы ты хотел вернуться? Давай я так спрошу.
3: Везде, где я побывал, я бы хотел бы в каждый этот город вернуться, чтобы просто погулять, потусить, посмотреть этот город, посмотреть музей, посмотреть достопримечательности. Потому что тот режим, в котором я посещал эти города, не позволял этого делать. Я сел в поезд из Праги в Берлин. Я ехал 5 часов, а в Берлине был 4 часа. Показ фильма Q&A, дорога до аэропорта в Лондон. Обидно. То есть я был в Берлине и не видел Берлин. И так с многими городами.
10: А по Карабашу ты сейчас скучаешь? Тебе снится, например?
3: Снится. Иногда, не всегда снится.
10: Что во снах, что ты видишь?
3: Да разное.
10: Знаешь, какой вот у меня, например, типичный сон? В разных обстоятельствах, с разными деталями. Я часто вижу себя в России. И я оказываюсь в каком-то городе. По-разному это бывает. Это бывает и Москва, и Петербург, и Нижний Новгород. Я вижу себя во сне. Я думаю, блин, а как я здесь оказался? А я, наверное, сейчас не выйду. А как меня пустили вообще? То есть мои сны связаны со страхом, что я оттуда не смогу выбраться снова. У тебя какие?
3: У меня, знаешь, как было? До переезда... Если сон происходит в каком-то помещении, это помещение всегда была моя старая квартира, 32-я, где я вырос, где детство мое проходило. Всегда. Тот же самый вид из окошка. Это может быть, например, но снится мне вот этот кинотеатр. Но это будет моя квартира старая, перестроенная в этот кинотеатр. Понимаешь? То есть этот кинотеатр будет в моей квартире. Если будут окна, там будет вид на город Карабаш. Но после переезда это потерялось. Теперь я вижу сны. И школу вижу, и город вижу, и вот все такое. Мне снилось то, что я стою в школе, что-то оформляю к Новому году. Елку наряжаю в этом при входе в фойе. Попутно идет какое-то родительское собрание. И родители спускаются и говорят, вот это ты дал жару. Мы смеялись, пойдем покурим. В общем, вот, ну, разные сны снятся. Сегодня чего к чему снилось, то, что я грядку ковыряю, что-то там копаю у мамы в огороде, а земля плохая. И она говорит, принеси хорошей земли. И я иду за землей с этим ведром куда-то. Странно. Посмотреть, к чему это такое.
10: То есть ты сегодня маму видел во сне?
3: Слышал.
10: Слышал?
3: Да.
10: А ты по маме скучаешь сейчас?
3: Конечно.
10: Вы созваниваетесь?
3: Да.
10: Как это сейчас работает?
3: Слушай, пока я тебе не буду на этот вопрос отвечать, потому что мне недавно внесли список иноагентов, и вполне возможно, там у нее будет допрос, и ее будут спрашивать об этом, через какие средства связи вы общаетесь. Мне позвонила правозащитная организация, сказали, что вполне возможно, это не точно, у нее будет допрос. Она может от него отказаться, но если будут вопросы задавать, то один из вопросов будет, через какие средства связи вы поддерживаете общение.
10: Что делать?
3: Ничего не делать. Пускай отказывается. Я думаю, что они там так это скажут. Мы должны вас как бы опросить. Дайте, как будто мы вас опросили. Просто распишитесь вот здесь. Мне кажется, так это все пройдет. Вот. Но не знаю, на самом деле, вырежете этот момент или не вырезаете. На самом деле, это очень важно. Почему об этом? В средствах массовой информации об этом не говорят. То, что Россия строит цифровой занавес, который сложно пробивать. То есть был железный занавес, а сейчас он цифровой занавес. И мне, чтобы позвонить маме, даже если она установит этот новый мессенджер Макс себе, я его себе установить не смогу, потому что он регистрируется только по российской сим-карте, а здесь российские сим-карты не работают. И Telegram — это сложности теперь, Instagram, Facebook — это вообще все суперсложно. И там летят VPN-ы, как осенние листья. Один за другим просто падают, просто не перестают работать. И очень часто жалобы идут, и студенты пишут, что вообще нет никакого интернета. В общем, будет цифровой занавес. Он уже есть, но он будет еще жестче, который сложно пробивать.
10: Ты помнишь, когда ты в последний раз видел маму?
3: Да, перед отъездом. Какое я весь число? День с ней провел.
10: Какое число?
3: Не помню число. Летом.
10: 24-го?
3: Да. Весь день с ней провел, потом ночью вызвал такси и уехал.
10: В фильме ты говоришь, что у тебя в комнате стоит 427 книг.
3: Угу.
10: У тебя есть там любимая книга, вот, которую, знаешь, или несколько любимых книг, которые Данил ты мог Хармс. Бы сказать, вы должны это прочитать, это прям маст.
3: Даниил Хармс. «Случаи и рассказы».
10: Хармс.
3: Даниил Хармс, да.
10: И все.
3: Цветаева, Ахматова, Даниил Хармс. Что-нибудь интересно так Хармс. Это просто какой-то ужас. Мы посетили в Лос-Анджелесе, меня привезли в библиотеку. Единственная, самая большая в Калифорнии библиотека, русская библиотека. И они мне говорят, какую книжку ты не успел взять с собой? Я не успел взять Хармса как раз-таки. Я говорю, Хармс, Даниил. И они мне нашли, дали Хармс, Даниила. Это чудо.
10: Ты хочешь вернуться в Россию? Я имею в виду не сегодня, не сейчас. Теоретически, ты хотел бы вернуться?
3: Хотел бы. Почему нет? Нас так много уехало. Мы что же сейчас тут все останемся? А режим падет. Он же не вечный. Режим падет. И нам надо будет всем приехать.
10: Почему?
3: Всем вернуться. Потому что если мы не вернемся, это все воскреснет вновь. Нам надо будет вернуться всем дружно и говорить о том, что это все было неправильно. Проводить работу над ошибками.
10: Ты веришь, что это возможно вообще?
3: Возможно. Возможно. И невозможное возможно. Это же тоже невозможность какая-то. Но оказалось возможно. Но я так думаю, что да, нам надо будет вернуться. Чем больше людей вернется, тем эффективнее будет работа над ошибками. Многие люди в России за границей-то не были никогда. Даже я до этого. Что там, ха-ха. Вот, и нужно будет людям просто объяснять, что это было все неправильно. Вы были обмануты. Я еще думаю, что вот все журналисты мира, вот когда этот режим падет, обязательно должны будут поехать по России в самые маленькие города, в самые маленькие деревушки и просто снять, как это все живет. Потому что потом по всем этим федеральным каналам, у которых сменится руководство тоже, мы должны показать, вот как это на самом деле, вот оно что. вот так живут там, допустим, в республике Саха, вот деревня. Они живут вот так. Они могут передвигаться по этой реке только зимой. А чтобы летом там куда-нибудь попасть, вам нужно там перебраться. И тут вот в настоящем времени огромное спасибо, потому что у вас есть проект «Неизвестная Россия». Это очень большой вклад, очень большой. И нам нужно будет, чтобы все журналисты собрались и такие, мы в Россию снимать такой же проект про каждую деревушку. Нам нужен будет хороший завхоз. Хороший завхоз. Нам нужна будет перепись населения, самая честная перепись населения. Нам надо будет много, много людей. А если вы здесь и останетесь? Ну, мы пригрелись тут, нам хорошо. У меня здесь собака, у меня здесь квартира. Ничего подобного. Готовьтесь. И вы тоже поедете. Да. Я за вами лично займу. Тут вы засиделись, товарищ. Собираемся. Но я так думаю. Я не считаю, я не знаю, правильно это, неправильно это, но я так думаю.
10: Как ты думаешь, ты сейчас самый известный уроженец Карабаша?
3: Думаю, да. Думаю, да.
4: Российский учитель и видеограф Павел Таланкин, получивший премию «Оскар» за фильм «Господин Никто против Путина», рассказывал журналисту «Настоящего времени» Алексею Александрову о том, как создавался его фильм, о жизни в Чехии, где он поселился после эмиграции, и надеждах на возвращение в Россию. Снятая Таланкиным и Боренштейном документальная лента рассказывает о военной пропаганде в российских учебных заведениях на примере школы номер один в Карабаше, где Таланкин работал и в течение 2 лет снимал, как проходят разговоры о важном. Чешский продюсер ленты «Господин Никто против Путина» Алжбета Карасова в интервью «Радио Свобода» рассказала, что жители Чехии хорошо знают о пропаганде милитаризма в школе по тем временам, когда Чехословакия была коммунистическим государством.
12: Я родилась в 1983 году, и меня это коснулось в меньшей степени, потому что когда мне было 6 лет, и я пошла в школу, это был 1989 год. Но могу сказать, что это на меня тоже повлияло, и я знаю об этом, и это то, что чехам в определенной степени знакомо. Это проявилось, когда мы собирали средства для съемок фильма в рамках «Оскаровской» кампании. Основные средства были получены нами от Чешского государственного аудиовизуального фонда и из еще одного датского фонда. Но этого было мало, а нам нужно было намного больше финансирования. И это невероятным образом нашло большой отклик именно в Чехии. Очень многие люди, я имею в виду частные инициативы, решили, что хотят нам помочь. Именно по той причине, что они видели исторические параллели. А вот в Дании такого большого отклика не было. Для Дании тема фильма оказалась намного более далекой из-за отсутствия того опыта, который жители Чехии непосредственно получили в прошлом.
4: Какой из эпизодов фильма был самым сильным лично для вас?
12: Конечно, фильм как целое. Но если говорить об отдельном эпизоде, то есть одна сцена, после которой у меня идут мурашки по коже. Когда один из учеников при испытании оружия в школе смотрит в прицел и направляет винтовку в видеокамеру. Это такой момент, что каждый раз, когда я его вижу, меня охватывает страх. В нынешней ситуации, в которой оказался весь мир, мне кажется, что как фильм, так и награды, которые он получает, свидетельствуют об актуальности рассказанного. Фильм говорит о России на фоне русско-украинской войны, но все это можно перенести на любой другой вооруженный конфликт в мире. Ведь вокруг нас сразу несколько таких конфликтов, и не обязательно военных. Нас окружают и политики, которые находятся у власти в разных странах. Тенденции до определенной степени похожи. Эта тема универсальна.
13: Эта тема, как я говорю, в нынешней добе универсальный.
4: А что касается самой России, по вашему мнению, пропаганда в школах, которая показана в ленте «Мистер Никто против Путина», позволяет говорить о том, какое будущее ждет россиян?
13: Так на то сам мне аси грозно тяжко отвечать.
12: Мне тяжело ответить на этот вопрос. Я не специалист, и, наверное, лучше спросить у экспертов. Я могу сказать только, что это ужасно. Я мать 2 детей и знаю, насколько хрупким является детский мир, как легко детьми манипулировать. Поэтому манипуляция детьми, которую мы видим благодаря фильму, крайне опасна.
13: Нескутечне небезпечна.
4: Продюсер фильма «Господин Никто против Путина» Алжбета Карасова рассказывала о том, почему лента важна для понимания современного мира. слушали очередной выпуск цикла «Настоящее время» на радио «Свобода». Другие передачи можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Выпуск «Поверх барьеров». Эфир 19 января 2010 года.
3: Говорит Радио «Свобода». «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
2: Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Здравствуйте, Андрей.
4: Добрый день, Иван.
2: Сегодня в программе «Онегин был русак». Чешский роман о неприятии русской классики. «Права перед обществом и бесправие перед природой». Борис Парамонов о фильме «Аватар». «Попов». Детская канцона про казаков. Культурная панорама и музыкальные записи. Если мне не изменяет память, Андрей, вы обещали рассказывать о Георгии Горояне.
4: Да, Иван, но только рассказывать о нем вряд ли буду много. Уже за это время о нем говорили все, и мы с вами его вспоминали. Мы просто будем слушать его музыку. Я хотел бы сегодня начать с самой ранней записи Горояна, которую мне удалось обнаружить. На бобине практически стерлись буквы и цифры, но это точно 59-60 год, то есть этой записи полвека, если не больше. И играют там совершеннейшие легенды московского джаза, фантастические музыканты Алексей Зубов, Константин Бахолдин, Борис Рычков, Александр Гореткин и, разумеется, Георгий Горянян. «Темная ночь», 1959 год.

0: Я тоже хотел начать с музыкальной темы, точнее, музыкально-эссеистической. На этой неделе, 21 января, исполнится 75 лет историку джаза, музыкальному критику и журналисту Ефиму Барбану. Слушатели нашего и не только нашего радио хорошо знают это имя. Ефим Барбан родился в 1935 году в семье московского врача. В раннем детстве вместе с родителями переехал в Ленинград, где и прожил первые полвека. Закончил английское отделение ленинградского филфака, преподавал, но основное время отдавал джазу. Играл на кларнете, правда, профессиональным музыкантом не стал. С 1963 года и до середины 80-х он издавал неофициальный джазовый журнал «Квадрат». Позднее это название позаимствовал ленинградский джаз-клуб. Сам Ефим основал в 70-е годы в Ленинграде клуб современной музыки. С 84-го Барбан поселился в Лондоне и стал работать на BBC. Слушатели знали его под псевдонимом Джеральд Вуд. У него было несколько программ – музыкальная студия об академических традициях в современной музыке и джаз-клуб. Кроме того, Ефим Барбан вел на BBC историко-философскую программу «Контекст». В последние годы Барбан выпустил несколько книг о музыке – джазовые опыты, джазовые портреты, джазовые диалоги и книгу-интервью с композиторами и исполнителями «Контакты». Все они вышли в петербургском издательстве «Композитор». С удовольствием предоставил бы слово самому юбиляру, но Ефим Барбан решительно отказался говорить о самом себе, даже накануне своего 75-летия. Бывают же еще на свете скромные люди. Это, конечно, не мешает нам поздравить Ефима со славным юбилеем и пожелать ему здоровья и новых книг. Андрей, знавали ли вы Ефима Барбана как историк джаза?
1: Вы знаете, нет, Иван, мы с ним не были знакомы. Как-то все время нас жизнь разводила. Ни разу не удалось мне с ним лично поговорить. Я узнал эту фамилию очень давно. Все мои ленинградские знакомые, которые интересовались новой музыкой, новым джазом, взахлеб всегда говорили про Ефима Барбана. И, в общем, он был таким заочным авторитетом с уже очень давних времен. Я его поздравляю вместе с вами. Он славный человек.
0: А теперь скажите, интеллигентный человек Андрей Гаврилов, что интересного вы отметили для себя в культурной панораме за последнюю неделю?
1: Вы знаете, может быть, самое интересное, Иван, для меня было не столько культурное, сколько культурно-политическое событие. Это то, что, судя по всему, все-таки в российский прокат выходит фильм «Россия-88», который был долгое время полузакрыт. Я сам пришел на его просмотр только для того, чтобы быть изгнанным из зала с формулировкой «Ну вы что, взрослые люди, не понимаете, почему фильм отменили?» И все попытки объяснить, что нет, я не понимаю, ни к чему не привели. Так вот, фильм Павла Бардина «Россия-88», судя по всему, будет показан в России, и даже 26 февраля 2010 года этот день уже отдан под премьеру в Московском доме кино. Давайте держать палец, чтобы за месяц с небольшим ничего неожиданного не случилось, и фильм все-таки дошел до зрителя. Хочу напомнить, этот фильм посвящен проблеме современного нацизма, фашизма, экстремизма, скинхедов. Как угодно можно назвать эту проблему, но, в общем, всем более-менее понятно, о чем идет речь. А если брать чисто культурные новости, Иван, уже без примеси политики, то, честно говоря, меня больше всего поразила новость о найденном Рембрандте. Вы знаете, я не привык к тому, чтобы произведения художников такого уровня находились совершенно случайно, часто. Я был бы готов к тому, что после долгих поисков библиотекари какого-нибудь там, не знаю, чего-то обнаружили и так далее. Но то, что нам принес интернет, меня просто поразило. Священник по имени Дэвид О'Коннелл нашел в туалете католического университета Америки гравюру, подписанную Рембрандтом. Гравюра пока официально до конца не атрибутирована, однако все эксперты склоняются ко мнению, что ее автором действительно является Рембрандт. Неожиданную находку О'Коннелл на самом деле сделал более 10 лет назад, когда стал ректором университета. Однажды, зайдя по необходимости в туалет, он в поисках бумажных полотенец наткнулся на эту гравюру взглядом. Гравюра лежала под кучей хлама на одной из полок. Долгое время священник показывал это произведение только своим посетителям и лишь в прошлом году решил проверить его на подлинность. Местный оценщик подтвердил, что гравюра является оригиналом.
2: Вообще говоря, оригинал гравюры – это та стальная доска, с которой делаются последующие оттиски. Либо деревянная доска, в таком случае речь идет о ксилогравюре, да, о ксилографии, оттиск с деревянной доски. Но оригиналом гравюры является каждый оттиск, сделанный с нее. И вот первые отпечатки, они действительно ценны, потому что, так сказать, сохраняется качество отпечатка. Но с металлической доски можно сделать несколько тысяч отпечаток, и они теряют свою стоимость по мере, так сказать, уже номера этого оттиска, когда чуть-чуть стирается даже металл, хотя вроде бы он переживает века. Так что выражение «оригинал гравюры» несколько странная вещь. А вот то, что я слышал, что она подписана самим Рембрандтом, вот это действительно невероятно.
1: Вы знаете, Иван, извините ради бога, я вас перебью именно на этой фразе, потому что оригиналом гравюры зачастую называют именно подписные экземпляры. Понятно, что оригинал, будь то деревянный, каменный, стальной или какой угодно, это не совсем даже оригинал, поскольку он существует, в общем-то, зачастую в зеркальном изображении, особенно в том, что касается линий, прочерченных на гравюре. Но это да, это вещь, действительно существующая в одном, ну, может быть, максимум в двух экземплярах, никто с этим не спорит. Но, как вы справедливо сказали, подписывает художник очень небольшое количество оттисков. И я столкнулся с тем, что искусствоведы зачастую, пусть даже это неофициальное название, но называют их оригиналами.
2: Да-да, обычно художник подписывает от 10 первых до, скажем, 100-150. Так в истории гравюры, насколько я помню, считается. Это оригинальный гравюр. Это действительно редкость. Я думаю, что просто кто-то упер из библиотеки, из архива, либо вырвал из книги, что реже. Я думаю, что из какой-то папки упер гравюру. Потом она кому-то случайно перешла, кто-то уже не понимал ее ценности, носил с собой, и так она попала и в общественный сортир. Да. Находка, конечно, исключительно интересная. Но, повторяю, с искусствоведческой точки зрения здесь никакой сенсации нет. Это, так сказать, бытовая сенсация скорее. Андрей, что еще из культурных событий интересно?
1: Ну, мне очень понравилось сообщение о том, что впервые в России, пожалуй, Мариинский театр начинает по интернету принимать заявки от любителей классики на приобретение аудиопродукции звукозаписывающего лейбла «Мариинский». Так он официально называется. Как сказал главный режиссер Валерий Гергиев, главная и важнейшая для нас задача, которую мы ставим перед собой, объявляя о подписке на наши записи в России, найти наилучшую форму для распространения записей лейбла «Мариинский» в России для обширной аудитории отечественных любителей классической музыки. На самом деле здесь что важно, это то, что впервые очевидно, какой-то классический лейбл, какая-то фирма, выпускающая классическую музыку, по крайней мере, мне неизвестны подобные эксперименты до этого, пытается выйти напрямую на любителей этой музыки для того, чтобы они могли напрямую заказывать те компакт-диски, что им нужны, тем самым, в общем, довольно сильно экономя, несмотря даже на стоимость пересылки, все равно это будет, судя по всему, меньше, чем накручивают магазины. Прежде чем попасть в руки покупателя, напомню, компакт-диск проходит через целую серию посредников, пусть очень хороших, нужных, необходимых, но, тем не менее, посредников, каждый из которых немножко прибавляет к стоимости компакт-диска. Единственное, что меня удивило в этом сообщении, это то, что первыми записями недавно, как все говорят, созданного лейбла «Мариинский», явились опера «Нос» Шостаковича, первые 15-е симфонии Шостаковича, и более того, они даже были номинированы на Грэмми. Это все очень интересно, но все дело в том, что у меня на полке стоит диск лейбла «Мариинский» уже несколько лет. Это замечательная опера, или вернее оперный эксперимент, автором которого стали Ираида Юсупова, Владимир Николаев, Вячеслав Гайворонский и творческо-производственное объединение «Композитор», «Царь Демьян». Так вот, эта опера была выпущена лейблом «Мариинский», если не ошибаюсь, чуть ли не лет 5 назад. Почему-то о ней все забыли. Это несправедливо, это очень интересно, очень хорошо, и я надеюсь, что любители музыки смогут этот диск, в частности, заказать с такой же легкостью, с какой они будут заказывать диски Шостаковича или Чайковского. А почему я говорю Чайковского? Потому что это будет, по-моему, следующий релиз этого лейбла.
2: Вот мы с вами, Андрей, заговорили о музыке, но ведь, кажется, герой сегодняшней программы Георгий Горонян.
1: Да, и хотя обычно мы не выстраиваем нашу музыку по какой-либо хронологии, сегодня она как бы выстроилась сама. Мы послушали запись 59-го года, а теперь послушаем запись 65-го года. Это секстет Георгия Гороняна исполняет знаменитую пьесу Константина Бахолдина, наверное, одну из самых знаменитых в советском джазе, «Когда не хватает техники».

0: «Права перед обществом» и «Бесправие перед природой». Борис Парамонов о фильме «Аватар».
1: Вышел на экраны Америки и произвел сенсацию фильм Джеймса Камерона «Аватар». Речь идет даже не о рекордных за всю историю Голливуда сборах, а о чем-то гораздо высшем – о философии. Американское сознание, похоже, на этом вполне искусственном рубеже – трехмерный мультфильм – столкнулась с какими-то основными предпосылками американского мировоззрения, американской жизненной философии, наконец, американского мифа. Я на такие фильмы не хожу. Стар стал гласеть на мультики, хотя бы и трехмерные. Но пишут об этом сочинении так много, под всевозможными соусами и с самых разных точек зрения, так что природа, смысл и тема нынешних дебатов вполне обозначена и позволяет включиться в идущий разговор. Американцы очередной раз прикоснулись к своим истокам, совершили регресс к основам, коснулись, так сказать, матери Земли. И вот выясняется, что никакой такой всеисцеляющей материнской почвы у них и нет. Американский миф, воспроизведенный простейшими средствами мультипликационного кино, оказался, если не до конца изжитым, то весьма и весьма относительным и 100% решения всех проблем отнюдь не обещающим. Напомню, о чем фильм. Белые люди в очередной раз спасают каких-то благородных, но попавших под власть злых сил туземцев. В сущности, это воспроизведение в прикрашенной форме традиционного колониалистского мифа, мотивированного на этот раз любовью белых братьев к разноцветному человечеству. Новый мотив, вовсю звучащий нынче, – экологическое беспокойство. Только совместным усилием и братским союзом белого и прочего населения Земли мы сумеем спасти нашу общую мать-Землю. Рос Даффит в «Нью-Йорк Таймс» от 21 декабря увидел в философии Джеймса Камерона новый вариант древнего пантеизма. Бог – это природа. И лучший способ богопоклонения – оберегание природы, идущий нынче под ножи и топоры индустриального прогресса. Но он же высказывает законные сомнения по поводу столь благостной картинки. Природа отнюдь не требует и не разрешает сентиментального к себе отношения. Росс Даффит пишет.
2: Вопрос. А стоит ли природа религиозного поклонения? Традиционный теизм все еще борется с неразрешимой темой. Если Бог всемогущий благ, то как он допустил страдания и смерть? Но природа тоже предполагает страдания и смерть. Ее гармония неотделима от насилия. Жизненный цикл природы есть в то же время цикл смерти. И те человеческие сообщества, которые живут в нерасторжимой связи с природой, отнюдь не рай, который рисует нежное воображение Джеймса Камерона. Это мир, существование в котором тяжко, безобразно и кратко.
1: Это вопрос, который не раз уже задавали мыслители, в том числе и американские, видевшие искусственность да и узость тех рамок, в которых формировалось мировоззрение рационалистического просветительства. А это тот базис, на котором и сейчас стоит Америка. Базис, заложенный ее отцами-основателями, типичными просветителями в стиле рационалистического XVIII века. Посылкой просветительства было тождество норм разума и законов природы. Отсюда догма о благости природы и об ориентации разума на природную норму. Вот основное противоречие этого мировоззрения в формулировке, допустим, Льва Шестого.
2: Вместе с Декларацией прав человека перед обществом занесена была к нам, как ее дополнение, и, как думали тогда, как ее необходимое предположение, и идея об естественной объяснимости мирового порядка. Трагизм объединения этих двух идей тогда никому еще не бросался прямо в глаза. Никто еще не чувствовал, что наряду с Декларацией прав человека перед обществом, гуманностью, к нам занесли и Декларацию его бесправия перед природою.
1: Но есть в фильме «Аватар» еще один подтекст, позволяющий в связи с ним говорить даже и не о философских проблемах, а о вполне осязаемых политических реалиях современного мира. Этот разговор завел в той же «Нью-Йорк Таймс» ее колумнист консервативного склада Дэвид Брукс. Он пишет о скрытом мессианском комплексе Америки – все о той же ныне замалчиваемой, но в подтексте западной культуры присутствующей догме о бремени белого человека. Да, возрожден миф о благородном туземце, но вместе с ним и другой, о белом человеке, как природном вожде, спасающем мир от глобальных бед. Дэвид Брукс пишет.
2: Поскольку туземцы не испорчены такими вещами, как грамотность, селфоны и киноблокбастеры, они обладают глубокой и мирной душой. Все это основано на стереотипе, по которому белые люди рационалистичны и технически продвинуты, тогда как жертвы колониализма духовны, красивы и атлетичны. Это покоится на той предпосылке, что туземцы нуждаются в белом мессии, который возглавил бы их крестовый поход. На той предпосылке, что безграмотность – основа блаженства. И тут имеет место двусторонний империализм. Туземцы подчиняются империалистам в любом случае, будь они жестокие или будь они доброжелательные. Но в любом случае они выступают как статисты при главных героях – белых.
1: Мне сдается, что никакого такого скрытого расизма в «Аватаре» нет. Но в этих разговорах мне слышится страх белых американцев, белых людей как таковых на всем земном шаре, где они все еще обитают, со всех сторон подпираемые всякого рода революциями, да и просто хаотическими движениями нынешнего куда как неоднородного мира. Дэвид Брукс, фантазия о добрых белых, возглавивших праведную борьбу синих, кажется, аборигенов, не расизм увидел, а явил бессознательную реакцию, которую американцы называют «wishful thinking» – желаемое, принимаемое за действительное. Это глубоко амбивалентная реакция. С одной стороны, вроде бы старый колониализм, а с другой – мечта, а как бы хорошо было бы, если бы мы, белые, опять стали во главе человечества. Потому что нынешний небелый мир вызывает сейчас не только сочувствие и острый комплекс вины со стороны вчерашних колонизаторов, но и острый страх, хоть перед пиратами Сомали, хоть перед голландскими мусульманами, терроризирующими культуру стран их пребывания, не говоря уже об Аль-Каиде и мировом исламском терроризме. Фильм «Аватар» имеет все черты невротического симптома, призванного, как известно, покрывать и в символической форме изживать подспудную душевную травму. Мы ведь живем в травмированном мире, и никакие синие сказочки этой малоприятной реальности не изменят.
0: О фильме «Аватар» рассказывал наш нью-йоркский корреспондент Борис Парамонов. Андрей, а теперь, прежде чем мы уйдем на перерыв, расскажите, пожалуйста, нам о той музыке, которую мы слушаем сегодня.
3: Мы добрались до 1967 года. Квартет Георгия Гороняна исполняет пьесу самого Гороняна «Терем-теремок».
4: «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.

0: А сейчас мы прервемся на краткий выпуск новостей, после чего продолжим программу «Поверх барьеров».
1: 3, 2, 1, 0, Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
2: Какие перемены нужны России? На вопрос «Свободы» отвечают жители Иркутска.
3: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
4: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
5: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
6: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
7: России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать. Нет.
8: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
2: Радио «Свобода».

Да, Иван, я предлагаю, поскольку, к сожалению, мы не можем всю программу посвятить только музыке, сделать небольшой прыжок. Мы слушали запись 67-го года перед тем, как уйти на перерыв. Я предлагаю перенестись уже практически в наше время. 2000 год. Муниципальный биг-бенд Георгия Гороняна исполняет одну из самых знаменитых пьес самого Гороняна — «Баллада».

Попов. С двумя F на конце этой русской фамилии. Так называется детская канцона про казаков. Подробнее расскажет наш корреспондент в Италии, историк Михаил Талалай.

разных уголков детского мира в Италии доносилась до меня эта удалая песенка с курьезным названием «Попов». Конечно, я стал прислушиваться к ее словам, вычленив оттуда набор стереотипов про нашу отчизну и наших казаков. Это бескрайняя степь, жестокий мороз, колпаки и сапоги. Но почему же итальянские бомбини вот уже в нескольких поколениях с энтузиазмом распевают песенку о царских казаках «Казаки де ло цар»? Начнем с того, что песенка хороша. А бомбинам не все ли равно, о чем петь? О царском ли казаке Попове, о Чамби-Чамби или о крокодиле Гене? Это начальное соображение, впрочем, не отменяет интереса к истории детской канцоны про казаков. Она оказалась следующей. У песни Попов есть место и время рождения. Это город Рим, студия центрального телевидения, 1967 год. На тогда еще голубых экранах у итальянцев появляется роща рисованных березок, перед березками пятилетний бомбино с необыкновенными для местного генофонда светлыми волосами, почти альбинос. Белобрысый бомбино одет в косоворотку, шаровары и сапожки, но, правда, без колпака, дабы оставить открытой свою белобрысость. Звучат первые слова нового детского шлягера. «Nelle steppe sconfinate, a 40 sotto zero, sono fischi nel gelo и козаки dello zar». В бескрайней степи, где 40 градусов ниже нуля, не страшен мороз царским казакам. Авторов канцоны трое – Бенасси, Гуальди и Пагано. Архимолодого исполнителя зовут Вальтер Бруджоло. Идет заключительный этап конкурса детской песни «Цикина Дора» – «Золотой цихин» по венецианской монете. Сама по себе эта передача, существующая и по сию пору, заслуживает отдельного упоминания. Это нечто вроде детского Сан-Ремо с конкурсом, лауреатами, благодарной и верной публикой. В 1967 году победителем вышел, одетый казачком, Вальтер Бруджоло с песней «Попов». О чем же пел Вальтер Бруджоло? О чем поют поколения итальянских бомбино? Вот полный перевод канцоны. «Бескрайней степи, где 40 градусов ниже нуля, не страшен мороз царским казакам. В колпаках и сапогах все гуськом по колено в снегу шагают к дону. Попов пыхтит, пыхтит, и вскоре его сапог застревает в снегу и там остается. Что за казак этот Попов? У него только колпак и сапоги, но их недостаточно. Казаки высокие горды, с закрученными усами, по снегу шагают смелые. Но Попов куда-то делся. Он остался бездыханным, на животе свернулся колобком. Что за несчастный казак этот бедный Попов? Но Попов не сдается, и вскоре, скользя на животе, добирается до дона. «Эй, Попов, так нельзя! Не идет таким манером царский казак!» Казаки устали, дона не видать. Замороженными усами не хотят боли маршировать. Бескрайние

0: степи в 40 градусов ниже нуля, как вкопанные на морозе, стоят царские казаки. Но что делает такой кругленький Попов? Катясь по снегу, он добирается до реки. Итальянские мультипликаторы выпустили видеоклип про Попова, сделав зримым этот сказ про казака-недотёпу, толстячка Попова, который, однако, первым, катясь колобком, добрался до Дона, в то время как остальной казачий отряд из-за мороза приказы не выполнил. Канцона набирает особые обороты в рождественские и новогодние дни. Остается поведать о дальнейшей судьбе юного певца Вальтера Бруджолла. В 5 лет к нему пришла общенародная любовь, и несколько лет он пожинал ее плоды, участвуя в разного рода музыкальных шоу. Когда же Бамбино повзрослел, внимание заправил шоу-бизнеса, вероятно, обратилось на другие молодые таланты, и Вальтер Бруджолла остался, по сути дела, исполнителем одной единственной песни «Попов». В настоящее время он живет в Болонье частной жизнью, став добрым католиком и активистом своего церковного прихода. 2 года назад он даже баллотировался в парламент от региона Эмилия-Романья в качестве кандидата католической партии «Союз христианских демократов» и «Демократов Центра», но не прошел. В сердцах итальянцев Вальтер Бруджолла, однако, живет 5-летним казачком с фамилией по песне «Попов».
1: О детской канцоне про казаков рассказывал наш итальянский корреспондент, историк Михаил Талалай. Андрей, задержимся еще на культурной панораме.
2: И более того, задержимся в Италии. В Венеции завершилась, наконец-то, хочется сказать, реставрация дворца Дожей. В ходе работ реставраторам удалось обнаружить ранее неизвестные детали отделки резиденции венецианских правителей с многовековой историей. А именно, во время восстановления церкви при дворце обнаружились золотые пластины, куски цветного мрамора и краски, которыми изначально был отделан весь дворец. Реставрация дворца Дожей, расположенного в самом центре Венеции, на площади Святого Марка, началась в 2007 году. На работы было потрачено примерно 2,5 миллиона евро. Начало строительства дворца Дожей относят к 1309 году во время правления Дожа Себастьяно Дзяни. Однако на месте дворца еще с IX века находилась крепость, также выполнявшая функции резиденции правителей Венеции. Напомню, что в то время Венеция имела статус отдельного государства. Ряд архитектурных решений дворца Дожей приписывают Филиппо Календарио, получившему должность строителя дворца в 1340 году. Впоследствии здание неоднократно перестраивалось, реставрировалось, и вот теперь мы можем видеть результаты последней его реставрации.
3: «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
1: Андрей, вспомним сегодняшнюю музыку. Георгий Горонян, правда?
2: Да, и у нас теперь на дворе 2004 год, и московский ансамбль «Мелодия» исполняет ту же самую «Темную ночь», с которой мы начали нашу программу, но уже спустя практически 45 лет.

0: Среди популярных романов, выпущенных в последнее время в Чехии, книга Ирены Доусковой «Онегин был русак». Первый роман Ирены Доусковой «Гордый Буджес» получил ряд литературных премий, по нему были поставлены театральные спектакли и снят телефильм. Ее новый роман «Онегин был русак» пользуется большим успехом. Отметим, что слово «русак» в чешском языке окрашено негативно. «Мужчина-мужлан», «Солдат-солдафон», «Русский русак». О книге рассказывает Нелли Павловского.
1: И «Гордый Буджес», и «Онегин» идут в некоторой степени по следам знаменитого романа Михаила Вивега «Лучшие годы псу под хвост», переведенного и на русский язык. И Доускова тоже рассказывает о темной эпохе политической нормализации, наставшей после поражения Пражской весны. Рассказывает от имени юной девушки, пражской гимназистки. Девушки с поэтическим дарованием и критическим умом, старающейся разобраться в жизненных парадоксах. Гимназия, в которой учится Гелена Соучкова, так зовут эту 18-летнюю гимназистку последнего года обучения, являла собой модель всего чехословацкого общества в ту пору. Костное руководство, педагоги, как злые собаки, сами трясущиеся от страха перед начальством, насильственное насаждение русской культуры, вызывающее у гимназистов отпор, и островок отдохновения, кружок поэзии и музыки, который организовали друзья Гелены. Ее кумир Антоша, мальчик из смешанной семьи, мать русская, отец чех, ему-то и предстоит стать Онегиным ее жизни. Потом Гонза, тайно влюбленный в Гелену, ее лучшая подруга Юлия и еще четверо других.
2: С Гонзой мы были в поэтическом кабачке «Виола». Я пошла туда с удовольствием, хотя снова давали Некрасова, Тургенева и Пушкина, отрывок из Онегина, а потом коллаж из русских классиков. Не так уж плохо все это было, хотя этот Онегин абсолютно несимпатичная фигура, а о Татьяне и говорить нечего. Я постоянно думаю об Антоше, и в голове у меня не перестает звучать фраза «Я вам пишу, чего же боли». Бедная, глупая Татьяна. Разве она не знала, что как только скажешь «это сама», то все полетит к черту? О чем эта русская гусыня вообще думала? Что очарует этого надменного дебила своей чистотой и искренней любовью или своим трогательно простым стилем? Никаких таких «я вам пишу», а «веди себя так, как будто ничего и нет» – вот единственно правильный девиз. Он, правда, тоже ни к чему не приводит, но хотя бы никто не узнает, как тебе плохо. Антоша, известный Макиавелли, любит из всего извлечь выгоду, старается с каждым быть в хороших отношениях. Черт побери, как это может сочетаться? Все это я о нем знаю, и это мне ни капельки не нравится, а сам Антоша мне нравится, как и раньше. И еще как.
1: Но не только любовными переживаниями жили гимназисты. Вот признание Гонзы после школьного скандала по поводу устроенного ими поэтического и музыкального вечера, где гимназисты читали свои крамольные стихи и пели подозрительные песни собственного сочинения.
3: «Сегодня я все окончательно понял, что это у нас за режим. Феодализм и ничего другого, а мы только комедианты без чести. Просто дерьмо, и ничего другого из нас уже никогда не получится, хотя мы кажемся себе ужасно важными с этими нашими стишками и песенками».
1: Героиня книги Гелена пытается перейти от слов к делу и на мгновение забывает, из какой семьи она сама. Мама, актриса, была изгнана из театра. Отчим, актер, пробавляется выступлениями в провинциальных городах. А отец, оставивший мать еще до рождения дочери, эмигрировал и в настоящее время живет в Израиле. И исправно платит алименты, на которые живет вся семья.
2: В прошлом году я ходила по вторникам в языковую школу на уроки древнееврейского, пока их не запретили. Там я познакомилась с Марией, и она нам с Юлей однажды сказала, что ходит на семинары Хартии-77, и что там очень интересно. Она сказала, что может и нас привести. Только, сказала она, ради всех святых, не будьте потом, как некоторые, что один раз туда припрутся, потом перепугаются, и конец. Мы сказали, не дури, ясное дело, не удерем. Эта квартира была у одного запрещенного философа, и там собралось человек 30. Профессор читал длинную лекцию о Яне Гусе. Мы ни минуты не скучали. Сидя на полу, слушали его как Господа Бога. Все, что он говорил, нам казалось правдой, его правдой, потому что потом выступали и другие. Кое-кто умно, кто-то не очень, но все искали правду. Они, умные и глупые, говорили обо всем совершенно свободно, высказывали свои мнения, как обычные, так и ошеломляющие. Тут профессор почитал Гусса как мученика и борца за правду, а другие католики были против. Прозвучали даже иронические куплеты. «Ради правды позволить сжечь свои кости, не был ли этот человек иной народности?» Уходили мы оттуда, опьяненные восторгом, почище, чем с удавшейся вечеринки. Весь мир казался прекрасным, ибо обрел смысл. Только дура Юля, придя поздно домой, выложила, где была. В 10:30 ночи у нас раздался телефонный звонок. Звонил отец Юли, профессор-орнитолог. Заикаясь от ужаса, он спросил маму, знает ли она, что мы встречаемся с хартистами. Меня вытащили из постели, мать, конечно, рыдала, и они оба как следует взялись за меня. Понимаю ли я, что меня только чудом и с помощью нескольких приличных коммунистов приняли в гимназию? Что они сами отказались от подобных знакомств только ради меня и брата, потому что мы оба способны и должны учиться? «Ты думаешь, я не хотела бы подписать хартию?» — кричала мать. «Но речь уже не идет обо мне. Я уже все равно в заднице. Из-за тебя я это не сделала. Я все хорошо понимаю. Родичи всегда были прямыми людьми и не были трусами. Но если поддаться на эту их игру все из-за детей, тогда мы ничего не сумеем изменить. А это самое ужасное для самих детей». Больше ни на какой семинар хартистов мы с Юлей не ходили. Мне очень стыдно за это, но это все, что я могу сказать об этом своем дерьмовом решении.
1: В гимназии продолжалась тирания педагогов. Особенно старались географичка и русистка.
2: Клепалова протерла очки, повела невидимой грудью, темпераментно заехала пятерней в перманент и в ожидании предстоящего наслаждения развалилась на стуле. «Ну давай, Соучкова», — обратилась она ко мне. «Так где это добывают? Говоришь, Псков? Нет. Целиноград? Нет. Батуми? Нет. Нефтегорск? Нет, ни в коем случае. Нет, Соучкова, вы не знаете ничего. Получайте кол». «Ну, понятно, Соучкова, вы артистка, художник. Ну вот, я вам скажу, поэтесса, даже артисту нельзя быть полным глупцом. Я никакая не артистка, и не будете ею. Вы ошибаетесь, я и не хочу быть артисткой. Это вы ошибаетесь, и поэтому получили кол. Сядьте, а теперь перейдем к промышленности и добыче полезных ископаемых в азиатской части СССР». В библиотеке я взяла Франца Верфеля и братьев Карамазовых. Уже все прочитала. Блестяще. Да-да. Хотелось бы украсть обе книжки. «Достоевский – это иной кофе, нежели Чехов». Я прочитала пару чеховских рассказов и все его знаменитые пьесы, но меня ничто не затронуло. Меня бесят его абсолютно ни на что не способные герои. «В Москву! В Москву!» Так почему же не едут, черт побери? Вместо этого бродят по комнатам туда-сюда, самое большее идут в сад и пьют чай. А всюду написано, что это комедия. А что там смешного? «Три сестры» и «Вишневый сад» – парад беспомощности. Ну, а Пушкин тоже не очень. Еще так, Онегин – это остроумно, но когда мама заставляла меня выступить на Олимпиаде художественного чтения с письмом Татьяны, то я возмутилась и заявила, что ни за что, ведь Онегин был русак, Татьяна, естественно, тоже, и что ничего подобного я декламировать не буду.
1: Наконец, Гелена сама пишет письмо своему Онегину, причем еще при худших обстоятельствах, чем Татьяна. После выпускных экзаменов Антоша завлек ее к себе домой и провел с ней ночь. Рано утром выпустил ее из дому, не проводил, не сказал ни слова и исчез в новых заботах. Гелена после нескольких месяцев отважилась послать ему стихи, начинавшиеся так: «Пишу письмо во тьме и стоя». Они остались без ответа.
2: После этой ночи Антоша вообще не отозвался, а это плохо, потому что я часто думаю о нем. Антоша на лицо я вижу последним перед сном, а по утрам, как только просыпаюсь, это опять он. Я, собственно, думаю о нем все время, пока не всплывают какие-то особенные серо-голубые глаза Гонза Каплана. Я хорошо знаю, что нет смысла писать Антоше, но однажды я не выдержала и послала ему стихи. Я сделала то, что хотела сделать еще осенью, когда мы разошлись. Но тогда я не пожелала быть глупой Татьяной Лариной. А теперь, когда уже все равно, я послала. Так что не хватает только того, чтобы я вышла замуж за нелюбимого. Я тоже наивная гусыня. В университет меня не взяли, и я с большим трудом устроилась в библиотеке в 20 километрах от Праги.
1: Вскоре Гелена получила письмо от Гонзы, который как-то сразу запропастился после выпускных экзаменов. Письмо было из Вены.
3: «Дорогая Гелена, вот уже хотел написать «Привет, Соучкова», ведь наш девиз «Веди себя так, будто ничего и нет». Но потом я сказал: «Теперь уже это ни к чему. Ни с кем из вас я не попрощался, так лучше. Думаю о тебе и надеюсь, что это у меня скоро пройдет. Держитесь, Гонза».
1: В ответ ему Гелена послала свой новый, улучшенный, уже пятый перевод из Лермонтова. В оригинале он звучал так. «Что ищет он в стране далекой? Что бросил он в стране родной?»
0: Онегин был русак. Новый роман Ирены Доусковой в рассказе Нелли Повласковой. Андрей, теперь наступило время для вашей персональной рубрики, и я надеюсь, вы расскажете о Георгии Гороняне подробнее.
4: Вы знаете, Иван, я по-прежнему не уверен, что можно что-то еще добавить, рассказывая о Георгии Гороняне, к тому, что за последние 7-10 дней говорилось везде и печаталось во всех органах массовой информации. К сожалению, все помнят, я думаю, что повод очень печальный. Георгий Гронян ушел из жизни. А этот человек, как сказал его коллега, джазовый музыкант Анатолий Кролл, благодаря которому профессия джазового музыканта перестала быть ругательной в Советском Союзе. И действительно обаятельный, элегантный, вечно веселый, живой Георгий Гронян совершенно был не похож на того персонажа из карикатур, анекдотов, советских песен, который сегодня играет джаз, а завтра побежит продавать родину. Этот человек каким-то образом умудрился примерять, ну, сколько ему это удавалось, а ему, к сожалению, это удавалось не всегда, вкусы слушателей и праведный гнев чиновников от музыки, которым, конечно, эта музыка стояла поперек горла. Это очень большая потеря, и я, честно говоря, даже не знаю, что еще добавить. Давайте лучше слушать саму музыку Гороняна. Сейчас у нас есть возможность послушать, судя по всему, последнюю или, может быть, предпоследнюю запись Георгия Гороняна. Она была сделана 22 октября 2009 года на концерте, посвященном юбилею Игоря Бриля. Георгий Гронян и ансамбль «Мелодия» играют «Осенний этюд» Дениса Бриля. Повторяю, на сегодня это пока самая последняя известная запись замечательного музыканта.

0: На этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров». Пишите нам по адресу свобода@radio.mail.ru. Режиссеры Олег Львов и Илья Бубчинецкий и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
1: До свидания.
0: Вы слушали передачу «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Как это было четверть века назад, вспоминает Вера Кузнецова.
2: Период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинства и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была София Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острые вопросы – довольно политически извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя. Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А Софи Шихаб как-то решила, что, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. В итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
0: Программу подбирает и ведет Иван Толстой.
1: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
3: А я Наталья Джампаладова. И мы ведем подкаст «Человек имеет право».
1: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
4: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
3: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
5: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что он, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
6: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
1: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
7: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
3: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
8: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
1: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
9: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
3: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
10: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
1: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
3: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
1: «Человек имеет право».
11: Будущее уже здесь. В развитии ИИ и робототехники.
12: В Алабуга политехе зовут на военную кафедру. В СУЗах ее убрали еще 7 лет назад. В Алабуге студенты-подростки собирают дроны для войны против Украины.
13: Мы уже приняли решение о проведении специальной военной операции.
12: Со школьного двора на фронт. В России растет число военных, погибших в возрасте 18 лет.
14: Вот эта принадлежность к войне, она тебе дает очень четкий, очень простой, такой хороший, понятный ответ, до которого не нужно докапываться.
12: 4 учебных года военной пропаганды. Как Кремль продвигает войну среди детей и подростков. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Пятый год продолжается полномасштабная война России против Украины. И, может быть, вы помните, уважаемые зрители, как мы где-то 4 года назад вызывали довольно-таки широкий спектр негативных эмоций, внедренные в школы разговоры о важном. Но с тех пор ставки сильно выросли. С высокой долей уверенности можно сказать, спустя 4 года после начала вторжения подавляющая часть студентов бакалавриата в российских вузах застала начало большой войны еще в школах. 4 года, возможно, маловато для такой вот тотальной индоктринации, но достаточно, чтобы убедить связать себя на этом этапе жизни с Минобороны России. Российские независимые медиа с мая сообщают о первых погибших 2008 года рождения. Им было 14, когда началась большая война. Де-факто эти люди не знали других президентов, кроме Владимира Путина. Вот об этом сегодня и поговорим. А начнем с частного случая. Печально известный Алабуга политех, некогда витрина экономического прогресса, важная часть особой экономической зоны, теперь заманивает призывников на военную кафедру. Печально известен он кабальными условиями для студентов, обманом выписанных на работу по сборке дронов иностранцев, которые вообще не знали, куда и зачем они едут. И теперь приманка целится в призывников. Мой коллега Антон Сергеенко продолжит.
11: Будущее уже здесь. В развитии ИИ и робототехники. Но в реальный проект с самыми передовыми технологиями без опыта не возьмут. Присоединяйся к военной кафедре Алабуга Политех. Здесь опыт создается делом. Ты освоишь машинное зрение и искусственный интеллект. Твое резюме – реальные кейсы. А ты – востребованный профессионал. А еще ты поможешь стране.
15: Вот так. С апреля этого года Алабуга Политех заманивает призывников на новый формат службы. Под лозунгом «Отслужи срочку, работая с гераньями», выяснило издание «Тиинвариант». Участникам обещают ежемесячные выплаты до 305 тысяч рублей, обучение работе с беспилотниками и службу в составе 50-й отдельной бригады «Варяг». При этом заключать контракт якобы не требуется. Иван Чувеляев, пресс-секретарь фонда «Идите лесом», в комментарии «Новой газете Европа» заявил следующее.
16: То есть там просто все на доверии строится. Типа «оставьте свои данные, мы с вами свяжемся и все расскажем». Замануха чисто на то, что человека убедят подписать контракт. Он придет, и когда в моменте будет подписывать, конечно, не будет сильно вчитываться. А даже если будет, то мало ли чего. Неважно, какой там контракт, добровольческий или недобровольческий. Расчет, как и в любых маркетинговых штуках, на убеждении.
15: Особая экономическая зона Алабуга в Татарстане задумывалась как витрина российской промышленности. Инвесторы, заводы, технологии и обещания тысяч рабочих мест. После начала полномасштабной войны название Алабуга стало ассоциироваться совсем с другим. Здесь наладили производство ударных беспилотников «Герань» по иранской технологии «Шахет». А вместе с этим объект превратился в одну из главных целей украинских атак.
17: Вот только сейчас завод «Алабуги» — это законная военная цель. Протокол Женевской конвенции о защите гражданских объектов гласит, что военные объекты — это объекты, которые, цитата, «в силу своего характера, расположения, назначения или использования вносят эффективный вклад в военные действия и полное или частичное разрушение, захват или нейтрализация которых при существующих в данный момент обстоятельствах дает явное военное преимущество. Завод производства дронов под это описание подходит идеально.
15: Украинские